0: данные, почту и телефон. Информация об этом не соответствует действительности, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский. Его коллеги уточнили, что принятый Госдумой закон о штрафах за несоблюдение требований к авторизации касается владельцев сайтов, а не обычных пользователей. Впрочем, бизнес пишет обеспокоенные письма в нашу редакцию и опасается штрафов за пользователей с иностранными номерами и почтой. Что в итоге меняется и для кого? Разбирался Евгений Перельчук.
1: Так называемый закон об авторизации вступил в силу еще 1 декабря 2023 года. Тогда с владельцев российских сайтов потребовали обеспечить авторизацию на их ресурс строго ограниченным числом способов. Первый способ – по номеру телефона. Второй – через единую систему идентификации и аутентификации. Третий – через единую биометрическую систему. И четвертый – через российский сервис авторизации. Все, что изменилось сейчас, депутаты одобрили поправки к этому закону и ввели штрафы за неисполнение старых норм. Для граждан до 20 тысяч рублей, для должностных лиц до 50 тысяч, для компаний до 700 тысяч рублей. За повторное нарушение юрлицам грозит штраф уже на 1 миллион 400 тысяч. Как уточнил зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, штрафы вводятся для тех, кто уже 2 года игнорирует закон. Бизнес заволновался, не будут ли теперь владельцев сайтов штрафовать за пользователей, которые заходят на их сайты с помощью иностранной электронной почты или нероссийского номера телефона. О своих опасениях говорит, например, администратор интернет-магазина одежды из Уфы Александр.
2: У меня небольшой интернет-магазин. Для меня непонятно. В итоге вводятся штрафы. Но я так понимаю, это продолжение вот того самого закона. Получается, я должен теперь вести какой-то алгоритм на сайте, который будет отличать почты иностранные и не иностранные. И такой же, соответственно, вопрос касается номеров телефонов. У меня точно, скорее всего, найдутся, я уверен, пользователи, которые заказывали, регистрируясь через иностранную электронную почту. Такой же отсюда вытекающий вопрос тогда. Например, как быть другим владельцам сайтов, более крупных, у которых могут быть клиенты иностранцы, например, и даже в том числе отечественных, например, соцсетей. У них же есть возможность регистрироваться через иностранные номера телефонов, в том же ВК, в Максе.
1: На фоне обсуждений новых поправок в старый законопроект в соцсетях обратили внимание, что некоторые российские сервисы ограничили авторизацию на свои сайты для тех, кто использует зарубежные способы входа, например, через Google. Такое сообщение появляется, к примеру, на сайте Авито. Пресс-служба Авито заявила, что такая авторизация запрещена с 2023 года в соответствии с законом о связи, и технически для пользователей ничего не поменялось. А вот зайти через любую привязанную почту по-прежнему можно. Еще раз, владельцам сайтов не нужно бежать отключать авторизацию иностранцам, а обычным юзерам не нужно менять свою почту на Gmail. Штрафовать по новым поправкам будут только тех администраторов сайтов, кто до сих пор не отключил возможность авторизации через функции «Войти с Apple» или «Войти с Google». Такие функции были довольно популярны на наших площадках, когда можно было зайти на отечественный ресурс, используя зарубежную учетную запись, поясняет главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов.
3: Вот это и запрещается. А использовать свою зарубежную электронную почту собственноручно созданную учетной записи, формально никто не запрещает. То есть, по крайней мере, я знаю немало людей, которые до сих пор на госуслугах используют почтовый ящик Gmail, и никто им это не запрещает делать. Но речь идет о запрете на использование средств аутентификации, когда происходит трансграничная передача данных. А если вы все создаете локально, то формально вы можете использовать совершенно любой адрес, да и телефон, в общем-то, тоже если он у вас работает здесь. Можно использовать только локальную учетную запись, то есть созданную на конкретном ресурсе, или отечественные инструменты. Например, у нас очень активно действует инструмент залогиниться с ВК, например. Вы можете с помощью своей учетной записи в ВК войти в какой-то сервис абсолютно без проблем.
1: Таким образом, войти с помощью почтового ящика от Google и оставить на своем сайте функцию «Войти с Google» — это не одно и то же. Первое и сейчас не запрещается, а за второе теперь положены штрафы. Но все крупные ресурсы отключили запретные функции еще пару лет назад. И сейчас, чтобы их встретить, надо еще постараться. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: Швейцарцы отказались ограничивать население страны. На референдуме, инициированном правоконсервативной партией SVP, большинство жителей не поддержали инициативу, по которой население Швейцарии до 2050 года не должно было превысить 10 миллионов человек. По предварительным итогам подсчета голосов, против инициативы выступили около 55% избирателей, сообщают Блик и Neue Zürcher Zeitung. А сейчас в Швейцарии живут около 9 миллионов человек, и примерно каждый четвертый житель страны иностранец. иностранец. Согласно предложению SVP, если население страны превысило бы 9,5 миллионов человек, власти должны были бы ограничить миграцию, прежде всего в сфере убежища и воссоединения семей. Швейцария оказалась перед дилеммой – нехваткой людей для экономики и растущей усталостью от миграции. Как сами швейцарцы смотрят на эту ситуацию, рассказывает гид-переводчик из Цюриха Лидия Майер.
4: Швейцарцы, ребята, очень прагматичные. Население Швейцарии сейчас стареет. И есть статистика, что через 20 лет там больше половины будет пенсионеров. И вопрос в том, что швейцарки не рожают сейчас. Кто будет платить нам пенсию? Если не будет притока иностранцев, кто будет в Швейцарии работать? Большинство моих знакомых швейцарцев именно так это дело видят. Когда-то произойдет переломный пункт, что будет большинство населения Швейцарии не швейцарцы, и удастся ли нам хранить свои традиции, вот этот вопрос стоит ребром. Ограничивать прирост мигрантов нужно, но вот именно эта цифра, вот именно этот подход, это неправильно. Так думают очень многие. В чем дело? Человек ищет работу. Его не берут, потому что он швейцарец, у него должна быть большая зарплата, они на эту должность возьмут немца, который согласится работать за 60%. У нас очень большой страх перед мусульманами, и очень, конечно, не хочется вот этих всех беженцев принимать. Тут нехватка квартир, школ, потому что иностранцы не приезжают со своими детьми. То есть это нагрузка не на вот эти все услуги, на образование, на медицинскую услугу. То есть нам записаться к доктору, ну, если вот не прям неотложный случай, мы можем записываться за 3-4 месяца, потому что просто их не хватает. Уже в некоторых районах, в школьных классах, половина детей, если не больше, просто не говорят по-немецки. Если бы можно было ограничить как-то только это, а не все вообще, и не было бы вот этой цифры 10 миллионов, но я думаю, что проголосовали бы большинство за.
0: Гид-переводчик из Цюриха Лидия Майер. Для Швейцарии это уже не первая попытка ограничить миграцию через референдум. Еще в 2014 году та же партия SVP с минимальным перевесом провела инициативу против массовой иммиграции. Тогда речь шла о квотах на въезд иностранцев и пересмотре соглашений с Евросоюзом о свободном передвижении людей. А в 2020 году SVP снова попыталась внести на референдум более жесткие ограничения, однако почти 62% жителей проголосовали против. Бизнес против маркировки. В редакцию «Бизнес.ФМ» обратилась представительница новосибирской компании, торгующей радиоэлектронными компонентами. На такую продукцию вводится обязательная маркировка. Из-за этого, как утверждает наша слушательница, уже осенью фирма может закрыться. Подробности у Михаила Задорожного.
5: «Бизнес говорит».
6: Компания РЗА реализует со склада радиоэлектронные компоненты, резисторы, транзисторы, реле и так далее. Причем многие еще советского производства. Спрос есть. В стране хватает промышленного оборудования, выпущенного в СССР. Оно требует обслуживания и ремонта. Соответственно, основные продажи в сегменте B2B, хотя в розницу фирмы тоже торгуют. Маркировка радиоэлектронных компонентов в системе «Честный знак» стала обязательной с 1 мая, но складские остатки можно продавать без маркировки до 30 ноября. Проблема в том, что запасы готовой продукции у новосибирской компании очень большие, а работников, чтобы все промаркировать, мало. Продолжает сотрудница РЗА Айгуль Соловьева.
7: Из-за того, что наш каталог более 10 тысяч позиций, и это в основном складские запасы, то мы нашими ресурсами, которые составляют 10 сотрудников в нашей компании, никак не можем промаркировать каждую единицу нашей продукции. Из-за этого мы вынуждены будем этой осенью закрыть бизнес, потому что мы попадаем по систему «Честный знак». Наклейки, на самом деле, они не такие уж и дорогие. Мы можем себе это позволить, естественно. Именно трудовые затраты и невозможность успеть к выходу этого закона физически все это переработать.
6: Обязательная маркировка вводится только на отдельные виды радиоэлектронной продукции. Они перечислены в постановлении правительства, которое есть в открытом доступе. По оценке самой компании РЗА, промаркировать надо около 70% складских запасов, то есть порядка 7 тысяч единиц продукции, что тоже немало. Мы обратились в Центр развития перспективных технологий. Это оператор системы «Честный знак». Спустя несколько дней получили ответ. Специалисты ЦРПТ связались с новосибирской фирмой и предложили ей помощь в обучении сотрудников для работы в системе. На вопрос, как можно прокомментировать заявление, что фирме придется закрыться из-за введения маркировки, руководитель управления промышленными товарами ЦРПТ Тигран Аветисян ответил так.
8: Насчет закрытия бизнеса такую тенденцию точно подтвердить не могу. Мы не ФНС и не владеем информацией о открытиях-закрытиях бизнеса. Однако точно со своей стороны могу отметить, что мы видим регулярный прирост регистрации участников оборота по радиоэлектронике. И на текущий момент у нас уже более 27 тысяч предприятий зарегистрированы. Это как предприятия производители, импортеры и предприятия розничной торговли в том числе и оптовой. Маркировка остатков требует в любом случае определенного внимания, определенной работы со стороны отрасли. Сейчас вот срок маркировки остатков завершается в конце ноября текущего года, но по нашим сведениям рассматривается возможность правок в постановлении, которые продлят период маркировки остатков, в том числе по многочисленным просьбам производителей, импортеров и иных участников отрасли, и, скорее всего, до весны этот срок будет продлен.
6: Нужна ли вообще маркировка радиоэлектронных компонентов? Этот вопрос мы задали исполнительному директору Ассоциации консорциум отечественных разработчиков систем хранения данных Олегу Изумрудову.
9: Когда мы говорим про радиоэлектронную продукцию, мы прекрасно понимаем, что на сам компонент нанести маркировку невозможно. Он слишком мал. Никакой маркировки в виде наклейки на него не применить. Наклейки будет намного больше, чем десяток этих компонентов. Будет маркироваться, грубо говоря, коробочка, куда они все сложены. А там их может быть сотни, ну, штук или тысячи в этой коробочке. Много раз уже сами участники рынка, которые отвечают за оборот радиоэлектронной продукции, кто производит радиоэлектронную продукцию, они много раз говорили о бессмысленности самой маркировки именно из-за того, что компоненты, которые предлагают маркировать, бесконечно малы относительно маркировки в виде QR-кода.
6: Сейчас в новосибирской компании РЗА рассматривают вариант, который обсуждался с представителями ЦРПТ. Зарегистрироваться в честном знаке, ввести товар в оборот, то есть подать сведения о нем в систему, но получать QR-коды только на заказанные покупателями товары. Это позволит обойтись без тотальной маркировки складских запасов. Михаил Задорожный, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
5: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах на Бизнес ФМ. В 1940-х японские власти грезили созданием под своей гегемонией великой восточно-азиатской сферы сопроцветания в границах от Кореи до Камбоджи и от Монголии до Филиппин. Военную экспансию по планам должна была подкрепить экспансия валютная. И японцы даже начали печатать новые деньги для будущих доминионов. Причем сохраняя названия, которые использовали прежние колонизаторы. Для Бирмы это были рупии, в Малайи – доллары, на Филиппинах – песо, в Индонезии – гульдены. Но объединяло их все единое прозвище – банановые деньги. В дизайне банкнот всегда были щедро использованы эти тропические фрукты. После капитуляции Японии в 45-м все банановые деньги были аннулированы без выплаты компенсации. И с того момента представляют ценность лишь для коллекционеров.
10: Деньги к деньгам на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
11: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Всероссийская ассоциация рыбопромышленников предлагает изменить порядок госзакупок рыбной продукции, выделив ее в отдельную категорию. Об этом говорится в письме организации в Минсельхоз. Сейчас 23% ассортимента рыбы социальные учреждения приобретают через комплексные закупки, где рыба продается вместе с другими продуктами. Такой формат не позволяет участвовать в торгах непосредственно производителям, только трейдерам. В организации считают целесообразным выпустить отдельное постановление правительства, которое установит требования к формированию лотов рыбной продукции. Это должно обеспечить доступ к торгам для рыбопромышленников. Российские компании в первом квартале импортировали больше всего вина из Италии, Грузии и Латвии. А Франция впервые с 2015 года вернулась в пятерку основных поставщиков. Это следует из статистических данных. Крупнейшим поставщиком вина в Россию в январе-марте этого года осталась Италия. Экспорт достиг почти 53 миллионов долларов, увеличившись за год на 2/3. Кроме того, в тройку, как и в первом квартале прошлого года, вошли Грузия – 32 миллиона долларов и Латвия – 25 миллионов. Четвертое место за собой сохранил Польша. Она в первом квартале этого года отправила в Россию вдвое больше вина, чем за такой же период прошлого года. Почти 19 миллионов долларов. Франция по итогам первого квартала впервые с 15-го вернулась в топ-5, вытеснив оттуда Португалию. Французские виноделы отправили в Россию вина на 10,5 миллионов долларов. Почти в 14,5 раз больше, чем 732 тысячи долларов в январе-марте 2025-го. Падение спроса на услуги каршеринга в Москве привело к тому, что в январе-апреле 26-го общий оборот рынка снизился на 17,7% до более чем 17 миллиардов рублей. В столице выручка каршеринга снизилась на почти 19% год-году, составив в январе-апреле 16,5 миллиардов рублей, в Подмосковье на 8,3% до 50 миллионов рублей. Спрос падает из-за роста цен, на которые влияют удорожание себестоимости автопарка и повышение налогов. Также спрос сдерживают и ограничения в работе мобильного интернета, которые требуются для открытия и закрытия машин через приложение, а также для навигации в городе. Это объясняют эксперты на странице Коммерсанта. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Бизнес FM. Суд вернул школьнице из Хабаровска результаты ЕГЭ, которых она лишилась после снятого TikTok-ролика про шпаргалки. Почти год выпускница вместе с отцом оспаривала аннулирование экзамена по литературе и в итоге смогла вернуть баллы через суд. Подробнее Олеся Савоськина.
12: Все началось в прошлом году с TikTok-ролика, в котором 11-классница показывала, как прятать шпаргалки в одежде и специальных карманах и незаметно доставать их во время экзамена.
13: Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, мне кажется, что я ничего не знаю. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, я уже сходила в церковь, поставила свечку. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, я ассоциирую себя с недорослем, который ничего не знает и не понимает в учебе. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, у меня будут полные трусы шпаргалок.
12: Видео быстро разлетелось по соцсетям, а затем дошло и до Рособорнадзора. Автора ролика вычислили. Видео посмотрела Государственная экзаменационная комиссия, и уже через 10 дней после экзамена школьницы аннулировали результаты ЕГЭ по литературе без права пересдачи в текущем году. Причем прямо на экзамене девушку ни на чем не поймали. Но Рособорнадзор настаивал. В ролике фигурировали реальные задания, а сама выпускница во время ЕГЭ трижды выходила из аудитории. Школьница и ее отец отвечали, видео было постановочным и снималось уже после экзамена ради просмотров и подписчиков. Для ролика девушка даже специально переоделась в шорты с карманами вместо школьной формы, а сам ЕГЭ писала в другой одежде. В итоге спор вокруг ЕГЭ превратился в разбирательство о том, насколько ролик в соцсетях может вообще считаться доказательством списывания. Почему суд все-таки встал на сторону школьницы, объясняет руководитель консалтинговой группы Vivi Cube, общественный уполномоченный по информационным технологиям и цифровизации в Москве Вадим Ткаченко.
14: Когда человек снимает какой-то ролик, понятно, что он это делает не в классе, в котором сдавался экзамен ЕГЭ. Это другая обстановка, там, возможно, сидят актеры. Поэтому, естественно, вот это и был аргумент основной у суда, что не доказан факт именно наличия шпаргалки во время экзамена. То есть не был удален ученик, не было замечаний во время экзамена, а уже после того, как были начислены баллы, признали экзамен несостоявшимся. У ученика снимаются баллы только в том случае, если он нарушил условия проведения ЕГЭ. То есть у нас предусмотрена ответственность административная и уголовная за раскрытие информации, за нарушение правил проведения ЕГЭ или зачисление лишних баллов и так далее. В данном случае не было ни административной, ни уголовной ответственности. Возникала дисциплинарная, но так как она доказана не была, суд встал на сторону ученика и родителя и признал, что не было использования шпаргалок на самом экзамене. А то, что человек распространяет шпаргалки у себя в ТикТоке, ответственности за это не предусмотрено.
12: Похожий случай недавно произошел и в Кабардино-Балкарии. Там выпускник через суд тоже смог вернуть аннулированные баллы по физике. Комиссия заподозрила школьника в использовании шпаргалки, но суды всех инстанций не нашли доказательств списывания. Для школьницы из Хабаровска все в итоге закончилось хорошо. Она поступила в театральную мастерскую Егора Дружинина и переехала в Москву. Редакция Business FM связалась с выпускницей, однако она отказалась комментировать ситуацию безвозмездно. Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, Business FM.
0: Занзибар без пересадок. Прямые рейсы со 2 июля по 24 октября планируются из Москвы по вторникам, четвергам и субботам. Почему выбраны эти даты и зачем туристы едут в Танзанию? Наталья Воробьева об этом.
15: Пока прямых рейсов на Занзибар нет. Летят сначала в крупнейший город Танзании Дар-эс-Салам, а потом только на остров. Он находится в 40 километрах от побережья страны. Вообще Занзибар – это архипелаг в Индийском океане. В его основе три острова. Но обычно говоря, Занзибаре имеют в виду остров Угуджа. Там старейшая часть столицы Занзибар – Стоунтаун, каменный город. Одна из его главных достопримечательностей – дом лидера легендарной рок-группы Queen Фредди Меркьюри. Здесь он прожил практически до 18 лет. Тогда его звали Фарух Балсара. Со 2 июля билеты на прямой перелет в Занзибар уже продаются. С 9 по 17 июля он стоит от 76 тысяч рублей туда и обратно. Перевозчик Air Tanzania, рейс Москва Дар эс Салам с технической остановкой на Занзибаре. Все выглядит так. Сначала 8,5 часов лететь до острова, потом 3-часовая пересадка, а далее 40 минут до конечной точки. Всего 12 часов. При этом обратный прямой рейс только из Дар эс Салама. И перелет в Москву сократится до 9 часов. На Занзибаре средняя температура воздуха плюс 28, воды плюс 26-29. Это исключительно пляжный отдых, белый песок, бирюзовый океан и морепродукты. Лучшее время для отпуска с июня по октябрь, когда сухо и безветренно. Примерно на это время и планируются прямые рейсы, говорит гендиректор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
16: Единственный минус всегда был перелет. Сейчас мы готовимся к запуску прямого авиасообщения. Туристы активно спрашивают, но мы пока ожидаем от перевозчика, какие квоты мест они распределят именно на туроператоров, потому что порядка 2-3 туроператоров обратились за квоты мест. Если все получится, у туроператоров появятся гарантированные перелеты, но я по-прежнему считаю, что большая часть потока будет идти не на прямой перевозке, поскольку она все-таки не имеет ежедневную частоту, а на транзите через Ближний Восток, который по-прежнему востребован, плюс всегда транзит будет дешевле. Это фактор, который последние годы с нами. Надо понимать, что в Танзанию обычно туристы летают не менее чем на 10 дней, и цена начинается от 220-250 тысяч рублей.
15: При выборе отеля стоит учитывать нюансы. Не все пляжные отели действительно удобны для купания. Из-за отливов иногда от берега до глубокой воды приходится идти 300-500 метров по отмели. Местная кухня скорее напоминает индийскую. Алкоголь продается в отдельных магазинах. Официальная валюта – танзанийский шиллинг, но почти везде принимают доллары США. Многие цены в отелях, турах и экскурсиях указываются именно в долларах. И лучше брать купюры нового образца. А для мелких покупок все-таки менять их на местную валюту. Главное достояние страны – это национальные парки, где можно увидеть большую африканскую пятерку. Это 5 видов самых известных и опасных диких животных Африки. В нее входят львы, слоны, носороги, буйволы и леопарды. Также находятся желающие подняться на самую высокую точку Африки – гору Килиманджаро, высота которой почти 6 тысяч метров. Восхождение на нее эквивалентно путешествию от экватора к Северному полюсу. Новый авиаперелет создан не случайно. Туроператоры говорят, что российские туристы любят сначала понежиться на солнце и поплавать в океане, а потом только разглядывать достопримечательности. Поэтому оптимальный отдых для Танзании именно 10 дней, говорит гендиректор туристической сети «Розовый слон», вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Мкрчан.
17: Вот наши люди как любят приехать на Занзибар, побыть 4-5 дней, после этого перелет в город Аруши, это север Танзании, в сторону Килиманджаро, дальше трансфер в Нгоронгоро, еще дальше Масаи парк, Серенгети парк, это там, где вы можете увидеть большую африканскую пятерку, причем не надо даже долго искать львов этих, леопардов, гепардов, носорогов, это все буквально рядом, близко, в течение пары-тройки часов вы можете увидеть до сотни животных различных.
15: Однако, как отмечают туроператоры, пока о каком-то высоком спросе на Занзибар говорить не приходится. Наши соотечественники Занзибар, а значит и Танзанию, воспринимают как зимнее пляжное направление. Наталья Воробьева, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
10: Карьера с Ольгой Дементьевой.
11: Работодатели с каждым годом публикуют все меньше и меньше вакансий. Вы наверняка заметили. В этом году примерно на 20% реже, чем в 2025. И, к сожалению, этот тренд будет усиливаться по разным причинам. Давайте их обсудим подробнее. В июне этого года в Госдуме впервые прозвучало предложение ввести штрафы за указание завышенных зарплат в вакансиях. Причем размеры штрафов нешуточные – до 500 тысяч рублей. Также обсуждается возможность обязать работодателей раскрывать в вакансиях структуру оплаты труда, то есть указывать оклад, премии и даже надбавки. Более 60% соискателей сталкивались с расхождением заявленной реальной зарплаты. Так высказался зампред комитета по бюджету и налогам. Если такая инициатива пройдет, то каждый HR окажется перед дилеммой – публиковать или не публиковать вакансии. И уже прямо сейчас многие выбирают тихий найм. Что это такое? Дело в том, что многие вакансии публикуются только чтобы изучить рынок соискателей и понять их зарплатные ожидания. То есть проблема не в том, что работодатели завышают зарплатные вилки в публикациях. Нет, скорее они вовсе не указывают никакие вилки, но оценивают отклики, проводят собеседования и часто выбирают внутреннего кандидата. Или вообще никого не нанимают, а перераспределяют обязанности внутри отдела. На снижение количества вакансий влияет и автоматизация, и экономическая нестабильность, и рост процентных ставок. И при этом есть огромное количество вакансий, которые никогда нигде не опубликуют. Это топовые позиции в основном, и их отдают в работу хедхантерам, например, мне. Без всяких публикаций хедхантер или консультант Executive Search, правильнее сказать, способен оперативно закрыть самую сложную вакансию. Ведь он, как навигатор на рынке талантов, и про зарплатные ожидания кандидатов расскажет, и полную конфиденциальность поиска обеспечит.
10: Карьера на бизнес-фм. Культ наличности. Лица на банкнотах. На крупнейшей по номиналу американской купюре в $100 с 1914 года красуется знакомый всем портрет Бенджамина Франклина. Политик, дипломат, журналист и издатель, а также соавтор Конституции и Декларации независимости США. Франклин стал настоящим духовным лидером для американцев в 18 веке. Славился он и своими изобретениями. Например, первым доказал электрическую природу молний и предложил проект громоотвода. Получил патент на конструкцию кресла-качалки, а также изобрел бифокальные очки. Кроме того, Франклин основал первую американскую публичную библиотеку и Филадельфийскую академию. К слову, вопреки распространенному заблуждению, Бенджамин Франклин никогда не был президентом США.
18: Культ наличности на Business FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
10: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
11: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Спецпосланник Трампа Стив Уиткоф и зять американского президента Джаред Кушнер приедут в Россию в ближайшее время. Об этом во время телефонного разговора договорились Дональд Трамп и Владимир Путин, рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков. В предыдущий раз эти американские представители посещали Россию в конце января и общались в Кремле с Владимиром Путиным. Российский президент поговорил по телефону с американским в воскресенье. Разговор продлился 55 минут. Обсуждали двухсторонние отношения. Украинский вопрос, потенциальное соглашение США с Ираном. И также Путин поздравил Трампа с днем рождения. 14 июня ему исполнилось 80 лет. Поддержка Дональда Трампа среди сельских жителей США упала до нового минимума на фоне роста цен на топливо и продукты питания. Об этом пишет Рейтер. В июне деятельность президента одобрили лишь 50% респондентов из сельской местности. Для сравнения, в феврале 25-го, вскоре после его вступления в должность, этот показатель составил 60%. Доля недовольных деятельностью Трампа сельских жителей выросла с 34% до 48%. Исследователи отмечают, что это тревожный сигнал для республиканцев партии, поскольку сельские избиратели традиционно входят в ключевой электорат президента США. Главная причина недовольства – экономическая политика Белого дома. Через 5 лет генно-модифицированные люди могут стать реальностью. Исследователи из Колумбийского университета испытали новую технологию редактирования ДНК на человеческих эмбрионах. Она позволяет очень точно исправлять отдельные генетические ошибки, которые могут вызывать тяжелые наследственные заболевания. В перспективе это позволит менять внешность, здоровье и другие характеристики еще до рождения. Спрос на такую услугу уже есть, особенно среди состоятельных клиентов клиник ЭКО. Однако метод пока нельзя считать полностью безопасным. В ходе экспериментов специалисты обнаружили нежелательные изменения в генах, а последствия таких вмешательств для будущего человека еще недостаточно изучены. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Центр избирком Армении огласил окончательные итоги парламентских выборов. Партия премьера Пашиняна гражданский договор набрала более 49% голосов и единолично сформирует правительство. Как оценивают итоги выборов? Режим ЧС из-за прорыва дамбы на реке Кубани, введенного в 4 поселениях Краснодарского края. Вода наступает на фермерские территории и губит посевы. Есть угроза затопления жилых домов. Каков дальнейший прогноз? Студент из Екатеринбурга смог впечатлить Тима Кука. Российский стартапер Антон Баранов представил топ-менеджерам Apple свое приложение для iPhone. А что в нем особенного? Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Центр избирком Армении огласил окончательные итоги парламентских выборов. Они прошли 7 июня. Партия премьера Никола Пашиняна гражданский договор набрала 49,74% голосов и единолично сформирует правительство. Блок «Сильная Армения» во главе с российским миллиардером армянского происхождения Самвелом Карапетяном получил более 23%. Блок «Армения» экс-президента Кочеряна 9,9%. А партия «Процветающая Армения» бизнесмена Гаги Кацарукяна с результатом 3,99% не смогла преодолеть проходной порог в парламент в 4%. Сразу после объявления результатов в здании ЦИК в Ереване собрались тысячи сторонников оппозиции. Территорию оцепили десятки полицейских, а вход в избирком перекрыт. Протестующие называют выборы украденными, комментирует армянский политолог Грант Микаэлян.
19: Прошли в парламент всего 3 партии. На фоне этого происходила акция протеста, поскольку 4-я партия, партия «Процветающая Армения», опротестовала результаты. Дело в том, что до отмены результатов выборов на нескольких участках эта партия проходила в парламент. А после отмены вдруг оказалось, что она не проходит в парламент. Соответственно, эта партия и другие оппозиционные партии обвинили власть в том, что они подделали результаты выборов. Мы не знаем точно, что происходит в Центральной избирательной комиссии, в судах, но Пашинян публично озвучивает, что влияет на эти институты. А что касается того, что Центральная избирательная комиссия, как она принимает решения, можно сказать, что руководителем Центральной избирательной комиссии является представитель партии Пашиняна и политически очень ангажированное лицо. И поэтому здесь ожидать нейтральности как института от Центральной избирательной комиссии не стоит. То, что оппозиция является вся пророссийская, это пиоратив, который придумали власти Армении. Оппозиция представлена национальными силами и, скажем так, отношение к России у них настроено на сотрудничество, но это не значит, что они видят все приоритеты внешней политики Армении исключительно с Россией. Можно ли сказать, что выборы были честными? Нет, выборы не были ни справедливыми, ни свободными. Почему? Начнем с того, что на фоне выборного процесса в Армении были массовые аресты. Только из партии «Сильная Армения», это 2-я партия, которая набрала 23,3% по официальным данным, только из членов этой партии было арестовано или задержано 700 человек, из которых более 100 до сих пор в заточении. Похожие репрессии, но в меньшем масштабе, применялись и к другим партиям. Кроме того, власть обвиняла оппонентов во всех смертных грехах. Кроме того, активно использовался админресурс, давление на избирателей и в том числе разные технологии типа каруселей, которые обеспечивают, ну, если не прямой вброс бюллетеней, то, судя по подсчетам, от 100 до 130 тысяч дополнительных голосов дали власти сверх того, что она реально получила от избирателей. Это вот по косвенным подсчетам. Условное непризнание итогов, оно будет сохраняться долго, в отличие от прошлых выборов, когда оппозиция не оспорила. Эти результаты выборов оппозиции признаны не будут, но и не будут, скорее всего, отвергаться полностью, поскольку оппозиция, скорее всего, пойдет в парламент. И если оппозиция пойдет в парламент, то, соответственно, она тем самым не признать его легитимность не может, но может ее, скажем так, оспаривать.
0: Армянский политолог Грант Микаэлян. Парламентские выборы в Армении прошли в условиях беспрецедентного давления властей на оппозицию, считает политолог Артур Атаев.
20: Царукяну было объявлено о том, что будут применены санкции в отношении его ближайших родственников и в отношении него самого. Про Кочеряна говорили, что в контексте подавления акций протеста в 2008 году он должен находиться в тюрьме, а самого Карапетяна фактически заключили под стражу. Даже в день выборов он находился под домашним арестом. Опять-таки, беспрецедентность доказывается тем, что сейчас действующий премьер-министр заявляет о том, что вот этот трехголовый дракон в виде 3 оппозиционных сил должен быть лишен всех возможных механизмов политического участия, в том числе и материальных условий поддержки. Поэтому справедливости и равноправности здесь говорить не приходится. Для Самвела Карапетяна это успех, потому что для Пашиняна сегодняшняя ситуация неудача. Это поражение, потому что он в любом случае сокращает свое присутствие в парламенте. Такого политического присутствия оппозиции не было в предыдущем составе парламента. А Самвел Карапетян нарастил свое политическое присутствие. Это серьезная обеспокоенность Пашиняна и лидеров партии «Гражданский договор». Иначе бы они так жестко себя не вели.
0: Политолог Артур Атаев, официальный представитель МИДа России Мария Захарова заявила, что выборы прошли в обстановке беспрецедентного давления на оппозицию и вмешательства Запада. Глава ЦИК России Элла Памфилова также сообщила о многочисленных нарушениях, зафиксированных российскими наблюдателями. Оппозиционные блоки уже пообещали обратиться в Конституционный суд. Пашинян же считает свою победу бесспорной. Студент из Екатеринбурга смог впечатлить Тима Кука. Российский стартапер Антон Баранов представил топ-менеджерам Apple свое приложение для iPhone. Презентация прошла в Калифорнии. Тим Кук и Джон Тернес остались в восторге. О том, как молодой разработчик и выходец из России оказался в Купертино, мы узнали у самого Антона. Евгений Перельчук продолжит.
1: Видео со встречи выложил сам Тим Кук в своих соцсетях. На нем 22-летний Антон Баранов показывает пока еще главе Apple и его скорому сменщику Джону Тернесу свою разработку. Приложение под названием Pitch Coach «Говори уверенно». Сервис в реальном времени следит за осанкой и качеством речи своего пользователя и затем выдает статистику по выступлению, что можно исправить и на что следует обратить внимание, рассказал Business FM сам Антон.
2: Я сделал приложение Pitch Coach «Говори уверенно», которое помогает людям представлять свои идеи на весь мир с помощью Apple Intelligence, встроенного искусственного интеллекта. Не нужно интернет-соединение, не нужно никаких серверов, все локально на устройстве. Pitch Coach может скачать кто угодно. Это может быть что пользователь MacBook, что пользователей айфонов, айпадов, наушников. AirPods. Есть Core Motion API, и оно помогает отслеживать с помощью встроенных датчиков в AirPods движение головы, и приложение просто их оценивает. Какова была осанка во время питча, во время презентации. Приложение распознает все сказанные нами слова на устройстве и оценивает количество слов-паразитов, сказанных в речи. Допустим, я запустил запись приложения во время эфира, и приложение мне все время говорит, чем я сказал сейчас «э». И в конце приложение производит результат, говорит: у тебя было сказано столько слов-паразитов, можно улучшить, можно их добавить, отслеживать. Полноценная статистика нашей речи.
1: Антон Баранов родился и вырос в Екатеринбурге. Затем его семья перебралась в Германию и остановилась во Франкфурте на Майне. Здесь Антон продолжил обучение и вскоре поступил по спецпрограмме в Технический университет Центрального Гессена. Приложение он сделал в январе. Спустя пару месяцев отправил свою разработку на конкурс Apple Swift Student Challenge и выиграл. Оказался в числе 50 лучших молодых разработчиков. Антон вспоминает, что в возрасте 16 лет провалил важное собеседование на работу, так как из-за волнения не смог внятно и четко рассказать о некоторых своих идеях. Тогда он впервые задумался о приложении, которое следило бы за техникой выступления. Окончательное решение он принял после разговора с матерью.
2: Приложение стал разрабатывать, когда моя мама, преподаватель в университете, сказала, что у нее есть талантливые студенты, которые иногда теряют свой голос, уверенность, не просто осанку, и тем самым не могут донести свою идею понятно, четко, красиво. У Apple есть отличная программа поддержки студентов, и я в этом году отправил свой проект, чтобы поучаствовать в WWDC как студент. Про меня Apple сделала интервью на своем веб-сайте как победителю Apple Swift Student Challenge. И пригласили в Куфертино, Калифорнию, оплатили перелет, отель, самоучастие в мероприятии и дали возможность представить свой проект топ-менеджерам Apple. Проект, он понравился Тиму, Джону, и они сказали то, что супер. Тим даже пошутил то, что возможно, будет пользоваться им для подготовки к WWDC. WWDC прошло успешно. Главное техническое мероприятие года. Собираются разработчики со всего мира, iOS-разработчики слушают про инновации от Apple.
1: На сегодня приложение Антона скачали более 30 тысяч человек по всему миру. Молодой разработчик родом из России пока работает над приложением, выпускает к нему обновления и собирает отзывы от пользователей, в том числе и от российских. Предложение о работе от Apple пока не получал, но готов в случае чего его рассмотреть. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Business FM.
0: Режим ЧС из-за прорыва дамбы на реке Кубани введен в 4 поселениях Краснодарского края. Вода наступает на фермерские территории и гибнут посевы. В Крымском районе под водой находится уже больше 4000 гектаров сельхозземель, большая часть из которых пшеница. Есть угроза затопления жилых домов в станице Троицкой, где живут более 6000 человек. Местных предупредили о возможной эвакуации. Пункта временного размещения развернута в местном доме культуры. К сильным паводкам и прорыву дамбы привели затяжные ливни и грозы. Май вообще стал для региона самым дождливым за последние полвека. Выпало сразу 5 месячных норм, комментирует председатель Совета Национального Семенного Альянса, а председатель Совета Агропромышленного Союза Кубани Игорь Лобач.
3: Для фермеров это потеря, для края это не критично. Но людям надо искать, как можно было бы помочь возместить убытки.
21: Пока про возмещение ничего не говорили, естественно, рано, да?
3: Там, если кто застраховал, то тогда можно за что-то побороться. А если не страховали, то вообще смысла никакого нет.
21: Даже при режиме ЧС?
3: При любом режиме сельхозпосевы должны быть застрахованы.
21: А что-то спасти можно вообще после вот такого наводнения? Или это уже точно
3: нет,
21: все пропало?
3: Конечно, нет. Затопило, и там больше недели стоит вода. Вряд ли что-то будет спасено.
21: Почему прорвало вдруг?
3: Это были аномальные приток воды в Краснодарском водохранилище. Несколько дней он превышал 2000 кубометров в секунду. И если бы Краснодарского водохранилища не было, то была бы примерно ситуация такая, которая была в середине 60-х, когда Хрущев сюда приезжал, когда погибли люди. Краснодарское водохранилище приняло на себя основной удар. При этом, с учетом того, что прогнозировали сброс, приток большой дополнительно, пришлось увеличивать сбросы. Краснодарская система обалования дамб, она позволяет пропускать порядка там 1200 кубов в секунду сброс в соответствии с проектом. Но в связи с тем, что русло Кубани не числили больше 10 лет, то уровень дамб в проектных отметках, а заиленное русло поднялось и уменьшило его пропускную способность. Я считаю, что это было основной причиной, почему начали прорываться дамбы. А насчет Троицкой, это постоянное, как только начинается увеличенный сброс, именно в этом месте все время рвет.
0: Председатель Совета Агропромышленного Союза Кубани Игорь Лобач. О подтоплениях в Крымском и Славянском районах из-за разлива реки Кубань местные СМИ сообщали еще в начале прошлой недели. Людей эвакуировали. Тогда местным жителям удалось остановить прорыв дамбы при помощи мешков с песком.
18: Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Буфта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
22: Козловка, 8 тысяч жителей. Развитию Восточной Чувашии в конце 17 века поспособствовали три рядом стоящие большие волжские пристани – Яичная, Хлебная и Лесосплавная. С них вверх по Волге продукция уходила в центр России. Город с 1967 года.
18: Как появлялись города на Бизнес FM. Компании и корпорации.
15: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
18: Арбитраж.
15: Суд в Санкт-Петербурге постановил взыскать с немецкой компании ZEFA Marketing & Trading более 600 миллионов евро, если она нарушит запрет на продолжение арбитражного разбирательства против «Газпрома Экспорта». Речь идет о споре в международном арбитражном суде, который российская сторона пытается остановить. ZEFA – это бывшая «Газпром Германия», которую Германия национализировала и переименовала после того, как «Газпром» вышел из ее капитала весной 2022 года. Власти ФРГ объяснили национализацию необходимостью обеспечить энергобезопасность страны.
18: Отчеты и планы.
15: Американская киностудия Lionsgate приобрела долю в Runway AI, компании, разрабатывающей генеративный ИИ для видео, сообщает Variety. Студия планирует создавать короткие сериалы на основе своих франшиз, а также запускать новые проекты и серию мероприятий, ориентированных на кинематографистов. Какие именно франшизы Lionsgate будут использованы для ИИ-сериалов, партнеры не уточнили. В портфеле студии вселенные Джона Уика, «Сумерек», «Пилы» и «Голодных игр». Microsoft не исключает, что может выделить игровое подразделение Xbox в отдельную компанию. Сейчас корпорация готовится к серьезным сокращениям штата в Xbox и пересматривает планы по созданию новой консоли под кодовым названием Project Helix. Руководство рассматривает разные варианты от превращения Xbox в дочернюю компанию до полной продажи. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ». На «Антропик» вновь сгущаются тучи. Американские власти обязали компанию ограничить доступ к своим флагманским моделям для иностранных клиентов. В Белом доме объяснили это мерами нацбезопасности. Стартапу пришлось отключить модели для всех, так как оперативно отделить пользователей невозможно. В Министерстве торговли США заявили, что доступ восстановят только после усиления мер безопасности. При этом подставили Anthropic один из крупнейших инвесторов Amazon. Компания сообщила Белому дому об уязвимости Fable 5. Подробнее Алина Орлова.
4: Сотрудники Amazon, тестируя новую модель Anthropic, обнаружили, что ИИ может игнорировать собственные механизмы защиты и предоставлять данные, полезные для кибератак. Политика писала, что эта информация быстро подняла на уши половину администрации, но переговоры чиновников с компанией, которые длились целые сутки, так ни к чему и не привели. Заблокировать доступ пришлось к пятым моделям Claude под названиями Mythos и Fable. Первая, выпущенная в начале апреля, и так была доступна ограниченному кругу IT-компаний с разрешения американского правительства. Вторую презентовали буквально на неделе и позиционировали как модель со схожими характеристиками, но публичную за счет усиленных мер защиты. Об ограничениях рассуждает гендиректор компании Neville AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
7: Единственная причина, почему Китай, например, до сих пор делает open source, просто потому, что данных, необходимых для обучения моделей, у них сильно меньше. И это их способ как бы их дополучить. И это был вопрос, конечно, времени, когда такое произойдет. Anthropic в первой версии сказал, что если они считают использование вами моделей недобросовестными, например, вы обучаете своего конкурента или используете для кибератак, то они могут незаметно для вас, вы будете переведены на более глупую модель. Компании видят риск, в том числе Amazon видит риск для себя, и если они нашли способы, как можно абьюзить использование модели, с этим надо разбираться. Другой вопрос, что, судя по всему, из-за того, что Anthropic не отреагировал, пришлось включить государственный ресурс, непонятно, могут ли их отменить или нет, будет ли у нас AI по паспортам. В каком-то чате я читал смешную шутку, что водители, которые лишатся работы в Америке из-за self-driving car'ов, теперь будут продавать свои паспорта людям за пределами Америки, чтобы они могли использовать топовые AI. Мне кажется, это очень похоже на ближайшее будущее.
4: В Anthropic назвали проблему преувеличенной, указав, что найденные способы обхода защиты встречаются у многих ИИ-моделей, даже не таких продвинутых. Парадоксально, но о так называемой прорехе в коде стало известно от Amazon, одного из крупнейших инвесторов самой Anthropic. Известно, что корпорация поставляла чипы для тех самых моделей Claude, а в апреле объявила новые многомиллиардные инвестиции в стартап. При этом Amazon не вставлял палки в колеса партнеру специально. По данным политика, компания отвечала на прямой запрос администрации – оценить новую модель. Глава Пентагона Пит Хексет назвал правильным решение выгнать разработчика из Министерства войны, припоминая конфликт ведомства с Anthropic по поводу использования Claude в военной операции в Венесуэле. В Белом доме уже уточнили, что прошлые разногласия не имеют отношения к нынешним запретам властей. Не считая забот администрации о нацбезопасности, ситуация может стать переломной для рынка ИИ, считает гендиректор Angel Relations Group, преподаватель бизнес-моделей ИИ в Вышке Алексей Карлов.
8: Подобные прецеденты уже были по заявлению в прессе от компании OpenAI и Anthropic о том, что китайские решения и другие мировые дистиллируют свои решения, то есть обучают свои нейронки на базе американских решений. Второе, возможно, это попытки войти в новый мир лицензирования не только физических технологий, например, процессоров, но и софтверных технологий, нового вида программного обеспечения, а именно ИИ-моделей. А если можно что-то лицензировать, значит, с этого можно получать налоги.
4: Для Anthropic события разворачиваются на фоне подготовки к IPO. В начале июня стартап конфиденциально подал документы на первичное размещение, опередив своего главного конкурента OpenAI. По итогам последнего инвестраунда компания также получила оценку свыше 900 миллиардов долларов, став самым дорогим разработчиком ИИ-моделей. Эксперты уверены, что последние ограничения не помешают Anthropic вырасти в цене, а наоборот, только привлекут инвесторов в ходе IPO. Часто технологии, вызывающие резонанс и запреты, только подтверждают революционность решений. Источник Axios также сообщал, что правительство планирует заблокировать Fable только на несколько недель, которые потратит на укрепление киберзащиты официальных органов США. Алина Орлова, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
0: Как откроются рынки в понедельник? Рубль немного просел. Официальный курс доллара Банк России повысил до 71 рубля 91 копейки. Юаня до 10 рублей 61 копейки. Нефтяные котировки опустились ниже 87 долларов по марке Brent. Причиной такой динамики стали заявления Трампа о том, что мирный договор между Ираном и США может быть подписан уже в ближайшие дни. Падение ускорилось после выхода данных о запасах сырья в Соединенных Штатах, которые превысили прогнозы аналитиков. Российский фондовый рынок продолжил снижение. Индекс Мосбиржи закрылся на отметке 2515 пунктов. В центре внимания инвесторов возможное заключение мирного договора между США и Ираном и, соответственно, разблокировка Ормузского пролива, а также заседание Банка России по ключевой ставке в пятницу 19 июня, говорит инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
5: Цены на нефть уже снизились в район 85-86 долларов за баррель. На новостях о возможном заключении мирного договора но могут снизиться еще больше, примерно до 80, а может и ниже, долларов за баррель в случае реального заключения сделки. Трамп последние месяцы примерно 40 раз говорил о возможности мира с Ираном, но ситуация не менялась. Но в этот раз у участников торгов больше уверенности в возможности мира и разблокировки Ормузского пролива. Более низкие цены на нефть могут негативно повлиять на динамику российского фондового рынка и рубля на открытие торгов. Рубль на более дешевой нефти весьма вероятно снизится в район 73-74 рублей за доллар. Ну а фондовый рынок может также снизиться на более низкой нефти, особенно акции нефтяных компаний, хотя они особо и не росли на дорогой нефти. В то же время заседание Центрального банка в пятницу, скорее всего, приведет к снижению ключевой ставки. Весьма вероятно, что Центральный банк уменьшит ключевую ставку на 50 базисных пунктов. Это может оказать некоторую поддержку фондовому рынку в конце недели, тем более, что российские акции выглядят сильно перепроданными.
0: Инвест-стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов. Распродажи на российском рынке акций идут рекордные 14 недель подряд. Аналитики пока не видят драйверов ни для хорошего роста индекса Мосбиржи, ни для его закрепления ниже 2500 пунктов, говорит начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст» Олег Абелев.
6: Я думаю, что рынок будет по-прежнему в довольно нервном состоянии пребывать. В пятницу будет решение поставки. В среду выйдут данные по инфляции, которые последние смогут на решение повлиять. И плюс, конечно, будет активно мир смотреть, а не соврал ли в очередной раз Трамп, когда объявил о том, что вроде как соглашение между Ираном и США достигнуто. Поэтому я думаю, что понедельник, вторник рынок будет очень осторожно на это все смотреть и на это реагировать. У рынка по этому поводу большие сомнения. Ну и российский рынок тут, безусловно, будет зависеть от курса рубля в первую очередь. Если рубль продолжит оставаться крепким в течение первой половины недели, то очевидно, что на рынок это будет влиять негативно, это будет сдерживать рост рынка в силу того, что у нас в базе расчета это индекс, почти две трети капитализации, это как раз валютные экспортеры, для которых крепкий рубль не есть хорошо. Если говорить про валютный рынок, то здесь по-прежнему курс определяется притоком оттоком иностранной валюты, низким спросом на валюту со стороны импортеров, большими притоками иностранной валюты из-за высоких цен на нефть на мировых рынках и невозможности Минфина быстро абсорбировать эти притоки иностранной валютной ликвидности через интервенции по бюджетному правилу. Он, конечно, это пытается делать, но делает это в рамках расписания и правила. Возможно, после 6 июля это правило будет и продлено. Ну, курс в районе 75-76, я думаю, это было бы очень неплохо завершить неделю. Все, кто ожидает движения близок к 80, понимают, что разово, моментально это сделано быть не может, даже если ставка будет снижена до 14 в пятницу на 50 базисных пунктов. Наиболее популярный сейчас такой вероятный прогноз по решению ЦБ, это вряд ли сильно изменит ситуацию. То есть курс будет плавно слабеть, но плавно, ключевое слово «плавно».
0: Начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст» Олег Абелев. В субботу глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков спрогнозировал курс доллара на уровне 80 рублей к концу года. По его словам, укрепление рубля в настоящее время связано с ростом стоимости нефти на фоне конфликта на Ближнем Востоке. При текущих ценах на сырье бюджетное правило работает на укрепление рубля, и опустить планку по цене отсечения крайне сложно.
22: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Однажды летом.
9: Согласно словарю Даля, пикник – это угощение складчиной или загородная пирушка. Трапеза компании на природе – явление древнее. Вероятнее всего, моду на него ввели англичане, которые пировали после удачной охоты. Само слово появилось в обиходе в конце 17 века и произошло от французских «пике», в переводе «накалывать», и «ник» – мелочь, незначительная вещица. Гастрономические предпочтения в каждой стране разные. Англичане едят на пикниках в основном разнообразные сэндвичи. Французы предпочитают сыр, ветчину, хрустящие булочки и вино. В дореволюционной России были приняты пикники со всевозможными пирогами. А современные россияне уже не одно десятилетие на природу выезжают не на пикник, а на шашлыки.
13: Однажды летом на Бизнес FM. Другим наука. С Сергеем Корзуном.
14: Дилемма ресторана родилась в голове физика Ричарда Фейнмана. Однажды они с другом обсуждали, стоит ли брать уже знакомое блюдо, которое понравилось в предыдущий раз, или лучше попробовать что-то новое. Математическое решение задачки Фейнман набросал в блокноте своим неразборчивым почерком.

0: снижается, и есть смысл довольствоваться лучшим рестораном из уже найденных, чтобы максимизировать удовольствие от еды. Для сравнения, исследователи опросили более 2500 человек и поняли, что здравый смысл и без формулы обычно приводят к почти оптимальному выбору. Дилемма, похожая на ресторанную, возникает при поиске квартиры, выборе продуктов, найме сотрудников и даже при планировании карьеры и дополнительного образования. Но все это только в тех случаях, когда к предыдущему варианту можно вернуться. Если нельзя, то это другая история, и о ней в другой раз. А при выборе конкретного ресторана иногда важнее оказываются меню, рекомендации друзей, рейтинг заведения, место расположения и очередь на входе. И потом, кто что ищет? Необычный гастрономический опыт, доступный уровень счета или гарантию неиспорченного вечера. Выбор всегда за вами.
1: Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Потенциальное соглашение между Ираном и США охватывает вопросы санкций, ядерного оружия и разблокировки Ормузского пролива. В частности, Тегеран согласен с отказом от разработки и покупки ядерного оружия. Это пишет Рейтер со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника. По его словам, проект включает в себя отмену действующих санкций на иранскую нефть, а также отказ от последующих ограничений. США согласны разморозить 25 миллиардов долларов иранских активов. Документ предусматривает отказ Тегерана от производства или приобретения ядерного оружия. Кроме того, Иран будет сохранять ядерный статус-кво до окончательного утверждения договоренности. Этот пункт предполагает отказ от обогащения урана и развития ядерной инфраструктуры. США разрешат Ирану сохранить текущие запасы обогащенного урана. В тайском МИДе прокомментировали заявление российского МИДа об осторожном посещении королевства россиянами. Таиланд безопасен для всех туристов из всех стран. Случаи нарушения закона иностранцами рассматриваются без дискриминации. Это заявил представитель пресс-службы МИДа королевства. Он добавил, что в следующем году Таиланд и Россия отметят 130-летие установления дипломатических отношений и добавил, что в 2025 году Таиланд принял почти 2 миллиона туристов из России. Это самый высокий показатель среди европейских стран. На этой неделе в российском МИДе выпустили предупреждение с призывом к туристам осторожно относиться к поездкам в эту страну из-за угрозы задержания по запросу США. Британский автогонщик Льюис Хэмилтон завоевал гран-при в гонках Формулы-1 в Барселоне. Это уже 106-я победа в карьере Хэмилтона, но первый гран-при в команде Феррари, в которую британец перешел из Мерседес в прошлом году. Хэмилтон, семикратный чемпион мира, в свой 41-й год стал самым возрастным чемпионом в автогонках за последние 56 лет. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Россиян не будут штрафовать за авторизацию на сайты через иностранную почту и телефоны, заверили в Госдуме. Однако, несмотря на это, бизнес присылает тревожные сообщения в нашу редакцию и делится опасениями. Подробности буквально через минуту. В Швейцарии отклонили инициативу о сохранении численности населения до 10 миллионов человек. Сейчас в стране живут около 9 миллионов и примерно каждый четвертый житель иностранец. Швейцария оказалась перед дилеммой – нехваткой людей для экономики и растущей усталостью от миграции. В редакцию «Бизнес FM» обратилась представительница новосибирской компании, торгующей радиоэлектронными компонентами. На такую продукцию вводится обязательная маркировка. Из-за этого, как утверждает наша слушательница, уже осенью фирма может закрыться. А есть ли иное решение в этой ситуации? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Россиян не будут штрафовать за авторизацию на сайты через иностранную почту и телефон. Информация об этом не соответствует действительности, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский. Его коллеги уточнили, что принятый Госдумой закон о штрафах за несоблюдение требований к авторизации касается владельцев сайтов, а не обычных пользователей. Впрочем, бизнес пишет обеспокоенные письма в нашу редакцию и опасается штрафов за пользователей с иностранными номерами и почтой. Что в итоге меняется и для кого? Разбирался Евгений Перельчук.
4: Так называемый закон об авторизации вступил в силу еще 1 декабря 2023 года.

0: когда с владельцев российских сайтов потребовали обеспечить авторизацию на их ресурс строго ограниченным числом способов. Первый способ – по номеру телефона. Второй – через единую систему идентификации и аутентификации. Третий – через единую биометрическую систему. И четвертый – через российский сервис авторизации. Все, что изменилось сейчас, депутаты одобрили поправки к этому закону и ввели штрафы за неисполнение старых норм. Для граждан – до 20 тысяч рублей, для должностных лиц – до 50 тысяч, для компаний – до 700 тысяч рублей. За повторное нарушение юрлицам грозит штраф уже на 1 миллион 400 тысяч. Как уточнил зампред Комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, штрафы вводятся для тех, кто уже 2 года игнорирует закон. Бизнес заволновался, не будут ли теперь владельцев сайтов штрафовать за пользователей, которые заходят на их сайты с помощью иностранной электронной почты или нероссийского номера телефона. О своих опасениях говорит, например, администратор интернет-магазина одежды из Уфы Александр.
1: У меня небольшой интернет-магазин. Для меня непонятно. В итоге вводятся штрафы. Но, я так понимаю, это продолжение вот того самого закона. Получается, я должен теперь вести какой-то алгоритм на сайте, который будет отличать почты иностранные и не иностранные. И такой же, соответственно, вопрос касается номеров телефонов. У меня точно, скорее всего, найдутся, я уверен, пользователи, которые заказывали, регистрируясь через иностранную электронную почту. Такой же отсюда вытекающий вопрос тогда, например, как быть другим владельцам сайтов, более крупных, у которых могут быть клиенты иностранцы, например, и даже в том числе отечественных, например, соцсетей. У них же есть возможность регистрироваться через иностранные номера телефонов, в том же ВК, в Максе.
0: На фоне обсуждений новых поправок в старый законопроект в соцсетях обратили внимание, что некоторые российские сервисы ограничили авторизацию на свои сайты для тех, кто использует зарубежные способы входа, например, через Google. Такое сообщение появляется, к примеру, на сайте Авито. Пресс-служба Авито заявила, что такая авторизация запрещена с 2023 года в соответствии с законом о связи, и технически для пользователей ничего не поменялось. А вот зайти через любую привязанную почту по-прежнему можно. Еще раз, владельцам сайтов не нужно бежать отключать авторизацию иностранцам, а обычным юзерам не нужно менять свою почту на Gmail. Штрафовать по новым поправкам будут только тех администраторов сайтов, кто до сих пор не отключил возможность авторизации через функции «Войти с Apple» или «Войти с Google». Такие функции были довольно популярны на наших площадках, когда можно было зайти на отечественный ресурс, используя зарубежную учетную запись, поясняет главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов.
2: Вот это и запрещается. А использовать свою зарубежную электронную почту собственноручно созданную учетной записи, ну, формально никто не запрещает. То есть, по крайней мере, я знаю немало людей, которые до сих пор на госуслугах используют почтовый ящик Gmail, и никто им это не запрещает делать. Но речь идет о запрете на использование средств аутентификации, когда происходит трансграничная передача данных. А если вы все создаете локально, то формально вы можете использовать совершенно любой адрес, да и телефон, в общем-то, тоже, если он у вас работает здесь. Можно использовать только локальную учетную запись, то есть созданную на конкретном ресурсе, или отечественные инструменты. Например, у нас очень активно действует инструмент залогиниться с ВК, например. Вы можете с помощью своей учетной записи в ВК войти в какой-то сервис абсолютно без проблем.
0: Таким образом, войти с помощью почтового ящика от Google и оставить на своем сайте функцию «Войти с Google» — это не одно и то же. Первое и сейчас не запрещается, а за второе теперь положены штрафы. Но все крупные ресурсы отключили запретные функции еще пару лет назад. И сейчас, чтобы их встретить, надо еще постараться. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
3: Швейцарцы отказались ограничивать население страны. На референдуме, инициированном правоконсервативной партией SVP, большинство жителей не поддержали инициативу, по которой население Швейцарии до 2050 года не должно было превысить 10 миллионов человек. По предварительным итогам подсчета голосов, против инициативы выступили около 55% избирателей, сообщают Блик и Neue Zürcher Zeitung. А сейчас в Швейцарии живут около 9 миллионов человек, и примерно каждый четвертый житель страны иностранец. Согласно предложению SVP, если население страны превысило бы 9,5 миллионов человек, власти должны были бы ограничить миграцию, прежде всего в сфере убежища и воссоединения семей. Швейцария оказалась перед дилеммой – нехваткой людей для экономики и растущей усталостью от миграции. Как сами швейцарцы смотрят на эту ситуацию, рассказывает гид-переводчик из Цюриха Лидия Майер.
4: Швейцарцы, ребята, очень прагматичные. Население Швейцарии сейчас стареет, и есть есть статистика, что через 20 лет там больше половины будет пенсионеров. И вопрос в том, что швейцарки не рожают сейчас. Кто будет платить нам пенсию? Если не будет притока иностранцев, кто будет в Швейцарии работать? Большинство моих знакомых швейцарцев именно так это дело видят. Когда-то произойдет переломный пункт, что будет большинство населения Швейцарии не швейцарцы, и удастся ли нам хранить свои традиции, вот этот вопрос стоит ребром. Ограничивать прирост мигрантов нужно, но вот именно эта цифра, вот именно этот подход, это неправильно. Так думают очень многие. В чем дело? Человек ищет работу. Его не берут, потому что он швейцарец, у него должна быть большая зарплата, они на эту должность возьмут немца, который согласится работать за 60%. У нас очень большой страх перед мусульманами, и очень, конечно, не хочется вот этих всех беженцев принимать. Тут нехватка квартир, школ, потому что иностранцы, они приезжают со своими детьми. То есть это нагрузка не на вот эти все услуги, на образование, на медицинскую услугу. То есть нам записаться к доктору, ну, если вот не прям неотложный случай, мы можем записываться за 3-4 месяца, потому что просто их не хватает. Уже в некоторых районах, в школьных классах, половина детей, если не больше, просто не говорят по-немецки. Если бы можно было ограничить как-то только это, а не все вообще, и не было бы вот этой цифры 10 миллионов, но я думаю, что проголосовали бы большинство за.
3: Гид-переводчик из Цюриха Лидия Майер. Для Швейцарии это уже не первая попытка ограничить миграцию через референдум. Еще в 2014 году та же партия SVP с минимальным перевесом провела инициативу против массовой иммиграции. Тогда речь шла о квотах на въезд иностранцев и пересмотре соглашений с Евросоюзом о свободном передвижении людей. А в 2020 году SVP снова попыталась внести на референдум более жесткие ограничения, однако почти 62% жителей проголосовали против. Бизнес против маркировки. В редакцию «Бизнес.ФМ» обратилась представительница новосибирской компании, торгующей радиоэлектронными компонентами. На такую продукцию вводится обязательная маркировка. Из-за этого, как утверждает наша слушательница, уже осенью фирма может закрыться. Подробности у Михаила Задорожного.
5: «Бизнес говорит».
6: Компания РЗА реализует со склада радиоэлектронные компоненты, резисторы, транзисторы, реле и так далее. Причем многие еще советского производства. Спрос есть, в стране хватает промышленного оборудования, выпущенного в СССР. Оно требует обслуживания и ремонта. Соответственно, основные продажи в сегменте B2B, хотя в розницу фирма тоже торгует. Маркировка радиоэлектронных компонентов в системе «Честный знак» стала обязательной с 1 мая, но складские остатки можно продавать без маркировки до 30 ноября. Проблема в том, что запасы готовой продукции у новосибирской компании очень большие, а работников, чтобы все промаркировать, мало. Продолжает сотрудница РЗА Айгуль Соловьева.
7: Из-за того, что наш каталог более 10 тысяч позиций, и это в основном складские запасы, то мы нашими ресурсами, которые составляют 10 сотрудников в нашей компании, никак не можем промаркировать каждую единицу нашей продукции. Из-за этого мы вынуждены будем этой осенью закрыть бизнес, потому что мы попадаем по систему «Честный знак». И наклейки, на самом деле, они не такие уж и дорогие. Мы можем все это позволить, естественно. Именно трудовые затраты и невозможность успеть к выходу этого закона физически все это переработать.
6: Обязательная маркировка вводится только на отдельные виды радиоэлектронной продукции. Они перечислены в постановлении правительства, которое есть в открытом доступе. По оценке самой компании РЗА, промаркировать надо около 70% складских запасов, то есть порядка 7 тысяч единиц продукции, что тоже немало. Мы обратились в Центр развития перспективных технологий. Это оператор системы «Честный знак». Спустя несколько дней получили ответ. Специалисты ЦРПТ связались с новосибирской фирмой и предложили ей помощь в обучении сотрудников для работы в системе. На вопрос, как можно прокомментировать заявление, что фирме придется закрыться из-за введения маркировки, руководитель управления промышленными товарами ЦРПТ Тигран Аветисян ответил так.
8: Насчет закрытия бизнеса такую тенденцию точно подтвердить не могу. Мы не ФНС и не владеем информацией о открытиях-закрытиях бизнеса. Однако точно со своей стороны могу отметить, что мы видим регулярный прирост регистрации участников оборота по радиоэлектронике. И на текущий момент у нас уже более 27 тысяч предприятий зарегистрированы. Это как предприятия производители, импортеры и предприятия розничной торговли в том числе и оптовой. Маркировка остатков требует в любом случае определенного внимания, определенной работы со стороны отрасль. Сейчас вот срок маркировки остатков завершается в конце ноября текущего года, но, по нашим сведениям, рассматривается возможность правок в постановлении, которые продлят период маркировки остатков, в том числе по многочисленным просьбам производителей, импортеров и иных участников отрасли. И, скорее всего, до весны этот срок будет продлен.
6: Нужна ли вообще маркировка радиоэлектронных компонентов? Этот вопрос мы задали исполнительному директору Ассоциации консорциум отечественных разработчиков систем хранения данных Олегу Изумрудову.
9: Когда мы говорим про радиоэлектронную продукцию, мы прекрасно понимаем, что на сам компонент нанести маркировку невозможно. Он слишком мал. Никакой маркировки в виде наклейки на него не применить. Наклейки будет намного больше, чем десяток этих компонентов. Будет маркироваться, грубо говоря, коробочка, куда они все сложены. А там их может быть сотня, ну, штук или тысяча в этой коробочке. Много раз уже сами участники рынка, которые отвечают за обороты радиоэлектронной продукции, кто производит радиоэлектронную продукцию, они много раз говорили о бессмысленности самой маркировки именно из-за того, что компоненты, которые предлагают маркировать, бесконечно малы относительно маркировки в виде QR-кода.
6: Сейчас в новосибирской компании РЗА рассматривают вариант, который обсуждался с представителями ЦРПТ. Зарегистрироваться в честном знаке, ввести товар в оборот, то есть подать сведения о нем в систему, но получать QR-коды только на заказанные покупателями товары. Это позволит обойтись без тотальной маркировки складских запасов. Михаил Задорожный, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Вторая попытка. Автор «Робинзона Круза», британец Даниэль Дефо, писал книги и памфлеты, а кроме того торговал, страховал суда и сам был владельцем недвижимости и собственного корабля. В 1692 году Даниэль обанкротился, но реально роковой для Дефо стала анонимная публикация одного из его политических памфлетов. Произведение представляло собой сатиру на религиозную нетерпимость, но власти усмотрели в нем подстрекательство. Дефо арестовали, приговорили к штрафу, тюрьме и трем дням у позорного столба. Возврат купеческому делу оказался для Дефо невозможен. Спустя время, подкопив денег, Даниэль начал выпуск общественно-политического журнала «Ревью», а в 59 лет выпустил книгу о Робинзоне, которая вернула автору финансовое благополучие, а кроме этого сделала классиком английской литературы. Вторая попытка на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
10: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Всероссийская ассоциация рыбопромышленников предлагает изменить порядок госзакупок рыбной продукции, выделив ее в отдельную категорию. Об этом говорится в письме организации в Минсельхоз. Сейчас 23% ассортимента рыбы социальные учреждения приобретают через комплексные закупки, где рыба продается вместе с другими продуктами. Такой формат не позволяет участвовать в торгах непосредственно производителям, только трейдерам. В организации считают целесообразным выпустить отдельное постановление правительства, которое установит требования к формированию лотов рыбной продукции. Это должно обеспечить доступ к торгам для рыбопромышленников. Российские компании в первом квартале импортировали больше всего вина из Италии, Грузии и Латвии. А Франция впервые с 2015 года вернулась в пятерку основных поставщиков. Это следует из статистических данных. Крупнейшим поставщиком вина в Россию в январе-марте этого года осталась Италия. Экспорт достиг почти 53 миллионов долларов, увеличившись за год на 2/3. Кроме того, в тройку, как и в первом квартале прошлого года, вошли Грузия – 32 миллиона долларов и Латвия – 25 миллионов. Четвертое место за собой сохранилось Польша. Она в первом квартале этого года отправила в Россию вдвое больше вина, чем за такой же период прошлого года. Почти 19 миллионов долларов. Франция по итогам первого квартала впервые с 15-го вернулась в топ-5, вытеснив оттуда Португалию. Французские виноделы отправили в Россию вина на 10,5 миллионов долларов. Почти в 14,5 раз больше, чем 732 тысячи долларов в январе-марте 2025-го. Падение спроса на услуги каршеринга в Москве привело к тому, что в январе-апреле 26-го общий оборот рынка снизился на 17,7% до более чем 17 миллиардов рублей. В столице выручка каршеринга снизилась на почти 19% год-году, составив в январе-апреле 16,5 миллиардов рублей. В Подмосковье на 8,3% до 50 миллионов рублей. Спрос падает из-за роста цен, на которые влияют удорожание себестоимости автопарка и повышение налогов. Также спрос сдерживает указывают и ограничения в работе мобильного интернета, которые требуются для открытия и закрытия машин через приложение, а также для навигации в городе. Это объясняют эксперты на странице «Коммерсанта». Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете Бизнес FM. Суд вернул школьнице из Хабаровска результаты ЕГЭ, которых она лишилась после снятого TikTok-ролика про шпаргалки. Почти год выпускница вместе с отцом оспаривала аннулирование экзамена по литературе и в итоге смогла вернуть баллы через суд. Подробнее Олеся Савоськина.
11: Все началось в прошлом году с TikTok-ролика, в котором 11-классница показывала, как прятать шпаргалки в одежде и специальных карманах и незаметно доставать их во время экзамена.
12: Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, мне кажется, что я ничего не знаю. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, я уже сходила в церковь, поставила свечку. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, я ассоциирую себя с недорослем, который ничего не знает и не понимает в учебе. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, у меня будут полные трусы шпаргалок.
11: Видео быстро разлетелось по соцсетям, а затем дошло и до Рособорнадзора. Автора ролика вычислили. Видео посмотрела Государственная экзаменационная комиссия, и уже через 10 дней после экзамена школьницы аннулировали результаты ЕГЭ по литературе без права пересдачи в текущем году. Причем прямо на экзамене девушку ни на чем не поймали. Но Рособорнадзор настаивал. В ролике фигурировали реальные задания, а сама выпускница во время ЕГЭ трижды выходила из аудитории. Школьница и ее отец отвечали, видео было постановочным и снималось уже после экзамена ради просмотров и подписчиков. Для ролика девушка даже специально переоделась в шорты с карманами вместо школьной формы, а сам ЕГЭ писала в другой одежде. В итоге спор вокруг ЕГЭ превратился в разбирательство о том, насколько ролик в соцсетях может вообще считаться доказательством списывания. Почему суд все-таки встал на сторону школьницы, объясняет руководитель консалтинговой группы Vivi Cube, общественный уполномоченный по информационным технологиям и цифровизации в Москве Вадим Ткаченко.
13: Когда человек снимает какой-то ролик, понятно, что он это делает не в классе, в котором сдавался экзамен ЕГЭ, это другая обстановка, там, возможно, сидят актеры. Поэтому, естественно, вот это и был аргумент основной у суда, что не доказан факт именно наличия шпаргалки во время экзамена. То есть не был удален ученик, не было замечаний во время экзамена, а уже после того, как были начислены баллы, признали экзамен несостоявшимся. У ученика снимаются баллы только в том случае, если он нарушил условия проведения ЕГЭ. То есть у нас предусмотрено ответственность административная и уголовная за раскрытие информации, за нарушение правил проведения ЕГЭ или зачисление лишних баллов и так далее. В данном случае не было ни административной, ни уголовной ответственности. Возникала дисциплинарная, но так как она доказана не была, суд встал на сторону ученика и родителя и признал, что не было использования шпаргалок на самом экзамене. А то, что человек распространяет шпаргалки у себя в ТикТоке, ответственности за это не предусмотрено.
11: Похожий случай недавно произошел и в Кабардино-Балкарии. Там выпускник через суд тоже смог вернуть аннулированные баллы по физике. Комиссия заподозрила школьника в использовании шпаргалки, но суды всех инстанций не нашли доказательств списывания. Для школьницы из Хабаровска все в итоге закончилось хорошо. Она поступила в театральную мастерскую Егора Дружинина и переехала в Москву. Редакция Business FM связалась с выпускницей, однако она отказалась комментировать ситуацию безвозмездно. Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
3: Занзибар без пересадок. Прямые рейсы со 2 июля по 24 октября планируются из Москвы по вторникам, четвергам и субботам. Почему выбраны эти даты и зачем туристы едут в Танзанию? Наталья Воробьева об этом.
14: Пока прямых рейсов на Занзибар нет. Летят сначала в крупнейший город Танзании Дар-эс-Салам, а потом только на остров. Он находится в 40 километрах от побережья страны. Вообще Занзибар – это архипелаг в Индийском океане. В его основе три острова. Но обычно говоря, Занзибаре имеют в виду остров Угуджа. Там старейшая часть столицы Занзибар – Стоунтаун, каменный город. Одна из его главных достопримечательностей – дом лидера легендарной рок-группы Queen Фредди Меркьюри. Здесь он прожил практически до 18 лет. Тогда его звали Фарух Балсара. Со 2 июля билеты на прямой перелет в Занзибар уже продаются. С 9 по 17 июля он стоит от 76 тысяч рублей туда и обратно. Перевозчик Air Tanzania, рейс Москва-Дар-эс-Салам с технической остановкой на Занзибаре. Все выглядит выглядит так. Сначала 8,5 часов лететь до острова, потом 3-часовая пересадка, а далее 40 минут до конечной точки. Всего 12 часов. При этом обратный прямой рейс только из Дар-эс-Салама. И перелет в Москву сократится до 9 часов. На Занзибаре средняя температура воздуха плюс 28, воды плюс 26-29. Это исключительно пляжный отдых, белый песок, бирюзовый океан и морепродукты. Лучшее время для отпуска с июня по октябрь, когда сухо и безветренно. Примерно на это время и планируются прямые рейсы, говорит гендиректор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
15: Единственный минус всегда был перелет. Сейчас мы готовимся к запуску прямого авиасообщения. Туристы активно спрашивают, но мы пока ожидаем от перевозчика, какие квоты мест они распределят именно на туроператоров, потому что порядка 2-3 туроператоров обратились за квоты мест. Если все получится, у туроператоров появятся гарантированные перелеты, но я по-прежнему считаю, что большая часть потока будет идти не на прямой перевозке, поскольку она все-таки не имеет ежедневную частоту, а на транзите через Ближний Восток, который по-прежнему востребован, плюс всегда транзит будет дешевле. Это фактор, который последние годы с нами. Надо понимать, что в Танзанию обычно туристы летают не менее чем на 10 дней, и цена начинается от 220-250 тысяч рублей.
14: При выборе отеля стоит учитывать нюансы. Не все пляжные отели действительно удобны для купания. Из-за отливов иногда от берега до глубокой воды приходится идти 300-500 метров по отмели. Местная кухня скорее напоминает индийскую. Алкоголь продается в отдельных магазинах. Официальная валюта – танзанийский шиллинг, но почти везде принимают доллары США. Многие цены в отелях, турах и экскурсиях указываются именно в долларах. И лучше брать купюры нового образца. А для мелких покупок все-таки менять их на местную валюту. Главное достояние страны – это национальные парки, где можно увидеть большую африканскую пятерку. Это 5 видов самых известных и опасных диких животных Африки. В нее входят львы, слоны, носороги, буйволы и леопарды. Также находятся желающие подняться на самую высокую точку Африки – гору Килиманджаро, высота которой почти 6 тысяч метров. Восхождение на нее эквивалентно путешествию от экватора к Северному полюсу. Новый авиаперелет создан не случайно. Туроператоры говорят, что российские туристы любят сначала понежиться на солнце и поплавать в океане, а потом только разглядывать достопримечательности. Поэтому оптимальный отдых для Танзании именно 10 дней, говорит гендиректор туристической сети «Розовый слон», вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Мкрчан.
16: Вот наши люди как любят приехать на Занзибар, побыть 4-5 дней, после этого перелет в город Аруши, это север Танзании, в сторону Килиманджаро, дальше трансфер в Нгоронгоро, еще дальше Масаи парк, Серенгети парк, это там, где вы можете увидеть большую африканскую пятерку, причем не надо даже долго искать львов этих, леопардов, гепардов, носорогов, это все буквально рядом, близко, в течение пары-тройки часов вы можете увидеть до сотни животных различных.
14: Однако, как отмечают туроператоры, пока о каком-то высоком спросе на Занзибар говорить не приходится. Наши соотечественники Занзибар, а значит и Танзанию, воспринимают как зимнее пляжное направление. Наталья Воробьева, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
5: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
17: Сказать, что на Петербургском экономическом форуме ключевой темой был искусственный интеллект, значит и преувеличить, и преуменьшить значение вопроса одновременно. Были у форума иные важные и серьезные темы, но время сейчас такое. В какой вопрос не углубись, если зайти достаточно далеко, упрешься в большую языковую модель, ее возможности, риски, влияние на экономику и политику. Сегодня о том, что было на поверхности, без углубления. Сбер представил платежный терминал «Нео» с искусственным интеллектом на борту. Интеллект адаптирует геометрию устройства под особенности каждого пользователя, помогает эффективно распознавать внешность, в том числе при плохом освещении. Все необходимые для этого вычисления происходят прямо на устройстве. Интересная ИИ новинка – новый бизнес-ассистент Сбера. По сути, чат-банк. Его давно обсуждают в финтех-индустрии, но реализация институтом такого масштаба, насколько я знаю, первый случай. Задачи от платежей до подготовки документов решаются в режиме беседы с ассистентом. Принципиально иной способ управления бизнесом будет интересно попробовать. Т-банк рассказал о ассистенте Тая. По формальным признакам это уже агент. Задача Тая – помогать клиентам в решении повседневных задач, связанных с деньгами. Например, выбор и приобретение товаров. Тая не привязана к одному маркетплейсу и будет выбирать лучшее на всех площадках. Продвижение в глазах Таи. Новая задача для диджитал-маркетологов. Яндекс в лице директора по развитию технологий искусственного интеллекта выступил философски. И рассказал, что языковые модели, по сути, становятся новым интерфейсом поисковых систем. Разработать хороший поисковик гораздо сложнее, чем обучить еще одну модель. Понятно, у кого по версии Яндекса в этой гонке преимущество. Ключевой задачей названо внедрение уже существующих технологий, запаса которых хватит на 10 лет. Ну или до следующего форума точно.
5: Сумма технологий на Бизнес FM. Вначале был бизнес. Как появлялись города? Ростов-на-Дону. 1 100 000 жителей. В 1749 году по указу императрицы Елизаветы Петровны в устье реки Темирник была построена таможня, через которую велась торговля со странами Средиземного, Черного и Эгейского морей, а через 12 лет была возведена крепость. Как появлялись города на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
10: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Спецпосланник Трампа Стив Уиткоф и зять американского президента Джаред Кушнер приедут в Россию в ближайшее время. Об этом во время телефонного разговора договорились Дональд Трамп и Владимир Путин, рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков. В предыдущий раз эти американские представители посещали Россию в конце января и общались в Кремле с Владимиром Путиным. Российский президент поговорил по телефону с американским в воскресенье. Разговор продлился 55 минут. Обсуждали двухсторонние отношения, украинский вопрос, потенциальное соглашение США с Ираном. И также Путин поздравил Трампа с днем рождения. 14 июня ему исполнилось 80 лет. Поддержка Дональда Трампа среди сельских жителей США упала до нового минимума на фоне роста цен на топливо и продукты питания. Об этом пишет Рейтер. В июне деятельность президента одобрили лишь 50% респондентов из сельской местности. Для сравнения, в феврале 25-го, вскоре после его вступления в должность, этот показатель составил 60%. Доля недовольных деятельностью Трампа сельских жителей выросла с 34% до 48%. Исследователи отмечают, что это тревожный сигнал для республиканцев партии, поскольку сельские избиратели традиционно входят в ключевой электорат президента США. Главная причина недовольства – экономическая политика Белого дома. Через 5 лет генно-модифицированные люди могут стать реальностью. Исследователи из Колумбийского университета испытали новую технологию редактирования ДНК на человеческих эмбрионах. Она позволяет очень точно исправлять отдельные генетические ошибки, которые могут вызывать тяжелые наследственные заболевания. В перспективе это позволит менять внешность, здоровье и другие характеристики еще до рождения. Спрос на такую услугу уже есть, особенно среди состоятельных клиентов клиник ЭКО. Однако метод пока нельзя считать полностью безопасным. В ходе эксперимента специалисты обнаружили нежелательные изменения в генах, а последствия таких вмешательств для будущего человека еще недостаточно изучены. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Центр Сберком Армении огласил окончательные итоги парламентских выборов. Партия премьера Пашиняна гражданский договор набрала более 49% голосов и единолично сформирует правительство. Как оценивают итоги выборов? Режим ЧС из-за прорыва дамбы на реке Кубани, введенного в 4 поселениях Краснодарского края. Вода наступает на фермерские территории и губит посевы. Есть угроза затопления жилых домов. Каков дальнейший прогноз? Студент из Екатеринбурга смог впечатлить Тима Кука. Российский стартапер Антон Баранов представил топ-менеджерам Apple свое приложение для iPhone. А что в нем особенного? Эти и другие темы в эфире Business FM. Центр избирком Армении огласил окончательные итоги парламентских выборов. Они прошли 7 июня. Партия премьера Николы Пашиняна «Гражданский договор» набрала 49,74% голосов и единолично сформирует правительство. Блок «Сильная Армения» во главе с российским миллиардером армянского происхождения Самвелом Карапетяном получил более 23%. Блок «Армения» экс-президента Кочеряна 9,9%. А партия «Процветающая Армения» бизнесмена Гайгика Царукяна с результатом 3,99% не смогла преодолеть проходной порог в парламент в 4%. Сразу после объявления результатов в здании ЦИК в Ереване собрались тысячи сторонников оппозиции. Территорию оцепили десятки полицейских, а вход в избирком перекрыт. Протестующие называют выборы украденными, комментирует армянский политолог Грант Микаэлян.
18: Прошли в парламент всего 3 партии. На фоне этого происходила акция протеста, поскольку 4-я партия, партия «Процветающая Армения», опротестовала результаты. Дело в том, что до отмены результатов выборов на нескольких участках эта партия проходила в парламент. А после отмены вдруг оказалось, что она не проходит в парламент. Соответственно, эта партия и другие оппозиционные партии обвинили власть в том, что они подделали результаты выборов. Мы не знаем точно, что происходит в Центральной избирательной комиссии, в судах, но Пашинян публично озвучивает, что влияет на эти институты. А что касается того, что Центральная избирательная комиссия, как она принимает решения, можно сказать, что руководителем Центральной избирательной комиссии является представитель партии Пашиняна и политически очень ангажированное лицо. И поэтому здесь ожидать нейтральности как института от Центральной избирательной комиссии не стоит. То, что оппозиция является вся пророссийская, это пиоратив, который придумали власти Армении. Оппозиция представлена национальными силами и, скажем так, отношение к России у них настроено на сотрудничество, но это не значит, что они видят все приоритеты внешней политики Армении исключительно с Россией. Можно ли сказать, что выборы были честными? Нет, выборы не были ни справедливыми, ни свободными. Почему? Начнем с того, что на фоне выборного процесса в Армении были массовые аресты. Только из партии «Сильная Армения», это 2-я партия, которая набрала 23,3% по официальным данным, только из членов этой партии было арестовано или задержано 700 человек, из которых более 100 до сих пор в заточении. Похожие репрессии, но в меньшем масштабе, применялись и к другим партиям. Кроме того, власть обвиняла их оппонентов во всех смертных грехах. Кроме того, активно использовался админресурс, давление на избирателей и в том числе разные технологии типа каруселей, которые обеспечивают, ну, если не прямой вброс бюллетеней, то, судя по подсчетам, от 100 до 130 тысяч дополнительных голосов дали власти сверх того, что она реально получила от избирателей. Это вот по косвенным подсчетам. Условное непризнание итогов, оно будет сохраняться долго, в отличие от прошлых выборов, когда оппозиция не оспорила. Эти результаты выборов оппозиции признаны не будут, но и не будут, скорее всего, отвергаться полностью, поскольку оппозиция, скорее всего, пойдет в парламент. И если оппозиция пойдет в парламент, то, соответственно, она тем самым не признать его легитимность не может, но может ее, скажем так, оспаривать.
3: Армянский политолог Грант Микаэлян. Парламентские выборы в Армении прошли в условиях беспрецедентного давления властей на оппозицию, считает политолог Артур Атаев.
19: Царукяну было объявлено о том, что будут применены санкции в отношении его ближайших родственников и в отношении него самого. Про Кочеряна говорили, что в контексте подавления акций протеста в 2008 году он должен находиться в тюрьме, а самого Карапетяна фактически заключили под стражу. Даже в день выборов он находился под домашним арестом. Опять-таки, беспрецедентность доказывается тем, что сейчас действующий премьер-министр заявляет о том, что вот этот трехголовый дракон в виде 3 оппозиционных сил должен быть лишен всех возможных механизмов политического участия, в том числе и материальных условий поддержки. Поэтому справедливости и равноправности здесь говорить не приходится. Для Самвела Карапетяна это успех, потому что для Пашиняна сегодняшняя ситуация неудача, это поражение, потому что он в любом случае сокращает свое присутствие в парламенте. Такого политического присутствия оппозиции не было в предыдущем составе парламента. А Самвел Карапетян нарастил свое политическое присутствие. Это серьезная обеспокоенность Пашиняна и лидеров партии «Гражданский договор», иначе бы они так жестко себя не вели.
3: Политолог Артур Атаев. Официальный представитель МИДа России Мария Захарова заявила, что выборы прошли в обстановке беспрецедентного давления на оппозицию и вмешательства Запада. Глава ЦИК России Элла Памфилова также сообщила о многочисленных нарушениях, зафиксированных российскими наблюдателями. Оппозиционные блоки уже пообещали обратиться в Конституционный суд. Пашинян же считает свою победу бесспорной. Студент из Екатеринбурга смог впечатлить Тима Кука. Российский стартапер Антон Баранов представил топ-менеджерам Apple свое приложение для iPhone. Презентация прошла в Калифорнии. Тим Кук и Джон Тернус остались в восторге. О том, как молодой разработчик и выходец из России оказался в Купертино, мы узнали у самого Антона. Евгений Перельчук продолжит.
0: Видео со встречи выложил сам Тим Кук в своих соцсетях. На нем 22-летний Антон Баранов показывает пока еще главе Apple и его скорому сменщику Джону Тернусу свою разработку. Приложение под названием Pitch Coach «Говори уверенно». Сервис в реальном времени следит за осанкой и качеством речи своего пользователя и затем выдает статистику по выступлению, что можно исправить и на что следует обратить внимание, рассказал Business FM сам Антон.
20: Я сделал приложение Pitch Coach «Говори уверенно», которое помогает людям представлять свои идеи на весь мир с помощью Apple Intelligence, встроенного искусственного интеллекта. Не нужно интернет-соединение, не нужно никаких серверов, все локально на устройстве. Pitch Coach может скачать кто угодно. Это может быть что пользователь MacBook, что пользователей айфонов, айпадов, наушников. AirPods. Есть Core Motion API, и оно помогает отслеживать с помощью встроенных датчиков в AirPods движение головы, и приложение просто их оценивает. Какова была осанка во время питча, во время презентации. Приложение распознает все сказанные нами слова на устройстве и оценивает количество слов-паразитов, сказанных в речи. Допустим, я запустил запись приложения во время эфира, и приложение мне все время говорит, чем я сказал сейчас И в конце приложение производит результат и говорит, у тебя было сказано столько слов паразитов, можно улучшить, можно их добавить, отслеживать. Полноценная статистика нашей речи.
0: Антон Баранов родился и вырос в Екатеринбурге. Затем его семья перебралась в Германию и остановилась во Франкфурте на Майне. Здесь Антон продолжил обучение и вскоре поступил по спецпрограмме в Технический университет Центрального Гессена. Приложение он сделал в январе. Спустя пару месяцев отправил свою разработку на конкурс Apple Swift Student Challenge и выиграл. Оказался в числе 50 лучших молодых разработчиков. Антон вспоминает, что в возрасте 16 лет провалил важное собеседование на работу, так как из-за волнения не смог внятно и четко рассказать о некоторых своих идеях. Тогда он впервые задумался о приложении, которое следило бы за техникой выступления. Окончательное решение он принял после разговора с матерью.
20: Приложение стало разрабатывать, когда моя мама, преподаватель в университете, сказала, что у нее есть талантливые студенты, которые иногда теряют свой голос, уверенность, не просто осанку, и тем самым не могут донести свою идею понятно, четко, красиво. У Apple есть отличная программа поддержки студентов, и я в этом году отправил свой проект, чтобы поучаствовать в WWDC как студент. Про меня Apple сделала интервью на своем веб-сайте как победителю Apple Swift Student Challenge. И пригласили в Куфертино, Калифорнию, оплатили перелет, отель, самоучастие в мероприятии и дали возможность представить свой проект топ-менеджерам Apple. Проект, он понравился Тиму, Джону, и они сказали то, что супер. Тим даже пошутил то, что возможно будет пользоваться им для подготовки к WWDC. WWDC прошло успешно. Главное техническое мероприятие года. Собираются разработчики со всего мира, iOS-разработчики слушают про инновации от Apple.
0: На сегодня приложение Антона скачали более 30 тысяч человек по всему миру. Молодой разработчик родом из России пока работает над приложением, выпускает к нему обновления и собирает отзывы от пользователей, в том числе и от российских. Предложение о работе от Apple пока не получал, но готов в случае чего его рассмотреть. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Business FM.
3: Режим ЧС из-за прорыва дамбы на реке Кубани введен в 4 поселениях Краснодарского края. Вода наступает на фермерские территории и гибнут посевы. В Крымском районе под водой находится уже больше 4000 гектаров сельхозземель, большая часть из которых пшеница. Есть угроза затопления жилых домов в станице Троицкой, где живут более 6000 человек. Местных предупредили о возможной эвакуации. Пункты временного размещения развернуты в местном доме культуры. К сильным паводкам и прорыву дамбы привели затяжные ливни и грозы. Май вообще стал для региона самым дождливым за последние полвека. Выпало сразу 5 месячных норм, комментирует председатель Совета Национального Семенного Альянса, а председатель Совета Агропромышленного Союза Кубани Игорь Лобач.
21: Для фермеров это потери, для края это не критично. Но людям надо искать, как можно было бы помочь возместить убытки.
22: Пока про возмещение ничего не говорили, естественно, рано, да?
21: Там, если кто застраховал, то тогда можно за что-то побороться. А если не страховали, то вообще смысла никакого нет.
22: Даже при режиме ЧС?
21: При любом режиме. спасти, вы должны быть застрахованы.
22: А что-то спасти можно вообще после вот такого наводнения? Или это уже точно
21: нет,
22: все пропало?
21: Конечно, нет. Затопило, и там больше недели стоит вода. Вряд ли что-то будет спасено.
22: Почему прорвало вдруг?
21: Это были аномальный приток воды в Краснодарском водохранилище. Несколько дней он превышал 2000 кубометров в секунду. И если бы Краснодарского водохранилища не было, то была бы примерно ситуация такая, которая была в середине 60-х, когда Хрущев сюда приезжал, когда погибли люди. Краснодарское водохранилище приняло на себя основной удар. При этом, с учетом того, что прогнозировали сброс, приток большой дополнительно, пришлось увеличивать сбросы. Краснодарская система оболования дамба, она позволяет пропускать порядка там 1200 кубов в секунду сброс в соответствии с проектом. Но в связи с тем, что русло Кубани не числили больше 10 лет, то уровень дамб в проектных отметках, а заиленное русло поднялось и уменьшило его пропускную способность. Я считаю, что это было основной причиной, почему начали прорываться дамбы. А насчет Троицкой, это постоянное, как только начинается увеличенный сброс, именно в этом месте все время рвет.
3: Председатель Совета Агропромышленного Союза Кубани Игорь Лобач. О подтоплениях в Крымском и Славянском районах из-за разлива реки Кубань местные СМИ сообщали еще в начале прошлой недели. Людей эвакуировали. Тогда местным жителям удалось остановить прорыв дамбы при помощи мешков с песком.
5: Первое деловое радио и Музейный экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Немало финансовых институтов мирового значения появилось, что называется, по инициативе снизу, то есть не по приказу власти придержащей, а волей и усилиями частных лиц. Например, так, благодаря настойчивости купца Томаса Грэшема, родилась Лондонская биржа. В 1566-м Томас предложил построить за свой счет общественное здание, где для совершения сделок могли бы собираться торговцы и просто деловые люди. Власти выделили место под застройку, а горожане собрали 3500 фунтов на его приобретение. Через 5 лет в присутствии Елизаветы I, английской, состоялось официальное открытие биржи, получившей название «Королевской». Биржа переживет переход от товарной торговли к фондовой и несколько переездов, но останется одним из деловых центров планетарного масштаба. Сегодня на нее приходится половина всей международной торговли акциями.
1: Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Компании и корпорации.
14: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
1: Арбитраж.
14: Суд в Санкт-Петербурге постановил взыскать с немецкой компании ZEFA Marketing and Trading более 600 миллионов евро, если она нарушит запрет на продолжение арбитражного разбирательства против «Газпрома-экспорта». Речь идет о споре в международном арбитражном суде, который российская сторона пытается остановить. ZEFA – это бывшая «Газпром» Германия, которую Германия национализировала и переименовала после того, как «Газпром» вышел из ее капитала весной 2022 года. Власти ФРГ объяснили национализацию необходимостью обеспечить энергобезопасность страны.
1: Отчеты и планы.
14: Американская киностудия Lionsgate приобрела долю в Runway AI, компании, разрабатывающей генеративный ИИ для видео, сообщает Variety. Студия планирует создавать короткие сериалы на основе своих франшиз, а также запускать новые проекты и серию мероприятий, ориентированных на кинематографистов. Какие именно франшизы Lionsgate будут использованы для ИИ-сериалов, партнеры не уточнили. В портфеле студии вселенные Джона Уика, «Сумерек», «Пилы» и «Голодных игр». Microsoft не исключает, что может выделить игровое подразделение Xbox в отдельную компанию. Сейчас корпорация готовится к серьезным сокращениям штата в Xbox и пересматривает планы по созданию новой консоли под кодовым названием Project Helix. Руководство рассматривает разные варианты от превращения Xbox в дочернюю компанию до полной продажи. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес FM». На «Антропик» вновь сгущаются тучи. Американские власти обязали компанию ограничить доступ к своим флагманским моделям для иностранных клиентов. В Белом доме объяснили это мерами нацбезопасности. Стартапу пришлось отключить модели для всех, так как оперативно отделить пользователей невозможно. В Министерстве торговли США заявили, что доступ восстановят только после усиления мер безопасности. При этом подставили Anthropic один из крупнейших инвесторов Amazon. Компания сообщила Белому дому об уязвимости Fable 5. Подробнее Алина Орлова.
2: Сотрудники Amazon, тестируя новую модель Anthropic, обнаружили, что ИИ может игнорировать собственные механизмы защиты и предоставлять данные, полезные для кибератак. Политика писала, что эта информация быстро подняла на уши половину администрации, но переговоры чиновников с компанией, которые длились целые сутки, так ни к чему и не привели. Заблокировать доступ пришлось к пятым моделям Claude под названиями Mythos и Fable. Первая, выпущенная в начале апреля, и так была доступна ограниченному кругу IT-компаний с разрешения американского правительства. Вторую презентовали буквально на неделе и позиционировали как модель со схожими характеристиками, но публичную за счет усиленных мер защиты. Об ограничениях рассуждает гендиректор компании Neval AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
4: Единственная причина, почему Китай, например, до сих пор делает open source, просто потому, что данных, необходимых для обучения моделей, у них сильно меньше. И это их способ как бы их дополучить. И это был вопрос, конечно, времени, когда такое произойдет. Anthropic в первой версии сказал, что если они считают использование вами моделей недобросовестными, например, вы обучаете своего конкурента или используете для кибератак, то они могут незаметно для вас, вы будете переведены на более глупую модель. Компании видят риск, в том числе Amazon видит риск для себя, и если они нашли способы, как можно абьюзить использование модели, с этим надо разбираться. Другой вопрос, что, судя по всему, из-за того, что Anthropic не отреагировал, пришлось включить государственный ресурс. Непонятно, могут ли их отменить или нет, будет ли у нас AI по паспортам. В каком-то чате я читал смешную шутку, что водители, которые лишатся работы в Америке из-за self-driving car'ов, теперь будут продавать свои паспорта людям за пределами Америки, чтобы они могли использовать топовые AI. Мне кажется, это очень похоже на ближайшее будущее.
2: В Anthropic назвали проблему преувеличенной, указав, что найденные способы обхода защиты встречаются у многих ИИ-моделей, даже не таких продвинутых. Парадоксально, но о так называемой прорехе в коде стало известно от Amazon, одного из крупнейших инвесторов самой Anthropic. Известно, что корпорация поставляла чипы для тех самых моделей Claude, а в апреле объявила новые многомиллиардные инвестиции в стартап. При этом Amazon не вставлял палки в колеса партнеру специально. По данным Politico, компания отвечала на прямой запрос администрации – оценить новую модель. Глава Пентагона Пит Хексет назвал правильным решение выгнать разработчика из Министерства войны, припоминая конфликт ведомства с Anthropic по поводу использования Claude в военной операции в Венесуэле. В Белом доме уже уточнили, что прошлые разногласия не имеют отношения к нынешним запретам властей. Не считая забот администрации о нацбезопасности, ситуация может стать переломной для рынка ИИ, считает гендиректор Angel Relations Group, преподаватель бизнес-моделей ИИ в Вышке Алексей Карлов.
7: Подобные прецеденты уже были по заявлению в прессе от компании OpenAI и Anthropic о том, что китайские решения и другие мировые дистиллируют свои решения, то есть обучают свои нейронки на базе американских решений. Второе, возможно, это попытки войти в новый мир, лицензирование не только физических технологий, например, процессоров, но и софтверных технологий, нового вида программного обеспечения, а именно ИИ-моделей. А если можно что-то лицензировать, значит, с этого можно получать налоги.
2: Для Anthropic события разворачиваются на фоне подготовки к IPO. В начале июня стартап конфиденциально подал документы на первичное размещение, опередив своего главного конкурента OpenAI. По итогам последнего инвест-раунда компания также получила оценку свыше 900 миллиардов долларов, став самым дорогим разработчиком ИИ-моделей. Эксперты уверены, что последние ограничения не помешают Anthropic вырасти в цене, а наоборот, только привлекут инвесторов в ходе IPO. Часто технологии, вызывающие резонанс и запреты, только подтверждают революционность решений. Источник Axios также сообщал, что правительство планирует заблокировать Fable только на несколько недель, которые потратит на укрепление киберзащиты официальных органов США. Алина Орлова, Гуар Рутовская, Бизнес FM.
3: Как откроются рынки в понедельник? Рубль немного просел, официальный курс доллара Банк России повысил до 71 рубля 91 копейки, юаня до 10 рублей 61 копейки. Нефтяные котировки опустились ниже 87 долларов по марке Brent. Причиной такой динамики стали заявления Трампа о том, что мирный договор между Ираном и США может быть подписан уже в ближайшие дни. Падение ускорилось после выхода данных о запасах сырья в Соединенных Штатах, которые превысили прогнозы аналитиков. Российский фондовый рынок продолжил снижение. Индекс Мосбиржи закрылся на отметке 2515 пунктов. В центре внимания инвесторов возможное заключение мирного договора между США и Ираном и, соответственно, разблокировка Армузского пролива, а также заседание Банка России по ключевой ставке в пятницу 19 июня, говорит инвестиционный стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов.
23: Цены на нефть уже снизились в район 85-86 долларов за баррель. На новостях о возможном заключении мирного договора договора, но могут снизиться еще больше, примерно до 80, а может и ниже, долларов за баррель в случае реального заключения сделки. Трамп последние месяцы примерно 40 раз говорил о возможности мира с Ираном, но ситуация не менялась. Но в этот раз у участников торгов больше уверенности в возможности мира и разблокировки Армузского пролива. Более низкие цены на нефть могут негативно повлиять на динамику российского фондового рынка и рубля на открытие торгов. Рубль на более дешевой нефти весьма вероятно снизится в район 73-74 рублей за доллар. Ну а фондовый рынок может также снизиться на более низкой нефти, особенно акции нефтяных компаний, хотя они особо и не росли на дорогой нефти. В то же время заседание Центрального банка в пятницу, скорее всего, приведет к снижению ключевой ставки. Весьма вероятно, что Центральный банк уменьшит ключевую ставку на 50 базисных пунктов. Это может оказать некоторую поддержку фондовому рынку в конце недели, тем более, что российские акции выглядят сильно перепроданными.
3: Инвест-стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов. Распродажи на российском рынке акций идут рекордные 14 недель подряд. Аналитики пока не видят драйверов ни для хорошего роста индекса Мосбиржи, ни для его закрепления ниже 2500 пунктов, говорит начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст» Олег Абелев.
6: Я думаю, что рынок будет по-прежнему в довольно нервном состоянии пребывать. В пятницу будет решение по ставке. В среду выйдут данные по инфляции, которые последние смогут отрезать решение повлиять. И плюс, конечно, будет активно мир смотреть, а не соврал ли в очередной раз Трамп, когда объявил о том, что вроде как соглашение между Ираном и США достигнуто. Поэтому я думаю, что понедельник, вторник рынок будет очень осторожно на это все смотреть и на это реагировать. У рынка по этому поводу большие сомнения. Ну и российский рынок тут, безусловно, будет зависеть от курса рубля в первую очередь. Если рубль продолжит оставаться крепким в течение первой половины недели, то очевидно, что на рынок это будет влиять негативно, это будет сдерживать рост рынка в силу того, что у нас базе расчета индекса почти две трети капитализации — это как раз валютные экспортеры, для которых крепкий рубль не есть хорошо. Если говорить про валютный рынок, то здесь по-прежнему курс определяется притоком оттоком иностранной валюты, низким спросом на валюту со стороны импортеров, большими притоками иностранной валюты из-за высоких цен на нефть на мировых рынках и невозможностью Минфина быстро абсорбировать эти притоки иностранной валютной ликвидности через интервенции по бюджетному правилу. Он, конечно, это пытается делать, но делает это в рамках расписания и правила. Возможно, после 6 июля это правило будет и продлено. Ну, курс по районе 75-76, я думаю, это было бы очень неплохо завершить неделю. Все, кто ожидает движения близок к 80, понимают, что разово, моментально это сделано быть не может, даже если ставка будет снижена до 14 в пятницу на 50 базисных пунктов. Наиболее популярный сейчас такой вероятный прогноз по решению ЦБ, это вряд ли сильно изменит ситуацию. То есть курс будет плавно слабеть, но плавно, ключевое слово «плавно».
3: Начальник аналитического отдела инвесткомпании «Реконтраст» Олег Абелев. В субботу глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков спрогнозировал курс доллара на уровне 80 рублей к концу года. По его словам, укрепление рубля в настоящее время связано с ростом стоимости нефти на фоне конфликта на Ближнем Востоке. При текущих ценах на сырье бюджетное правило работает на укрепление рубля, и опустить планку по цене отсечения крайне сложно.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Однажды летом. Согласно словарю Даля, пикник – это угощение складчиной или загородная пирушка. Трапеза компании на природе – явление древнее. Вероятнее всего, моду на него ввели англичане, которые пировали после удачной охоты. Само слово появилось в обиходе в конце 17 века и произошло от французских «пике», в переводе «накалывать», и «ник» – мелочь, незначительная вещица. Гастрономические предпочтения в каждой стране разные. Англичане едят на пикниках в основном разнообразные сэндвичи. Французы предпочитают сыр, ветчину, хрустящие булочки и вино. В дореволюционной России были приняты пикники со всевозможными пирогами. А современные россияне уже не одно десятилетие на природу выезжают не на пикник, а на шашлыки. Однажды летом на Бизнес FM.
8: Между делом с Кирой Альтман.
9: Дело не в моноаромате, а дело в том, что после пандемии наши носы захотели вот чего.
12: В
9: гостях у бьюти-босса Натальи Черкасовой. Включаю микрофон и записываю.
11: После пандемии к нам пришли вот эти вот сильные, насыщенные, красивые, здорово придуманные ароматы. И мы от того, что сидели долго и мыли руки все время санитайзерами, да, мы прям хотели что-то такое вдыхать красивое. Дайте нам вот это вот, потому что мы устали от плоского запаха. Очень много ароматов. Еще 15 лет назад в год выходило 400-500 ароматов в мире. То сейчас это тысячи. Тысячи новых брендов, тысячи новых ароматов. И тренд придет такой – спокойствие. Может быть, это будет композиция, но она будет понятная, простая. И придет тренд на простые, натуральные, природные, спокойные запахи. Ну и как такой прикол, на Новый год я сделала набор свечек с ароматом огурца, с ароматом помидора и ароматом редиски. Но они так радовали всех.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Потенциальное соглашение между Ираном и США охватывает вопросы санкций, ядерного оружия и разблокировки Ормузского пролива. В частности, Тегеран согласен с отказом от разработки и покупки ядерного оружия. Это пишет Рейтер со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника. По его словам, проект включает в себя отмену действующих санкций на иранскую нефть, а также отказ от последующих ограничений. США согласны разморозить 25 миллиардов долларов иранских активов. Документ предусматривает отказ Тегерана от производства или приобретения ядерного оружия. Кроме того, Иран будет сохранять ядерный статус-кво до окончательного утверждения договоренности. Этот пункт предполагает отказ от обогащения урана и развития ядерной инфраструктуры. США разрешат Ирану сохранить текущие запасы обогащенного урана. В китайском МИДе прокомментировали заявление российского МИДа об осторожном посещении королевства россиянами. Таиланд безопасен для всех туристов из всех стран. Случаи нарушения закона иностранцами рассматриваются без дискриминации. Это заявил представитель пресс-службы МИДа королевства. Он добавил, что в следующем году Таиланд и Россия отметят 130-летие установления дипломатических отношений, и добавил, что в 2025 году Таиланд принял почти 2 миллиона туристов из России. Это самый высокий показатель среди европейских стран. На этой неделе в российском МИДе выпустили предупреждение с призывом к туристам осторожно относиться к поездкам в эту страну из-за угрозы задержания по запросу США. Британский автогонщик Льюис Хэмилтон завоевал гран-при в гонках Формулы-1 в Барселоне. Это уже 106-я победа в карьере Хэмилтона, но первый гран-при в команде Феррари, в которую британец перешел из Мерседес в прошлом году. Хэмилтон, семикратный чемпион мира, в свой 41-й год стал самым возрастным чемпионом в автогонках за последние 56 лет. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Россиян не будут штрафовать за авторизацию на сайты через иностранные почту и телефоны, заверили в Госдуме. Однако, несмотря на это, бизнес присылает тревожные сообщения в нашу редакцию и делится опасениями. Подробности буквально через минуту. В Швейцарии отклонили инициативу о сохранении численности населения до 10 миллионов человек. Сейчас в стране живут около 9 миллионов и примерно каждый четвертый житель – иностранец. Швейцария оказалась перед дилеммой – нехваткой людей для экономики и растущей усталостью от миграции. В редакцию «Бизнес FM» обратилась представительница новосибирской компании, торгующей радиоэлектронными компонентами. На такую продукцию вводится обязательная маркировка. Из-за этого, как утверждает наша слушательница, уже осенью фирма может закрыться. А есть ли иное решение в этой ситуации? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Россиян не будут штрафовать за авторизацию на сайты через иностранные почту и телефон. Информация об этом не соответствует действительности, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский. Его коллеги уточнили, что принятый Госдумой закон о штрафах за несоблюдение требований к авторизации касается владельцев сайтов, а не обычных пользователей. Впрочем, бизнес пишет обеспокоенные письма в нашу редакцию и опасается штрафов за пользователей с иностранными номерами и почтой. Что в итоге меняется и для кого? Разбирался Евгений Перельчук.
3: Так называемый закон об авторизации вступил в силу еще 1 декабря 2023 года. Тогда с владельцев российских сайтов потребовали обеспечить авторизацию на их ресурс строго ограниченным числом способов. Первый способ – по номеру телефона. Второй – через единую систему идентификации и аутентификации. Третий – через единую биометрическую систему. И четвертый – через российский сервис авторизации. Все, что изменилось сейчас, депутаты одобрили поправки к этому закону и ввели штрафы за неисполнение старых норм. Для граждан до 20 тысяч рублей, для должностных лиц до 50 тысяч, для компаний до 700 тысяч рублей. За повторное нарушение юрлицам грозит штраф уже на 1 миллион 400 тысяч. Как уточнил зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, штрафы вводятся для тех, кто уже 2 года игнорирует закон. Бизнес заволновался, не будут ли теперь владельцев сайтов штрафовать за пользователей, которые заходят на их сайты с помощью иностранной электронной почты или не российского номера телефона. О своих опасениях говорит, например, администратор интернет-магазина одежды из Уфы Александр.
4: У меня небольшой интернет-магазин. Для меня непонятно. В итоге вводятся

0: штрафы. Ну, я так понимаю, это продолжение вот того самого закона. Получается, я должен теперь вести какой-то алгоритм на сайте, который будет отличать почты иностранные и не иностранные. И такой же, соответственно, вопрос касается номеров телефонов. У меня точно, скорее всего, найдутся, я уверен, пользователи, которые заказывали, регистрируясь через иностранную электронную почту. Такой же отсюда вытекающий вопрос тогда, например, как быть другим владельцам сайтов, более крупных, у которых могут быть клиенты иностранцы, например, и даже в том числе отечественных, например, соцсетей. У них же есть возможность регистрироваться через иностранные номера телефонов, в том же ВК, в Максе.
1: На фоне обсуждений новых поправок в старый законопроект в соцсетях обратили внимание, что некоторые российские сервисы ограничили авторизацию на свои сайты для тех, кто использует зарубежные способы входа, например, через Google. Такое сообщение появляется, к примеру, на сайте Авито. Пресс-служба Авито заявила, что такая авторизация запрещена с 2023 года в соответствии с законом о связи, и технически для пользователей ничего не поменялось. А вот зайти через любую привязанную почту по-прежнему можно. Еще раз, владельцам сайтов не нужно бежать отключать авторизацию иностранцам, а обычным юзерам не нужно менять свою почту на Gmail. Штрафовать по новым поправкам будут только тех администраторов сайтов, кто до сих пор не отключил возможность авторизации через функции «Войти с Apple» или «Войти с Google». Такие функции были довольно популярны на наших площадках, когда можно было зайти на отечественный ресурс, используя зарубежную учетную запись, поясняет главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов.
2: Вот это и запрещается. А использовать свою зарубежную электронную почту собственноручно созданную учетной записи, ну, формально никто не запрещает. То есть, по крайней мере, я знаю немало людей, которые до сих пор на госуслугах используют почтовый ящик Gmail, и никто им это не запрещает делать. Речь идет о запрете на использование средств аутентификации, когда происходит трансграничная передача данных. А если вы все создаете локально, то формально вы можете использовать совершенно любой адрес, да и телефон, в общем-то, тоже, если он у вас работает здесь. Можно использовать только локальную учетную запись, то есть созданную на конкретном ресурсе, или отечественные инструменты. Например, у нас очень активно действует инструмент залогиниться с ВК, например. Вы можете с помощью своей учетной записи в ВК войти в какой-то сервис абсолютно без проблем.
1: Таким образом, войти с помощью почтового ящика от Google и оставить на своем сайте функцию «Войти с Google» — это не одно и то же. Первое и сейчас не запрещается, а за второе теперь положены штрафы. Но все крупные ресурсы отключили запретные функции еще пару лет назад. И сейчас, чтобы их встретить, надо еще постараться. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: Швейцарцы отказались ограничивать население страны. На референдуме, инициированном правоконсервативной партией SVP, большинство жителей не поддержали инициативу, по которой население Швейцарии до 2050 года не должно было превысить 10 миллионов человек. По предварительным итогам подсчета голосов, против инициативы выступили около 55% избирателей, сообщают Блик и Neue Zürcher Zeitung. А сейчас в Швейцарии живут около 9 миллионов человек, и примерно каждый четвертый житель страны иностранец. Согласно предложению SVP, если население страны превысило бы 9,5 миллионов человек, власти должны были бы ограничить миграцию, прежде всего в сфере убежища и воссоединения семей. Швейцария оказалась перед дилеммой – нехваткой людей для экономики и растущей усталостью от миграции. Как сами швейцарцы смотрят на эту ситуацию, рассказывает гид-переводчик из Цюриха Лидия Майер.
4: Швейцарцы, ребята, очень прагматичные. Население Швейцарии сейчас стареет. Статистика, что через 20 лет там больше половины будет пенсионеров. И вопрос в том, что швейцарки не рожают сейчас. Кто будет платить нам пенсию? Если не будет притока иностранцев, кто будет в Швейцарии работать? Большинство моих знакомых швейцарцев именно так это дело видят. Когда-то произойдет переломный пункт, что будет большинство населения Швейцарии не швейцарцы, и удастся ли нам хранить свои традиции, вот этот вопрос стоит ребром. Ограничивать прирост мигрантов нужно. Но вот именно эта цифра, вот именно этот подход, это неправильно. Так думают очень многие. В чем дело? Человек ищет работу. Его не берут, потому что он швейцарец, у него должна быть большая зарплата. Они на эту должность возьмут немца, который согласится работать за 60%. У нас очень большой страх перед мусульманами. И очень, конечно, не хочется вот этих всех беженцев принимать. Тут нехватка квартир, школ, потому что иностранцы, они приезжают со своими детьми. То есть это на нагрузка не на вот эти все услуги, на образование, на медицинскую услугу. То есть нам записаться к доктору, ну, если вот не прям неотложный случай, то можем записываться за 3-4 месяца, потому что просто их не хватает. Уже в некоторых районах, в школьных классах, половина детей, если не больше, просто не говорят по-немецки. Если бы можно было ограничить как-то только это, а не все вообще, и не было бы вот этой цифры 10 миллионов, но я думаю, что проголосовали бы большинство за.
3: Гид-переводчик из Цюриха Лидия Майер. Для Швейцарии это уже не первая попытка ограничить миграцию через референдум. Еще в 2014 году та же партия SVP с минимальным перевесом провела инициативу против массовой иммиграции. Тогда речь шла о квотах на въезд иностранцев и пересмотре соглашений с Евросоюзом о свободном передвижении людей. А в 2020 году SVP снова попыталась внести на референдум более жесткие ограничения, однако почти 62% жителей проголосовали против. Бизнес против маркировки. В редакцию «Бизнес.ФМ» обратилась представительница новосибирской компании, торгующей радиоэлектронными компонентами. На такую продукцию вводится обязательная маркировка. Из-за этого, как утверждает наша слушательница, уже осенью фирма может закрыться. Подробности у Михаила Задорожного.
5: «Бизнес говорит».
6: Компания РЗА реализует со склада радиоэлектронные компоненты, резисторы, транзисторы, реле и так далее. Причем многие еще советского производства. Спрос есть, в стране хватает промышленного оборудования, выпущенного в СССР. Оно требует обслуживания и ремонта. Соответственно, основные продажи в сегменте B2B, хотя в розницу фирма тоже торгует. Маркировка радиоэлектронных компонентов в системе «Честный знак» стала обязательной с 1 мая, но складские остатки можно продавать без маркировки до 30 ноября. Проблема в том, что запасы готовой продукции у новосибирской компании очень большие, а работников, чтобы все промаркировать, мало. Продолжает сотрудница РЗА Айгуль Соловьева.
7: Из-за того, что наш каталог более 10 тысяч позиций, и это в основном складские запасы, то мы нашими ресурсами, которые составляют 10 сотрудников в нашей компании, никак не можем промаркировать каждую единицу нашей продукции. Из-за этого мы вынуждены будем этой осенью закрыть бизнес, потому что мы попадаем по систему «Честный знак». И наклейки, на самом деле, они не такие уж и дорогие. Мы можем все это позволить, естественно. Именно трудовые затраты и невозможность успеть к выходу этого закона физически все это переработать.
6: Обязательная маркировка вводится только на отдельные виды радиоэлектронной продукции. Они перечислены в постановлении правительства, которое есть в открытом доступе. По оценке самой компании РЗА, промаркировать надо около 70% складских запасов, то есть порядка 7 тысяч единиц продукции, что тоже немало. Мы обратились в Центр развития перспективных технологий. Это оператор системы «Честный знак». Спустя несколько дней получили ответ. Специалисты ЦРПТ связались с новосибирской фирмой и предложили ей помощь в обучении сотрудников для работы в системе. На вопрос, как можно прокомментировать заявление, что фирме придется закрыться из-за введения маркировки, руководитель управления промышленными товарами ЦРПТ Тигран Аветисян ответил так.
8: Насчет закрытия бизнеса такую тенденцию точно подтвердить не могу. Мы не ФНС и не владеем информацией о открытиях-закрытиях бизнеса, однако точно со своей стороны могу отметить, что мы видим регулярный прирост регистрации участников оборота по радиоэлектронике, и на текущий момент у нас уже более 27 тысяч предприятий зарегистрированы. Это как предприятия-производители, импортеры и предприятия розничной торговли в том числе и оптовой. Маркировка остатков требует в любом случае определенного внимания, определенной работы со стороны отрасли. Сейчас вот срок маркировки остатков завершается в конце ноября текущего года, но по нашим сведениям рассматривается возможность правок в постановлении, которые продлят период маркировки остатков, в том числе по многочисленным просьбам производителей, импортеров и иных участников отрасли, и, скорее всего, до весны этот срок будет продлен.
6: Нужна ли вообще маркировка радиоэлектронных компонентов? Этот вопрос мы задали исполнительному директору Ассоциации консорциум отечественных разработчиков систем хранения данных Олегу Изумрудову.
9: Когда мы говорим про радиоэлектронную продукцию, мы прекрасно понимаем, что на сам компонент нанести маркировку невозможно. Он слишком мал. Никакой маркировки в виде наклейки на него не применить. Наклейка будет намного больше, чем десяток этих компонентов. Будет маркироваться, грубо говоря, коробочка, куда они все сложены. А там их может быть сотни, ну, штук или тысяч в этой коробочке. Много раз уже сами участники рынка, которые отвечают за обороты радиоэлектронной продукции, кто производит радиоэлектронную продукцию, они много раз говорят, говорили о бессмысленности самой маркировки именно из-за того, что компоненты, которые предлагают маркировать, бесконечно малы относительно маркировки в виде QR-кода.
6: Сейчас в новосибирской компании РЗА рассматривают вариант, который обсуждался с представителями ЦРПТ. Зарегистрироваться в честном знаке, ввести товар в оборот, то есть подать сведения о нем в систему, но получать QR-коды только на заказанные покупателями товары. Это позволит обойтись без тотальной маркировки складских запасов. Михаил Задорожный, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Судьба, наследство. Истории удивительных завещаний.
10: В 1926 году в Канаде скончался видный бизнесмен Чарли Миллер, который обожал розыгрыши. Свою долю в фирме-тотализаторе он завещал священникам, боровшимся против азартных игр, а акции пивной компании передал обществу трезвости. Оставшиеся активы холостяк Балагур Миллер завещал той жительнице родного Торонто, которая спустя 10 лет после его смерти родит наибольшее количество детей. За это время наступила Великая депрессия, и простые канадки увидели в конкурсе, который объявил Миллер, чуть ли не единственный способ выбраться из нищеты. Спустя 10 лет победу одержали сразу 4 женщины, которые родили по 9 детей. Каждая из них получила около 2 миллионов по сегодняшнему курсу.
5: Судьба, наследство. На Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
11: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Всероссийская ассоциация рыбопромышленников предлагает изменить порядок госзакупок рыбной продукции, выделив ее в отдельную категорию. Об этом говорится в письме организации в Минсельхоз. Сейчас 23% ассортимента рыбы социальные учреждения приобретают через комплексные закупки, где рыба продается вместе с другими продуктами. Такой формат не позволяет участвовать в торгах непосредственно производителям, только трейдерам. В организации считают целесообразным выпустить отдельное постановление правительства, которое установит требования к формированию лотов рыбной продукции. Это должно обеспечить доступ к торгам для рыбопромышленников. Российские компании в первом квартале импортировали больше всего вина из Италии, Грузии и Латвии. А Франция впервые с 2015 года вернулась в пятерку основных поставщиков. Это следует из статистических данных. Крупнейшим поставщиком вина в Россию в январе-марте этого года осталась Италия. Экспорт достиг почти 53 миллионов долларов, увеличившись за год на 2/3. Кроме того, в тройку, как и в первом квартале прошлого года, вошли Грузия – 32 миллиона долларов и Латвия – 25 миллионов. Четвертое место за собой сохранилось Польша. Она в первом квартале этого года отправила в Россию вдвое больше вина, чем за такой же период прошлого года. Почти 19 миллионов долларов. Франция по итогам первого квартала впервые с 15-го вернулась в топ-5, вытеснив оттуда Португалию. Французские виноделы отправили в Россию вина на 10,5 миллионов долларов. Почти в 14,5 раз больше, чем 732 тысячи долларов в январе-марте 25-го. Падение спроса на услуги каршеринга в Москве привело к тому, что в январе-апреле 26-го общий оборот рынка снизился на 17,7% до более чем 17 миллиардов рублей. В столице выручка каршеринга снизилась на почти 19% год-году, составив в январе-апреле 16,5 миллиардов рублей. В Подмосковье на 8,3% до 50 миллионов рублей. Спрос падает из-за роста цен, на которые влияют удорожание себестоимости автопарка и повышение налогов. Также спрос издерживается и ограничения в работе мобильного интернета, которые требуются для открытия и закрытия машин через приложение, а также для навигации в городе. Это объясняют эксперты на странице Коммерсанта. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете Бизнес ФМ. Суд вернул школьнице из Хабаровска результаты ЕГЭ, которых она лишилась после снятого TikTok-ролика про шпаргалки. Почти год выпускница вместе с отцом оспаривала аннулирование экзамена по литературе и в итоге смогла вернуть баллы через суд. Подробнее Олеся Савоськина.
12: Все началось в прошлом году с TikTok-ролика, в котором 11-классница показывала, как прятать шпаргалки в одежде и специальных карманах и незаметно доставать их во время экзамена.
13: Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, мне кажется, что я ничего не знаю. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, я уже сходила в церковь, поставила свечку. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, я ассоциирую себя с недорослем, который ничего не знает и не понимает в учебе. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, у меня будут полные трусы шпаргалок.
12: Видео быстро разлетелось по соцсетям, а затем дошло и до Рособорнадзора. Автора ролика вычислили. Видео посмотрела Государственная экзаменационная комиссия, и уже через 10 дней после экзамена школьницы аннулировали результаты ЕГЭ по литературе без права пересдачи в текущем году. Причем прямо на экзамене девушку ни на чем не поймали. Но Рособорнадзор настаивал. В ролике фигурировали реальные задания, а сама выпускница во время ЕГЭ трижды выходила из аудитории. Школьница и ее отец отвечали, видео было постановочным и снималось уже после экзамена ради просмотров и подписчиков. Для ролика девушка даже специально переоделась в шорты с карманами вместо школьной формы, а сам ЕГЭ писала в другой одежде. В итоге спор вокруг ЕГЭ превратился в разбирательство о том, насколько ролик в соцсетях может вообще считаться доказательством списывания. Почему суд все-таки встал на сторону школьницы, объясняет руководитель консалтинговой группы Vivi Cube, общественный уполномоченный по информационным технологиям и цифровизации в Москве Вадим Ткаченко.
14: Когда человек снимает какой-то ролик, понятно, что он это делает не в классе, в котором сдавался экзамен ЕГЭ. Это другая обстановка, там, возможно, сидят актеры. Поэтому, естественно, вот это и был аргумент основной у суда, что не доказан факт именно наличия шпаргалки во время экзамена. То есть не был удален ученик, не было замечаний во время экзамена, а уже после того, как были начислены баллы, признали экзамен несостоявшимся. У ученика снимаются баллы только в том случае, если он нарушил условия проведения ЕГЭ. То есть у нас предусмотрена ответственность административная и уголовная за раскрытие информации, за нарушение правил проведения ЕГЭ или зачисление лишних баллов и так далее. В данном случае не было ни административной, ни уголовной ответственности. Возникала дисциплинарная, но так как она доказана не была, суд встал на сторону ученика и родителя и признал, что не было использования шпаргалок на самом экзамене. А то, что человек распространяет шпаргалки у себя в ТикТоке, ответственности за это не предусмотрено.
12: Похожий случай недавно произошел и в Кабардино-Балкарии. Там выпускник через суд тоже смог вернуть аннулированные баллы по физике. Комиссия заподозрила школьника в использовании шпаргалки, но суды всех инстанций не нашли доказательств списывания. Для школьницы из Хабаровска все в итоге закончилось хорошо. Она поступила в театральную мастерскую Егора Дружинина и переехала в Москву. Редакция Business FM связалась с выпускницей, однако она отказалась комментировать ситуацию безвозмездно. Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, Business FM.
3: Занзибар без пересадок. Прямые рейсы со 2 июля по 24 октября планируются из Москвы по вторникам, четвергам и субботам. Почему выбраны эти даты и зачем туристы едут в Танзанию? Наталья Воробьева об этом.
15: Пока прямых рейсов на Занзибар нет. Летят сначала в крупнейший город Танзании Дар-эс-Салам, а потом только на остров. Он находится в 40 километрах от побережья страны. Вообще Занзибар – это архипелаг в Индийском океане. В его основе три острова. Но обычно говоря, Занзибаре имеют в виду остров Угуджа. Там старейшая часть столицы Занзибар – Стоунтаун, каменный город. Одна из его главных достопримечательностей – дом лидера легендарной рок-группы Queen Фредди Меркьюри. Здесь он прожил практически до 18 лет. Тогда его звали Фарух Балсара. Со 2 июля билеты на прямой перелет в Занзибар уже продаются. С 9 по 17 июля он стоит от 76 тысяч рублей туда и обратно. Перевозчик Air Tanzania, рейс Москва Дар-эс-Салам с технической остановкой на Занзибаре. Все выглядит так. Сначала 8,5 часов лететь до острова, потом 3-часовая пересадка, а далее 40 минут до конечной точки. Всего 12 часов. При этом обратный прямой рейс только из Дар-эс-Салама. И перелет в Москву сократится до 9 часов. На Занзибаре средняя температура воздуха плюс 28, воды плюс 26-29. Это исключительно пляжный отдых. Белый песок, бирюзовый океан и морепродукты. Лучшее время для отпуска с июня по октябрь, когда сухо и безветренно. Примерно на это время и планируются прямые рейсы, говорит гендиректор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
16: Единственный минус всегда был перелет. Сейчас мы готовимся к запуску прямого авиасообщения. сообщения. Туристы активно спрашивают, но мы пока ожидаем от перевозчика, какие квоты мест они распределят именно на туроператоров, потому что порядка 2-3 туроператоров обратились за квоты мест. Если все получится, у туроператоров появятся гарантированные перелеты, но я по-прежнему считаю, что большая часть потока будет идти не на прямой перевозке, поскольку она все-таки не имеет ежедневную частоту, а на транзите через Ближний Восток, который по-прежнему востребован, плюс всегда транзит будет дешевле. Это фактор, который последние годы с нами. Надо понимать, что в Танзанию обычно туристы летают не менее чем на 10 дней, и цена начинается от 220-250 тысяч рублей.
15: При выборе отеля стоит учитывать нюансы. Не все пляжные отели действительно удобны для купания. Из-за отливов иногда от берега до глубокой воды приходится идти 300-500 метров по отмели. Местная кухня скорее напоминает индийскую. Алкоголь продается в отдельных магазинах. Официальная валюта – танзанийский шиллинг, но почти везде принимают доллары США. Многие цены в отелях, турах и экскурсиях указываются именно в долларах. И лучше брать купюры нового образца. А для мелких покупок все-таки менять их на местную валюту. Главное достояние страны – это национальные парки, где можно увидеть большую африканскую пятерку. Это 5 видов самых известных и опасных диких животных Африки. В нее входят львы, слоны, носороги, буйволы и леопарды. Также находятся желающие подняться на самую высокую точку Африки – гору Килиманджаро, высота которой почти 6 тысяч метров. Восхождение на нее – эквивалентно путешествию от экватора к Северному полюсу. Новый авиаперелет создан не случайно. Туроператоры говорят, что российские туристы любят сначала понежиться на солнце и поплавать в океане, а потом только разглядывать достопримечательности. Поэтому оптимальный отдых для Танзании именно 10 дней, говорит гендиректор туристической сети «Розовый слон», вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Мкрчан.
17: Вот наши люди как любят приехать на Занзибар, побыть 4-5 дней, после этого перелет в город Аруши, это север Танзании, в сторону Килиманджаро, дальше трансфер в Нгоронгоро, еще дальше в Масаи-парк, Серенгети-парк, это там, где вы можете увидеть большую африканскую пятерку, причем не надо даже долго искать львов этих, леопардов, гепардов, носорогов, это все буквально рядом, близко, в течение пары-тройки часов вы можете увидеть до сотни животных различных.
15: Однако, как отмечают туроператоры, пока о каком-то высоком спросе на Занзибар говорить не приходится. Наши соотечественники Занзибар, а значит и Танзанию, воспринимают как зимнее пляжное направление. Наталья Воробьева, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
5: Другим наука с Сергеем Корзуном.
18: Дилемма ресторана родилась в голове физика Ричарда Фейнмана. Однажды они с другом обсуждали, стоит ли брать уже знакомое блюдо, которое понравилось в предыдущий раз, или лучше попробовать что-то новое. Математическое решение задачки Фейнман набросал в блокноте своим неразборчивым почерком, и на время об этом все забыли. В 2026-м писатель и когнитивист Брайан Кристиан с коллегами вернулись к теме. Они переформулировали задачу выбора блюд как задачу выбора самого ресторана, что не меняет математической сути. И подтвердили правоту Фейнмана, расшифровав его записи. Формула работает в том случае, когда известно общее количество трапез, а качество ресторанов ранжировано равномерно от 0 до 1. В начале поездки стоит держать высокий порог и пробовать новое. Ближе к концу порог снижается, и есть смысл довольствоваться лучшим рестораном из уже найденных, чтобы максимизировать удовольствие от еды. Для сравнения, исследователи опросили более 2500 человек и поняли, что здравый смысл и без формулы обычно приводят к почти оптимальному выбору. Дилемма, похожая на ресторанную, возникает при поиске квартиры, выборе продуктов, найме сотрудников и даже при планировании карьеры и дополнительного образования. Но все это только в тех случаях, когда к предыдущему варианту можно вернуться. Если нельзя, то это другая история, и о ней в другой раз. А при выборе конкретного ресторана иногда важнее оказываются меню, рекомендации друзей, рейтинг заведения, место расположения и очередь на входе. И потом, кто что ищет. Необычный гастрономический опыт, доступный уровень счета или гарантия неиспорченного вечера. Выбор всегда за вами.
5: Другим наука на Бизнес ФМ. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ.
10: XVII веке Московское царство еще не имело своих золотых и серебряных рудников, и в рубли преимущественно перечеканивались иностранные деньги. В 1654 году при царе Алексее Михайловиче стали чеканить копейку из меди, приравняв ее по стоимости к серебряной. Подданным высочайше было велено торговать на медные деньги, ими же платили служилым людям, но при этом налоги продолжали собирать исключительно серебром. Недовольство народа обесцениванием медных денег вследствие их необеспеченности и массовой подделки вылилось летом 1662 года в Московское восстание, которое так и назвали «Медный бунт». Мятеж был жестоко подавлен, но в следующем году по царскому указу чеканка серебряной копейки возобновилась, а медные деньги были изъяты из обращения и отправлены в переплавку. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
11: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Спецпосланник Трампа Стив Уиткоф и зять американского президента Джаред Кушнер приедут в Россию в ближайшее время. Об этом во время телефонного разговора договорились Дональд Трамп и Владимир Путин, рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков. В предыдущий раз эти американские представители посещали Россию в конце января и общались в Кремле с Владимиром Путиным. Российский президент поговорил по телефону с американским в воскресенье. Разговор продлился 55 минут. Обсуждали двухсторонние отношения, украинский вопрос, потенциальное соглашение США с Ираном. И также Путин поздравил Трампа с днем рождения. 14 июня ему исполнилось 80 лет. Поддержка Дональда Трампа среди сельских жителей США упала до нового минимума на фоне роста цен на топливо и продукты питания. Об этом пишет Рейтер. В июне деятельность президента одобрили лишь 50% респондентов из сельской местности. Для сравнения, в феврале 25-го, вскоре после его вступления в должность, этот показатель составил 60%. Доля недовольных деятельностью Трампа сельских жителей выросла с 34% до 48%. Исследователи отмечают, что это тревожный сигнал для республиканцев партии, поскольку сельские избиратели традиционно входят в ключевой электорат президента США. Главная причина недовольства – экономическая политика Белого дома. Через 5 лет генно-модифицированные люди могут стать реальностью. Исследователи из Колумбийского университета испытали новую технологию редактирования ДНК на человеческих эмбрионах. Она позволяет очень точно исправлять отдельные генетические ошибки, которые могут вызывать тяжелые наследственные заболевания. В перспективе это позволит менять внешность, здоровье и другие характеристики еще до рождения. Спрос на такую услугу уже есть, особенно среди состоятельных клиентов клиник ЭКО. Однако метод пока нельзя считать полностью безопасным. В ходе экспериментов специалисты обнаружили нежелательные изменения в генах, а последствия таких вмешательств для будущего человека еще недостаточно изучены. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Центр избирком Армении огласил окончательные итоги парламентских выборов. Партия премьера Пашиняна «Гражданский договор» набрала более 49% голосов и единолично сформирует правительство. Как оценивают итоги выборов? Режим ЧС из-за прорыва дамбы на реке Кубани, введенного в 4 поселениях Краснодарского края. Вода наступает на фермерские территории и губит посевы. Есть угроза затопления жилых домов. Каков дальнейший прогноз? Студент из Екатеринбурга смог впечатлить Тима Кука. Российский стартапер Антон Баранов представил топ-менеджерам Apple свое приложение для iPhone. А что в нем особенного? Эти и другие темы в эфире Business FM. Центр избирком Армении огласил окончательные итоги парламентских выборов. Они прошли 7 июня. Партия премьера Никола Пашиняна «Гражданский договор» набрала 49,74% голосов и единолично сформирует правительство. Блок «Сильная Армения» во главе с российским миллиардером армянского происхождения Самвелом Карапетяном получил более 23%. Блок «Армения» экс-президента Кочеряна 9,9%. А партия «Процветающая Армения» бизнесмена Гагика Царукяна с результатом 3,99% не смогла преодолеть проходной порог в парламент в 4%. Сразу после объявления результатов в здании ЦИК в Ереване собрались тысячи сторонников оппозиции. Территорию оцепили десятки полицейских, а вход в избирком перекрыт. Протестующие называют выборы украденными, комментирует армянский политолог Грант Микаэлян.
19: Прошли в парламент всего 3 партии. На фоне этого происходила акция протеста, поскольку 4-я партия, партия «Процветающая Армения», опротестовала результаты. Дело в том, что до отмены результатов выборов на нескольких участках эта партия проходила в парламент. А после отмены вдруг оказалось, что она не проходит в парламент. Соответственно, эта партия и другие оппозиционные партии обвинили власть в том, что они подделали результаты выборов. Мы не знаем точно, что происходит в Центральной избирательной комиссии, в судах, но Пашинян публично озвучивает, что влияет на эти институты. А что касается того, что Центральная избирательная комиссия, как она принимает решения, можно сказать, что руководителем Центральной избирательной комиссии является представитель партии Пашиняна и политически очень ангажированное лицо. И поэтому здесь ожидать нейтральности как института от Центральной избирательной комиссии не стоит. То, что оппозиция является вся пророссийская, это пиоратив, который придумали власти Армении. Оппозиция представлена национальными силами и, скажем так, отношение к России у них настроено на сотрудничество, но это не значит, что они видят все приоритеты внешней политики Армении исключительно с Россией. Можно ли сказать, что выборы были честными? Нет, выборы не были ни справедливыми, ни свободными. Почему? Начнем с того, что на фоне выборного процесса в Армении были массовые аресты. Только из партии «Сильная Армения», это 2-я партия, которая набрала 23,3% по официальным данным, только из членов этой партии было арестовано или задержано 700 человек, из которых более 100 до сих пор в заточении. Похожие репрессии, но в меньшем масштабе, применялись и к другим партиям. Кроме того, власть обвиняла оппонентов во всех смертных грехах. Кроме того, активно использовался админресурс, давление на избирателей и в том числе разные технологии типа каруселей, которые обеспечивают, ну, если не прямой вброс бюллетеней, то, судя по подсчетам, от 100 до 130 тысяч дополнительных голосов дали власти сверх того, что она реально получила от избирателей. Это вот по косвенным подсчетам. Условное непризнание итогов, оно будет сохраняться долго, в отличие от прошлых выборов, когда оппозиция не оспорила. Эти результаты выборов оппозиции признаны не будут, но и не будут, скорее всего, отвергаться полностью, поскольку оппозиция, скорее всего, пойдет в парламент. И если оппозиция пойдет в парламент, то, соответственно, она тем самым не признать его легитимность не может, но может ее, скажем так, оспаривать.
3: Армянский политолог Грант Микаэлян. Парламентские выборы в Армении прошли в условиях беспрецедентного давления властей на оппозицию, считает политолог Артур Атаев.
20: Царукяну было объявлено о том, что будут применены санкции в отношении его ближайших родственников и в отношении него самого. Про Кочеряна говорили, что в контексте подавления акций протеста в 2008 году он должен находиться в тюрьме, а самого Карапетяна фактически заключили под стражу. Даже в день выборов он находился под домашним арестом. Опять-таки, беспрецедентность доказывается тем, что сейчас действующий премьер-министр заявляет о том, что вот этот трехголовый дракон в виде 3 оппозиционных сил должен быть лишен всех возможных механизмов политического участия, в том числе и материальных условий поддержки. Поэтому справедливости и равноправности здесь говорить не приходится. Для Самвела Карапетяна это успех, потому что для Пашиняна сегодняшняя ситуация неудача. Это поражение, потому что он в любом случае сокращает свое присутствие в парламенте. Такого политического присутствия оппозиции не было в предыдущем составе парламента. А Самвел Карапетян нарастил свое политическое присутствие. Это серьезная обеспокоенность Пашиняна и лидеров партии «Гражданский договор». Иначе бы они так жестко себя не вели.
3: Политолог Артур Атаев. Официальный представитель МИДа России Мария Захарова заявила, что выборы прошли в обстановке беспрецедентного давления на оппозицию и вмешательства Запада. Глава ЦИК России Элла Панфилова также сообщила о многочисленных нарушениях, зафиксированных российскими наблюдателями. Оппозиционные блоки уже пообещали обратиться в Конституционный суд. Пашинян же считает свою победу бесспорной. Студент из Екатеринбурга смог впечатлить Тима Кука. Российский стартапер Антон Баранов представил топ-менеджерам Apple свое приложение для iPhone. Презентация прошла в Калифорнии. Тим Кук и Джон Тернес остались в восторге. О том, как молодой разработчик и выходец из России оказался в Купертино, мы узнали у самого Антона. Евгений Перельчук продолжит.
1: Видео со встречи выложил сам Тим Кук в своих соцсетях. На нем 22-летний Антон Баранов показывает пока еще главе Apple и его скорому сменщику Джону Тернесу свою разработку. Приложение под названием Pitch Coach «Говори уверенно». Сервис в реальном времени следит за осанкой и качеством речи своего пользователя и затем выдает статистику по выступлению, что можно исправить и на что следует обратить внимание, рассказал Business FM сам Антон.
0: Я сделал приложение Pitch Coach «Говори уверенно», которое помогает людям представлять свои идеи на весь мир с помощью Apple Intelligence, встроенного искусственного интеллекта. Не нужно интернет-соединение, не нужно никаких серверов, все локально на устройстве. Pitch Coach может скачать кто угодно. Это может быть что пользователь MacBook, что пользователей айфонов, айпадов, наушников. AirPods. Есть Core Motion API, и оно помогает отслеживать с помощью встроенных датчиков в AirPods движение головы, и приложение просто их оценивает. Какова была осанка во время питча, во время презентации. Приложение распознает все сказанные нами слова на устройстве и оценивает количество слов-паразитов, сказанных в речи. Допустим, я запустил запись приложения во время эфира, и приложение мне все время говорит, чем я сказал сейчас И в конце приложение производит результат и говорит, у тебя было сказано столько слов паразитов, можно улучшить, можно их добавить, отслеживать. Полноценная статистика нашей речи.
1: Антон Баранов родился и вырос в Екатеринбурге. Затем его семья перебралась в Германию и остановилась во Франкфурте на Майне. Здесь Антон продолжил обучение и вскоре поступил по спецпрограмме в Технический университет Центрального Гессена. Приложение он сделал в январе. Спустя пару месяцев отправил свою разработку на конкурс Apple Swift Student Challenge и выиграл. Оказался в числе 50 лучших молодых разработчиков. Антон вспоминает, что в возрасте 16 лет провалил важное собеседование на работу, так как из-за волнения не смог внятно и четко рассказать о некоторых своих идеях. Тогда он впервые задумался о приложении, которое следило бы за техникой выступления. Окончательное решение он принял после разговора с матерью.
0: Приложение стало разрабатывать, когда моя мама, преподаватель в университете, сказала, что у нее есть талантливые студенты, которые иногда теряют свой голос, уверенность, не просто осанку, тем самым не могут донести свою идею понятно, четко, красиво. У Apple есть отличная программа поддержки студентов, и я в этом году отправил свой проект, чтобы поучаствовать в WWDC как студент. Про меня Apple сделала интервью на своем веб-сайте как победителю Apple Swift Student Challenge. И пригласили в Куфертино, Калифорнию, оплатили перелет, отель, самоучастие в мероприятии и дали возможность представить свой проект топ-менеджерам Apple. Проект, он понравился Тиму, Джону, и они сказали то, что супер. Тим даже пошутил то, что, возможно, будет пользоваться им для подготовки к WWDC. WWDC прошло успешно. Главное техническое мероприятие года. Собираются разработчики со всего мира, iOS-разработчики слушают про инновации от Apple.
1: На сегодня приложение Антона скачали более 30 тысяч человек по всему миру. Молодой разработчик, родом из России, пока работает над приложением, выпускает к нему обновления и собирает отзывы от пользователей, в том числе и от российских. Предложение о работе от Apple пока не получал, но готов в случае чего его рассмотреть. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Business FM.
3: Режим ЧС из-за прорыва дамбы на реке Кубани введен в 4 поселениях Краснодарского края. Вода наступает на фермерские территории и гибнут посевы. В Крымском районе под водой находится уже больше 4000 гектаров сельхозземель, большая часть из которых пшеница. Есть угроза затопления жилых домов в станице Троицкой, где живут более 6000 человек. Местных предупредили о возможной эвакуации. Пункты временного размещения развернуты в местном доме культуры. К сильным паводкам и прорыву дамбы привели затяжные ливни и грозы. Май вообще стал для региона самым дождливым за последние полвека. Выпало сразу 5 месячных норм, комментирует председатель Совета Национального семенного альянса, а председатель Совета Агропромышленного союза Кубани Игорь Лобач.
21: Для фермеров это потеря, для края это не критично. Но людям надо искать, как можно было бы помочь возместить убытки.
22: Пока про возмещение ничего не говорили, естественно, рано, да?
21: Там, если кто застраховал, то тогда можно за что-то побороться. А если не страховали, то вообще смысла никакого нет.
22: Даже при режиме ЧС?
21: При любом режиме. его спасти, вы должны быть застрахованы.
22: А что-то спасти можно вообще после вот такого наводнения? Или это уже точно
21: нет,
22: все пропало?
21: Конечно, нет. Затопило, и там больше недели стоит вода. Вряд ли что-то будет спасено.
22: Почему прорвало вдруг?
21: Это были аномальный приток воды в Краснодарском водохранилище. Несколько дней он превышал 2000 кубометров в секунду. И если бы Краснодарского водохранилища не было, то была бы примерно ситуация такая, которая была в середине 60-х, когда Хрущев сюда приезжал, когда погибли люди. Краснодарское водохранилище приняло на себя основной удар. При этом, с учетом того, что прогнозировали сброс, приток большой дополнительно, пришлось увеличивать сбросы. Краснодарская система обалования дамб, она позволяет пропускать порядка там 1200 кубов в секунду сброс в соответствии с проектом. Но в связи с тем, что русло Кубани не числили больше 10 лет, то уровень дамб в проектных отметках, а заиленное русло поднялось и уменьшило его пропускную способность. Я считаю, что это было основной причиной, почему начали прорываться дамбы. А насчет Троицкой, это постоянное, как только начинается увеличенный сброс, именно в этом месте все время рвет.
3: Председатель Совета Агропромышленного Союза Кубани Игорь Лобач. О подтоплениях в Крымском и Славянском районах из-за разлива реки Кубань местные СМИ сообщали еще в начале прошлой недели. Людей эвакуировали. Тогда местным жителям удалось остановить прорыв дамбы при помощи мешков с песком.
5: Культ наличности. Лица на банкнотах.
10: В 2016 году американские ученые обнаружили неизвестную ранее рукопись сэра Уинстона Черчилля, в которой тот рассуждает о существовании жизни за пределами Земли. В 11-страничном эссе от 1939 года Черчилль размышляет о том, что в масштабах Вселенной человечество едва ли представляет собой нечто уникальное. А вот в границах Солнечной системы жизнь может зародиться только на Марсе и Венере, оптимистично резюмирует политик. Возможно, именно благодаря этому эссе британцы решили разместить портрет Черчилля на обороте инновационной 5-фунтовой купюры из полимерного пластика, которая вошла в обращение совсем недавно. На аверсе по традиции изображена королева Елизавета II, без лика которой не обходится ни одна британская банкнота.
5: Культ наличности на Бизнес FM. Компании и корпорации.
15: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
5: Арбитраж.
15: Суд в Санкт-Петербурге постановил взыскать с немецкой компании ZEFO Marketing & Trading более 600 миллионов евро, если она нарушит запрет на продолжение арбитражного разбирательства против «Газпром-экспорта». Речь идет о споре в международном арбитражном суде, который российская сторона пытается остановить. ZEFO – это бывшая «Газпром Германия», которую Германия национализировала и переименовала после того, как «Газпром» вышел из ее капитала весной 2022 года. Власти ФРГ объяснили национализацию необходимостью обеспечить энергобезопасность страны.
5: Отчеты и планы.
15: Американская киностудия Lionsgate приобрела долю в Runway AI, компании, разрабатывающей генеративный ИИ для видео, сообщает Variety. Студия планирует создавать короткие сериалы на основе своих франшиз, а также запускать новые проекты и серию мероприятий, ориентированных на кинематографистов. Какие именно франшизы Lionsgate будут использованы для ИИ-сериалов, партнеры не уточнили. В портфеле студии вселенные Джона Уика, «Сумерек», «Пилы» и «Голодных игр». Microsoft не исключает, что может выделить игровое подразделение Xbox в отдельную компанию. Сейчас корпорация готовится к серьезным сокращениям штата в Xbox и пересматривает планы по созданию новой консоли под кодовым названием Project Helix. Руководство рассматривает разные варианты от превращения Xbox в дочернюю компанию до полной продажи. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес FM». На «Антропик» вновь сгущаются тучи. Американские власти обязали компанию ограничить доступ к своим флагманским моделям для иностранных клиентов. В Белом доме объяснили это мерами нацбезопасности. Стартапу пришлось отключить модели для всех, так как оперативно отделить пользователей невозможно. В Министерстве торговли США заявили, что доступ восстановят только после усиления мер безопасности. При этом подставили Anthropic один из крупнейших инвесторов Amazon. Компания сообщила Белому дому об уязвимости Fable 5. Подробнее Алина Орлова.
12: Сотрудники Amazon, тестируя новую модель Anthropic, обнаружили, что ИИ может игнорировать собственные механизмы защиты и предоставлять данные, полезные для кибератак. Политика писала, что эта информация быстро подняла на уши половину администрации, но переговоры чиновников с компанией, которые длились целые сутки, так ни к чему и не привели. Заблокировать доступ пришлось к пятым моделям Claude под названиями Mythos и Fable. Первая, выпущенная в начале апреля, и так была доступна ограниченному кругу IT-компаний с разрешения американского правительства. Вторую презентовали буквально на неделе и позиционировали как модель со схожими характеристиками, но публичную за счет усиленных мер защиты. Об ограничениях рассуждает гендиректор компании Neval AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
2: Единственная причина, почему Китай, например, до сих пор делает open source, просто потому что данных, необходимых для обучения моделей, у них сильно меньше. И это их способ как бы их дополучить. И это был вопрос, конечно, времени, когда такое произойдет. Anthropic в первой версии сказал, что если они считают использование вами моделей недобросовестными, например, вы обучаете своего конкурента или используете его для кибератак, то они могут незаметно для вас, вы будете переведены на более глупую модель. Компании видят риск, в том числе Amazon видит риск для себя, и если они нашли способы, как можно абьюзить использование модели, с этим надо разбираться. Другой вопрос, что, судя по всему, из-за того, что Anthropic не отреагировал, пришлось включить государственный ресурс. Непонятно, могут ли их отменить или нет, будет ли у нас AI по паспортам. В каком-то чате я читал смешную шутку, что водители, которые лишатся работы в Америке из-за self-driving car'ов, теперь будут продавать свои паспорта людям за пределами Америки, чтобы они могли использовать топовые AI. Мне кажется, это очень похоже на ближайшее будущее.
12: В Anthropic назвали проблему преувеличенной, указав, что найденные способы обхода защиты встречаются у многих ИИ-моделей, даже не таких продвинутых. Парадоксально, но о так называемой прорехе в коде стало известно от Amazon, одного из крупнейших инвесторов самой Anthropic. Известно, что корпорация поставляла чипы для тех самых моделей Claude, а в апреле объявила новые многомиллиардные инвестиции в стартап. При этом Amazon не вставлял палки в колеса партнеру специально. По данным политика, компания отвечала на прямой запрос администрации – оценить новую модель. Глава Пентагона Пит Хексет назвал правильным решение выгнать разработчика из Министерства войны, припоминая конфликт ведомства с Anthropic по поводу использования Claude в военной операции в Венесуэле. В Белом доме уже уточнили, что прошлые разногласия не имеют отношения к нынешним запретам властей. Не считая забот администрации о нацбезопасности, ситуация может стать переломной для рынка ИИ, считает гендиректор Angel Relations Group, преподаватель бизнес-моделей ИИ в Вышке Алексей Карлов.
4: Подобные прецеденты уже были. По заявлению в прессе от компании OpenAI и Anthropic о том, что китайские решения и другие мировые дистиллируют свои решения, то есть обучают свои нейронки на базе американских решений. Второе, возможно, это попытки войти в новый мир лицензирования не только физических технологий, например, процессоров, но и софтверных технологий, нового вида программного обеспечения, а именно ИИ-моделей. А если можно что-то лицензировать, значит, с этого можно получать налоги.
12: Для Anthropic события разворачиваются на фоне подготовки к IPO. В начале июня стартап конфиденциально подал документы на первичное размещение, опередив своего главного конкурента OpenAI. По итогам последнего инвестраунда компания также получила оценку свыше 900 миллиардов долларов, став самым дорогим разработчиком ИИ-моделей. Эксперты уверены, что последние ограничения не помешают Anthropic вырасти в цене, а наоборот, только привлекут инвесторов в ходе IPO. Часто технологии, вызывающие резонанс и запреты, только подтверждают революционность решений. Источник Axios также сообщал, что правительство планирует заблокировать Fable только на несколько недель, которые потратит на укрепление киберзащиты официальных органов США. Алина Орлова, Гуар Рутовская, Business FM.
3: Как откроются рынки в понедельник? Рубль немного просел, официальный курс доллара Банк России повысил до 71 рубля 91 копейки, юаня до 10 рублей 61 копейки. Нефтяные котировки опустились ниже 87 долларов по марке Brent. Причиной такой динамики стали заявления Трампа о том, что мирный договор между Ираном и США может быть подписан уже в ближайшие дни. Падение ускорилось после выхода данных о запасах сырья в Соединенных Штатах, которые превысили прогнозы аналитиков. Российский фондовый рынок продолжил снижение. Индекс Мосбиржи закрылся на отметке 2515 пунктов. В центре внимания инвесторов возможное заключение мирного договора между США и Ираном и, соответственно, разблокировка Ормузского пролива, а также заседание Банка России по ключевой ставке в пятницу 19 июня, говорит инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
7: Цены на нефть уже снизились в район 85-86 долларов за баррель. На новостях о возможном заключении мирного договора договора, но могут снизиться еще больше, примерно до 80, а может и ниже, долларов за баррель в случае реального заключения сделки. Трамп в последние месяцы примерно 40 раз говорил о возможности мира с Ираном, но ситуация не менялась. Но в этот раз у участников торгов больше уверенности в возможности мира и разблокировки Ормузского пролива. Более низкие цены на нефть могут негативно повлиять на динамику российского фондового рынка и рубля на открытие торгов. Рубль на более дешевой нефти весьма вероятно снизится в район 73-74 рублей за доллар. Ну а фондовый рынок может также снизиться на более низкой нефти, особенно акции нефтяных компаний, хотя они особо и не росли на дорогой нефти. В то же время заседание Центрального банка в пятницу, скорее всего, приведет к снижению ключевой ставки. Весьма вероятно, что Центральный банк уменьшит ключевую ставку на 50 базисных пунктов. Это может оказать некоторую поддержку фондовому рынку в конце недели, тем более, что российские акции выглядят сильно перепроданными.
3: Инвест-стратег Укари Капитал Сергей Суверов. Распродажи на российском рынке акций идут рекордные 14 недель подряд. Аналитики пока не видят драйверов ни для хорошего роста индекса Мосбиржи, ни для его закрепления ниже 2500 пунктов, говорит начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст Олег Абелев.
6: Я думаю, что рынок будет по-прежнему в довольно нервном состоянии пребывать. В пятницу будет решение по ставке. В среду выйдут данные по инфляции, которые последние смогут на эти решения повлиять. И плюс, конечно, будет активно мир смотреть, а не соврал ли в очередной раз Трамп, когда объявил о том, что вроде как соглашение между Ираном и США достигнуто. Поэтому я думаю, что понедельник-вторник рынок будет очень осторожно на это все смотреть и на это реагировать. У рынка по этому поводу большие сомнения. Ну и российский рынок тут, безусловно, будет зависеть от курса рубля в первую очередь. Если рубль продолжит оставаться крепким в течение первой половины недели, то очевидно, что на рынок это будет влиять негативно, это будет сдерживать рост рынка в силу того, что у нас в базе расчета индекса почти 2/3 капитализации — это как раз валютные экспортеры, для которых крепкий рубль не есть хорошо. Если говорить про валютный рынок, то здесь по-прежнему курс определяется притоком оттоком иностранной валюты, низким спросом на валюту со стороны импортеров, большими притоками иностранной валюты из-за высоких цен на нефть на мировых рынках и невозможностью Минфина быстро абсорбировать эти притоки иностранной валютной ликвидности через интервенции по бюджетному правилу. Он, конечно, это пытается делать, но делает это в рамках расписания и правила. Возможно, после 6 июля это правило будет и продлено. Ну, курс в районе 75-76, я думаю, это было бы очень неплохо завершить неделю. Все, кто ожидает движения близок к 80, понимают, что разово, моментально это сделано быть не может, даже если ставка будет снижена до 14 в пятницу на 50 базисных пунктов. Наиболее популярный сейчас такой вероятный прогноз по решению ЦБ, это вряд ли сильно изменит ситуацию. То есть курс будет плавно слабеть, но плавно, ключевое слово «плавно».
3: Начальник аналитического отдела инвесткомпании «Реком-Траст» Олег Абелев. В субботу глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков спрогнозировал курс доллара на уровне 80 рублей к концу года. По его словам, укрепление рубля в настоящее время связано с ростом стоимости нефти на фоне конфликта на Ближнем Востоке. При текущих ценах на сырье бюджетное правило работает на укрепление рубля, и опустить планку по цене отсечения крайне сложно.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Однажды летом. Согласно словарю Даля, пикник – это угощение складчиной или загородная пирушка. Трапеза компании на природе – явление древнее. Вероятнее всего, моду на него ввели англичане, которые пировали после удачной охоты. Само слово появилось в обиходе в конце 17 века и произошло от французских «пике», в переводе «накалывать», и «ник» – мелочь, незначительная вещица. Гастрономические предпочтения в каждой стране разные. Англичане едят на пикниках в основном разнообразные сэндвичи. Французы предпочитают сыр, ветчину, хрустящие булочки и вино. В дореволюционной России были приняты пикники со всевозможными пирогами. А современные россияне уже не одно десятилетие на природу выезжают не на пикник, а на шашлыки. Однажды летом на Бизнес ФМ. Карьера с Ольгой Дементьевой.
8: Работодатели с каждым годом публикуют все меньше и меньше вакансий. Вы наверняка заметили. В этом году примерно на 20% реже, чем в 2025. И, к сожалению, этот тренд будет усиливаться по разным причинам. Давайте их обсудим подробнее.
9: В июне этого года в Госдуме впервые прозвучало предложение ввести штрафы за указание завышенных зарплат в вакансиях. Причем размеры штрафов нешуточные – до 500 тысяч рублей. Также обсуждается возможность обязать работодателей раскрывать в вакансиях структуру оплаты труда, то есть указывать оклад, премии и даже надбавки. Более 60% соискателей сталкивались с расхождением заявленной реальной зарплаты, так высказался зампред комитета по бюджету и налогам. Если такая инициатива пройдет, то каждый HR окажется перед дилеммой – публиковать или не публиковать вакансии. И уже прямо сейчас многие выбирают тихий найм. Что это такое? Дело в том, что многие вакансии публикуются только чтобы изучить рынок соискателей и понять их зарплатные ожидания. То есть проблема не в том, что работодатели завышают зарплатные вилки в публикациях. Нет, скорее они вовсе не указывают никакие вилки, но оценивают отклики, проводят собеседования и часто выбирают внутреннего кандидата. Или вообще никого не нанимают, а перераспределяют обязанности внутри отдела. На снижение количества вакансий влияет и автоматизация, и экономическая нестабильность, и рост процентных ставок. И при этом есть огромное количество вакансий, которые никогда нигде не опубликуют. Это топовые позиции в основном, и их отдают в работу хедхантерам, например, мне. Без всяких публикаций хедхантер или консультант Executive Search, правильнее сказать, способен оперативно закрыть самую сложную вакансию. Ведь он, как навигатор на рынке талантов и про зарплатные

0: США согласны разморозить 25 миллиардов долларов иранских активов. Документ предусматривает отказ Тегерана от производства или приобретения ядерного оружия. Кроме того, Иран будет сохранять ядерный статус-кво до окончательного утверждения договоренности. Этот пункт предполагает отказ от обогащения урана и развития ядерной инфраструктуры. США разрешат Ирану сохранить текущие запасы обогащенного урана. В тайском МИДе прокомментировали заявление российского МИДа об осторожном посещении королевства россиянами. Таиланд безопасен для всех туристов из всех стран. Случаи нарушения закона иностранцами рассматриваются без дискриминации. Это заявил представитель пресс-службы МИДа королевства. Он добавил, что в следующем году Таиланд и Россия отметят 130-летие установления дипломатических отношений и добавил, что в 2025 году Таиланд принял почти 2 миллиона туристов из России. Это самый высокий показатель среди европейских стран. На этой неделе в российском МИДе выпустили предупреждение с призывом к туристам осторожно относиться к поездкам в эту страну из-за угрозы задержания по запросу США. Британский автогонщик Льюис Хэмилтон завоевал гран-при в гонках Формулы-1 в Барселоне. Это уже 106-я победа в карьере Хэмилтона, но первый гран-при в команде Феррари, в которую британец перешел из Мерседес в прошлом году. Хэмилтон, семикратный чемпион мира, в свой 41-й год стал самым возрастным чемпионом в автогонках за последние 56 лет. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Россиян не будут штрафовать за авторизацию на сайты через иностранную почту и телефон, заверили в Госдуме. Однако, несмотря на это, бизнес присылает тревожные сообщения в нашу редакцию и делится опасениями. Подробности буквально через минуту. В Швейцарии отклонили инициативу о сохранении численности населения до 10 миллионов человек. Сейчас в стране живут около 9 миллионов и примерно каждый четвертый житель – иностранец. Швейцария оказалась перед дилеммой – нехваткой людей для экономики и растущей усталостью от миграции. В редакцию «Бизнес FM» обратилась представительница новосибирской компании, торгующей радиоэлектронными компонентами. На такую продукцию вводится обязательная маркировка. Из-за этого, как утверждает наша слушательница, уже осенью фирма может закрыться. А есть ли иное решение в этой ситуации? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Россиян не будут штрафовать за авторизацию на сайты через иностранную почту и телефон. Информация об этом не соответствует действительности, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский. Его коллеги уточнили, что принятый Госдумой закон о штрафах за несоблюдение требований к авторизации касается владельцев сайтов, а не обычных пользователей. Впрочем, бизнес пишет обеспокоенные письма в нашу редакцию и опасается штрафов за пользователей с иностранными номерами и почтой. Что в итоге меняется и для кого? Разбирался Евгений Перельчук.
3: Так называемый закон об авторизации вступил в силу еще 1 декабря 2023 года. Тогда с владельцев российских сайтов потребовали обеспечить авторизацию на их ресурс строго ограниченным числом способов. Первый способ по номеру телефона. Второй через единую систему идентификации и аутентификации. Третий через единую биометрическую систему. И четвертый через российский сервис авторизации. Все, что изменилось сейчас, депутаты одобрили поправки к этому закону и ввели штрафы за неисполнение старых норм. Для граждан до 20 тысяч рублей, для должностных лиц до 50 тысяч, для компаний до 700 тысяч рублей. За повторное нарушение юрлицам грозит штраф уже на 1 миллион 400 тысяч. Как уточнил зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, штрафы вводятся для тех, кто уже 2 года игнорирует закон. Бизнес заволновался, не будут ли теперь владельцев сайтов штрафовать за пользователей, которые заходят на их сайты с помощью иностранной электронной почты или не российского номера телефона. О своих опасениях говорит, например, администратор интернет-магазина одежды из Уфы Александр.
4: У меня небольшой интернет-магазин. Для меня непонятно. В итоге вводятся штрафы. Но, я так понимаю, это продолжение вот того самого закона. Получается, я должен теперь вести какой-то алгоритм на сайте, который будет отличать почты иностранные и не иностранные. И такой же, соответственно, вопрос касается номеров телефонов. У меня точно, скорее всего, найдутся, я уверен, пользователи, которые заказывали, регистрировались через иностранную электронную почту. Такой же отсюда вытекающий вопрос тогда, например, как быть другим владельцам сайтов, более крупных, у которых могут быть клиенты иностранцы, например, и даже в том числе отечественных, например, соцсетей. У них

0: же есть возможность регистрироваться через иностранные номера телефонов в том же ВК, в Максе.
1: На фоне обсуждений новых поправок в старый законопроект в соцсетях обратили внимание, что некоторые российские сервисы ограничили авторизацию на свои сайты для тех, кто использует зарубежные способы входа, например, через Google. Такое сообщение появляется, к примеру, на сайте Авито. Пресс-служба Авито заявила, что такая авторизация запрещена с 2023 года в соответствии с законом о связи, и технически для пользователей ничего не поменялось. А вот зайти через любую привязанную почту по-прежнему можно. Еще раз, владельцам сайтов не нужно бежать отключать авторизацию иностранцам, а обычным юзерам не нужно менять свою почту на Gmail. Штрафовать по новым поправкам будут только тех администраторов сайтов, кто до сих пор не отключил возможность авторизации через функции «Войти с Apple» или «Войти с Google». Такие функции были довольно популярны на наших площадках, когда можно было зайти на отечественный ресурс, используя зарубежную учетную запись, поясняет главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов.
2: Вот это и запрещается. А использовать свою зарубежную электронную почту собственноручно созданную учетной записью, ну, формально никто не запрещает. То есть, по крайней мере, я знаю немало людей, которые до сих пор на госуслугах используют почтовый ящик Gmail, и никто им это не запрещает делать. Речь идет о запрете на использование средств аутентификации, когда происходит трансграничная передача данных. А если вы все создаете локально, то формально вы можете использовать совершенно любой адрес, да и телефон, в общем-то, тоже, если он у вас работает здесь. Можно использовать только локальную учетную запись, то есть созданную на конкретном ресурсе, или отечественные инструменты. Например, у нас очень активно действует инструмент залогиниться с ВК, например. Вы можете с помощью своей учетной записи в ВК войти в какой-то сервис абсолютно без проблем.
1: Таким образом, войти с помощью почтового ящика от Google и оставить на своем сайте функцию «Войти с Google» — это не одно и то же. Первое и сейчас не запрещается, а за второе теперь положены штрафы. Но все крупные ресурсы отключили запретные функции еще пару лет назад. И сейчас, чтобы их встретить, надо еще постараться. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: Швейцарцы отказались ограничивать население страны. На референдуме, инициированном правоконсервативной партией SVP, большинство жителей не поддержали инициативу, по которой население Швейцарии до 2050 года не должно было превысить 10 миллионов человек. По предварительным итогам подсчета голосов, против инициативы выступили около 55% избирателей, сообщают Блик и Neue Zürcher Zeitung. А сейчас в Швейцарии живут около 9 миллионов человек, и примерно каждый четвертый житель страны иностранец. Согласно предложению SVP, если население страны превысило бы 9,5 миллионов человек, власти должны были бы ограничить миграцию, прежде всего в сфере убежища и воссоединения семей. Швейцария оказалась перед дилеммой – нехваткой людей для экономики и растущей усталостью от миграции. Как сами швейцарцы смотрят на эту ситуацию, рассказывает гид-переводчик из Цюриха Лидия Майер.
4: Швейцарцы, ребята, очень прагматичные. Население Швейцарии сейчас стареет. И есть статистика, что через 20 лет там больше половины будет пенсионеров. И вопрос в том, что швейцарки не рожают сейчас. Кто будет платить нам пенсию? Если не будет притока иностранцев, кто будет в Швейцарии работать? Большинство моих знакомых швейцарцев именно так это дело видят. Когда-то произойдет переломный пункт, что будет большинство населения Швейцарии не швейцарцы, и удастся ли нам хранить свои традиции, вот этот вопрос стоит ребром. Ограничивать прирост мигрантов нужно. Но вот именно эта цифра, вот именно этот подход, это неправильно. Так думают очень многие. В чем дело? Человек ищет работу. Его не берут, потому что он швейцарец, у него должна быть большая зарплата. Они на эту должность возьмут немца, который согласится работать за 60%. У нас очень большой страх перед мусульманами. И очень, конечно, не хочется вот этих всех беженцев принимать. Тут нехватка квартир, школ, потому что иностранцы, они приезжают со своими детьми. То есть это нагрузка не на вот эти все услуги, на образование, на медицинскую услугу. То есть нам записаться к доктору, ну, если вот не прям неотложный случай, мы можем записываться за 3-4 месяца, потому что просто их не хватает. Уже в некоторых районах, в школьных классах, половина детей, если не больше, просто не говорят по-немецки. Если бы можно было ограничить как-то только это, а не все вообще, и не было бы вот этой цифры 10 миллионов, но я думаю, что проголосовали бы большинство за.
3: Гид-переводчик из Цюриха Лидия Майер. ЕГР. Для Швейцарии это уже не первая попытка ограничить миграцию через референдум. Еще в 2014 году та же партия SVP с минимальным перевесом провела инициативу против массовой иммиграции. Тогда речь шла о квотах на въезд иностранцев и пересмотре соглашений с Евросоюзом о свободном передвижении людей. А в 2020 году SVP снова попыталась внести на референдум более жесткие ограничения, однако почти 62% жителей проголосовали против. Бизнес против маркировки. В редакцию «Бизнес.ФМ» обратилась представительница новосибирской компании, торгующей радиоэлектронными компонентами. На такую продукцию вводится обязательная маркировка. Из-за этого, как утверждает наша слушательница, уже осенью фирма может закрыться. Подробности у Михаила Задорожного.
5: «Бизнес говорит».
6: Компания РЗА реализует со склада радиоэлектронные компоненты, резисторы, транзисторы, реле и так далее. Причем многие еще советского производства. Спрос есть. В стране хватает промышленного оборудования, выпущенного в СССР. Оно требует обслуживания и ремонта. Соответственно, основные продажи в сегменте B2B, хотя в розницу фирма тоже торгует. Маркировка радиоэлектронных компонентов в системе «Честный знак» стала обязательной с 1 мая, но складские остатки можно продавать без маркировки до 30 ноября. Проблема в том, что запасы готовой продукции у новосибирской компании очень большие, а работников, чтобы все промаркировать, мало, продолжает сотрудница РЗА Айгуль Соловьева.
7: Из-за того, что наш каталог более 10 тысяч позиций, и это в основном складские запасы, то мы нашими ресурсами, которые составляют 10 сотрудников в нашей компании, никак не можем промаркировать каждую единицу нашей продукции. Из-за этого мы вынуждены будем этой осенью закрыть бизнес, потому что мы попадаем под систему «Честный знак». И наклейки, на самом деле, они не такие уж и дорогие. Мы можем себе это позволить, естественно. Именно трудовые затраты и невозможность успеть к выходу этого закона физически все это переработать.
6: Обязательная маркировка вводится только на отдельные виды радиоэлектронной продукции. Они перечислены в постановлении правительства, которое есть в открытом доступе. По оценке самой компании РЗА, промаркировать надо около 70% складских запасов, то есть порядка 7 тысяч единиц продукции, что тоже немало. Мы обратились в Центр развития перспективных технологий. Это оператор системы «Честный знак». Спустя несколько дней получили ответ. Специалисты ЦРПТ связались с новосибирской фирмой и предложили ей помощь в обучении сотрудников для работы в системе. На вопрос, как можно прокомментировать заявление, что фирме придется закрыться из-за введения маркировки, руководитель управления промышленными товарами ЦРПТ Тигран Аветисян ответил так.
8: Насчет закрытия бизнеса такую тенденцию точно подтвердить не могу. Мы не ФНС и не владеем информацией о открытиях-закрытиях бизнеса, однако точно со своей стороны могу отметить, что мы видим регулярный прирост регистрации участников оборота по радиоэлектронике, и на текущий момент у нас уже более 27 тысяч предприятий зарегистрированы. Это как предприятия производители, импортеры и предприятия розничной торговли, в том числе и оптовой. Маркировка остатков требует в любом случае определенного внимания, определенной работы со стороны отрасли. Сейчас вот срок маркировки остатков завершается в конце ноября текущего года, но по нашим сведениям рассматривается возможность правок в постановлении, которые продлят период маркировки остатков, в том числе по многочисленным просьбам производителей, импортеров и иных участников отрасли, и, скорее всего, до весны этот срок будет продлен.
6: Нужна ли вообще маркировка радиоэлектронных компонентов? Этот вопрос мы задали исполнительному директору Ассоциации консорциум отечественных разработчиков систем хранения данных Олегу Изумрудову.
9: Когда мы говорим про радиоэлектронную продукцию, мы прекрасно понимаем, что на сам компонент нанести маркировку невозможно. Он слишком мал. Никакой маркировки в виде наклейки на него не применить. Наклейки будет намного больше, чем десяток этих компонентов. Будет маркироваться, грубо говоря, коробочка, куда они все сложены. А там их может быть сотни, ну, штук или тысячи в этой коробочке. Много раз уже сами участники рынка, которые отвечают за оборот радиоэлектронной продукции, кто производит радиоэлектронную продукцию, они много раз говорили о бессмысленности самой маркировки именно из-за того, что компоненты, которые предлагают маркировать, бесконечно малы относительно маркировки в виде QR-кода.
6: Сейчас в новосибирской компании РЗА рассматривают вариант, который обсуждался с представителями ЦРПТ. Зарегистрироваться в честном знаке, ввести товар в оборот, то есть подать сведения о нем в систему, но получать QR-коды только на заказанные покупателями товары. Это позволит обойтись без тотальной маркировки складских запасов. Михаил Задорожный, Елена Марчукова, «Бизнес.ФМ».
5: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес.ФМ» на портале bfm.ru. Музейные ценности. Необычный художественный музей, носящий имя Барни Смита, находится в американском городе Колония, штат Техас. Увлечением всей жизни для водопроводчика Барни Смита стало создание настоящих произведений искусства на крышках унитазов. Среди его творений – стульчики с гербами и флагами, эмблемами спортивных команд, символикой американских штатов. Параллельно Барни пополнял свою коллекцию подлинными раритетами. Среди них – сиденье унитаза из частного самолета Аристотеля Анасиса или стульчак из дворца Саддама Хусейна, который Смиту прислал американский военнослужащий, участвовавший в захвате резиденции. Когда об увлечении парня рассказали СМИ, он оказался завален предложениями о продаже коллекции. В 2017 году Смит пошел на это, но с условием, что его собрание сохранят как музей. Музейные ценности на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
10: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Всероссийская ассоциация рыбопромышленников предлагает изменить порядок госзакупок рыбной продукции, выделив ее в отдельную категорию. Об этом говорится в письме организации в Минсельхоз. Сейчас 23% ассортимента рыбы социальные учреждения приобретают через комплексные закупки, где рыба продается вместе с другими продуктами. Такой формат не позволяет участвовать в торгах непосредственно производителям, только трейдерам. В организации считают целесообразным выпустить отдельное постановление правительства, которое установит требования к формированию лотов рыбной продукции. Это должно обеспечить доступ к торгам для рыбопромышленников. Российские компании в первом квартале импортировали больше всего вина из Италии, Грузии и Латвии. А Франция впервые с 2015 года вернулась в пятерку основных поставщиков. Это следует из статистических данных. Крупнейшим поставщиком вина в Россию в январе-марте этого года осталась Италия. Экспорт достиг почти 53 миллионов долларов, увеличившись за год на 2/3. Кроме того, в тройку, как и в первом квартале прошлого года, вошли Грузия – 32 миллиона долларов и Латвия – 25 миллионов. Четвертое место за собой сохранил Польша. Она в первом квартале этого года отправила в Россию вдвое больше вина, чем за такой же период прошлого года. Почти 19 миллионов долларов. Франция по итогам первого квартала впервые с 15-го вернулась в топ-5, вытеснив оттуда Португалию. Французские виноделы отправили в Россию вина на 10,5 миллионов долларов. Почти в 14,5 раз больше, чем 732 тысячи долларов в январе-марте 25-го. Падение спроса на услуги каршеринга в Москве привело к тому, что в январе-апреле 26-го общий оборот рынка снизился на 17,7% до более чем 17 миллиардов рублей. В столице выручка каршеринга снизилась на почти 19% год-году, составив в январе-апреле 16,5 миллиардов рублей, в Подмосковье на 8,3% до 50 миллионов рублей. Спрос падает из-за роста цен, на которые влияют удорожание себестоимости автопарка и повышение налогов. Также спрос издерживает и ограничения в работе мобильного интернета, которые требуются для открытия и закрытия машин через приложение, а также для навигации в городе. Это объясняют эксперты на странице Коммерсанта. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете Business FM. Суд вернул школьнице из Хабаровска результаты ЕГЭ, которых она лишилась после снятого TikTok-ролика про шпаргалки. Почти год выпускница вместе с отцом оспаривала аннулирование экзамена по литературе и в итоге смогла вернуть баллы через суд. Подробнее Олеся Савоськина.
11: Все началось в прошлом году с TikTok-ролика, в котором 11-классница показывала, как прятать шпаргалки в одежде и специальных карманах и незаметно доставать их во время экзамена.
12: Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, мне кажется, что я ничего не знаю. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, я уже сходила в церковь, поставила свечку. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, я ассоциирую себя с недорослем, который ничего не знает и не понимает в учебе. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, у меня будут полные трусы шпаргалок.
11: Видео быстро разлетелось по соцсетям, а затем дошло и до Рособорнадзора. Автора ролика вычислили. Видео посмотрела Государственная экзаменационная комиссия, и уже через 10 дней после экзамена школьницы аннулировали результаты ЕГЭ по литературе без права пересдачи в текущем году. Причем прямо на экзамене девушку ни на чем не поймали. Но Рособорнадзор настаивал. В ролике фигурировали реальные задания, а сама выпускница во время ЕГЭ трижды выходила из аудитории. Школьница и ее отец отвечали, видео было постановочным и снималось уже после экзамена ради просмотров и подписчиков. Для ролика девушка даже специально переоделась в шорты с карманами вместо школьной формы, а сам ЕГЭ писала в другой одежде. В итоге спор вокруг ЕГЭ превратился в разбирательство о том, насколько ролик в соцсетях может вообще считаться доказательством списывания. Почему суд все-таки встал на сторону школьницы, объясняет руководитель консалтинговой группы Vivi Cube, общественный уполномоченный по информационным технологиям и цифровизации в Москве Вадим Ткаченко.
13: Когда человек снимает какой-то ролик, понятно, что он это делает не в классе, в котором сдавался экзамен ЕГЭ. Это другая обстановка, там, возможно, сидят актеры. Поэтому, естественно, вот это и был аргумент основной у суда, что не доказан факт именно наличия шпаргалки во время экзамена. То есть не был удален ученик, не было замечаний во время экзамена, а уже после того, как были начислены баллы, признали экзамен несостоявшимся. У ученика снимаются баллы только в том случае, если он нарушил условия проведения ЕГЭ. То есть у нас предусмотрена ответственность административная и уголовная за раскрытие информации, за нарушение правил проведения ЕГЭ или зачисление лишних баллов и так далее. В данном случае не было ни административной, ни уголовной ответственности. Возникала дисциплинарная, но так как она доказана не была, суд встал на сторону ученика и родителя и признал, что не было использования шпаргалок на самом экзамене. А то, что человек распространяет шпаргалки у себя в ТикТоке, ответственности за это не предусмотрено.
11: Похожий случай недавно произошел и в Кабардино-Балкарии. Там выпускник через суд тоже смог вернуть аннулированные баллы по физике. Комиссия заподозрила школьника в использовании шпаргалки, но суды всех инстанций не нашли доказательств списывания. Для школьницы из Хабаровска все в итоге закончилось хорошо. Она поступила в театральную мастерскую Егора Дружинина и переехала в Москву. Редакция Business FM связалась с выпускницей, однако она отказалась комментировать ситуацию безвозмездно. Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, Business FM.
3: Занзибар без пересадок. Прямые рейсы со 2 июля по 24 октября планируются из Москвы по вторникам, четвергам и субботам. Почему выбраны эти даты и зачем туристы едут в Танзанию? Наталья Воробьева об этом.
14: Пока прямых рейсов на Занзибар нет. Летят сначала в крупнейший город Танзании Дар-эс-Салам, а потом только на остров. Он находится в 40 километрах от побережья страны. Вообще Занзибар – это архипелаг в Индийском океане. В его основе три острова. Но обычно говоря, Занзибаре имеют в виду остров Угуджа. Там старейшая часть столицы Занзибар – Стоунтаун, каменный город. Одна из его главных достопримечательностей – дом лидера легендарной рок-группы Queen Фредди Меркьюри. Здесь он прожил практически до 18 лет. Тогда его звали Фарух Балсара. Со 2 июля билеты на прямой перелет в Занзибар уже продаются. С 9 по 17 июля он стоит от 76 тысяч рублей туда и обратно. Перевозчик Air Tanzania, рейс Москва Дар-эс-Салам с технической остановкой на Занзибаре. Все выглядит так. Сначала 8,5 часов лететь до острова, потом 3-часовая пересадка, а далее 40 минут до конечной точки. Всего 12 часов. При этом обратный прямой рейс только из Дар-эс-Салама. И перелет в Москву сократится до 9 часов. На Занзибаре средняя температура воздуха плюс 28, воды плюс 26-29. Это исключительно пляжный отдых. Белый песок, бирюзовый океан и морепродукты. Лучшее время для отпуска с июня по октябрь, когда сухо и безветренно. Примерно на это время и планируются прямые рейсы, говорит гендиректор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
15: Единственный минус он всегда был перелет. Сейчас мы готовимся к запуску прямого авиасообщения. Туристы активно спрашивают, но мы пока ожидаем от перевозчика, какие квоты мест они распределят именно на туроператоров, потому что порядка 2-3 туроператоров обратились за квоты мест. Если все получится у туроператоров, операторов появятся гарантированные перелеты, но я по-прежнему считаю, что большая часть потока будет идти не на прямой перевозке, поскольку она все-таки не имеет ежедневную частоту, а на транзите через Ближний Восток, который по-прежнему востребован, плюс всегда транзит будет дешевле. Это фактор, который последние годы с нами. Надо понимать, что в Танзанию обычно туристы летают не менее чем на 10 дней, и цена начинается от 220-250 тысяч рублей.
14: При выборе отеля стоит учитывать нюансы. Не все пляжные отели действительно удобны для купания. Из-за отливов иногда от берега до глубокой воды приходится идти 300-500 метров по отмели. Местная кухня скорее напоминает индийскую. Алкоголь продается в отдельных магазинах. Официальная валюта – танзанийский шиллинг, но почти везде принимают доллары США. Многие цены в отелях, турах и экскурсиях указываются именно в долларах. И лучше брать купюры нового образца. А для мелких покупок все-таки менять их на местную валюту. Главное достояние страны – это национальные парки, где можно увидеть большую африканскую пятерку. Это 5 видов самых известных и опасных диких животных Африки. В нее входят львы, слоны, носороги, буйволы и леопарды. Также находятся желающие подняться на самую высокую точку Африки – гору Килиманджаро, высота которой почти 6 тысяч метров. Восхождение на нее – эквивалентно путешествию от экватора к Северному полюсу. Новый авиаперелет создан не случайно. Туроператоры говорят, что российские туристы любят сначала понежиться на солнце и поплавать в океане, а потом только разглядывать достопримечательности. Поэтому оптимальный отдых для Танзании именно 10 дней, говорит гендиректор туристической сети «Розовый слон», вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Мкрчан.
16: Вот наши люди как любят приехать на Занзибар, побыть 4-5 дней, после этого перелет в город Аруши, это север Танзании, в сторону Килиманджаро, дальше трансфер в Нгоронгоро, еще дальше Масаи-парк, Серенгети-парк, это там, где вы можете увидеть большую африканскую пятерку, причем не надо даже долго искать львов этих, леопардов, гепардов, носорогов, это все буквально рядом, близко, в течение пары-тройки часов вы можете увидеть до сотни животных различных.
14: Однако, как отмечают туроператоры, пока о каком-то высоком спросе на Занзибар говорить не приходится. Наши соотечественники Занзибар, а значит и Танзанию, воспринимают как зимнее пляжное направление. Наталья Воробьева, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
5: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Между делом с Кирой Альтман.
17: Дело не в моноаромате, а дело в том, что после пандемии наши носы захотели вот чего. В гостях у бьюти-босса Натальи Черкасовой включаю микрофон и записываю.
18: После пандемии к нам пришли вот эти вот сильные, насыщенные, красивые, здорово придуманные ароматы. И мы от того, что сидели долго и мыли руки все время санитайзерами, да, мы прям хотели что-то такое вдыхать красивое, дайте нам вот это вот, потому что мы устали от плоского запаха. Очень много ароматов. Еще 15 лет назад в год выходило 400-500 ароматов в мире. То сейчас это тысячи. Тысячи новых брендов, тысячи новых ароматов. И энд придет такое спокойствие. Может быть, это будет композиция, но она будет понятная, простая. И придет тренд на простые, натуральные, природные, спокойные запахи. Ну и как такой прикол, на Новый год я сделала набор свечек с ароматом огурца, с ароматом помидора и ароматом редиски. Но они так радовали всех, потому что ты открываешь свечку, а она пахнет не ванилькой. Ванилькой в Новый год понятно. Елкой в Новый год понятно. Корицей в Новый год понятно. А вот редиской непонятно. Но она свежая, и она тебя отправляет, ну, в какое-то, не знаю, лето, когда можно похрустеть редиской, вытащивая ее из грядки. Вот.
17: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Солифлор. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
5: Между делом на Бизнес ФМ. Культ наличности. Лица на банкнотах. Фрида Кало обрела мировую известность благодаря своим сюрреалистичным автопортретам, которых она символично изображала события своей жизни. В возрасте 18 лет она попала в страшную автокатастрофу. Именно тогда, оправляясь от травм в больнице, Фрида впервые взялась за кисти и краски. Спустя 4 года она вышла замуж за известного в Мексике художника Диего Ривьеру. Супругов объединяло не только творчество. Оба были коммунистами, а их совместная жизнь была настолько бурной, что превратилась в легенду. Ссоры, романы на стороне, развод и повторный брак. Фриде приписывали даже роман с Троцким, который, бежав в Мексику из СССР в 1937 году, остановился в имении художников. Но, несмотря ни на что, Фрида и Ривьера оставались вместе. Вместе и попали на банкноты номиналом в 500 мексиканских песо. Культ на личности. На Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
10: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Спецпосланник Трампа Стив Уиткоф и зять американского президента Джаред Кушнер приедут в Россию в ближайшее время. Об этом во время телефонного разговора договорились Дональд Трамп и Владимир Путин, рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков. В предыдущий раз эти американские представители посещали Россию в конце января и общались в Кремле с Владимиром Путиным. Российский президент поговорил по телефону с американским в воскресенье. Разговор продлился 55 минут. Обсуждали двухсторонние отношения. Украинский вопрос, потенциальное соглашение США с Ираном. И также Путин поздравил Трампа с днем рождения. 14 июня ему исполнилось 80 лет. Поддержка Дональда Трампа среди сельских жителей США упала до нового минимума на фоне роста цен на топливо и продукты питания. Об этом пишет Рейтер. В июне деятельность президента одобрили лишь 50% респондентов из сельской местности. Для сравнения, в феврале 25-го, вскоре после его вступления в должность, этот показатель составил 60%. Доля недовольных деятельностью Трампа сельских жителей выросла с 34 до 48%. Исследователи отмечают, что это тревожный сигнал для республиканцев партии, поскольку сельские избиратели традиционно входят в ключевой электорат президента США. Главная причина недовольства – экономическая политика Белого дома. Через 5 лет генно-модифицированные люди могут стать реальностью. Исследователи из Колумбийского университета испытали новую технологию редактирования ДНК на человеческих эмбрионах. Она позволяет очень точно исправлять отдельные генетические ошибки, которые могут вызывать тяжелые наследственные заболевания. В перспективе это позволит менять внешность, здоровье и другие характеристики еще до рождения. Спрос на такую услугу уже есть, особенно среди состоятельных клиентов клиник ЭКО. Однако метод пока нельзя считать полностью безопасным. В ходе экспериментов специалисты обнаружили нежелательные изменения в генах, а последствия таких вмешательств для будущего человека еще недостаточно изучены. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Центр избирком Армении огласил окончательные итоги парламентских выборов. Партия премьера Пашиняна «Гражданский договор» набрала более 49% голосов и единолично сформирует правительство. Как оценивают итоги выборов? Режим ЧС из-за прорыва дамбы на реке Кубани, введенного в 4 поселениях Краснодарского края. Вода наступает на фермерские территории и губит посевы. Есть угроза затопления жилых домов. Каков дальнейший прогноз? Студент из Екатеринбурга смог впечатлить Тима Кука. Российский стартапер Антон Баранов представил топ-менеджерам Apple свое приложение для iPhone. А что в нем особенного? Эти и другие темы в эфире Business FM. Центр избирком Армении огласил окончательные итоги парламентских выборов. Они прошли 7 июня. Партия премьера Николы Пашиняна «Гражданский договор» набрала 49,74% голосов и единолично сформирует правительство. Блок «Сильная Армения» во главе с российским миллиардером армянского происхождения Самвелом Карапетяном получил более 23%. Блок «Армения» экс-президента Кочеряна 9,9%. А партия «Процветающая Армения» бизнесмена Гайдзе Тагика Царукяна с результатом 3,99% не смогла преодолеть проходной порог в парламент в 4%. Сразу после объявления результатов в здании ЦИК в Ереване собрались тысячи сторонников оппозиции. Территорию оцепили десятки полицейских, а вход в избирком перекрыт. Протестующие называют выборы украденными, комментирует армянский политолог Грант Микаэлян.
19: Прошли в парламент всего 3 партии. На фоне этого происходила акция протеста, поскольку 4-я партия, партия «Процветающая Армения», опротестовала результаты. Дело в том, что до отмены результатов выборов на нескольких участках эта партия проходила в парламент. А после отмены вдруг оказалось, что она не проходит в парламент. Соответственно, эта партия и другие оппозиционные партии обвинили власть в том, что они подделали результаты выборов. Мы не знаем точно, что происходит в Центральной избирательной комиссии, в судах, но Пашинян публично озвучивает, что влияет на эти институты. А что касается того, что Центральная избирательная комиссия, как она принимает решения, можно сказать, что руководителем Центральной избирательной комиссии является представитель партии Пашиняна и политически очень ангажированное лицо. И поэтому здесь ожидать нейтральности как института от Центральной избирательной комиссии не стоит. То, что оппозиция является вся пророссийская, это пиоратив, который придумали власти Армении. Оппозиция представлена национальными силами и, скажем так, отношение к России у них настроено на сотрудничество, но это не значит, что они видят все приоритеты внешней политики Армении исключительно с Россией. Можно ли сказать, что выборы были честными? Нет, выборы не были ни справедливыми, ни свободными. Почему? Начнем с того, что на фоне выборного процесса в Армении были массовые аресты. Только из партии «Сильная Армения», это 2-я партия, которая набрала 23,3% по официальным данным, только из членов этой партии было арестовано или задержано 700 человек, из которых более 100 до сих пор в заточении. Похожие репрессии, но в меньшем масштабе, применялись и к другим партиям. Кроме того, власть обвиняла оппонентов во всех смертных грехах. Кроме того, активно использовался админресурс, давление на избирателей и в том числе разные технологии типа каруселей, которые обеспечивают, ну, если не прямой вброс бюллетеней, то, судя по подсчетам, от 100 до 130 тысяч дополнительных голосов дали власти сверх того, что она реально получила от избирателей. Это вот по косвенным подсчетам. Условное непризнание итогов, оно будет сохраняться долго, в отличие от прошлых выборов, когда оппозиция не оспорила. Эти результаты выборов оппозиции признаны не будут, но и не будут, скорее всего, отвергаться полностью, поскольку оппозиция, скорее всего, пойдет в парламент. И если оппозиция пойдет в парламент, то, соответственно, она тем самым не признать его легитимность не может, но может ее, скажем так, оспаривать.
3: Армянский политолог Грант Микаэлян. Парламентские выборы в Армении прошли в условиях беспрецедентного давления властей на оппозицию, считает политолог Артур Атаев.
20: Царукяну было объявлено о том, что будут применены санкции в отношении его ближайших родственников и в отношении него самого. Про Кочеряна говорили, что в контексте подавления акций протеста в 2008 году он должен находиться в тюрьме, а самого Карапетяна фактически заключили под стражу. Даже в день выборов он находился под домашним арестом. Опять-таки, беспрецедентность доказывается тем, что сейчас действующий премьер-министр заявляет о том, что вот этот трехголовый дракон в виде 3 оппозиционных сил должен быть лишен всех возможных механизмов политического участия, в том числе и материальных условий поддержки. Поэтому справедливости и равноправности здесь говорить не приходится. Для Самвела Карапетяна это успех, потому что для Пашиняна сегодняшняя ситуация неудача. Это поражение, потому что он в любом случае сокращает свое присутствие в парламенте. Такого политического присутствия оппозиции не было в предыдущем составе парламента. А Самвел Карапетян нарастил свое политическое присутствие. Это серьезная обеспокоенность Пашиняна и лидеров партии «Гражданский договор». Иначе бы они так жестко себя не вели.
3: Политолог Артур Атаев. Официальный представитель МИДа России Мария Захарова заявила, что выборы прошли в обстановке беспрецедентного давления на оппозицию и вмешательства Запада. Глава ЦИК России Элла Панфилова также сообщила о многочисленных нарушениях, зафиксированных российскими наблюдателями. Оппозиционные блоки уже пообещали обратиться в Конституционный суд. Пашинян же считает свою победу бесспорной. Студент из Екатеринбурга смог впечатлить Тима Кука. Российский стартапер Антон Баранов представил топ-менеджерам Apple свое приложение для iPhone. Презентация прошла в Калифорнии. Тим Кук и Джон Тернус остались в восторге. О том, как молодой разработчик и выходец из России оказался в Купертино, мы узнали у самого Антона. Евгений Перельчук продолжит.
1: Видео со встречи выложил сам Тим Кук в своих соцсетях. На нем 22-летний Антон Баранов показывает пока еще главе Apple и его скорому сменщику Джону Тернусу свою разработку. Приложение под под названием Pitch Coach «Говори уверенно». Сервис в реальном времени следит за осанкой и качеством речи своего пользователя и затем выдает статистику по выступлению, что можно исправить и на что следует обратить внимание, рассказал Business FM сам Антон.
0: Я сделал приложение Pitch Coach «Говори уверенно», которое помогает людям представлять свои идеи на весь мир с помощью Apple Intelligence, встроенного искусственного интеллекта. Не нужно интернет-соединение, не нужно никаких серверов, все локально на устройстве. Pitch Coach может скачать кто угодно. Это может быть что пользователь MacBook, что пользователей айфонов, айпадов, наушников. AirPods, есть CoreMotion API, и оно помогает отслеживать с помощью встроенных датчиков в AirPods движение головы, и приложение просто их оценивает. Какова была осанка во время питча, во время презентации. Приложение распознает все сказанные нами слова на устройстве и оценивает количество слов-паразитов, сказанных в речи. Допустим, я запустил запись приложения во время эфира, и приложение мне все время говорит, чем я сказал сейчас И в конце приложение производит результат и говорит, у тебя было сказано столько слов-паразитов, можно улучшить, можно их добавить, отслеживать. Полноценная статистика нашей речи.
1: Антон Баранов родился и вырос в Екатеринбурге. Затем его семья перебралась в Германию и остановилась во Франкфурте на Майне. Здесь Антон продолжил обучение и вскоре поступил по спецпрограмме в Технический университет Центрального Гессена. Предложение он сделал в январе. Спустя пару месяцев отправил свою разработку на конкурс Apple Swift Student Challenge и выиграл. Оказался в числе 50 лучших молодых разработчиков. Антон вспоминает, что в возрасте 16 лет провалил важное собеседование на работу, так как из-за волнения не смог внятно и четко рассказать о некоторых своих идеях. Тогда он впервые задумался о приложении, которое следило бы за техникой выступления. Окончательное решение он принял после разговора с матерью.
0: Приложение стал разрабатывать, когда моя мама, преподаватель в университете, сказала, что у нее есть талантливые студенты, которые иногда теряют свой голос, уверенность, не просто осанку, тем самым не могут донести свою идею понятно, четко, красиво. У Apple есть отличная программа поддержки студентов, и я в этом году отправил свой проект, чтобы поучаствовать в WWDC как студент. Про меня Apple сделала интервью на своем веб-сайте как победителю Apple Swift Student Challenge. И пригласили в Куфертино, Калифорнию, оплатили перелет, отель, самоучастие в мероприятии и дали возможность представить свой проект топ-менеджерам Apple. Проект, он понравился Тиму, Джону, и они сказали то, что супер. Тим даже пошутил то, что возможно будет пользоваться им для подготовки к WWDC. WWDC прошло успешно. Главное техническое мероприятие года. Собираются разработчики со всего мира, iOS-разработчики слушают про инновации от Apple.
1: На сегодня приложение Антона скачали более 30 тысяч человек по всему миру. Молодой разработчик родом из России пока работает над приложением, выпускает к нему обновления и собирает отзывы от пользователей, в том числе и от российских. Предложение о работе от Apple пока не получал, но готов в случае чего его рассмотреть. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Business FM.
3: Режим ЧС из-за прорыва дамбы на реке Кубани введен в 4 поселениях Краснодарского края. Вода наступает на фермерские территории и гибнут посевы. В Крымском районе под водой находится уже больше 4000 гектаров сельхозземель, большая часть из которых пшеница. Есть угроза затопления жилых домов в станице Троицкой, где живут более 6000 человек. Местных предупредили о возможной эвакуации. Пункт временного размещения развернуто в местном доме культуры. К сильным паводкам и прорыву дамбы привели затяжные ливни и грозы. Май вообще стал для региона самым дождливым за последние полвека. Выпало сразу 5 месячных норм, комментирует председатель Совета Национального Семенного Альянса, а председатель Совета Агропромышленного Союза Кубани Игорь Лобач.
21: Для фермеров это потери, для края это не критично. Но людям надо искать, как можно было бы помочь возместить убытки.
22: Пока про возмещение ничего не говорили, естественно, рано, да?
21: Там, если кто застраховал, то тогда можно за что-то побороться. А если не страховали, то вообще смысла никакого нет.
22: Даже при режиме ЧС?
21: При любом режиме сельхозпосевы должны быть застрахованы.
22: А что-то спасти можно вообще после вот такого наводнения? Или это уже точно
21: нет,
22: все пропало?
21: Конечно, нет. Затопило, и там больше недели стоит вода. Вряд ли что-то будет спасено.
22: Почему прорвало вдруг?
21: Это были аномальные приток воды в Краснодарском водохранилище. Несколько дней он превышал 2000 кубометров в секунду. И если бы Краснодарского водохранилища не было, то была бы примерно ситуация такая, которая была в середине 60-х, когда Хрущев сюда приезжал, когда погибли люди. люди. Татарстанское водохранилище приняло на себя основной удар. При этом, с учетом того, что прогнозировали сброс, приток большой дополнительно, пришлось увеличивать сбросы. Краснодарская система оболования дамб, она позволяет пропускать порядка там 1200 кубов в секунду сброс в соответствии с проектом. Но в связи с тем, что русло Кубани не числили больше 10 лет, то уровень дамб в проектных отметках, а заиленное русло поднялось и уменьшило его пропускную способность. Я считаю, что это было основной причиной, почему начали прорываться дамбы. А насчет Троицкой, это постоянное, как только начинается увеличенный сброс, именно в этом месте все время рвет.
3: Председатель Совета Агропромышленного Союза Кубани Игорь Лобач. О подтоплениях в Крымском и Славянском районах из-за разлива реки Кубань местные СМИ сообщали еще в начале прошлой недели. Людей эвакуировали. Тогда местным жителям удалось остановить прорыв дамбы при помощи мешков с песком.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Однажды летом. Согласно словарю Даля, пикник – это угощение складчиной или загородная пирушка. Трапеза компании на природе – явление древнее. Вероятнее всего, моду на него ввели англичане, которые пировали после удачной охоты. Само слово появилось в обиходе в конце 17 века и произошло от французских «пике», в переводе «накалывать», и «ник» – мелочь, незначительная вещица. Гастрономические предпочтения в каждой стране разные. Англичане едят на пикниках в основном разнообразные сэндвичи. Французы предпочитают сыр, ветчину, хрустящие булочки и вино. В дореволюционной России были приняты пикники со всевозможными пирогами. А современные россияне уже не одно десятилетие на природу выезжают не на пикник, а на шашлыки. Однажды летом на Бизнес FM. Компании и корпорации.
14: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
5: Арбитраж.
14: Суд в Санкт-Петербурге постановил взыскать с немецкой компанией ZEFA Marketing & Trading более 600 миллионов евро, если она нарушит запрет на продолжение арбитражного разбирательства против «Газпрома Экспорта». Речь идет о споре в международном арбитражном суде, который российская сторона пытается остановить. ZEFA – это бывшая «Газпром Германия», которую Германия национализировала и переименовала после того, как «Газпром» вышел из ее капитала весной 2022 года. Власти ФРГ объяснили национализацию необходимостью обеспечить энергобезопасность страны.
5: Отчеты и планы.
14: Американская киностудия Lionsgate приобрела долю в Runway AI, компании, разрабатывающей генеративный ИИ для видео, сообщает Variety. Студия планирует создавать короткие сериалы на основе своих франшиз, а также запускать новые проекты и серию мероприятий, ориентированных на кинематографистов. Какие именно франшизы Lionsgate будут использованы для ИИ-сериалов, партнеры не уточнили. В портфеле студии вселенные Джона Уика, «Сумерек», «Пилы» и «Голодных игр». Microsoft не исключает, что может выделить игровое подразделение Xbox в отдельную компанию. Сейчас корпорация готовится к серьезным сокращениям штата в Xbox и пересматривает планы по созданию новой консоли под кодовым названием Project Helix. Руководство рассматривает разные варианты от превращения Xbox в дочернюю компанию до полной продажи. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес FM». На Антропик вновь сгущаются тучи. Американские власти обязали компанию ограничить доступ к своим флагманским моделям для иностранных клиентов. В Белом доме объяснили это мерами нацбезопасности. Стартапу пришлось отключить модели для всех, так как оперативно отделить пользователей невозможно. В Министерстве торговли США заявили, что доступ восстановят только после усиления мер безопасности. При этом подставили Anthropic один из крупнейших инвесторов Amazon. Компания сообщила Белому дому об уязвимости Fable 5. Подробнее Алина Орлова.
2: Сотрудники Amazon, тестируя новую модель Anthropic, обнаружили, что ИИ может игнорировать собственные механизмы защиты и предоставлять данные, полезные для кибератак. Политика писала, что эта информация быстро подняла на уши половину администрации, но переговоры чиновников с компанией, которые длились целые сутки, так ни к чему и не привели. Заблокировать доступ пришлось к пятым моделям Claude под названиями Mythos и Fable. Первая, выпущенная в начале апреля, и так была доступна ограниченному кругу IT-компаний с разрешения американского правительства. вторую презентовали буквально на неделе и позиционировали как модель со схожими характеристиками, но публичную за счет усиленных мер защиты. Об ограничениях рассуждает гендиректор компании Nevel AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
4: Единственная причина, почему Китай, например, до сих пор делает open source, просто потому что данных, необходимых для обучения моделей, у них сильно меньше. И это их способ как бы их дополучить. И это был вопрос, конечно, времени, когда такое произойдет. Anthropic в первой версии сказал, что если они считают использование вами моделей недобросовестными, например, вы обучаете своего конкурента или используете его для кибератак, то они могут незаметно для вас, вы будете переведены на более глупую модель. Компании видят риск, в том числе Amazon видит риск для себя, и если они нашли способы, как можно абьюзить использование модели, с этим надо разбираться. Другой вопрос, что, судя по всему, из-за того, что Anthropic не отреагировал, пришлось включить государственный ресурс. Непонятно, могут ли их отменить или нет, будет ли у нас AI по паспортам. В каком-то чате я читал смешную шутку, что водители, которые лишатся работы в Америке из-за self-driving car'ов, теперь будут продавать свои паспорта людям за пределами Америки, чтобы они могли использовать топовые AI. Мне кажется, это очень похоже на ближайшее будущее.
2: В Anthropic назвали проблему преувеличенной, указав, что найденные способы обхода защиты встречаются у многих AI-моделей, даже не таких продвинутых. Парадоксально, но о так называемой прорехе в коде стало известно от Amazon, одного из крупнейших инвесторов самой Anthropic. Известно, что корпорация поставляла чипы для тех самых моделей Claude, а в апреле объявила новые многомиллиардные инвестиции в стартап. При этом Amazon не вставлял палки в колеса партнеру специально. По данным Политика, компания отвечала на прямой запрос администрации – оценить новую модель. Глава Пентагона Пит Хексет назвал правильным решение выгнать разработчика из Министерства войны, припоминая конфликт ведомства с Anthropic по поводу использования Claude в военной операции в Венесуэле. В Белом доме уже уточнили, что прошлые разногласия не имеют отношения к нынешним запретам властей. Не считая забот администрации о нацбезопасности, ситуация может стать переломной для рынка ИИ, считает гендиректор Angel Relations Group, преподаватель бизнес-моделей ИИ в Вышке Алексей Карлов.
7: Подобные прецеденты уже были по заявлению в прессе от компании OpenAI и Anthropic о том, что китайские решения и другие мировые дистиллируют свои решения, то есть обучают свои нейронки на базе американских решений. Второе, возможно, это попытки войти в новый мир, лицензирование не только физических технологий, например, процессоров, но и софтверных технологий, нового вида программного обеспечения, а именно и моделей. А если можно что-то лицензировать, значит, с этого можно получать налоги.
2: Для Anthropic события разворачиваются на фоне подготовки к IPO. В начале июня стартап конфиденциально подал документы на первичное размещение, опередив своего главного конкурента OpenAI. По итогам последнего инвестраунда компания также получила оценку свыше 900 миллиардов долларов, став самым дорогим разработчиком и моделей. Эксперты уверены, что последние ограничения не помешают Anthropic вырасти в цене, а наоборот, только привлекут инвесторов в ходе IPO. Часто технологии, вызывающие резонанс и запреты, только подтверждают революционность решений. Источник Axios также сообщал, что правительство планирует заблокировать Fable только на несколько недель, которые потратит на укрепление киберзащиты официальных органов США. Алина Орлова, Гуар Рутовская, Business FM.
3: Как откроются рынки в понедельник? Рубль немного просел, официальный курс доллара Банк России повысил до 71 рубля 91 копейки, юаня до 10 рублей 61 копейки. Нефтяные котировки опустились ниже 87 долларов по марке Brent. Причиной такой динамики стали заявления Трампа о том, что мирный договор между Ираном и США может быть подписан уже в ближайшие дни. Падение ускорилось после выхода данных о запасах сырья в Соединенных Штатах, которые превысили прогнозы аналитиков. Российский фондовый рынок продолжил снижение. Индекс Мосбиржи закрылся на отметке 2515 пунктов. В центре внимания инвесторов возможное заключение мирного договора между США и Ираном и, соответственно, разблокировка Ормузского пролива, а также заседание Банка России по ключевой ставке в пятницу 19 июня, говорит инвестиционный стратег УКАРИ Капитал Сергей Суверов.
8: Цены на нефть уже снизились в район 85-86 долларов за баррель. На новостях о возможном заключении мирного договора но могут снизиться еще больше, примерно до 80, а может и ниже, долларов за баррель в случае реального заключения сделки. Трамп в последние месяцы примерно 40 раз говорил о возможности мира с Ираном, но ситуация не менялась. Но в этот раз у участников торгов больше уверенности в возможности мира и разблокировки Ормузского пролива. Более низкие цены на нефть могут негативно повлиять на динамику российского фондового рынка и рубля на открытие торгов. Рубль на более дешевой нефти весьма весьма вероятно снизится в районе 73-74 рублей за доллар. Ну а фондовый рынок может также снизиться на более низкой нефти, особенно акции нефтяных компаний, хотя они особо и не росли на дорогой нефти. В то же время заседание Центрального банка в пятницу, скорее всего, приведет к снижению ключевой ставки. Весьма вероятно, что Центральный банк уменьшит ключевую ставку на 50 базисных пунктов. Это может оказать некоторую поддержку фондовому рынку в конце недели, тем более, что российские акции выглядят сильно перепроданными.
3: Инвест-стратег Укари Капитал Сергей Суверов. Распродажи на российском рынке акций идут рекордные 14 недель подряд. Аналитики пока не видят драйверов ни для хорошего роста индекса Мосбиржи, ни для его закрепления ниже 2500 пунктов, говорит начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст Олег Абелев.
6: Я думаю, что рынок будет по-прежнему в довольно нервном состоянии пребывать. В пятницу будет решение поставки. В среду выйдут данные по инфляции, которые последние смогут на решение повлиять. И плюс, конечно, будет активно мир смотреть, а не соврал ли в очередной раз Трамп, когда объявил о том, что вроде как соглашение между Ираном и США достигнуто. Поэтому я думаю, что понедельник, вторник рынок будет очень осторожно на это все смотреть и на это реагировать. У рынка по этому поводу большие сомнения. Ну и российский рынок тут, безусловно, будет зависеть от курса рубля в первую очередь. Если рубль продолжит оставаться крепким в течение первой половины недели, то очевидно, что на рынок это будет влиять негативно, это будет сдерживать рост рынка в силу того, что у нас в базе расчета индекса почти две трети капитализации — это как раз валютные экспортеры, для которых крепкий рубль не есть хорошо. Если говорить про валютный рынок, то здесь по-прежнему курс определяется притоком оттоком иностранной валюты, низким спросом на валюту со стороны импортеров, большими притоками иностранной валюты из-за высоких цен на нефть на мировых рынках и невозможностью Минфина быстро абсорбировать эти притоки иностранной валютной ликвидности через интервенции по бюджетному правилу. Он, конечно, это пытается делать, но делает это в рамках расписания и правила. Возможно, после 6 июля это правило будет и продлено. Ну, курс в районе 75-76, я думаю, это было бы очень неплохо завершить неделю. Все, кто ожидает движения близок к 80, понимают, что разово, моментально это сделано быть не может, даже если ставка будет снижена до 14 в пятницу на 50 базисных пунктов. Наиболее популярный сейчас такой вероятный прогноз по решению ЦБ, это вряд ли сильно изменит ситуацию. То есть курс будет плавно слабеть, но плавно, ключевое слово «плавно».
3: Начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст» Олег Абелев. В субботу глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков спрогнозировал курс доллара на уровне 80 рублей к концу года. По его словам, укрепление рубля в настоящее время связано с ростом стоимости нефти на фоне конфликта на Ближнем Востоке. При текущих ценах на сырье бюджетное правило работает на укрепление рубля, и опустить планку по цене отсечения крайне сложно.
9: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
12: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 750 тысяч рублей у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б. Не оферта.
23: «Агат». Покупай выгодно.
24: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
25: Пока звучит этот текст, мир сделает 150 тысяч телефонных звонков.
26: Успеть за 10 секунд на «Бизнес FM».
27: «Сумма технологий» с Денисом Самсоновым.
28: Сказать, что на Петербургском экономическом форуме ключевой темой был искусственный интеллект, значит и преувеличить, и преуменьшить значение вопроса одновременно. Были у форума иные важные и серьезные темы, но время сейчас такое. В какой вопрос не углубись, если зайти достаточно далеко, упрешься в большую языковую модель, ее возможности, риски, влияние на экономику и политику. Сегодня о том, что было на поверхности, без углубления. Сбер представил платежный терминал «Нео» с искусственным интеллектом на борту. – интеллект адаптирует геометрию устройства под особенности каждого пользователя, помогает эффективно распознавать внешность, в том числе при плохом освещении. Все необходимые для этого вычисления происходят прямо на устройстве. Интересная ИИ-новинка – новый бизнес-ассистент Сбера. По сути, чат-банк. Его давно обсуждают в финтех-индустрии, но реализация институтом такого масштаба, насколько я знаю, первый случай. Задачи от платежей до подготовки документов решаются в режиме беседы с ассистентом. Принципиально иной способ управления бизнесом будет интересно попробовать. Т-банк рассказал о ассистенте Тая. По формальным признакам это уже агент. Задача Тая – помогать клиентам в решении повседневных задач, связанных с деньгами. Например, выбор и приобретение товаров. Тая не привязана к одному маркетплейсу и будет выбирать лучшее на всех площадках. Продвижение в глазах Таи. Новая задача для диджитал-маркетологов. Яндекс, лицей директора по развитию технологий искусственного интеллекта, выступил философски. И рассказал, что языковые модели, по сути, становятся новым интерфейсом поисковых систем. Разработать хороший поисковик гораздо сложнее, чем обучить еще одну модель. Понятно, у кого по версии Яндекс в этой гонке преимущество. Ключевой задачей названо внедрение уже существующих технологий, запасы которых хватит на 10 лет. Ну или до следующего форума точно.
10: Сумма технологий на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
11: В Москве 6:58. В студии Олеся Потапова. При атаке беспилотников в Тульской области погибли 3 человека. Еще 3, в том числе годовалый ребенок, получили ранения, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. По его словам, в нескольких поселках

0: Минут об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, беседа носила дружеский, откровенный характер. Накануне Дональду Трампу исполнилось 80 лет. Предыдущий телефонный разговор состоялся 29 апреля. Иран обнародовал содержание проекта меморандума о взаимопонимании США. В нем подтверждается приверженность Тегерана договору о нераспространении ядерного оружия. Также документ предусматривает 60-дневный период переговоров для достижения окончательного соглашения по ядерной проблеме. Полное снятие первичных и вторичных санкций США, пишет агентство МИХР. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 7 утра в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. США и Иран заключили мирную сделку. Это подтвердили уже обе стороны. Вашингтон и Тегеран согласились на немедленное окончательное прекращение огня на всех фронтах. Официальное соглашение будет подписано 19 июня в Швейцарии. Договор включает в себя в том числе прекращение огня в Ливане и снятие морской блокады с Ормузского пролива. Кроме того, Вашингтон обязуется разморозить 24 миллиарда из иранских активов, снять нефтяные санкции с Тегерана и не вводить новые. Иран подтверждает приверженность договору о нераспространении ядерного оружия, обязуется не создавать оружие. При этом ракетную программу Ирана исключили из повестки переговоров с США. На этих новостях цены на нефть пошли вниз. Сейчас снижение 4%, Brent 83.30. Сегодня ночью атаки БПЛА подвергся жилой сектор городского округа Тула. 3 человека погибли, это сообщил губернатор области Миляев. И еще 3 человека, в том числе годовалый ребенок, пострадали. По данным мэра Собянина, сбиты 4 БПЛА, летевших на Москву. Сейчас аэропорт Жуковский и Домодедово обслуживает рейсы. По согласованию все подробности в нашем эфире. Итак, главная новость этого утра. США и Иран объявили о достижении соглашения, которое предусматривает прекращение боевых действий и открытие Ормузского пролива. Все подробности, которые известны к этой минуте, у моего коллеги Сергея Гордеева. Сергей, доброе утро, тебе слово.
3: Да, коллеги, доброе утро. Ну что, давайте разбираться. Итак, США и Иран действительно объявили о достижении соглашения, которое предусматривает в том числе прекращение боевых действий и открытие Ормузского пролива. Сразу оговорюсь, много агентств сейчас пишут об этом событии, но я хочу опираться на иранское агентство МЕХР, так как Иран официально вот по этой теме еще не высказался. Трамп написал об этом у себя в социальных сетях, подтвердил достижение соглашения, в том числе пакистанский посредник, премьер-министр страны, но вот Иран официально не выступил. Поэтому давайте опираться на иранское агентство. Итак, что же нам пишут иранские СМИ? Проект документа включает в себя несколько пунктов, а именно 14. Снятие морской блокады, нефтяные послабления, разблокировка иранских активов, о которых еще поговорим отдельно, ну и дальнейшие переговоры по ядерному вопросу, пожалуй, наверное, один из таких самых сложных пунктов, который точно не окончательный. Наверное, стоит добавить, что Трамп уже в социальных сетях в такой для себя свойственной манере ярко написал об этом событии. Здесь из интересного... Наверное, цитата «Let's oil the flow», «Пусть течет нефть, суда всего мира, запускайте свои двигатели, мы открываем Ормузский пролив». Ну, давайте к пунктам перейдем, потому что здесь действительно нужно разобраться. Итак, о чем пишут агентства? Так, проект предусматривает постоянное и немедленное прекращение войны на всех фронтах, включая и Ливан. Среди пунктов также указаны обязательства США не вмешиваться во внутренние дела Ирана, уважать, цитата, суверенитет Исламской Республики, полностью снять морскую блокаду в течение 30 дней и вывести американские силы, все американские силы из районов вокруг Ирана. Вот это интересно, что здесь подразумевается, учитывая количество военных баз США в регионе. Отдельный блок касается Ормузского пролива. Вот в публикации агентства МЕХР говорится, что пролив должны открыть в течение 30 дней в рамках иранских механизмов. Советник иранской переговорной группы Мехди Мохаммади заявил, что Иран и Оман сохранят право взимать сборы за безопасность, навигацию и другие услуги в проливе. Экономическая часть проекта включает приостановку санкций против продажи нефти, нефтехимической продукции и ее производных, а также полный доступ Ирана к финансовым ресурсам. Агентство также добавляет о планах восстановления Ирана на сумму не менее 300 миллионов.

0: миллиардов рублей, которые должны представить США и их союзники. Вот такая сумма. Еще один блок касается дальнейших переговоров. В течение 60 дней стороны должны обсудить финальное соглашение по ядерному вопросу, полное снятие американских санкций. Ну и здесь должны последовать также такие обязательные процедуры, как резолюция Совета Безопасности ООН, ну и решение Совета управляющих МАГАТЭ. В этот период Вашингтон якобы обязуется не наращивать военное присутствие в регионе и не вводить дополнительные санкции. В течение этого срока в 60 дней должно быть разблокировано 24 миллиарда замороженных средств Ирана, причем половина этой суммы должна стать доступна Тегерану до начала финальных переговоров. Также утверждается, что окончательное соглашение должно быть утверждено резолюцией Совета Безопасности. Ракетная программа Ирана и поддержка групп сопротивления исключены из повестки переговоров. Ну, что касается каких-то финальных сроков, вот озвучивают дату 19 июня, когда якобы могут действительно подписать в Женеве, уже свои подписи поставить, главы США и Ирана. Но я бы еще вот на что обратил внимание. Так как мы накануне всем миром отмечали день рождения Дональда Трампа, важно сказать, что вот это вот момент соглашение, на которое Тегеран готов пойти, прозвучало все-таки не накануне, да, а уже 15 июня. Вот о чем пишет, например, «Нью-Йорк Таймс». Иран не хотел сознательно заключать сделку в день рождения американского президента. В конечном итоге мирное соглашение подписано в ночь на понедельник, на 15 июня. Иран специально ждал наступления полночи, якобы пишут вот издания, для согласования мирного соглашения, поскольку не хотел, чтобы это событие вот совпадало, что ли, так символически с днем рождения президента США Дональда Трампа. В материале «Нью-Йорк Таймс» также отмечается, что разница в 7,5 часов во времени позволила Тегерану и Вашингтону, ну, так скажем, по-разному заявить о том, когда же будет заключено мирное соглашение. Ну и какой фон у этого события? Стоит также напомнить, что в США сейчас проходит чемпионат мира по футболу. Повышенное внимание не только к персоне Трампа, который всегда притягивает к себе интерес, но и в целом к штатам. Поэтому уже пишут эксперты, что довольно выгодная такой, что ли, временной период, когда была заключена эта сделка для Трампа. Вместе с тем напоминают, что скоро отмечают юбилей независимости США 4 июля, 250 лет. Но и также добавляют, что окончательно не завершены некоторые такие кризисные ситуации и вопросы для Дональда Трампа. В частности, кубинский вопрос под таким вот многоточием. Ряд экспертов уже утверждают, что вот после сделки и праздника штаты могут вполне себе начать военную операцию на новом направлении, на острове Свободы. Ну и так, между строк, напомним, что в этом году еще и выборы в Конгресс, где республиканцы имеют высокие шансы потерять большинство. В общем, будем разбираться, пока у меня вся информация.
1: Спасибо большое за информацию, за подробную. Сергей Гордеев, мой коллега. Я только добавлю, что Трамп, Нью-Йорк Таймс, заявил еще, что очень высоко ценит роль Путина и Си Цзиньпина в содействии урегулированию с Ираном. Все подробности в нашем ближайшем эфире. Пока к другой теме. Россиян не будут штрафовать за авторизацию на сайты через иностранную почту и телефон. Информация об этом не соответствует действительности, заявил глава Комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский. Его коллеги уточнили, что принятый Госдумой закон о штрафах за несоблюдение требований к авторизации касается владельцев сайтов, а не обычных пользователей. Впрочем, бизнес пишет обеспокоенные письма в нашу редакцию и опасается штрафов за пользователей с иностранными номерами и почтой. Что в итоге меняется и для кого разбирался Евгений Перельчук?
2: Так называемый закон об авторизации вступил в силу еще 1 декабря 2023 года. Тогда с владельцев российских сайтов потребовали обеспечить авторизацию на их ресурс строго ограниченным числом способов. Первый способ – по номеру телефона. Второй – через единую систему идентификации и аутентификации. Третий – через единую биометрическую систему. И четвертый – через российский сервис авторизации. Все, что изменилось сейчас, депутаты одобрили поправки к этому закону и ввели штрафы за неисполнение старых норм. Для граждан до 20 тысяч рублей – для должностных лиц до 50 тысяч, для компаний до 700 тысяч рублей. За повторное нарушение юрлицам грозит штраф уже на 1 миллион 400 тысяч. Как уточнил зампред Комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, штрафы вводятся для тех, кто уже два года игнорирует закон. Бизнес заволновался, не будут ли теперь владельцев сайтов штрафовать за пользователей, которые заходят на их сайты с помощью иностранной электронной почты или нероссийского номера телефона. О своих опасениях говорит, например, администратор интернет-магазина одежды из Уфы мой Александр.
3: У меня небольшой интернет-магазин. Для меня непонятно. В итоге вводятся штрафы. Но, я так понимаю, это продолжение вот того самого закона. Получается, я должен теперь вести какой-то алгоритм на сайте, который будет отличать почты иностранные и не иностранные. И такой же, соответственно, вопрос касается номеров телефонов. У меня точно, скорее всего, найдутся, я уверен, пользователи, которые заказывали, регистрируясь через иностранную электронную почту. Такой же отсюда вытекающий вопрос тогда, например, как быть другим владельцам сайтов, более крупных, у которых могут быть клиенты иностранцы, например, и даже в том числе отечественных, например, соцсетей. У них же есть возможность регистрироваться через иностранные номера телефонов, в том же ВК, в Максе.
2: На фоне обсуждений новых поправок в старый законопроект в соцсетях обратили внимание, что некоторые российские сервисы ограничили авторизацию на свои сайты для тех, кто использует зарубежные способы входа, например, через Google. Такое сообщение появляется, к примеру, на сайте Авито. Пресс-служба Авито заявила, что такая авторизация запрещена с 2023 года в соответствии с законом о связи, и технически для пользователей ничего не поменялось. А вот зайти через любую привязанную почту по-прежнему можно. Еще раз, владельцам сайтов не нужно бежать отключать авторизацию иностранцам, а обычным юзерам не нужно менять свою почту на Gmail. Штрафовать по новым поправкам будут только тех администраторов сайтов, кто до сих пор не отключил возможность авторизации через функции «Войти с Apple» или «Войти с Google». Такие функции были довольно популярны на наших площадках, когда можно было зайти на отечественный ресурс, используя зарубежную учетную запись, поясняет главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов.
4: Вот это и запрещается. А использовать свою зарубежную электронную почту собственноручно созданную учетной записи, ну, формально никто не запрещает. То есть, по крайней мере, я знаю немало людей, которые до сих пор на госуслугах используют почтовый ящик Gmail, и никто им это не запрещает делать. Но речь идет о запрете на использование средств аутентификации, когда происходит трансграничная передача данных. А если вы все создаете локально, то формально вы можете использовать совершенно любой адрес, да и телефон, в общем-то, тоже, если он у вас работает здесь. Можно использовать только локальную учетную запись, то есть созданную на конкретном ресурсе, или отечественные инструменты. Например, у нас очень активно действует инструмент залогиниться с ВК, например. Вы можете с помощью своей учетной записи в ВК войти в какой-то сервис абсолютно без проблем.
2: Таким образом, войти с помощью почтового ящика от Google и оставить на своем сайте функцию «Войти с Google» — это не одно и то же. Первое и сейчас не запрещается, а за второе теперь положены штрафы. Но все крупные ресурсы отключили запретные функции еще пару лет назад. И сейчас, чтобы их встретить, надо еще постараться. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
5: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно, альфа-выгодно. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. На связи. Сигнальные костры – один из старейших способов связи. С древних времен их использовали в основном для сообщений о вторжении вражеских войск. Их зажигали и дозорные на Великой Китайской стене, и индейцы в североамериканских прериях, и караульные на сторожевых постах европейских поселений. Огонь и дым видны издалека, поэтому они и стали самым первым способом позвать на помощь или предупредить об опасности. Именно с помощью дымовых сигналов древние греки передали в Микена сообщение о падении Трои. Сигнальные костры в экстренных случаях используют и сегодня, когда иной способ связи невозможен. Так, по до сих пор действующей международной системе передачи невербальных знаков, чтобы подать сигнал бедствия, надо разжечь три костра в форме равностороннего треугольника на расстоянии 10-15 метров друг от друга. На связи. Специальный проект «Бизнес FM». Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер».
7: и новое приложение от Яндекса. Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение Business FM. Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
6: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород. Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
8: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Нижегородские власти хотят взять в управление экотехнопарк в Дзержинске, пишет «Коммерсант Приволжье». Проект по созданию объекта стартовал в 2022 году. Изначально его хотели открыть в 2024, но сроки ввода неоднократно сдвигались. После получения экотехнопарка регион планирует передать его в управление корпорации развития Нижегородской области для запуска проектов по переработке вторичного сырья и различного рода отходов. Территория технопарка, под которую отвели промзону бывшего завода «Заря», составляет 18 гектаров. Основная задача состоит в том, чтобы на этой площадке заработали не только 7 компаний-резидентов, ранее заключавших соглашение о сотрудничестве с российским экологическим оператором, но и другие игроки и высокотехнологичные компании. Также прорабатывается возможность предоставления льгот и мер господдержки потенциальным резидентам экотехнопарка, рассказали собеседники «Коммерсант Приволжье». Федеральный центр охраны здоровья животных объявил аукцион на поставку 10 легковых автомобилей для своего нижегородского филиала. Информацию разместили на сайте госзакупок. Максимальная цена лота немногим более 16 миллионов рублей. Все автомобили должны быть этого года выпуска новые, с предпродажной подготовкой и дополнительной антикоррозийной обработкой кузова. Поставщик также обязан предоставить зимнюю резину на дисках, защиту картера, ковры салона, сигнализацию с автозапуском и набор автомобилиста. Доставка своим ходом запрещена только эвакуатором или спецтранспортом. На фоне ухудшения ситуации на рынке труда каждая пустая вакансия становится для соискателей все более болезненной проблемой. Компании могут размещать объявления без реального намерения нанять сотрудника, рассказала газете «РУ» специалист по работе с высшими руководителями Ольга Осадчия. Она отметила, что точной статистики по доле таких вакансий нет, однако сама проблема существует и уже давно обсуждается на мировом рынке труда. Правда, по словам эксперта, не все пустые вакансии являются мошенническими. Иногда работодатели собирают кадровый резерв, изучают зарплатные ожидания кандидатов и готовятся к будущему расширению штата. В лесах Нижегородской области оборудовано свыше 3000 зон отдыха с соблюдением противопожарных требований, включая расчистку территории и обустройство минерализованных полос. Комплекс мероприятий по противопожарному обустройству в регионе выполнен в полном объеме, в том числе обеспечена эксплуатация 2500 шлагбаумов. Установлено около 4000 стендов, знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах, сообщил министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев. Минлесхоз напоминает, что при обнаружении лесного пожара необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефонам прямой линии лесной охраны и региональной диспетчерской службы лесного хозяйства 430-01-23, 430-01-23. Звонки принимаются круглосуточно. В первом квартале года средняя фактическая продолжительность рабочего дня в России увеличилась на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель достиг отметки почти в 7,7 часа, следует из данных Росстата. Рост рабочего времени фиксируется на фоне общей экономической динамики и изменений в структуре занятости населения, рассказали в службе статистики. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
9: Спонсор программы ООО «М-Запад».
10: В «Экспокар» на Ларина 28Б все сложится с новым кроссовером «Теннет Т4Л». От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый «Теннет Т4Л» от 2 миллионов 159 тысяч рублей уже в продаже в «Экспокар» на Ларина 28Б. Ждем вас в «Экспокар» на Ларина 28Б.
11: СМС предприятственный. Выгода действительно на модель «Теннет Т4Л». Комплектация «Актив» 2026 года выпуска. Подробности в автосалоне «Экспокар».
6: Погода.
12: По информации Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде будет облачно, возможен дождь и плюс 22 градуса на термометре. Вечером также возможны осадки и плюс 20, ночью плюс 16 и вновь дождь.
13: Валюта.
12: На 15 июня Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 61 копейка. Держитесь курса.
13: Компании и корпорации.
14: Объединенный коммунальный оператор возместит ущерб автомобилисту, попавшему в неогороженный котлован в Нижнем Новгороде. Владелец машины обратился с иском к мэрии, компании УКО и бюджетному учреждению «Дорожник». Выяснилось, что его автомобиль попал в котлован, образовавшийся в ходе ремонта на теплотрассе. При этом ограждения и предупреждающих знаков на маршруте водителя не было. Транспортное средство получило повреждения. Эксперты заключили, что за ремонт пришлось заплатить больше рыночной стоимости машины. Нижегородский районный суд решил частично удовлетворить требования автомобилиста и взыскать с компании УКО почти 900 тысяч рублей материального ущерба и более 70 тысяч расходов на экспертизы, госпошлину, представителя и услуги почты. Решение суда в законную силу не вступило. Арбитражный суд удовлетворил иск ДСК «Алмазатом» к Нижегородскому Кремлю о взыскании 53 миллионов рублей долга по контракту на благоустройство, сообщается в материалах судебной картотеки. Компания выполняла комплексное благоустройство участков территории Кремля и Кремлевского бульвара между Часовой и Ивановской башнями по контракту от 2023 года. Также суд обязал госучреждение выплатить подрядчику более 100 тысяч рублей пени за нарушение сроков оплаты работ и более миллиона рублей в виде затрат на экспертизу, которая определила стоимость всех качественно выполненных работ и возможность завершения благоустройство без дополнительных мероприятий. Более 4 миллиардов рублей направит Фонд развития Арзамасского приборостроительного завода. Такое решение принято на годовом заседании Общего собрания акционеров. С докладом об итогах и планах по развитию выступил генеральный директор завода Андрей Капустин. Акционеры утвердили годовой отчет общества за прошлый год, а также годовую бухгалтерскую отчетность и распределение прибыли по результатам отчетного периода, которую представил главбух. Чистая прибыль общества составила почти 5 миллиардов рублей, что на 153,5% больше, чем в предыдущем году. Основная часть этой суммы направлена в Фонд развития. Около полумиллиарда на выплату дивидендов. Размер дивидендов составил 1550 рублей на одну акцию. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
13: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Проверено практикой.
1: Отдых – неотъемлемая часть нашей жизни. Ведь только при правильном отдыхе мы можем восстановить силы и энергию для дальнейшей деятельности. Американский психолог Сандра Далтон-Смит выделяет 7 видов отдыха, которые необходимы для полного восстановления. Физический. Это не только сон или спорт, но и, например, массаж, спа-процедуры, теплые ванны, расслабляющие занятия йогой и другие приятные для тела практики. Ментальный. Этот вид отдыха затрагивает умственные процессы. Ментальный отдых помогает разгрузить голову. Вы переключаете свое внимание и даете себе передышку от напряженной мозговой деятельности. Он может включать прогулку, ведение дневника и другие способы разгрузить голову. Эмоциональный. Он нужен для того, чтобы успокоить бурю чувств и переживаний, оставаться искренним с собой и окружающими. Такой отдых требуется всем, но особенно тем, кто постоянно испытывает стресс. В качестве эмоционального отдыха может сработать искренний разговор с близким человеком или психологом. Также стоит попробовать письменные практики, которые дают возможность выплеснуть свои эмоции, или найти любые другие занятия, которые вызывают радость и умиротворение. Социальный. Это отдых от общения, особенно от напряженного и неприятного, провоцирующего стресс. Формат такого отдыха подразумевает возможность приятно провести время наедине с собой или побыть среди людей, рядом с которыми комфортно и спокойно. Сенсорный. Нужен, когда мы перегружаем свои органы чувств сенсорными стимулами. Слишком много времени проводим за компьютером, постоянно что-то слушаем и смотрим. Можно провести день вдали от экранов и гаджетов, сделать гимнастику для глаз и так далее. Творческий. Творчество способно перезагрузить мозг и вдохновить на новые идеи, даже если основная деятельность никак не связана с такими занятиями. Можно сходить на мастер-класс или в музей, порисовать или написать рассказ, поиграть на инструменте и прочее. Духовный. Неважно, верит человек в Бога или нет, у него в любом случае время от времени возникает потребность в общении с собой и с окружающим его миром. Духовным отдыхом, по мнению Сандры Далтон-Смит, может быть молитва, медитация, занятие йогой, выезд на природу. А какой отдых нужен вам? Пусть ваш отдых будет комфортным, полезным и вдохновляющим.
0: Проверено практикой на Business FM.
2: Майер, гид-переводчик из Цюриха. Для Швейцарии это уже не первая попытка ограничить миграцию через референдум. Еще в 2014 году та же партия SVP с минимальным перевесом провела инициативу против массовой миграции. Тогда речь шла о квотах на въезд иностранцев и пересмотре соглашений с Евросоюзом и свободном передвижении людей. А в 2020 году SVP снова попыталась вынести на референдум более жесткие ограничения, однако почти 62% жителей проголосовали против.
3: О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе и в разделе «Бизнес говорит» на сайте bfm.ru. Держите в курсе. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: В Москве 7 часов 28 минут, в студии Олеся Потапова. После ночной атаки ВСУ на Херсонскую область повреждены мосты возле Чонгары и соединяющие Геническ с Арабатской стрелкой. Движение там перекрыто, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальда. Он пояснил, что сохраняется дроновая опасность. Ранее сегодня губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил об атаке беспилотников на регион. В результате погибли 3 человека, еще столько же пострадали. Успенский собор Киево-Печерской лавры получил повреждения в результате атаки дронов, сообщила дирекция национального заповедника. Повреждено большое количество объектов в верхней части здания. Религиозные реликвии и музейные экспонаты были эвакуированы. На территории лавры также повреждены еще несколько зданий. Подписание сделки с Ираном состоится 19 июня, сообщил президент США Дональд Трамп. Он поблагодарил президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина за содействие в урегулировании конфликта с Исламской Республикой. Трамп заявил о немедленном снятии морской блокады Ирана и дал разрешение открыть Ормузский пролив для бесплатного прохода. Переговоры о приостановке на 20 лет обогащения урана Ираном еще ведутся. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина восьмого в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Главная новость дня: США и Иран заключили мирную сделку. Это подтвердили обе страны. Вашингтон и Тегеран согласились на немедленное окончательное прекращение огня на всех фронтах. Договор включает также в себя прекращение огня в Ливане и снятие морской блокады с Ормузского пролива. Цены на нефть на этой новости снижаются сегодня уже более чем на 4%. Brent 83.30. А вот азиатские рынки практически все сегодня растут от 1 до 5%. Великобритания, Франция, Германия и Италия уже сообщили о готовности отменить санкции в отношении Ирана в ответ на уступки по ядерной программе. В договоре Иран подтверждает приверженность соглашению о нераспространении ядерного оружия, обязуется ядерное оружие не создавать, а Вашингтон обязуется разморозить 24 миллиарда долларов из иранских активов, снять нефтяные санкции с Тегерана и не вводить новые. Маркировка убивает бизнес. В нашу редакцию обратилась представительница новосибирской компании, торгующей радиоэлектронными компонентами. На такую продукцию вводится обязательная маркировка. Из-за этого, как утверждает наша слушательница, уже осенью фирма может закрыться. Почему? Все подробности в эфире. Бизнес FM. Студент из Екатеринбурга смог впечатлить Тима Кука. Российский стартапер Антон Баранов представил топ-менеджерам Apple свое приложение для iPhone. Презентация прошла в Калифорнии. Тим Кук и Джон Тернос остались в восторге. О том, как молодой разработчик и выходец из России оказался в Купертино, мы узнали у самого Антона. Продолжит Евгений Перельчук.
5: Видео со встречи выложил сам Тим Кук в своих соцсетях. На нем 22-летний Антон Баранов показывает пока еще главе Apple и его скорому сменщику Джону Тернусу свою разработку. Приложение под названием Pitch Coach «Говори уверенно». Сервис в реальном времени следит за осанкой и качеством речи своего пользователя и затем выдает статистику по выступлению, что можно исправить и на что следует обратить внимание, рассказал Business FM сам Антон.
6: Я сделал приложение Pitch Coach «Говори уверенно», которое помогает людям представлять свои идеи на весь мир с помощью Apple Intelligence, встроенного искусственного интеллекта. Не нужно интернет-соединение, не нужно никаких серверов, все локально на устройстве. Pitch Coach может скачать кто угодно. Это может быть что пользователь MacBook, что пользователей айфонов, айпадов, наушников. AirPods, есть Core Motion API, и оно помогает отслеживать с помощью встроенных датчиков в AirPods движение головы, и приложение просто их оценивает. Какова была осанка во время питча, во время презентации. Приложение распознает все сказанные нами слова на устройстве и оценивает количество слов-паразитов, сказанных в речи. Допустим, я запустил запись приложения во время эфира, и приложение мне все время говорит, чем я сказал сейчас «э». И в конце приложение производит результат и говорит, у тебя было сказано столько слов-паразитов, можно улучшить, можно их добавить, отслеживать. Полноценная статистика нашей речи.
5: Антон Баранов родился и вырос в Екатеринбурге. Затем его семья перебралась в Германию и остановилась во Франкфурте на Майне. Здесь Антон продолжил обучение и вскоре поступил по спецпрограмме в Технический университет Центрального Гессена. Приложение он сделал в январе. Спустя пару месяцев отправил свою разработку на конкурс Apple Swift Student Challenge и выиграл. Оказался в числе 50 лучших молодых разработчиков. Антон вспоминает, что в возрасте 16 лет провалил важное собеседование на работу, так как из-за волнения не смог внятно и четко рассказать о некоторых своих идеях. Тогда он впервые задумался о приложении, которое следило бы за техникой выступления. Окончательное решение он принял после разговора с матерью.
6: Приложение стало разрабатывать, когда моя мама, преподаватель в университете, сказала, что у нее есть талантливые студенты, которые иногда теряют свой голос, уверенность, не просто осанку, и тем самым не могут донести свою свою идею понятно, четко, красиво. У Apple есть отличная программа поддержки студентов, и я в этом году отправил свой проект, чтобы поучаствовать в WWDC как студент. Про меня Apple сделала интервью на своем веб-сайте как победителю Apple Swift Student Challenge. И пригласили в Куфертино, Калифорнию, оплатили перелет, отель, самоучастие в мероприятии и дали возможность представить свой проект топ-менеджерам Apple. Проект, он понравился Тиму, Джону, и они сказали то, что супер. Тим даже пошутил то, что возможно будет пользоваться им для подготовки к WWDC. WWDC прошло успешно. Главное техническое мероприятие года. Собираются разработчики со всего мира, iOS-разработчики, слушают про инновации от Apple.
5: На сегодня приложение Антона скачали более 30 тысяч человек по всему миру. Молодой разработчик родом из России пока работает над приложением, выпускает к нему обновления и собирает отзывы от пользователей, в том числе и от российских. Предложение о работе от Apple пока не получал, но готов в случае чего его рассмотреть. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
2: Бизнес против маркировки. В редакцию «Бизнес FM» обратилась представительница новосибирской компании, торгующей радиоэлектронными компонентами. На такую продукцию вводится обязательная маркировка. Из-за этого, как утверждает наша слушательница, уже осенью фирма может закрыться. Подробности у Михаила Задорожного.
0: «Бизнес говорит».
7: Компания РЗА реализует со склада радиоэлектронные компоненты, резисторы, транзисторы, реле и так далее. Причем многие еще советского производства. Спрос есть. В стране хватает промышленного оборудования, выпущенного в СССР. Оно требует обслуживания и ремонта. Соответственно, основные продажи в сегменте B2B, хотя в розницу фирма тоже торгует. Маркировка радиоэлектронных компонентов в системе «Честный знак» стала обязательной с 1 мая, но складские остатки можно продавать без маркировки до 30 ноября. Проблема в том, что запасы готовой продукции у новосибирской компании очень большие, а работников, чтобы все промаркировать, мало. Продолжает сотрудница РЗА Айгуль Соловьева.
8: Из-за того, что наш каталог более 10 тысяч позиций, и это в основном складские запасы, то мы нашими ресурсами, которые составляют 10 сотрудников в нашей компании, никак не можем промаркировать каждую единицу нашей продукции. Из-за этого мы вынуждены будем этой осенью закрыть бизнес, потому что мы попадаем под систему «Честный знак». Наклейки, на самом деле, они не такие уж и дорогие. Мы можем себе это позволить, естественно. Именно трудовые затраты и невозможность успеть к выходу этого закона физически все это переработать.
7: Обязательная маркировка вводится только на отдельные виды радиоэлектронной продукции. Они перечислены в постановлении правительства, которое есть в открытом доступе. По оценке самой компании РЗА, промаркировать надо около 70% складских запасов, то есть порядка 7 тысяч единиц продукции, что тоже немало. Мы обратились в Центр развития перспективных технологий. Это оператор системы «Честный знак». Спустя несколько дней получили ответ. Специалисты ЦРПТ связались с новосибирской фирмой и предложили ей помощь в обучении сотрудников для работы в системе. На вопрос, как можно прокомментировать заявление, что фирме придется закрыться из-за введения маркировки, руководитель управления промышленными товарами ЦРПТ Тигран Аветисян ответил так.
9: Насчет закрытия бизнеса такую тенденцию точно подтвердить не могу. Мы не ФНС и не владеем информацией о открытиях-закрытиях бизнеса. Однако точно со своей стороны могу отметить, что мы видим регулярный прирост регистрации участников оборота по радиоэлектронике. И на текущий момент у нас уже более 27 тысяч предприятий зарегистрированы. Это как предприятия-производители, импортеры и предприятия розничной торговли в том числе и оптовой. Маркировка остатков требует в любом случае определенного внимания, определенной работы со стороны отрасли. Сейчас вот срок маркировки остатков завершается в конце ноября текущего года, но по нашим сведениям рассматривается возможность правок в постановлении, которые продлят период маркировки остатков, в том числе по многочисленным просьбам производителей, импортеров и иных участников отрасли, и, скорее всего, до весны этот срок будет продлен.
7: Нужна ли вообще маркировка радиоэлектронных компонентов? Этот вопрос мы задали исполнительному директору Ассоциации консорциум отечественных разработчиков систем хранения данных Олегу Изумрудову.
10: Когда мы говорим про радиоэлектронную продукцию, мы прекрасно понимаем, что на сам компонент нанести маркировку невозможно. Он слишком мал. Никакой маркировки в виде наклейки на него не применить. Наклейка будет намного больше, чем десяток этих компонентов. Будет маркироваться, грубо говоря, коробочка, куда они все сложены. А там их может быть сотни, ну, штук или тысяч в этой коробочке. Много раз уже сами участники рынка, которые отвечают за обороты радиоэлектронной продукции, кто производит радиоэлектронную продукцию, они много раз говорят, говорили о бессмысленности самой маркировки именно из-за того, что компоненты, которые предлагают маркировать, бесконечно малы относительно маркировки в виде QR-кода.
7: Сейчас в новосибирской компании РЗА рассматривают вариант, который обсуждался с представителями ЦРПТ. Зарегистрироваться в честном знаке, ввести товар в оборот, то есть подать сведения о нем в систему, но получать QR-коды только на заказанные покупателями товары. Это позволит обойтись без тотальной маркировки складских запасов. Михаил Задорожный, Елена Марчукова, Бизнес FM.
2: Центр избирком Армении огласил окончательные итоги парламентских выборов. Они прошли 7 июня. Партия премьера Никола Пашиняна «Гражданский договор» набрала 49,74% голосов и единолично сформирует правительство. Блок «Сильная Армения» во главе с российским миллиардером армянского происхождения Самвелом Карапетяном получил более 23%. Блок «Армения» экс-президента Кочеряна 9,9%, а партия «Процветающая Армения» бизнесмена Гайгика Царукяна с результатом 3,99% не смогла преодолеть проходной порог в парламенте в 4%. Сразу после объявления результатов у здания ЦИК в Ереване собрались тысячи сторонников оппозиции. Территорию оцепили десятки полицейских, вход в избирком перекрыт. Протестующие называют выборы украденными. Комментирует армянский политолог Грант Микаэлян.
11: Прошли в парламент всего 3 партии. На фоне этого происходила акция протеста, поскольку 4-я партия, партия «Процветающая Армения», опротестовала результаты. Дело в том, что до отмены результатов выборов на нескольких участках эта партия проходила в парламент. А после отмены вдруг оказалось, что она не проходит в парламент. Соответственно, эта партия и другие оппозиционные партии обвинили власть в том, что они подделали результаты выборов. Мы не знаем точно, что происходит в Центральной избирательной комиссии, в судах, но Пашинян публично озвучивает, что влияет на эти институты. А что касается того, что Центральная избирательная комиссия, как она принимает решения, можно сказать, что руководителем Центральной избирательной комиссии является представитель партии Пашиняна и политически очень ангажированное лицо. И поэтому здесь ожидать нейтральности как института от Центральной избирательной комиссии не стоит. То, что оппозиция является вся пророссийская, это пиоратив, который придумали власти Армении. Оппозиция представлена национальными силами и, скажем так, отношение к России у них настроено на сотрудничество, но это не значит, что они видят все приоритеты внешней политики Армении исключительно с Россией. Можно ли сказать, что выборы были честными? Нет, выборы не были ни справедливыми, ни свободными. Почему? Начнем с того, что на фоне выборного процесса в Армении были массовые аресты. Только из партии «Сильная Армения», это 2-я партия, которая набрала 23,3% по официальным данным, только из членов этой партии было арестовано или задержано 700 человек, из которых более 100 до сих пор в заточении. Похожие репрессии, но в меньшем масштабе, применялись и к другим партиям. Кроме того, власть обвиняла оппонентов во всех смертных грехах. Кроме того, активно использовался админресурс, давление на избирателей и в том числе разные технологии типа каруселей, которые обеспечивают, ну, если не прямой вброс бюллетеней, то, судя по подсчетам, от 100 до 130 тысяч дополнительных голосов дали власти сверх того, что она реально получила от избирателей. Это вот по косвенным подсчетам. Условное непризнание итогов, оно будет сохраняться долго, в отличие от прошлых выборов, когда оппозиция не оспорила. Эти результаты выборов оппозиции признаны не будут, но и не будут, скорее всего, отвергаться полностью, поскольку оппозиция, скорее всего, пойдет в парламент. И если оппозиция пойдет в парламент, то, соответственно, она тем самым не признать его легитимность не может, но может ее, скажем так, оспаривать.
2: Грант Микаэлян, армянский политолог. Парламентские выборы в Армении прошли в условиях беспрецедентного давления властей на оппозицию, считает политолог Артур Атаев.
12: Царукяну было объявлено о том, что будут применены санкции в отношении его ближайших родственников и в отношении него самого. Про Кочеряна говорили, что в контексте подавления акций протеста в 2008 году он должен находиться в тюрьме, а самого Карапетяна фактически заключили под стражу. Даже в день выборов он находился под домашним арестом. Опять-таки, беспрецедентность доказывается тем, что сейчас действующий премьер-министр заявляет о том, что вот этот трехголовый дракон в виде трех оппозиционных сил должен быть лишен всех возможных механизмов политического участия, в том числе и материальных условий поддержки. Поэтому справедливости и равноправности здесь говорить не приходится. Для Самвела Карапетяна это успех, потому что для Пашиняна сегодняшняя ситуация неудача, это поражение, потому что он в любом случае сокращает свое присутствие в парламенте. Такого политического присутствия оппозиции не было в предыдущем составе парламента. А Самвел Карапетян нарастил свое политическое присутствие. Это серьезная обеспокоенность Пашиняна и лидеров партии «Гражданский договор». Иначе бы они так жестко себя не вели.
2: Артур Атаев, политолог. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что выборы прошли в обстановке беспрецедентного давления на оппозицию и вмешательства Запада. Глава ЦИК России Элла Памфилова также сообщила о многочисленных нарушениях, зафиксированных российскими наблюдателями. Оппозиционные блоки уже пообещали обратиться в Конституционный суд. Пашинян же считает свою победу бесспорной.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Однажды летом. Согласно словарю Даля, пикник – это угощение складчиной или загородная пирушка. Трапеза компании на природе – явление древнее. Вероятнее всего, моду на него ввели англичане, которые пировали после удачной охоты. Само слово появилось в обиходе в конце 17 века и произошло от французских «пике», в переводе «накалывать», и «ник» – мелочь, незначительная вещица. Гастрономические предпочтения в каждой стране разные. Англичане едят на пикниках в основном разнообразные сэндвичи. Французы предпочитают сыр, ветчину, хрустящие булочки и вино. В дореволюционной России были приняты пикники со всевозможными пирогами. А современные россияне уже не одно десятилетие на природу выезжают не на пикник, а на шашлыки. Однажды летом на Бизнес ФМ. Вопреки прогнозам. С ростом использования соцсетей и мессенджеров в нулевые годы родилась гипотеза о массовой мировой интровертизации. Теория предупреждает человечество о том, что оно движется к полному отказу от живого общения, к социальной изоляции и утрате личной эмпатии. Большое американское исследование действительно показало, что с 2003 года время очного общения постоянно сокращалось и достигло минимума в пандемии. Но после ее окончания последовал новый всплеск живой коммуникации, хотя и не достигший уровня интенсивности начала века. Люди не разбежались по отдаленным поселкам, урбанизация продолжается. И сегодня социологи говорят, что изменился не объем человеческой потребности в общении, а его структура. Координация переместилась в цифру, но от живых встреч люди, к счастью, не отказались. Хотя опасность превратиться через 1000 лет в мир интровертов, говорят ученые, сохраняется. Вопреки прогнозам на Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
13: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
3: Арбитраж.
13: Суд в Санкт-Петербурге постановил взыскать с немецкой компании ZEFA Marketing and Trading более 600 миллионов евро, если она нарушит запрет на продолжение арбитражного разбирательства против «Газпрома-экспорта». Речь идет о споре в международном арбитражном суде, который российская сторона пытается остановить. ZEFA – это бывшая «Газпром Германия», которую Германия национализировала и переименовала после того, как «Газпром» вышел из ее капитала весной 2022 года. Власти ФРГ объяснили национализацию необходимостью обеспечить энергобезопасность страны.
3: Отчеты и планы.
13: Американская киностудия Lionsgate приобрела долю в Runway AI, компании, разрабатывающей генеративный ИИ для видео, сообщает Variety. Студия планирует создавать короткие сериалы на основе своих франшиз, а также запускать новые проекты и серию мероприятий, ориентированных на кинематографистов. Какие именно франшизы Lionsgate будут использованы для ИИ-сериалов, партнеры не уточнили. В портфеле студии вселенные Джона Уика, «Сумерек», «Пилы» и «Голодных игр». Microsoft не исключает, что может выделить игровое подразделение Xbox в отдельную компанию. Сейчас корпорация готовится к серьезным сокращениям штата в Xbox и пересматривает планы по созданию новой консоли под кодовым названием Project Helix. Руководство рассматривает разные варианты от превращения Xbox в дочернюю компанию до полной продажи. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Семь. 7:49 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Впервые за 20 лет хоккеисты Каролины Харрикейнс выиграли Кубок Стэнли. В финальной серии Каролина победила Вегас Голден Найтс с общим счетом 4-2. В составе клуба обладателями главного трофея НХЛ стали и трое россиян. Подробнее об этом спортивный обозреватель «Бизнес FM».
3: Спорт с Григорием Гуреевым.
14: Интриги в шестом матче финала плей-офф НХЛ не получилось. Вегас на своем льду перед родными болельщиками не смог забросить ни одной шайбы. Каролина выиграла со счетом 3-0 этот матч, а вместе с ним и всю серию. В последний раз подобного успеха ураганы добивались в 2006-м. Тогда в их составе играли россияне Антон Бабчук и Олег Твердовский. С тех пор для Каролины лучшим результатом был выход в финал Восточной конференции. Целых 4 раза. Но дальше общего для плей-офф полуфинала дело упорно не шло. Однако в этом сезоне все получилось. И сразу трое россиян выиграли заветный Стэнли Кап. Андрей Свечников, Александр Никишин и вратарь Петр Кочетков. Причем Свечников сохранял верность Каролине с 2018 года и упорно шел к своей цели, не меняя клуб. С момента переезда в Северную Америку в НХЛ он больше ни за одну команду не сыграл, а в общей сложности провел за Харрикейнс более 500 матчей. И накануне Андрей опроверг слухи об уходе из Каролины по окончании сезона, якобы из-за нехватки игрового времени. Для Никишина ситуация сложилась противоположным образом. Он выиграл Кубок Стэнли в свой первый же сезон в Национальной хоккейной лиге. Ну, а самый ценный игрок плей-офф НХЛ – это нападающий Каролины Джордан Стаал. 37-летний канадец забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи в 19 матчах. У Вегаса стоит отметить прекрасный сезон Павла Дорофеева. По итогам плей-офф россиянин стал вторым в списке снайперов 12 шайбами, уступив только одноклубнику Бретту Хаудену. Попал он в двадцатку лучших по этому показателю и в регулярке. У Дорофеева 37 голов. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
2: На чемпионате мира по футболу состоялись очередные матчи. Сборная Германии разгромила дебютантов турнира команду Кюрасао со счетом 7-1. Крупной победы добилась и сборная Швеции над Тунисом 5-1. Голландцы не смогли переиграть Японию, здесь ничья 2-2, а сборная Кот-д'Ивуара с минимальным счетом одолела Эквадор. Над Антропик снова сгущаются тучи. Американские власти обязали компанию ограничить доступ к своим флагманским моделям для иностранных клиентов. В Белом доме объяснили это мерами нацбезопасности. Стартапу пришлось отключить модели для всех, так как оперативно отделить пользователей невозможно. В Министерстве торговли США заявили, что доступ восстановят только после усиления мер безопасности. При этом подставил Anthropic один из крупнейших инвесторов Amazon. В компании сообщили Белому дому об уязвимости. Подробнее Алина Орлова.
15: Сотрудники Amazon, тестируя новую модель Anthropic, обнаружили, что ИИ может игнорировать собственные механизмы защиты и предоставлять данные, полезные для кибератак. Политика писала, что эта информация быстро подняла на уши половину администрации, но переговоры чиновников с компанией, которые длились целые сутки, так ни к чему и не привели. Заблокировать доступ пришлось к пятым моделям Claude под названиями Mythos и Fable. Первая, выпущенная в начале апреля, и так была доступна ограниченному кругу IT-компаний с разрешения американского правительства. Вторую презентовали буквально на неделе и позиционировали как модель со схожими характеристиками, но публичную за счет усиленных мер защиты. Об ограничениях рассуждает гендиректор компании Neval AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
16: Единственная причина, почему Китай, например, до сих пор делает open source, просто потому, что данных, необходимых для обучения моделей, у них сильно меньше. И это их способ как бы их дополучить. И это был вопрос, конечно, времени, когда такое произойдет. Anthropic в первой версии сказал, что если они считают использование вами модели недобросовестными, например, вы обучаете своего конкурента или используете для кибератак, то они могут незаметно для вас, вы будете переведены на более глупую модель. Компании видят риск, в том числе Amazon видит риск для себя, и если они нашли способы, как можно абьюзить использование модели, с этим надо разбираться. Другой вопрос, что, судя по всему, из-за того, что Anthropic не отреагировал, пришлось включить государственный ресурс. Непонятно, могут ли их отменить или нет, будет ли у нас AI по паспортам. В каком-то чате я читал смешную шутку, что водители, которые лишатся работы в Америке из-за self-driving-каров, теперь будут продавать свои паспорта людям за пределами Америки, чтобы они могли использовать топовые AI. Мне кажется, это очень похоже на ближайшее будущее.
15: В Anthropic назвали проблему преувеличенной, указав, что найденные способы обхода защиты встречаются у многих AI-моделей, даже не таких продвинутых. Парадоксально, но о так называемой прорехе в коде стало известно от Amazon, одного из крупнейших инвесторов самой Anthropic. Известно, что корпорация поставляла чипы для тех самых моделей Claude, а в апреле объявила новые многомиллиардные инвестиции в стартап. При этом Amazon не вставлял палки в колеса партнеру специально. По данным Политика, компания отвечала на прямой запрос администрации – оценить новую модель. Глава Пентагона Пит Хексет назвал правильным решение выгнать разработчика из Министерства войны, припоминая конфликт ведомства с Anthropic по поводу использования Claude в военной операции в Венесуэле. В Белом доме уже уточнили, что прошлые разногласия не имеют отношения к нынешним запретам властей. Не считая забот администрации о нацбезопасности, ситуация может стать переломной для рынка ИИ, считает гендиректор Angel Relations Group, преподаватель бизнес-моделей ИИ в Вышке Алексей Карлов.
17: Подобные прецеденты уже были по заявлению в прессе от компании OpenAI и Anthropic о том, что китайские решения и другие мировые дистиллируют свои решения, то есть обучают свои нейронки на базе американских решений. Второе, возможно, это попытки войти в новый мир, лицензирование не только физических технологий, например, процессоров, но и софтверных технологий, нового вида программного обеспечения, а именно AI-моделей. А если можно что-то лицензировать, значит, с этого можно получать налоги.
15: Для Anthropic события разворачиваются на фоне подготовки к IPO. В начале июня стартап конфиденциально подал документы на первичное размещение, опередив своего главного конкурента OpenAI. По итогам последнего инвестраунда компания также получила оценку свыше 900 миллиардов долларов, став самым дорогим разработчиком AI-моделей. Эксперты уверены, что последние ограничения не помешают Anthropic вырасти в цене, а наоборот, только привлекут инвесторов в ходе IPO. Часто технологии, вызывающие резонанс и запреты, только подтверждают революционность решений. Источник Axios также сообщал, что правительство планирует заблокировать Fable только на несколько недель, которые потратит на укрепление киберзащиты официальных органов США. Алина Орлова, Гуар Рутовская, Business FM.
2: После запрета новейших моделей Anthropic для иностранцев, Европа и Канада приняли решение о срочной разработке собственных моделей ИИ, чтобы не зависеть от решений других держав, пишет Bloomberg. Ситуация, в которой мы сейчас все оказались из-за Mythos и Fable, может повториться, если мы будем слишком сильно полагаться на определенные модели, сказал премьер Канады Карни. Как пишет Рейтер, решение США при остановке доступа иностранцев к Anthropic стало напоминанием о том, что Европа сильно зависит от американских моделей ИИ. Этот вопрос будет обсуждаться на саммите Большой Семерки, который сегодня начинается во Франции, как и, вероятно, соглашение с Ираном о прекращении огня. Это Иран подтвердил сегодня ночью. Подробности условий уже через несколько минут на Business FM.
3: Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jaguar Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
18: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
19: Деньги. В 1861 году в США появился первый лист с описанием фальшивых денег. Всего в нем были представлены 1727 вариантов подделок, а уже через год 188 американских банков объединились для борьбы с фальшивомонетчиками. За 10 лет было выявлено более 400 преступников, которые в сумме получили 1425 лет тюрьмы. Вот только поддельных монет и купюр в Америке меньше не стало.
3: История денег на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
4: В Москве 7 часов 58 минут. Студия Олеся Потапова. За ночь над российскими регионами силы ПВО сбили 123 украинских беспилотника, сообщает Минобороны. Дроны уничтожены в приграничных районах страны, а также над Кубанью, Крымом, над Азовским и Черными морями. После ночной атаки ВСУ на Херсонскую область повреждены мосты возле Чонгара и Геническо, соединяющие его с Арабатской стрелкой. Движение там перекрыто, сообщил губернатор Владимир Сальдо. Он пояснил, что сохраняется дроновая опасность. Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил об атаке беспилотников на регион. В результате погибли 3 человека, еще столько же пострадали. Не менее 4 беспилотников сбито на подлете к столице. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Аэропорты

0: 8 утра в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. США и Иран заключили мирную сделку. Это подтвердили обе страны. Вашингтон и Тегеран согласились на немедленное окончательное прекращение огня на всех фронтах. Официальное соглашение будет подписано 19 июня в Швейцарии. Договор включает в себя в том числе прекращение огня в Ливане и снятие морской блокады с Ормузского пролива. Кроме того, Вашингтон обязуется разморозить 24 миллиарда долларов иранских активов, снять нефтяные санкции с Тегерана и не вводить новый Иран, подтверждает приверженность договору о нераспространении ядерного оружия. Обязуется оружие не создавать, при этом ракетную программу Ирана исключили из повестки переговоров с США. Сегодня ночью атаки БПЛА подвергся жилой сектор городского округа Тула. 3 человека погибли, это сообщил губернатор области Миляев. Еще 3 человека, в том числе годовалый ребенок, пострадали. По данным мэра Собянина, сбито 4 БПЛА, летевших на Москву. Всего за ночь, по данным Минобороны, сбито 123 беспилотника. А все подробности в эфире «Бизнес ФМ». Итак, главная тема этого утра – США и Иран объявили о достижении соглашения. Сделка предусматривает в том числе прекращение боевых действий, открытие Ормузского пролива и снятие нефтяных санкций против Тегерана. А еще Штаты обязуются предоставить Ирану сотни миллиардов долларов для восстановления. Ну и нефть после таких новостей предсказуемо идет вниз. Brent снижается сейчас на 4%. А все подробности о соглашении у моего коллеги Сергея Гордеева. Сергей, доброе утро.
1: Да, доброе утро. Ну что, сделка, где каждый считает себя победителем. Вот так, наверное, кратко можно назвать соглашение между США и Вашингтоном. Давайте разбираться. Дональд Трамп объявил о сделке с Ираном как о личной победе. Кто бы сомневался, по словам американского президента, он санкционировал открытие Ормузского пролива, снятие морской блокады. В этом же сообщении он обратился к мировому судоходству со словами «Суда всего мира, запускайте свои двигатели» и добавил фразу «Пусть течет нефть». Замминистра иностранных дел Ирана тоже заявил иранским СМИ, что текст меморандума о взаимопонимании был окончательно согласован. И чуть ранее, напомню, говорил, что мы одержали победу над Америкой в этой войне. И теперь Вашингтон будет обязан положить конец конфликту. Ну, давайте перейдем к пунктам. И там 14, собственно, пунктов в этом соглашении. Давайте их все перечислим. Постоянное и немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, включая и Ливан. США обязуются не вмешиваться во внутренние дела Ирана и уважать суверенитет Ирана. Полное снятие морской блокады, но не сразу, а в течение 30 дней. Об этом еще отдельно поговорим. США также обязуются вывести свои войска из районов вокруг Ирана. Возобновление работы Ормузского пролива должно произойти в течение 30 дней с согласия Ирана. Советник иранской переговорной группы заявил, что Иран и Оман сохранят за собой право взимать сборы за безопасность, навигацию и другие услуги в проливе. Что еще? Приостановление санкций на продажу нефти, нефтехимической продукции и ее производных, а также полный доступ Ирана к финансовым ресурсам. Предоставление Соединенными Штатами и их союзниками планов восстановления Ирана на сумму не менее 300 миллиардов долларов. Вот те самые сотни миллиардов. Проведение переговоров в течение 2 месяцев для достижения окончательного соглашения по ядерному вопросу. Иран подтверждает приверженность договору о нераспространении ядерного оружия и обязуется не производить ядерное оружие, но здесь, конечно, нужно отдельно оговориться, что это лишь некий контур будущих переговоров, которые, если и начнутся в скором времени, то вряд ли быстро завершатся. Это один из самых сложных пунктов. США также обязуются не увеличивать численность своих войск в регионе и не вводить новые санкции. Тоже звучит довольно амбициозно, учитывая количество американских военных баз на Ближнем Востоке. Разблокировка 24 миллиардов долларов заблокированных иранских средств в течение 2 месяцев после заключения переговоров. Половину этих денег, кстати, должны вернуть еще до подписания сделки. Создание механизма мониторинга для реализации соглашения. Окончательное соглашение должно быть одобрено резолюцией Совета Безопасности ООН. Ну и последний пункт. Переговоры не начнутся до тех пор, пока не будет разблокирована половина замороженных денег Ирана, о чем я уже говорил.

0: остановлены санкции. Тоже это должно произойти в первую очередь. Санкции в отношении иранской нефти. Ну и та самая морская блокада, которая должна быть снята. Как заявил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, который выступает посредником в этой сделке, окончательное подписание мирного соглашения между Штатами и Ираном состоится в эту пятницу, 19 июня, в Швейцарии. Отмечу, отдельно Трамп высоко оценил роль Владимира Путина и Си Цзиньпина в содействии урегулированию с Ираном. Об этом пишут «Нью-Йорк Таймс». Что же еще вызывают вопросы, вот, собственно, по итогам, да, этого соглашения? Это, конечно, израильский фактор. Один из главных таких факторов, осложняющих переговоры в последние месяцы, стало продолжающиеся удары Израиля по территории Ливана, которые последние вот буквально выходные произошли. Трамп первоначально, ну, так скажем, игнорировал опасения по поводу израильских действий в регионе, но в последние дни мы помним, что буквально пришел в ярость американский президент из-за того, что Израиль буквально не хочет отступать от своих целей и не согласованно действовать с Вашингтоном. Вот теперь вопрос, отступит ли теперь Израиль и какими будут отношения у Трампа и Израиля в будущем. Что еще интересно, тем временем журналисты узнали, что Иран не хотел заключать сделку в день рождения Дональда Трампа, которому, напомню, накануне исполнилось 80 лет. Иран якобы специально ждал наступления полуночи для согласования мирного соглашения. Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой сразу на двух иранских чиновников. В материале отмечается, что разница вот в 7,5 часов во времени позволила Тегерану и Вашингтону по-разному заявить, когда же будет заключено мирное соглашение. Ну, а сегодня, кстати, 15 июня, день рождения у Си Цзиньпина. Какая реакция международная? Давайте об этом тоже вкратце поговорим. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал сделку чрезвычайно важным шагом в прекращении войны, обеспечении безопасности в регионе и открытии Ормузского пролива. А президент Франции Эммануэль Макрон пообещал свою поддержку по открытию пролива. Канцлер Германии Фридрих Мерц поздравил обе стороны с заключением соглашения, которое послужит установлению в регионе прочной атмосферы мира и безопасности. Премьер-министр Японии тоже выступил с одобрением этой сделки, назвал важным шагом на пути к урегулированию, но я отмечу, что страна импортирует около 95% потребляемой нефти с Ближнего Востока. Это делает ее особенно уязвимой к энергетическим потрясениям, отмечает американская пресса. Ну и Турция тоже уже высказалась, президент страны Реджеп Эрдоган считает, что соглашение между странами поможет проложить путь к прочному миру и безопасности в регионе. А что касается реакции рынков, вот после заявления о соглашении между Вашингтоном и Тегераном, цены на нефть снижаются, действительно, марка Brent, эталонный показатель качества нефти, снизилась в моменте на 4,7%, составил около $83 на азиатских торгах. И это, кстати, несмотря на то, что аналитики предупреждают, что будет медленное восстановление потоков и сохранение уязвимости к новым перебоям. По оценке отраслевых организаций судоходства, после более чем 3 месяцев конфликта в Персидском заливе остаются заблокированными около 500 торговых судов. Ну и напомню, что через Ормуз до войны проходило около 1/5 мирового объема нефти и сжиженного природного газа. Какой фон у этого события? Ну, сегодня во французском Эвиане начинается саммит G7. И для Трампа было важно заключить соглашение с Ираном до начала встречи Большой Семерки, пишут эксперты. Тем временем в США продолжается чемпионат мира по футболу. Повышенное внимание к этой стране в любом случае. На носу юбилей независимости США. А вместе с тем в этом году выборы в Конгресс, где республиканцы имеют высокие шансы потерять большинство. Ну и окончательно так и не закрыт, не завершен так называемый кубинский вопрос. Ряд экспертов уже говорят, что после сделки и вот праздника 4 июля Штаты вполне могут начать некую новую военную операцию на острове Свободы. Пока у меня вся информация.
1: Спасибо, мой коллега Сергей Гордеев. И мы продолжим обсуждать эту тему. Прямо сейчас у нас на связи политолог-международник, эксперт клуба «Валдай», кандидат исторических наук Андрей Картунов. Андрей Вадимович, доброе утро.
2: Здравствуйте.
1: Давайте начнем с соглашения, с условий. Что вы считаете самое важное, что может нести риски, и насколько эти соглашения действительно могут быть реализуемы?
2: Ну, во-первых, у нас нет пока что окончательного текста соглашения. У нас есть довольно подробное изложение иранской версии, и значительно менее подробное изложение американской версии соглашения. Вот если почитать иранский вариант, то, в общем, складывается впечатление, что речь идет о очень серьезных уступках со стороны Соединенных Штатов. Если обратить внимание на комментарии самого Трампа, то фактически там сводится все к двум вопросам. Это разблокировка Ормузского пролива и окончательный отказ Ирана от планов создания ядерного оружия. Вот если это так, то действительно соглашение является в каком-то смысле компромиссом, но прежде всего это отказ американской стороны от своих максималистских требований. То есть, по всей видимости, из соглашения выпадают вопросы баллистической программы Исламской Республики, выпадают вопросы поддержки Ираном так называемой оси сопротивления в регионе. Ну и, конечно, в общем, детали собственно ядерной сделки не вполне ясны. Но, с другой стороны, конечно, у иранской стороны тоже будут проблемы в плане выполнения американцами части предполагаемых соглашений. Например, если мы говорим о санкциях, то вот так одним махом отменить все санкции против Ирана не получится, хотя по той причине, что часть этих санкций оформлены в виде соответствующих законов. То есть они требуют решения не только исполнительной власти, но и решения американского Конгресса. Понятно, что это процесс не быстрый. Также можно предположить, что вот быстро восстановить движение по Ормузскому проливу не удастся в любом случае. Даже технически потребуются очень значительные и, по всей видимости, долговременные усилия по разминированию пролива. И это, конечно, в общем, тоже отложит окончательное выполнение заявленного соглашения. То есть здесь много вопросов, много неясностей. Кроме того, мы знаем, что Трамп иногда меняет свои позиции достаточно импульсивно. Поэтому мне кажется, что к этим предварительным вариантам соглашения мы должны подходить с некоторой осторожностью.
1: Но исходя из того, что мы сейчас имеем, из тех соглашений, которые есть, обе страны уже заявили, что каждый победил. Как вы считаете, кто все-таки победил, Иран или США? И что Израиль? У нас вам минута.
2: Да, я думаю, что, конечно, все-таки это скорее победа Ирана. Соединенные Штаты не потерпели сокрушительного поражения, но пошли на уступки. Ну, а что касается Израиля, то, безусловно, для Израиля такое соглашение создает целый ряд долгосрочных проблем, и не совсем ясно, как премьер-министр Биби Нетаньяху будет эти проблемы решать.
1: Будет ли он поддерживать эти соглашения, остановит ли свои атаки?
2: Ну, я думаю, что он будет вынужден формально их поддержать, но это не означает, что израильские действия на юге Ливана полностью прекратятся. Возможно, какая-то военная активность и на юге Ливана, и даже на территории Бейрута будет продолжаться, поскольку понятно, что вопрос отношений между Израилем и Хизбаллой окончательно не закрыт, и вот он, скорее всего, будет генерировать дополнительные новые кризисы.
1: Значит, будем наблюдать за ситуацией. Спасибо вам большое за комментарий. У нас на связи был Андрей Картунов, политолог-международник, эксперт клуба «Валдай», кандидат исторических наук. К этой теме мы еще вернемся.
3: Реклама. Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. Подробные условия на alfabank.ru. АО «Альфа-банк». ОГРН 102-77-00-67-328. Город Москва.
4: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xvantix ED. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
5: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
4: STO Xvantix ED ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
6: Seed. Born for more.
7: Реклама, не оферта.
8: Предвкушение старта. Рев мотора. Запах бензина. Двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа. Драйв эмоций на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион». Техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент.
9: ООО «Элбин». Санкт-Петербург. ОГРН 117-700. 84-728-38-66.
7: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
9: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Работу по ликвидации колейности завершились на первом участке подъезда к Борскому мосту. Новый асфальтобетон уложили с 6 по 8 километра, сообщили в Главном управлении автодорог региона. Теперь подрядчик приступит к работам на самой переправе с подходами от улицы Акимова. Их планируется начать после 12 июня, чтобы не усложнять ситуацию на дорогах в праздничные выходные. Ремонт рассчитывают завершить до конца месяца. Чтобы уменьшить неудобства для автомобилистов, работы ведутся по ночам. Государственная спортшкола «Дельфин» в Нижнем Новгороде ищет подрядчика для капитального ремонта системы водоснабжения, фильтрации, рециркуляции и водоподготовки под чашей своего бассейна. Стоимость контракта составляет 55,5 миллионов рублей, указано на сайте госзакупок. Итоги конкурса подведут в начале июля. Работа требуется выполнить до 20 сентября. Бензин в Нижегородской области подорожал более чем на 5% за 5 месяцев, говорится в материалах Нижегородстата. Стоимость литра бензина АЕ-92 в мае составила 63,5 рубля, литр АЕ-95 стоил почти 69 рублей, стоимость АЕ-98 и выше составила 93,5 рубля с ростом почти на 6%. Цена литра дистоплива увеличилась на 4% до 73,5 рублей. В Нижегородской области частично сняли нерестовые ограничения для рыбаков на реке Оке и Чебоксарском водохранилище с их притоками. По данным регионального Минлесхоза, на Горьковском водохранилище с притоками и озерах области запрет на все виды рыболовства сохраняется до 15 июня включительно. До окончания нереста рыбакам-любителям разрешается ловля с берега вне нерестилищ на одну поплавочную или донную удочку, оснащенную двумя крючками. Суточная норма вылова не более 5 килограммов. Штрафы за нарушение правил рыболовства для граждан составляют от 5000 рублей, при этом у них могут конфисковать суда и орудия лова. Четвертый класс пожароопасности частично установили в 3 муниципалитетах Нижегородской области. На территориях, где он действует, нельзя ходить в лес. Речь идет о частях Дзержинска, Богородского и Володарского округов. На территориях 29 муниципалитетов полностью установлен 3 класс пожароопасности. На территории еще 15 округов он введен частично. С начала сезона активности клещей в Нижегородской области зафиксировали более 3000 обращений по поводу укусов, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Чаще всего по поводу нападения клещей обращаются на Бору, в Дзержинске, Ветлужском и Павловском районах. Также об укусах сообщают в Автозаводском, Прёкском, Советском районах Нижнего Новгорода. Клещевым боррелиозом заразились 9 человек. Также было выявлено 7 клещей, зараженных энцефалитом в Шахунье, на Бору, в Шаранском и Уренском районах. Первомайск признан лучшим по управлению общественными финансами в стране. Жюри оценивает участников по таким направлениям, как качество управления бюджетными доходами и муниципальной собственностью, управление бюджетными расходами и предоставление услуг, долговая политика, бюджетное планирование, исполнение бюджета, открытость и прозрачность управления муниципальными финансами. Министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева отметила, что победа – прямое следствие результативной работы не только администрации, но и всех жителей города, активно улучшающих инфраструктуру Первомайска, предоставляющих качественные услуги и поддерживающих социальные инициативы. Развитие событий на Бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
7: Погода.
10: По информации Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде будет облачно, возможен дождь и плюс 22 градуса на термометре. Вечером также возможны осадки и плюс 20, ночью плюс 16 и вновь дождь.
7: Валюта.
10: На 15 июня Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 61 копейка. Держитесь курса.
7: Компании и корпорации.
9: Объединенный коммунальный оператор возместит ущерб автомобилисту, попавшему в неогороженный котлован в Нижнем Новгороде. Владелец машины обратился с иском к мэрии, компании «УКО» и бюджетному учреждению «Дорожник». Выяснилось, что его автомобиль попал в котлован, образовавшийся в ходе ремонта на теплотрассе. При этом ограждения предупреждающих знаков на маршруте водителя не было. Транспортное средство получило повреждения. Эксперты заключили, что за ремонт пришлось заплатить больше рыночной стоимости машины. Нижегородский районный суд решил частично удовлетворить требования автомобилиста и взыскать с компании «УКО» почти 900 тысяч рублей материального ущерба и более 70 тысяч расходов на экспертизы, госпошлину, представителя и услуги почты. Решение суда в законную силу не вступило. Арбитражный суд удовлетворил иск ДСК «Алмаз-Атом» к Нижегородскому Кремлю о взыскании 53 миллионов рублей долга по контракту на благоустройство, сообщается в материалах судебной картотеки. Компания выполняла комплексное благоустройство участков территории Кремля и Кремлевского бульвара между часовой и Ивановской башнями по контракту от 2023 года. Также суд обязал госучреждение выплатить подрядчику более 100 тысяч рублей пени за нарушение сроков оплаты работ и более миллиона рублей в виде затрат на экспертизу, которая определила стоимость всех качественно выполненных работ и возможность завершения благоустройство без дополнительных мероприятий. Более 4 миллиардов рублей направит Фонд развития Арзамасского приборостроительного завода. Такое решение принято на годовом заседании Общего собрания акционеров. С докладом об итогах и планах по развитию выступил генеральный директор завода Андрей Капустин. Акционеры утвердили годовой отчет общества за прошлый год, а также годовую бухгалтерскую отчетность и распределение прибыли по результатам отчетного периода, которую представил главбух. Чистая прибыль общества составила почти 5 миллиардов рублей, что на 153,5% больше, чем в предыдущем году. Основная часть этой суммы направлена в Фонд развития. Развитие около полумиллиарда на выплату дивидендов. Размер дивидендов составил 1550 рублей на одну акцию. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
11: Спонсор программы ЗАО ТКЦ «ГАЗ АТО».
12: Спешите! Автомобили «Газель» и «Соболь» от 1 миллиона 690 тысяч рублей у официального дилера «Авторитейл Северный». Только до 30 июня не упустите шанс. Прямые скидки, гослизинг в «Авторитейл Северный». Ждем вас. Проспект Ленина, 88Б. Лизинг компании ООО «Элемент Лизинг».
13: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
14: «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Дела семейные. Династии, которые создавали нижегородскую экономику.
1: Купцы Башкирова. Летом 1847 года крестьянин волжского сельца Копнина Нижегородского уезда Емельян Григорьевич Башкиров с детьми выкупился на волю. По другой версии, он в 50-м году был отпущен барином на оброк в Нижний Новгород. Предпочтя портняжному мастерству торговлю, Емельян Башкиров начал свое дело с торговли сеном. К моменту отмены крепостного права в 1861 году ему удалось накопить небольшую сумму денег. Он приобрел дом на окраине Нижнего Новгорода и перевез туда свою семью, в которой уже были трое сыновей – Николай, Яков и Матвей. Позже Емельян Григорьевич приобрел на Нижегородской ярмарке лавку для торговли зерном, а через некоторое время занялся перевозкой по Волге, а затем и переработкой зерна. Участвовали в построении дела своего отца и все три брата, начав с работы бурлаками на отцовских судах с зерном. Постепенно Башкиров начал скупать землю, обзавелся каменными лавками, мельницами, флотилией пароходов и барж, после чего выбился в десятку богатейших купцов Нижнего Новгорода. Но в 1887 году глава торгового дома Емельян Башкиров и сыновья скончались. 4 года братья совместно вели дела, но в 91-м решили разделить наследство. Доли оказались неравны. Старший Николай, будучи любимцем отца, получил практически половину всего наследства. Капитал, самую дорогую самарскую мельницу, проход Нижегородец, 10 хлебных и 3 нефтеналивных баржи, а также плавучий док. Средний Яков получил львиную долю оставшихся активов. Капитал, мельница в Макаревской части близ села Гордеевки, пароход, баркас, 10 хлебных барж, 3 беляны и 3 магазина. Младший Матвей забрал себе остатки отцовского наследства. 1 пароход, 10 хлебных и 4 нефтеналивные баржи, а также 2 резервуара для нефти. Из мельниц третьему сыну купца Мукомола досталась самая малая – Слободская. Но Матвей Емельянович не обиделся. Это он был строителем мукомольных гигантов, доставшихся братьям. Поэтому расширить свою мельницу ему было несложно. Менее чем за 10 лет Башкиров-младший догнал в богатстве братьев. Кстати, Матвей Башкиров интересовался не только мукой. Вместе с братьями в 1897 году основал товарищество Нижегородской льнопредельной мануфактуры с капиталом более 2 миллионов рублей. Чтобы успешно решать многие вопросы компании, брат Яков пошел в политику и даже заслужил дворянство. Развивая производство и занимаясь государственными делами, Яков Емельянович не забывал и о благотворительности. Являлся попечителем Кулибинского ремесленного училища, храмоздателем Спасской церкви, построил на свои средства Канавинское начальное училище, названное городской думой его именем. Позднее его чаянием появилось также женское ремесленное училище. Яков Емельянович избирался гласным городской думы, но втянуть Матвея Емельяновича во что-то большее, чем дума, ему не удалось. Башкиров-младший властных амбиций не имел, и вообще слыл человеком скромным, любящим оставаться в тени. Он выплачивал достойную зарплату работникам, заботился о сиротах и выводил социальные выплаты на своих мельницах. Но больше всего Матвей Емельянович уделял внимание народному образованию. В 1885 году он стал членом-попечителем реального училища, в 91-м возглавил исполнительный комитет по строительству училища имени Александра II. В годы Первой мировой войны, когда из Варшавы эвакуировали политехнический институт, власти выбирали
0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: В Москве 8 часов 28 минут. Студия Олеся Потапова. Росавиация запретила ночные и утренние вылеты в аэропорты Ирана с 14 по 24 июня. Решение о вылетах в период с 11 утра до 11 вечера будет приниматься после оценки рисков, говорится в заявлении. Минувшей ночью стало известно о достижении соглашения между Ираном и США, прекращении боевых действий и дальнейших переговорах. Проект мирного соглашения состоит из 14 пунктов. Он предполагает немедленное снятие морской блокады Ирана и разрешение открыть Ормузский пролив. За ночь над российскими регионами сбиты 123 украинских беспилотника, сообщает Минобороны. Они уничтожены в приграничных районах России, а также над Кубанью, Крымом, и над Азовским и Черным морями. О последствиях на земле военное ведомство не информирует. Также нет комментариев о нанесенных российской стороной ударах. Издание «Страна» сообщает, что Успенский собор Киево-Печерской лавры получил повреждения в результате атаки дронов. Религиозные реликвии не пострадали. В Самаре при крупном пожаре в многоквартирном доме погибли 2 человека, пострадали 12. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности. Пожару предшествовал взрыв бытового газа в одной из квартир на первом этаже, после чего загорелись жилые помещения. Огонь охватил жилые квартиры со 2-го по 4-й этаж, также торговые помещения. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Ночью открытое горение ликвидировало, а всего в доме пожарами пострадали 24 квартиры. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Половина девятого в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. США и Иран заключили мирную сделку. Это подтвердили обе страны. Вашингтон и Тегеран согласились на немедленное окончательное прекращение огня на всех фронтах. Официальное соглашение будет подписано 19 июня в Швейцарии. Цены на нефть сегодня снижаются. Сейчас Brent почти на 4%, 83,5%. Договор включает в себя в том числе прекращение огня в Ливане и снятие морской блокады с Ормузского пролива. Кроме того, Вашингтон обязуется разморозить 24 миллиарда иранских долларов активов, снять нефтяные санкции с Тегерана и не вводить новые. Иран подтверждает приверженность договору о нераспространении ядерного оружия, обязуется не создавать такое оружие. При этом ракетную программу Ирана исключили из повестки переговоров с США. Штрафовать за использование иностранной электронной почты при регистрации не будут, заверили в Госдуме. Но бизнес присылает тревожные сообщения в нашу редакцию и делится своими опасениями. Выясняем, что и для кого поменяется. Подробности прямо сейчас. Россиян не будут штрафовать за авторизацию на сайты через иностранные почту и телефон. Информация об этом не соответствует действительности, заявил глава Комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский. Его коллеги уточнили, что принятый Госдумой закон о штрафах за несоблюдение требований к авторизации касается владельцев сайтов, а не обычных пользователей. Впрочем, бизнес пишет обеспокоенные письма в нашу редакцию и опасается штрафов за пользователей с иностранными номерами и почтой. Что в итоге меняется? И для кого? Разбирался Евгений Перельчук.
4: Так называемый закон об авторизации вступил в силу еще 1 декабря 2023 года. Тогда с владельцев российских сайтов потребовали обеспечить авторизацию на их ресурс строго ограниченным числом способов. Первый способ – по номеру телефона. Второй – через единую систему идентификации и аутентификации. Третий – через единую биометрическую систему. И четвертый – через российский сервис авторизации. Все, что изменилось сейчас, депутаты одобрили поправки к этому закону и ввели штрафы за неисполнение старых норм. Для граждан до 20 тысяч рублей – для должностных лиц до 50 тысяч, для компаний до 700 тысяч рублей. За повторное нарушение юрлицам грозит штраф уже на 1 миллион 400 тысяч. Как уточнил зампред Комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, штрафы вводятся для тех, кто уже два года игнорирует закон. Бизнес заволновался, не будут ли теперь владельцев сайтов штрафовать за пользователей, которые заходят на их сайты с помощью иностранной электронной почты или нероссийского номера телефона. О своих опасениях говорит, например, администратор интернет-магазина одежды из Уфы Александр.
5: У меня небольшой интернет-магазин. Для меня непонятно. В итоге вводятся штрафы. Но, я так понимаю, это продолжение вот того самого закона. Получается, я должен теперь вести какой-то алгоритм на сайте, который будет отличать почты иностранные и не иностранные. И такой же, соответственно, вопрос касается номеров телефонов. У меня точно, скорее всего, найдутся, я уверен, пользователи, которые заказывали, регистрируясь через иностранную электронную почту. Такой же отсюда вытекающий вопрос тогда, например, как быть другим владельцам сайтов, более крупных, у которых могут быть клиенты-иностранцы, например, и даже в том числе отечественных, например, соцсетей. У них же есть возможность регистрироваться через иностранные номера телефонов, в том же ВК, в Максе.
4: На фоне обсуждений новых поправок в старый законопроект в соцсетях обратили внимание, что некоторые российские сервисы ограничили авторизацию на свои сайты для тех, кто использует зарубежные способы входа, например, через Google. Такое сообщение появляется, к примеру, на сайте Авито. Пресс-служба Авито заявила, что такая авторизация запрещена с 2023 года в соответствии с законом о связи, и технически для пользователей ничего не поменялось. А вот зайти через любую привязанную почту по-прежнему можно. Еще раз, владельцам сайтов не нужно бежать отключать авторизацию иностранцам, а обычным юзерам не нужно менять свою почту на Gmail. Штрафовать по новым поправкам будут только тех администраторов сайтов, кто до сих пор не отключил возможность авторизации через функции «Войти с Apple» или «Войти с Google». Такие функции были довольно популярны на наших площадках, когда можно было зайти на отечественный ресурс, используя зарубежную учетную запись, поясняет главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов.
6: Вот это и запрещается. А использовать свою зарубежную электронную почту собственноручно созданную учетной записи, ну, формально никто не запрещает. То есть, по крайней мере, я знаю немало людей, которые до сих пор на госуслугах используют почтовый ящик Gmail, и никто им это не запрещает делать. Но речь идет о запрете на использование средств аутентификации, когда происходит трансграничная передача данных. А если вы все создаете локально, то формально вы можете использовать совершенно любой адрес, да и телефон, в общем-то, тоже, если он у вас работает здесь. Можно использовать только локальную учетную запись, то есть созданную на конкретном ресурсе, или отечественные инструменты. Например, у нас очень активно действует инструмент залогиниться с ВК, например. Вы можете с помощью своей учетной записи в ВК войти в какой-то сервис абсолютно без проблем.
4: Таким образом, войти с помощью почтового ящика от Google и оставить на своем сайте функцию «Войти с Google» — это не одно и то же. Первое и сейчас не запрещается, а за второе теперь положены штрафы. Но все крупные ресурсы отключили запретные функции еще пару лет назад. И сейчас, чтобы их встретить, надо еще постараться. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: Центр избирком Армении огласил окончательные итоги парламентских выборов. Они прошли 7 июня. Партия премьера Никола Пашиняна «Гражданский договор» набрала 49,74% голосов и единолично сформирует правительство. Блок «Сильная Армения» во главе с российским миллиардером армянского происхождения Самвелом Карапетяном получил более 23%. Блок «Армения» экс-президента Кочеряна 9,9%, а партия «Процветающая Армения» бизнесмена Гагика Царукяна с результатом 3,99% не смогла преодолеть проходной порог в парламенте. В 4%. Сразу после объявления результатов в здании ЦИК в Ереване собрались тысячи сторонников оппозиции. Территорию оцепили десятки полицейских, вход в избирком перекрыт. Протестующие называют выборы украденными. Комментирует армянский политолог Грант Микаэлян.
7: Прошли в парламент всего 3 партии. На фоне этого происходила акция протеста, поскольку 4-я партия, партия «Процветающая Армения», опротестовала результаты. Дело в том, что до отмены результатов выборов на нескольких участках эта партия проходила в парламент. А после отмены вдруг оказалось, что она не проходит в парламент. Соответственно, эта партия и другие оппозиционные партии обвинили власть в том, что они подделали результаты выборов. Мы не знаем точно, что происходит в Центральной избирательной комиссии, в судах, но Пашинян публично озвучивает, что влияет на эти институты. А что касается того, что Центральная избирательная комиссия, как она принимает решения, можно сказать, что руководителем Центральной избирательной комиссии является представитель партии Пашиняна и политически очень ангажированное лицо. И поэтому здесь ожидать нейтральности как института от Центральной избирательной комиссии не стоит. То, что оппозиция является вся пророссийская, это пиоратив, который придумали власти Армении. Оппозиция представлена национальными силами и, скажем так, отношение к России у них настолько устроено на сотрудничество, но это не значит, что они видят все приоритеты внешней политики Армении исключительно с Россией. Выборы не были ни справедливыми, ни свободными. Но на фоне выборного процесса в Армении были массовые аресты. Только из партии «Сильная Армения» было арестовано или задержано 700 человек, из которых более 100 до сих пор в заточении. Похожие репрессии, но в меньшем масштабе, применялись и к другим партиям. Кроме того, активно использовался админресурс, давление на избирателей и в том числе разные технологии типа каруселей, которые обеспечивают, ну, если не прямой вброс бюллетеней, то, судя по подсчетам, от 100 до 130 тысяч дополнительных голосов дали власти сверх того, что она реально получила от избирателей. Это вот по косвенным подсчетам. Условное непризнание итогов, оно будет сохраняться долго.
3: Грант Микаэлян, армянский политолог. Парламентские выборы в Армении прошли в условиях беспрецедентного давления властей на оппозицию, считает политолог Артур Атаев.
8: Царукяну было объявлено о том, что будут применены санкции в отношении его ближайших родственников и в отношении него самого. Про Кочеряна говорили, что в контексте подавления акций протеста в 2008 году он должен находиться в тюрьме, а самого Карапетяна фактически заключили под стражу. Даже в день выборов он находился под домашним арестом. Опять-таки, беспрецедентность доказывается тем, что сейчас действующий премьер-министр заявляет о том, что вот этот трехголовый дракон в виде трех оппозиционных сил должен быть лишен всех возможных механизмов политического участия, в том числе и материальных условий поддержки. Поэтому справедливости и равноправности здесь говорить не приходится. Для Самвела Карапетяна это успех, потому что для Пашиняна сегодняшняя ситуация неудача, это поражение, потому что он в любом случае сокращает свое присутствие в парламенте. Такого политического присутствия оппозиции не было в предыдущем составе парламента. А Самвел Карапетян нарастил свое политическое присутствие. Это серьезная обеспокоенность Пашиняна и лидеров партии «Гражданский договор». Иначе бы они так жестко себя не вели.
3: Артур Атаев, политолог. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что выборы прошли в обстановке беспрецедентного давления на оппозицию и вмешательства Запада. Глава ЦИК России Элла Памфилова также сообщила о многочисленных нарушениях, зафиксированных российскими наблюдателями. Оппозиционные блоки уже пообещали обратиться в Конституционный суд. Пашинян же считает свою победу бесспорной. Впервые за 20 лет хоккеисты Каролины Харрикейнс выиграли кубок Стэнли. В финальной серии Каролина победила Вегас Голден Найтс с общим счетом 4-2. В составе клуба обладателями главного трофея НХЛ стали и трое россиян. Подробнее об этом спортивный обозреватель Business FM.
0: Спорт. С Григорием Гуреевым.
9: Интриги в шестом матче финала плей-офф НХЛ не получилось. Вегас на своем льду перед родными болельщиками не смог забросить ни одной шайбы. Каролина выиграла со счетом 3-0 этот матч, а вместе с ним и всю серию. В последний раз подобного успеха ураганы добивались в 2006-м. Тогда в их составе играли россияне Антон Бабчук и Олег Твердовский. С тех пор для Каролины лучшим результатом был выход в финал Восточной конференции. Целых 4 раза. Но дальше общего для плей-офф полуфинала дело упорно не шло. Однако в этом сезоне все получилось. И сразу трое россиян выиграли заветный Стэнли Кап. Андрей Свечников, Александр Никишин и вратарь Петр Кочетков. Причем Свечников сохранял верность Каролине с 2018 года и упорно шел к своей цели, не меняя клуб. С момента переезда в Северную Америку в НХЛ он больше ни за одну команду не сыграл, а в общей сложности провел за Харрикейнс более 500 матчей. И накануне Андрей опроверг слухи об уходе из Каролины по окончании сезона якобы из-за нехватки игрового времени. Для Никишина ситуация сложилась противоположным образом. Он выиграл Кубок Стэнли в свой первый же сезон в Национальной хоккейной лиге. Ну, а самый ценный игрок плей-офф НХЛ – это нападающий Каролины Джордан Стаал. 37-летний канадец забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи в 19 матчах. У Вегаса стоит отметить прекрасный сезон Павла Дорофеева. По итогам плей-офф россиянин стал вторым в списке снайперов 12 шайбами, уступив только одноклубнику Бретту Хаудену. Попал он в двадцатку лучших по этому показателю и в регулярке. У Дорофеева 37 голов. Григорий Гуреев, Business FM.
3: На чемпионате мира по футболу состоялись очередные матчи. Сборная Германии разгромила дебютантов турнира команду Кюрасао со счетом 7-1. Крупные победы добилась и сборная Швеции над Тунисом 5-1. Голландцы не смогли переиграть Японию. Здесь ничья 2-2. А сборная Кот-д'Ивуара с минимальным счетом одолела Эквадор.
0: Реклама.
10: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
11: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
12: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 750 тысяч рублей у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б. Не оферта.
13: «Агат». Покупай выгодно.
0: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
14: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На «Бизнес FM». Упреки в адрес микрофинансовых организаций, частных лиц, которые сужают нуждающихся деньгами под залог за сногсшибательные проценты, уже стали общим местом. А ведь и МФО, и частные кредиторы могли бы в ответ сослаться на традиции отечественных ростовщиков и закладчиков, ярко изображенных в художественной литературе. К примеру, незабвенная Алена Ивановна, старуха-процентщица из романа Федора Достоевского «Преступление и наказание», кредитовала население под 10% в месяц, причем с немедленным вычетом процентов из выдаваемой суммы. Но зато и осуществляла она свою кредитную деятельность без всякого преувеличения с риском для жизни.
15: Деньги к деньгам. На Бизнес-ФМ. Компании и корпорации.
16: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
15: Арбитраж.
16: Суд в Санкт-Петербурге постановил взыскать с немецкой компании ZEFO Marketing & Trading более 600 миллионов евро, если она нарушит запрет на продолжение арбитражного разбирательства против «Газпрома Экспорта». Речь идет о споре в международном арбитражном суде, который российская сторона пытается остановить. ZEFO – это бывшая «Газпром Германия», которую Германия национализировала и переименовала после того, как «Газпром» вышел из ее капитала весной 2022 года. Власти ФРГ объяснили национализацию необходимостью обеспечить энергобезопасность страны.
15: Отчеты и планы.
16: Американская киностудия Lionsgate приобрела долю в Runway AI, компании, разрабатывающей генеративный ИИ для видео, сообщает Variety. Студия планирует создавать короткие сериалы на основе своих франшиз, а также запускать новые проекты и серию мероприятий, ориентированных на кинематографистов. Какие именно франшизы Lionsgate будут использованы для ИИ-сериалов, партнеры не уточнили. В портфеле студии вселенные Джона Уика, «Сумерек», «Пилы» и «Голодных игр». Microsoft не исключает, что может выделить игровое подразделение Xbox в отдельную компанию. Сейчас корпорация готовится к серьезным сокращениям штата в Xbox и пересматривает планы по созданию новой консоли под кодовым названием Project Helix. Руководство рассматривает разные варианты от превращения Xbox в дочернюю компанию до полной продажи. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: Восемь сорок семь в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. Студент из Екатеринбурга смог впечатлить Тима Кука. Российский стартапер Антон Баранов представил топ-менеджерам Apple свое приложение для iPhone. Презентация прошла в Калифорнии. Тим Кук и Джон Тирнус остались в восторге. О том, как молодой разработчик и выходец из России оказался в Купертино, мы узнали у самого Антона, продолжит Евгений Перельчук.
4: Видео со встречи выложил сам Тим Кук в своих соцсетях. На нем 22-летний Антон Баранов показывает пока еще главе Apple и его скорому сменщику Джону Тирнусу свою разработку. Приложение под названием Pitch Coach «Говори уверенно». Сервис в реальном времени следит за осанкой и качеством речи своего пользователя и затем выдает статистику по выступлению, что можно исправить и на что следует обратить внимание, рассказал Business FM сам Антон.
17: Я сделал приложение Pitch Coach «Говори уверенно», которое помогает людям представлять свои идеи на весь мир с помощью Apple Intelligence, встроенного искусственного интеллекта. Не нужно интернет-соединение, не нужно никаких серверов, все локально на устройстве. Pitch Coach может скачать кто угодно. Это может быть что пользователь MacBook, что пользователей айфонов, айпадов, наушников. AirPods, есть Core Motion API, и оно помогает отслеживать с помощью встроенных датчиков в AirPods движение головы, и приложение просто их оценивает. Какова была осанка во время питча, во время презентации. Приложение распознает все сказанные нами слова на устройстве и оценивает количество слов-паразитов, сказанных в речи. Допустим, я запустил запись приложения во время эфира, и приложение мне все время говорит, чем я сказал сейчас «э». И в конце приложение производит результат и говорит, у тебя было сказано столько слов паразитов, можно улучшить, можно их добавить, отслеживать. Полноценная статистика нашей речи.
4: Антон Баранов родился и вырос в Екатеринбурге. Затем его семья перебралась в Германию и остановилась во Франкфурте на Майне. Здесь Антон продолжил обучение и вскоре поступил по спецпрограмме в Технический университет Центрального Гессена. Приложение он сделал в январе. Спустя пару месяцев отправил свою разработку на конкурс Apple Swift Student Challenge и выиграл. Оказался в числе 50 лучших молодых разработчиков. А Антон вспоминает, что в возрасте 16 лет провалил важное собеседование на работу, так как из-за волнения не смог внятно и четко рассказать о некоторых своих идеях. Тогда он впервые задумался о приложении, которое следило бы за техникой выступления. Окончательное решение он принял после разговора с матерью.
17: Приложение стал разрабатывать, когда моя мама, преподаватель в университете, сказала, что у нее есть талантливые студенты, которые иногда теряют свой голос, уверенность, не просто осанку, и тем самым не могут донести свою идею понятно, четко, красиво. У Apple есть отличная программа поддержки студентов, и я в этом году отправил свой проект, чтобы поучаствовать в WWDC как студент. Про меня Apple сделала интервью на своем веб-сайте как победителю Apple Swift Student Challenge. И пригласили в Куфертино, Калифорнию, оплатили перелет, отель, самоучастие в мероприятии и дали возможность представить свой проект топ-менеджером Apple. Проект, он понравился Тиму, Джону, и они сказали то, что супер. Тим даже пошутил то, что, возможно, будет пользоваться им для подготовки к WWDC. WWDC прошло успешно. Главное техническое мероприятие года. Собираются разработчики со всего мира, iOS-разработчики слушают про инновации от Apple.
4: На сегодня приложение Антона скачали более 30 тысяч человек по всему миру. Молодой разработчик родом из России пока работает над приложением, выпускает к нему обновления и собирает отзывы от пользователей, в том числе и от российских. Предложение о работе от Apple пока не получал, но готов в случае чего его рассмотреть. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
15: Капитал с Григорием Беглоряном. Программу представляет ПАО «Сбербанк».
3: Гриш, доброе утро.
18: Доброе утро.
3: Ну, сегодня действительно доброе. То, чего все так ждали, США и Иран заключили таки мирную сделку. Очень интересно, как реагируют рынки.
18: Но я бы это не мирную сделку назвал, назвал бы это оформлением, официальным оформлением перемирия. Еще на 60 дней, потому что если читать меморандум, в нем сказано, что после заключения меморандума начинаются переговоры по основным аспектам, которые являются главными спорными моментами для американской стороны. Это иранская ядерная программа, ракетная программа и прочее. Ну, пока, естественно, рынок был готов к тому, что это перемирие будет продлено, но так немножечко удивление вызывает, что по третьему разу на одно и то же рынки реагируют позитивом, да, я имею в виду цен на нефть, скачок фондовых индексов, рост рисковых активов, ослабление доллара. Ну, в общем-то, без этого было понятно, что какой-то меморандум о взаимопонимании и продление официальное, продление перемирия будет заключен. Ну, естественно, еще в пятницу там что-то будет, потому что здесь меморандума 2 получается у Ирана. Если взять их публикацию, одна версия, у американцев другая. Увидим ли мы третью, у всех, естественно, вопрос. Потому что подписывать будут что-то, чего, наверное, не покажут. Но это не важно, рынок понимает, что как минимум на пару месяцев можно взять передышку. Теперь все будут ждать, как пойдет логистика в Персидском заливе. Трамп обещает, как только подпишут меморандум, уже в субботу снять морскую блокаду. Ну, факт есть факт, рынок реагирует, цены на нефть, естественно, пошли вниз, Brent вот как раз прижимается к важной зоне поддержки, где-то в районе 82-81, сейчас 84. Ну, в принципе, спекулянты, наверное, будут пытаться продавить эти уровни, чтобы загнать фьючерсы на Brent ниже 80, ну и, соответственно, закрепить свой успех. Ну, хотя с утра рынок тонкий, да, мало ли что, посмотрим, какая будет здесь динамика. Все будет зависеть от следующих шагов, возобновит ли Китай импорт сырой нефти, с учетом того, что вроде как Ирану снимают нефтяное эмбарго, и он тоже может через свои порты без всякой морской американской блокады что там поставлять. Ну, в общем, рынок будет за этим следить. Ну, про рисковые активы я сказал, в долларах на глобальном рынке тоже естественно, слабеет. Криптовалютный рынок растет, рынок твердых активов, это золото, серебро, промышленные металлы тоже в плюсе, ну, естественно, фондовые индексы американские, азиатские растут. С утра даже плюсики по нашему индексу Мосбиржи, хотя у нас снижение цен на нефть, естественно, придавит акции нефтегазового сектора, но с утра я смотрю, в основном, пока проседают акции Роснефти, акции вот Новатека и Газпрома даже в небольшом плюсе. Так что, может быть, рынок у нас как-то стабилизируется, как говорится, на достигнутых уровнях. Но как пока 2500, такой психологический барьер, рынок у нас удерживает по индексу Мосбиржи.
15: Капитал на Бизнес FM.
19: Сбербизнес снова доступен для iOS. Успейте скачать. Управляйте компанией, процессами и финансами. Зарплатный проект, бизнес-карты, эквайринг, подписание платежей по QR-коду и бизнес-помощник на базе GigaChat. Все это и многое другое в мобильном Сбербизнес. Установить приложение можно в офисах Сбера, либо скачать прямо сейчас, пока приложение доступно в App Store. Подробнее на сайте sberbank.ru/iphone.
20: ПАО «Сбербанк», Москва, улица Вавилова, 19. ОГРН 102-770-013-2195. 6+.
21: Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
22: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
23: Деньги.
24: Своим появлением герб страны Советов обязан художникам госзнака Адрианову, Корзану и Дубасову, которые изобразили окруженный колоссиями земной шар в лучах восходящего солнца. На гербе было написано воззвание «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», которая дублировалась на языках республик, вошедших в состав Союза. Эскиз, предложенный сотрудниками госзнака, был утвержден ЦИКом как окончательный вариант в 1923 году.
23: История денег на Business FM.
25: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
26: Сказать, что на Петербургском экономическом форуме ключевой темой был искусственный интеллект, значит и преувеличить, и преуменьшить значение вопроса одновременно. Были у форума иные важные и серьезные темы, но время сейчас такое. В какой вопрос не углубись, если зайти достаточно далеко, упрешься в большую языковую модель, ее возможности, риски, влияние на экономику и политику. Сегодня о том, что было на поверхности, без углубления. Сбер представил платежный терминал «Нео» с искусственным интеллектом на борту. Интеллект адаптирует геометрию устройства под особенности каждого пользователя, помогает эффективно распознавать внешность, в том числе при плохом освещении. Все необходимые для этого вычисления происходят прямо на устройстве. Интересная ИИ-новинка – новый бизнес-ассистент Сбера. По сути, чат-банк. Его давно обсуждают в финтех-индустрии, но реализация институтом такого масштаба, насколько я знаю, первый случай. Задачи от платежей до подготовки документов решаются в режиме беседы с ассистентом. Принципиально иной способ управления бизнесом будет интересно попробовать. Т-банк рассказал о ассистенте Тая. По формальным признакам это уже агент. Задача Тая – помогать клиентам в решении повседневных задач, связанных с деньгами. Например, выбор и приобретение товаров. Тая не привязана к одному маркетплейсу и будет выбирать лучшее на всех площадках. Продвижение в глазах Таи. Новая задача для диджитал-маркетологов. Яндекс в лице директора по развитию технологий искусственного интеллекта выступил философски. И рассказал, что языковые модели, по сути, становятся новым интерфейсом поисковых систем. Разработать хороший поисковик гораздо сложнее, чем обучить еще одну модель. Понятно, у кого по версии Яндекс в этой гонке преимущество. Ключевой задачей названо внедрение уже существующих технологий, запаса которых хватит на 10 лет. Ну или до следующего форума точно.
25: Сумма технологий на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: В Москве без 2:09. В студии Олеся Потапова. В ходе массированного удара российских сил поражены объекты оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске. Об этом сообщает Минобороны России. Удары наносились по военным аэродромам, территориальным центрам комплектования ВСУ. Цели удара были достигнуты. Все назначенные объекты поражены, говорится в официальном сообщении. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о пожарах в Киеве. В ходе атаки ряд объектов Киева Печерской лавры получили повреждения. В то же время, по данным Минобороны России, над регионами за ночь были сбиты 123 украинских беспилотника. При пожаре в многоквартирном доме в Самаре погибли 2 человека, пострадали более 10. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности. Возгоранию предшествовал взрыв бытового газа в одной из квартир на первом этаже накануне вечером. Затем огонь охватил квартиры со 2-го по 4-й этаж, а также торговые помещения. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Ночью открытое горение было ликвидировано. Американская актриса Энн Шеддин скончалась на 78-м году жизни. По словам родственников, Энн мирно ушла из жизни. Причины смерти не указываются. Шеддин прославилась в первую очередь после роли Кейт Теннер в популярном в 80-х годах сериале

0: Швейцарии. Договор включает в себя в том числе прекращение огня в Ливане и снятие морской блокады с Ормузского пролива. Кроме того, Вашингтон обязуется разморозить 24 миллиарда долларов иранских активов, снять нефтяные санкции с Тегерана и не вводить новый. Иран подтверждает приверженность договору о нераспространении ядерного оружия и обязуется не создавать такое оружие. При этом ракетную программу Ирана исключили из повестки переговоров с США. Все пункты соглашения мы обсуждаем в прямом эфире буквально через пару минут с политологами. Сегодня ночью атаки БПЛА подвергся жилой сектор городского округа Тула. 3 человека погибли, сообщил губернатор области Миляев. Еще 3 человека, в том числе годовалый ребенок, пострадали. По данным мэра Собянина, сбиты 4 БПЛА, летевших на Москву. Всего за ночь было уничтожено 123 беспилотника. Все подробности в эфире «Бизнес ФМ». США и Иран объявили о достижении соглашения. Сделка предусматривает в том числе прекращение боевых действий, открытие Ормузского пролива и снятие нефтяных санкций против Тегерана. А еще штаты обязуются предоставить Ирану сотни миллиардов долларов для восстановления. Дональд Трамп объявил о сделке с Ираном как о личной победе у себя в True Social. По словам американского президента, он санкционировал открытие Ормузского пролива и снятие морской блокады. В этом же сообщении он обратился к мировому судоходству со словами «Суда всего мира, запускайте свои двигатели» и добавил фразу «Пусть течет нефть». Замминистр иностранных дел Ирана также заявил СМИ, что текст меморандума о взаимопонимании был окончательно согласован. А чуть ранее он же заявил, цитата, «Мы одержали победу над Америкой в войне, и теперь Вашингтон будет обязан положить конец конфликту». Подробнее о каждом пункте соглашения между Вашингтоном и Тегераном расскажет мой коллега Сергей Гордеев.
1: Соглашение между США и Ираном, о котором идет речь, предусматривает 14 пунктов. Постоянное и немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан. США обязуются не вмешиваться во внутренние дела Ирана и уважать суверенитет этой страны. Полное снятие морской блокады в течение 30 дней. США также обязуются вывести свои войска из районов вокруг Ирана. Возобновление работы Ормузского пролива в течение 30 дней с согласия Ирана. Советник иранской переговорной группы уже заявил, что Иран и Оман сохранят право взимать сборы за безопасность, навигацию и другие услуги в проливе. Приостановление санкций на продажу нефти, нефтехимической продукции и ее производных, а также полный доступ Ирана к финансовым ресурсам. Предоставление Соединенными Штатами и их союзниками планов восстановления Ирана на сумму не менее 300 миллиардов долларов. Проведение переговоров в течение 60 дней для достижения окончательного соглашения по ядерным вопросам. Иран также подтверждает приверженность договору о нераспространении ядерного оружия и обязуется не производить ядерное оружие. Но это пока всего лишь контур неких будущих переговоров, говорят эксперты, которые, если и начнутся в скором времени, то явно не завершатся быстро. США также обязуются не увеличивать численность своих войск в регионе и не вводить новые санкции. Тоже звучит довольно амбициозно, учитывая количество американских военных баз на Ближнем Востоке. Разблокировка 24 миллиардов долларов заблокированных иранских средств в течение 2 месяцев после заключения переговоров. Половина этой суммы должна быть предоставлена Ирану до начала переговоров. Создание механизма мониторинга для реализации соглашения, а также окончательное соглашение должно быть одобрено резолюцией Совета Безопасности ООН. Заключительные переговоры не начнутся до тех пор, пока не будет разблокирована половина замороженных средств Ирана, приостановлены санкции в отношении иранской нефти и снята морская блокада.
0: Как заявил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, который выступает посредником сделки, окончательное подписание мирного соглашения между США и Ираном состоится в пятницу 19 июня в Швейцарии. Отдельно Дональд Трамп отметил роль Владимира Путина и Си Цзиньпина в содействии и урегулированию с Ираном, пишет Нью-Йорк Таймс. Тем временем журналисты узнали, что Иран не хотел заключать сделку в день рождения Дональда Трампа. Иран специально ждал наступления полуночи для согласования мирного соглашения, пишет Нью-Йорк Таймс со ссылкой на 2 иранских чиновников. В итоге разница в 7,5 часов во времени позволила Тегерану и Вашингтону по-разному заявить, когда будет заключено мирное соглашение. Премьер-министр Великобритании, президент Франции и канцлер Германии уже поприветствовали новости о сделке США с Ираном и заявили, что готовы отменить санкции в отношении Ирана в ответ на уступки по его ядерной программе. Обсудим все это с политологом Георгием Бовтом, автором телеграм-канала «Бовт знает». Георгий Георгиевич, доброе утро.
2: Здравствуйте.
0: Давайте начнем.

0: начнем с того, что мы очень много раз слышали от Трампа, более 30 раз он кричал о том, что мы так близки к сделке. Насколько вот это вот получилось ожидаемо сейчас?
1: Ну, рано или поздно она должна была состояться, и она теперь состоялась. Верным признаком того является заявление, который до сих пор не подтверждал факт сделки, а сейчас подтвердил. И более того, они совпали в некоторых важных пунктах, версия американская и иранская. Ну, фактически на компромиссных условиях подписание произойдет.
0: И давайте к этим пунктам, что самое важное, что несет риски и насколько это все может быть действительно реализовано?
1: Самое важное, что иранская ядерная программа остается во многом нетронутой. Ее не будут, я так понимаю, сворачивать обратно. Хотя были разговоры о том, что обогащенный уран будет разбавлен, но пока мы этого не знаем. Очевидно, все детали этой ядерной программы будут обсуждаться в течение переговоров двухмесячных, которые начнутся после прекращения огня. И обогащенный уран не будет, судя по всему, вывезен из Ирана, на чем настаивали США, и от какого требования они вынуждены были отказаться. Это большая победа Тегерана. Он всегда рассматривал свою ядерную программу как суверенное право на обогащение и так далее и тому подобное. Не тронута также оказалась ракетная программа Ирана. А если вспомнить, из-за чего Трамп во время своего первого срока разорвал ядерную сделку, заключенную при Обаме, то одним из основных пунктов было требование включить как раз ракетную программу Ирана в эту ядерную сделку 2015 года. И она даже не упоминается теперь. Кроме того, не упоминается и поддержка Ираном исламистских группировок в регионе типа Хезболлы, Хамаса и так далее. Трамп тоже требовал во время первого срока и тоже этого не добился. Я думаю, что в Израиле от этого отнюдь не в восторге, а просто... Но в данном случае интересы американские возобладали.
0: Исходя из того, что мы имеем сейчас, все-таки, как вы считаете, кто победил?
1: В общем, можно говорить о том, что победа осталась на стороне Ирана. Это не нокаут, конечно, для США и Израиля, но это победа по очкам. И Иран, несмотря на уничтожение значительной части руководства Ирана, несмотря на нанесенный огромный ущерб, который, кстати говоря, теперь собираются, обещают, во всяком случае, восстанавливать за счет какой-то сумасшедшей 300-миллиардной программы восстановления, Иран сохранил режим. Этот режим станет еще более жестким и непримиримым по отношению к Израилю и, в общем, тем же американцам. И Иран утвердил себя в качестве очень мощной региональной державы, которая может по своему усмотрению, в том числе, перекрывать Армузский пролив и ставить в неудобное, это мягко говоря, положение всю мировую экономику. Это можно считать победой.
0: Вы упомянули уже Израиль, который вряд ли доволен всем происходящим. Какой можно ждать реакции, пока никто никаких официальных заявлений не делал? Остановит ли Израиль свои атаки?
1: Израиль будет смотреть, как будут вести себя его непосредственные враги. Если говорить о том, что будет ли Иран сейчас атаковать Израиль, то сейчас нет, не будет. Будет ли Хезболла, скажем, атаковать Израиль? Вполне может быть. И это уже произошло накануне подписания этого, согласования этого соглашения, когда Хезболла нанесла удар по северным районам Израиля, в ответ получила удар, который страшно разгневал Трампа. Такое может происходить, и вот если срыв этого соглашения где-то и может происходить, это именно пока что в Ливане наиболее горячая точка. А ливанское правительство не может разоружить Хезболлу, не может выполнить условия перемирия, которые заключены были с Израилем в свое время. А Хезболла, соответственно, не хочет отдавать фактическую власть Ливане и не хочет оставлять Израиль в покое. Хезболла управляется неформально корпусом стражи исламской революции. Поэтому по команде из Тегерана она может как сдерживать свои удары, так и наносить их в зависимости от того, как будет складываться ситуация.
0: А что касается России, такое разрешение ситуации на Ближнем Востоке несет какие-то риски?
1: Ну, нефть уже пошла вниз. С точки зрения доходов российского бюджета, это очевидный не то что риск, а неприятность, который, в принципе, Москва была готова. Путин говорил, что это все временная конъюнктура. Какое-то время нефть еще подержится на достаточно высоких уровнях, относительно высоких уровнях, поскольку логистика нарушена и нефтедобывающие мощности несколько нарушены в результате военных ударов. Но в целом, да, пойдет вниз, и все это начнет приходить в норму. Трамп упоминал Путина и Си Цзиньпина как участвовавших в достижении этого соглашения, но, как мы знаем, оказанная услуга ничего не стоит. Поэтому это никак не зачтется в Москве в долгосрочном плане.
0: Спасибо вам большое за комментарий. У нас на связи был Георгий Бовт, политолог, автор телеграм-канала «Бовт знает».
2: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ED. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
4: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
3: STO Exlantix ET ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
5: Exceed. Born for more.
3: Реклама, не оферта.
6: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
7: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. В дословном переводе с немецкого, где работают рубанком, там падают стружки. Это значит, что при выполнении какого-то большого дела неизбежны ошибки и издержки. И даже если их будет много, это не повод прекращать работу. Ближайший русский аналог этого выражения – лес рубят, щепки летят. Срочные переводы на Business FM. Business FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Business FM. Комментарии Бовта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Business FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте pfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Слова, проверенные делом. Существует огромное кладбище предыдущих попыток, и наверняка на нем есть свежевырытые ямы, которые ждут, чтобы их заполнили. Мы все стремимся этого избежать. Существует фантастическое предубеждение против риска, и когда Генри Форд изобрел свой первый автомобиль, поверил в него и начал массовое производство, то многие сказали: «Да ладно, чем вам лошадь не подходит?» Он сделал огромный и рискованный шаг, но это сработало. Элон Маск, основатель SpaceX, Tesla Motors и PayPal. Слова
8: Проверенные делом. На Business FM. Business FM Нижний Новгород. Новости коротко.
9: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. РЖД рассматривает вопрос запуска скоростных электропоездов «Финист» из Нижнего Новгорода в Казань и Шахунью, сообщили в пресс-службе Заксобрания Нижегородской области по итогам заседания комитета по транспорту. Инициативу могут внедрить уже в будущем году. Кроме того, на направлении Нижний Новгород-Павлово могут начать курсировать автономные дизель-поезда, отмечается в сообщении. В Дзержинске на АЗС «Статнефть» ввели ограничения на отпуск топлива, пишут нижегородские СМИ со ссылкой на местного блогера Алексея Алексеева. По его данным, на заправке на проспекте Ленина размещено уведомление, согласно которому по техническим причинам в один автомобиль отпускают не более 20 литров бензина. Для дизельного топлива установлен лимит до 40 литров, для физических лиц до 200 литров для юридических. Аналогичные ограничения действуют и на других АЗС-сети в ряде регионов России, включая Москву, Санкт-Петербург, Ульяновскую область, Чувашию и Удмуртию, пишет Нижний сейчас. В России хотят расширить использование биометрии для получения финансовых услуг онлайн. Проект постановления подготовила Минцифры. Речь идет о данных, которые размещены в единой биометрической системе. С их помощью граждане смогут дистанционно получать финансовые услуги. Для этого понадобится приложение госуслуги «Биометрия». В Минцифры считают, что такие изменения упростят получение услуг онлайн и помогут развивать дистанционную идентификацию граждан. Сейчас документ проходит обсуждение. Количество ДТП с пьяными водителями в Нижегородской области снизилось на 57%. За 5 месяцев года в регионе произошло 65 таких аварий, в то время как годом ранее 152 происшествия. Снизилось также число погибших и пострадавших. С начала года в пьяных ДТП погибли 10 человек. В Нижнем Новгороде спасатели эвакуировали двух человек с катера, который начал тонуть в акватории Оки в районе Молитовского моста. Инцидент произошел накануне днем. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы, включая отряды МЧС, городские и областные спасательные формирования, а также представители госинспекции по маломерным судам. В результате оба человека, находившиеся на борту судна, спасены. Информация о причинах аварийной ситуации и состоянии судна уточняется. Ежедневные дожди обещают нижегородцам синоптики на этой неделе. Температура воздуха будет колебаться от 18 до 22 градусов тепла. Самым прохладным станет четверг. К выходным столбики термометров будут подниматься до плюс 23. Нижний Новгород стал самым дорогим городом по стоимости аренды жилья для туристов в июньские праздники. Средняя цена за сутки – 7,5 тысяч рублей. Это выше, чем в Ярославле, Санкт-Петербурге, Москве и Казани, где отдохнуть можно было за 5 800-6 200 тысяч рублей в сутки. Средняя арендная ставка по стране во время июньских праздников составляла чуть менее 5,5 тысяч рублей в сутки. Показатель не изменился по сравнению с прошлогодними каникулами. Средняя длительность бронирования – трое суток. Наибольшей популярностью у туристов пользуются одну и студии в центре города с Wi-Fi, кухней и стиральной машиной. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
10: Спонсор программы ООО «М-Запад».
11: В «Экспокар» на Ларина 28Б все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L от 2 миллионов 159 тысяч рублей уже в продаже в «Экспокар» на Ларина 28Б. Ждем вас в «Экспокар» на Ларина 28Б.
12: Самосчет приветственный выход действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска. Подробности в автосалоне «Экспокар».
13: Погода. Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погода, ожидается пасмурное небо, возможен дождь и плюс 22 градуса на термометре. Вечером также вероятны осадки, плюс 19 на термометре, ночью плюс 16 и облачно.
14: Валюта.
13: На 15 июня Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 61 копейка. Держитесь курса.
14: Компании и корпорации.
9: Объединенный коммунальный оператор возместит ущерб автомобилисту, попавшему в неогороженный котлован в Нижнем Новгороде. Владелец машины обратился с иском к мэрии, компании УКО и бюджетному учреждению «Дорожник». Выяснилось, что его автомобиль попал в котлован, образовавшийся в ходе ремонта на теплотрассе. При этом ограждения предупреждающих знаков на маршруте водителя не было. Транспортное средство получило повреждения. Эксперты заключили, что за ремонт пришлось заплатить больше рыночной стоимости машины. Нижегородский районный суд решил частично удовлетворить требования автомобилиста и взыскать с компании УКО почти 900 тысяч рублей материального ущерба и более 70 тысяч расходов на экспертизы, госпошлину, представителя и услуги почты. Решение суда в законную силу не вступило. Арбитражный суд удовлетворил иск ДСК «Алмазатом» к Нижегородскому Кремлю о взыскании 53 миллионов рублей долга по контракту на благоустройство, сообщается в материалах судебной картотеки. Компания выполняла комплексное благоустройство участков территории Кремля и Кремлевского бульвара между часовой и Ивановской башнями по контракту от 2023 года. Также суд обязал госучреждение выплатить подрядчику более 100 тысяч рублей пени за нарушение сроков оплаты работ и более миллиона рублей в виде затрат на экспертизу, которая определила стоимость всех качественно выполненных работ и возможность завершения благоустройство без дополнительных мероприятий. Более 4 миллиардов рублей направят в Фонд развития Арзамасского приборостроительного завода. Такое решение принято на годовом заседании Общего собрания акционеров. С докладом об итогах и планах по развитию выступил генеральный директор завода Андрей Капустин. Акционеры утвердили годовой отчет общества за прошлый год, а также годовую бухгалтерскую отчетность и распределение прибыли по результатам отчетного периода, которую представил главбух. Чистая прибыль общества составила почти 5 миллиардов рублей, что на 153,5% больше, чем в предыдущем году. Основная часть этой суммы направлена в Фонд развития. Около полумиллиарда на выплату дивидендов. Размер дивидендов составил 1550 рублей на одну акцию. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
14: Главные капиталы России. Михаил и Сергей Собашниковы.
15: Братья родились в семье сибирского купца Василия Никитича Собашникова. Во второй половине 19 века отец занимался оптовыми поставками китайского чая на нижегородские ярмарки, а затем вложил капиталы в золотодобычу. В 70-е годы 19 века ему принадлежали богатые месторождения золота на реке Анон, в Забайкалье и в верховьях притока Амура реки Зии. К этому времени семейство Собашниковых переехало в Москву, где и родились сыновья Михаил и Сергей. После смерти родителей воспитанием младших детей занялась старшая сестра Екатерина Собашникова, в замужестве Барановская. Она дала братьям блестящее домашнее образование благодаря учителям-ученым. Руководил обучением близкий друг семьи Николай Васильевич Спиранский. Издательская деятельность братьев Собашниковых началась как финансирование публикаций книг их домашних учителей. Братья также безвозмездно отправляли книги в различные учебные и образовательные учреждения по всей стране, а во время голода 1891 года они пожертвовали бедствующим сумму в размере своего годового дохода. Еще будучи студентами Московского университета, в 1896 году Собашниковы выкупили у младшей сестры и ее мужа Любимовский сахарный завод в Курской губернии, находившийся на грани краха. А через несколько лет превратили его в мощное предприятие и включились в деятельность Всероссийского общества сахарозаводчиков. Вскоре Михаил Васильевич был избран членом его правления. После разорения нескольких известных московских кондитерских фирм, покупавших любимовский сахар, Михаил Собашников не только устоял на ногах, но и, приняв управление обанкротившимися фирмами, поправил их дела. В своих владимирских и курских имениях братья Собашниковы сразу же активно занялись строительством школ и больниц. Вскоре Сергей Васильевич был избран гласным Покровского уездного земского собрания Владимирской губернии, а Михаил Васильевич – гласным Суджинского земства в Курской губернии. За этим последовало избрание обоих братьев в Московскую городскую думу, где они активно продвигали прогрессивные идеи российского земства. Однако власти на тот момент не видели существенных различий между мирным земским и революционным движением. Начались преследования, которые подтолкнули земцев к созданию нелегальной организации. В 1905 году молодые политики и предприниматели братья Собашниковы вступили в Земский союз освобождения и начали активную работу над созданием Конституционно-демократической партии России. Михаил Васильевич был избран в ее центральный комитет, а Сергей Васильевич курировал крестьянское переселенческое движение. Этот год стал роковым для Сергея. На него напал безумец, разоренный деловыми провалами третьего брата, Федора Собашникова. Сергей был серьезно ранен, В течение последующих 4 лет ему сделали множество операций, но он так и не смог оправиться и умер в 1909 году. Михаил Собашников продолжил вести дела. В начале 20 века он был председателем правления товарищества Любимовского свекло-сахарного завода, членом администрации сахарных заводов графа Бобринского в Тульской губернии, председателем администрации по делам товарищества Напоях Аврикосова и сыновей в Москве, членом правления Всероссийского общества сахарозаводчиков и выборным Московского биржевого общества. После февральской революции 17 года был избран в Центральный комитет партии кадетов, а с приходом к власти большевиков вступил в подпольную кадетскую организацию. С 18 по 20 год его несколько раз арестовывали, но освобождали по поручительству влиятельных знакомых. В июле 21 года Михаил Собашников был назначен казначеем Всероссийского комитета помощи голодающим. Все эти годы Михаил Васильевич не оставлял издательское дело. Под его руководством были изданы серии «История», «Памятники мировой литературы», «Страны, века и народы», а также сочинения Белинского и Огарева. В 1930 году его в последний раз арестовали, и в этом же году издательство Собашниковых было ликвидировано и преобразовано в кооперативную промысловую артель «Север». С 1934 года Михаил работал ответственным редактором в артели «Сотрудник», печатавшей учебные пособия. Умер Михаил Собашников зимой 1943 года в Москве.
14: Через век. Главные капиталы России на Бизнес FM. Вы слушаете Бизнес FM Москва.
16: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
14: Реклама. Предвкушение старта, рев мотора, запах бензина, двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа, драйв, эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион» – техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент. ООО «Элбин», Санкт-Петербург, ОГРН 117-784-728-3866.
17: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 750 тысяч рублей у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б. Не оферта.
18: «Агат». Покупай выгодно.
16: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
18: Деньги.
19: До начала 17 века в России действовало старинное право свободной чеканки. Ситуация начала меняться к середине 17 века. Частным лицам была запрещена закупка серебра. А после денежных реформ 1654-1663 годов чеканка монеты стала исключительным правом государства.
14: История денег на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 9:28 в столице, в студии Олеся Потапова. Предприятия Нижнекамска в Татарстане после атаки беспилотников 12 июня работают штатно. Об этом сообщил мэр города Радмир Беляев. По его словам, производственный процесс не остановлен. В результате налета был поврежден жилой дом, пострадали 4 человека. Тогда сообщалось, что под ударами оказалось предприятие нефтехимического комплекса. После ночной атаки ВСУ на Херсонскую область повреждены мосты возле Чонгара и Геническо, в том числе соединяющий город с Рабатской стрелкой. Движение там перекрыто, сообщил глава региона Владимир Сальдо. Он пояснил, что сохраняется дроновая опасность. Ранее сегодня губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщал об атаке беспилотников на регион. В результате погибли 3 человека, еще столько же пострадали. Иранские военные назвали поражением США согласование меморандума между Вашингтоном и Тегераном. Соответствующее заявление опубликовал сегодня утром Центральный штаб вооруженных сил Ирана. Это произошло вскоре после того, как МИД Исламской Республики объявил о завершении работы над меморандумом о взаимопонимании между Ираном и США. Документ будет официально подписан в пятницу в Швейцарии. Президент России и США провели телефонный разговор накануне, который продолжался 55 минут. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, беседа носила дружеский, откровенный характер. Накануне Дональду Трампу исполнилось 80 лет. Предыдущий телефонный разговор двух лидеров состоялся 29 апреля. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 9:30 в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. США и Иран заключили мирную сделку. Это подтвердили обе стороны. Вашингтон и Тегеран согласились на немедленное окончательное прекращение огня на всех фронтах. Договор включает в себя в том числе прекращение огня в Ливане и снятие морской блокады с Ормузского пролива. Официальное соглашение будет подписано 19 июня в Швейцарии. Кроме того, Вашингтон обязуется разморозить 24 миллиарда долларов из иранских активов, снять нефтяные санкции с Тегерана и не вводить новые. А Иран подтверждает приверженность договору о нераспространении ядерного оружия, обязуется не создавать ядерное оружие. При этом ракетную программу Ирана исключили из повестки переговоров с США. Цены на нефть на этих новостях сегодня снижаются. Сейчас Brent $83.60. Центр избирком Армении огласил окончательные итоги парламентских выборов. Партия премьера Никола Пашиняна гражданский договор набрала более 49% голосов и единолично сформирует правительство. Как оценивают итоги выборов политологи? Все подробности в эфире. Бизнес FM. Россиян не будут штрафовать за авторизацию на сайты через иностранные почту и телефон. Информация об этом не соответствует действительности, заявил глава Комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский. Его коллеги уточнили, что принятый Госдумой закон о штрафах за несоблюдение требований к авторизации касается владельцев сайтов, а не обычных пользователей. Впрочем, бизнес пишет обеспокоенные письма в нашу редакцию и опасается штрафов за пользователей с иностранными номерами и почтой. Что в итоге меняется и для кого? Разбирался Евгений Перельчук.
3: Так называемый закон об авторизации вступил в силу еще 1 декабря 2023 года. Тогда с владельцев российских сайтов потребовали обеспечить авторизацию на их ресурс строго ограниченным числом способов. Первый способ – по номеру телефона. Второй – через единую систему идентификации и аутентификации. Третий – через единую биометрическую систему. И четвертый – через российский сервис авторизации. Все, что изменилось сейчас, депутаты одобрили поправки к этому закону и ввели штрафы за неисполнение старых норм. Для граждан до 20 тысяч рублей, для должностных лиц до 50 тысяч, для компаний до 700 тысяч рублей. За повторное нарушение юрлицам грозит штраф уже на 1 400 000. Как уточнил зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, штрафы вводятся для тех, кто уже 2 года игнорирует закон. Бизнес заволновался, не будут ли теперь владельцев сайтов штрафовать за пользователей, которые заходят на их сайты с помощью иностранной электронной почты или нероссийского номера телефона. О своих опасениях говорит, например, администратор интернет интернет-магазина одежды из Уфы Александр.
4: У меня небольшой интернет-магазин. Для меня непонятно. В итоге вводятся штрафы. Но, я так понимаю, это продолжение вот того самого закона. Получается, я должен теперь вести какой-то алгоритм на сайте, который будет отличать почты иностранные и не иностранные. И такой же, соответственно, вопрос касается номеров телефонов. У меня точно, скорее всего, найдутся, я уверен, пользователи, которые заказывали, регистрируясь через иностранную электронную почту. Такой же отсюда вытекающий вопрос тогда, например, как быть другим владельцам сайтов, более крупных, у которых могут быть клиенты-иностранцы, например, и даже в том числе отечественных, например, соцсетей. У них же есть возможность регистрироваться через иностранные номера телефонов, в том же ВК, в Максе.
3: На фоне обсуждений новых поправок в старый законопроект в соцсетях обратили внимание, что некоторые российские сервисы ограничили авторизацию на свои сайты для тех, кто использует зарубежные способы входа, например, через Google. Такое сообщение появляется, к примеру, на сайте Авито. Пресс-служба Авито заявила, что такая авторизация запрещена с 2023 года в соответствии с законом о связи, и технически для пользователей ничего не поменялось. А вот зайти через любую привязанную почту по-прежнему можно. Еще раз, владельцам сайтов не нужно бежать отключать авторизацию иностранцам, а обычным юзерам не нужно менять свою почту на Gmail. Штрафовать по новым поправкам будут только тех администраторов сайтов, кто до сих пор не отключил возможность авторизации через функции «Войти с Apple» или «Войти с Google». Такие функции были довольно популярны на наших площадках, когда можно было зайти на отечественный ресурс, используя зарубежную учетную запись, поясняет главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов.
5: Вот это и запрещается. А использовать свою зарубежную электронную почту собственноручно созданную учетной записью, ну, формально никто не запрещает. То есть, по крайней мере, я знаю немало людей, которые до сих пор на госуслугах используют почтовый ящик Gmail, и никто им это не запрещает делать. Но речь идет о запрете на использование средств аутентификации, когда происходит трансграничная передача данных. А если вы все создаете локально, то формально вы можете использовать совершенно любой адрес, да и телефон, в общем-то, тоже, если он у вас работает здесь. Можно использовать только локальную учетную запись, то есть созданную на конкретном ресурсе, или отечественные инструменты. Например, у нас очень активно действует инструмент залогиниться с ВК, например. Вы можете с помощью своей учетной записи в ВК войти в какой-то сервис абсолютно без проблем.
3: Таким образом, войти с помощью почтового ящика от Google и оставить на своем сайте функцию «Войти с Google» — это не одно и то же. Первое и сейчас не запрещается, а за второе теперь положены штрафы. Но все крупные ресурсы отключили запретные функции еще пару лет назад. И сейчас, чтобы их встретить, надо еще постараться. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Центр избирком Армении огласил окончательные итоги парламентских выборов. Они прошли 7 июня. Партия премьера Никола Пашиняна «Гражданский договор» набрала 49,74% голосов и единолично сформирует правительство. Блок «Сильная Армения» во главе с российским миллиардером армянского происхождения Самвелом Карапетяном получил более 23%. Блок «Армения» экс-президента Кочеряна 9,9%, а партия «Процветающая Армения» бизнесмена Гагика Царукяна с результатом 3,99% не смогла преодолеть проходной порог в парламенте. В 4%. Сразу после объявления результатов в здании ЦИК в Ереване собрались тысячи сторонников оппозиции. Территорию оцепили десятки полицейских, вход в избирком перекрыт. Протестующие называют выборы украденными. Комментирует армянский политолог Грант Микаэлян.
6: Прошли в парламент всего 3 партии. На фоне этого происходила акция протеста, поскольку 4-я партия, партия «Процветающая Армения», опротестовала результаты. Дело в том, что до отмены результатов выборов на нескольких участках эта партия проходила в парламент. А после отмены вдруг оказалось, что она не проходит в парламент. Соответственно, эта партия и другие оппозиционные партии обвинили власть в том, что они подделали результаты выборов. Мы не знаем точно, что происходит в Центральной избирательной комиссии, в судах, но Пашинян публично озвучивает, что влияет на эти институты. А что касается того, что Центральная избирательная комиссия, как она принимает решения, можно сказать, что руководителем Центральной избирательной комиссии является представитель партии Пашиняна и политически очень ангажированное лицо. И поэтому здесь ожидать нейтральности как институт института от Центральной избирательной комиссии не стоит. То, что оппозиция является вся пророссийская, это пиоратив, который придумали власти Армении. Оппозиция представлена национальными силами, и, скажем так, отношение к России у них настроено на сотрудничество, но это не значит, что они видят все приоритеты внешней политики Армении исключительно с Россией. Выборы не были ни справедливыми, ни свободными. На фоне выборного процесса в Армении были массовые аресты. Только из партии «Сильная Армения» было арестовано или задержано 700 человек, из которых более 100 до сих пор в заточении. Похожие репрессии, но в меньшем масштабе, применялись и к другим партиям.
7: Кроме того, активно использовался админресурс, давление на избирателей и в том числе разные технологии типа каруселей, которые обеспечивают, если не прямой вброс бюллетеней, то, судя по подсчетам, от 100 до 130 тысяч дополнительных голосов дали власти сверх того, что она реально получила от избирателей. Это по косвенным подсчетам. Условное непризнание итогов, оно будет сохраняться долго.
2: Грант Микаэлян, армянский политолог. Парламентские выборы в Армении прошли в условиях беспрецедентного давления властей на оппозицию, считает политолог Артур Атаев.
8: Царукяну было объявлено о том, что будут применены санкции в отношении его ближайших родственников и в отношении него самого. Про Качаряна говорили, что в контексте подавления акций протеста в 2008 году он должен находиться в тюрьме, а самого Карапетяна фактически заключили под стражу. Даже в день выборов он находился под домашним арестом. Опять-таки, беспрецедентность доказывается тем, что сейчас действующий премьер-министр заявляет о том, что этот трехголовый дракон в виде трех оппозиционных сил должен быть лишен всех возможных механизмов политического участия, в том числе и материальных условий поддержки. Поэтому справедливости и равноправности здесь говорить не приходится. Для Самвела Карапетяна это успех, потому что для Пашиняна сегодняшняя ситуация неудача. Это поражение, потому что он в любом случае сокращает свое присутствие в парламенте. Такого политического присутствия оппозиции не было в предыдущем составе парламента. А Самвел Карапетян нарастил свое политическое присутствие. Это серьезное обеспокоенность Пашиняна и лидеров партии «Гражданский договор», иначе бы они так жестко себя не вели.
2: Артур Атаев, политолог. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что выборы прошли в обстановке беспрецедентного давления на оппозицию и вмешательства Запада. Глава ЦИК России Элла Памфилова также сообщила о многочисленных нарушениях, зафиксированных российскими наблюдателями. Оппозиционные блоки уже пообещали обратиться в Конституционный суд. Пашинян же считает свою победу бесспорной. Впервые за 20 лет хоккеисты Каролины Харрикейнс выиграли кубок Стэнли. В финальной серии Каролина победила Вегас Голден Найтс с общим счетом 4-2. В составе клуба обладателями главного трофея НХЛ стали и трое россиян. Подробнее об этом спортивный обозреватель Бизнес FM.
0: Спорт с Григорием Гуреевым.
9: Интриги в шестом матче финала плей-офф НХЛ не получилось. Вегас на своем льду перед родными болельщиками не смог забросить ни одной шайбы. Каролина выиграла со счетом 3-0 этот матч, а вместе с ним и всю серию. В последний раз подобного успеха ураганы добивались в 2006-м. Тогда в их составе играли россияне Антон Бабчук и Олег Твердовский. С тех пор для Каролины лучшим результатом был выход в финал Восточной конференции. Целых 4 раза. Но дальше общего для плей-офф полуфинала дело упорно не шло. Однако в этом сезоне все получилось. И сразу трое россиян выиграли заветный Стэнли Кап. Андрей Свечников, Александр Никишин и вратарь Петр Кочетков. Причем Свечников сохранял верность Каролине с 2018 года и упорно шел к своей цели, не меняя клуб. С момента переезда в Северную Америку в НХЛ он больше ни за одну команду не сыграл, а в общей сложности провел за Харрикейнс более 500 матчей. И накануне Андрей опроверг слухи об уходе из Каролины по окончании сезона якобы из-за нехватки игрового времени. Для Никишина ситуация сложилась противоположным образом. Он выиграл Кубок Стэнли в свой первый же сезон в Национальной хоккейной лиге. А самый ценный игрок плей-офф НХЛ – это нападающий Каролины Джордан Стаал. 37-летний канадец забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи в 19 матчах. У Вегаса стоит отметить прекрасный сезон Павла Дорофеева. По итогам плей-офф россиянин стал вторым в списке снайперов 12 шайбами, уступив только одноклубнику Бретту Хаудену. Попал он в двадцатку лучших по этому показателю и в регулярке. У Дорофеева 37 голов. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
2: На чемпионате мира по футболу состоялись очередные матчи. Сборная Германии разгромила дебютантов турнира команду Кюрасао со счетом 7-1. Крупные победы добилась и сборная Швеции над Тунисом 5-1. Голландцы не смогли переиграть Японию. Здесь ничья 2-2. А сборная Кот-д'Ивуара с минимальным счетом одолела Эквадор.
0: Реклама. Растущая конкуренция определяет рынок премиальной недвижимости Москвы. Одни девелоперы играют с ценой, другие совершенствуют продукт. Что делает жилой комплекс инвестиционно перспективным? Правда ли, что по-настоящему класс новостройки определяют детали? Группа компаний ФСК, ее премиальные проекты в Большом Сити и дыхание современного города в программе «Недвижимость» с Валерией Мозгановой. На этой неделе на «Бизнес-ФМ». Время российских технологий пришло. Предлагаем комплексное решение для бизнеса любого масштаба. «Новиком» – банк технологического развития, банк госкорпорации «Ростех», а у АКБ «Новиком банк». Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. «Бизнес ФМ. Контекст». 26 июня, Москва. Ежегодная летняя бизнес-конференция «At Index City». Тема этого года – «Звездный путь. Рекламный Voyager». Мероприятие соберет более 200 спикеров, среди которых топ-менеджеры крупных российских брендов и платформ. Участников ждут дискуссии о трендах и аналитике в рекламе, маркетинговые кейсы, а также нетворкинг с лидерами рекламного бизнеса. Подробнее на atindex.city. 18+.
10: Валюты.
0: Евро был введен в наличное обращение в 2002 году, в безналичное – 3 годами ранее. К этому моменту евро заменил собой национальные валюты 27 стран, из них 20 – это государства Евросоюза. Предшественник евро – валютная единица ЭКЮ, которая просуществовала 20 лет и только в безналичном виде.
10: Валюты на Бизнес ФМ.
11: Кстати, от Москвы до Нижнего Новгорода 107,8 раза дальше, чем от Токио до Йокогамы. Радио больших городов в большой стране. Легко запомнить. Нижний Новгород 107,8. Москва 87,5. Бизнес ФМ.
0: О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес ФМ узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте bfm.ru. Держите в курсе.
12: Компании и корпорации.
13: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
14: Отчеты и планы.
13: Росимущество выставило на продажу более 23% агрохолдинга «Капитания» за почти 8 миллиардов рублей, пишет «Ведомости». Пакет ранее принадлежал бывшему министру по делам открытого правительства Михаилу Абызову и был обращен в доход государства по решению суда. «Капитания» входит в число крупных производителей свинины и мяса птицы в России. Продукция компании реализуется под брендами «Заволжские», «Лавлинские цыплята» и «Лавла». Аукцион состоится в июле, однако эксперты считают стартовую цену завышенной и ожидают интерес прежде всего со стороны действующих акционеров в компании. Мосгортранс выставил на торги территорию Филевского автобусно-троллейбусного парка рядом с Кутузовским проспектом в Москве. На участке площадью более 10 гектаров планируют построить крупный общественно-жилой комплекс. Стартовая цена актива 17 миллиардов рублей. Аукцион пройдет 24 июля. Общий объем инвестиций в проект может превысить 140 миллиардов рублей. Завершить его реализацию планируется к 2038 году. Концерн «Калашников» заявил, что досрочно поставил в Африку 2 скоростных транспортно-десантных катера БК-16Э. Также для того же заказчика строится еще 5 таких же катеров, отметили в компании. БК-16Э предназначен для перевозки личного состава, высадки десанта, патрулирования, борьбы с пиратством и проведения спасательных операций. Катер вмещает до 19 человек и способен развивать скорость до 77 км в час. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: Девять 47 в Москве. Вы слушаете «Бизнес ФМ». Студент из Екатеринбурга смог впечатлить Тима Кука. Российский стартапер Антон Баранов представил топ-менеджерам Apple свое приложение для iPhone. Презентация прошла в Калифорнии. Тим Кук и Джон Тирнус остались в восторге. О том, как молодой разработчик и выходец из России оказался в Купертино, мы узнали у самого Антона. Продолжит Евгений Перельчук.
3: Видео со встречи выложил сам Тим Кук в своих соцсетях. На нем 22-летний Антон Баранов показывает пока еще главе Apple и его скорому сменщику Джону Тирнусу свою разработку. Приложение под названием Pitch Coach «Говори уверенно». Сервис в реальном времени следит за осанкой и качеством речи своего пользователя и затем выдает статистику по выступлению, что можно исправить и на что следует обратить внимание, рассказал Business FM сам Антон.
14: Я сделал приложение Pitch Coach «Говори уверенно», которое помогает людям представлять свои идеи на весь мир с помощью Apple Intelligence, встроенного искусственного интеллекта. Не нужно интернет-соединение, не нужно никаких серверов, все локально на устройстве. Pitch Coach может скачать кто угодно. Это может быть что пользователь MacBook, что пользователей iPhone, iPad, наушников. AirPods, есть Core Motion API, и оно помогает отслеживать с помощью встроенных датчиков в AirPods движение головы, и приложение просто их оценивает. Какова была осанка во время питча, во время презентации. Приложение распознает все сказанные нами слова на устройстве и оценивает количество слов-паразитов, сказанных в речи. Допустим, я запустил запись приложения во время эфира, и приложение мне все время говорит, чем я сказал сейчас И в конце приложение производит результат и говорит, у тебя было сказано столько слов-паразитов, можно улучшить, можно их добавить, отслеживать. Полноценная статистика нашей речи.
3: Антон Баранов родился и вырос в Екатеринбурге. Затем его семья перебралась в Германию и остановилась во Франкфурте на Майне. Здесь Антон продолжил обучение и вскоре поступил по спецпрограмме в Технический университет Центрального Гессена. Приложение он сделал в январе. Спустя пару месяцев отправил свою разработку на конкурс Apple Swift Student Challenge и выиграл. Оказался в числе 50 лучших молодых разработчиков. Антон вспоминает, что в возрасте 16 лет провалил важное собеседование на работу, так как из-за волнения не смог внятно и четко рассказать о некоторых своих идеях. Тогда он впервые задумался о приложении, которое следило бы за техникой выступления. Окончательное решение он принял после разговора с матерью.
14: Приложение стал разрабатывать, когда моя мама, преподаватель в университете, сказала, что у нее есть талантливые студенты, которые иногда теряют свой голос, уверенность, не просто осанку, и тем самым не могут донести свою идею понятно, четко, красиво. У Apple есть отличная программа поддержки студентов, и я в этом году отправил свой проект, чтобы поучаствовать в WWDC как студент. Про меня Apple сделала интервью на своем веб-сайте как победителю Apple Swift Student Challenge. И пригласили в Куфертино, Калифорнию, оплатили перелет, отель, самоучастие в мероприятии и дали возможность представить свой проект топ-менеджерам Apple. Проект, он понравился Тиму, Джону, и они сказали то, что супер. Тим даже пошутил то, что возможно, будет пользоваться им для подготовки к WWDC. WWDC прошло успешно. Главное техническое мероприятие года. Собираются разработчики со всего мира, iOS-разработчики слушают про инновации от Apple.
3: На сегодня приложение Антона скачали более 30 тысяч человек по всему миру. Молодой разработчик родом из России пока работает над приложением, выпускает к нему обновления и собирает отзывы от пользователей, в том числе и от российских. Предложение о работе от Apple пока не получал, но готов в случае чего его рассмотреть. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Business FM.
0: Капитал с Григорием Беглоряном. Программу представляет ПАО «Сбербанк».
2: Гриш, доброе утро.
15: Доброе утро.
2: А как сегодня утро для наших рынков? Как будем открываться? Что происходит?
15: В принципе, уже открылись. 0,5% превалит индекс Мосбиржи. Даже несмотря на снижение цен на нефть, нашлись секторы, которые рынок поддерживают. Ну, кстати, в основном акции нефтяных компаний реагируют на падение цен на нефть. Акции компаний, связанных с добычей и поставками газа, «Газпром», «Новатэк», они с утра, в целом остаются в плюсе. Ну, и акции Сбербанка почти на процент растут. Опять приближаются к важной зоне сопротивления. Так что индекс Мосбиржи пока удерживает отметку 2500. Ну, естественно, ждем открытия торгов на валютном рынке. Уже тоже можно предварительно делать какие-то прогнозы, потому что фьючерсный рынок более или менее активно заработал. Так называемый вечный фьючерс на пару юань-рубль растет. В моменте процент прибавляет сейчас чуть поменьше, 10,70. Ну, я так понимаю, будут пытаться подтянуться ближе к 11 на фоне ожиданий снижения ставки от нашего ЦБ на даст значимую величину. Так, я смотрю, 75 сотых уже ждут. Ну, не все, но где-то там вероятность снижения ставки на 3 четверти процентных пункта. Это уже не совсем такая одинокая ставка. Где-то процентов 15 опрошенных аналитиков, Рейтес и Блумберг опрашивают, ждут вот такого снижения. Ну и заседание ЦБ, естественно, тут появилась интрига. Все ждут, выздоровеет ли к этому заседанию глава ЦБ госпожа Набиуллина, будет ли она присутствовать и прочее. Так что тут, естественно, рынок ждет, пытаясь понять, какая будет диспозиция дальше. Ну, что касается рынков глобальных, тут все понятно, да, третий раз на одно и то же отыгрывает рынок. На той неделе еще было ясно, что перемирие с Иран-США будет оформлено в какую-то официальную бумагу, называется эта бумага, видимо, меморандум, но его и оформили. Ну, соответственно, это не сделка, это лишь меморандум о взаимопонимании с какими-то пунктами и прочее, с обязательствами той или иной стороны перед началом переговоров выполнить какие-то условия. Ну, Трамп обещал снять морскую блокаду с Ирана, Иран обещал разблокировать логистику через Персидский залив, через свои проливы и прочее, поэтому рынок нефтяной, естественно, еще раз, но среагировал, 83.40 Brent, я так понимаю, спекулянты будут пытаться продавить котировки зоны поддержки в районе 81, ну, дальше там еще есть уровень 76. Посмотрим, на 70 плюс загонят, не загонят, все бывает. Официальное подписание какое-то обещали в Женеве в эту пятницу. Ну, в принципе, тут уже подпишут, не подпишут, то основные тезисы уже понятны. Естественно, глобальный рынок тоже салютует, растут европейско-азиатские биржевые индексы, сейчас вот открывается Европа, тоже ростом, американские индексы растут, доллар потихонечку снижается, рисковые активы тоже в плюсе, твердые активы, золото, серебро, промышленные металлы тоже бурно растут.
10: Капитал на Бизнес FM. Сбербизнес снова доступен для iOS. Успейте скачать. Управляйте компанией, процессами и финансами. Зарплатный проект, бизнес-карты, эквайринг, подписание платежей по QR-коду и бизнес-помощник на базе GigaChat. Все это и многое другое в мобильном Сбербизнес. Установить приложение можно в офисах Сбера, либо скачать прямо сейчас, пока приложение доступно в App Store. Подробнее на сайте sberbank.ru/iphone. ПАО «Сбербанк Москва», улица Вавилова, 19. ОГРН 102-770-013-21-95-6+.
16: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Однажды летом. Согласно словарю Даля, пикник – это угощение складчиной или загородная пирушка. Трапеза компании на природе – явление древнее. Вероятнее всего, моду на него ввели англичане, которые пировали после удачной охоты. Само слово появилось в обиходе в конце 17 века и произошло от французских «пике», в переводе «накалывать», и «ник» – мелочь, незначительная вещица. Гастрономические предпочтения в каждой стране разные. Англичане едят на пикниках в основном разнообразные сэндвичи. Французы предпочитают сыр, ветчину, хрустящие булочки и вино. В дореволюционной России были приняты пикники со всевозможными пирогами, а современные россияне уже не одно десятилетие на природу выезжают не на пикник, а на шашлыки. Однажды летом на Бизнес FM.
10: Между делом с Кирой Альтман.
17: Дело не в моноаромате, а дело в том, что после пандемии наши носы захотели вот чего. В гостях у бьюти-босса Натальи Черкасовой включаю микрофон и записываю.
18: После пандемии к нам пришли вот эти вот сильные, насыщенные, красивые, здорово придуманные ароматы. И мы от того, что сидели долго и мыли руки все время санитайзерами, да, мы прям хотели что-то такое вдыхать красивое, дайте нам вот это вот, потому что мы устали от плоского запаха. Очень много ароматов. Еще 15 лет назад в год выходило 400-500 ароматов в мире. То сейчас это тысячи. Тысячи новых брендов, тысячи новых ароматов. И тренд придет такой – спокойствие. Может быть, это будет композиция, но она будет понятная, простая. И придет тренд на простые, натуральные, природные, спокойные запахи. Ну и как такой прикол, на Новый год я сделала набор свечек с ароматом огурца, с ароматом помидора и ароматом редиски. Но они так радовали всех, потому что ты открываешь свечку, а она пахнет не ванилькой. Ванилькой в Новый год понятно. Елкой в Новый год понятно. Корицей в Новый год понятно. А вот редиской непонятно. Но она свежая, и она тебя отправляет в какое-то, не знаю, лето, когда можно похрустеть редиской, вытащить ее из грядки. Вот.
19: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Солифлор. Кира Альтман, Бизнес FM.
0: Между делом на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 9 часов 58 минут, в студии Олеся Потапова. Дело кипрской брокерской компании MindMoney связано с обменом замороженных американских депозитарных расписок на акции российских компаний. Об этом сообщили в центральном аппарате ФСБ. Задержаны 5 фигурантов дела, 3 из них отправлены под стражу, еще 2 находятся под домашним арестом. По местам проживания фигурантов и в офисах компании в Москве и Петербурге прошли обыски. Изъяты средства связи, документы, цифровые носители с криптокошельками и в общей сложности более 100 миллионов рублей. Еврокомиссия предлагает поименно включить в черный список всех российских участников специальной военной операции на Украине. С таким предложением обратилась глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас. Суд Норвегии вынес приговор сыну принцессы Мариусу Бургу Хейбе. Против него были выдвинуты обвинения в нескольких изнасилованиях и 32 преступных деяниях. Суд признал Хейбе виновным в 2 эпизодах насилия, приговорил его к 4 годам тюрьмы, сообщает BBC. Мариус Хейбе не является членом королевской семьи. Он родился до того, как его мать Мэйте Марит вышла замуж за наследника норвежского престола кронпринца Норвегии Хокона. Тот является отчимом Хейбе. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 10 утра в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. США и Иран заключили мирную сделку. Это подтвердили обе стороны.

0: Сегодня ночью атаке БПЛА подвергся жилой сектор городского округа Тула. 3 человека погибли, это сообщил губернатор области Миляев. Еще 3 человека, в том числе годовалый и ребенок, пострадали. По данным мэра Собянина, сбиты 4 БПЛА, летевших на Москву. Всего над российскими регионами, по данным Минобороны, были сбиты за ночь 123 беспилотника. Все подробности в эфире. Бизнес FM. Итак, США и Иран объявили о достижении соглашения. Сделка предусматривает в том числе прекращение боевых действий, открытие Ормузского пролива и снятие нефтяных санкций против Тегерана. А еще Штаты обязуются предоставить Ирану сотни миллиардов долларов для восстановления. Дональд Трамп объявил о сделке с Ираном как о личной победе у себя в True Social. По словам американского президента, он санкционировал открытие Ормузского пролива и снятие морской блокады. В этом же обращении он, обратился к мировому судоходству со словами «Суда всего мира, запускайте свои двигатели» и добавил фразу «Пусть течет нефть». Замминистра иностранных дел Ирана также заявил СМИ, что текст меморандума о взаимопонимании был окончательно согласован, а чуть ранее он же заявил, цитата, «Мы одержали победу над Америкой в войне, теперь Вашингтон будет обязан положить конец конфликту». Подробнее о каждом пункте соглашения между Вашингтоном и Тегераном расскажет мой коллега Сергей Гордеев.
1: Соглашение между США и Ираном, о котором идет речь, предусматривает 14 пунктов. Постоянное и немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан. США обязуются не вмешиваться во внутренние дела Ирана и уважать суверенитет этой страны. Полное снятие морской блокады в течение 30 дней. США также обязуются вывести свои войска из районов вокруг Ирана. Возобновление работы Ормузского пролива в течение 30 дней с согласия Ирана. Советник иранской переговорной группы уже заявил, что Иран и Оман сохранят право взимать сборы за безопасность, навигацию и другие услуги в проливе. Приостановление санкций на продажу нефти, нефтехимической продукции и ее производных, а также полный доступ Ирана к финансовым ресурсам. Предоставление Соединенными Штатами и их союзниками планов восстановления Ирана на сумму не менее 300 миллиардов долларов. Проведение переговоров в течение 60 дней для достижения окончательного соглашения по ядерным вопросам. Иран также подтверждает приверженность договору о нераспространении ядерного оружия и обязуется не производить ядерное оружие. Но это пока всего лишь контур неких будущих переговоров, говорят эксперты, которые, если и начнутся в скором времени, то явно не завершатся быстро. США также обязуются не увеличивать численность своих войск в регионе и не вводить новые санкции. Тоже звучит довольно амбициозно, учитывая количество американских военных баз на Ближнем Востоке. Разблокировка 24 миллиардов долларов заблокированных иранских средств в течение 2 месяцев после заключения переговоров. Половина этой суммы должна быть предоставлена Ирану до начала переговоров. Создание механизма мониторинга для реализации соглашения, а также окончательное соглашение должно быть одобрено резолюцией Совета Безопасности ООН. Заключительные переговоры не начнутся до тех пор, пока не будет разблокирована половина замороженных средств Ирана, приостановлены санкции в отношении иранской нефти и снята морская блокада.
0: Как заявил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, который выступает посредником сделки, окончательное подписание мирного соглашения между США и Ираном состоится в пятницу 19 июня в Швейцарии. Отдельно Дональд Трамп отметил роль Владимира Путина и Си Цзиньпина в содействии урегулированию с Ираном, пишет Нью-Йорк Таймс. Тем временем журналисты узнали, что Иран не хотел заключать сделку в день рождения Дональда Трампа. Иран специально ждал наступления полночи для согласования мирного соглашения, пишет Нью-Йорк Таймс, со ссылкой на 2 иранских чиновников. В итоге разница в 7,5 часов во времени позволила Тегерану и Вашингтону по-разному заявить, когда будет заключено мирное соглашение. Премьер-министр Великобритании, президент Франции и канцлер Германии уже поприветствовали новости о сделке США с Ираном и заявили, что готовы отменить санкции в отношении Ирана в ответ на уступки по его ядерной программе. Тем временем министр национальной безопасности Израиля Бен-Гвир заявил, что соглашение Трампа не означает, что Израиль подчиняется США. Цитирую, мы любим США и благодарны президенту Трампа. И все же государство Израиль не банановая республика. Конец цитаты. Обсудим сделку между Вашингтоном и Тегераном и поговорим о возможных последствиях этого соглашения. Прямо сейчас на связи со студией политолог-международник «Востоковед» Елена Супонина. Елена Владимировна, здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Давайте начнем с того, как вы считаете, кто победил в этой войне и почему?
2: А война-то еще не закончилась, несмотря на то, что сделка заключена и, скорее всего,

0: будет подписано уже в эту пятницу, но это совсем не означает, что боевые действия прекратятся. Тем более, например, на израильско-ливанском направлении израильтяне уже четко сказали, что считают себя вправе продолжать боевые действия против ливанской партии Хизбалла на союзной Ирану. И все последние недели Иран не только говорил, но даже действиями подтверждал ракетными обстрелами Израиля и беспилотниками тоже, что будет защищать партию Хизбалла в том случае, если Израиль продолжит эскалировать, продолжит нагнетать обстановку. Поэтому сделка, громкая сделка, бесспорно успешная, поскольку все об этом так говорят, а первым начал Трамп. Но насколько это успех, насколько это гарантия мира, здесь возникают большие сомнения. И это связано и с вопросом о том, кто победил. Поскольку так все туманно, то победителями себя объявляют обе стороны, и США, и Иран. Израиль остается в стороне.
1: А может ли как-то Трамп еще повлиять на Израиль?
0: Он старался, он очень старался, он пытался, он пожурил Израиль за то, что тот жестко ответил на удар беспилотника со стороны Ливана. Положа руку на сердце, это со стороны Ливана был сначала в эти дни запущен беспилотник, но он не нанес большого ущерба. А вот израильтяне сказали, что любое пересечение границы какими-то непонятными беспилотниками повлечет за собой тяжелые последствия. И показали это на практике. Но Трамп сказал, что так делать было не надо. Хотя никаких санкционных мер по отношению к Израилю администрация Трампа тоже не принимает. И вот будет ли Трамп использовать все механизмы, которые у него имеются, на мой взгляд, нет.
1: Угу. Ну, что касается соглашений, давайте к ним. Что вы считаете важным, что, может быть, несет риски, и почему Иран пошел на эти соглашения?
0: Во-первых, точного текста соглашения пока не видел никто. То, что появилось в средствах массовой информации, это та версия, которая была опубликована одним из иранских агентств. Это версия из 14 новых пунктов, которые во многом отражают старые пункты, но она настолько выгодна Ирану, что сейчас многие специалисты по всему миру считают, что вряд ли эта версия принята за окончательную. Американцы точно на это не пойдут. Скорее, иранцы опубликовали некий удобный им документ, чтобы порадовать население. Население радуется, все говорят, что в Иране говорят, что Иран победил, несмотря на то, что Трамп уверяет, что победили Соединенные Штаты Америки. Скорее всего, четких пунктов в этой сделке нет. Там есть принципиальная договоренность о том, чтобы продлить перемирие еще на 60 дней до пятницы, когда это соглашение будет подписано. Будут уточняться еще отдельные пункты, которые, видимо, будут все-таки обнародованы. Но, во-первых, вот работа продолжится еще на этой неделе, а во-вторых, само подписание сделки означает в большей степени декларацию о намерениях и установление перемирия. Что касается остальных пунктов по снятию санкций, по ядерной программе, то как раз в течение этих 60 дней должны будут идти переговоры с тем, чтобы уточнять все сохраняющиеся вопросы. И так можно до бесконечности.
1: Угу. Что касается Ормузского пролива, Трамп уже говорит, что все, практически свободное прохождение. Иран, и поправьте меня, такое ощущение, что пока не говорил ничего по этому поводу, будут ли какие-то пошлины или что-то еще. Будет ли действительно свободным проход по Ормузскому проливу?
0: Иранцы объявили, что они согласовали это соглашение, утвердили его. Опять-таки, те, которые опубликовали иранцы, скорее всего, не соответствует реалиям. Но ничего, вы правы, ничего конкретного по поводу Армузского пролива пока официальные лица Ирана не говорили. Но это самое простое, что может произойти после этой сделки, что может произойти уже в пятницу, потому что это то, чего добивался Трамп вот сейчас на данном этапе переговоров. Он понял, что по ядерной программе Ирана, по ракетной программе Ирана там ничего не добиться и до чего не договориться. Но глобальная экономика требует от Трампа открытия Армузского пролива, и он поставил это задачей номер один, что парадокс, потому что до боевых действий Армузский пролив преспокойно работал и был открыт, а закрытым он стал как раз в результате войны. Но, тем не менее, сейчас это приоритет, даже если они договорятся, что весьма вероятно, об открытии Армузского пролива, технически там потребуется еще 2-3 недели минимум, а то и месяц для того, чтобы выйти на нормальную загрузку, которая была раньше, это 130 судов в сутки.
1: Угу. Спасибо вам большое за комментарий. Будем наблюдать за ситуацией. У нас на связи была Елена Супонина, политолог-международник «Востоковед». После заявления о соглашении цены на нефть снижаются. Сейчас Brent снижается на 4% и находится на отметке $83.30.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Судьба, наследство. Истории удивительных завещаний. В 1926 году в Канаде скончался видный бизнесмен Чарли Миллер, который обожал розыгрыши. Свою долю в фирме-тотализаторе он завещал священникам, боровшимся против азартных игр, а акции пивной компании передал обществу трезвости. Оставшиеся активы холостяк-балагур Миллер завещал той жительнице родного Торонто, которая спустя 10 лет после его смерти родит наибольшее количество детей. За это время наступила Великая депрессия, и простые канадки увидели в конкурсе, который объявил Миллер, чуть ли не единственный способ выбраться из нищеты. Спустя 10 лет победу одержали сразу 4 женщины, которые родили по 9 детей. Каждая из них получила около 2 миллионов по сегодняшнему курсу. Судьба, наследство. На Бизнес FM. Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Вовта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит. Чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ 52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
3: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. РЖД рассматривает вопрос запуска скоростных электропоездов «Финиста» из Нижнего Новгорода в Казань и Шахунью, сообщили в пресс-службе ЗАГС Собрания Нижегородской области по итогам заседания комитета по транспорту. Инициативу могут внедрить уже в будущем году. Кроме того, на направлении Нижний Новгород-Павлово могут начать курсировать автономные дизель-поезда, отмечается в сообщении. В Дзержинске на АЗС «Статнефть» ввели ограничения на отпуск топлива, пишут нижегородские СМИ со ссылкой на местного блогера Алексея Алексеева. По его данным, на заправке на проспекте Ленина размещено уведомление, согласно которому по техническим причинам в один автомобиль отпускают не более 20 литров бензина. Для дизельного топлива установлен лимит до 40 литров, для физических лиц до 200 литров для юридических. Аналогичные ограничения действуют и на других АЗС-сети в ряде регионов России, включая Москву, Санкт-Петербург, Ульяновскую область, Чувашию и Удмуртию, пишет и Нижний сейчас. В России хотят расширить использование биометрии для получения финансовых услуг онлайн. Проект постановления подготовила Минцифры. Речь идет о данных, которые размещены в единой биометрической системе. С их помощью граждане смогут дистанционно получать финансовые услуги. Для этого понадобится приложение госуслуги «Биометрия». В Минцифры считают, что такие изменения упростят получение услуг онлайн и помогут развивать дистанционную идентификацию граждан. Сейчас документ проходит обсуждение. Количество ДТП с пьяными водителями в Нижегородской области снизилось на 57%. За 5 месяцев года в регионе произошло 65 таких аварий, в то время как годом ранее 152 происшествия. Снизилось также число погибших и пострадавших. С начала года в пьяных ДТП погибли 10 человек. В Нижнем Новгороде спасатели эвакуировали 2 человек с катера, который начал тонуть в акватории Оки в районе Молитовского моста. Инцидент произошел накануне днем. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы, включая отряды МЧС, городские областные спасательные формирования, а также представители госинспекции по маломерным судам. В результате оба человека, находившиеся на борту судна, спасены. Информация о причинах аварийной ситуации и состоянии судна уточняется. Ежедневные дожди обещают нижегородцам синоптики на этой неделе. Температура воздуха будет колебаться от 18 до 22 градусов тепла. Самым прохладным станет четверг. К выходным столбики термометров будут подниматься до плюс 23. Нижний Новгород стал самым дорогим городом по стоимости аренды жилья для туристов в июньские праздники. Средняя цена за сутки 7,5 тысяч рублей. Это выше, чем в Ярославле, Санкт-Петербурге, Москве и Казани, где отдохнуть можно было за 5 800-6 200 тысяч рублей в сутки. Средняя арендная ставка по стране во время июньских праздников составляла чуть менее 5,5 тысяч рублей в сутки. Показатель не изменился по сравнению с прошлогодними каникулами. Средняя длительность бронирований – 3 суток. Наибольшей популярностью у туристов пользуются одну и студия в центре города с Wi-Fi, кухней и стиральной машиной. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
4: Погода. Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается пасмурное небо, возможен дождь и плюс 22 градуса на термометре. Вечером также вероятны осадки, плюс 19 на термометре, ночью плюс 16 и облачно.
2: Валюта.
4: На 15 июня Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 61 копейка. Держитесь курса.
2: Компании и корпорации.
3: Нижегородские ученые разработали инновационные звукоизоляционные строительные метаматериалы. Таким образом, они решили проблему строительной акустики, эффективной изоляции шума без существенного утяжеления конструкций. Научный коллектив Нижегородского архитектурно-строительного университета разработал 2 новых типа конструкции. Первое – двуслойное легкое ограждение из гипсоволокнистых листов, один из которых имеет фрагментацию. Второе – многослойная легкая сэндвич-панель с монолитными торки-таблицовками из гипсовой смеси, также имеющими фрагментацию. Оба типа предназначены для использования в качестве звукоизолирующих перегородок между помещениями зданий. Эксперименты подтвердили, изменение параметров снижает резонансное прохождение звука и повышает звукоизоляцию. Эксперты отмечают, исследования вносят существенный вклад в достижение технологического суверенитета России в сфере передовых строительных технологий и материаловедения. Volkswagen планирует до конца года сократить 19 тысяч сотрудников. Сокращение – часть масштабных планов автомобильного концерна по снижению издержек. В последние годы компания сталкивается с проблемами из-за замедления спроса, сложностей с продажами электромобилей и усиления конкуренции со стороны китайских корпораций. Еще в 2024 году Volkswagen сообщали, что придется закрывать заводы и сокращать десятки тысяч сотрудников. Более 29 миллиардов рублей заработали нижегородские предприятия на продаже одежды и обуви, сообщает Нижегородстат. По его данным, в легкой сфере промышленности региона трудится более 8 тысяч специалистов, которые создают широкий ассортимент продукции от модной одежды до домашнего текстиля и уютных предметов интерьера. Сегодня в области работают более 450 организаций и 720 индивидуальных предпринимателей, представляющих легкую промышленность. По итогам отчетного периода объем отгруженной продукции составил 29,2 миллиарда рублей. По данным специалистов, отрасль сохраняет значимую роль в экономике области, обеспечивая рабочие места и стабильные производственные показатели. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
5: Спонсор программы ЗАО ТКЦ «ГАЗ АТО».
6: Спешите! Автомобили «Газель» и «Соболь» от 1 миллиона 690 тысяч рублей у официального дилера «Авторитейл Северный». Только до 30 июня не упустите шанс. Прямые скидки, гослизинг в «Авторитейл Северный». Ждем вас. Проспект Ленина, 88Б. Лизинг компании ООО «Элемент Лизинг».
7: Через век. Главные капиталы России. Муртуза Мухтаров.
8: Муртуза родился в 1855 году в селении Амирджаны под Баку. Еще будучи ребенком, он нанялся учеником в слесарную мастерскую за 10 копеек в день, а в 15 лет устроился рабочим на нефтяной промысел. Некоторое время был черпальщиком, то есть вручную вычерпывал нефть из мелких колодцев. Способного, трудолюбивого молодого человека заметил владелец промысла, и вскоре Мухтаров стал мастером механических мастерских. А после того, как Муртуза усовершенствовал бурильную установку, нефтепромышленники наперебой стали приглашать его как незаменимого мастера по ремонту и устранению неполадок на скважинах. В 1890 году Мухтаров уже открыл частную бурильную контору, которую расширял год от года, заключая договоры по всему Северному Кавказу. К 1913-му только на одном его заводе работало почти 1000 человек, а оборот превышал 1 000 000 рублей. Он также приобрел акции Московско-Волжского нефтяного товарищества и стал администратором по делам Бакинского общества русской нефти. Нефтяные деньги позволили Мухтарову заняться меценатством. Он был попечителем Бакинского реального училища и Тимирхан-Шуринской женской гимназии, почетным членом общества распространения грамотности и технических сведений среди горцев в Терской области и членом Петербургского мусульманского благотворительного общества. Он также учредил 40 именных стипендий для высших и средних специальных учебных заведений. Будучи почитателем западноевропейской культуры, он финансировал ежедневную бакинскую газету «Прогресс». На деньги Мухтарова были построены маяк на Абшероне и мечеть во Владикавказе. В 1911-12 годах Муртаза построил в Баку дом, более известный как «Дворец Мухтарова». Сейчас в нем располагается дворец бракосочетания. В апреле 1920 года Баку заняли части Красной армии. Когда в его дом ворвались вооруженные солдаты, Мухтаров встретил их с оружием в руках. Последнюю пулю он пустил себе в лоб.
7: Через век. Главные капиталы России. На «Бизнес-ФМ». Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
9: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
7: Телефон рекламной службы «Бизнес-ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
10: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На «Бизнес-ФМ».
11: В конце 17 века физик, механик, автор математических начал натуральной философии Исаак Ньютон был назначен смотрителем лондонского монетного двора. Неизвестно, способствовал назначению авторитет ученого или сыграла роль дружба с канцлером казначейства лордом Галифаксом. В любом случае, Ньютон проявил себя на новом посту энергичным администратором и компетентным финансистом. Он усовершенствовал форму денег, успешно боролся с их порчей и подделкой, провел техническое переоснащение и осуществил полную перечеканку всей обращавшейся в Англии монеты. Ньютон руководил монетным двором 28 лет до самой смерти. Именно благодаря ученому в 1717 году в мире де-факто был впервые введен золотой стандарт.
12: Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ.
13: Имя нарицательное. Истории привычных названий на Бизнес ФМ.
14: Американский гражданин родом из Лондона Роберт Чесбро в конце 19 века увлекся исследованиями продуктов недавно открытой нефти. Особенно химика заинтересовала парафинообразная масса, которая при нефтедобыче налипала на буровые установки и забивала насосы. Нефтяники мазали ею ожоги и порезы, которые удивительно быстро заживали. Чесбро выделил из массы полезные ингредиенты, назвал нефтяным желе и в 1870 году начал производство. Но из-за названия никто его продукт не покупал. В то время считалось, что любое вещество на основе нефти легко воспламеняется. Находчивый химик изменил название на «васелин» от немецкого «вассер» – «вода» и греческого «элейн» – «оливковое масло». За свое изобретение Чесбро был посвящен в рыцаре. А вазелин оказался популярен настолько, что так стали называть все похожие косметические средства.
13: Имя нарицательное на Бизнес ФМ.
12: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Cash cow.
11: Буквально с английского «денежная корова». Так называют бизнес, который из месяца в месяц, из года в год приносит стабильный хороший доход. Как правило, это надежная компания с устойчивым уровнем прибыли и дивидендов при относительно небольших затратах на развитие, которая, кстати, может стать и инвестором. Что англоязычным людям «денежная корова», то русскому человеку «курица, несущая золотые яйца».
12: Срочные переводы на Бизнес ФМ. Британские ученые доказали.
11: Собаки в два раза умнее кошек, доказали американские ученые. В течение долгого времени они изучали различных животных и выяснили, что в коре головного мозга собак насчитывается около 530 миллионов нейронов, а у кошек лишь 250 миллионов. Специалисты считают, что именно число нейронов в коре влияет на способность животного делать выводы, исходя из предыдущего опыта. Таким образом, собаки способны решать более сложные задачи, чем кошки. Однако исследователи уточняют, кошек нельзя назвать глупыми. Просто их, в принципе, сложнее изучать. Интересно, что у енотов, несмотря на небольшой размер головного мозга, количество нейронов оказалось таким же, как и у собак. Но люди все еще цари зверей. У человека насчитывается порядка 16 миллиардов нейронов.
12: Британские ученые доказали. Ну и молодцы.
13: Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 10:28, студия Алисы Потапова. По Киево-Печерской лавре был нанесен удар ракеты американского ЗРК «Патриот», сообщает российская Минобороны. Там назвали одной из причин некорректную работу «Патриот» в результате передачи Западом Киеву ракет с истекшими сроками годности. Перед этим военное ведомство России сообщило об ударах по ВПК в Киеве, Харькове, Днепропетровске. Все удары достигли цели. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о пожарах в Киеве в ходе атаки. Ряд объектов Киева-Печерской лавры получили повреждения. Дело кипрской брокерской компании MindMoney связано с обменом замороженных американских депозитарных расписок на акции российских компаний, сообщили в Центральном аппарате ФСБ. Задержаны 5 фигурантов дела, 3 из них отправлены под стражу, еще 2 под домашний арест. По местам проживания фигурантов и офисах компании в Москве и Петербурге прошли обыски, изъяты средства связи, более 100 миллионов рублей. 2 недели назад СМИ сообщили, что арестован глава инвестиционной палаты Алексей Сидушкин и гендиректор брокерской компании MindMoney Юлия Хандушка. Их обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. В Самаре при пожаре в многоквартирном доме погибли 2 человека. Возбуждено дело о нарушении требований пожарной безопасности. Пожару предшествовал взрыв бытового газа в одной из квартир на первом этаже. Загорелись жилые помещения. По данным ГУ МЧС, огонь охватил квартиры со 2 по 4 этаж, а также торговые помещения. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Ночью открытое горение ликвидировали. Всего пострадали 24 квартиры. Новости на бизнес. На СФМ каждые 15 минут держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 10:30 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. США и Иран заключили мирную сделку, что подтвердили обе стороны. Вашингтон и Тегеран согласились на немедленное окончательное прекращение огня на всех фронтах. Официальное соглашение, как ожидается, будет подписано 19 июня в пятницу в Швейцарии. Договор включает в себя в том числе прекращение огня в Ливане и снятие морской блокады с Ормузского пролива. При этом министр обороны Израиля уже заявил, что израильские силы намерены сохранить контроль над зонами безопасности в Ливане, Сирии и Газе. А премьер Израиля Бенямин Нетаньяху сказал Дональду Трампу, что израильские военные останутся в Ливане и продолжат кампанию против Хезболлы. Что дальше? Штрафовать за использование иностранной электронной почты при регистрации не будут, заверили в Госдуме. Но бизнес присылает тревожные сообщения в нашу редакцию и делится опасениями. Выясняем, что и для кого поменяется. Подробности в эфире. Бизнес FM. Возвращаемся к главной теме дня. Штаты и Иран пришли к соглашению. По данным иранского агентства Мехр, в документе 14 пунктов, включая снятие нефтяных санкций против Тегерана. А еще штаты обязуются предоставить Ирану сотни миллиардов долларов для восстановления. Такое соглашение между США и Ираном стоит считать компромиссным, отмечают эксперты. Однако куда больше на уступки пришлось пойти Вашингтону, тогда как Тегеран лишь укрепился в роли важнейшего игрока в регионе, рассказал Бизнес FM политолог, автор телеграм-канала «Бофт знает» Георгий Бофт.
3: Самое важное, что иранская ядерная программа остается во многом нетронутой. Ее не будут сворачивать обратно. Хотя были разговоры о том, что обогащенный уран будет разбавлен, но пока мы этого не знаем. Очевидно, все детали этой ядерной программы будут обсуждаться в течение переговоров двухмесячных, которые начнутся после прекращения огня. И обогащенный уран не будет, судя по всему, вывезен из Ирана, на чем настаивали США, и от какого требования они вынуждены были отказаться. Это большая победа Тегерана. Он всегда рассматривал свою ядерную программу как суверенное право на обогащение. Нетронута также оказалась ракетная программа Ирана. А если вспомнить, из-за чего Трамп во время своего первого срока разорвал ядерную сделку, заключенную при Обаме, то одним из основных пунктов было требование включить как раз ракетную программу Ирана в эту ядерную сделку 2015 года. И она даже не упоминает теперь. К Кроме того, не упоминается поддержка Ираном исламистских группировок в регионе типа Хизбаллы, Хамаса и так далее. Трамп тоже требовал во время первого срока и тоже этого не добился. Я думаю, что в Израиле от этого отнюдь не в восторге. Победа осталась на стороне Ирана. Это не нокаут, конечно, для США и Израиля, но это победа по очкам. Несмотря на уничтожение значительной части руководства Ирана, несмотря на нанесенный огромный ущерб, который, кстати говоря, обещают, во всяком случае, восстанавливать за счет какой-то сумасшедшей 300-миллиардной программы восстановления, Иран сохранил режим. Этот режим станет еще более жестким и непримиримым по отношению к Израилю и, в общем, тем же американцам. И Иран утвердил себя в качестве очень мощной региональной державы, которая может по своему усмотрению, в том числе, перекрывать Армузский пролив и ставить в неудобное, это мягко говоря, положение всю мировую экономику. Это можно считать победой. Израиль будет смотреть, как будут вести себя его непосредственные враги. Если говорить о том, что будет ли Иран сейчас атаковать Израиль, то сейчас нет, не будет. Будет ли Хизбалла, скажем, атаковать Израиль? Вполне может быть. Это уже произошло накануне согласования этого соглашения, когда Хизбалла нанесла удар по северным районам Израиля, в ответ получила удар, который страшно разгневал Трампа. А такое может происходить, и если срыв этого соглашения где-то и может происходить, это именно пока что в Ливане, наиболее горячая точка. А ливанское правительство не может разоружить Хизбаллу, не может выполнить условия перемирия, которые заключены были с Израилем в свое время. Хизбалла, соответственно, не хочет отдавать фактическую власть в Ливане и не хочет оставлять Израиль в покое. Хизбалла управляется неформально корпусом стражи исламской революции, поэтому по команде из Тегерана она может как сдерживать свои удары, так и наносить их в зависимости от того, как будет складываться ситуация. Трамп упоминал Путина и Си Цзиньпина как участвовавших в достижении этого соглашения, но, как мы знаем, оказанная услуга ничего не стоит. Москва была готова, Путин говорил, что это все временная конъюнктура. Какое-то время нефть еще подержится на относительно высоких уровнях, но в целом, да, пойдет вниз.
2: Георгий Бовт, политолог, автор телеграм-канала «Бовт знает», почему многие пункты соглашения кажутся маловыполнимыми и кого по итогам стоит считать победителем в этом конфликте, рассказывает политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Крутунов. Давайте начнем с соглашения, с условий, что вы считаете самое важное, что может нести риски и насколько эти соглашения действительно могут быть реализуемы.
4: Во-первых, у нас нет пока что окончательного текста соглашения. У нас есть довольно подробное изложение иранской версии и значительно менее подробное изложение американской версии соглашения. Если почитать иранский вариант, то в общем складывается впечатление, что речь идет о очень серьезных условиях со стороны Соединенных Штатов. Если обратить внимание на комментарии самого Трампа, то фактически сводится все к двум вопросам. Это разблокировка Армузского пролива и окончательный отказ Ирана от планов создания ядерного оружия. Если это так, то действительно соглашение является в каком-то смысле компромиссом, но прежде всего это отказ американской стороны от своих максималистских требований. По всей видимости, из соглашения выпадают вопросы баллистической программы Исламской Республики, выпадают вопросы поддержки Ираном оси сопротивления в регионе. Ну и, конечно, детали, собственно, ядерной сделки не вполне ясны. Но, с другой стороны, конечно, у иранской стороны тоже будут проблемы в плане выполнения американцами части предполагаемых соглашений. Например, если мы говорим о санкциях, то вот так одним махом отменить все санкции против Ирана не получится, хотя по той причине, что часть этих санкций оформлены в виде соответствующих законов. Они требуют решения не только исполнительной власти, но и решения американского конгресса. Понятно, что это процесс не быстрый. Можно предположить, что вот быстро восстановить движение по Армузскому проливу не удастся в любом случае. Даже технически потребуются очень значительные и, по всей видимости, долговременные усилия по разминированию пролива. И это, конечно, в общем, тоже отложит окончательное выполнение заявленного соглашения. То есть здесь много вопросов, много неясностей. Кроме того, мы знаем, что Трамп иногда меняет свои позиции достаточно импульсивно, поэтому мне кажется, что к этим предварительным вариантам соглашения мы должны подходить с некоторой осторожностью.
2: Но исходя из того, что мы сейчас имеем, из тех соглашений, которые есть, обе страны уже заявили, что каждый победил. Как вы считаете, кто все-таки победил, Иран или США? И что Израиль?
4: Да, я думаю, что, конечно, все-таки это скорее победа Ирана. Соединенные Штаты не потерпели сокрушительного поражения, но пошли на уступки. Ну а что касается Израиля, то, безусловно, для Израиля такое соглашение создает целый ряд долгосрочных проблем, и не совсем ясно, как премьер-министр Биби Нетаньяху будет эти проблемы решать.
2: Будет ли он поддерживать эти соглашения, остановит ли свои атаки?
4: Я думаю, что он будет вынужден формально их поддержать, но это не означает, что израильские действия на юге Ливана полностью прекратятся. Возможно, какая-то военная активность на юге Ливана и даже на территории Бейрута будет продолжаться, поскольку понятно, что вопрос отношений между Израилем и Хизбаллой окончательно не закрыт и, скорее всего, будет генерировать дополнительный новый кризис.
2: А вот так мировые СМИ отреагировали на новости о достигнутом соглашении. Как отмечает Телеграф, Трамп порядка 40 раз заявлял, что Иран и США близки к заключению соглашения, потому его пост в соцсетях. О том, что оно наконец достигнуто, большинство чиновников и экспертов изначально решили проигнорировать. CNN подчеркивает, что прекращение войны, безусловно, позитивный шаг, и появляется надежда на ослабление энергокризиса и снижение экономического давления во всем мире. Но к развитию ситуации остается слишком много вопросов, основной из которых, оправданы ли были все последствия конфликта и принесла ли война реальные стратегические результаты. Аль-Джазира предполагает, что на данный момент наиболее вероятный сценарий, что соглашение Тегерана и Вашингтона вернет ситуацию к тому, как это было до начала конфликта. Хотя судовладельцы и трейдеры, как пишет Bloomberg, несмотря на соглашение, пока не спешат возобновлять перевозки через Ормузский пролив, участники рынка ждут деталей сделки и гарантии безопасности. Россиян не будут штрафовать за авторизацию на сайты через иностранные почту и телефон. Информация об этом не соответствует действительности, заявил глава Комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский. Его коллеги уточнили, что принятый Госдумой закон о штрафах за несоблюдение требований к авторизации касается владельцев сайтов, а не обычных пользователей. Впрочем, бизнес пишет обеспокоенные письма в нашу редакцию и опасается штрафов за пользователей с иностранными номерами и почтой. Что в итоге меняется и для кого, разбирался Евгений Перельчук.
5: Так называемый закон об авторизации вступил в силу еще 1 декабря 2023 года. Тогда с владельцев российских сайтов потребовали обеспечить авторизацию на их ресурс строго ограниченным числом способов. Первый способ – по номеру телефона. Второй – через единую систему идентификации и аутентификации. Третий – через единую биометрическую систему. И четвертый – через российский сервис авторизации. Все, что изменилось сейчас, депутаты одобрили поправки к этому закону и ввели штрафы за неисполнение старых норм. Для граждан до 20 тысяч рублей, для должностных лиц до 50 тысяч, для компаний до 700 тысяч рублей. За повторное нарушение юрлицам грозит штраф уже на 1 миллион 400 тысяч. Как уточнил зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, штрафы вводятся для тех, кто уже 2 года игнорирует закон. Бизнес заволновался, не будут ли теперь владельцев сайтов штрафовать за пользователей, которые заходят на их сайты с помощью иностранной электронной почты или нероссийского номера телефона. О своих опасениях говорит, например, администратор интернет-магазина одежды из Уфы Александр.
6: У меня небольшой интернет-магазин. Для меня непонятно. В итоге вводятся штрафы. Но, я так понимаю, это продолжение вот того самого закона. Получается, я должен теперь вести какой-то алгоритм на сайте, который будет отличать почты иностранные и не иностранные. И такой же, соответственно, вопрос касается номеров телефонов. У меня точно, скорее всего, найдутся, я уверен, пользователи, которые заказывали, регистрируясь через иностранную электронную почту. Такой же отсюда вытекающий вопрос тогда, например, как быть другим владельцам сайтов, более крупных, у которых могут быть клиенты-иностранцы, например, и даже в том числе отечественных, например, соцсетей. У них же есть возможность регистрироваться через иностранные номера телефонов, в том же ВК, в Максе.
5: На фоне обсуждений новых поправок в старый законопроект в соцсетях обратили внимание, что некоторые российские сервисы ограничили авторизацию на свои сайты для тех, кто использует зарубежные способы входа, например, через Google. Такое сообщение появляется, к примеру, на сайте Авито. Пресс-служба Авито заявила, что такая авторизация запрещена с 2023 года в соответствии с законом о связи, и технически для пользователей ничего не поменялось. А вот зайти через любую привязанную почту по-прежнему можно. Еще раз, владельцам сайтов не нужно бежать отключать авторизацию иностранцам, а обычным юзерам не нужно менять свою почту на Gmail. Штрафовать по новым поправкам будут только тех администраторов сайтов, кто до сих пор не отключил возможность авторизации через функции «Войти с Apple» или «Войти с Google». Такие функции были довольно популярны на наших площадках, когда можно было зайти на отечественный ресурс, используя зарубежную учетную запись, поясняет главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов.
7: Вот это и запрещается. А использовать свою зарубежную электронную почту собственноручно созданную учетной записи, ну, формально никто не запрещает. То есть, по крайней мере, я знаю немало людей, которые до сих пор на госуслугах используют почтовый ящик Gmail, и никто им это не запрещает делать. Речь идет о запрете на использование средств аутентификации, когда происходит трансграничная передача данных. А если вы все создаете локально, то формально вы можете использовать совершенно любой адрес, да и телефон, в общем-то, тоже, если он у вас работает здесь. Можно использовать только локальную учетную запись, то есть созданную на конкретном ресурсе, или отечественные инструменты. Например, у нас очень активно действует инструмент залогиниться с ВК, например. Вы можете с помощью своей учетной записи в ВК войти в какой-то сервис абсолютно без проблем.
5: Таким образом, войти с помощью почтового ящика от Google и оставить на своем сайте функцию «Войти с Google» — это не одно и то же. Первое и сейчас не запрещается, а за второе теперь положены штрафы. Но все крупные ресурсы отключили запретные функции еще пару лет назад. И сейчас, чтобы их встретить, надо еще постараться. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст. С 6 по 9 июля. Екатеринбург. Промышленная выставка «Иннопром». Это международная площадка для представителей промышленности, бизнеса и власти. В программе главная стратегическая сессия. Промышленный диалог Россия-Индонезия. Более 100 мероприятий по 15 тематическим трекам. Главные темы – цифровые технологии, роботизация производств, развитие транспортных систем и международное промышленное сотрудничество. Подробнее на expo.innoprom.com. 14+.
8: Валюты.
9: Доллар США был введен в обращение в 1792 году после подписания Декларации независимости и заменил собой собственные валюты разных штатов. Название это староанглийский вариант произношения слова «талер». Сегодня доллар – одна из основных резервных валют мира. Также во многих странах является разрешенной к использованию параллельной валютой.
8: Валюты на Бизнес ФМ.
9: На связи. Сигнальные костры – один из старейших способов связи. С древних времен их использовали в основном для сообщений о вторжении вражеских войск. Их зажигали и дозорные на Великой Китайской стене, и индейцы в североамериканских прериях, и караульные на сторожевых постах европейских поселений. Огонь и дым видны издалека, поэтому они и стали самым первым способом позвать на помощь или предупредить об опасности. Именно с помощью дымовых сигналов древние греки передали в Микена сообщение о падении Трои. Сигнальные костры в экстренных случаях используют и сегодня, когда иной способ связи невозможен. Так, по до сих пор действующей международной системе передачи невербальных знаков, чтобы подать сигнал бедствия, надо разжечь три костра в форме равностороннего треугольника на расстоянии 10-15 метров друг от друга.
8: На связи. Специальный проект «Бизнес ФМ». Компании и корпорации.
10: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
11: Отчеты и планы.
10: Росимущество выставило на продажу более 23% агрохолдинга «Капитания» за почти 8 миллиардов рублей, пишет «Ведомости». Пакет ранее принадлежал бывшему министру по делам открытого правительства Михаилу Абызову и был обращен в доход государства по решению суда. «Капитания» входит в число крупных производителей свинины и мяса птицы в России. Продукция компании реализуется под брендами «Заволжские», «Лавлинские цыплята» и «Лавла». Аукцион состоится в июле, однако эксперты считают стартовую цену завышенной и ожидают интерес прежде всего со стороны действующих акционеров компании. Мосгортранс выставил на торги территорию Филевского автобусно-троллейбусного парка рядом с Кутузовским проспектом в Москве. На участке площадью более 10 гектаров планируют построить крупный общественно-жилой комплекс. Стартовая цена актива 17 миллиардов рублей. Аукцион пройдет 24 июля. Общий объем инвестиций в проект может превысить 140 миллиардов рублей. Завершить его реализацию планируется к 2038 году. Концерн «Калашников» заявил, что досрочно поставил в Африку два скоростных транспортно-десантных катера БК-16Э. Также для того же заказчика строится еще 5 таких же катеров, отметили в компании. БК-16Э предназначен для перевозки личного состава, высадки десанта, патрулирования, борьбы с пиратством и проведения спасательных операций. Катер вмещает до 19 человек и способен развивать скорость до 77 км в час. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: Десять сорок восемь в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Студент из Екатеринбурга смог впечатлить Тима Кука. Российский стартапер Антон Баранов представил топ-менеджерам Apple свое приложение для iPhone. Презентация прошла в Калифорнии. Тим Кук и Джон Тирнос остались в восторге. О том, как молодой разработчик и выходец из России оказался в Купертино, мы узнали у самого Антона. Продолжит Евгений Перельчук.
5: Видео со встречи выложил сам Тим Кук в своих соцсетях. На нем 22-летний Антон Баранов показывает пока еще главе Apple и его скорому сменщику Джону Тирнусу свою разработку. Приложение под названием Pitch Coach «Говори уверенно». Сервис в реальном времени следит за осанкой и качеством речи своего пользователя и затем выдает статистику по выступлению, что можно исправить и на что следует обратить внимание, рассказал Business FM сам Антон.
11: Я сделал приложение Pitch Coach «Говори уверенно», которое помогает людям представлять свои идеи на весь мир с помощью Apple Intelligence, встроенного искусственного интеллекта. Не нужно интернет-соединение, не нужно никаких серверов, все локально на устройстве. Pitch Coach может скачать кто угодно. Это может быть что пользователь MacBook, что пользователей айфонов, айпадов, наушников. AirPods, есть Core Motion API, и оно помогает отслеживать с помощью встроенных датчиков в AirPods движение головы, и приложение просто их оценивает. Какова была осанка во время питча, во время презентации. Приложение распознает все сказанные нами слова на устройстве и оценивает количество слов-паразитов, сказанных в речи. Допустим, я запустил запись приложения во время эфира, и приложение мне все время говорит, чем я сказал сейчас И в конце приложение производит результат и говорит, у тебя было сказано столько слов паразитов, можно улучшить, можно их добавить, отслеживать. Полноценная статистика нашей речи.
5: Антон Баранов родился и вырос в Екатеринбурге. Затем его семья перебралась в Германию и остановилась во Франкфурте на Майне. Здесь Антон продолжил обучение и вскоре поступил по спецпрограмме в Технический университет Центрального Гессена. Приложение он сделал в январе. Спустя пару месяцев отправил свою разработку на конкурс Apple Swift Student Challenge и выиграл. Оказался в числе 50 лучших молодых разработчиков. Антон вспоминает, что в возрасте 16 лет провалил важное собеседование на работу, так как из-за волнения не смог внятно и четко рассказать о некоторых своих идеях. Тогда он впервые задумался о приложении, которое следило бы за техникой выступления. Окончательное решение он принял после разговора с матерью.
11: Приложение стал разрабатывать, когда моя мама, преподаватель в университете, сказала, что у нее есть талантливые студенты, которые иногда теряют свой голос, уверенность, не просто осанку, и тем самым не могут донести свою идею понятно, четко, красиво. У Apple есть отличная программа поддержки студентов. И я в этом году отправил свой проект, чтобы поучаствовать в WWDC как студент. Про меня Apple сделала интервью на своем веб-сайте как победителю Apple Swift Student Challenge. И пригласили в Куфертино, Калифорнию, оплатили перелет, отель, самоучастие в мероприятии и дали возможность представить свой проект топ-менеджерам Apple. Проект, он понравился Тиму, Джону, и они сказали то, что супер. Тим даже пошутил то, что возможно, будет пользоваться им для подготовки к WWDC. WWDC прошло успешно. Главное техническое мероприятие года. Собираются разработчики со всего мира, iOS-разработчики слушают про инновации от Apple.
5: На сегодня приложение Антона скачали более 30 тысяч человек по всему миру. Молодой разработчик родом из России пока работает над приложением, выпускает к нему обновления и собирает отзывы от пользователей, в том числе и от российских. Предложение о работе от Apple пока не получал, но готов в случае чего его рассмотреть. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Business FM.
8: Капитал с Григорием Бегларяном.
2: Гриш, приветствую.
12: Добрый день.
2: Продолжается снижение на нефтяном рынке, и что в целом происходит?
12: Да, естественно, цены на нефть снижаются, спекулянты пытаются продавить зону поддержки по Brent где-то вот район 82-81. Но если продавят, то там вроде как движение на 70 плюс, и промежуточная поддержка 76 будет. Ну, в целом, тут что можно сказать, рынок, в принципе, уже нефтяной, да, тот же самый, да, и рынок финансовый, глобальный, уже сколько, дважды отыграл варианты мирного соглашения Иран-США, но тут, наверное, не соглашение, а оформление на уровне меморандума, перемирие еще на 60 дней, и вот во время этих дней перемирия вроде как должны продолжаться переговорный процесс уже по основным пунктам ядерной программы Ирана, ракетная программа и прочее. Естественно, все это может в итоге это перемирие сделать хрупким и нарушить его. Но рынок пока на это не настраивается, потому что даже рынок ставок, ну, букмекерские ставки, да, уже до конца года почти 90% вероятность вот этих участников, которые делают ставки на этом рынке прогнозов, что мир будет длительным. Ну, как оно будет по факту, посмотрим. Тут прогнозы в данной ситуации в геополитике дело неблагодарное, слишком много дополнительных участников и прочее. Но цены на нефть, естественно, сокращают военную премию, так что посмотрим, чем здесь все кончится. Ну, факторы для нефтяного рынка, естественно, прежние. Это возобновление импорта крупнейшими потребителями нефти. Это, прежде всего, Китай. Китайцы сколько, 3 месяца ничего не импортировали. Посмотрим, какие цены им понравятся. Ну, тут еще вопрос, действительно ли США снимут морскую блокаду и позволят Ирану экспортировать нефть. Так что, может быть, еще в пятницу какие-то подробности будут. У нас на фондовом рынке тоже пока все стабильно. Индекс Мосбиржи растет уже на процент, хотя акции нефтяных компаний, там, Лукойла, Роснефти, пока в минусе, но с лихвой отбивают эти потери своим ростом акции «Газпрома», потому что имеет большое влияние «Газпром». Его акции на индекс Мосбиржи, ну и также растут акции Сбербанка. С акцией «Аэрофлота» 4%. Ну, понятно, здесь все ждут, что будет такая более-менее благоприятная череда полетов в тот же Дубай и прочее. Поэтому здесь рынок реагирует более-менее понятно. Ну и рынок внутреннего долга. Здесь тоже у нас потихонечку идет рост. Подготовка идет к пятнице, когда заседает наш ЦБ. От него ждут снижение ставки как минимум на 0,5%. Есть уже прогнозы, что снижение может быть более глубоким. Так что подождем. Ну, там еще есть нюансы, будет ли на этом заседании присутствует глава ЦБ госпожа Набиуллина, или она до сих пор болеет. Рынок хочет это проверить. На валютном рынке без перемен. Здесь с утра я еще упоминал растущие цены юаня к рублю на фьючерсном рынке. Ну и на биржевом рынке все подтвердилось. Юань к рублю растет на процент.
13: Капитал на бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM. Контекст». 26 июня, Москва. Ежегодная летняя бизнес-конференция «Ad Index City». Тема этого года – «Звездный путь. Рекламный Voyager». Мероприятие соберет более 200 спикеров, среди которых топ-менеджеры крупных российских брендов и платформ. Участников ждут дискуссии о трендах и аналитике в рекламе, маркетинговые кейсы, а также нетворкинг с лидерами рекламного бизнеса. Подробнее на adindex.city. 18+. Знай меру. Кать – главная мера веса сыпучих товаров в древнерусском государстве. Иначе называлась оков и представляла собой большую бочку, окованную по верхнему срезу железным обручем, чтобы не было соблазна обрезать ее с целью мошенничества. В разное время Кать могла содержать от 65 до 200 килограммов. Делилась на половники, то есть половинки, четверти и осьмины. «Знай меру» на Business FM. Все золото мира. «золотым парашютом» принято называть крупное вознаграждение топ-менеджерам компаний, вынужденным оставить свой пост по разным, но вполне объективным причинам. Например, в результате слияния, поглощения или смены собственника компании. Первое использование термина отмечено в 1961 году при попытке кредиторов отстранить Говарда Хьюза от управления компанией Trans World Airlines. Использование «золотых парашютов» стало повсеместной практикой в 1980-х, как ответ на лавинообразный рост числа поглощений и слияний. После финансового кризиса 2008 года многие страны стали устанавливать ограничения на размер подобных выплат. В России с середины 2010-х годов они ограничены 6-месячными окладами для акционерных компаний и 3 окладами для государственных корпораций.
8: Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 10 часов 58 минут. В студии Олеся Потапова. Город спутник Запорожская АЭС «Энергодар» третьи сутки остается без электроснабжения. Об этом сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. «Энергодар» остался без электричества 13 июня. Минувшие выходные в результате атак ВСУ были повреждены ключевые энергообъекты Запорожской области, что привело к частичному ограничению электроснабжения на территории региона. Президент Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днем рождения. Он выразил уверенность в том, что конструктивный диалог и тесная совместная работа будут продолжены. Китайскому лидеру сегодня исполнилось 72 года. Накануне 80-летие отмечал президент США Дональд Трамп. В Кремле сообщили, что лидеры двух стран пообщались по телефону. Суд Осло вынес приговор сыну норвежской принцессы Мариусу Боргу Хёйби. Против него были выдвинуты обвинения в нескольких изнасилованиях и 32 преступных деяниях. Суд признал 29-летнего мужчину виновным в 2 эпизодах насилия и приговорил к 4 годам тюрьмы. Мариус Хёйби не является членом королевской семьи. Он родился до того, как его мать Мэтта Марит вышла замуж за наследника норвежского престола кронпринца Норвегии Хокона. Тот является отчимом Хёйби. Американская актриса Энн Шеддин скончалась на 78-м году жизни. По словам родственников, Энн мирно ушла из жизни. Причины смерти не уточняются. Энн Шеддин прославилась после роли Кейт Теннер в популярном в 80-х годах сериале «Альф». Она также сыграла в сериалах «Критическое положение», «Саймон и Саймон». Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 11, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. США и Иран заключили мирную сделку. Это подтвердили обе страны. Вашингтон и Тегеран согласились на немедленное окончательное прекращение огня на всех фронтах. Официальное соглашение будет подписано 19 июня в Швейцарии. Договор включает в себя в том числе прекращение огня в Ливане и снятие морской блокады с Ормузского пролива. Но, тем не менее, министр обороны Израиля уже заявил, что израильские силы намерены сохранить контроль над зонами безопасности в Ливане, Сирии и Газе. А премьер Израиля Бенямин Нетаньяху заявил Дональду Трампу,

0: США и Иран объявили о достижении соглашения. Сделка предусматривает в том числе прекращение боевых действий, открытие Армузского пролива и снятие нефтяных санкций против Тегерана. А еще Штаты обязуются предоставить Ирану сотни миллиардов долларов для восстановления. Дональд Трамп объявил о сделке с Ираном как о личной победе у себя в True Social. По словам американского президента, он санкционировал открытие Армузского пролива и снятие морской блокады. Замминистра иностранных дел Ирана также заявил СМИ, что текст меморандума о взаимопонимании был окончательно согласован. По данным иранского агентства Мехр, в документе 14 пунктов. Подробнее о каждом из них расскажет мой коллега Сергей Гордеев.
1: Соглашение между США и Ираном, о котором идет речь, предусматривает 14 пунктов. Постоянное и немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан. США обязуются не вмешиваться во внутренние дела Ирана и уважать суверенитет этой страны. Полное снятие морской блокады в течение 30 дней. США также обязуются вывести свои войска из районов вокруг Ирана. Возобновление работы Армузского пролива в течение 30 дней с согласия Ирана. Советник иранской переговорной группы уже заявил, что Иран и Оман сохранят право взимать сборы за безопасность, навигацию и другие услуги в проливе. Приостановление санкций на продажу нефти, нефтехимической продукции и ее производных, а также полный доступ Ирана к финансовым ресурсам. Предоставление Соединенными Штатами и их союзниками планов восстановления Ирана на сумму не менее 300 миллиардов долларов. Проведение переговоров в течение 60 дней для достижения окончательного соглашения по ядерным вопросам. Иран также подтверждает приверженность договору о нераспространении ядерного оружия и обязуется не производить ядерное оружие. Но это пока всего лишь контур неких будущих переговоров, говорят эксперты, которые, если и начнутся в скором времени, то явно не завершатся быстро. США также обязуются не увеличивать численность своих войск в регионе и не вводить новые санкции. Тоже звучит довольно амбициозно, учитывая количество американских военных баз на Ближнем Востоке. Разблокировка 24 миллиардов долларов заблокированных иранских средств в течение 2 месяцев после заключения переговоров. Половина этой суммы должна быть предоставлена Ирану до начала переговоров. Создание механизма мониторинга для реализации соглашения, а также окончательное соглашение должно быть одобрено резолюцией Совета Безопасности ООН. Заключительные переговоры не начнутся до тех пор, пока не будет разблокирована половина замороженных средств Ирана, приостановлены санкции в отношении иранской нефти и снята морская блокада.
0: Как заявил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, который выступает посредником сделки, окончательное подписание мирного соглашения между США и Ираном состоится в пятницу 19 июня в Швейцарии. Отдельно Дональд Трамп отметил роль Владимира Путина и Си Цзиньпина в содействии урегулированию с Ираном, пишет Нью-Йорк Таймс. Лидеры Великобритании, Франции и Германии уже поприветствовали новость о сделке США с Ираном и заявили, что готовы отменить санкции в отношении Ирана в ответ на уступки по его ядерной программе. Тем временем министр национальной безопасности Израиля Бен Гвир заявил, что соглашение Трампа не означает, что Израиль подчиняется США. «Мы любим США и благодарны президенту Трампу. И все же государство Израиль не банановая республика», конец цитаты, комментирует политолог-международник «Востоковед» Елена Супонина.
2: Война-то еще не закончилась, несмотря на то, что сделка заключена. Это совсем не означает, что боевые действия прекратятся. Тем более, например, на израильско-ливанском направлении. Израильтяне уже четко сказали, что считают себя вправе продолжать боевые действия против ливанской партии Хизбалла на союзной Ирану. Все последние недели Иран не только говорил, но даже действиями подтверждал ракетными обстрелами Израиля и беспилотниками тоже, что будет защищать партию Хизбалла в том случае, если Израиль продолжит эскалировать, продолжит нагнетать обстановку. Поэтому громкая сделка, но насколько это успех, насколько это гарантия мира, здесь возникают большие сомнения. И это связано и с вопросом о том, кто победил. Поскольку так все туманно, то победителями себя объявляют обе стороны. Израиль остается в стороне. Точно текста соглашения пока не видел никто. То, что появилось в средствах массовой информации, это та версия, которая была опубликована одним из иранских агентств. Это версия из 14 новых пунктов. Сейчас многие специалисты по всему миру считают, что вряд ли эта версия принята за окончательную. Американцы точно на это не пойдут. Четких пунктов в этой сделке нет. Там есть принципиальная договоренность о том, чтобы продлить перемирие

0: на 60 дней до пятницы, когда это соглашение будет подписано, будут уточняться еще отдельные пункты, которые, видимо, будут все-таки обнародованы. Но само подписание сделки означает в большей степени декларацию о намерениях и установление перемирия. Что касается остальных пунктов по снятию санкций, по ядерной программе, то как раз в течение этих 60 дней должны будут идти переговоры с тем, чтобы уточнять все сохраняющиеся вопросы. И так можно до бесконечности. Глобальная экономика требует от Трампа открытия Ормузского пролива, и он поставил это задачей номер один, что парадокс, потому что до боевых действий Ормузский пролив преспокойно работал и был открыт, закрытым он стал как раз в результате войны.
1: Елена Супонина, политолог-международник «Восток и Вет». Что думают в Израиле о соглашении Трампа с Ираном, рассуждает журналист из Израиля Марк Котлярский.
2: В Израиле по-разному, безусловно, отнеслись к подписанию меморандума. Есть те, кто считает, что эта сделка не отвечает интересам Израиля. Резче всех и жестче всех высказал свою позицию известный своими рядом скандальных заявлений министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, который сказал, что Израилю давно пора выйти из тени, что Израиль вообще никогда не являлся и не является американским сателлитом и должен решать свои вопросы, касающиеся проблемы безопасности. Есть определенная часть публики, безусловно, в Израиле, которая настроена достаточно миролюбиво, скажем, это левый политический спектр, который, наоборот, приветствует сделку и говорит о том, что они согласны с Трампом, что эта сделка приведет к некой стабилизации ситуации в регионе. В то же время в Израиле раздаются голоса о том, что Трамп прогнулся перед Ираном, Иран все-таки добился своего, благодаря своей в основном воинствующей риторике и, так сказать, активным действием на разных фронтах. Есть те, кто оспаривает это мнение, считая, что Трамп поступил совершенно верно, решил заключить сделку. Главное, чтобы наступило перемирие, наступило спокойствие, а там уже дальше типа видно будет. Потому что, кроме всего прочего, не забудьте, что остался нерешенным вопрос с сектором Газа, где, так сказать, тоже было достигнуто определенное соглашение, которое должно было развиваться в 3 этапа, но которое пока еще дальше первого этапа не продвинулось. Главное условие, о которых все говорят, это разоружение Хамаса, оно до сих пор не осуществлено. Я, честно говоря, не очень понимаю, каким будет выявление нашего правительства, поскольку министры очень жестко критиковали эту сделку и говорили о том, что она явно не в интересах Израиля.
1: Марк Котлярский, журналист из Израиля. Что означает соглашение Вашингтона и Тегерана для администрации самого Дональда Трампа? С Business FM поделился политолог-американист Малек Дудаков.
3: Администрации Дональда Трампа удалось в самый последний момент, 14 июня, юбилей самого Трампа и в день американского флага, и в день сухопутной армии Соединенных Штатов добиться определенного понимания с Ираном в рамках заключения сделки. При том, что само подписание этой сделки, судя по всему, состоится все же попозже, уже 19 июня, то есть не успели они этот юбилейный день, 14 числа, все-таки все свои гештальты закрыть. Пока, как мы уже традиционно привыкли с точки зрения, да, работы администрации Трампа, не так-то много подробностей, деталей и нюансов в открытом доступе по поводу всего, что в рамках этой сделки может быть заключено. Наверное, из таких твердых соглашений, скорее всего, точно мы увидим открытие Ормузского пролива с обеих сторон. Ну и возможно, что Соединенные Штаты, не подтверждая этого, будут все-таки размораживать активы Ирана. Что, в принципе, уже и так происходило. Как мы видим, не так давно уже была информация, что 3 миллиарда долларов этих самых активов из Арабских Эмиратов были перевезены в Тегеран на чартере-транспортнике. Поэтому разморозка активов вполне реалистична в ближайшей перспективе. Что касается каких-то более значимых условий, это смещение санкций и со стороны Америки, и со стороны Европы в отношении Ирана, будущее ядерной программы. Ну и это, конечно же, все, что касается послевоенного восстановления Ирана, да, на что Тегеран делает упор, на то, чтобы предоставить ему 300 миллиардов долларов инвестиций для как раз этого восстановления. По этим вопросам, я думаю, что еще, скажем так, переговоры будут идти в течение следующих 2 месяцев, да, пока что это перемирие между США и Ираном продлевается. Формально. формально, да, определенный меморандум-рамочную сделку они все-таки смогли подписать, но впереди, конечно, еще очень много работы. Ну и есть, безусловно, факторы риска, которые могут сорвать эту самую сделку. И одним из главных факторов является, конечно, недоговороспособная позиция израильского премьера Нетаньяху. Потому что для Ирана приоритетно прекращение бомбежек Ливана. Израиль эти бомбежки продолжает. Отчасти в ответ ракетами со стороны Хизбаллы, но не только. Если Трампу не удастся заставить Нетаньяху пойти на перемирие, действительно имеется угроза срыва этого соглашения. Трамп сейчас, я думаю, что, конечно, настроен на то, чтобы дожимать всех участников региона для подписания своей собственной трамповской сделки. Проблема для него состоит в том, что рейтинги у него упали, до выборов в Конгресс уже не так много времени, а там победят демократы. И то есть многие, конечно, в мире уже воспринимают Трампа скорее как хромую утку. И поэтому даже вот со своими близкими партнерами-союзниками, включая Нетаньяху, ему уже работать становится все сложнее и сложнее. Можно констатировать тот факт, что Соединенные Штаты в этом конфликте не победили.
1: Малик Дудаков, политолог-американист. После заявления о соглашении цены на нефть снижаются. Brent снизилась в моменте на 4,7%. Сейчас снижается на 4%, 83,45 Brent. И это несмотря на предупреждение аналитиков о медленном восстановлении морских потоков и сохранении уязвимости к новым перебоям. О том, как мировые СМИ отреагировали на сделку США и Ирана и какой из сторон пришло больше идти на уступки, слушайте в ближайшее время на Business FM.
4: О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Business FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Держите в курсе. Все золото мира. Первым миллионером золотой калифорнийской лихорадки в середине 19 века стал Сэмюэл Брэннон. Он был владельцем магазина, расположенного на пути из Сан-Франциско к золотым приискам. Легенда утверждает, что Сэмюэл, стремительно сориентировавшись в конъюнктуре, оперативно скупил в регионе все кирки, лопаты и ту хозяйственную утварь, которая могла служить лотками для промывки золотого песка. Даже кастрюли, купленные по 20 центов, он перепродавал по $15. И за первые два месяца лихорадки сколотил целое состояние. Позднее Сэмюэл открыл еще несколько магазинов для старателей и стал скупать землю в Сан-Франциско. Но внезапное богатство впрок не пошло. Свои дни Брэннон умудрился закончить в нищете. Все золото мира на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
5: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Средние сроки продажи квартир в России в июне достигли 96 дней. Новый тренд на снижение средних сроков продажи вторичной недвижимости начался в апреле, когда они снизились до 110 дней, сообщает ТАСС. Причины этого аналитики видят в растущей покупательной активности, в том числе на фоне изменения условий семейной ипотеки и переориентирования на вторичный рынок, а также в ожиданиях дальнейшего снижения ипотечных ставок. Хорошие квартиры с ремонтом, понятно, документами и рыночной ценой продаются быстрее, чем раньше, говорят аналитики. Минимальная зарплата консьержа в московских многоквартирных домах выросла за год на 20% и сейчас составляет 51 тысячу рублей в месяц. Данные приводят ХХРУ. Зарплатные предложения для этой профессии могут превышать 100 тысяч рублей. В среднем по стране предлагаемая консьержам зарплата находится в диапазоне от 26 тысяч до 73 тысяч рублей. При этом в столице сохраняется устойчивый спрос на консьержей. Большинство молодых людей, закрывших свой бизнес, намерены снова вернуться к предпринимательской деятельности. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного корпорацией МСП, агентством стратегических инициатив МСП-банком и аналитической компанией «Франк». Одним из ключевых аргументов в пользу своего дела для молодых предпринимателей становилось ощущение независимости и самостоятельности, в то время как вопрос финансовой выгоды уходил на второй план. При этом большинство респондентов признали, что реалии ведения предпринимательской деятельности не совпали с первоначальными ожиданиями. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Одиннадцать 16 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Лето в столичном регионе решило взять паузу. Вплоть до конца недели дневные температурные значения, по словам синоптиков, не будут превышать 25 градусов. При этом осадки, согласно Яндекс.Погоде, ожидаются каждый день. Сегодня в Москве и Подмосковье до плюс 22 возможен кратковременный дождь. В области местами сильный, с грозами в отдельных районах. К ночи температура упадет до 10-12 градусов. И уже во вторник не поднимется выше 20, говорит обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
6: Москва и москвичи пережили настоящее коренное изменение в погоде. На смену очень жаркой воздушной массе сюда пришла масса более прохладная. И всю неделю температура воздуха в Москве будет колебаться около 20-градусной отметки. Но если в понедельник, сегодня, 15 июня, у нас еще 21-23, в центре Москвы чуть-чуть потеплее будет, 24, то, например, вторник, среда и четверг эта температура воздуха не достигнет 20 градусов и будет штурмовать 18 или 19 градусную отметку. Все это время, естественно, во второй половине дня вероятны дожди. Они будут носить локальный характер. Возможно, они временами и пройдут не везде. Однако за эти дожди местами может выпасть от 5 до 7 миллиметров осадков. Это, конечно, несущественно относительно месячной нормы, но такие осадки считаются эффективными. В целом, циклональный характер погоды сохранится вплоть до конца недели, до выходных, когда 21 июня, в воскресенье, мы будем встречать астрономическое лето и на наступит день летнего солнцестояния. Вот тогда температура воздуха только-только приблизится к 25 градусам. Ночью это все 14-16, а в начале недели 9-11 градусов тепла. Погода пока, конечно, взяла паузу. Лето взяло паузу у нас. Вернется к нам уже буквально со следующей недели начиная.
1: Алексей Сафонов, обозреватель погоды проекта «Метеовеб». В столичном регионе действует желтый уровень погодной опасности. В Дептрансе водителям из-за грозы и сильного ветра, которые прогнозируются в течение дня в Москве, посоветовали пересесть на метро. Над Антропик вновь сгущаются тучи. Американские власти обязали компанию ограничить доступ к своим флагманским моделям для иностранных клиентов. В Белом доме объяснили это мерами нацбезопасности. Стартапу пришлось отключить модели для всех, так как оперативно отделить пользователей невозможно. В Министерстве торговли США заявили, что доступ восстановят только после усиления мер безопасности. При этом подставил Anthropic один из крупнейших инвесторов Amazon. В компании сообщили Белому дому об уязвимости. Подробнее Алина Орлова.
7: Сотрудники Amazon, тестируя новую модель Anthropic, обнаружили, что ИИ может игнорировать собственные механизмы защиты и предоставлять данные, полезные для кибератак. Политика писала, что эта информация быстро подняла на уши половину администрации, но переговоры чиновников с компанией, которые длились целые сутки, так ни к чему и не привели. Заблокировать доступ пришлось к пятым моделям Claude под названиями Mythos и Fable. Первая, выпущенная в начале апреля, и так была доступна ограниченному кругу IT-компаний с разрешения американского правительства. Вторую презентовали буквально на неделе и позиционировали как модель со схожими характеристиками, но публичную за счет усиленных мер защиты. Об ограничениях рассуждает гендиректор компании Neville AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
8: Единственная причина, почему Китай, например, до сих пор делает open source, просто потому, что данных, необходимых для обучения моделей, у них сильно меньше. И это их способ как бы их дополучить. И это был вопрос, конечно, времени, когда такое произойдет. Anthropic в первой версии сказал, что если они считают использование вами сами модели недобросовестными, например, вы обучаете своего конкурента или используете для кибератак, то они могут незаметно для вас вы будете переведены на более глупую модель. Компании видят риск, в том числе Amazon видит риск для себя, и если они нашли способы, как можно абьюзить использование модели, с этим надо разбираться. Другой вопрос, что, судя по всему, из-за того, что Anthropic не отреагировал, пришлось включить государственный ресурс. Непонятно, могут ли их отменить или нет, будет ли у нас AI по паспортам. В каком-то чате я читал смешную шутку, что водители, которые лишатся работы в Америке из-за self-driving car'ов, теперь будут продавать свои паспорта людям за пределами Америки, чтобы они могли использовать топовые AI. Мне кажется, это очень похоже на ближайшее будущее.
7: В Anthropic назвали проблему преувеличенной, указав, что найденные способы обхода защиты встречаются у многих AI-моделей, даже не таких продвинутых. Парадоксально, но о так называемой прорехе в коде стало известно от Amazon, одного из крупнейших инвесторов самой Anthropic. Известно, что корпорация поставляла чипы для тех самых моделей Claude, а в апреле объявила новые многомиллиардные инвестиции в стартап. При этом Amazon не вставлял палки в колеса партнеру специально. По данным Политика, компания отвечала на прямой запрос администрации – оценить новую модель. Глава Пентагона Пит Хексет назвал правильным решение выгнать разработчика из Министерства войны, припоминая конфликт ведомства с Anthropic по поводу использования Claude в военной операции в Венесуэле. В Белом доме уже уточнили, что прошлые разногласия не имеют отношения к нынешним запретам властей. Не считая забот администрации о нацбезопасности, ситуация может стать переломной для рынка ИИ, считает гендиректор Angel Relations Group, преподаватель бизнес-моделей ИИ в Вышке Алексей Карлов.
9: Подобные прецеденты уже были по заявлению в прессе от компании OpenAI и Anthropic о том, что китайские решения и другие мировые дистиллируют свои решения, то есть обучают свои нейронки на базе американских решений. Второе, возможно, это попытки войти в новый мир лицензирования не только физических технологий, например, процессоров, но и софтверных технологий, нового вида программного обеспечения, а именно и моделей. А если можно что-то лицензировать, значит, с этого можно получать налоги.
7: Для Anthropic события разворачиваются на фоне подготовки к IPO. В начале июня стартап конфиденциально подал документы на первичное размещение, опередив своего главного конкурента OpenAI. По итогам последнего инвестраунда компания также получила оценку свыше 900 миллиардов долларов, став самым дорогим разработчиком и моделей. Эксперты уверены, что последние ограничения не помешают Anthropic вырасти в цене, а наоборот, только привлекут инвесторов в ходе IPO. Часто технологии, вызывающие резонанс и запреты, только подтверждают революционность решений. Источник Axios также сообщал, что правительство планирует заблокировать Fable только на несколько недель, которые потратит на укрепление киберзащиты официальных органов США. Алина Орлова, Гуар Рутовская, Business FM.
1: После запрета новейших моделей Anthropic для иностранцев, Европа и Канада приняли решение о срочной разработке собственных моделей ИИ, чтобы не зависеть от решений других держав, пишет Bloomberg. Как пишет Рейтер, на решение США при остановке доступа иностранцев к Anthropic стал напоминанием о том, что Европа сильно зависит от американских моделей ИИ. Этот вопрос будет обсуждаться на саммите Большой Семерки, который сегодня начинается во Франции, как и, вероятно, соглашение с Ираном о прекращении огня. Это Иран подтвердил сегодня ночью. Подробности в нашем дальнейшем эфире. Россиян не будут штрафовать за авторизацию на сайты через иностранные почту и телефон. Информация об этом не соответствует действительности, заявил глава Комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский. Его коллеги уточнили, что принятый Госдумой закон о штрафах за несоблюдение требований к авторизации касается владельцев сайтов, а не обычных пользователей. Впрочем, бизнес пишет обеспокоенные письма в нашу редакцию и опасается штрафов за пользователей с иностранными номерами и почтой. Что в итоге меняется и для кого, разбирался Евгений Перельчук.
10: Так называемый закон об авторизации вступил в силу еще 1 декабря 2023 года. Тогда с владельцев российских сайтов потребовали обеспечить авторизацию на их ресурс строго ограниченным числом способов. Первый способ – по номеру телефона. Второй – через единую систему идентификации и аутентификации. Третий – через единую биометрическую систему. И четвертый – через российский сервис авторизации. Все, что изменилось сейчас, депутаты одобрили поправки к этому закону и ввели штрафы за неисполнение старых норм. Для граждан до 20 тысяч рублей – для должностных лиц до 50 тысяч, для компаний до 700 тысяч рублей. За повторное нарушение юрлицам грозит штраф уже на 1 миллион 400 тысяч. Как уточнил зампред Комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, штрафы вводятся для тех, кто уже два года игнорирует закон. Бизнес заволновался, не будут ли теперь владельцев сайтов штрафовать за пользователей, которые заходят на их сайты с помощью иностранной электронной почты или нероссийского номера телефона. О своих опасениях говорит, например, администратор интернет-магазина одежды из Уфы Александр.
11: У меня небольшой интернет-магазин. Для меня непонятно. В итоге вводятся штрафы. Но, я так понимаю, это продолжение вот того самого закона. Получается, я должен теперь вести какой-то алгоритм на сайте, который будет отличать почты иностранные и не иностранные. И такой же, соответственно, вопрос касается номеров телефонов. У меня точно, скорее всего, найдутся, я уверен, пользователи, которые заказывали, регистрируясь через иностранную электронную почту. Такой же отсюда вытекающий вопрос тогда, например, как быть другим владельцам сайтов, более крупных, у которых могут быть клиенты иностранцы, например, и даже в том числе отечественных, например, соцсетей. У них же есть возможность регистрироваться через иностранные номера телефонов, в том же ВК, в Максе.
10: На фоне обсуждений новых поправок в старый законопроект в соцсетях обратили внимание, что некоторые российские сервисы ограничили авторизацию на свои сайты для тех, кто использует зарубежные способы входа, например, через Google. Такое сообщение появляется, к примеру, на сайте Авито. Пресс-служба Авито заявила, что такая авторизация запрещена с 2023 года в соответствии с законом о связи, и технически для пользователей ничего не поменялось. А вот зайти через любую привязанную почту по-прежнему можно. Еще раз, владельцам сайтов не нужно бежать отключать авторизацию иностранцам, а обычным юзерам не нужно менять свою почту на Gmail. Штрафовать по новым поправкам будут только тех администраторов сайтов, кто до сих пор не отключил возможность авторизации через функции «Войти с Apple» или «Войти с Google». Такие функции были довольно популярны на наших площадках, когда можно было зайти на отечественный ресурс, используя зарубежную учетную запись, поясняет главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов.
12: Вот это и запрещается. А использовать свою зарубежную электронную почту, собственноручно созданную учетной записи, ну, формально никто не запрещает. То есть, по крайней мере, я знаю немало людей, которые до сих пор на госуслугах используют почтовый ящик Gmail, и никто им это не запрещает делать. Но речь идет о запрете на использование средств аутентификации, когда происходит трансграничная передача данных. А если вы все создаете локально, то формально вы можете использовать совершенно любой адрес, да и телефон, в общем-то, тоже, если он у вас работает здесь. Можно использовать только локальную учетную запись, то есть созданную на конкретном ресурсе, или отечественные инструменты. Например, у нас очень активно действует инструмент залогиниться с ВК, например. Вы можете с помощью своей учетной записи в ВК войти в какой-то сервис абсолютно без проблем.
10: Таким образом, войти с помощью почтового ящика от Google и оставить на своем сайте функцию «Войти с Google» — это не одно и то же. Первое и сейчас не запрещается, а за второе теперь положены штрафы. Но все крупные ресурсы отключили запретные функции еще пару лет назад. И сейчас, чтобы их встретить, надо еще постараться. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
13: Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: 11:28 в Москве. В студии Олеся Потапова. По Киево-Печерской лавре был нанесен удар ракеты американского ЗРК «Патриот». Об этом сообщило Российское министерство обороны. Там назвали одной из причин некорректную работу «Патриот» в результате передачи Западом Киеву ракет с истекшими сроками годности. Перед этим военное ведомство России сообщило об ударах по ВПК в Киеве, Харькове, Днепропетровске. Все удары достигли цели. Мэр Киева Виталий Кличко ранее сообщил о пожарах в Киеве в ходе атак. Ряд объектов Киево-Печерской лавры получили повреждения. Город Спутник Запорожская с Энергодар третьи сутки остается без электричества. Об этом сообщил директор по коммуникациям ЗАЭС Евгений Яшина. Энергодар остался без электроснабжения 13 июня. В минувшие выходные в результате атак ВСУ были повреждены ключевые энергообъекты, что привело к частичному ограничению электроснабжения на территории региона. Президент Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днем рождения. Он выразил уверенность в том, что конструктивный диалог и тесная совместная работа будут продолжены. Китайскому лидеру сегодня исполнилось 72 года. Накануне 80-летия отмечал американский лидер Дональд Трамп. В Кремле сообщили, что президенты двух стран пообщались по телефону. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 11:30 в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Минобороны заявила утром о массированном ударе по объектам оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепре. Целью ударов также стали украинские военные аэродромы и ТЦК. Вооруженные силы поразили как минимум 16 военных объектов. США и Иран заключили мирную сделку. Это подтвердили обе стороны. Вашингтон и Тегеран согласились на немедленное окончательное прекращение огня на всех фронтах. Официальное соглашение будет подписано 19 июня, в пятницу, в Швейцарии. Договор включает в себя в том числе прекращение огня в Ливане и снятие морской блокады с Ормузского пролива. При этом министр обороны Израиля уже заявил, что израильские силы намерены сохранить контроль над зонами безопасности в Ливане, Сирии и Газе, а премьер Израиля Бенямин Нетаньяху заявил Дональду Трампу, что израильские военные останутся в Ливане и продолжат кампанию против Хезболлы. Все подробности в эфире. Бизнес FM. И возвращаемся к главной теме дня. Штаты Иран пришли к соглашению. По данным иранского агентства Мехр, в документе 14 пунктов, включая снятие нефтяных санкций против Тегерана. А еще штаты обязуются предоставить Ирану сотни миллиардов долларов для восстановления. Такое соглашение между США и Ираном стоит считать компромиссным, отмечают эксперты. Однако куда больше на уступки пришлось пойти Вашингтону, тогда как Тегеран лишь укрепился в роли важнейшего игрока в регионе, рассказал Business FM политолог, автор телеграм-канала «Бовт» знает Георгий Бовт.
14: Самое важное, что иранская ядерная программа остается во многом нетронутой. Ее не будут сворачивать обратно. Хотя были разговоры о том, что обогащенный уран будет разбавлен, но пока мы этого не знаем. Очевидно, все детали этой ядерной программы будут обсуждаться в течение переговоров двухмесячных, которые начнутся после прекращения огня. И обогащенный уран не будет, судя по всему, вывезен из Ирана, на чем настаивали США, и от какого требования они вынуждены были отказаться. Это большая победа Тегерана. Он всегда рассматривал свою ядерную программу как суверенное право на обогащение. Не тронута также оказалась ракетная программа Ирана. А если вспомнить, из-за чего Трамп во время своего первого срока разорвал ядерную сделку, заключенную при Обаме, то одним из основных пунктов было требование включить как раз ракетную программу Ирана в эту ядерную сделку 2015 года. И она даже не упоминает теперь. Кроме того, не упоминается поддержка Ираном исламистских группировок в регионе типа Хезболлы, Хамаса и так далее. Трамп тоже требовал во время первого срока и тоже этого не добился. Я думаю, что в Израиле от этого отнюдь не в восторге. Победа осталась на стороне Ирана. Это не нокаут, конечно, для США и Израиля, но это победа по очкам. Несмотря на уничтожение значительной части руководства Ирана, несмотря на нанесенный огромный ущерб, который, кстати говоря, обещают, во всяком случае, восстанавливать за счет какой-то сумасшедшей 300-миллиардной программы восстановления. Иран сохранил режим. Этот режим станет еще более жестким и непримиримым по отношению к Израилю и, в общем, тем же американцам. И Иран утвердил себя в качестве очень мощной региональной державы, которая может по своему усмотрению, в том числе, перекрывать Ормузский пролив и ставить в неудобное, это мягко говоря, положение всю мировую экономику. Это можно считать победой. Израиль будет смотреть, как будут вести себя его непосредственные враги. Если говорить о том, что будет ли Иран сейчас атаковать Израиль, то сейчас нет, не будет. Будет ли Хезболла, скажем, атаковать Израиль? Вполне может быть. Это уже произошло накануне согласования этого соглашения, когда Хезболла нанесла удар по северным районам Израиля, в ответ получила удар, который страшно разгневал Трампа. А такое может происходить, и если срыв этого соглашение где-то и может происходить, это именно пока что в Ливане, наиболее горячая точка. А ливанская правительство не может разоружить Хезболлу, не может выполнить условия перемирия, которые заключены были с Израилем в свое время. Хезболла, соответственно, не хочет отдавать фактическую власть Ливане и не хочет оставлять Израиль в покое. Хезболла управляется неформально корпусом стражи исламской революции. Поэтому по команде из Тегерана она может как сдерживать свои удары, так и наносить их в зависимости от того, как будет складываться ситуация. Трамп упоминал Путина и Си Цзиньпина как участвовавших в достижении этого соглашения, но, как мы знаем, оказанная услуга ничего не стоит. Москва была готова, Путин говорил, что это все временная конъюнктура. Какое-то время нефть еще подержится на относительно высоких уровнях, но в целом, да, пойдет вниз.
1: Политолог Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт», знает, почему многие пункты соглашения кажутся маловыполнимыми и кого по итогам стоит считать победителя в этом конфликте, рассказывает политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов. Давайте начнем с соглашения, с условий. Что вы считаете самое важное, что может нести риски и насколько эти соглашения действительно могут быть реализуемы?
15: Во-первых, у нас нет пока что окончательного текста соглашения. У нас есть довольно подробное изложение иранской версии и значительно менее подробное изложение американской версии соглашения. Если почитать иранский вариант, то, в общем, складывается впечатление, что речь идет о очень серьезных условиях. Уступках со стороны Соединенных Штатов. Если обратить внимание на комментарии самого Трампа, то фактически сводится все к двум вопросам. Это разблокировка Ормузского пролива и окончательный отказ Ирана от планов создания ядерного оружия. Если это так, то действительно соглашение является в каком-то смысле компромиссом, но прежде всего это отказ американской стороны от своих максималистских требований. По всей видимости, из соглашения выпадают вопросы баллистической программы Исламской Республики, выпадают вопросы поддержки Ираном оси сопротивления в регионе. Ну и, конечно, детали, собственно, ядерной сделки не вполне ясны. Но, с другой стороны, конечно, у иранской стороны тоже будут проблемы в плане выполнения американцами части предполагаемых соглашений. Например, если мы говорим о санкциях, то вот так одним махом отменить все санкции против Ирана не получится, хотя по той причине, что часть этих санкций оформлены в виде соответствующих законов. Они требуют решения не только исполнительной власти, но и решения американского конгресса. Понятно, что это процесс не быстрый. Можно предположить, что вот быстро восстановить движение по Ормузскому проливу не удастся в любом случае. Даже технически потребуются очень значительные и, по всей видимости, долговременные усилия по разминированию пролива. И это, конечно, в общем, тоже отложит окончательное выполнение заявленного соглашения. То есть здесь много вопросов, много неясностей. Кроме того, мы знаем, что Трамп иногда меняет свои позиции достаточно импульсивно, поэтому мне кажется, что к этим предварительным вариантам соглашения мы должны подходить с некоторой осторожностью.
1: Но исходя из того, что мы сейчас имеем, из тех соглашений, которые есть, обе страны уже заявили, что каждый победил. Как вы считаете, кто все-таки победил, Иран или США? И что Израиль?
15: Да, я думаю, что, конечно, все-таки это скорее победа Ирана. Соединенные Штаты не потерпели сокрушительного поражение, но пошли на уступки. Ну, а что касается Израиля, то, безусловно, для Израиля такое соглашение создает целый ряд долгосрочных проблем, и не совсем ясно, как премьер-министр Биби Нетаньяху будет эти проблемы решать.
1: Будет ли он поддерживать эти соглашения, остановит ли свои атаки?
15: Я думаю, что он будет вынужден формально их поддержать, но это не означает, что израильские действия на юге Ливана полностью прекратятся. Возможно, какая-то военная активность на юге Ливана и даже на территории Бейрута будет продолжаться, поскольку понятно, что вопрос отношений между Израилем и Хизбаллой окончательно не закрыт и, скорее всего, будет генерировать дополнительный новый кризис.
1: Андрей Картунов, политолог-международник, эксперт клуба «Валдай». Анализируя соглашение Ирана и США, зарубежные СМИ не спешат с выводами, называют происходящее скорее началом сложного процесса, чем дипломатической победой.
13: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
16: Телеканал «Аль Арабия» подмечает, что Трамп объявил соглашение в свой день рождения, 14 июня. При этом Иран дождался полуночи по своему времени и только тогда подтвердил информацию. Таким образом, обе стороны постарались представить дату подписания в наиболее выгодном для себя свете. Но у Трампа, по мнению The Telegraph, это не получилось. Газета напоминает, президент США порядка 40 раз заявлял, что Тегеран и Вашингтон близки к заключению соглашения. В результате его пост в соцсетях о том, что оно наконец достигнуто, большинство чиновников и экспертов поначалу просто проигнорировали. CNN признает, что снижение напряженности между Вашингтоном и Тегераном – позитивный шаг для мировой экономики и энергетических рынков. Но телеканал подчеркивает, пока главным результатом выглядит лишь перспектива нормализации судоходства через Ормузский пролив. Поэтому говорить о крупном внешнеполитическом успехе Белого дома пока рано. Похожую оценку дают Аль-Джазира и Süddeutsche Zeitung. По их мнению, соглашение пока фактически возвращает ситуацию к состоянию, которое существовало до конфликта. Главный вопрос остается открытым. Сможет ли новая договоренность реально ограничить иранскую ядерную программу? Одна из позиций соглашения гласит, что Тегеран никогда не будет обладать ядерным оружием. Тот же пункт существовал и в другом соглашении, заключенном экс-президентом США Бараком Обамой с Тегераном в 2015 году. Там говорилось о допуске экспертов МАГАТЭ для проверок, и организация годами подтверждала соблюдение соглашения Ираном. Потом, в 2018 году, Трамп в одностороннем порядке вывел США из соглашения и вновь ввел санкции. И вот после этого Иран и начал выходить за рамки соглашения. The Guardian отмечает, что вызывает скепсис и срок 60 дней. Ядерную сделку 2015 года готовили гораздо дольше, при участии десятков специалистов. Завершить столь сложный процесс за несколько недель будет как минимум крайне трудно. Да и в целом прийти к общему знаменателю, по мнению газеты Gulf News, тоже будет нелегко. Стороны говорят о разном. Вашингтон об ограничении ядерной программы Ирана, Тегеран прежде всего о снятии санкций и доступе к замороженным активам. Отдельное внимание СМИ уделяют реакции Израиля. Итальянское агентство ANSA пишет, что Трамп резко раскритиковал премьер-министра Беньямина Нетаньяху за атаку на Ливан, которая, по мнению Вашингтона, могла осложнить переговорный процесс. Израильские чиновники, по данным прессы, остались недовольны соглашением и считают, что США пошли на слишком большие уступки Тегерану. Bloomberg также отмечает, что, несмотря на соглашение, грузоперевозчики пока не торопятся возвращаться в Ормузский пролив. Судовладельцы ждут подробностей соглашения и гарантий безопасности.
1: ФСБ рассказала о сути претензии по делу руководства брокерской компании Mind Money. Ее деятельность связана с замороженными активами российских и зарубежных инвесторов и их обменом. Ведомстве заявили, что вскрыли мошенническую схему приобретения акций российских компаний в обход контрсанкций на сумму 7 миллиардов рублей.
13: Подробности.
7: ФСБ заявили, что службой, цитата, «пресечена противоправная деятельность руководителей кипрской брокерской компании Mind Money Limited и их сообщников». По версии следствия, мошенники незаконно получили права на акции публичных российских компаний, которые обращались до установления запрета на зарубежных фондовых рынках. Злоумышленники, цитата, «вступили в сговор с руководством ООО «Инвестиционная палата» и, используя поддельные документы, осуществили обмен замороженных американских депозитарных расписок на акции российских компаний». Компании, считают ФСБ. Сказано, что трое фигурантов дела находятся под стражей, и еще двое под домашним арестом. Возбуждено дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
1: Конкретные имена фигурантов в заявлении не называются. Две недели назад СМИ писали, что обвинение именно по этой статье предъявлено руководителю Mind Money Юлии Хандушко и главе инвестиционной палаты Алексею Сидушкину. Они были арестованы. Европейская Mind Money занималась помощью при разблокировке иностранных ценных бумаг и выплат по ним. В частности, помогала при получении лицензий у европейских регуляторов для разморозки активов россиян. Воронежский брокер инвестиционная палата был назначен организатором обмена заблокированных иностранных ценных бумаг российских инвесторов на средства нерезидентов на счетах типа С. Брокер должен был проводить этот обмен под наблюдением ЦБ и российского Минфина.
13: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Однажды летом. Согласно словарю Даля, пикник – это угощение складчиной или загородная пирушка. Трапеза компании на природе – явление древнее. Вероятнее всего, моду на него ввели англичане, которые пировали после удачной охоты. Само слово появилось в обиходе в конце 17 века и произошло от французских «пике», в переводе «накалывать», и «ник» – мелочь, незначительная вещица. Гастрономические предпочтения в каждой стране разные. Англичане едят на пикниках в основном разнообразные сэндвичи. Французы предпочитают сыр, ветчину, хрустящие булочки и вино. В дореволюционной России были приняты пикники со всевозможными пирогами. А современные россияне уже не одно десятилетие на природу выезжают не на пикник, а на шашлыки.
17: «Однажды летом» на Business FM.
18: Компании и корпорации.
16: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
18: Отчеты и планы.
16: Росимущество выставило на продажу более 23% агрохолдинга «Капитания» за почти 8 миллиардов рублей, пишет «Ведомости». Пакет ранее принадлежал бывшему министру по делам открытого правительства Михаилу Абызову и был обращен в доход государства по решению суда. «Капитания» входит в число крупных производителей свинины и мяса птицы в России. Продукция компании реализуется под брендами «Заволжские», «Лавлинские цыплята» и «Лавла». Аукцион состоится в июле, однако эксперты считают стартовую цену завышенной и ожидают интерес прежде всего со стороны действующих акционеров в компании. Мосгортранс выставил на торги территорию Филевского автобусно-троллейбусного парка рядом с Кутузовским проспектом в Москве. На участке площадью более 10 гектаров планируют построить крупный общественно-жилой комплекс. Стартовая цена актива 17 миллиардов рублей. Аукцион пройдет 24 июля. Общий объем инвестиций в проект может превысить 140 миллиардов рублей. Завершить его реализацию планируется к 2038 году. Концерн «Калашников» заявил, что досрочно поставил в Африку два скоростных транспортно-десантных катера БК-16Э. Также для того же заказчика строятся еще 5 таких же катеров, отметили в компании. БК-16Э предназначен для перевозки личного состава, высадки десанта, патрулирования, борьбы с пиратством и проведения спасательных операций. Катер вмещает до 19 человек и способен развивать скорость до 77 км в час. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: Одиннадцать сорок шесть в Москве. Вы слушаете Business FM. Студент из Екатеринбурга смог впечатлить Тима Кука. Российский стартапер Антон Баранов представил топ-менеджерам Apple свое приложение для iPhone. Презентация прошла в Калифорнии. Тим Кук и Джон Тирнус остались в восторге. О том, как молодой разработчик и выходец из России оказался в Купертино, мы узнали у самого Антона. Продолжит Евгений Перельчук.
10: Видео со встречи выложил сам Тим Кук в своих соцсетях. На нем 22-летний Антон Баранов показывает пока еще главе Apple и его скорому сменщику Джону Тирнусу свою разработку. Приложение под названием Pitch Coach «Говори уверенно». Сервис в реальном времени следит за осанкой и качеством речи своего пользователя и затем выдает статистику по выступлению, что можно исправить и на что следует обратить внимание, рассказал Business FM сам Антон.
19: Я сделал приложение Pitch Coach «Говори уверенно», которое помогает людям представлять свои идеи на весь мир с помощью Apple Intelligence, встроенного искусственного интеллекта. Не нужно интернет-соединение, не нужно никаких серверов, все локально на устройстве. Pitch Coach может скачать кто угодно. Это может быть что пользователь MacBook, что пользователей айфонов, айпадов, наушников. AirPods, есть Core Motion API, и оно помогает отслеживать с помощью встроенных датчиков в AirPods движение головы, и приложение просто их оценивает. Какова была осанка во время питча, во время презентации. Приложение распознает все сказанные нами слова на устройстве и оценивает количество слов-паразитов, сказанных в речи. Допустим, я запустил запись приложения во время эфира, и приложение мне все время говорит, чем я сказал сейчас И в конце приложение производит результат, говорит, у тебя было сказано столько слов паразитов, можно улучшить, можно их добавить, отслеживать. Полноценная статистика нашей речи.
10: Антон Баранов родился и вырос в Екатеринбурге. Затем его семья перебралась в Германию и остановилась во Франкфурте на Майне. Здесь Антон продолжил обучение и вскоре поступил по спецпрограмме в Технический университет Центрального Гессена. Приложение он сделал в январе. Спустя пару месяцев отправил свою разработку на конкурс Apple Swift Student Challenge и выиграл. Оказался в числе 50 лучших молодых разработчиков. Антон вспоминает, что в возрасте 16 лет провалил важное собеседование на работу, так как из-за волнения не смог внятно и четко рассказать о некоторых своих идеях. Тогда он впервые задумался о приложении, которое следило бы за техникой выступления. Окончательное решение он принял после разговора с матерью.
19: Приложение стал разрабатывать, когда моя мама, преподаватель в университете, сказала, что у нее есть талантливые студенты, которые иногда теряют свой голос, уверенность, не просто осанку, и тем самым не могут донести свою свою идею понятно, четко, красиво. У Apple есть отличная программа поддержки студентов, и я в этом году отправил свой проект, чтобы поучаствовать в WWDC как студент. Про меня Apple сделала интервью на своем веб-сайте как победителю Apple Swift Student Challenge. И пригласили в Куфертино, Калифорнию, оплатили перелет, отель, самоучастие в мероприятии и дали возможность представить свой проект топ-менеджерам Apple. Проект, он понравился Тиму, Джону, и они сказали то, что супер. Тим даже пошутил то, что возможно будет пользоваться им для подготовки к WWDC. WWDC прошло успешно. Главное техническое мероприятие года. Собираются разработчики со всего мира, iOS-разработчики слушают про инновации от Apple.
10: На сегодня приложение Антона скачали более 30 тысяч человек по всему миру. Молодой разработчик родом из России пока работает над приложением, выпускает к нему обновления и собирает отзывы от пользователей, в том числе и от российских. Предложение о работе от Apple пока не получал, но готов в случае чего его рассмотреть. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
17: Капитал с Григорием Бегларяном.
1: Гриш, приветствую.
20: Добрый день.
1: Ну что, рынки все события геополитики осознали уже, успокоились?
20: Да нет, так, наверное, сразу не успокоиться. Денек-другой еще должны порадоваться. Ну, начнем с нашего рынка. Индекс Мосбиржи пока продолжает оставаться в плюсе. В пределах процент растет, удерживая психологический барьер 2500. Валютный рынок, ну, здесь пока тоже не сильно все меняется. Еще с утра было понятно, что давление на рубль будет сохраняться. Ну, не очень активно, но рубль, тем не менее, потихонечку продолжает плавно терять позиции против юаня. Юань к рублю, преодолев отметку 10.65, это прежняя зона сопротивления, теперь идет, ну, пытается подойти уже к уровню 10.85, ну, и там дальше, может, 11. Рынок рассчитывает на активную скупку валют со стороны Минфина. Ну, ЦБ покупает валюту. Во-вторых, традиционно существует некое сезонное окно, когда валютную выручку паркуют в нашей банковской системе в меньшем объеме, чем обычно. Хотя сейчас, вот, может быть, времена смутны, да, тем более это мирное, это перемирие между Ираном и США, может быть, оно как-то чуть-чуть улучшит настроение по отношению к финансовым ухабам в Эмиратах, но посмотрим. Здесь пока в целом инвесторы все равно относятся к этому делу с подозрением, но инвесторы, в том числе экспортеры наши. Но, с другой стороны, есть события ожидаемые, снижение ставки от ЦБ, ждут 0.5%, может быть, и больше. ЦБ сообщает на своем сайте, что глава Центрального банка России госпожа Набиуллина будет присутствовать очно на традиционной пресс-конференции. Ну, в принципе, рынок ждет. Посмотрим, так это будет или нет. Пока в целом ожидание, что снижение ставки неизбежно, будет какое-то влияние на рубль оказывать. Но пока первое влияние, ну, первичное влияние оказывается, естественно, на рынок внутреннего долга. Индекс ОФЗМ так потихонечку пытается вернуться к максимальным уровням за последние две недели. Ну, небольшой, но все-таки рост здесь сохраняется. Что касается на нефть, ну, естественно, военная премия сдувается. Рынок пока больше ориентируется именно на премию за геополитику, абстрагируясь от факторов срыва логистики и прочее, да, это, естественно, затрудняет оценку динамики баланса спроса и предложения. Спрос в последние, особенно несколько недель, был явно ниже на рынке, потому что не импортировали нефть китайцы. Теперь, если Иран получит возможность экспортировать свою нефть, опять он будет делать это, видимо, со скидкой, вот посмотрим, будут ли китайцы брать иранскую нефть, предположим, там, по 70 или чуть пониже. Так что здесь момент важный. Ну, а пока рынок, как я уже отметил, нефтяной, сдувает премию за геополитику. Вопрос, на каком уровне эта премия останется в итоге. Но Brent пока вот $83 удерживает. Но там уровни чуть поважнее, пониже, 82-81. Ну, и дальше идет движение на 70 плюс, там 76, 77. Вот, уже очень такая важная зона поддержки. Ну, придем туда, не придем, гарантии нет, что именно спекулянты продавят котировки. Очень часто так бывало, что при открытии торгов в Америке идет динамика в обратную сторону, потому что событие с этим меморандумом о перемирии, оно уже было отыграно два раза на прошлой неделе, чего отыгрывать третий раз. Ну, активы, которые ориентируются на степень риска, они сегодня тоже все растут. Доллар укрепляется, золото, серебро и промышленные металлы в плюсе. Здесь пока ничего не изменилось. Ну, естественно, фондовые индексы европейские, американские растут. Я, кстати, посмотрел, как сегодня торгуются на внебирже перед открытием торгов акции компании Илона Маска SpaceX после дебюта успешного на IPO и роста уже на вторичном рынке на 20%, пока акции еще растут на 6%.
17: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Вторая попытка. Автор «Робинзона Круза», британец Даниэль Дефо, писал книги и памфлеты, а кроме того торговал, страховал суда и сам был владельцем недвижимости и собственного корабля. В 1692 году Даниэль обанкротился, но реально роковой для Дефо стала анонимная публикация одного из его политических памфлетов. Произведение представляло собой сатиру на религиозную нетерпимость, но власти усмотрели в нем подстрекательство. Дефо арестовали, приговорили к штрафу, тюрьме и трем дням у позорного столба. Возврат купеческому делу оказался для Дефо невозможен. Спустя время, подкопив денег, Даниэль начал выпуск общественно-политического журнала «Ревью», а в 59 лет выпустил книгу о Робинзоне, которая вернула автору финансовое благополучие, а кроме этого сделала классиком английской литературы. Вторая попытка на Бизнес FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
0: Работодатели с каждым годом публикуют все меньше и меньше вакансий. Вы наверняка заметили. В этом году примерно на 20% реже, чем в 2025. И, к сожалению, этот тренд будет усиливаться по разным причинам. Давайте их обсудим подробнее. В июне этого года в Госдуме впервые прозвучало предложение ввести штрафы за указание завышенных зарплат в вакансиях. Причем размеры штрафов нешуточные – до 500 тысяч рублей. Также обсуждается возможность обязать работодателей раскрывать в вакансиях структуру оплаты труда, то есть указывать оклад, премии и даже надбавки. Более 60% соискателей сталкивались с расхождением заявленной реальной зарплаты. Так высказался зампред комитета по бюджету и налогам. Если такая инициатива пройдет, то каждый HR окажется перед дилеммой – публиковать или не публиковать вакансии. И уже прямо сейчас многие выбирают тихий найм. Что это такое? Дело в том, что многие вакансии публикуются только чтобы изучить рынок соискателей и понять их зарплатные ожидания. То есть проблема не в том, что работодатели завышают зарплатные вилки в публикациях. Нет, скорее они вовсе не указывают никакие вилки, но оценивают отклики, проводят собеседования и часто выбирают внутреннего кандидата. Или вообще никого не нанимают, а перераспределяют обязанности внутри отдела. На снижение количества вакансий влияет и автоматизация, и экономическая нестабильность, и рост процентных ставок. И при этом есть огромное количество вакансий, которые никогда нигде не опубликуют. Это топовые позиции в основном, и их отдают в работу хедхантерам, например, мне. Без всяких публикаций хедхантер или консультант Executive Search, правильнее сказать, способен оперативно закрыть самую сложную вакансию. Ведь он, как навигатор на рынке талантов, и про зарплатные ожидания кандидатов расскажет, и полную конфиденциальность поиска обеспечит.
17: Карьера на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
21: 11.58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина 19 июня примет участие в пресс-конференции по итогам заседания по ключевой ставке. Ранее она из-за болезни пропустила Петербургский международный экономический форум и конференцию Национальной ассоциации участников фондового рынка. Количество пострадавших из-за удара украинского беспилотника по жилому дому в Орле 14 июня возросло до 9 человек. Повреждения получили почти 100 квартир и около 40 автомобилей. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков. Ранее по дому ударил беспилотник, начиненный поражающими элементами. После атаки жильцов поврежденного дома оперативно эвакуировали и разместили в пункте временного размещения. Норвежский суд приговорил сына наследной принцессы Мариуса Борга Хёбик к 4 годам тюремного заключения. Его признали виновным в 2 изнасилованиях, домашнем насилии и других преступлениях. Суд также обязал Хёби выплатить компенсацию его бывшей девушке и еще 3 женщинам. Кроме того, ему назначен 2-летний запрет на приближение к одной из жертв. Всего 20-летнему Хёби предъявлено 40 обвинений, включая 4 эпизода изнасилования и нападения, нарушение судебных запретов, а также вождение в нетрезвом виде. Поток россиян на остров Хайнань в Китае с января по май этого года вырос почти на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Там отметили, что около 47% российских туристов останавливаются в 5-звездочных отелях, 43% в 4-звездочных. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
17: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Полдень в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. США и Иран заключили мирную сделку. Это подтвердили ночью обе страны. Вашингтон и Тегеран согласились на немедленное окончательное прекращение огня на всех фронтах. Официально, как ожидается, соглашение будет подписано 19 июня в Швейцарии. Договор включает в себя в том числе прекращение огня в Ливане и снятие морской блокады с Ормузского пролива. При этом премьер Израиля Бенямин Нетаньяху заявил Дональду Трампу, что израильские военные останутся в Ливане и продолжат кампанию против Хезболлы. Министр обороны Израиля заявил, что израильские силы намерены сохранить контроль над зонами безопасности в Ливане, Сирии и Газе. Еврокомиссия хочет включить поименно всех участников СВО в черный список ЕС, чтобы запретить им въезд на территорию Евросоюза. Это заявила Кая Каллас. Она считает, что технически это может быть осуществимо. Все подробности в эфире. Business FM. США и Иран объявили о достижении соглашения. Сделка предусматривает в том числе

0: во внутренние дела Ирана и уважать суверенитет этой страны. Полное снятие морской блокады в течение 30 дней. США также обязуются вывести свои войска из районов вокруг Ирана. Возобновление работы Армузского пролива в течение 30 дней с согласия Ирана. Советник иранской переговорной группы уже заявил, что Иран и Оман сохранят право взимать сборы за безопасность, навигацию и другие услуги в проливе. Приостановление санкций на продажу нефти, нефтехимической продукции и ее производных, а также полный доступ Ирана к финансовым ресурсам. Предоставление Соединенными Штатами и их союзниками планов восстановления Ирана на сумму не менее 300 миллиардов долларов. Проведение переговоров в течение 60 дней для достижения окончательного соглашения по ядерным вопросам. Иран также подтверждает приверженность договору о нераспространении ядерного оружия и обязуется не производить ядерное оружие. Но это пока всего лишь контур неких будущих переговоров, говорят эксперты, которые, если и начнутся в скором времени, то явно не завершатся. Быстро. США также обязуются не увеличивать численность своих войск в регионе и не вводить новые санкции. Тоже звучит довольно амбициозно, учитывая количество американских военных баз на Ближнем Востоке. Разблокировка 24 миллиардов долларов заблокированных иранских средств в течение 2 месяцев после заключения переговоров. Половина этой суммы должна быть предоставлена Ирану до начала переговоров. Создание механизма мониторинга для реализации соглашения, а также окончательное соглашение должно быть одобрено резолюцией Совета Безопасности ООН. Заключительные переговоры не начнутся до тех пор, пока не будет разблокирована половина замороженных средств Ирана, приостановлены санкции в отношении иранской нефти и снята морская блокада.
1: Как заявил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, который выступает посредником сделки, окончательное подписание мирного соглашения между США и Ираном состоится в пятницу, 19 июня, в Швейцарии. Отдельно Дональд Трамп отметил роль Владимира Путина и Си Цзиньпина в содействии урегулированию с Ираном, пишет «Нью-Йорк Таймс». Лидеры Великобритании, Франции и Германии уже поприветствовали новость о сделке США с Ираном и заявили, что готовы отменить санкции в отношении Ирана в ответ на уступки по его ядерной программе. Тем временем Беньямин Нетаньяху сообщил по телефону Дональду Трампу, что Израиль не выведет войска из Ливана и не считает себя связанным положениями американо-иранского соглашения, касающимися Ливана, сообщает Вайнет со ссылкой на источники в руководстве Израиля. А министр национальной безопасности Израиля Бен Гвир заявил, что соглашение Трампа не означает, что Израиль подчиняется США, комментирует политолог-международник «Востоковед» Елена Супонина.
2: Война-то еще не закончилась, несмотря на то, что сделка заключена. Это совсем не означает, что боевые действия прекратятся. Тем более, например, на израильско-ливанском направлении. Израильтяне уже четко сказали, что считают себя вправе продолжать боевые действия против ливанской партии Хизбалла. Она союзная Ирану. Все последние недели Иран не только говорил, но даже действиями подтверждал ракетными обстрелами Израиля и с пилотниками тоже, что будет защищать партию Хизбалла в том случае, если Израиль продолжит эскалировать, продолжит нагнетать обстановку. Поэтому громкая сделка, но насколько это успех, насколько это гарантия мира, здесь возникают большие сомнения. И это связано и с вопросом о том, кто победил. Поскольку так все туманно, то победителями себя объявляют обе стороны. Израиль остается в стороне. Точно текста соглашения пока не видел никто. То, что появилось в средствах массовой информации, это та версия, которая была опубликована одним из иранских агентств. Это версия из 14 новых пунктов. Сейчас многие специалисты по всему миру считают, что вряд ли эта версия принята за окончательную. Американцы точно на это не пойдут. Четких пунктов в этой сделке нет. Там есть принципиальная договоренность о том, чтобы продлить перемирие еще на 60 дней до пятницы, когда это соглашение будет подписано, будут уточняться еще отдельные пункты, которые, видимо, будут все-таки обнародованы. Но само подписание сделки означает в большей степени декларацию о намерениях и установление перемирия. Что касается остальных пунктов, по снятию санкций, по ядерной программе, то как раз в течение этих 60 дней должны быть будут идти переговоры с тем, чтобы уточнять все сохраняющиеся вопросы. И так можно до бесконечности. Глобальная экономика требует от Трампа открытия Ормузского пролива, и он поставил это задачей номер один, что парадокс, потому что до боевых действий Ормузский пролив

0: спокойно работал и был открыт. Закрыт он стал как раз в результате войны.
1: Елена Супонина, востоковед, политолог, международник. Что думают в Израиле о соглашении Трампа с Ираном, рассуждает журналист из Израиля Марк Котлярский.
2: В Израиле по-разному, безусловно, отнеслись к подписанию меморандума. Есть те, кто считает, что эта сделка не отвечает интересам Израиля. Резче всех и жестче всех высказал свою позицию известный своим рядом скандальных заявлений министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, который сказал, что Израилю давно пора выйти из тени, что Израиль вообще никогда не являлся и не является американским сателлитом и должен решать свои вопросы, касающиеся проблемы безопасности. Есть определенная часть публики, безусловно, в Израиле, которая настроена достаточно миролюбиво, скажем, это левый политический спектр, который, наоборот, приветствует сделку и говорит о том, что они согласны с Трампом, что эта сделка приведет к некой стабилизации ситуации в регионе. В то же время в Израиле раздаются голоса о том, что Трамп прогнулся перед Ираном, Иран все-таки добился своего, благодаря своей в основном воинствующей риторике и активным действием на разных фронтах. Есть те, кто оспаривает это мнение, считая, что Трамп поступил совершенно верно, решил заключить сделку. Главное, чтобы наступило перемирие, наступило спокойствие, а там уже дальше типа видно будет. Потому что, кроме всего прочего, не забудьте, что остался нерешенным вопрос с сектором Газа, где, тоже было достигнуто определенное соглашение, которое должно было развиваться в 3 этапа, но которое пока еще дальше первого этапа не продвинулось. Главное условие, которых все говорят, это разоружение Хамаса, оно до сих пор не осуществлено. Я, честно говоря, не очень понимаю, каким будет выявление нашего правительства, поскольку министры очень жестко критиковали эту сделку и говорили о том, что она явно не в интересах Израиля.
1: Марк Котлярский, журналист из Израиля. Что означает соглашение Вашингтона и Тегерана для администрации самого Дональда Трампа? С бизнес-ФМ поделился политолог-американист Малик Дудаков.
3: Администрации Дональда Трампа удалось в самый последний момент, 14 июня, юбилей самого Трампа и в день американского флага, и в день сухопутной армии Соединенных Штатов добиться определенного понимания с Ираном в рамках заключения сделки. При том, что само подписание этой сделки, судя по всему, состоится все же попозже, уже 19 июня, то есть не успели они этот юбилейный день, 14 числа, все-таки все свои гештальты закрыть. Пока, как мы уже традиционно привыкли с точки зрения работы администрации Трампа, не так-то много подробностей, деталей и нюансов в открытом доступе по поводу всего, что в рамках этой сделки может быть заключено. Наверное, из таких твердых соглашений, скорее всего, точно мы увидим открытие Армузского пролива с обеих сторон. Ну и возможно, что Соединенные Штаты, не подтверждая этого, будут все-таки размораживать активы Ирана. Что, в принципе, уже и так происходило. Как мы видим, не так давно уже была информация, что 3 миллиарда долларов этих самых активов из Арабских Эмиратов были перевезены в Тегеран на чартере-транспортнике. Поэтому разморозка активов вполне реалистична в ближайшей перспективе. Что касается каких-то более значимых условий, это смещение санкций и со стороны Америки, и со стороны Европы в отношении Ирана, будущее ядерной программы. Ну и это, конечно же, все, что касается послевоенного восстановления Ирана, да, на что Тегеран делает упор, на то, чтобы предоставить ему 300 миллиардов долларов инвестиций для как раз этого восстановления. По этим вопросам, я думаю, что еще, скажем так, переговоры будут идти в течение следующих 2 месяца, да, пока что это перемирие между США и Ираном продлевается. Формально, да, определенный меморандум, рамочную сделку они все-таки смогли подписать, но впереди, конечно, еще очень много работы. Ну и есть, безусловно, факторы риска, которые могут сорвать эту самую сделку. И одним из главных факторов является, конечно, недоговороспособная позиция израильского премьера Нетаньяху. А потому что для Ирана приоритетно прекращение бомбежек Ливана. Израиль эти бомбежки продолжает. Отчасти в ответ ракетами со стороны Хизбаллы, но не только. Если Трампу не удастся заставить Нетаньяху пойти на перемирие, действительно имеется угроза срыва этого соглашения. Трамп сейчас, я думаю, что, конечно, настроен на то, чтобы дожимать всех участников региона для подписания своей собственной трамповской сделки. Проблема для него состоит в том, что рейтинги у него упали до выборов. В Конгресс уже не так много времени, а там победят демократы. И то есть многие, конечно, в мире уже воспринимают Трампа скорее как хромую утку. И поэтому даже вот со своими близкими партнерами-союзниками, включая Нетаньяху, ему уже работать становится все сложнее и сложнее. Можно констатировать тот факт, что Соединенные Штаты в этом конфликте не победили.
1: Малик Дудаков, политолог-американист. После заявления о соглашении цены на нефть снижаются. Сейчас на 4,5% Brent снижается. И уже ниже 83 долларов 82,94. И это несмотря на предупреждение аналитиков о медленном восстановлении морских потоков и сохранении уязвимости к новым перебоям. О том, как мировые СМИ отреагировали на сделку США и Ирана и какой из сторон пришлось больше идти на уступки, слушайте в ближайшее время на Business FM. Росавиация на 10 дней ограничила полеты в Иран. Российским авиакомпаниям запрещено входить в воздушное пространство Ирана с 11 часов вечера до 11 утра вплоть до 24 июня. В остальное время по согласованию после оценки рисков. Меры, необходимые для обеспечения безопасности полетов, добавили в Росавиации. Рекомендация об ограничении полетов в Иран появилась незадолго до объявления о соглашении между Вашингтоном и Тегераном. Но перестраховываются не только в Росавиации, но и других международных авиаорганизациях, говорит главный редактор портала «Авиару» Роман Гусаров.
4: Рекомендации Росавиации по Ирану полностью идут в русле американо-иракских взаимоотношений, которые, как и ожидалось на самом деле, никак не улучшаются, несмотря на многие заявления со стороны США, что вот-вот подпишут соглашение, наступит мир. Не только Росавиация, но и ИКАО, и другие страны разумно, превентивно вводят определенные ограничения для полетов гражданской авиации как в Иран непосредственно, так через территорию Ирана и сопредельные страны. Понятное дело, что это все связано с вопросами безопасности, и, к сожалению, не всегда противоборствующие стороны заблаговременно предупреждают гражданские авиационные власти, что они будут готовы нанести какой-то удар или полетят ракеты, беспилотник или еще что-нибудь. Все, что может являться угрозой для инфраструктуры гражданской авиации и непосредственно воздушных судов, находящихся в небе. Сейчас, можно сказать, вот тот режим, который вводит Росавиация, это, по сути, регулирование в ручном режиме. Вероятность возобновления боевых действий в ночное время более высокая, поэтому в определенные часы запрещено выполнять рейсы в Тегеран и вообще находиться в воздушном пространстве Ирана. В остальные часы по спецразрешениям по ситуации.
1: Роман Гусаров, главный редактор портала «Авиару». Росавиация сняла ограничения на полеты через воздушное пространство Ирана в конце апреля, но на данный момент российские авиакомпании регулярные рейсы в страну не выполняют.
5: В эфире «Радио не на словах, а на деле». Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
6: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Нижегородцам напомнили об изменении движения на новом Борском мосту. С сегодняшнего дня стартовал ремонт дороги на переправе и подходов к ней. Работы в основном будут вестись ночью, но проезжую часть все равно сузят. Теперь две полосы будут работать на выезд из Нижнего Новгорода. Специалисты уберут временную желтую разметку и уберут знаки, обозначающие реверсивное движение. На старом Борском мосту сохранится текущий режим. Две полосы будут работать на въезд в Нижний Новгород. В России разрешили выпускать бензин и дизель более низкого качества, чтобы избежать дефицита топлива. Правительство дало право некоторым нефтеперерабатывающим заводам перейти со стандарта Евро-5 на Евро-3. Главное отличие такого топлива в том, что оно содержит больше серы. Эксперты напоминают, что использование подобного топлива в современных автомобилях может привести к ускоренному износу катализатора, элементов выхлопной системы и других деталей двигателя. Центр стратегических разработок подключится к развитию бренда «Золотое кольцо» на территории Нижегородской области. Соглашение с региональным правительством подписано в рамках Международного туристического форума «Путешествуй». Стороны намерены реализовать проекты по информационно-медийному сопровождению и событийному продвижению маршрута, брендированию объектов туристской инфраструктуры, развитию въездного и внутреннего туризма на территориях «Золотого кольца», а также популяризации изделий народных художественных промыслов, неразрывно связанных с историей и культурой маршрута. Напомню, в «Золотое кольцо» вошли 10 городов и сел Нижегородской области: Арзамас, Богородск, Выкса, Большой Болдин, Городец, Дивеево, Пурих, Нижний Новгород, Павлово и Чкаловск. Нижегородские объекты культурного наследия завоевали несколько наград на Всероссийском фестивале «Архитектурное наследие 2026» в Ростове-на-Дону, рассказал губернатор Глеб Никитин. Так, Шуховская башня в Выксе получила золото и гран-при фестиваля. Корпус мукомольной мельницы торгового дома Емельян Бушкиров «Сыновьями» завоевал серебряный диплом в номинации «Реализация объекта промышленной архитектуры». Напомню, главному корпусу мельницы Бушкирова в Нижнем Новгороде вернули исторический облик, а место адаптировали под современные нужды. В рамках проекта комплексного развития территории на Черниговской набережной восстановят 3 объекта ОКН. В бывшем общежитии комплекса мукомольной мельницы разместят апартаменты, коммерческие помещения, а мельница Дегтярева станет жилым домом. Кроме того, Нижегородская область стала бронзовым призером в номинации «Региональные программы сохранения наследия». Бесплатный круглогодичный беговой центр появится в Нижнем Новгороде. Проект реализуется совместно со Всероссийской Федерацией Легкой Атлетики на территории Грибного канала в районе спортивно-развлекательного центра «Городром», сообщили в региональном Минспорта. Он предполагает создание инфраструктуры для тренировок любителей и профессионалов. Там будут женская и мужская раздевалки, душевые, камеры хранения, универсальный зал для тренировок и лекций, площадка для занятий с тренером. Рядом с центром предусмотрены беговые дорожки со специальным прорезиненным покрытием, воркаут-зоны и пространство для отдыха. Ожидается около 150 тысяч посещений центра в год, отметили в министерстве. 56% нижегородских компаний по итогам стажировок принимают на работу более половины своих стажеров. При этом каждый четвертый работодатель трудоустраивает только самых способных, сообщает сервис «Суперджоб». В Нижнем Новгороде каждая четвертая организация предлагает программы стажировок. Еще 36% компаний таких программ не имеют, но стажеров все равно берут на работу. Подавляющее большинство нижегородцев рассматривают стажировки преимущественно как способ получения практического опыта, а не возможность трудоустройства. Каждый десятый рассчитывает получить должность после стажировки. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
7: Спонсор программы ООО «М-Запад». В «Экспокар» на Ларина 28Б все сложится с новым кроссовером «Теннет Т4Л». От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый «Теннет Т4Л» от 2 159 000 рублей уже в продаже в «Экспокар» на Ларина 28Б. Ждем вас в «Экспокар» на Ларина 28Б. Самый спешный регистрированный выглядит действительно модель «Теннет Т4Л». Комплектация «Актив» 2026 года выпуска. Подробности в автосалоне «Экспокар».
8: Погода. Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается пасмурное небо, возможен дождь и плюс 22 градуса на термометре. Вечером также вероятны осадки, плюс 19 на термометре, ночью плюс 16 и облачно.
7: Валюта.
8: На 15 июня Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 61 копейка. Держитесь курса.
7: Компании и корпорации.
6: Нижегородские ученые разработали инновационные звукоизоляционные строительные метаматериалы. Таким образом, они решили проблему строительной акустики, эффективной изоляции шума без существенного утяжеления конструкций. Научный коллектив Нижегородского архитектурно-строительного университета разработал 2 новых типа конструкции. Первый – двуслойное легкое ограждение из гипсоволокнистых листов, один из которых имеет фрагментацию. Второй – многослойная легкая сэндвич-панель с монолитными торки-таблицовками из гипсовой смеси, также имеющими фрагментацию. Оба типа предназначены для использования в качестве звукоизолирующих перегородок между помещениями зданий. Эксперименты подтвердили, изменение параметров снижает резонансное прохождение звука и повышает звукоизоляцию. Эксперты отмечают, исследования вносят существенный вклад в достижение технологического суверенитета России в сфере передовых строительных технологий и материаловедения. Volkswagen планирует до конца года сократить 19 тысяч сотрудников. Сокращение – часть масштабных планов автомобильного концерна по снижению издержек. В последние годы компания сталкивается с проблемами из-за замедления спроса, сложностей с продажами электромобилей и усиления конкуренции со стороны китайских корпораций. Еще в 2024 году Volkswagen сообщали, что придется закрывать заводы и сокращать десятки тысяч сотрудников. Более 29 миллиардов рублей заработали нижегородские предприятия на продаже одежды и обуви, сообщает Нижегородстат. По его данным, в легкой сфере промышленности региона трудится более 8 тысяч специалистов, которые создают широкий ассортимент продукции от модной одежды до домашнего текстиля и уютных предметов интерьера. Сегодня в области работают более 450 организаций и 720 индивидуальных предпринимателей, представляющих легкую промышленность. По итогам отчетного периода объем отгруженной продукции составил 29,2 миллиарда рублей. По данным специалистов, отрасль сохраняет значимую роль в экономике области, обеспечивая рабочие места и стабильные производственные показатели. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
7: Спонсор программы ЗАО ТКЦ «ГАЗ АТО».
9: Спешите! Автомобили «Газель» и «Соболь» от 1 миллиона 690 тысяч рублей у официального дилера «Авторитейл Северный». Только до 30 июня не упустите шанс. Прямые скидки, гослизинг в «Авторитейл Северный». Ждем вас. Проспект Ленина, 88Б. Лизинг компании ООО «Элемент Лизинг».
6: Суд вернул школьнице из Хабаровска результаты ЕГЭ, которых она лишилась после снятого ТикТок-ролика про шпаргалки. Почти год выпускница вместе с отцом оспаривала аннулирование экзамена по литературе и в итоге смогла вернуть баллы через суд. Подробнее Олеся Савоськина.
10: Все началось в прошлом году с ТикТок-ролика, в котором 11-классница показывала, как прятать шпаргалки в одежде и специальных карманах и незаметно доставать их во время экзамена.
11: Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, мне кажется, что я ничего не знаю. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, я уже сходила в церковь, поставила свечку. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, я ассоциирую себя с недорослем, который ничего не знает и не понимает в учебе. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, у меня будут полные трусы шпаргалок.
10: Видео быстро разлетелось по соцсетям, а затем дошло и до Рособорнадзора. Автора ролика вычислили. Видео посмотрела Государственная экзаменационная комиссия. И уже через 10 дней после экзамена школьницы аннулировали результаты ЕГЭ по литературе без права пересдачи в текущем году. Причем прямо на экзамене девушку ни на чем не поймали. Но Рособорнадзор настаивал. В ролике фигурировали реальные задания, а сама выпускница во время ЕГЭ трижды выходила из аудитории. Школьница и ее отец отвечали. Видео было постановочным и снималось уже после экзамена ради просмотров и подписчиков. Для ролика девушка даже специально переоделась в шорты с карманами вместо школьной формы, а сам ЕГЭ писала в другой одежде. В итоге спор вокруг ЕГЭ превратился в разбирательство о том, насколько ролик в соцсетях может вообще считаться доказательством списывания. Почему суд все-таки встал на сторону школьницы, объясняет руководитель консалтинговой группы Vivi Cube, общественный уполномоченный по информационным технологиям и цифровизации в Москве Вадим Ткаченко.
12: Когда человек снимает какой-то ролик, понятно, что он это делает не в классе, в котором сдавался экзамен ЕГЭ. Это другая обстановка, там, возможно, сидят актеры. Поэтому, естественно, вот это и был аргумент основной у суда, что не доказан факт именно наличия шпаргалки во время экзамена. То есть не был удален ученик, не было замечаний во время экзамена, а уже после того, как были начислены баллы, признали экзамен несостоявшимся. У ученика снимаются баллы только в том случае, если он нарушил условия проведения ЕГЭ. То есть у нас предусмотрена ответственность административная и уголовная за раскрытие информации, за нарушение правил проведения ЕГЭ или зачисление лишних баллов и так далее. В данном случае не было ни административной, ни уголовной ответственности. Возникала дисциплинарная, но так как она доказана не была, суд встал на сторону ученика и родителя и признал, что не было использования шпаргалок на самом экзамене. А то, что человек распространяет шпаргалки у себя в ТикТоке, ответственности за это не предусмотрено.
10: Похожий случай недавно произошел и в Кабардино-Балкарии. Там выпускник через суд тоже смог вернуть аннулированные баллы по физике. Комиссия заподозрила школьника в использовании шпаргалки, но суды всех инстанций не нашли доказательств списывания. Для школьницы из Хабаровска все в итоге закончилось хорошо. Она поступила в театральную мастерскую Егора Дружинина и переехала в Москву. Редакция «Бизнес-ФМ» связалась с выпускницей, однако она отказалась комментировать ситуацию безвозмездно. Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, «Бизнес-ФМ».
13: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
14: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
15: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
16: Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Джак Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама не оферта.
17: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
18: Деньги. При Николае II петербургский монетный двор не справлялся с нагрузкой, и чеканка российских рублей заказывалась в Париже и Брюсселе. Мелкую монету 10, 15, 20 копеек чеканили даже в Японии.
19: История денег на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM. Новости. Коротко.
1: 12:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Российские беспилотники «Герань» поразили Криворужскую ТЭС в Днепропетровской области. Она использовалась в интересах ВСУ. Ранее Минобороны России сообщила об ударах как минимум по 16 военным объектам украинского ВПК. Среди них предприятия по производству дронов, ракет «Фламинго» и военные аэродромы. Власти Тульской области рекомендовали ограничить развлекательные мероприятия с 15 по 17 июня после атаки беспилотников. Как сообщил губернатор Дмитрий Миляев, пострадавшим при ударе выплатят компенсации в связи с ранениями и утратой имущества. Семьям погибших окажут необходимую помощь. В результате атаки ВСУ в регионе погибли 3 человека, еще 3, включая годовалого ребенка, пострадали. Прошедшие в Краснодаре проливные дожди привели к подтоплению цокольных этажей 23 многоквартирных домов. Также оказались подтоплены более 100 придомовых территорий, как многоэтажных, так и частных домов. Об этом сообщили в ЕДДС города. Коммунальные службы работают над устранением последствий непогоды. В Великобритании вводится запрет на соцсети детям младше 16 лет. Ограничение коснется платформ Snapchat, TikTok, YouTube, X, Instagram и Facebook. Две последних принадлежат компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России. При этом мессенджеры WhatsApp и Signal под него не подпадают. Правительство Великобритании примет соответствующий закон до Рождества текущего года, а сам запрет на соцсети вступит в силу к весне 2027-го. Об этом заявил премьер Кир Стар. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
21: 12:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Кто же победил? США и Иран на этой неделе все-таки подпишут мирное соглашение. При этом Вашингтону, судя по публикациям СМИ, придется пойти на значительные уступки. От снятия нефтяных санкций до выделения денег на восстановление Ирана. Суть обвинений по делу брокерской компании Mind Money раскрыли в ФСБ, не упоминая, правда, имен. В материалах указывается на поддельные документы и на ценные бумаги суммой в 7 миллиардов рублей. Штрафовать за использование иностранной электронной почты при регистрации не будут, заверили в Госдуме, но бизнес присылает тревожные сообщения в нашу редакцию и делится опасениями. Поясняем, что и для кого меняется. Ну а сейчас к главной теме дня. Штаты Иран пришли к соглашению. По данным иранского агентства Мехр, в документе 14 пунктов, включая снятие нефтяных санкций против Тегерана. Также штаты обязуются предоставить Ирану сотни миллиардов долларов для восстановления. Такое соглашение между США и Ираном стоит считать компромиссным, отмечают эксперты. Однако куда больше на уступки пришлось пойти в Вашингтону. Тогда как Тегеран лишь укрепился в роли важнейшего игрока в регионе, заявил Business FM политолог, автор телеграм-канала «Бофт знает» Георгий Бофт.
0: Самое важное, что иранская ядерная программа остается во многом нетронутой. Ее не будут сворачивать обратно. Хотя были разговоры о том, что обогащенный уран будет разбавлен, но пока мы этого не знаем. Очевидно, все детали этой ядерной программы будут обсуждаться в течение переговоров двухмесячных, которые начнутся после прекращения огня. И обогащенный уран не будет, судя по всему, вывезен из Ирана, на чем настаивали США, и от какого требования они вынуждены были отказаться. Это большая победа Тегерана. Нетронута также оказалась ракетная программа Ирана, а если вспомнить, из-за чего Трамп во время своего первого срока разорвал ядерную сделку, заключенную при Обаме, то одним из основных пунктов было требование включить как раз ракетную программу Ирана в эту ядерную сделку 2015 года. И она даже не упоминается теперь. Кроме того, не упоминается поддержка Ираном исламистских группировок в регионе типа Хизбаллы, Хамаса и так далее. Трамп тоже требовал это во время первого срока и тоже этого не добился. Я думаю, что в Израиле от этого отнюдь не в восторге. Победа осталась на стороне Ирана. Это не нокаут, конечно, для США и Израиля, но это победа по очкам. Несмотря на уничтожение значительной части руководства Ирана, несмотря на нанесенный огромный ущерб, который, кстати говоря, обещают, во всяком случае, восстанавливать за счет какой-то сумасшедшей 300-миллиардной программы восстановления, Иран сохранил режим. Этот режим станет еще более жестким и непримиримым по отношению к Израилю и, в общем, тем же американцам. И Иран утвердил себя в качестве очень мощной региональной державы, которая может по своему усмотрению, в том числе, перекрывать Армузский пролив и ставить в неудобное, это мягко говоря, положение всю мировую экономику. Это можно считать победой.
21: Это был Георгий Бовт. Почему многие пункты соглашения кажутся маловыполнимыми и кого по итогам стоит считать победителем в этом конфликте? Говорит политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов. С ним беседовала Мария Буянкина.
2: У нас нет пока что окончательного текста соглашения. У нас есть довольно подробное изложение иранской версии и значительно менее подробное изложение американской версии соглашения. Если почитать иранский вариант, то, в общем, складывается впечатление, что речь идет о очень серьезных уступках со стороны Соединенных Штатов. Если обратить внимание на комментарии самого Трампа, то фактически сводится все к двум вопросам. Это разблокировка Армузского пролива и окончательный отказ Ирана от планов создания ядерного оружия. Если это так, то действительно соглашение является в каком-то смысле компромиссом, но прежде всего это отказ американской стороны от своих максималистских требований. Но с другой стороны, конечно, у иранской стороны тоже будут проблемы в плане выполнения американцами части предполагаемых соглашений. Например, если мы говорим о санкциях, то вот так одним махом отменить все санкции против Ирана не получится, хотя по той причине, что часть этих санкций оформлены в виде соответствующих законов. Они требуют решения не только исполнительной власти, но и решения американского конгресса. Понятно, что это процесс не быстрый. Можно предположить, что вот быстро восстановить движение по Армузскому проливу не удастся в любом случае. Даже технически потребуются очень значительные и, по всей видимости, долговременные усилия по разминированию пролива. И это, конечно, в общем, тоже отложит окончательное выполнение заявленного соглашения.
1: Обе страны уже заявили, что каждый победил. Как вы считаете, кто все-таки победил, Иран или США? И что Израиль?
2: Да, я думаю, что, конечно, все-таки это скорее победа Ирана. Соединенные Штаты не потерпели сокрушительного поражения, но пошли на уступки. Ну, а что касается Израиля, то, безусловно, для Израиля такое соглашение создает целый ряд долгосрочных проблем, и не совсем ясно, как премьер-министр Биби Нетаньяху будет эти проблемы решать.
21: Андрей Картунов, анализируя соглашение Ирана и США, зарубежные СМИ не спешат с выводами и называют происходящее скорее началом сложного процесса, чем дипломатической победой.
22: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
23: Телеканал «Аль-Арабия» подмечает, что Трамп объявил соглашение в свой день рождения, 14 июня. При этом Иран дождался полуночи по своему времени и только тогда подтвердил информацию. Таким образом, обе стороны постарались представить дату подписания наиболее выгодном для себя свете. Но у Трампа, по мнению «The Telegraph», это не получилось. Газета напоминает, президент США порядка 40 раз заявлял, что Тегеран и Вашингтон близки к заключению соглашения. В результате его пост в соцсетях о том, что оно наконец достигнуто, большинство чиновников и экспертов поначалу просто проигнорировали. CNN признает, что снижение напряженности между Вашингтоном и Тегераном – позитивный шаг для мировой экономики и энергетических рынков. Но телеканал подчеркивает, пока главным результатом выглядит лишь перспектива нормализации судоходства через Армузский пролив. Поэтому говорить о крупном внешнеполитическом успехе Белого дома пока рано. Похожую оценку дают Аль-Джазира и Süddeutsche Zeitung. По их мнению, соглашение пока фактически возвращает ситуацию к состоянию, которое существовало до конфликта. Главный вопрос остается открытым. Сможет ли новая договоренность реально ограничить иранскую ядерную программу? Одна из позиций соглашения гласит, что Тегеран никогда не будет обладать ядерным оружием. Тот же пункт существовал и в другом соглашении, заключенном экс-президентом США Бараком Обамой с Тегераном в 2015 году. Там говорилось о допуске экспертов МАГАТЭ для проверок, и организация годами подтверждала соблюдение соглашений Ираном. Потом, в 2018 году, Трамп в одностороннем порядке вывел США из соглашения и вновь ввел санкции. И вот после этого Иран и начал выходить за рамки соглашения. The Guardian отмечает, что вызывает скепсис и срок 60 дней. Ядерную сделку 2015 года готовили гораздо дольше, при участии десятков специалистов. Завершить столь сложный процесс за несколько недель будет как минимум крайне трудно. Да и в целом прийти к общему знаменателю, по мнению газеты Gulf News, тоже будет нелегко. Стороны говорят о разном. Вашингтон об ограничении ядерной программы Ирана, Тегеран прежде всего о снятии санкций и доступе к замороженным активам. Отдельное внимание СМИ уделяют реакции Израиля. Итальянское агентство ANSA пишет, что Трамп резко раскритиковал премьер-министра Беньямина Нетаньяху за атаку на Ливан, которая, по мнению Вашингтона, могла осложнить переговорный процесс. Израильские чиновники, по данным прессы, остались недовольны соглашением и считают, что США пошли на слишком большие уступки Тегерану. Блумберг также отмечает, что, несмотря на соглашение, грузоперевозчики пока не торопятся возвращаться в Армузский пролив. Судовладельцы ждут подробностей соглашения и гарантий безопасности.
21: ФСБ рассказала о сути претензий по делу руководству брокерской компании Mind Money. Ее деятельность связана с замороженными активами российских и зарубежных инвесторов и их обменом. В ведомстве заявили, что вскрыли мошенническую схему приобретения акций российских компаний в обход контрсанкций на сумму 7 миллиардов рублей.
3: Подробности.
4: ФСБ заявили, что службой, цитата, «пресечена противоправная деятельность руководителей кипрской брокерской компании Mind Money Limited и их сообщников». По версии следствия, мошенники незаконно получили права на акции публичных российских компаний, которые обращались до установления запрета на зарубежных фондовых рынках. Злоумышленники, цитата, «вступили в сговор с руководством ООО «Инвестиционная палата» и, используя поддельные документы, осуществили обмен замороженных американских депозитарных расписок на акции российских компаний». Компании, считают ФСБ. Сказано, что трое фигурантов дела находятся под стражей, и еще двое под домашним арестом. Возбуждено дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
21: Конкретные имена фигурантов заявлений не называются. Две недели назад СМИ писали, что обвинение по этой статье предъявлено руководителю Мани Юлии Хандошко и главе инвестиционной палаты Алексею Сидушкину. Они арестованы. Дело брокеров возбуждено по заявлению крупного российского бизнесмена, имя которого не разглашается, и связано с разблокировкой его иностранных акций, писал Коммерсант со ссылкой на источник. Управляющий партнер адвокатского бюро Феоктистов и партнеры Вячеслав Феоктистов, который ознакомился с делом, говорил в беседе с журналистами. По версии обвинения, фигуранты приобретали акции непосредственно у держателей депозитарных расписок за рубежом с существенным дисконтом. В России, по его словам, они представили информацию о том, что активы приобретены до июля 2022 года и требования законодательства соблюдены. Только в этом случае у лица появляется право на расконвертацию их в акции эмитента. В этом и суть претензий правоохранительных органов, считает Феоктистов. Квалификация дела, возможно, изменится, заявил Вячеслав Феоктистов бизнесов.
5: Речь идет о том, что фигуранты, по мнению предварительного следствия, осуществляли приобретение за рубежом депозитарных расписок одного из эмитентов и в дальнейшем конвертировали их на территории России в акции этого эмитента на достаточно большую сумму. При этом порядок конвертации в соответствии с действующим законодательством был нарушен. Они приобрели право на эти акции в нарушении антисанкционного законодательства. Таким образом, по мнению следствия, совершили мошенничество. Особо крупный размер, там сумма заявлена в 7 миллиардов. Дело расследует центральный аппарат ФСБ. Многое будет зависеть от того, какая в дальнейшем будет квалификация. Сейчас это квалифицировано как мошенничество. У нас часто те или иные деяния на первоначальном этапе квалифицируются как мошенничество.
8: Может еще быть переквалифицировано?
5: Да. Многое будет зависеть от того, какую позицию будут занимать сами обвиняемые. Сотрудничать, не сотрудничать со следствием.
21: Европейская Mind Money занималась помощью при разблокировке иностранных ценных бумаг и выплат по ним. В частности, помогала при получении лицензии европейских регуляторов для разморозки активов россиян. Воронежский брокер инвестиционной палаты был назначен организатором обмена заблокированных иностранных ценных бумаг российских инвесторов на средства нерезидентов на счетах ТПС. Брокер должен был проводить этот обмен под наблюдением ЦБ и российского Минфина.
3: Реклама. Предвкушение старта. Рев мотора. Запах бензина. Двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа. Драйв. Эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион». Техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент. ООО «Элбин». Санкт-Петербург. ОГРН 117-784-728-3866.
6: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
7: Вначале был бизнес.
9: Как появлялись города?
24: Лермонтов, Ставрополье. 23 тысячи жителей. В 1953 году в Ставропольском крае началось строительство горно-химического рудного управления. Уже через 3 года окрестное поселение стало настолько крупным, что получило статус города и имя в честь поэта-классика.
7: Как появлялись города на Business FM?
25: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
26: Компании и корпорации.
27: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
28: Отчеты и планы.
27: Росимущество выставило на продажу более 23% агрохолдинга «Капитания» за почти 8 миллиардов рублей, пишет «Ведомости». Пакет ранее принадлежал бывшему министру по делам открытого правительства Михаилу Абызову и был обращен в доход государству по решению суда. «Капитания» входит в число крупных производителей свинины и мяса птицы в России. Продукция компании реализуется под брендами «Заволжские», «Лавлинские цыплята» и «Лавла». Аукцион состоится в июле, однако эксперты считают стартовую цену завышенной и ожидают интерес прежде всего со стороны действующих акционеров в компании. Мосгортранс выставил на торги территорию Филевского автобусно-троллейбусного парка рядом с Кутузовским проспектом в Москве. На участке площадью более 10 гектаров планируют построить крупный общественно-жилой комплекс. Стартовая цена актива 17 миллиардов рублей. Аукцион пройдет 24 июля. Общий объем инвестиций в проект может превысить 140 миллиардов рублей. Завершить его реализацию планируется к 2038 году. Концерн «Калашников» заявил, что досрочно поставил в Африку 2 скоростных транспортно-десантных катера БК-16Э. Также для того же заказчика строится еще 5 таких же катеров, отметили в компании. БК-16Э предназначен для перевозки личного состава, высадки десанта, патрулирования, борьбы с пиратством и проведения спасательных операций. Катер вмещает до 19 человек и способен развивать скорость до 77 км в час. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
21: Двенадцать сорок пять в Москве. Пищевые союзы добиваются отсрочки на 2 года перехода на электронный учет перевозок. Из-за неготовности системы и нестабильной работы в России интернета старт нововведения в этом году может привести к срывам поставок продовольствия и штрафам для компаний, считают производственники. Минтранс на уступки бизнесу пока не готов. Подробности в нашем эфире далее.
29: «Капитал» с Григорием Бегларяном. Программу представляет ПАО «Сбербанк».
21: Из хороших новостей ровно на 1%. Индекс Мосбиржи сейчас растет. 2540 пунктов. Ну, та же самая картина, плюс 1%. У нас по индексу РТС 1112 пунктов. С нефтью, ну, все понятно. Брент прямо сейчас падает на 5% или на $4.32. $83. А ведь всего-то несколько дней назад, 12 июня, Брент стоило в районе 90. Ну, видите, какая реакция. Насколько все быстро меняется. Реакция, напомню, что у нас случилась где-то в час ночи по Москве. Сегодня с 87 сразу падение стало до 84. Ну и вот сейчас 83. Такая картина, в общем, была предсказуема. Григорий Беглорян в студии. Гриш, приветствую.
10: Добрый день.
21: Поздравляю тебя с процентным ростом по индексу Мосбиржи. Хоть что-то.
10: Ну да, кстати, несмотря на снижение цен на нефть, все-таки рынок потихонечку восстановился, в любом случае удерживается барьер 2500, уровень немаловажный, так что, естественно, инвесторы пытаются как-то продержаться до подхода, может быть, каких-то позитивных новостей. Ну и акции Сбербанка и Газпром, которые сегодня растут больше, чем на процент, наверное, оказали поддержку индексу, и в целом здесь динамика пока остается позитивной. Ну, есть, в принципе, какой-то повод поиграть на повышение, это заседание ЦБ в ближайшую пятницу, с учетом ожиданий больших, все оценки по поводу движения по ставке теперь сместились в более такой агрессивный прогноз. Снижение даже более чем на 0,5% ожидается. Ну, посмотрим. Тут еще и была интрига, проведет ли заседание ЦБ госпожа Набиуллина.
21: Проведет.
10: Выясняется, что вроде как проведет, по крайней мере, на сайте ЦБ об этом сказано. Рынок внутреннего долга частично, конечно, отыгрывает варианты снижения ставок, там вплоть до 12%, но рынок смотрел твердо, поэтому таких сфер доходов здесь инвесторы уже не ждут, поэтому какая-то более такая умеренно повышательная динамика, наверное, как-то сохранится. Что касается валютного рынка, здесь ничего пока не изменилось. Еще с утра было понятно, что рубль продолжит поэтапное ослабление, и фьючерсы на юань росли на процент, ну и пока вот мы видим по факту на бирже то же самое. Взяли отметку 10.72, теперь следующий барьер там ближе к 10.85, если туда дойдем. Но тут надо учитывать некие нюансы, мы не знаем, какие будут движения по потокам валюты в нашу банковскую систему, достаточно ли для держателей валюты, это экспортеры, в первую очередь, некая стабилизация ситуации в Персидском заливе вокруг Ирана. Это, с одной стороны, меморандум, который оформил де-факто перемирие на 60 дней. Что там будет после этого, пока сказать сложно. Но так рынки, естественно, считают, что перемирие перерастет в некий прочный мир. Тут настроения в этом плане пока не изменились. Но понятно, что основные объекты для переговоров — это ядерная программа Ирана, ракетная программа. Все это может быть камнем преткновения для дальнейшего прогресса. Ну и пресса, я смотрю, американская кусает Трампа, его обзывают неудачником и прочее. Хотя тексты меморандума немножечко отличаются от того, что показали иранские средства массовой информации, и то, что показывает американские средства массовой информации, отличие есть. Основной меморандум, может быть, текст его покажут, он будет в пятницу, вроде как подписан уже очно, и дальше будет видно, чем все это кончится. Естественно, все будут следить за тем, снимет ли Трамп морскую блокаду, отойдут ли американские военные силы подальше от берегов Ирана, или все останется в режиме ожиданий. Поэтому, конечно, военная премия в нефтяных котировках сдулась, но не думаю, что она сдуется слишком сильно. Пока спекулянты пытаются продавить котировки ниже уровня первой поддержки. Это где-то 82-81, сейчас 83 минус. Получится, тогда пойдем на 70 плюс, там куда-то 7776. Но не факт, что это получится, потому что еще американские спекулянты должны вечером открыться. Они уже играли на понижение, поэтому неплохой был доход в 15% от игры на понижение. Но могут и прибыль брать, так что загадывать не будем. Ну, что касается ситуации на фондовых площадках в Европе и в Америке, ну, естественно, все плюсуют. Инвесторы по третьему кругу уже отыгрывают события, которые, в общем-то, все ждали и которые неизбежно должно было состояться, потому что меморандум – это, как говорится, меморандум. Обещать не значит жениться, но получили бумажку, получили передышку, и как минимум 30 или 60 дней, как получится, рынок будет, по крайней мере, на эту ситуацию внимания не обращать. Доллар американский укрепляется, ну, правда, я бы не сказал, что в смысле слабеет, но пока не так уж обширно, как могло бы быть. Все-таки какие-то долгосрочные риски, видимо, крупные инвесторы тут видят. Ну, криптовалютный рынок тоже взбодрился, тоже рос. Ну, в общем, все повсеместно везде плюсует, особо ничего не происходит. Ну, из американских корпоративных историй, естественно, в центре внимания были акции компании SpaceX. Это аэрокосмическая компания Маска Элона, которая провела первичное размещение на вторичных торгах. Был рост, по-моему, в 19%. Ну, вот сегодня тоже с утра рост идет где-то на 6%. Ну, растут, естественно, и цены на твердые активы. Золото, серебро, промышленные металлы, все в плюсе.
29: Капитал на Бизнес FM.
11: Сбербизнес снова доступен для iOS. Успейте скачать. Управляйте компанией, процессами и финансами. Зарплатный проект, бизнес-карты, эквайринг, подписание платежей по QR-коду и бизнес-помощник на базе GigaChat. Все это и многое другое в мобильном Сбербизнес. Установить приложение можно в офисах Сбера, либо скачать прямо сейчас, пока приложение доступно в App Store. Подробнее на сайте sberbank.ru/iphone. ПАО «Сбербанк», Москва, улица Вавилова, 19, ОГРН 102-770-013-21-95, 6+.
21: Студент из Екатеринбурга впечатлил Тима Кука. Российский стартапер Антон Баранов представил топ-менеджерам Apple свое приложение для iPhone. Презентация прошла в Калифорнии. Тим Кук и Джон Тернус остались в восторге. О том, как молодой разработчик и выходец из России оказался в Купертино, мы узнали у самого Антона. Продолжит Евгений Пеличук.
12: Видео со встречи выложил сам Тим Кук в своих соцсетях. На нем 22-летний Антон Баранов показывает пока еще главе Apple и его скорому сменщику Джону Тернусу свою разработку. Приложение под названием Pitch Coach «Говори уверенно». Сервис в реальном времени следит за осанкой и качеством речи своего пользователя и затем выдает статистику по выступлению, что можно исправить и на что следует обратить внимание, рассказал Business FM сам Антон.
13: Я сделал приложение Pitch Coach «Говори уверенно», которое помогает людям представлять свои идеи на весь мир с помощью Apple Intelligence, встроенного искусственного интеллекта. Не нужно интернет-соединение, не нужно никаких серверов, все локально на устройстве. Pitch Coach может скачать кто угодно. Это может быть что пользователь MacBook, что пользователей айфонов, айпадов, наушников. AirPods, есть Core Motion API, и оно помогает отслеживать с помощью встроенных датчиков в AirPods движение головы, и приложение просто их оценивает. Какова была осанка во время питча, во время презентации. Приложение распознает все сказанные нами слова на устройстве и оценивает количество слов-паразитов, сказанных в речи. Допустим, я запустил запись приложения во время эфира, и приложение мне все время говорит, чем я сказал сейчас И в конце приложение производит результат и говорит, у тебя было сказано столько слов паразитов, можно улучшить, можно их добавить, отслеживать. Полноценная статистика нашей речи.
12: Антон Баранов родился и вырос в Екатеринбурге. Затем его семья перебралась в Германию и остановилась во Франкфурте на Майне. Здесь Антон продолжил обучение и вскоре поступил по спецпрограмме в Технический университет Центрального Гессена. Приложение он сделал в январе. Спустя пару месяцев отправил свою разработку на конкурс Apple Swift Student Challenge и выиграл. Оказался в числе 50 лучших молодых разработчиков. Антон вспоминает, что в возрасте 16 лет провалил важное собеседование на работу, так как из-за волнения не смог внятно и четко рассказать о некоторых своих идеях. Тогда он впервые задумался о приложении, которое следило бы за техникой выступления. Окончательное решение он принял после разговора с матерью.
13: Приложение стал разрабатывать, когда моя мама, преподаватель в университете, сказала, что у нее есть талантливые студенты, которые иногда теряют свой голос, уверенность, не просто осанку, тем самым не могут донести свою идея понятна, четко, красиво. У Apple есть отличная программа поддержки студентов. И я в этом году отправил свой проект, чтобы поучаствовать в WWDC как студент. Про меня Apple сделала интервью на своем веб-сайте как победителю Apple Swift Student Challenge. И пригласили в Куфертино, Калифорнию, оплатили перелет, отель, самоучастие в мероприятии и дали возможность представить свой проект топ-менеджерам Apple. Проект, он понравился Тиму, Джону, и они сказали то, что супер. Тим даже пошутил то, что возможно будет пользоваться им для подготовки к WWDC. WWDC прошло успешно. Главное техническое мероприятие года. Собираются разработчики со всего мира, iOS-разработчики слушают про инновации от Apple.
12: На сегодня приложение Антона скачали более 30 тысяч человек по всему миру. Молодой разработчик родом из России пока работает над приложением, выпускает к нему обновления и собирает отзывы от пользователей, в том числе и от российских. Предложение о работе от Apple пока не получал, но готов в случае чего его рассмотреть. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
0: Реклама. Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери Тэнк Вагат. Только сейчас рамные внедорожники Тэнк с выгодой до 750 тысяч рублей у официального дилера Агат на магистральной 137Б. Не оферта.
1: Агат. Покупай выгодно.
14: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
15: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Дарвам судрова сакнес он зельта аугли. Дословно с латышского эта фраза переводится как «у работы серебряные корни и золотые плоды». Таким образом, латыши уговаривают себя поработать еще усерднее, потому что усилия наверняка окупятся, а результат порадует. В русском языке есть похожее выражение «горька работа, да хлеб сладок». Срочные переводы на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
16: 12:58 в Москве. В студии Евгения Симонова. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина 19 июня примет участие в пресс-конференции по итогам заседания по ключевой ставке. Ранее она из-за болезни пропустила Петербургский международный экономический форум и конференцию Национальной ассоциации участников фондового рынка. Оператор газопровода «Северный поток-2» подал иск в суд ЕС и против Европарламента и Евросовета, которые утвердили регламент о запрете с 18 марта импорта российского газа как в сжиженном, так и трубопроводном виде. ИСТЕС требует отменить регламент, либо в качестве альтернативы аннулировать пункты, касающиеся запрета трубопроводных поставок. По мнению Nord Stream 2G, регламент принят по неверным правовым основаниям, поскольку является похожим на санкции. Кроме того, он нарушает принцип соразмерности. Также принятый документ делает невозможным осуществление ИСТЦОМ какой-либо экономической деятельности, связанной с эксплуатацией трубопровода. Движение через автомобильный пункт пропуска Джанкой на границе Херсонской области и Крыма восстановлено в реверсивном режиме. Проезд организован по понтонной переправе для легковых автомобилей, сообщил губернатор области Владимир Сальдо. Он призвал водителей быть внимательными и выполнять указания сотрудников на месте. В ночь на понедельник ВСУ вновь атаковали мост Чангари у КПП Джанкой, а также мост между Геническом и Арбатской стрелкой. Движение по нему запустили или также в реверсивном режиме. Сборная Германии по футболу вышла на первое место по количеству забитых мячей в истории чемпионатов мира, обойдя команду Бразилии. Рекорд был зафиксирован после разгромной победы немцев над сборной Кюрасао 7-1 в стартовом туре группового этапа чемпионата. Общее число голов Германии в финальных стадиях чемпионатов мира достигло 239, в активе сборной Бразилии 238 мячей. Новости на Business FM. Каждый 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
21: 13 часов в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. США и Иран, похоже, все-таки подпишут мирное соглашение. Правда, Вашингтону, судя по публикациям иранских СМИ, придется пойти на значительные уступки. Комментарии экспертов в ближайшее время на Business FM. На фоне новостей о возможном мире нефть начала падать. Сейчас потери по сорту Brent превышают 5%. Brent стоит уже 82,92. WTI еще ниже 5,5%. Потери 80,23. На этом фоне российские индексы растут более чем на процент, а рубль почти процент в цене теряет. Саммит «Большой семерки» стартует во Франции. Он продлится 3 дня и пройдет в курортном городе Эвиан-Лебен. Кроме членов «семерки» примут участие Индия, Бразилия, Корея и Кения, а также представители Ближнего Востока плюс Зеленский. Все подробности в нашем эфире. Минобороны России сообщила о массированной атаке на предприятия Киева, Харькова и Днепропетровска. Ведомство назвало эту атаку ответом на ранние удары со стороны Украины по территории России. Этой ночью были поражены несколько заводов и цехов по производству беспилотников и боевых частей ракет «Фламинго». Всего поражены 16 объектов оборонно-промышленного комплекса Украины. Среди них завод «Радары Буревестник», «Украрматех», «Киевский агрегатный завод» и авиаремонтный завод номер 410. Отдельно, как отмечает ведомство, поражены аэродромы и здания ТЦК в Киеве. Отреагировала Минобороны на обвинение.

0: Вот радар, цех по производству, подготовке, применению беспилотных аппаратов, организация под названием «Беспилотные технологии», завод «Маяк», Киевский государственный завод «Буревестник». Здесь, наверное, только один вопрос возникает, как на пятый год предприятия, которые однозначно относятся к военно-промышленному комплексу, и тем более известно, что они собирают дроны, ракетные системы, что-то еще, как они, собственно, существуют в Киеве по месту своей постоянной обычной дислокации и не были куда-то перебазированы и поменяли свое местонахождение. Удар был массированный. 70 баллистических ракет, 611 дронов разных типов. При этом 34, как минимум, баллистических ракеты «Искандер-М». Одна пусковая установка запускает одновременно только две баллистические ракеты «Искандер». Получается, 17 пусковых установок привлекалось. Это практически целая бригада, даже с лишним. Зеленский уже успел заявить, что буквально накануне была получена партия ракет «Патриот», которыми ПВО и отработало по баллистическим ракетам. Из 34 ракет, которые летели по баллистическим траекториям, было сбито лишь 15. Это вроде бы немного, но для поражения баллистических современных ракет это очень неплохой показатель. Далее. Применялись баллистические ракеты «Циркон». По украинским данным было сбито некоторое их количество. Не все. Да, действительно, у киевского режима достаточно серьезные проблемы с противовоздушной обороной. Они без патриотов не могут, в принципе, работать по баллистике. То, что они вот сейчас по баллистике как-то отработали, говорит о том, что, ну, вероятно, это какие-то последние остатки. Либо действительно, если Зеленский не лукавит, свежая партия, полученная буквально на днях.
1: Дмитрий Корнев, военный эксперт. В Киеве после ночной атаки 5 погибших и 34 раненых, сообщили местные экстренные службы. 140 тысяч человек в Киеве остались без света. Эммануэль Макрон обвинил Россию в ударе по Киеву и Печерской лавре. Пожарные уже ликвидировали пожары на территории монастыря. В России после атак Украины погибли 3 человека. Еще 3 пострадали при атаке дронов на жилой сектор под Тулой. Повреждены частные жилые дома и коммерческие объекты. Повреждения в результате ночной атаки дронов получил мост возле Чангара. Движение через АПП Джанкой было полностью перекрыто. 4 дрона сбиты на подлете к Москве, сообщал ранее мэр столицы Сергей Собянин. США и Иран пришли к соглашению. Дональд Трамп объявил о сделке с Тегераном и санкционировал открытие Ормузского пролива, а также снятие морской блокады. Замминистра иностранных дел Ирана также заявил, что текст меморандума о взаимопонимании был окончательно согласован. По данным иранского агентства Мехр, в соглашении 14 пунктов. Какие из них вызывают больше всего вопросов и почему пока рано говорить о мире на Ближнем Востоке? Сергей Гордеев продолжит.
2: «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги». Эти слова классика как нельзя точно описывают соглашение между Вашингтоном и Тегераном. По данным иранской стороны, стороны согласовали 14 пунктов. Трамп в соцсетях озвучил лишь 2 – снятие морской блокады и возобновление работы Ормузского пролива. Но даже этот процесс вряд ли может быть решен быстро, отмечают эксперты. Тот факт, что Штаты якобы согласятся отменить санкции на продажу иранской нефти и заодно разблокируют 24 миллиарда долларов иранских средств – тоже выглядит слишком амбициозно, объясняет политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
3: Одним махом отменить все санкции против Ирана не получится, хотя по той причине, что часть этих санкций оформлены в виде соответствующих законов. Они требуют решения не только исполнительной власти, но и решения американского конгресса. Это процесс не быстрый. Можно предположить, что быстро восстановить движение по Ормузскому проливу не удастся в любом случае. Даже технически потребуется очень значительные и, по всей видимости, долговременные усилия по разминированию пролива. И это, конечно, тоже отложит окончательное выполнение заявленного соглашения. То есть здесь много вопросов, много неясностей.
2: Среди других явно протегеранских пунктов соглашения США обязуются не вмешиваться во внутренние дела Ирана и уважать суверенитет этой страны, а еще предоставление Соединенными Штатами и их союзниками 300 миллиардов долларов для восстановления Ирана. При этом ничего не сказано о поддержке Тегераном провоенных группировок в регионе, вроде той же Хизбаллы. Также ни слова и о том, что из Ирана будет вывезен весь обогащенный уран. Все это говорит о серьезных уступках со стороны США, а значит, победу в конфликте на данный момент себе вправе присвоить именно Тегеран, отмечает политолог Георгий Бофт.
4: Не тронута также оказалась ракетная программа Ирана, а если вспомнить, из-за чего Трамп во время своего первого срока разорвал ядерный

0: сделку, заключенную при Обаме, то одним из основных пунктов было требование включить как раз ракетную программу Ирана в эту ядерную сделку 2015 года. И она даже не упоминается теперь. Победа осталась на стороне Ирана. Это не нокаут, конечно, для США и Израиля, но это победа по очкам. Иран сохранил режим. Этот режим станет еще более жестким и непримиримым по отношению к Израилю и, в общем, тем же американцам. И Иран утвердил себя в качестве очень мощного региональной державы.
1: Впрочем, Израиль уже готов поспорить с последним тезисом. Премьер Нетаньяху по телефону заявил Трампу, что не намерен выводить войска из Ливана, хотя прекращение боевых действий на всех фронтах, включая ливанском, идет самым первым пунктом в соглашении между США и Ираном. Может ли это внести раскол в отношении Трампа и Израиля, рассуждает израильский журналист Марк Котлярский.
2: Эта сделка не отвечает интересам Израиля. Резче всех и жестче всех высказал свою позицию известный своими рядом скандальных заявлений министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, который сказал, что Израилю давно пора выйти из тени, что Израиль вообще никогда не являлся и не является американским сателлитом и должен решать свои вопросы, касающиеся проблемы безопасности. В то же время в Израиле раздаются голоса о том, что Трамп прогнулся перед Ираном. Иран все-таки добился своего, благодаря своей в основном воинствующей риторике и, так сказать, активным действиям на разных фронтах. Есть те, кто оспаривает это мнение, считая, что Трамп поступил совершенно верно, решил заключить сделку. Главное, чтобы наступило перемирие, наступило спокойствие, а там уже дальше типа видно будет.
1: Это дальше, по мнению политолога-международника и востоковеда Елены Супониной, вовсе не означает, что на Ближнем Востоке наступит мир и предлагает относиться к озвученному соглашению между странами не как к сделке, а как к декларации о намерениях.
3: Это совсем не означает, что боевые действия прекратятся. Тем более, например, на израильско-ливанском направлении. Израильтяне уже четко сказали, что считают себя вправе продолжать боевые действия против ливанской партии Хизбалла, она союзная Ирану. Все последние недели Иран не только говорил, но даже действиями подтверждал ракетными обстрелами Израиля и беспилотниками тоже, что будет защищать партию Хизбалла в том случае, если Израиль продолжит эскалировать, продолжит нагнетать обстановку. Поэтому громкая сделка, но насколько это успех, насколько это гарантия мира, здесь возникают большие сомнения.
1: А вот главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в соцсетях сравнил нынешнее соглашение США с Ираном с давней шуткой про «купи козу и продай козу». Сергей Гордеев, Бизнес FM.
4: Росавиация на 10 дней ограничила полеты в Иран, несмотря на соглашение между Ираном и США о прекращении огня. Российским авиакомпаниям запрещено входить в воздушное пространство Ирана с 11 часов вечера до 11 утра вплоть до 24 июня. В остальное время по согласованию после оценки рисков. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, добавили в Росавиации. Рекомендация об ограничении полета в Иран появилась незадолго до объявления о соглашении между Вашингтоном и Тегераном. Но перестраховываются не только в Росавиации, но и в других международных авиаорганизациях, говорит главный редактор портала «Авиару» Роман Гусаров.
5: Рекомендации Росавиации по Ирану полностью идут в русле американо-иракских взаимоотношений, которые, как и ожидалось на самом деле, никак не улучшаются, несмотря на многие заявления со стороны США, что вот-вот подпишут соглашение, наступит мир. Не только Росавиация, но и ИКАО, и другие страны разумно, превентивно вводят определенные ограничения для полетов гражданской авиации как в Иран непосредственно, так через территорию Ирана и сопредельные страны. Понятное дело, что это все связано с вопросами безопасности, и, к сожалению, не всегда противоборствующие стороны заблаговременно предупреждают гражданские авиационные власти, что они будут готовы нанести какой-то удар или полетят ракеты, беспилотник или еще что-нибудь. Все, что может являться угрозой для инфраструктуры гражданской авиации и непосредственно воздушных судов, находящихся в небе. Сейчас, можно сказать, вот тот режим, который вводит Росавиация, это, по сути, регулирование в ручном режиме. Вероятность возобновления боевых действий в ночное время более высокая, поэтому в определенные часы запрещено выполнять рейсы в Тегеран и вообще находиться в воздушном пространстве Ирана. В остальные часы по спецразрешениям по ситуации.
4: Это был Роман Гусаров, портал Авиа.ру. Росавиация сняла ограничения на полеты через воздушное пространство Ирана в конце апреля, но на данный момент российские авиакомпании регулярные рейсы в страну не совершают.
6: Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Бурта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
7: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Средние сроки продажи квартир в России в июне достигли 96 дней. Новый тренд на снижение средних сроков продажи вторичной недвижимости начался в апреле, когда они снизились до 110 дней, сообщает ТАСС. Причины этого аналитики видят в растущей покупательной активности, в том числе на фоне изменения условий семейной ипотеки и переориентирования на вторичный рынок, а также в ожиданиях дальнейшего снижения ипотечных ставок. Хорошие квартиры с ремонтом, понятно, документами и рыночной ценой продаются быстрее, чем раньше, говорят аналитики. Минимальная зарплата консьержа в московских многоквартирных домах выросла за год на 20% и сейчас составляет 51 тысячу рублей в месяц. Данные приводят ХХРУ. Зарплатные предложения для этой профессии могут превышать 100 тысяч рублей. В среднем по стране предлагаемая консьержам зарплата находится в диапазоне от 26 тысяч до 73 тысяч рублей. При этом в столице сохраняется устойчивый спрос на консьержей. Большинство молодых людей, закрывших свой бизнес, намерены снова вернуться к предпринимательской деятельности. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного корпорацией МСП, агентством стратегических инициатив МСП-банком и аналитической компанией «Франк». Одним из ключевых аргументов в пользу своего дела для молодых предпринимателей становилось ощущение независимости и самостоятельности, в то время как вопрос финансовой выгоды уходил на второй план. При этом большинство респондентов признали, что реалии ведения предпринимательской деятельности не совпали с первоначальными ожиданиями. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: 13:16 в Москве. Пауза в жаре. До конца недели днем в столице не выше 25 градусов и дожди каждый день. Вот и сегодня в городе обещают кратковременные дожди, а по области местами сильные и с грозами в отдельных районах. Во вторник станет прохладнее, говорит обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
8: Москва и москвичи пережили настоящее коренное изменение в погоде. На смену очень жаркой воздушной массе сюда пришла масса более прохладная. И всю неделю температура воздуха в Москве будет колебаться около 20-градусной отметки. Но если в понедельник, сегодня, 15 июня, у нас еще 21-23, в центре Москвы чуть-чуть потеплее будет 24, то, например, вторник, среда и четверг эта температура воздуха не достигнет 20 градусов и будет штормовать 18 или 19 градусную отметку. Все это время, естественно, во второй половине дня вероятны дожди, они будут носить локальный характер, возможно, они временами и пройдут не везде. Однако за эти дожди местами может выпасть от 5 до 7 миллиметров осадков. Это, конечно, не существенно относительно месячной нормы, но такие осадки считаются эффективными. В целом, циклональный характер погоды сохранится вплоть до конца недели, до выходных, когда 21 июня, воскресенье, мы будем встречать астрономическое лето и наступить наступит день летнего солнцестояния. Тогда температура воздуха только-только приблизится к 25 градусам. Ночью это все 14-16, а в начале недели 9-11 градусов тепла. Погода пока, конечно, взяла паузу. Лето взяло паузу у нас. Вернется к нам уже буквально со следующей недели, начиная.
4: Алексей Сафонов, проект «Метеовеб». В столичном регионе действует желтый уровень погодной опасности. В Дептрансе водителям из-за грозы и сильного ветра, которые прогнозируются в течение дня в Москве, посоветовали пересесть на метро. Еврокомиссия хочет включить поименно всех участников СВО в черный список ЕС, чтобы запретить им въезд на территории Евросоюза, заявила Кая Каллас. Она считает, что технически это осуществимо. Позже подробности, а сейчас о том, что во Франции стартует саммит «Большой семерки». Трехдневный 52-й саммит пройдет в курортном городе Эвиан-Лебен. Помимо членов G7, в нем примут участие Индия, Бразилия, Южная Корея, Кения, главы четырех стран Ближнего Востока, Египта, ОАЭ, Саудовской Аравии, Катара, а также Зеленский. Сообщается, что Трамп уже вылетел во Францию. Двусторонней встречи с украинским лидером, как пишут СМИ, у него не запланировано. Хотя не исключено, что они могут увидеться на рабочей сессии с лидерами Большой Семерки. Мероприятие пройдет на фоне серьезного политического кризиса внутри Альянса и растущих разногласий Европы и США. А о главных вопросах, которые планируют обсудить на саммите во Франции, сообщает Рейтер.
9: Одной из основных тем саммита Большой Семерки станет намерение стран G7 продемонстрировать единство в поддержке Украины. Зеленский, который также примет участие в саммите, выступает за большую вовлеченность Европы в переговорном процессе из-за опасений, что США слишком сконцентрировались на Иране. Украинские лидеры, в свою очередь, хотят убедить Трампа, что позиции Киева укрепились, в то время как ЕС взял на себя основную финансовую, военную и политическую нагрузку по поддержке Украины. Также на саммите планируется выработать общий подход для будущих переговоров с Россией. Еще одной темой для обсуждения станет конфликт Ирана и США. Лидеры стран Большой Семерки намерены получить подробную информацию о соглашении. Хотя основной вопрос, интересующий государства G7, как быстро удастся восстановить судоходство в Ормузском проливе. Также речь пойдет о ядерной программе Ирана. Другим важным вопросом на повестке саммита обозначили международный экономический дисбаланс. Французская сторона проблему сформулировала так. Китай производит слишком много, США слишком много потребляют, а Европа слишком мало инвестирует. Что касается Китая, то на Западе растет обеспокоенность рекордным торговым профицитом КНР и тем, что Китай слишком быстро развивается и проникает в технологически сложные отрасли. Президент Франции Макрон рассчитывает, что Большая Семерка выработает совместный подход в отношениях с КНР. Поскольку Китай не участвует в переговорах, серьезных прорывов никто не ожидает. Но Франция полагает, что даже общее признание проблемы уже можно считать определенным успехом.
4: Накануне саммита Большой Семерки в Женеве прошли массовые протесты против проведения мероприятий. Митингующие, по некоторым оценкам, более 20 тысяч человек. А с баннерами «Нет короля, мы нет G7» выкрикивали лозунги в поддержку Кубы и Палестины. Некоторые начали кидать бутылки в полицейских и поджигать машины. Полиция применила слезоточивый газ. Власти Женевы сообщают об отсутствии пострадавших и минимальном ущербе. Россиян не будут штрафовать за авторизацию на сайты через иностранную почту и телефон. Информация об этом не соответствует действительности, заявил глава Комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский. Его коллеги уточнили, что принятый Госдумой закон о штрафах за несоблюдение требований к авторизации касается владельцев сайтов, а не обычных пользователей. Впрочем, бизнес пишет обеспокоенные письма в нашу редакцию и опасается штрафов за пользователей с иностранными номерами и почтой. Что в итоге меняется и для кого, разбирался Евгений Перельчук.
10: Так называемый закон об авторизации вступил в силу еще 1 декабря 2023 года. Тогда с владельцев российских сайтов потребовали обеспечить авторизацию на их ресурс строго ограниченным числом способов. Первый способ – по номеру телефона. Второй – через единую систему идентификации и аутентификации. Третий – через единую биометрическую систему. И четвертый – через российский сервис авторизации. Все, что изменилось сейчас, депутаты одобрили поправки к этому закону и ввели штрафы за неисполнение старых норм. Для граждан до 20 тысяч рублей, для для должностных лиц до 50 тысяч, для компаний до 700 тысяч рублей. За повторное нарушение юрлицам грозит штраф уже на 1 миллион 400 тысяч. Как уточнил зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, штрафы вводятся для тех, кто уже 2 года игнорирует закон. Бизнес заволновался. Не будут ли теперь владельцев сайтов штрафовать за пользователей, которые заходят на их сайты с помощью иностранной электронной почты или нероссийского номера телефона? О своих опасениях говорит, например, администратор интернет-магазина одежды из Уфы Александр.
11: У меня небольшой интернет-магазин. Для меня непонятно. В итоге вводятся штрафы. Но, я так понимаю, это продолжение вот того самого закона. Получается, я должен теперь вести какой-то алгоритм на сайте, который будет отличать почты иностранные и не иностранные. И такой же, соответственно, вопрос касается номеров телефонов. У меня точно, скорее всего, найдутся, я уверен, пользователи, которые заказывали, регистрируясь через иностранную электронную почту. Такой же отсюда вытекающий вопрос тогда, например, как быть другим владельцам сайтов, более крупных, у которых могут быть клиенты-иностранцы, например, и даже в том числе отечественных, например, соцсетей. У них же есть возможность регистрироваться через иностранные номера телефонов, в том же ВК, в Максе.
10: На фоне обсуждений новых поправок в старый законопроект в соцсетях обратили внимание, что некоторые российские сервисы ограничили авторизацию на свои сайты для тех, кто использует зарубежные способы входа, например, через Google. Такое сообщение появляется, к примеру, на сайте Авито. Пресс-служба Авито заявила, что такая авторизация запрещена с 2023 года в соответствии с законом о связи, и технически для пользователей ничего не поменялось. А вот зайти через любую привязанную почту по-прежнему можно. Еще раз, владельцам сайтов не нужно бежать отключать авторизацию иностранцам, а обычным юзерам не нужно менять свою почту на Gmail. Штрафовать по новым поправкам будут только тех администраторов сайтов, кто до сих пор не отключил возможность авторизации через функции «Войти с Apple» или «Войти с Google». Такие функции были довольно популярны на наших площадках, когда можно было зайти на отечественный ресурс, используя зарубежную учетную запись, поясняет главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов.
12: Вот это и запрещается. А использовать свою зарубежную электронную почту собственноручно созданную учетной записи, ну, формально никто не запрещает. То есть, по крайней мере, я знаю немало людей, которые до сих пор на госуслугах используют почтовый ящик Gmail, и никто им это не запрещает делать. Речь идет о запрете на использование средств аутентификации, когда происходит трансграничная передача данных. А если вы все создаете локально, то формально вы можете использовать совершенно любой адрес, да и телефон, в общем-то, тоже, если он у вас работает здесь. Можно использовать только локальную учетную запись, то есть созданную на конкретном ресурсе, или отечественные инструменты. Например, у нас очень активно действует инструмент залогиниться с ВК, например. Вы можете с помощью своей учетной записи в ВК войти в какой-то сервис абсолютно без проблем.
10: Таким образом, войти с помощью почтового ящика от Google и оставить на своем сайте функцию «Войти с Google» — это не одно и то же. Первое и сейчас не запрещается, а за второе теперь положены штрафы. Но все крупные ресурсы отключили запретные функции еще пару лет назад. И сейчас, чтобы их встретить, надо еще постараться. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
6: Все золото мира. Целый комплекс из 2 туалетных комнат из золота служил настоящей достопримечательностью Гонконга с 2001 по 2008 годы. Золотой суперсанузел создал и установил в своем гонконгском магазине китайский ювелир Лам Сай Уинг. В интервью Лам рассказывал, как в детстве впечатлился, узнав про обещание Ленина построить общественные уборные из золота после мировой победы коммунизма. Это воспоминание и оказалось отправной точкой идеи, а ее коммерческой составляющей стало привлечение в магазин туристов из Китая. Из чистого золота, а его ушло около тонны, были сделаны не только сами унитазы, но и умывальники, ёршики, держатели бумаги, зеркала, двери туалетных комнат, напольная и настенная плитка. В 2008-м цена золота пошла вверх, и хозяин пустил часть сантехники на переплавку. Оставшиеся 2 золотых унитаза остаются изюминкой заведения, но по прямому назначению ими пользоваться запрещено. За $20 разрешается присесть на сиденье в одежде.
13: Все золото мира на Бизнес ФМ. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Радио Плеер и новое приложение от Яндекса Яндекс Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Наизусть. Козьма Прутков. Три дела, однажды начавшие, трудно закончить. Во-первых, вкушать хорошую пищу. Во-вторых, беседовать с возвратившимся из похода другом. И в-третьих, чесать, где чешется. Наизусть. На Бизнес FM. О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Держите в курсе. Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: 13:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. РЖД временно приостановили продажу части билетов с юга России на сентябрь. Об этом РИА Новости сообщили в компании. Причина в ремонтных работах на инфраструктуре и корректировке графика движения. В РЖД заявили, что продажи откроются в ближайшее время после обновления расписания. Граждан России нет на задержанном властями Великобритании танкере «Смиртос». Об этом ТАСС сообщили в посольстве России в Лондоне. Накануне британские военные захватили в проливе Ла-Манш танкер, якобы принадлежащий так называемому российскому теневому флоту. Об этом сообщил премьер Соединенного Королевства Кир Стармер. Это первая операция такого рода, проведенная под руководством Великобритании. Согласно открытым данным, танкер «Смиртос» ходит под флагом Камеруна. О составе его экипажа информации пока нет. Прошедшие в Краснодаре проливные дожди привели к подтоплению цокольных этажей 23 многоквартирных домов. Также затоплены более 100 придомовых территорий, как многоэтажных, так и частных домов. Об этом сообщили в единой диспетчерской службе города. Коммунальные службы работают над устранением последствий непогоды. Иран не будет требовать платы за проход Ормузского пролива в течение 60 дней. Об этом сообщило агентство ФАРС со ссылкой на источник. По информации собеседника, по истечении этого срока Иран будет предоставлять услуги в сфере безопасности, навигации, экологии и страхования, чтобы направлять доходы на развитие экономики страны. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Половина второго в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Топливный дауншифтинг в России продлили разрешение на выпуск вместо Евро-5 бензина класса Евро-3. Это, правда, временно и пока не ясно, надолго ли. Суть обвинения по делу брокерской компании Mind Money раскрыли в ФСБ, не упоминая, правда, имен. В материалах упоминаются поддельные документы и ценные бумаги на 7 миллиардов рублей. А комментарий юрист на сей счет в ближайшие минуты. Обвал цен на нефтяном рынке. Brent сейчас теряет 5%. $83 стоит эталонный сорт. Все на фоне новостей о том, что США и Иран все-таки пришли к мирному соглашению. О том, что думает мировая пресса по поводу готовящейся сделки. А также подробности в ближайшие минуты. В России разрешили выпускать топливо классом пониже. Произошло это еще осенью, а в мае этого года на фоне угроз дефицита разрешение продлили, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. Вместо Евро-5 НПЗ разрешили выпускать Евро-3. Но временно у топлива пониженного класса повышенное содержание серы, и оно больше загрязняет атмосферу. Внешние обстоятельства заставили к плохому топливу вернуться. Но это не значит, что такой бензин как-то навредит современным автомобилям. А вот произвести его можно гораздо больше, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
14: Нефтеперерабатывающие заводы могут больше произвести объемов экологического класса Евро-3, чем Евро-5. И в этом плане, конечно, это одна из мер, которая должна хоть немного убрать дефицит внутреннего рынка. И до этого мы видели другие меры. Запрет на экспорт бензина, обнуление импортной пошлины на бензин, договоренность с Белоруссией об увеличении поставок нефтепродуктов, сделанных из российской нефти, вот обратно на российский рынок. И вот еще одна мера, это как раз снижение требований к качеству топлива, что позволит нефтеперерабатывающим заводам увеличить объем производства бензина, который можно продавать на внутреннем рынке, потому что Евро-3 до этого нельзя было продавать. Раньше Евро-3 бывало производили и экспортировали в страны, где нет таких требований жестких, как в России. А сейчас же эти объемы опять будут производить и теперь поставлять на внутренний рынок. Для потребителя вряд ли это будет каким-то серьезным изменением в плане качества топлива, потому что все-таки автопарк в России не целиком состоит из новых автомобилей, которые очень требовательны к содержанию серы в топливе и так далее. Нет, основу автопарка составляют автомобили, которым, в общем-то, все равно Евро-5 и Евро-3 заливать. На их техническое состояние это не скажется. Тем более, эта мера воспринимается, по крайней мере, как временная. И вполне возможно, что она может быть синхронизирована с запретом или разрешением на экспорт бензина. То есть зимой тоже, когда потребление существенно снижается, у нас опять разрешили вот экспортировать бензин. И то же самое может быть и с экологическим классом. Когда не нужно будет всячески наращивать объем производства, опять меру эту уберут. Но сейчас она, конечно, не решит всех проблем, потому что радикально это не позволит увеличить объем производства бензина, но, тем не менее, определенные дополнительные объемы бензина мы получим, и это уже хорошо.
4: Игорь Юшков, ведущий эксперт Финн-Университета и фонда Нацэнергобезопасности. Насколько продлено разрешение выпускать топливо классом Евро-3, не уточняется. Сейчас правительство ищет меры стабилизации рынка в условиях сокращения предложения. До 31 июля запрещен экспорт бензина. Для трейдеров запрещен вывоз дизтоплива. До 30 ноября ограничен экспорт авиационного керосина. ФСБ рассказала о сути претензий по делу руководства брокерской компании Mind Money. Ее деятельность связана с замороженными активами российских и зарубежных инвесторов и их обменом. В службе заявили, что вскрыли мошенническую схему приобретения акций российских компаний в обход контрсанкций на сумму 7 миллиардов рублей.
13: Подробности.
9: ФСБ заявили, что службой, цитата, «пресечена противоправная деятельность руководителей кипрской брокерской компании Mind Money Limited и их сообщников». По версии следствия, мошенники незаконно получили права на акции публичных российских компаний, которые обращались до установления запрета на зарубежных фондовых рынках. Злоумышленники, цитата, «вступили в сговор с руководством ООО «Инвестиционная палата» и, используя поддельные документы, осуществили обмен замороженных американских депозитарных расписок на акции российских компаний», считают ФСБ. Сказано, что трое фигурантов дела находятся под стражей, и еще двое под домашним арестом. Возбуждено дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
4: Конкретные имена фигурантов в заявлении не указываются. Две недели назад СМИ писали, что обвинения по этой статье предъявлены руководителю Mind Money Юлии Хандушко и главе инвестиционной палаты Алексею Сидушкину. Оба арестованы. Отдел брокеров возбудили по заявлению крупного российского бизнесмена, имя которого не разглашается, и связано с разблокировкой его иностранных акций, писал «Коммерсант» со ссылкой на источник. Управляющий партнер адвокатского бюро «Феоктистов и партнеры» Вячеслав Феоктистов, который ознакомился с делом, говорил в беседе со СМИ. По версии обвинения, фигуранты приобретали акции непосредственно у держателей депозитарных расписок за рубежом с существенным дисконтом. А в России, по словам Феоктистова, они представили информацию о том, что активы приобретены до июля 2022 года и требования законодательства соблюдены. Только в этом случае у лица появляется право на расконвертацию их в акции эмитента. В этом и есть суть претензий правоохранительных органов, считает Феоктистов. Квалификация дела, возможно, изменится, заявил Вячеслав Феоктистов в интервью «Бизнес-ФМ».
15: Речь идет о том, что фигуранты, по мнению предварительного следствия, осуществляли приобретение за рубежом депозитарных расписок одного из эмитентов. И в дальнейшем конвертировали их на территории России в акции этого эмитента на достаточно большую сумму. При этом порядок конвертации в соответствии с действующим законодательством был нарушен. Они приобрели право на эти акции в нарушении антисанкционного законодательства. Таким образом, по мнению следствия, совершили мошенничество. Особо крупный крупный размер, там сумма заявлена 7 миллиардов. Дело расследует центральный аппарат ФСБ. Многое будет зависеть от того, какая в дальнейшем будет квалификация. Сейчас это квалифицировано как мошенничество, у нас часто те или иные деяния на первоначальном этапе квалифицируются как мошенничество.
16: Может еще быть переквалифицировано?
15: Да. Многое будет зависеть от того, какую позицию будут занимать сами обвиняемые. Сотрудничать, не сотрудничать со следствием.
4: Это был Вячеслав Феоктистов, юрист. Европейская Mind Money занималась помощью при разблокировке иностранных ценных бумаг и выплат по ним. В частности, помогала при получении лицензий у европейских регуляторов для разморозки активов россиян. Воронежский брокер, инвестиционная палата, был назначен организатором обмена заблокированных иностранных ценных бумаг российских инвесторов на средства нерезидентов на счетах ТПС. Брокер должен был проводить этот обмен под наблюдением ЦБ и российского Минфина. Анализируя соглашение Ирана и США, на зарубежные СМИ не спешат с выводами. Происходящее, скорее, начало сложного процесса, чем дипломатическая победа, так пишут обозреватели. Обзор мнений из-за границы сейчас в нашем эфире.
13: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
17: Телеканал «Аль-Арабия» подмечает, что Трамп объявил соглашение в свой день рождения, 14 июня. При этом Иран дождался полуночи по своему времени и только тогда подтвердил информацию. Таким образом, обе стороны постарались представить дату подписания наиболее выгодном для себя свете. Но у Трампа, по мнению The Telegraph, это не получилось. Газета напоминает, президент США порядка 40 раз заявлял, что Тегеран и Вашингтон близки к заключению соглашения. В результате его пост в соцсетях о том, что оно наконец достигнуто, большинство чиновников и экспертов поначалу просто проигнорировали. CNN признает, что снижение напряженности между Вашингтоном и Тегераном – позитивный шаг для мировой экономики и энергетических рынков. Но телеканал подчеркивает, пока главным результатом выглядит лишь перспектива нормализации судоходства через Ормузский пролив. Поэтому говорить о крупном внешнеполитическом успехе Белого дома пока рано. Похожую оценку дают Аль-Джазира и Süddeutsche Zeitung. По их мнению, соглашение пока фактически возвращает ситуацию к состоянию, которое существовало до конфликта. Главный вопрос остается открытым. Сможет ли новая договоренность реально ограничить иранскую ядерную программу? Одна из позиций соглашения гласит, что Тегеран никогда не будет обладать ядерным оружием. Тот же пункт существовал и в другом соглашении, заключенном экс-президентом США Бараком Обамой с Тегераном в 2015 году. Там говорилось о допуске экспертов МАГАТЭ для проверок, и организация годами подтверждала соблюдение соглашения Ираном. Потом, в 2018 году, Трамп в одностороннем порядке вывел США из соглашения и вновь ввел санкции. И вот после этого Иран и начал выходить за рамки соглашения. The Guardian отмечает, что вызывает скепсис и срок 60 дней. Ядерную сделку 2015 года готовили гораздо дольше, при участии десятков специалистов. Завершить столь сложный процесс за несколько недель будет как минимум крайне трудно. Да и в целом прийти к общему знаменателю, по мнению газеты Gulf News, тоже будет нелегко. Стороны говорят о разном. Вашингтон об ограничении ядерной программы Ирана, Тегеран прежде всего о снятии санкций и доступе к замороженным активам. Отдельное внимание СМИ уделяют реакции Израиля. Итальянское агентство ANSA пишет, что Трамп резко раскритиковал премьер-министра Беньямина Нетаньяху за атаку на Ливан, которая, по мнению Вашингтона, могла осложнить переговорный процесс. Израильские чиновники, по данным прессы, остались недовольны соглашением и считают, что США пошли на слишком большие уступки Тегерану. Bloomberg также отмечает, что, несмотря на соглашение, грузоперевозчики пока не торопятся возвращаться в Ормузский пролив. Судовладельцы ждут подробностей соглашения и гарантий безопасности.
4: К другим темам. Впервые за 20 лет хоккеисты Каролины Харрикейнс выиграли Кубок Стэнли. В финальной серии Каролина победила Вегас Голден Найтс с общим счетом 4-2. В составе клуба обладателями главного трофея НХЛ стали и трое россиян. Подробнее об этом наш спортивный обозреватель.
13: Спорт с Григорием Гуреевым.
18: Интриги в шестом матче финала плей-офф НХЛ не получилось. Вегас на своем льду перед родными болельщиками не смог забросить ни одной шайбы. Каролина выиграла со счетом 3-0 этот матч, а вместе с ним и всю серию. В последний раз подобного успеха ураганы добивались в 2006-м. Тогда в их составе играли россияне Антон Бабчук и Олег Твердовский. С тех пор для Каролины лучшим результатом был выход в финал Восточной конференции. Целых 4 раза. Но дальше общего для плей-офф полуфинала дело дело упорно не шло. Однако в этом сезоне все получилось. И сразу трое россиян выиграли заветный Стэнли Кап. Андрей Свечников, Александр Никишин и вратарь Петр Кочетков. Причем Свечников сохранял верность Каролине с 2018 года и упорно шел к своей цели, не меняя клуб. С момента переезда в Северную Америку в НХЛ он больше ни за одну команду не сыграл, а в общей сложности провел за Харрикейнс более 500 матчей. И накануне Андрей опроверг слухи об уходе из Каролины по окончании сезона якобы из-за нехватки игрового времени. Для Никишина ситуация сложилась противоположным образом. Он выиграл Кубок Стэнли в свой первый же сезон в Национальной хоккейной лиге. Ну, а самый ценный игрок плей-офф НХЛ – это нападающий Каролины Джордан Стаал. 37-летний канадец забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи в 19 матчах. У Вегаса стоит отметить прекрасный сезон Павла Дорофеева. По итогам плей-офф россиянин стал вторым в списке снайперов 12 шайбами, уступив только одноклубнику Бретту Хаудену. Попал он в двадцатку лучших по этому показателю и в регулярке. У Дорофеева 37 голов. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
4: На чемпионате мира по футболу, между тем, состоялись очередные матчи. Сборная Германии разгромила дебютантов турнира команды Кюрасао со счетом 7-1. Крупной победы добилась сборная Швеции над Тунисом 5-1. А голландцы не смогли переиграть Японию. Здесь ничья 2-2. А сборная Кот-д'Ивуара с минимальным счетом одолела Эквадор.
13: Реклама. Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 750 тысяч рублей у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б. Не оферта. «Агат». Покупай выгодно.
19: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
13: Деньги. Полимерные деньги первыми в мире испытали не самые богатые государства Коста-Рика и Гаити, а вместе с ними остров Мэн. Банкноты для них изготовила в 1983 году американская компания из материала, разработанного химическим гигантом Дюпон. Сегодня деньги из пластика находятся в обороте 30 государств. Они в 1,5 раза дороже в изготовлении, но при этом в 5 раз долговечнее, нежели купюры, выполненные из бумаги. История денег на Business FM.
19: Компании и корпорации.
17: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
19: Отчеты и планы.
17: Росимущество выставило на продажу более 23% агрохолдинга «Капитания» за почти 8 миллиардов рублей, пишет «Ведомости». Пакет ранее принадлежал бывшему министру по делам открытого правительства Михаилу Абызову и был обращен в доход государству по решению суда. «Капитания» входит в число крупных производителей свинины и мяса птицы в России. Продукция компании реализуется под брендами «Заволжские», «Лавлинские цыплята» и «Лавла». Аукцион состоится в июле, однако эксперты считают стартовую цену завышенной и ожидают интерес прежде всего со стороны действующих акционеров в компании. Мосгортранс выставил на торги территорию Филевского автобусно-троллейбусного парка рядом с Кутузовским проспектом в Москве. На участке площадью более 10 гектаров планируют построить крупный общественно-жилой комплекс. Стартовая цена актива 17 миллиардов рублей. Аукцион пройдет 24 июля. Общий объем инвестиций в проект может превысить 140 миллиардов рублей. Завершить его реализацию планируется к 2038 году. Концерн «Калашников» заявил, что досрочно поставил в Африку 2 скоростных транспортно-десантных катера БК-16Э. Также для того же заказчика строится еще 5 таких же катеров, отметили в компании. БК-16Э предназначен для перевозки личного состава, высадки десанта, патрулирования, борьбы с пиратством и проведения спасательных операций. Катер вмещает до 19 человек и способен развивать скорость до 77 км в час. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
4: «13:45 в Москве. Бизнес против маркировки. В редакцию «Бизнес FM» обратилась представительница новосибирской компании, торгующей радиоэлектронными компонентами. На такую продукцию вводится обязательная маркировка. Из-за этого, как утверждает наша слушательница, уже осенью фирма может закрыться. Подробности у Михаила Задорожного.
13: «Бизнес говорит».
20: Компания РЗА реализует со склада радиоэлектронные компоненты, резисторы, транзисторы, реле и так далее. Причем многие еще советского производства. Спрос есть, в стране хватает промышленного оборудования, выпущенного в СССР. Оно требует обслуживания и ремонта. Соответственно, основные продажи в сегменте B2B, хотя в розницу фирмы тоже торгуют. Маркировка радиоэлектронных компонентов в системе «Честный знак» стала обязательной с 1 мая, но складские остатки можно продавать без маркировки до 30 ноября. Проблема в том, что запасы готовой продукции у новосибирской компании очень большие, а работников, чтобы все промаркировать, мало. Продолжает сотрудница РЗА Айгуль Соловьева.
21: Из-за того, что наш каталог более 10 тысяч позиций, и это в основном складские запасы, то мы нашими ресурсами, которые составляют 10 сотрудников нашей компании, никак не можем промаркировать каждую единицу нашей продукции. Из-за этого мы вынуждены будем этой осенью закрыть бизнес, потому что мы попадаем под систему «Честный знак». И наклейки, на самом деле, они не такие уж и дорогие. Мы можем все это позволить, естественно. Именно трудовые затраты и невозможность успеть к выходу этого закона физически все это переработать.
20: Обязательная маркировка вводится только на отдельные виды радиоэлектронной продукции. Они перечислены в постановлении правительства, которое есть в открытом доступе. По оценке самой компании РЗА, промаркировать надо около 70% складских запасов, то есть порядка 7 тысяч единиц продукции, что тоже немало. Мы обратились в Центр развития перспективных технологий. Это оператор системы «Честный знак». Спустя несколько дней получили ответ. Специалисты ЦРПТ связались с новосибирской фирмой и предложили ей помощь в обучении сотрудников для работы в системе. На вопрос, как можно прокомментировать заявление, что фирме придется закрыться из-за введения маркировки, руководитель управления промышленными товарами ЦРПТ Тигран Аветисян ответил так.
22: Насчет закрытия бизнеса такую тенденцию точно подтвердить не могу. Мы не ФНС и не владеем информацией о открытиях-закрытиях бизнеса, однако точно со своей стороны могу отметить, что мы видим регулярный прирост регистрации участников оборота по радиоэлектронике, и на текущий момент у нас уже более 27 тысяч предприятий зарегистрированы. Это как предприятия-производители, импортеры и предприятия розничной торговли в том числе и оптовой. Маркировка остатков требует в любом случае определенного внимания, определенной работы со стороны отрасли. Сейчас вот срок маркировки остатков завершается в конце ноября текущего года, но по нашим сведениям рассматривается возможность правок в постановлении, которые продлят период маркировки остатков, в том числе по многочисленным просьбам производителей, импортеров и иных участников отрасли, и, скорее всего, до весны этот срок будет продлен.
20: Нужна ли вообще маркировка радиоэлектронных компонентов? Этот вопрос мы задали исполнительному директору Ассоциации консорциум отечественных разработчиков систем хранения данных Олегу Изумрудову.
23: Когда мы говорим про радиоэлектронную продукцию, мы прекрасно понимаем, что на сам компонент нанести маркировку невозможно. Он слишком мал. Никакой маркировки в виде наклейки на него не применить. Наклейка будет намного больше, чем десяток этих компонентов. Будет маркироваться, грубо говоря, коробочка, куда они все сложены. А там их может быть сотня штук или тысяча в этой коробочке. Много раз уже сами участники рынка, которые отвечают за обороты радиоэлектронной продукции, кто производит радиоэлектронную продукцию, они много раз говорили о бессмысленности самой маркировки именно из-за того, что компоненты, которые предлагают маркировать, бесконечно малы относительно маркировки в виде QR-кода.
20: Сейчас в новосибирской компании РЗА рассматривают вариант, который обсуждался с представителями ЦРПТ. Зарегистрироваться в честном знаке, ввести товар в оборот, то есть подать сведения о нем в систему, но получать QR-коды только на заказанные покупателями товары. Это позволит обойтись без тотальной маркировки складских запасов. Михаил Задорожный, Елена Марчукова, Бизнес FM.
24: Прямо сейчас.
4: Столичный комплекс городского хозяйства предупреждает о ливнях, о грозах и граде, которые ожидаются сегодня в Москве. В некоторых районах может выпасть до половины месячной нормы осадков. Возможная гроза, град, при грозе усиления порывов ветра до 15 метров в секунду. И как раз более половины месячной нормы осадков ожидается в некоторых районах. Начнется это уже в самое ближайшее время. В столице с юго-запада идет туча. И, судя по всему, дождь продлится в Москве до раннего утра, как минимум, завтрашнего дня. Ну, в общем, будьте осторожны. Другим темам: студент из Екатеринбурга смог впечатлить Тима Кука. Российский стартапер Антон Баранов представил топ-менеджерам Apple свое приложение для iPhone. Презентация прошла в Калифорнии. Тим Кук и Джон Тернус остались в восторге. О том, как молодой разработчик и выходец из России оказался в Купертино, мы узнали у самого Антона. Продолжит Евгений Прильчук.
10: Видео со встречи выложил сам Тим Кук в своих соцсетях. На нем 22-летний Антон Баранов показывает пока еще главе Apple и его скорому сменщику Джону Тернусу свою разработку. Приложение под названием Pitch Coach «Говори уверенно». Сервис в реальном времени следит за осанкой и качеством речи своего пользователя и затем выдает статистику по выступлению, что можно исправить и на что следует обратить внимание, рассказал Business FM сам Антон.
0: Я сделал приложение Pitch Coach «Говори уверенно», которое помогает людям представлять свои идеи на весь мир с помощью Apple Intelligence, встроенного искусственного интеллекта. Не нужно интернет-соединение, не нужно никаких серверов, все локально на устройстве. Pitch Coach может скачать кто угодно. Это может быть что пользователь MacBook, что пользователей айфонов, айпадов, наушников. AirPods, есть Core Motion API, и оно помогает отслеживать с помощью встроенных датчиков в AirPods движение головы, и приложение просто их оценивает. Какова была осанка во время питча, во время презентации. Приложение распознает все сказанные нами слова на устройстве и оценивает количество слов-паразитов, сказанных в речи. Допустим, я запустил запись приложения во время эфира, и приложение мне все время говорит, чем я сказал сейчас И в конце приложение производит результат и говорит, у тебя было сказано столько слов-паразитов, можно улучшить, можно их добавить, отслеживать. Полноценная статистика нашей речи.
10: Антон Баранов родился и вырос в Екатеринбурге. Затем его семья перебралась в Германию и остановилась во Франкфурте на Майне. Здесь Антон продолжил обучение и вскоре поступил по спецпрограмме в Технический университет Центрального Гессена. Приложение он сделал в январе. Спустя пару месяцев отправил свою разработку на конкурс Apple Swift Student Challenge и выиграл. Оказался в числе 50 лучших молодых разработчиков. Антон вспоминает, что в возрасте 16 лет провалил важное собеседование на работу, так как из-за волнения не смог внятно и четко рассказать о некоторых своих идеях. Тогда он впервые задумался о приложении, которое следило бы за техникой выступления. Окончательное решение он принял после разговора с матерью.
0: Приложение стал разрабатывать, когда мама, преподаватель в университете, сказала, что у нее есть талантливые студенты, которые иногда теряют свой голос, уверенность, не просто осанку, и тем самым не могут донести свою идею понятно, четко, красиво. У Apple есть отличная программа поддержки студентов, и я в этом году отправил свой проект, чтобы поучаствовать в WWDC как студент. Про меня Apple сделала интервью на своем веб-сайте как победителю Apple Swift Student Challenge. И пригласили в Куфертино, Калифорнию, оплатили перелет, отель, самоучастие в мероприятии и дали возможность представить свой проект топ-менеджерам Apple. Проект, он понравился Тиму, Джону, и они сказали то, что супер. Тим даже пошутил то, что, возможно, будет пользоваться им для подготовки к WWDC. WWDC прошло успешно. Главное техническое мероприятие года. Собираются разработчики со всего мира, iOS-разработчики слушают про инновации от Apple.
10: На сегодня приложение Антона скачали более 30 тысяч человек по всему миру. Молодой разработчик родом из России пока работает над приложением, выпускает к нему обновления и собирает отзывы от пользователей, в том числе и от российских. Предложение о работе от Apple пока не получал, но готов в случае чего его рассмотреть. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Business FM.
1: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xvantix ED. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
2: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
1: STO Xvantix ED ждет вас в STO центре Нижегородец на Надежды Сусловой 28.
3: Exceed. Born for more.
1: Реклама, не оферта.
5: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
25: Деньги. Существует два способа хранения ценностей в банковском сейфе. В первом случае клиент посвящает банк в тайну содержимого ячейки, и банк несет полную ответственность за его сохранность. Дешевле стоит возможность помещать и изымать ценности из сейфа без контроля со стороны банковских служащих. В некоторых банках даже специально устанавливаются перегородки, чтобы даже сотрудники банка не видели, что содержится в ячейке клиента.
26: История денег на Business FM.
27: Между делом с Кирой Альтман.
28: Дело не в моноаромате, а дело в том, что после пандемии наши носы захотели вот чего. В гостях у бьюти-босса Натальи Черкасовой включаю микрофон и записываю.
6: После пандемии к нам пришли вот эти вот сильные, насыщенные, красивые, здорово придуманные ароматы. И мы от того, что сидели долго и мыли руки все время санитайзерами, да, мы прям хотели что-то такое вдыхать красивое, дайте нам вот это вот, потому что мы устали от плоского запаха. Очень много ароматов. Если еще 15 лет назад в год выходило, ну, 400-500 ароматов в мире, то сейчас это тысячи. Тысячи новых брендов, тысячи новых ароматов. И тренд придет такой – спокойствие. Может быть, это будет композиция, но она будет понятная, простая. И придет тренд на простые, натуральные, природные, спокойные запахи. Ну и как такой прикол, на Новый год я сделала набор свечек с ароматом огурца, с ароматом помидора и ароматом редиски. Но они так радовали всех, потому что ты открываешь свечку, а она пахнет не ванилькой. Ванилькой в Новый год понятно. Елкой в Новый год понятно. Корицей в Новый год понятно. А вот редиской непонятно. Но она свежая, и она тебя отправляет, ну, в какое-то, не знаю, лето, когда можно похрустеть редиской, вытащить ее из грядки. Вот.
28: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Солифлор. Кира Альтман, Бизнес FM.
27: Между делом на Бизнес FM. Все золото мира. Северное золото, или по-шведски Nordic Guld, это разновидность алюминиевой латуни, медный сплав золотистого цвета, из которого изготавливают многие современные монеты. Например, 10, 20, 50 евроцентов, 5 и 10 шведских крон, польские 2 злотых. В составе сплава 89% меди, 5% алюминия, 5% цинка и 1% олова. Сплав весьма износоустойчив, внешне достойно имитирует цвет настоящего золота, но при этом не содержит его вовсе. Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: 13:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Сочи. Об этом сообщает Росавиация. Согласно информации на табло, вылет и прилет 120 рейсов задерживается в воздушной гавани. Аэропорт Сочи заявил об отсутствии скопления пассажиров, несмотря на задержки. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Артемов ДНР. Об этом сообщает Минобороны. В ведомстве отметили, что в условиях быстрого продвижения подразделений южной группировки войск в Константиновке Киев форсирует эвакуацию наиболее важных предприятий. Масштаб и срочность их вывоза на запад Украины из населенных пунктов Дружковка, Краматорск и Славянск свидетельствует о подготовке Киева к утрате всей славянско-краматорской агломерации и скорому ее переходу под контроль российских военных. Евросоюз ввел дополнительные санкции против России. В черный список включены им более 80 физлиц и организаций, в том числе и из дружественных России стран, сообщает Евросовет. В частности, санкции ввели против ряда журналистов и блогеров. ФСБ пресекла деятельность руководителей кипрской брокерской компании Mind Money Limited и их сообщников. Они подозреваются в мошенничестве с акциями российских телекоммуникационных и энергетических компаний. Общая сумма ущерба превысила 7 миллиардов рублей. Дело кипрской компании связано с обменом замороженных американских депозитарных расписок на акции российских компаний, что запрещено российским законодательством. Задержаны 5 фигурантов, 3 из них отправлены под стражу, еще 2 под домашний арест. Они получили права на акции публичных российских компаний, которые обращались до установления запрета на зарубежных фондовых рынках. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
27: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле.
25: Главные темы.
4: 14.01 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Массированный удар по предприятиям на Украине нанесли российские военные. Минобороны сообщила о поражении 16 заводов и цехов, где производились дроны и ракеты. В Киеве ночью сгорелась церковь в составе Киево-Печерской лавры. Россия заявила, что пожар начался из-за попадания ракеты украинской ПВО. Цены на нефть сегодня мощно падают. Сейчас Brent стоит всего $83, снижение на 5%. Это реакция на грядущее соглашение между Вашингтоном и Тегераном. А кто в результате победил? Новость последних минут. Евросоюз ввел санкции против компании «Лукойл Западная Сибирь». Об этом сейчас с пометкой «Молния» сообщают информагентство. Это не единственный фигурант. Санкции также введены против президентского фонда культурных инициатив, как я вижу. Так, ну, подробности, видимо, позже будут. Минобороны России сообщило о массированной атаке на предприятия Киева, Харькова и Днепропетровск. Ведомство назвало эту атаку ответом на ранние удары со стороны Украины по территории России. Этой ночью были поражены несколько заводов и цехов по производству беспилотников и боевых частей ракет «Фламинго». Всего поражены 16 объектов оборонно-промышленного комплекса Украины. Среди них заводы «Радар» и «Буревестник», «Украрматех», «Киевский агрегатный завод» и авиаремонтный завод номер 410. Отдельно, как отмечает ведомство, поражены аэродромы и здания ТЦК в Киеве. Отреагировала Минобороны на обвинение украинской стороны в ударе по Киево-Печерской лавре. Киев заявлял о значительных разрушениях на территории монастыря и возникшем пожаре. По данным Минобороны, комплекс зданий Киево-Печерской лавры поражен ракетой американской ЗРК «Патриот». Одно из

0: как на пятый год предприятия, которые однозначно относятся к военно-промышленному комплексу, и тем более известно, что они собирают дроны, ракетные системы, что-то еще, как они, собственно, существуют в Киеве по месту своей постоянной обычной дислокации и не были куда-то перебазированы и поменяли свое местонахождение. Удар был массированный, 70 баллистических ракет, 611 дронов разных типов. При этом 34, как минимум, баллистических ракеты «Искандер-М». Одна пусковая установка запускает одновременно только две баллистические ракеты «Искандер». Получается, 17 пусковых установок привлекалось. Это практически целая бригада, даже с лишним. Зеленский уже успел заявить, что буквально накануне была получена партия ракет «Патриот», которыми ПВО и отработало по баллистическим ракетам. Из 34 ракет, которые летели по баллистическим траекториям, было сбито лишь 15. Это вроде бы немного, но для поражения баллистических современных ракет это очень неплохой показатель. Далее. Применялись баллистические ракеты «Циркон». По украинским данным было сбито некоторое их количество. Не все. Да, действительно, у киевского режима достаточно серьезные проблемы с противовоздушной обороной. Они без «Патриотов» не могут, в принципе, работать по баллистике. То, что они вот сейчас по баллистике как-то отработали, говорит о том, что, ну, вероятно, это какие-то последние остатки. Либо, действительно, если Зеленский не лукавит, свежая партия, полученная буквально на днях.
1: Дмитрий Корни, военный эксперт в Киеве. После ночной атаки 5 погибших и 34 раненых, 140 тысяч человек в украинской столице остались без света. Минобороны России заявило, что за сутки сбито 453 дрона ВСУ, а также две крылатые ракеты «Фламинго». В России после атак Украины погибли 3 человека. Еще 3 пострадали при атаке дронов на жилой сектор под Тулой. Повреждены частные жилые дома и коммерческие объекты. Повреждения в результате ночной атаки дронов получил мост возле Чангара. Движение через АПП Джанкой полностью было перекрыто. А мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщал о том, что на подлете к столице сбиты 4 дрона. Другим темам. США и Иран пришли к соглашению. Дональд Трамп объявил о сделке с Тегераном и санкционировал открытие Армузского пролива, а также снятие морской блокады. Замминистра иностранных дел Ирана также заявил, что текст меморандума о взаимопонимании был окончательно согласован. По данным иранского агентства Мехр, в соглашении 14 пунктов. Какие из них вызывают больше всего вопросов и почему пока рано говорить о мире на Ближнем Востоке? Сергей Гордиев подробнее.
2: «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги». Эти слова классика как нельзя точно описывают соглашение между Вашингтоном и Тегераном. По данным иранской стороны, стороны согласовали 14 пунктов. Трамп в соцсетях озвучил лишь 2 – снятие морской блокады и возобновление работы Армузского пролива. Но даже этот процесс вряд ли может быть решен быстро, отмечают эксперты. Тот факт, что Штаты якобы согласятся отменить санкции на продажу иранской нефти и заодно разблокируют 24 миллиарда долларов иранских средств – тоже выглядит слишком амбициозно, объясняет политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
3: Одним махом отменить все санкции против Ирана не получится, хотя по той причине, что часть этих санкций оформлены в виде соответствующих законов. Они требуют решения не только исполнительной власти, но и решения американского конгресса. Это процесс не быстрый. Можно предположить, что быстро восстановить движение по Армузскому проливу не удастся в любом случае. Даже технически потребуются очень значительные, по всей видимости, долговременные усилия по разминированию пролива. И это, конечно, тоже отложит окончательное выполнение заявленного соглашения. То есть здесь много вопросов, много неясностей.
2: Среди других явно протегеранских пунктов соглашения США обязуются не вмешиваться во внутренние дела Ирана и уважать суверенитет этой страны, а еще предоставление Соединенными Штатами и их союзниками 300 миллиардов долларов для восстановления Ирана. При этом ничего не сказано о поддержке Тегераном провоенных группировок в регионе, вроде той же Хизбаллы. Также ни слова и о том, что из Ирана будет вывезен весь обогащенный уран. Все это говорит о серьезных уступках со стороны США. А значит, победу в конфликте на данный момент себе вправе присвоить именно Тегеран, отмечает политолог Георгий Бофт.
4: Не тронута также оказалась ракетная программа Ирана, а если вспомнить, из-за чего Трамп во время своего первого срока разорвал ядерную сделку, заключенную при Обаме, то одним из основных пунктов было требование включить как раз ракетную программу Ирана в эту ядерную сделку 2015 года. И она даже не упоминается теперь.

0: Победа осталась на стороне Ирана. Это не нокаут, конечно, для США и Израиля, но это победа по очкам. Иран сохранил режим. Этот режим станет еще более жестким и непримиримым по отношению к Израилю и, в общем, тем же американцам. И Иран утвердил себя в качестве очень мощной региональной державы.
1: Впрочем, Израиль уже готов поспорить с последним тезисом. Премьер Нетаньяху по телефону заявил Трампу, что не намерен выводить войска из Ливана, хотя прекращение боевых действий на всех фронтах, включая ливанском, идет самым первым пунктом в соглашении между США и Ираном. Может ли это внести раскол в отношении Трампа и Израиля, рассуждает израильский журналист Марк Котлярский.
2: Эта сделка не отвечает интересам Израиля. Резче всех и жестче всех высказал свою позицию известный своим рядом скандальных заявлений министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, который сказал, что Израилю давно пора выйти из тени, что Израиль вообще никогда не являлся и не является американским сателлитом и должен решать свои вопросы, касающиеся проблемы безопасности. В то же время в Израиле раздаются голоса о том, что Трамп прогнулся перед Ираном. Иран все-таки добился своего, благодаря своей в основном воинствующей риторике и, так сказать, активным действиям на разных фронтах. Есть те, кто оспаривает это мнение, считая, что Трамп поступил совершенно верно, решил заключить сделку. Главное, чтобы наступило перемирие, наступило спокойствие, а там уже дальше типа видно будет.
1: Это «дальше», по мнению политолога-международника и востоковеда Елены Супониной, вовсе не означает, что на Ближнем Востоке наступит мир и предлагает относиться к озвученному соглашению между странами не как к сделке, а как к декларации о намерениях.
3: Это совсем не означает, что боевые действия прекратятся. Тем более, например, на израильско-ливанском направлении израильтяне уже четко сказали, что считают себя вправе продолжать боевые действия против ливанской партии Хизбалла на союзной Ирану. Все последние недели Иран не только говорил, но даже действиями подтверждал ракетными обстрелами Израиля и беспилотниками тоже, что будет защищать партию Хизбалла в том случае, если Израиль продолжит эскалировать, продолжит нагнетать обстановку. Поэтому громкая сделка, но насколько это успех, насколько это гарантия мира, здесь возникают большие сомнения.
1: А вот главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в соцсетях сравнил нынешнее соглашение США с Ираном с давней шуткой про «купи козу и продай козу». Сергей Гордеев, Бизнес FM.
4: СМИ российские сейчас пытаются осмыслить, против кого Евросоюз ввел новые санкции. Там в списке более 80 физлиц и организаций под ограничениями новыми. Генпрокурор России Гуцан, адвокат, бывший детский омбудсмен Павел Астахов, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, президентский фонд культурных инициатив, целый ряд журналистов, я так понимаю, что у нас еще. Несколько предприятий. Так, Гуцана я уже упомянул. В общем, к этим темам мы еще вернемся. Предприятие «Роскосмос» имени Лавочкина, в частности, тоже в санкционном списке. Вот сейчас вижу. Подробности позже. А сейчас о том, что Росавиация на 10 дней ограничила полеты в Иран, несмотря на соглашение между Ираном и США о прекращении огня. Российским авиакомпаниям запрещено входить в воздушное пространство Ирана с 11 часов вечера до 11 утра вплоть до 24 июня. В остальное время по согласованию после оценки рисков. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, добавили в Росавиации. Рекомендация об ограничении полета в Иран появилась незадолго до объявления о соглашении между Вашингтоном и Тегераном. Но перестраховываются не только в Росавиации, но и в других международных авиаорганизациях. Говорит главный редактор портала «Авиару» Роман Гусаров.
5: Рекомендации Росавиации по Ирану полностью идут в русле американо-иракских взаимоотношений, которые, как и ожидалось на самом деле, никак не улучшаются, несмотря на многие заявления со стороны США, что вот-вот подпишут соглашение, наступит мир. Не только Росавиация, но и ИКАО, и другие страны разумно, превентивно вводят определенные ограничения для полетов гражданской авиации как в Иран непосредственно, так через территорию Ирана и сопредельные страны. Понятное дело, что это все связано с вопросами безопасности. И, к сожалению, не всегда противоборствующие стороны заблаговременно предупреждают гражданские авиационные власти, что они будут готовы нанести какой-то удар или полетят ракеты, беспилотник или еще что-нибудь. Все, что может являться угрозой для инфраструктуры гражданской авиации и непосредственно воздушных судов, находящихся в небе. Сейчас, можно сказать, вот тот режим, который вводит Росавиация, это, по сути, регулирование в ручном режиме. Вероятность возобновления боевых действий в ночное время более высокая, поэтому в определенные часы запрещено выполнять рейсы в Тегеран и вообще находиться в воздушном пространстве Ирана. В остальные часы по спецразрешениям по ситуации.
4: Роман Гусаров, авиару Росавиации сняла ограничения на полеты через воздушное пространство Ирана в конце апреля, но на данный момент российские авиакомпании регулярные рейсы в страну не осуществляют.
6: В эфире радио не на словах, а на деле. Реклама.
7: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД-банк. Генеральная лицензия номер 1966.
8: Предвкушение старта, рев мотора, запах бензина, двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа, драйв, эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион» — техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент. ООО «Элбин», Санкт-Петербург, ОГРН 117-784-728-3866.
6: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
9: Деньги. Своим названием португальская монета Жоао обязана имени Иоанн или Джо. Ее чеканка началась по указанию короля Иоанна V. Она содержала 13 граммов золота и благодаря стабильному курсу считалась основной торговой монетой Вест-Индии. В Америке и Англии появилось много низкопробных подделок Жоао. Купцы отличали оригиналы по специальным дополнительным знакам. Это мог быть орел или число 22.
6: История денег на Business FM.
10: Признали, что реалии ведения предпринимательской деятельности не совпали с первоначальными ожиданиями. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: 14:16 в Москве. Пауза в жаре до конца этой недели. В Москве днем будет не выше 25 градусов и дожди каждый день. Ну, вот и сегодня в Москве пообещали дождь, а по области местами сильные, с грозами в отдельных районах. Завтра станет прохладнее. Вот что говорит обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
11: Москва и москвичи пережили настоящее коренное изменение в погоде. На смену очень жаркой воздушной массе сюда пришла масса более прохладная. И всю неделю температура воздуха в Москве будет колебаться около 20-градусной отметки. Но если в понедельник, сегодня, 15 июня, у нас еще 21-23, в центре Москвы чуть-чуть потеплее будет 24, то, например, вторник, среда и четверг эта температура воздуха не достигнет 20 градусов и будет штурмовать 18 или 19 градусную отметку. Все это время, естественно, во второй половине дня вероятны дожди, они будут носить локальный характер, возможно, они временами и пройдут не везде. Однако за эти дожди местами может выпасть от 5 до 7 миллиметров осадков. Это, конечно, не существенно относительно месячной нормы, но такие осадки считаются эффективными. В целом, циклональный характер погоды сохранится вплоть до конца недели, до выходных, когда 21 июня, в воскресенье, мы будем встречать астрономическое лето и на наступит день летнего солнцестояния. Вот тогда температура воздуха только-только приблизится к 25 градусам. Ночью это все 14-16, а в начале недели 9-11 градусов тепла. Погода пока, конечно, взяла паузу. Лето взяло паузу у нас. Вернется к нам уже буквально со следующей недели, начиная.
4: Алексей Сафонов, метеовед. В столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Дептранс водителям из-за грозы и сильного ветра, которые прогнозируются в течение дня в Москве, посоветовали пересесть на метро. А столичное управление коммунальное уточнило, что, возможно, в столице в ближайшие сутки выпадет до половины месячной нормы осадков. По крайней мере, в некоторых районах, судя по карте погоды на Яндексе, юг и запад столицы уже охвачены осадками, и, видимо, вот-вот дождь накроет всю столицу. В МИД России предостерегли от поездок в страны Евросоюза. Директор консульского департамента ведомства Алексей Климов в интервью РИА Новости отметил, что россиян могут задерживать въезд за поддержку спецоперации, посещение Крыма или подозрение в нарушении санкционного режима. Также он предостерег россиян от транзитных поездок через страны Евросоюза. Серьезные риски, по словам чиновника, существуют при планировании поездки в страны-члены Евросоюза и другие иностранные государства, совершающие недружественные действия в отношении России в текущей геополитической ситуации. Вместе с тем, Ассоциация туроператоров подсчитала, что за прошлый год почти 43 тысячи россиян столкнулись с отказом в получении шенгенской визы. Заявок стало на 12% больше, чем год назад, а вот доля отказа в визе постепенно снижается. Как трактовать заявление МИДа эти цифры, говорит вице-президент АТОР по вопросам международного туризма, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
12: Надо понимать, что страны разделяются на две категории. Для нас это страны, где действительно могут произойти ограничения прав и свобод граждан в связи с различными предлогами. И к ним, конечно, надо относить Евросоюз, где реально соблюдают все санкционные ограничения и местами доходят до маразма, изымают наличную валюту или всячески препятствуют перемещению в рамках даже шенгенской зоны. И тут МИД абсолютно не нагнетает, а просто констатирует факты. На самом деле не надо поддаваться иллюзиям о том, что количество виз выданных выросло. Это все игра цифрами. Поскольку с прошлого года выдача виз перешла на преимущественно однократный формат, а значит, не выросло количество поездок, а просто люди стали чаще обращаться. Количество поездок, на мой взгляд, скорее даже будет снижаться. Поэтому сама фон дер Ляйен манипулирует с теми цифрами, называя, что ой, количество виз россиянам растет. Так вы сами это создали ситуацию. Раньше один человек обращался раз в год, сейчас, если 2-3 поездки, он обращается 3 раза в год, и количество, конечно, будет расти. Эта тенденция сохраняется. Второй факт, вторая категория стран, это страны, которые формально местами соблюдают санкции, но у нас с ними есть прямые перелеты, при этом они могут быть членами Альянса, там могут находиться американские базы, и туда не ездят только те наши граждане, кто, в принципе, за границу не ездит. Это там тот же Таиланд, это Арабские Эмираты, это Турция, член НАТО, но там шансов, что с нашим гражданином что-то случится по запросу Соединенных Штатов Америки, вероятность настолько ничтожна и мала, что это должен быть какой-то реальный, серьезный прецедент. А во-вторых, люди, которые могут подвергнуться такого рода действиям недружественным, они, как правило, это знают лучше и, естественно, никуда не поедут. Учитывать геополитическую обстановку надо, но простому туристу не грозит абсолютно ничего.
4: Артур Мурадян, Space Travel. Из-за отказа в получении шенгенской визы в прошлом году россияне могли потерять до 4,5 миллионов евро на консульских сборах и сборах визовых центров. Британские дети останутся без соцсетей. В Великобритании вводят запрет на социальные сети для тех, кто не достиг 16 лет. Словам британского премьера Стармера, соцсети вызывают зависимость, облегчают травлю и негативно влияют на психическое здоровье детей. «Мы возвращаем детям их детство», — подчеркнул Стармер. «Некоторые из тех компаний хотят, чтобы мы думали, что соцсети неизменно являются частью почти естественного порядка вещей, но мы должны противостоять этому чувству беспомощности». А под запрет попадут TikTok, Snapchat, YouTube, Reddit, Twitch и другие соцсети. Без ограничений останутся некоторые мессенджеры. Также власти рассматривают дополнительные меры защиты для пользователей младше 18. Введение ночных комендантских часов, ограничения на прямые трансляции, обязательные перерывы при листании ленты. Запрет будет аналогичен введенному в Австралии в 2025 году, говорит глава группы компании Education Carfax Александр Никитич.
13: Как отец, я вижу эту проблему очень остро. У меня есть сын, которому на прошлой неделе исполнилось 13 лет, и я наблюдаю, как социальные сети на него влияют. Именно поэтому я испытываю определенное облегчение от того, что государство, наконец, готово вмешаться. В Британии среди родителей поддержка этих мер очень высокая. 3 месяца проводило британское правительство консультации публичные, более 116 тысяч получило отзывов, и более 90% родителей высказались за введение таких мер. Британский закон, который вот сейчас предлагают ввести, на самом деле был вдохновлен Австралией. В декабре прошлого года, полгода назад, впервые в мире ввели закон на запрет социальных сетей для детей и подростков. И уже есть некоторый опыт того, как это работает. Находятся обходные меры через VPN, через фальшивые аккаунты. В целом, родители в Австралии довольны и продолжают поддерживать этот закон. В Британии ожидается тоже. Что касается технической реализации в Британии, закон не слишком детально предполагаемое это прописывает, но учитывая опыт Австралии, основные меры будут возлагаться на большие технические компании, такие как YouTube, Snapchat, X, и ответственность будет лежать на них ограничить доступ детям и несовершеннолетним. Также будут вводить на стороне провайдеров, интернет-провайдеров, требования проверять возраст, ограничивать опасные функции. Эти детали пока не ясны, полная реализация запланирована до конца года. Также интересен политический контекст. Кир Стармер объявил об этом сегодня, за 3 дня до очень важных выборов в округе Мейкерфилд, где кандидат, который от его же партии, который, вероятно, выиграет эти выборы, будет претендовать на пост лидера партии лейбористов и премьер-министра. И Стармер пытается, это выглядит, как он в последний момент пытается какие-то популярные принять меры, чтобы удержаться у власти.
4: Александр Никитич, компания Education Carfax. Ответственность за соблюдение запрета соцсетей для детей до 16 планирует возложить на техкомпании. В YouTube уже предупредили, что введение меры может подтолкнуть подростков к использованию менее безопасных интернет-площадок. Соответствующий закон, по словам британского премьера Стармера, намерены принять в 2026 году. В силу он вступит в следующем. Во Франции стартует саммит «Большой семерки». 3-дневный, 52-й по счету мероприятие состоится в курортном городе Эвиан-Лебен. Помимо членов G7, в нем примут участие Индия, Бразилия, Южная Корея и Кения, главы 4 стран Ближнего Востока, Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар, а также Зеленский. Сообщается, что Трамп уже вылетел во Францию. Двусторонней встречи с украинским лидером, как пишут СМИ, не запланировано, хотя не исключена встреча на рабочей сессии с лидерами «Большой семерки». Мероприятие пройдет на фоне серьезного политического кризиса внутри альянса и растущих разногласий Европы и США. О главных вопросах, которые планируют обсудить на саммите во Франции, сообщает Рейтер.
14: The G7 will want to show unity. Одной из основных тем саммита «Большой семерки» станет намерение стран G7 продемонстрировать единство в поддержке Украины. Зеленский, который также примет участие в саммите, выступает за большую вовлеченность Европы в переговорном процессе из-за опасений, что США слишком сконцентрировались на Иране. Украинские лидеры, в свою очередь, хотят убедить Трампа, что позиции Киева укрепились, в то время как ЕС взял на себя основную финансовую, военную и политическую нагрузку по поддержке Украины. Также на саммите планируется выработать общий подход для будущих переговоров с Россией. Еще одной темой для обсуждения станет конфликт Ирана и США. Лидеры стран «Большой семерки» намерены получить подробную информацию о соглашении. Хотя основной вопрос, интересующий государство G7, как быстро удастся восстановить судоходство в Ормузском проливе. Также речь пойдет о ядерной программе Ирана. Другим важным вопросом на повестке саммита обозначили международный экономический дисбаланс. Французская сторона проблему сформулировала так. Китай производит слишком много, США слишком много потребляют, а Европа слишком мало инвестирует. Что касается Китая, то на Западе растет обеспокоенность рекордным торговым профицитом КНР и тем, что Китай слишком быстро развивается и проникает в технологически сложные отрасли. Президент Франции Макрон рассчитывает, что «Большая семерка» выработает совместный подход в отношениях с КНР. Поскольку Китай не участвует в переговорах, серьезных прорывов никто не ожидает. Но Франция полагает, что даже общее признание проблемы уже можно считать определенным успехом.
4: Накануне саммита «Большой семерки» в Женеве прошли массовые протесты. Против проведения мероприятия митингующие, по некоторым оценкам, более 20 тысяч человек с баннерами «Нет короля, мы не G7» выкрикивали лозунги в поддержку Кубы и Палестины. Некоторые начали кидать бутылки в полицейских и поджигать машины. Полиция применила слезоточивый газ. Власти Женевы сообщают об отсутствии пострадавших и минимальном ущербе.
15: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
10: 14:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Под новые европейские санкции попали генпрокурор России Александр Гуцан, адвокат и бывший детский омбудсмен Павел Астахов, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, а также президентский фонд культурных инициатив. Евросоюз сегодня расширил антироссийские ограничения. В черный список включили более чем 80 физлиц и организаций. РЖД временно остановили продажу части билетов с юга России на сентябрь. Об этом РИА Новости сообщили в компании. Причина в ремонтных работах на инфраструктуре и корректировке графика движения. В РЖД отметили, что продажи откроются в ближайшее время после обновления расписания. Граждан России нет на задержанном властями Великобритании танкере «Смертос». Об этом ТАСС сообщили в посольстве России в Лондоне. Накануне британские военные захватили в проливе Ла-Манш танкер, якобы принадлежащий так называемому российскому теневому флоту. Это первая операция такого рода, проведенная под руководством Британии. Согласно открытым данным, танкер «Смертос» ходит под флагом Камеруна, а в составе его экипажа информации нет. Сегодня в отдельных районах Москвы ожидаются сильные дожди. Может выпасть до 50% месячной нормы осадков. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства. Там отметили, что местами в районах возможен град при грозе усиления порывов ветра до 15 метров в секунду. Наиболее интенсивные осадки обещают после 15 часов и до утра 16 июня. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 14:30 в Москве. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Нефть ускоряет свое падение. В ценах уже более 5%. Потери по сорту Brent 82-82. Это реакция рынков на грядущее мирное соглашение между Ираном и США. Кто же выиграл? Западная пресса любопытно комментирует. Топливный дауншифтинг в России продлили разрешение на выпуск вместо Евро-5 бензина класса Евро-3. Правда, временно и пока непонятно, надолго ли. А есть ли риск для автомобилей? Суть обвинений по делу брокерской компании Mind Money раскрыли в ФСБ, не упоминая, правда, имен. В материалах указываются поддельные документы и ценные бумаги на 7 миллиардов рублей. Так в чем же на самом деле возможно нарушение? Все подробности в нашем эфире. В России разрешили выпускать топливо классом пониже. Произошло это еще осенью, а в мае на фоне угрозы дефицита разрешение продлили, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. Вместо Евро-5 НПЗ разрешили выпускать Евро-3, но временно у топлива пониженного класса повышенное содержание серы, и оно больше загрязняет атмосферу. Внешние обстоятельства заставили к плохому топливу вернуться. Но это не значит, что такой бензин как-то навредит современным автомобилям. А вот произвести его можно гораздо больше, говорит ведущий эксперт финансового университета и Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
16: Нефтеперерабатывающие заводы могут больше произвести объемов экологического класса Евро-3, чем Евро-5. И в этом плане, конечно, это одна из мер, которая должна хоть немного убрать дефицит с внутреннего рынка. И до этого мы видели другие меры. Запрет на экспорт бензина, обнуление импортной пошлины на бензин, договоренности с Белоруссией об увеличении поставок нефтепродуктов, сделанных из российской нефти, вот обратно на российский рынок. И вот еще одна мера, это как раз снижение требований к качеству топлива, что позволит нефтеперерабатывающим заводам увеличить увеличить объем производства бензина, который можно продавать на внутреннем рынке, потому что Евро-3 до этого нельзя было продавать. Раньше Евро-3 бывало производили и экспортировали в страны, где нет таких требований жестких, как в России. А сейчас же эти объемы опять будут производить и теперь поставлять на внутренний рынок. Для потребителя вряд ли это будет каким-то серьезным изменением в плане качества топлива, потому что все-таки автопарк в России не целиком состоит из новых автомобилей, которые очень требовательны к содержанию серы в топливе и так далее. Нет, основу автопарка составляют автомобили, которым, в общем-то, все равно Евро-5 и Евро-3 заливать на их техническое состояние это не скажется. Тем более, эта мера воспринимается, по крайней мере, как временная, и вполне возможно, что она может быть синхронизирована с запретом или разрешением на экспорт бензина, то есть зимой тоже, когда потребление существенно снижается, у нас опять разрешили вот экспортировать бензин. И то же самое может быть и с экологическим классом. Когда не нужно будет всячески наращивать объем производства, опять меру эту уберут. Но сейчас она, конечно, не решит всех проблем, потому что радикально это не позволит увеличить объем производства бензина, но тем не менее определенные дополнительные объемы бензина мы получим, и это уже хорошо.
4: Игорь Юшков. А насколько продлено разрешение выпускать топливо классом Евро-3 не уточняется. Сейчас правительство ищет меры стабилизации рынка в условиях сокращения предложения. До 31 июля запрещен экспорт бензина. Для трейдеров запрещен вывоз дизтоплива. До 30 ноября ограничен экспорт авиакеросина. К другим темам ФСБ рассказал о сути претензий по делу руководства брокерской компании Mind Money. Ее деятельность связана с замороженными активами российских и зарубежных инвесторов и их обменом. В ведомстве заявили, что вскрыли мошенническую схему приобретения акций российских компаний в обход контрсанкций на сумму 7 миллиардов рублей.
17: Подробности. ФСБ заявили, что службой, цитата, «пресечена противоправная деятельность руководителей кипрской брокерской компании Mind Money Limited и их сообщников». По версии следствия, мошенники незаконно получили права на акции публичных российских компаний, которые обращались до установления запрета на зарубежных фондовых рынках. Злоумышленники, цитата, «вступили в сговор с руководством ООО «Инвестиционная палата» и, используя поддельные документы, осуществили обмен замороженных американских депозитарных расписок на акции российских компаний, считают ФСБ. Сказано, что трое фигурантов дела находятся под стражей, и еще двое под домашним арестом. Возбуждено дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
4: Конкретные имена фигурантов в заявлении не называются. Две недели назад СМИ писали, что обвинение по этой статье предъявлено руководителю Mind Money Юлии Хандушко и главе инвестиционной палаты Алексею Сидушкину, они арестованы. В чем суть претензий правоохранителей, разъясняет частный инвестор, автор проекта «Финсоветник» Александр Иванов.
18: Когда произошли те самые задержания, было прямо совсем непонятно, почему и что происходит. Теперь появились комментарии, которые частично проливают свет на ситуацию. И речь идет про разблокировку активов для иностранных инвесторов, тех активов, которые у них в России были заморожены. Напомню, что в начале 2022 года, когда в западных странах были заморожены активы российского ЦБ и российских инвесторов, в России в рамках ответных мер были заморожены активы иностранных инвесторов. После этого были процессы по разблокировке как активов российских инвесторов, которые застряли за рубежом, так и активов иностранных инвесторов, которые оказались заморожены в России. Свежие новости говорят нам о том, что претензии у правоохранительных органов возникли по поводу разблокировки активов иностранных инвесторов, которые были заморожены в России. В рамках ответных мер предполагается, что даже если иностранный инвестор могут продать какие-то российские бумаги, они должны эти деньги получить только на счетах типа S, без возможности вывести эти деньги за рубеж, пока вот действуют вот эти вот взаимные заморозки и ограничения. Утверждается по новостям, что у правоохранительных органов возникли претензии по поводу того, что где-то что-то было не так с документами, и, например, это исключительно моя гипотеза, на основе той информации, которая поступила в СМИ, что, может быть, у кого-то из иностранных инвесторов, например, из США, недружественная страна по классификации Российской Федерации, какие-то активы были разморожены в России и выведены, хотя по текущему законодательству такое произойти не может. И, возможно, это происходило за счет каких-то подложных документов или документов, представленных так, что появилась гипотеза про мошенничество.
4: Александр Иванов, частный инвестор в проект «Финсоветник». Европейская Mind Money занималась помощью при разблокировке иностранных ценных бумаг и выплат по ним. В частности, помогала при получении лицензии у европейских регуляторов для разморозки активов россиян. Воронежский брокер инвестиционной палаты был назначен организатором обмена заблокированных иностранных ценных бумаг российских инвесторов на средства нерезидентов на счетах типа S. Брокер должен был проводить этот обмен под наблюдением ЦБ российского Минфина. Западные СМИ анализируют соглашение Ирана и США. Никто пока не спешит с выводами и называют происходящее скорее началом сложного процесса, чем дипломатической победой.
9: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
19: Телеканал «Аль-Арабия» подмечает, что Трамп объявил соглашение в свой день рождения, 14 июня. При этом Иран дождался полуночи по своему времени и только тогда подтвердил информацию. Таким образом, обе стороны постарались представить дату подписания в наиболее выгодном для себя свете. Но у Трампа, по мнению The Telegraph, это не получилось. Газета напоминает, президент США порядка 40 раз заявлял, что Тегеран и Вашингтон близки к заключению соглашения. В результате его пост в соцсетях о том, что оно наконец достигнуто, большинство чиновников и экспертов поначалу просто проигнорировали. CNN признает, что снижение напряженности между Вашингтоном и Тегераном – позитивный шаг для мировой экономики и энергетических рынков. Но телеканал подчеркивает, пока главным результатом выглядит лишь перспектива нормализации судоходства через Ормузский пролив. Поэтому говорить о крупном внешнеполитическом успехе Белого дома пока рано. Похожую оценку дают Аль-Джазира и Süddeutsche Zeitung. По их мнению, соглашение пока фактически возвращает ситуацию к состоянию, которое существовало до конфликта. Главный вопрос остается открытым. Сможет ли новая договоренность реально ограничить иранскую ядерную программу? Одна из позиций соглашения гласит, что Тегеран никогда не будет обладать ядерным оружием. Тот же пункт существовал и в другом соглашении, заключенном экс-президентом США Бараком Обамой с Тегераном в 2015 году. Там говорилось о допуске экспертов МАГАТЭ для проверок, и организация годами подтверждала соблюдение соглашения Ираном. Потом, в 2018 году, Трамп в одностороннем порядке вывел США из соглашения и вновь ввел санкции. И вот после этого Иран и начал выходить за рамки соглашения. The Guardian отмечает, что вызывает скепсис и срок 60 дней. Ядерную сделку 2015 года готовили гораздо дольше, при участии десятков специалистов. Завершить столь сложный процесс за несколько недель будет как минимум крайне трудно. Да и в целом прийти к общему знаменателю, по мнению газеты Gulf News, тоже будет нелегко. Стороны говорят о разном. Вашингтон об ограничении ядерной программы Ирана, Тегеран прежде всего о снятии санкций и доступе к замороженным активам. Отдельное внимание СМИ уделяют реакции Израиля. Итальянское агентство ANSA пишет, что Трамп резко раскритиковал премьер-министра Беньямина Нетаньяху за атаку на Ливан, которая, по мнению Вашингтона, могла осложнить переговорный процесс. Израильские чиновники, по данным прессы, остались недовольны соглашением и считают, что США пошли на слишком большие уступки Тегерану. Bloomberg также отмечает, что, несмотря на соглашение, грузоперевозчики пока не торопятся возвращаться в Ормузский пролив. Судовладельцы ждут подробностей соглашения и гарантий безопасности.
4: Хоккеисты Каролины Харрикейнс впервые за 20 лет выиграли Кубок Стэнли. В финальной серии Каролина победила Вегас Голден Найтс с общим счетом 4-2. В составе клуба обладателями главного трофея НХЛ стали и трое россиян. Об этом подробнее спортивный обозреватель Бизнес ФМ.
9: Спорт с Григорием Гуреевым.
20: Интриги в шестом матче финала плей-офф НХЛ не получилось. Вегас на своем льду перед родными болельщиками не смог забросить ни одной шайбы. Каролина выиграла со счетом 3-0 этот матч, а вместе с ним и всю серию. В последний раз подобного успеха ураганы добивались в 2006-м. Тогда в их составе играли россияне Антон Бабчук и Олег Твердовский. С тех пор для Каролины лучшим результатом был выход в финал Восточной конференции. Целых 4 раза. Но дальше общего для плей-офф полуфинала дело упорно не шло. Однако в этом сезоне все получилось. И сразу трое россиян выиграли заветный Стэнли Кап. Андрей Свечников, Александр Никишин и вратарь Петр Кочетков. Причем Свечников сохранял верность Каролине с 2018 года и упорно шел к своей цели, не меняя клуб. С момента переезда в Северную Америку в НХЛ он больше ни за одну команду не сыграл, а в общей сложности провел за Харрикейнс более 500 матчей. И накануне Андрей опроверг слухи об уходе из Каролины уволили по окончании сезона якобы из-за нехватки игрового времени. Для Никишина ситуация сложилась противоположным образом. Он выиграл Кубок Стэнли в свой первый же сезон в Национальной хоккейной лиге. Ну, а самый ценный игрок плей-офф НХЛ – это нападающий Каролины Джордан Стаал. 37-летний канадец забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи в 19 матчах. У Вегаса стоит отметить прекрасный сезон Павла Дорофеева. По итогам плей-офф россиянин стал вторым в списке снайперов 12 шайбами, уступив только одноклубнику Бретту Хаудену. Попал он в двадцатку лучших по этому показателю и в регулярке. У Дорофеева 37 голов. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
4: На чемпионате мира по футболу между тем состоялись очередные матчи. Сборная Германии разгромила дебютантов турнира команды Кюрасао со счетом 7-1. Крупной победы добилась и сборная Швеции над Тунисом 5-1. Тунисского тренера сразу же уволили. Голландцы не смогли переиграть Японию. Здесь ничья 2-2. Сборная Кот-д'Ивуара с минимальным счетом одолела Эквадор.
0: Реклама.
21: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
22: Культ наличности. Лица на банкнотах.
23: Эдвард Мунк, норвежский художник, который написал одну из самых узнаваемых картин в мире «Крик». На полотне изображена фигура кричащего человека на фоне кроваво-красного неба. Этот пугающий образ стал иконой экспрессионизма и впоследствии часто использовался в кино и рекламе. К примеру, маска из фильма «Крик» создавалась авторами кино именно под впечатлением от картины Мунка. Шедевр многократно становился мишенью похитителей. Сегодня оригинал «Крика» выставлен в Осло, а портрет самого Эдварда Мунка можно найти на купюре в 1000 норвежских крон.
22: Культ наличности. На Бизнес FM. Все золото мира.
23: Самую известную попытку добыть золото из морской воды предпринял немецкий химик Фриц Габбер в 20-е годы прошлого века. Он исходил из сложившихся представлений о том, что в одной тонне морской воды содержится более 1 миллиграмма желтого металла. То есть во всем мировом океане около 8 миллиардов тонн. По расчетам, такая концентрация с учетом огромной сложности извлечения драгметалла могла дать проекту 20-процентную прибыль. Однако анализы воды, проведенные в разных точках мирового океана, показали, что реальное содержание золота в 1000 раз меньше. Современные исследователи предполагают, что океаны содержат в себе всего около 15 тысяч тонн золота. Для сравнения, сегодня в год во всем мире добывают около 3,5 тысяч тонн желтого металла.
22: Все золото мира на Бизнес FM. Компании и корпорации.
24: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
22: Арбитраж.
24: Генпрокуратура потребовала взыскать в доход России акции компании «Костромская верфь». Речь идет о признании недействительными более 20 сделок о купле-продаже более 45 миллионов акций предприятия, совершенных рядом лиц. Предварительное судебное заседание назначено на 20 июля. «Костромская верфь» – одно из старейших в России судостроительных предприятий, расположено в Костроме и специализируется на постройке, ремонте и модернизации речных судов.
22: Отчеты и планы.
24: Власти Казахстана заключили соглашение со стартапом Firebird AI о строительстве в стране инфраструктуры для искусственного интеллекта с использованием передовых чипов NVIDIA. Начало коммерческой эксплуатации дата-центра мощностью 125 мегаватт запланировано на 2027 год. Проект планируют вложить до 10 миллиардов долларов. BBC уволит сотни сотрудников новостной службы в целях экономии. Подразделением внутри вещательной корпорации предписано урезать траты на 10%. Как пишет Financial Times, это может в частности затронуть персонал отдельных радиостанций корпорации. BBC получает свое финансирование за счет лицензионного сбора, которым облагаются все домашние хозяйства в Британии. Стоимость лицензии для пользователей цветного телевизора составляет 180 фунтов или около 240 долларов в год. Новости компании. И корпораций, держитесь курса.
4: В Москве. Россияне не будут штрафовать за авторизацию на сайты через иностранную почту и телефон. Информация о штрафах не соответствует действительности, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский. Его коллеги уточнили, что принятый Госдумой закон о штрафах за несоблюдение требований к авторизации касается владельцев сайтов, а не обычных пользователей. Впрочем, бизнес пишет обеспокоенные письма в нашу редакцию, не опасается штрафов за пользователей с иностранными номерами и почтой. Что в итоге поменяется и для кого, разбирался Евгений Перельчук.
1: Так называемый закон об авторизации вступил в силу еще 1 декабря 2023 года. Тогда с владельцев российских сайтов потребовали обеспечить авторизацию на их ресурс строго ограниченным числом способов. Первый способ – по номеру телефона. Второй – через единую систему идентификации и аутентификации. Третий – через единую биометрическую систему. И четвертый – через российский сервис авторизации. Все, что изменилось сейчас, депутаты одобрили поправки к этому закону и ввели штрафы за неисполнение старых норм. Для граждан до 20 тысяч рублей – для должностных лиц до 50 тысяч, для компаний до 700 тысяч рублей. За повторное нарушение юрлицам грозит штраф уже на 1 миллион 400 тысяч. Как уточнил зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, штрафы вводятся для тех, кто уже 2 года игнорирует закон. Бизнес заволновался, не будут ли теперь владельцев сайтов штрафовать за пользователей, которые заходят на их сайты с помощью иностранной электронной почты или нероссийского номера телефона. О своих опасениях говорит, например, администратор интернет-магазина одежды из Уфы Александр.
2: У меня небольшой интернет-магазин. Для меня непонятно. В итоге вводятся штрафы. Но, я так понимаю, это продолжение вот того самого закона. Получается, я должен теперь вести какой-то алгоритм на сайте, который будет отличать почты иностранные и не иностранные. И такой же, соответственно, вопрос касается номеров телефонов. У меня точно, скорее всего, найдутся, я уверен, пользователи, которые заказывали, регистрируясь через иностранную электронную почту. Такой же отсюда вытекающий вопрос тогда, например, как быть другим владельцам сайтов, более крупных, у которых могут быть клиенты-иностранцы, например, и даже в том числе отечественных, например, соцсетей. У них же есть возможность регистрироваться через иностранные номера телефонов, в том же ВК, в Максе.
1: На фоне обсуждений новых поправок в старый законопроект в соцсетях обратили внимание, что некоторые российские сервисы ограничили авторизацию на свои сайты для тех, кто использует зарубежные способы входа, например, через Google. Такое сообщение появляется, к примеру, на сайте Авито. Пресс-служба Авито заявила, что такая авторизация запрещена с 2023 года в соответствии с законом о связи, и технически для пользователей ничего не поменялось. А вот зайти через любую привязанную почту по-прежнему можно. Еще раз, владельцам сайтов не нужно бежать отключать авторизацию иностранцам, а обычным юзерам не нужно менять свою почту на Gmail. Штрафовать по новым поправкам будут только тех администраторов сайтов, кто до сих пор не отключил возможность авторизации через функции «Войти с Apple» или «Войти с Google». Такие функции были довольно популярны на наших площадках, когда можно было зайти на отечественный ресурс, используя зарубежную учетную запись, поясняет главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов.
3: Вот это и запрещается. А использовать свою зарубежную электронную почту собственноручно созданную учетной записью, ну, формально никто не запрещает. То есть, по крайней мере, я знаю немало людей, которые до сих пор на госуслугах используют почтовый ящик Gmail, и никто им это не запрещает делать. Но речь идет о запрете на использование с любой адрес, да и телефон, в общем-то, тоже, если он у вас работает здесь. Можно использовать только локальную учетную запись, то есть созданную на конкретном ресурсе, или отечественные инструменты. Например, у нас очень активно действует инструмент залогиниться с ВК, например. Вы можете с помощью своей учетной записи в ВК войти в какой-то сервис абсолютно без проблем.
1: Таким образом, войти с помощью почтового ящика от Google и оставить на своем сайте функцию «Войти с Google» — это не одно и то же. Первое и сейчас не запрещается, а за второе теперь положены штрафы. Но все крупные ресурсы отключили запретные функции еще пару лет назад. И сейчас, чтобы их встретить, надо еще постараться. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
4: Бизнес против маркировки. В редакцию Бизнес ФМ обратилась представительница новосибирской компании, торгующей радиоэлектронными компонентами. На такую продукцию вводится обязательная маркировка. Из-за этого, как утверждает наша слушательница, уже осенью фирма может закрыться. Подробности у Михаила Здорожного.
5: «Бизнес говорит». Компания РЗА реализует со склада радиоэлектронные компоненты, резисторы, транзисторы, реле и так далее. Причем многие еще советского производства. Спрос есть. В стране хватает промышленного оборудования, выпущенного в СССР. Оно требует обслуживания и ремонта. Соответственно, основные продажи в сегменте B2B, хотя в розницу фирмы тоже торгуют. Маркировка радиоэлектронных компонентов в системе «Честный знак» стала обязательной с 1 мая, но складские остатки можно продавать без маркировки до 30 ноября. Проблема в том, что запасы готовой продукции у новосибирской компании очень большие, а работников, чтобы все промаркировать, мало. Продолжает сотрудница РЗА Айгуль Соловьева.
6: Из-за того, что наш каталог более 10 тысяч позиций, и это в основном складские запасы, то мы нашими ресурсами, которые составляют 10 сотрудников нашей компании, никак не можем промаркировать каждую единицу нашей продукции. Из-за этого мы вынуждены будем этой осенью закрыть бизнес, потому что мы попадаем под систему «Честный знак». Наклейки, на самом деле, они не такие уж и дорогие. Мы можем все это позволить, естественно. Именно трудовые затраты и невозможность успеть к выходу этого закона физически все это переработать.
5: Обязательная маркировка вводится только на отдельные виды радиоэлектронной продукции. Они перечислены в постановлении правительства, которое есть в открытом доступе. По оценке самой компании РЗА, промаркировать надо около 70% складских запасов, то есть порядка 7000 единиц продукции, что тоже немало. Мы обратились в Центр развития перспективных технологий. Это оператор системы «Честный знак». Спустя несколько дней получили ответ. Специалисты ЦРПТ связались с новосибирской фирмой и предложили ей помощь в обучении сотрудников для работы в системе. На вопрос, как можно прокомментировать заявление, что фирме придется закрыться из-за введения маркировки, руководитель управления промышленными товарами ЦРПТ Тигран Аветисян ответил так.
7: Насчет закрытия бизнеса такую тенденцию точно подтвердить не могу. Мы не ФНС и не владеем информацией о открытиях-закрытиях бизнеса, однако точно со своей стороны могу отметить, что мы видим регулярный прирост регистрации участников оборота по радиоэлектронике, и на текущий момент у нас уже более 27 тысяч предприятий зарегистрированы. Это как предприятия-производители, импортеры и предприятия розничной торговли, в том числе и оптовой. Маркировка остатков требует в любом случае определенного внимания, определенной работы со стороны отрасли. Сейчас вот срок маркировки остатков завершается в конце ноября текущего года, но по нашим сведениям рассматривается возможность правок в постановлении, которые продлят период маркировки остатков, в том числе по многочисленным просьбам производителей, импортеров и иных участников отрасли, и, скорее всего, до весны этот срок будет продлен.
5: Нужна ли вообще маркировка радиоэлектронных компонентов? Этот вопрос мы задали исполнительному директору Ассоциации консорциум отечественных разработчиков систем хранения данных Олегу Изумрудову.
8: Когда мы говорим про радиоэлектронную продукцию, мы прекрасно понимаем, что на сам компонент нанести маркировку невозможно. Он слишком мал. Никакой маркировки в виде наклейки на него не применить. Наклейки будет намного больше, чем десяток этих компонентов. Будет маркироваться, грубо говоря, коробочка, куда они все сложены. А там их может быть сотни, ну, штук или тысячи в этой коробочке. Много раз уже сами участники рынка, которые отвечают за оборот радиоэлектронной продукции, кто производит радиоэлектронную продукцию, они много раз говорили о бессмысленности самой маркировки именно из-за того, что компоненты, которые предлагают маркировать, бесконечно малы относительно маркировки в виде QR-кода.
5: Сейчас в новосибирской компании РЗА рассматривают вариант, который обсуждался с представителями ЦРПТ. Зарегистрироваться в честном знаке, ввести товар в оборот, то есть подать сведения о нем в систему, но получать QR-коды только на заказанные покупателями товары. Это позволит обойтись без тотальной маркировки складских запасов. Михаил Задорожный, Елена Марчукова, Бизнес FM.
15: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст.
11: С 11 июня в прокате фильм «Фейерверки днем». Полнометражный дебют Нины Воловой, получивший награду «Лучший дебют» на кинофестивале «Маяк». Три сестры живут в шикарном особняке с любящим отцом. Но его бизнес на грани банкротства, и за долги он решает отдать родовое гнездо. Тогда сестры объявляют войну. В ролях Александр Робок, Ван Бин и другие. «Фейерверки днем» в кино с 11 июня. 18+.
15: Валюты. Валюты. Индийские рупии впервые появились в середине 16 века. Чеканились из серебра и весили 11,5 граммов. Само же понятие рупия было известно как минимум 6 века до нашей эры. В переводе с санскрита оно буквально означает «чеканное серебро».
23: В новейшей истории рупия почти на 2 порядка дешевле доллара США. Валюты на Business FM. Другим наука. С Сергеем Корзуном.
10: Дилемма ресторана родилась в голове физика Ричарда Фейнмана. Однажды они с другом обсуждали, стоит ли брать уже знакомое блюдо, которое понравилось в предыдущий раз, или лучше попробовать что-то новое. Математическое решение задачки Фейнман набросал в блокноте своим неразборчивым почерком, и на время об этом все забыли. В 2026-м писатель и когнитивист Брайан Кристиан с коллегами вернулись к теме. Они переформулировали задачу выбора блюд как задачу выбора самого ресторана, что не меняет математической сути. И подтвердили правоту Фейнмана, расшифровав его записи. Формула работает в том случае, когда известно общее количество трапез, а качество ресторанов ранжировано равномерно от 0 до 1. В начале поездки стоит держать высокий порог и пробовать новое. Ближе к концу порог снижается, и есть смысл довольствоваться лучшим рестораном из уже найденных, чтобы максимизировать удовольствие от еды. Для сравнения, исследователи опросили более 2500 человек и поняли, что здравый смысл и без формулы обычно приводят к почти оптимальному выбору. Дилемма, похожая на ресторанную, возникает при поиске квартиры, выборе продуктов, найме сотрудников и даже при планировании карьеры и дополнительного образования. Но все это только в тех случаях, когда к предыдущему варианту можно вернуться. Если нельзя, то это другая история, и о ней в другой раз. А при выборе конкретного ресторана иногда важнее оказываются меню, рекомендации друзей, рейтинг заведения, место расположения и очередь на входе. И потом, кто что ищет? Необычный гастрономический опыт, доступный уровень счета или гарантия неиспорченного вечера. Выбор всегда за вами.
23: Другим наука на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
12: 14:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Оператор «Северного потока-2» спорит решение ЕС об отказе от российского газа. Компания Nord Stream 2G подала соответствующий иск против Европарламента и Евросовета. Истец требует отменить решение, принятое в марте. В исковом заявлении компания указывает на 6 нарушений европейского законодательства, которые, по ее мнению, содержатся в оспариваемом документе. Чемпион мира по тхэквондо Эмин Читибанг получил 5,5 лет колонии по делу о мошенничестве, сообщает РЕН-ТВ. Второй фигурант Камал Мамаев получил 6,5 лет. В сентябре прошлого года спортсмены и группу злоумышленников, в число которых входили бывшие сотрудники правоохранительных органов, задержали в Москве. По данным следствия, организатор группировки заманивал знакомых трейдеров на встречи, а его сообщники угрожали задержанием и требовали перевода цифровых активов. Ущерб пострадавшим превысил 4 миллиона рублей. Скончалась актриса Татьяна Плетнева. Ей было 48 лет. Она долгое время боролась с онкологией. Татьяна Плетнева известна по сериалам «Кухня», «Реальные пацаны» и «Интерны». В целом она снялась во множестве фильмов и сериалов. Поезд Минобороны к 85-летию начала Великой Отечественной войны отправился из Москвы в Белоруссию. Состав объединил 7 тематических вагонов, посвященных событиям военных лет. В Смоленске, Туле, Ржеве, Вязьме, Орше и Барановичах по маршруту следования поезда будут проходить памятные акции. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
23: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 15:00 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Массированный удар по предприятиям на Украине нанесли российские военные. Минобороны сообщают о поражении 16 заводов и цехов, где производились дроны и ракеты. В Киеве загорелась церковь в составе Киево-Печерской лавры. На России заявил, что пожар начался из-за попадания ракеты украинской ПВО. Ветеран только что заявил, что решение о способе подписания меморандума об урегулировании конфликта США будет принято сегодня или завтра. Между тем, цены на нефть уже идут вниз. Падение в моменте превышало более 5%. Сейчас сорт Brent стоит 83,22. падение почти на 5%. Как раз еще сильнее падает цена на WTI. Эльвира Набиуллина в эту пятницу примет участие в пресс-конференции поставки. Это анонс от Центробанка. И Набиуллина впервые появится после продолжительного больничного, отмечают СМИ. Напомню, что глава ЦБ пропустила и Петербургский экономический форум, а затем и конференцию на УФОР. Эти и другие темы в нашем эфире. Итак, Минобороны России сообщило о массированной атаке на предприятия Киева, Харькова и Днепропетровска. Ведомство назвало эту атаку ответом на ранние удары со стороны Украины по территории России. Этой ночью были поражены несколько заводов и цехов по производству беспилотников и боевых частей ракет «Фламинго». Всего поражены 16 объектов оборонно-промышленного комплекса Украины. Среди них заводы «Радары» и «Буревестник», «Украрматех», «Киевский агрегатный завод» и «Авиаремонтный завод номер 410». Отдельно, как отмечает ведомство, поражены аэродромы и здания ТЦК в Киеве. Отреагировала Минобороны и на обвинение украинской стороны в ударе по Киево-Печерской лавре. Киев заявлял о значительных разрушениях на территории монастыря и возникшем пожаре. По данным Минобороны, комплекс зданий Киево-Печерской лавры поражен ракетой американского ЗРК «Патриот». Одной из причин некорректной системы работы «Патриот» могла стать передача Западом ракет с истекшими сроками годности. Обращают на себя внимание проблемы украинской стороны в противоракетной обороне, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
13: Министерство обороны, собственно, приводит достаточно впечатляющий список целей. Это киевский завод «Радар», цех по производству, подготовке, применению беспилотных аппаратов, организация под названием «Беспилотные технологии», завод «Маяк», киевский государственный завод «Буревестник». Здесь, наверное, только один

0: 17 пусковых установок привлекалось. Это практически целая бригада, даже с лишним. Зеленский уже успел заявить, что буквально накануне была получена партия ракет «Патриот», которыми ПВО и отработало по баллистическим ракетам. Из 34 ракет, которые летели по баллистическим траекториям, было сбито лишь 15. Это вроде бы немного, но для поражения баллистических современных ракет это очень неплохой показатель. Далее. Применялись баллистические ракеты «Циркон». По украинским данным, было сбито некоторое их количество. Не все. Да, действительно, у киевского режима достаточно серьезные проблемы с противовоздушной обороной. Они без «Патриотов» не могут, в принципе, работать по баллистике. То, что они вот сейчас по баллистике как-то отработали, говорит о том, что, ну, вероятно, это какие-то последние остатки. Либо, действительно, если Зеленский не лукавит, свежая партия, полученная буквально на днях.
1: Дмитрий Корнев, военный эксперт. В Киеве после ночной атаки 5 погибших и 34 раненых. 140 тысяч человек в Киеве остались без света. Крупные мировые СМИ, например, Bloomberg или CNN, на первых полосах размещают заметки о горящей Киево-Печерской лавре, подчеркивая, что комплекс находится под защитой ЮНЕСКО и что налет состоялся после разговора Трампа и Путина. Минобороны России заявило, что за сутки сбиты 453 беспилотника ВСУ, а также две крылатые ракеты «Фламинго». В России после атак Украины погибли 3 человека, еще 3 пострадали при атаке беспилотников на жилой сектор под Тулой. Повреждены частные жилые дома и коммерческие объекты. Повреждения в результате ночной атаки дронов получил мост возле Чангара. Движение через АПП Джанкой полностью было перекрыто. 4 дрона были сбиты на подлете к Москве. Другим темам: США и Иран пришли к соглашению. Дональд Трамп объявил о сделке с Тегераном и санкционировал открытие Ормузского пролива, а также снятие морской блокады. Замминистра иностранных дел Ирана также заявил, что текст меморандума о взаимопонимании был окончательно согласован. А по данным иранского агентства Мехр, в соглашении 14 пунктов. Какой из них вызывает больше всего вопросов? И почему пока рано говорить о мире на Ближнем Востоке? Сергей Гордеев подробнее.
2: «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги». Эти слова классика как нельзя точно описывают соглашение между Вашингтоном и Тегераном. По данным иранской стороны, стороны согласовали 14 пунктов. Трамп в соцсетях озвучил лишь 2 – снятие морской блокады и возобновление работы Ормузского пролива. Но даже этот процесс вряд ли может быть решен быстро, отмечают эксперты. Тот факт, что Штаты якобы согласятся отменить санкции на продажу иранской нефти и заодно разблокируют 24 миллиарда долларов иранских средств – тоже выглядит слишком амбициозно, объясняет политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
3: Одним махом отменить все санкции против Ирана не получится, хотя по той причине, что часть этих санкций оформлены в виде соответствующих законов. Они требуют решения не только исполнительной власти, но и решения американского конгресса. Это процесс не быстрый. Можно предположить, что быстро восстановить движение по Ормузскому проливу не удастся в любом случае, даже технически потребуется очень значительные и, по всей видимости, долговременные усилия по разминированию пролива. И это, конечно, тоже отложит окончательное выполнение заявленного соглашения. То есть здесь много вопросов, много неясностей.
2: Среди других явно протегеранских пунктов соглашения США обязуются не вмешиваться во внутренние дела Ирана и уважать суверенитет этой страны, а еще предоставление Соединенными Штатами и их союзниками 300 миллиардов долларов для восстановления Ирана. При этом ничего не сказано о поддержке Тегераном провоенных группировок в регионе, вроде той же Хизбаллы. Также ни слова и о том, что из Ирана будет вывезен весь обогащенный уран. Все это говорит о серьезных уступках со стороны США, а значит, победу в конфликте на данный момент себе вправе присвоить именно Тегеран, отмечает политолог Георгий Бофт.
4: Не тронута, так же оказалась ракетная программа Ирана. А если вспомнить, из-за чего Трамп во время своего первого срока разорвал ядерную сделку, заключенную при Обаме, то одним из основных пунктов было требование включить как раз ракетную программу Ирана в эту ядерную сделку 2015 года. И она даже не упоминается теперь. Победа осталась на стороне Ирана. Это не нокаут, конечно, для США и Израиля. победе, но это победа по очкам. Иран сохранил режим. Этот режим станет еще более жестким и непримиримым по отношению к Израилю и, в общем, тем же американцам. И Иран утвердил себя в качестве очень мощной региональной державы.
2: Впрочем, Израиль уже готов поспорить с последним тезисом. Премьер Нетаньяху по телефону заявил Трампу, что не намерен выводить войска из Ливана, хотя прекращение боевых действий на всех фронтах

0: так, включая ливанском, идет самым первым пунктом в соглашении между США и Ираном. Может ли это внести раскол в отношении Трампа и Израиля, рассуждает израильский журналист Марк Котлярский.
1: Эта сделка не отвечает интересам Израиля. Резче всех и жестче всех высказал свою позицию известный своим рядом скандальных заявлений министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, который сказал, что Израилю давно пора выйти из тени, что Израиль вообще никогда не являлся и не является американским сателлитом и должен решать свои вопросы, касающиеся проблемы безопасности. В то же время в Израиле раздаются голоса о том, что Трамп прогнулся перед Ираном. Иран все-таки добился своего, благодаря своей в основном воинствующей риторике и, так сказать, активным действиям на разных фронтах. Есть те, кто оспаривает это мнение, считая, что Трамп поступил совершенно верно, решил заключить сделку. Главное, чтобы наступило перемирие, наступило спокойствие, а там уже дальше типа видно будет.
0: Это «дальше», по мнению политолога-международника и востоковеда Елены Супониной, вовсе не означает, что на Ближнем Востоке наступит мир и предлагает относиться к озвученному соглашению между странами не как к сделке, а как к декларации о намерениях.
2: Это совсем не означает, что боевые действия прекратятся. Тем более, например, на израильско-ливанском направлении. Израильтяне уже четко сказали, что считают себя вправе продолжать боевые действия против ливанской партии Хизбалла на союзной Ирану. Все последние недели Иран не только говорил, но даже действиями подтверждал ракетными обстрелами Израиля и беспилотниками тоже, что будет защищать партию Хизбалла в том случае, если Израиль продолжит эскалировать, продолжит нагнетать обстановку. Поэтому громкая сделка, но насколько это успех, насколько это гарантия мира, здесь возникают большие сомнения.
0: А вот главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в соцсетях сравнил нынешнее соглашение США с Ираном с давней шуткой про «купи козу и продай козу». Сергей Гордеев, Бизнес FM.
3: Эльвира Набиуллина в эту пятницу примет участие в пресс-конференции поставки, анонсировал ЦБ. Это будет первое появление главы Центробанка на публике. После продолжительного больничного, отмечают СМИ, она пропустила экономический форум в Петербурге, не появилась на конференции Национальной ассоциации участников фондового рынка «Науфор». На прошлой неделе, отвечая на вопросы СМИ, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что в Кремле не обсуждают здоровье Набиуллиной и не рассматривают ее больничный как повод для теории заговора. А Песков пожелал главе Центробанка выздоровления, отметил, что обсуждение ее состояния в публичном поле не является правильным форматом. Комментирует финансовый эксперт Михаил Ханов.
4: С глубочайшим уважением, как к профессионалу, отношусь и относился, и буду относиться к тому, что делает Эльвира Сахипзадовна вместе со своей командой в ЦБ, и неоднократно это обсуждал и с сотрудниками ЦБ, и с Алексеем Заботкиным, и тогда еще с Ольгой Скоробогатовой. Они приходили ко мне на подкаст, на интервью. Я очень расстроен тем фактом, что так много спекуляций, слухов вокруг этого события, потому что, ну, действительно, иногда болезни – это просто болезнь. Если же пытаться строить из этого какую-то конспирологию или теорию там каких-то дворцовых переворотов, здесь хотелось бы отметить, что это говорит лишь о слабости ЦБ как независимого института, и все манипуляции и разговоры вокруг рядового события порождают столько слухов, теорий, дискуссий ненужных и спекуляций. Поэтому давайте дождемся заседания ЦБ, дождемся пресс-конференции. Я думаю, что действительно, но вот еще раз повторюсь, что иногда болезнь – это действительно просто болезнь.
3: Финансовый эксперт Михаил Ханов. В ближайшей пресс-конференции по ключевой ставке, кроме Набиуллиной, будет участвовать зампред ЦБ Алексей Заботкин, сообщили в Центробанке. Многие эксперты считают, что регулятор, скорее всего, снова снизит ставку на 0,5%, то есть до 14%, но интрига сохраняется. Аналитики не исключают как более осторожного шага на уровне 0,25%, так и сохранения текущей ставки.
5: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
6: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Минтранс в 2027 году введет электронные накладные на речном транспорте. В 2026 году они будут запущены в виде эксперимента. Об этом сообщил министр Андрей Никитин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства отметил, что внедрение электронных накладных, в том числе на речном транспорте, поможет отслеживать грузы и таким образом решить вопрос баланса грузоперевозок различными способами. Куриные яйца, сливочное масло и мороженое рыба стали самыми подешевевшими социально значимыми продуктами в России в мае. Стоимость этих товаров первой цены за месяц снизилась на 13,5%, 6,6% и 4,5% соответственно, рассказал РИА Новости глава Ассоциации компании амниакальной розничной торговли Станислав Богданов. По его словам, по оценкам на конец мая за год минимальные цены на социально значимые продукты в крупных торговых сетях снизились на 11,3%. Турпоток россиян на китайский остров Хайнань с января по май текущего года вырос почти на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Около 47% российских туристов останавливаются в 5-звездочных отелях, 43% в 4-звездочных. Рост спроса россиян на отдых на Хайнане связывают с безвизовым режимом, развитой туристической инфраструктурой и выгодными летними ценами. Миллиардеры энергоотрасли стран G7 ежедневно получают $300 миллионов с начала конфликта в Иране, который спровоцировал скачок цен на топливо и продукты в мире. По данным благотворительной организации Oxfam, состояние 41 миллиардера из энергоотрасли группы 7 выросло на $23,5 миллиарда. По прогнозам экспертов, прибыль 6 крупнейших нефтяных компаний мира вырастет на 80% по сравнению с довоенными оценками и достигнет в 2026 году до $152 миллиардов. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Пятнадцать 17 в Москве. В жаре поставили паузу. До конца недели днем в Москве не будет выше плюс 25 и дожди каждый день. Вот и сегодня в Москве уже начался дождь. Прямо сейчас температура плюс 19. Дождь сегодня не прекратится уже. А во вторник станет прохладнее, рассказывает обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
7: Москва и москвичи пережили настоящее коренное изменение в погоде. На смену очень жаркой воздушной массе сюда пришла масса более прохладная. И всю неделю температура воздуха в Москве будет колебаться около 20-градусной отметки. Но если в понедельник, сегодня, 15 июня, у нас еще 21-23, в центре Москвы чуть-чуть потеплее будет, 24, то, например, вторник, среда и четверг эта температура воздуха не достигнет 20 градусов и будет штурмовать 18 или 19 градусную отметку. Все это время, естественно, во второй половине дня вероятны дожди. Они будут носить локальный характер. Возможно, они временами и пройдут не везде. Однако за эти дожди местами может выпасть от 5 до 7 миллиметров осадков. Это, конечно, несущественно относительно месячной нормы, но такие осадки считаются эффективными. В целом, циклональный характер погоды сохранится вплоть до конца недели, до выходных, когда 21 июня, в воскресенье, мы будем встречать астрономическое лето и на наступит день летнего солнцестояния. Вот тогда температура воздуха только-только приблизится к 25 градусам. Ночью это все 14-16, а в начале недели 9-11 градусов тепла. Погода пока, конечно, взяла паузу. Лето взяло паузу у нас. Вернется к нам уже буквально со следующей недели, начиная.
3: Алексей Сафонов. В столичном регионе желтый уровень погодной опасности. В Дептрансе водителям из-за грозы и сильного ветра, которые прогнозируются в течение дня в Москве, посоветовали пересесть на метро. Оператор «Северного потока-2» требует через суд Евросоюза запретить, отменить запрет на российский газ. Точнее, швейцарская компания Nord Stream 2 AG требует отменить регламент о поэтапном отказе от импорта российского газа. Следует из официального журнала ЕС. Иск был подан еще 27 апреля против Европарламента и Совета Евросоюза. Nord Stream 2 AG, в частности, уверяет, что ЕС принял регламент на неверной правовой основе. И поэтому компания заявляет о нарушении принципа пропорциональности, права собственности, свободы ведения предпринимательской деятельности и принципа равного обращения. Интересно, что свой иск ЕС подала также Словакия. Она также утверждает, что регламент был принят на неверной правовой основе, а также нарушает принципы пропорциональности и европейской солидарности. У иска Словакии больше шансов, чем у оператора «Северного потока-2», считает адвокат, партнер BGP Litigation Сергей Гланзин.
8: О перспективах пока еще говорить рано. Сегодня выдержки из иска были опубликованы. Это значит, что начинается отсчет шестинедельного срока для третьих лиц присоединиться к данному иску. По истечению вот этого срока в 6 недель начинается письменная стадия производства по делу. Совет Европейского Союза с высокой вероятностью, уже зная его паттерн, сначала закинет такой пробный шар с просьбой к суду признать данный иск неприемлемым для рассмотрения по существу. Но с высокой вероятностью, опять же, суд отклонит данное ходатайство, и дело через какое-то время, по моим подсчетам, это будет где-то через полгода, выйдет уже на слушание. Слушание тоже назначают через 3 месяца после окончания письменной процедуры. То есть на решение по существу данное дело «Северного потока-2» может выйти где-то через 1.5 года. Вот этот иск, вероятнее всего, будет отклонен по формальным основаниям, что данный регламент 261-й ОПОЭТ этапном отказе от российского газа не затрагивает права, законные интересы вот этого вот швейцарского юридического лица, поскольку оно швейцарское. Но вместе с тем, в этот же день, 15 июня, был опубликован еще один иск, точнее, выдержки из него. Это второй иск об аннулировании целиком и полностью данного регламента, поданный Словакией. И вот у Словакии, в отличие от Венгрии, уже не 4 довода, а всего лишь 2 довода, при этом один из них мощный, и он может служить основанием для отмены регламента целиком. Это довод о неверном выборе правового основания для принятия оспариваемого регламента. Цели, которые преследуют эти оспариваемые регламенты, внешнее воздействие на Российскую Федерацию и никакой не энергетический рынок. Поэтому с их точки зрения вот этот регламент был принят на довольно шаткой основе. С моей точки зрения есть все шансы, что данный иск будет удовлетворен. Результируя, сегодня только начинается процедура, и закончится она где-то года через 1.5.
3: Сергей Гланзин, BGP Litigation. Дело «Северного потока-2» зарегистрировано в общем суде ЕС. Дата рассмотрения пока не назначена. В Великобритании вводят запрет на социальные сети для детей до 16 лет. По словам британского премьера Стармера, соцсети вызывают зависимость, увеличивают травлю и негативно влияют на психическое здоровье. «Мы возвращаем детям их детство», — подчеркнул Стармер. «Некоторые тех компаний хотят, чтобы мы думали, что соцсети неизменно являются частью почти естественного порядка вещей, но мы должны противостоять этому чувству беспомощности». Под запрет попадут TikTok, Snapchat, YouTube, Reddit, Twitch, другие соцсети. Без ограничений останутся некоторые мессенджеры. Также власти рассматривают дополнительные меры защиты для пользователей младше 18. Введение ночных комендантских часов, ограничения на прямые трансляции, обязательные перерывы при листании ленты. Запрет будет аналогично введенному в Австралии в 2025 году, говорит глава группы компании Education Carfax Александр Никитич.
9: Как отец, я вижу эту проблему очень остро. У меня есть сын, которому на прошлой неделе исполнилось 13 лет, и я наблюдаю, как социальные сети на него влияют. Именно поэтому я испытываю определенное облегчение от того, что государство наконец готово вмешаться. В Британии среди родителей поддержка этих мер очень высокая. 3 месяца проводило британское правительство консультации публичные, более 116 тысяч получило отзывов, и более 90% родителей высказались за введение таких мер. Британский закон, который вот сейчас предлагают ввести, на самом деле был вдохновлен Австралией. В декабре прошлого года, полгода назад, впервые в мире ввели закон на запрет социальных сетей для детей и подростков. И уже есть некоторый опыт того, как это работает. Находятся обходные меры через VPN, через фальшивые аккаунты. В целом, родители в Австралии довольны и продолжают поддерживать этот закон. В Британии ожидается тоже. Что касается технической реализации в Британии, закон не слишком детально программа это прописывает, но, учитывая опыт Австралии, основные меры будут возлагаться на большие технические компании, такие как YouTube, Snapchat, X, и ответственность будет лежать на них ограничить доступ детям и несовершеннолетним. Также будут вводить на стороне провайдеров, интернет-провайдеров, требования проверять возраст, ограничивать опасные функции. Эти детали пока не ясны, полная реализация запланирована до конца года. Также интересен политический контекст. Кир Стармер объявил об этом сегодня, за 3 дня до очень важных выборов в округе Мейкерфилд, где кандидат, который от его же партии, который, вероятно, выиграет эти выборы, будет претендовать на пост лидера партии лейбористов и премьер-министра. И Стармер пытается, это выглядит, как он в последний момент пытается какие-то популярные принять меры, чтобы удержаться у власти.
3: Александр Никитич, ответственность за соблюдение запрета соцсетей для детей до 16 планируют возложить на технологические компании. В YouTube уже предупредили, что введение меры может подтолкнуть подростков к использованию менее безопасных интернет-площадок. Соответствующий закон, по словам британского премьера, намерены принять в 26 году. В силу он вступит в следующем. Саммит большой семерки стартует во Франции. 3-дневное мероприятие, 52-й по счету, пройдет в курортном городе Эвиан-Лебен. Помимо членов семерки, в нем примут участие Индия, Бразилия, Южная Корея и Кения, главы 4 стран Ближнего Востока, Египта, ОАЭ, Саудовской Аравии, Катара, а также Зеленский. Сообщается, что Трамп уже вылетел во Францию. Двусторонняя встреча с украинским лидером, как пишут СМИ, у него не запланирована, хотя не исключена встреча на рабочей сессии. А мероприятие пройдет на фоне серьезного политического кризиса внутри альянса и растущих разногласий Европы и США. На главных вопросах, которые планируют обсудить на саммите во Франции, сообщает Рейтер.
10: Одной из основных тем саммита Большой Семерки станет намерение стран G7 продемонстрировать единство в поддержке Украины. Зеленский, который также примет участие в саммите, выступает за большую вовлеченность Европы в переговорном процессе из-за опасений, что США слишком сконцентрировались на Иране. Украинские лидеры, в свою очередь, хотят убедить Трампа, что позиции Киева укрепились, в то время как ЕС взял на себя основную финансовую, военную и политическую нагрузку по поддержке Украины. Также на саммите планируется выработать общий подход для будущих переговоров с Россией. Еще одной темой для обсуждения станет конфликт Ирана и США. Лидеры стран Большой Семерки намерены получить подробную информацию о соглашении. Хотя основной вопрос, интересующий государства G7, как быстро удастся восстановить судоходство в Ормузском проливе. Также речь пойдет о ядерной программе Ирана. Другим важным вопросом на повестке саммита обозначили международный экономический дисбаланс. Французская сторона проблему сформулировала так. Китай производит слишком много, США слишком много потребляют, а Европа слишком мало инвестирует. Что касается Китая, то на Западе растет обеспокоенность рекордным торговым профицитом КНР и тем, что Китай слишком быстро развивается и проникает в технологически сложные отрасли. Президент Франции Макрон рассчитывает, что Большая Семерка выработает совместный подход в отношениях с КНР. Поскольку Китай не участвует в переговорах, серьезных прорывов никто не ожидает. Но Франция полагает, что даже общее признание проблемы уже можно считать определенным успехом.
3: Накануне саммита Большой Семерки в Женеве прошли массовые протесты против проведения мероприятия. Митингующие, по некоторым оценкам, более 20 тысяч человек вышли с баннерами «Нет королям» и «Нет G7». Выкрикивали лозунги в поддержку Кубы и Палестины. Некоторые бросали бутылки в полицейских и поджигали машины. Полиция применила слезоточивый газ. Власти Женевы сообщили, что ни пострадавших не было, ни серьезного ущерба.
5: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
6: 15:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Аэропорт Сочи заявил об отсутствии скопления пассажиров, несмотря на задержки рейсов. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани. Так, на утро понедельника задерживались более 120 самолетов. Аэропорт работает без ограничений по фактическому расписанию. На данный момент обстановка спокойная. Росавиация в последние дни неоднократно вводила временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Сочи. В регионе для обеспечения безопасности полетов также вводились ограничения в аэропортах Краснодара и Геленджика. На фоне быстрого продвижения подразделений южной группировки российских войск в Константиновке Киев форсирует эвакуацию наиболее важных предприятий из подконтрольных ему районов ДНР. Масштаб и срочность их вывоза на запад Украины из населенных пунктов Дружковка и Славянск свидетельствуют о подготовке Киева к утрате всей славянско-краматорской агломерации и скорому ее переходу под контроль российской армии. Об этом сообщила Минобороны. Так, по данным ведомства, из Дружковки вывозят 3 предприятия из Славянск 5. ЕС ввел новые санкции против России. В список включены более чем 80 физлиц и организаций под ограничения. В том числе попали генпрокурор России Александр Гуцан, адвокат и бывший детский омбудсмен Павел Астахов, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, а также президентский фонд культурных инициатив. В отдельных районах Москвы до конца дня может выпасть около 50% месячной нормы осадков. Об этом предупредили в комплексе городского хозяйства. Там отметили, что в столице ожидаются ливни, местами возможен град, при грозе усиления порывов ветра до 15 метров в секунду. Наиболее интенсивными осадки будут сегодня после 15 и до утра 16 июня. Новости на Business FM каждые 15 минут. Ну, держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 15.30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Топливный дауншифтинг. В России продлили разрешение на выпуск вместо Евро-5 бензина класса Евро-3. Правда, временный, пока непонятно, надолго ли, есть ли риск для автомобилей и какое преимущество для нефтепроизводителей. Александр Сокуров написал открытое письмо Никите Михалкову с просьбой помочь кинематографистам, фильмам которых была отказана выдача прокатного удостоверения. Михалков ответил, что случилась какая-то ошибка и что он не является одним из руководителей государства. США будут нести ответственность за любое нарушение положений меморандума со своей стороны или своих союзников, включая Израиль. Об этом заявляет МИД Ирана. Как ожидается, на этой неделе будут подписаны определенные соглашения о мире. Западные СМИ пока комментируют эти грядущие договоренности с некоторым скепсисом. Эти и другие темы в нашем эфире. В России разрешили выпускать топливо классом пониже. Произошло это еще осенью, а в мае на фоне угрозы дефицита разрешение продлили, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. А вместо Евро-5 НПЗ разрешено выпускать Евро-3, но временно. У топлива пониженного класса повышенное содержание серы, и оно больше загрязняет атмосферу. Внешние обстоятельства заставили к плохому топливу вернуться. Но это не значит, что такой бензин как-то навредит современным автомобилям, а вот произвести его можно гораздо больше, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда НАСА с энергобезопасности Игорь Юшков.
11: Нефтеперерабатывающие заводы могут больше произвести объемов экологического класса Евро-3, чем Евро-5. И в этом плане, конечно, это одна из мер, которая должна хоть немного убрать дефицит внутреннего рынка. И до этого мы видели другие меры. Запрет на экспорт бензина, обнуление импортной пошлины на бензин, договоренности с Белоруссией об увеличении поставок нефтепродуктов, сделанных из российской нефти, вот обратно на российский рынок. И вот еще одна мера, это как раз снижение требований к качеству топлива, что позволит нефтеперерабатывающим заводам увеличить объем производства бензина, который можно продавать на внутреннем рынке, потому что Евро-3 до этого нельзя было продавать. Раньше Евро-3 бывало производили и экспортировали в страны, где нет таких требований жестких, как в России. А сейчас же эти объемы опять будут производить и теперь поставлять на внутренний рынок. Для потребителя вряд ли это будет каким-то серьезным изменением в плане качества топлива, потому что все-таки автопарк в России не целиком состоит из новых автомобилей, которые очень требовательны к содержанию содержанию серы в топливе и так далее. Нет, основу автопарка составляют автомобили, которым, в общем-то, все равно Евро-5 и Евро-3 заливать на их техническое состояние, это не скажется. Тем более, эта мера воспринимается, по крайней мере, как временная, и вполне возможно, что она может быть синхронизирована с запретом или разрешением на экспорт бензина, то есть зимой тоже, когда потребление существенно снижается, у нас опять разрешили вот экспортировать бензин. И то же самое может быть и с экологическим классом. Когда не нужно будет всячески наращивать объем производства, опять меру эту уберут. Но сейчас она, конечно, не решит всех проблем, потому что радикально это не позволит увеличить объем производства бензина, но, тем не менее, определенные дополнительные объемы бензина мы получим, и это уже хорошо.
3: Игорь Юшков, насколько продлено разрешение выпускать топливо классом Евро-3, не уточняется. Сейчас правительство ищет меры стабилизации рынка в условиях сокращения предложения. До 31 июля запрещен экспорт бензина, для трейдеров запрещен вывоз дизтоплива, до 30 ноября ограничен экспорт авиакеросина. ФСБ рассказала о сути претензий по делу руководству брокерской компании «Mind Money». Ее деятельность связана с замороженными активами российских и зарубежных инвесторов и их обменом. В ведомстве заявили, что вскрыли мошенническую схему приобретения акций российских компаний в обход контрсанкций на сумму 7 миллиардов рублей.
5: Подробности.
10: ФСБ заявили, что службой, цитата, «пресечена противоправная деятельность руководителей кипрской брокерской компании Mind Money Limited и их сообщников». По версии следствия, мошенники незаконно получили права на акции публичных российских компаний, которые обращались до установления запрета на зарубежных фондовых рынках. Злоумышленники, цитата, «вступили в сговор с руководством ООО «Инвестиционная палата» и, используя поддельные документы, осуществили обмен замороженных американских депозитарных расписок на акции российских компаний». Компании, считают ФСБ. Сказано, что трое фигурантов дела находятся под стражей, и еще двое под домашним арестом. Возбуждено дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
3: Конкретные имена фигурантов в заявлении не называются. Две недели назад СМИ писали, что обвинение по этой статье предъявлено руководителю Mind Money Юлии Хандошко и главе инвестиционной палаты Алексею Сидушкину. Они арестованы. А в чем суть претензий правоохранителей, разъясняет частный инвестор, автор проекта «Финсоветник» Александр Иванов.
12: Когда произошли те самые задержания, было прямо совсем непонятно, почему и что происходит. Теперь появились комментарии, которые частично проливают свет на ситуацию. И речь идет про разблокировку активов для иностранных инвесторов, тех активов, которые у них в России были заморожены. Напомню, что в начале 2022 года, когда в западных странах были заморожены активы российского ЦБ и российских инвесторов, в России в рамках ответных мер были заморожены активы иностранных инвесторов. После этого были процессы по разблокировке как активов российских инвесторов, которые застряли за рубежом, так и активов иностранных инвесторов, которые оказались заморожены в России. Свежие новости говорят нам о том, что претензии у правоохранительных органов возникли по поводу разблокировки активов иностранных инвесторов, которые были заморожены в России. В рамках ответных мер предполагается, что даже если иностранные инвесторы могут продать какие-то российские бумаги, они должны эти деньги получить только на счетах типа S, без возможности вывести эти деньги за рубеж. Пока вот действуют вот эти вот взаимные заморозки и ограничения. Утверждается по новостям, что у правоохранительных органов возникли претензии по поводу того, что где-то что-то было не так с документами. И, например, это исключительно моя гипотеза на основе той информации, которая поступила в СМИ, что, может быть, у кого-то из иностранных инвесторов, например, из США, недружественная страна по классификации Российской Федерации, какие-то активы были разморожены в России и выведены, хотя по текущему законодательству такое произойти не может. И, возможно, это происходило за счет каких-то подложных документов или документов, представленных так, что появилась гипотеза про мошенничество.
3: Александр Иванов, частный инвестор. Европейская Mind Money занималась помощью при разблокировке иностранных ценных бумаг и выплат по ним. В частности, помогала при получении лицензии у европейских регуляторов для разморозки активов россиян. Воронежский брокер инвестиционной палаты был назначен организатором обмена заблокированных иностранных ценных бумаг российских инвесторов на средства нерезидентов на счетах типа S. Брокер должен был проводить этот обмен под наблюдением ЦБ и российского Минфина. Переписка режиссеров. Александр Сахуров написал открытое письмо Никите Михалкову и попросил помочь кинематографистам, фильмам которых было по разным причинам отказано в выдаче прокатного удостоверения. Как говорит Сакуров, письмо для Михалкова он передал еще в апреле во время Московского кинофестиваля через его организаторов, но ответа не было. Поэтому Сакуров в день своего 75-летия решил опубликовать текст письма. В нем он привел список из 37 работ, не вышедших в прокат, в том числе картина «Солнце» самого Сакурова. Михалков ответил Сакурову, что, цитирую, произошла какая-то ошибка. «Он называет меня одним из руководителей государства, коим я никогда не являлся. Не являюсь и являться не буду. Потому мое предложение господину Сакурову переадресовать это письмо кому-нибудь из тех, кто действительно государством руководит. Надеюсь, его озабоченность услышит и ему ответит», пишет Михалков. А какие фильмы, упоминает Сакуров, будут ли последствия у его обращения, рассуждает кинокритик Лариса Малюкова.
13: В списке, который Александр Николаевич Сакуров послал Михалкову, 37 фильмов, но он их взял выборочно из большого списка, который составили блогеры, прежде всего комендант кинокрепости, там 66, а с сегодняшнего дня 67 фильмов, потому что мы добавили картину Григория Константинопольского «Возвращение Робинзона», которая тоже не вышла. Картины не выходили или были отозваны уже из прокатной сетки, с платформ стриминговых, уже после разрешения. По разным причинам прекрасная картина «Один маленький ночной секрет» Наташи Мещаниновой получил разрешение на несколько отдельных показов, но у него нет прокатного удостоверения, хотя это картина о домашнем насилии. Более того, там была сцена, которую потребовал изъять Минкульт, ее изъяли, и все равно она не получила разрешения. Или мы помним скандал с картины «Айта» Степана Бурнашова, в которой заподозрили то, чего в этой картине не было. Выдающееся произведение киноискусство «Сказка» Сакурова по сложным причинам тоже не вышла на экраны. Была отозвана или не дошла до экранов картина «Рыжий», то ли из-за режиссера Семена Серзина, то ли из-за поэзии самого Бориса Рыжего. Нам остается только гадать, потому что есть такой пункт, который позволяет Министерству культуры не выдавать или отзывать прокатку, не объясняя причины. Поэтому мы можем предполагать, например, еще прекрасные картины, которые мне удалось посмотреть. Документальная лента «Родители тут рядом», «Любовь Аркус», вторая часть диалогии «Антон тут рядом». О родителях, аутистов, мне кажется, чрезвычайно важная картина.
14: Какая-то реакция со стороны Минкульта, учитывая интонацию Михалкова и его ответ, последует, как думаете?
13: Я думаю, вряд ли, потому что интонация Никиты Сергеевича тоже такая, я бы сказала, интонация ирониста, что вот он не занимает никакой должности, пишите туда, кто этим ведает. Хотя он возглавляет гигантский союз кинематографистов, там больше 5000 членов. И, конечно, он приближен максимально к власти. Кому, как не ему, поднимать этот вопрос.
3: Лариса Малюкова, кинокритик. Перед Московским кинофестивалем сообщала, что Сакуров получил приглашение от Михалкова приехать для получения спецприза за вклад в мировой кинематограф. Однако на церемонии закрытия ни тот, ни другой не присутствовали. Приз вручен не был. В пресс-службе фестиваля сказали, что президент Михалков не подписывал документы о вручении награды. Позже Сакуров прокомментировал это словами: «Сначала решили, потом передумали». Зарубежные СМИ анализируют соглашение Ирана и США. И не спешат с выводами. Они называют происходящее сначала началом сложного процесса, чем дипломатической победой.
15: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
16: Телеканал «Аль-Арабия» подмечает, что Трамп объявил соглашение в свой день рождения, 14 июня. При этом Иран дождался полуночи по своему времени и только тогда подтвердил информацию. Таким образом, обе стороны постарались представить дату подписания в наиболее выгодном для себя свете. Но у Трампа, по мнению The Telegraph, это не получилось. Газета напоминает, президент США порядка 40 раз заявлял, что Тегеран и Вашингтон близки к заключению соглашения. В результате его пост в соцсетях о том, что оно наконец достигнуто, большинство чиновников и экспертов поначалу просто проигнорировали. CNN признает, что снижение напряженности между Вашингтоном и Тегераном – позитивный шаг для мировой экономики и энергетических рынков. Но телеканал подчеркивает, пока главным результатом выглядит лишь перспектива нормализации судоходства через Ормузский пролив. Поэтому говорить о крупном внешнеполитическом успехе Белого дома пока рано. Похожую оценку дают Аль-Джазира и Süddeutsche Zeitung. По их мнению, соглашение пока фактически возвращает ситуацию к состоянию, которое существовало до конфликта. Главный вопрос остается открытым. Сможет ли новая договоренность реально ограничить иранскую ядерную программу? Одна из позиций соглашения гласит, что Тегеран никогда не будет обладать ядерным оружием. Тот же пункт существовал и в другом соглашении, заключенном экс-президентом США Бараком Обамой с Тегераном в 2015 году. Там говорилось о допуске экспертов МАГАТЭ для проверок, и организация годами подтверждала соблюдение соглашений Ираном. Потом, в 2018 году, Трамп в одностороннем порядке вывел США из соглашения и вновь ввел санкции. И вот после этого Иран и начал выходить за рамки соглашения. The Guardian отмечает, что вызывает скепсис и срок 60 дней. Ядерную сделку 2015 года готовили гораздо дольше, при участии десятков специалистов. Завершить столь сложный процесс за несколько недель будет как минимум крайне трудно. Да и в целом прийти к общему знаменателю, по мнению газеты Gulf News, тоже будет нелегко. Стороны говорят о разном. Вашингтон об ограничении ядерной программы Ирана, Тегеран прежде всего о снятии санкций и доступе к замороженным активам. Отдельное внимание СМИ уделяют реакции Израиля. Итальянское агентство ANSA пишет, что Трамп резко раскритиковал премьер-министра Беньямина Нетаньяху за атаку на Ливан, которая, по мнению Вашингтона, могла осложнить переговорный процесс. Израильские чиновники, по данным прессы, остались недовольны соглашением и считают, что США пошли на слишком большие уступки Тегерану. Bloomberg также отмечает, что, несмотря на соглашение, грузоперевозчики пока не торопятся возвращаться в Ормузский пролив. Судовладельцы ждут подробностей соглашения и гарантий безопасности.
15: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Судьба, наследство. Истории удивительных завещаний. В 1926 году в Канаде скончался видный бизнесмен Чарли Миллер, который обожал розыгрыши. Свою долю в фирме-тотализаторе он завещал священникам, боровшимся против азартных игр, а акции пивной компании передал обществу трезвости. Оставшиеся активы холостяк-балагур Миллер завещал той жительнице родного Торонто, которая спустя 10 лет после его смерти родит наибольшее количество детей. За это время наступила Великая депрессия, и простые канадки увидели в конкурсе, который объявил Миллер, чуть ли не единственный способ выбраться из нищеты. Спустя 10 лет победу одержали сразу 4 женщины, которые родили по 9 детей. Каждая из них получила около 2 миллионов по сегодняшнему курсу. Судьба, наследство. На Бизнес FM. Компании и корпорации.
0: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
15: Арбитраж.
0: Генпрокуратура потребовала взыскать в доход России акции компании «Костромская верфь». Речь идет о признании недействительными более 20 сделок о купле-продаже более 45 миллионов акций предприятия, совершенных рядом лиц. Предварительное судебное заседание назначено на 20 июля. «Костромская верфь» – одно из старейших в России судостроительных предприятий, расположено в Костроме и специализируется на постройке, ремонте и модернизации речных судов.
15: Отчеты и планы.
0: Власти Казахстана заключили соглашение со стартапом Firebird AI о строительстве в стране инфраструктуры для искусственного интеллекта с использованием передовых чипов NVIDIA. Начало коммерческой эксплуатации дата-центра мощностью 125 мегаватт запланировано на 2027 год. Проект планируют вложить до 10 миллиардов долларов. BBC уволит сотни сотрудников новостной службы в целях экономии. Подразделением внутри вещательной корпорации предписано урезать траты на 10%. Как пишет Financial Times, это может в частности затронуть персонал отдельных радиостанций корпорации. BBC получает свое финансирование за счет лицензионного сбора, которым облагаются все домашние хозяйства в Британии. Стоимость лицензии для пользователей цветного телевизора составляет 180 фунтов или около 240 долларов в год. Новости компании. И корпораций, держитесь курса.
3: 15:47 в Москве. США готовы содействовать возвращению Ирана в мировую экономику при соблюдении условий мирной договоренности. Об этом только что заявил американский вице-президент Джей Ди Венс. Пока это на уровне молнии сообщения. Ждем подробностей. Между тем, как раз сейчас Росавиация на 10 дней ограничила полеты в Иран, несмотря на... о соглашении между Ираном и США о прекращении огня. Российским авиакомпаниям запрещено входить в воздушное пространство Ирана с 11 вечера до 11 утра вплоть до 24 июня. В остальное время по согласованию после оценки рисков. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, добавили в Росавиации. Рекомендация об ограничении полетов в Иран появилась незадолго до объявления о соглашении между Вашингтоном и Тегераном. Но перестраховываются не только в Росавиации, но и в других международных авиаорганизациях. Говорит главный редактор портала «Авиру» Роман Гусаров.
17: Рекомендации Росавиации по Ирану полностью идут в русле американо-иракских взаимоотношений, которые, как и ожидалось на самом деле, никак не улучшаются, несмотря на многие заявления со стороны США, что вот-вот подпишут соглашение, наступит мир. Не только Росавиация, но и ИКАО, и другие страны разумно, превентивно вводят определенные ограничения для полетов гражданской авиации как в Иран непосредственно, так через территорию Ирана и сопредельные страны. Понятное дело, что это все связано с вопросами безопасности, и, к сожалению, не всегда противоборствующие стороны заблаговременно предупреждают гражданские авиационные власти, что они будут готовы нанести какой-то удар или полетят ракеты, беспилотник или еще что-нибудь. Все, что может являться угрозой для инфраструктуры гражданской авиации и непосредственно воздушных судов, находящихся в небе. Сейчас, можно сказать, вот тот режим, который вводит Росавиация, это, по сути, регулирование в ручном режиме. Вероятность возобновления боевых действий в ночное время более высокая, поэтому в определенные часы запрещено выполнять рейсы в Тегеран и вообще находиться в воздушном пространстве Ирана. В остальные часы по спецразрешениям по ситуации.
3: Роман Гусаров, «Авиару». Росавиация сняла ограничения на полеты через воздушное пространство Ирана в конце апреля, но на данный момент российские авиакомпании регулярные рейсы в страну не выполняют.
15: Прямо сейчас.
3: Вот еще заявление от Джей Ди Венса. Он говорит, что сообщение о якобы планах США разблокировать Ирану активы на миллиарды долларов не соответствует действительности. США обсуждают с Ираном вопрос уничтожения находящегося в республике обогащенного урана, говорит Венс. Ну вот пока у нас это молнии. Напомню, чуть ранее Венс сказал, что США готовы содействовать возвращению Ирана в мировую экономику при соблюдении условий мира договоренности. Пока к другим темам. В МИД России предостерегли от поездок в страны Евросоюза. Директор консульского департамента ведомства Алексей Климов в интервью РИА отметил, что россиян могут задерживать въезд за поддержку спецоперации, посещение Крыма или подозрение в нарушении санкционного режима. Также он предостерег россиян от транзитных поездок через страны Евросоюза. Серьезные риски, по словам чиновника, существуют при планировании поездки в страны-члены Евросоюза и другие иностранные государства, совершающие недружественные действия в отношении России в текущей геополитической ситуации. А вместе с тем, Ассоциация туроператоров подсчитала, что за прошлый год почти 43 тысячи россиян столкнулись с отказом в получении шенгенской визы. А заявок стало на 12% больше, чем год назад, а вот доля отказов в визе постепенно снижается. Как трактовать заявление МИДа эти цифры, говорит вице-президент АТУР по вопросам международного туризма, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
18: Надо понимать, что страны разделяются на две категории. Для нас это страны, где действительно могут произойти ограничения прав и свобод граждан в связи с различными предлогами. И к ним, конечно, надо относить Евросоюз, где реально соблюдают все санкционные ограничения и местами доходят до маразма, изымают наличную валюту или всячески препятствуют перемещению в рамках даже шенгенской зоны. И тут МИД абсолютно не нагнетает, а просто констатирует факты. На самом деле не надо поддаваться иллюзиям о том, что количество виз выданных выросло. Это все игра цифрами. Поскольку с прошлого года выдача виз перешла на преимущественно однократный формат, а значит не выросло количество поездок, а просто люди стали чаще обращаться. Количество поездок, на мой взгляд, скорее даже будет снижаться. Поэтому сама фон дер Ляйен манипулирует с теми цифрами, называя, что ой, количество виз россиянам растет. Так вы сами это создали ситуацию. Раньше один человек обращался раз в год, сейчас если 2-3 поездки, он обращается 3 раза. в год, и количество, конечно, будет расти, и эта тенденция сохраняется. Второй факт, вторая категория стран, это страны, которые формально местами соблюдают санкции, но у нас с ними есть прямые перелеты, при этом они могут быть членами альянса, там могут находиться американские базы, и туда не ездят только те наши граждане, кто, в принципе, за границу не ездит. Это там тот же Таиланд, это Арабские Эмираты, это Турция, член НАТО, но там шансов, что с нашим гражданином что-то случится по запросу Соединенных Штатов Америки, вероятность настолько ничтожна и мала, что это должен быть какой-то реальный, серьезный прецедент, а во-вторых, люди, которые могут подвергнуться такого рода действиям недружественным, они, как правило, это знают лучше и, естественно, никуда не поедут. Учитывать геополитическую обстановку надо, но простому туристу не грозит абсолютно ничего.
3: Артур Муразян, Space Travel. Из-за отказа в получении шенгенской визы в прошлом году россияне могли потерять до 4,5 миллионов евро на консульских сборах и сборах визовых центров. Хоккеисты Каролины Харрикейнс впервые за 20 лет выиграли Кубок Стэнли. В финальной серии Каролина победила Vegas Golden Knights с общим счетом 4-2. В составе клуба обладателями главного трофея НХЛ стали и трое россиян. А подробнее об этом наш спортивный обозреватель.
5: Спорт с Григорием Гуреевым.
19: Интриги в шестом матче финала плей-офф НХЛ не получилось. Вегас на своем льду перед родными болельщиками не смог забросить ни одной шайбы. Каролина выиграла со счетом 3-0 этот матч, а вместе с ним и всю серию. В последний раз подобного успеха ураганы добивались в 2006-м. Тогда в их составе играли россияне Антон Бабчук и Олег Твердовский. С тех пор для Каролины лучшим результатом был выход в финал Восточной конференции. Целых 4 раза. Но дальше общего для плей-офф полуфинала дело упорно не шло. Однако в этом сезоне все получилось. И сразу трое россиян выиграли заветный Стэнли Кап. Андрей Свечников, Александр Никишин и вратарь Петр Кочетков. Причем Свечников сохранял верность Каролине с 2018 года и упорно шел к своей цели, не меняя клуб. С момента переезда в Северную Америку в НХЛ он больше ни за одну команду не сыграл, а в общей сложности провел за Харрикейнс более 500 матчей. И накануне Андрей опроверг слухи об уходе из Каролины по окончании сезона, якобы из-за нехватки игрового времени. Для Никишина ситуация сложилась противоположным образом. Он выиграл Кубок Стэнли в свой первый же сезон в Национальной хоккейной лиге. Ну, а самый ценный игрок плей-офф НХЛ – это нападающий Каролины Джордан Стаал. 37-летний канадец забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи в 19 матчах. У Вегаса стоит отметить прекрасный сезон Павла Дорофеева. По итогам плей-офф россиянин стал вторым в списке снайперов 12 шайбами, уступив только одноклубнику Брэту Хаудену. Попал он в двадцатку лучших по этому показателю и в регулярке. У Дорофеева 37 голов. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Однажды летом. Согласно словарю Даля, пикник – это угощение складчиной или загородная пирушка. Трапеза компании на природе – явление древнее. Вероятнее всего, моду на него ввели англичане, которые пировали после удачной охоты. Само слово появилось в обиходе в конце 17 века и произошло от французских «пике», в переводе «накалывать», и «ник» – мелочь, незначительная вещица. Гастрономические предпочтения в каждой стране разные. Англичане едят на пикниках в основном разнообразные. Разные сэндвичи. Французы предпочитают сыр, ветчину, хрустящие булочки и вино. В дореволюционной России были приняты пикники со всевозможными пирогами. А современные россияне уже не одно десятилетие на природу выезжают не на пикник, а на шашлыки. Однажды летом на Бизнес FM.
20: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса – «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием – приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.

0: 15:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Оператор «Северного потока-2» спорит решение ЕС об отказе от российского газа. Компания Nord Stream 2G подала соответствующий иск против Европарламента и Евросовета. Истец требует отменить решение, принятое в марте. В исковом заявлении компания указывает на 6 нарушений европейского законодательства, которые, по ее мнению, содержатся в оспариваемом документе. Суд увеличил штраф признанному в России иноагентом исполнителю Моргенштерну за уклонение от исполнения обязанностей иноагента. Теперь взыскание составляет 8 миллионов 205 тысяч рублей, сообщили РЕН-ТВ в пресс-службе Мосгорсуда. Кроме того, рэперу запретили на 3 года заниматься деятельностью, связанной с размещением информации, администрированием сайтов и каналов в интернете. Скончалась актриса Татьяна Плетнева. Ей было 48 лет. Она долгое время боролась с онкологией. Татьяна Плетнева известна по сериалам «Кухня», «Реальные пацаны» и «Интерны». Она снялась во множестве фильмов и сериалов. Поезд Минобороны к 85-летию начала Великой Отечественной войны отправился из Москвы в Белоруссию. Состав объединил 7 тематических вагонов, посвященных событиям военных лет. В Смоленске, Туле, Ржеве, Вязьме, Орше и Барановичах по маршруту следования поезда будут проходить памятные акции. Участники узнают о партизанском движении в Белоруссии, увидят военную технику, а также примут участие в дискуссиях клуба «Разговоры о главном». Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 16 часов в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Российские военные нанесли ночью массированный удар по предприятиям на Украине. А сообщается о поражении 16 заводов и цехов, где производились дроны и ракеты. В Киеве загорелась церковь в составе Киево-Печерской лавры. Россия заявила, что пожар начался из-за попадания ракеты украинской ПВО. Эльвира Набиуллина в пятницу примет участие в пресс-конференции по ключевой ставке, анонсировал Центробанк. Я напомню, что глава регулятора появится на публике впервые после длительного больничного. На Петербургском экономическом форуме она не появилась. США будут содействовать возвращению Ирана в мировую экономику при выполнении условий. Об этом заявил журналистам вице-президент США Джей Ди Венс. А при этом он не подтвердил информацию о том, что американцы обязались высвободить активы Ирана на миллиарды долларов. Эти и другие темы в нашем эфире. Минобороны России сообщила о массированной атаке на предприятия Киева, Харькова и Днепропетровска. Ведомство назвало эту атаку ответом на ранние удары со стороны Украины по территории России. Ночью были поражены несколько заводов и цехов по производству беспилотников и боевых частей ракет «Фламинго». Всего атаковано 16 объектов оборонно-промышленного комплекса Украины. Среди них заводы «Радары», «Буревестник», «Украрматех», «Киевский агрегатный завод». Также поражены аэродромы и здания ТЦК в Киеве. Отреагировала Минобороны и на обвинение украинской страны в ударе по Киево-Печерской лавре. Киев заявлял о значительных разрушениях на территории монастыря и возникшем пожаре. По данным Минобороны, комплекс зданий Киево-Печерской лавры поражен ракетой американского ЗРК «Патриот». Одной из причин некорректной работы системы «Патриот» могла стать передача Западом ракет с истекшими сроками годности. Обращает на себя внимание проблема украинской страны в ПВО, говорит военный эксперт. Редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
3: Министерство обороны, собственно, приводит достаточно впечатляющий список целей. Это киевский завод «Радар», цех по производству, подготовке, применению беспилотных аппаратов, организация под названием «Беспилотные технологии», завод «Маяк», киевский государственный завод «Буревестник». Здесь, наверное, только один вопрос возникает, как на 5-й год предприятия, которые однозначно относятся к военно-промышленному комплексу, и тем более известно, что они собирают дроны, ракетные системы, системы, что-то еще, как они, собственно, существуют в Киеве по месту своей постоянной обычной дислокации и не были куда-то перебазированы и поменяли свое местонахождение. Удар был массированный, 70 баллистических ракет, 611 дронов разных типов. При этом 34, как минимум, баллистических ракеты «Искандер-М». Одна пусковая установка запускает одновременно только две баллистические ракеты «Искандер». Получается, 17 пусковых установок привлекалось. Это практически целая бригада, даже с лишним. Зеленский уже успел заявить, что буквально накануне была получена партия ракет «Патриот», которыми ПВО и отработало по баллистическим ракетам. Из 34 ракет, которые летели по баллистическим траекториям, было сбито лишь 15. Это вроде бы немного, но для поражения баллистических современных ракет это очень неплохой показатель. Далее. Применялись баллистические ракеты «Циркон». По украинским данным было сбито некоторое их количество. Не все. Да, действительно, у киевского режима достаточно серьезные проблемы с противовоздушной обороной. Они без «Патриотов» не могут, в принципе, работать по баллистике. То, что они вот сейчас по баллистике как-то отработали, говорит о том, что, ну, вероятно, это какие-то последние остатки. Либо, действительно, если Зеленский не лукавит, свежая партия, полученная буквально на днях.

0: За сутки сбиты 453 беспилотника ВСУ, а также две крылатые ракеты «Фламинго». А в России после атак Украины погибли 3 человека. Еще 3 пострадали при атаке беспилотников на жилой сектор под Тулой. США и Иран пришли к соглашению. Дональд Трамп объявил о сделке с Тегераном и санкционировал открытие Ормузского пролива, а также снятие морской блокады. Замминистр иностранных дел Ирана также заявил, что текст меморандума о взаимопонимании был окончательно согласован. По данным иранского агентства Мехр, в соглашении 14 пунктов. Какие из них вызывают больше всего вопросов? И почему рано пока говорить о мире на Ближнем Востоке? Сергей Гордеев подробнее.
1: «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги». Эти слова классика как нельзя точно описывают соглашение между Вашингтоном и Тегераном. По данным иранской стороны, стороны согласовали 14 пунктов. Трамп в соцсетях озвучил лишь 2 – снятие морской блокады и возобновление работы Ормузского пролива. Но даже этот процесс вряд ли может быть решен быстро, отмечают эксперты. Тот факт, что Штаты якобы согласятся отменить санкции на продажу иранской нефти и заодно разблокируют 24 миллиарда долларов иранских средств – тоже выглядит слишком амбициозно, объясняет политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
2: Одним махом отменить все санкции против Ирана не получится, хотя по той причине, что часть этих санкций оформлены в виде соответствующих законов. Они требуют решения не только исполнительной власти, но и решения американского конгресса. Это процесс не быстрый. Можно предположить, что быстро восстановить движение по Ормузскому проливу не удастся в любом случае. Даже технически потребуется очень значительные и, по всей видимости, долговременные усилия по разминированию пролива. И это, конечно, тоже отложит окончательное выполнение заявленного соглашения. То есть здесь много вопросов, много неясностей.
1: Среди других явно протегеранских пунктов соглашения США обязуются не вмешиваться во внутренние дела Ирана и уважать суверенитет этой страны, а еще предоставление Соединенными Штатами и их союзниками 300 миллиардов долларов для восстановления Ирана. При этом ничего не сказано о поддержке Тегераном провоенных группировок в регионе, вроде той же Хизбаллы. Также ни слова и о том, что из Ирана будет вывезен весь обогащенный уран. Все это говорит о серьезных уступках со стороны США, а значит, победу в конфликте на данный момент себе вправе присвоить именно Тегеран, отмечает политолог Георгий Бофт.
3: Не тронута также оказалась ракетная программа Ирана, а если вспомнить, из-за чего Трамп во время своего первого срока разорвал ядерную сделку, заключенную при Обаме, то одним из основных пунктов было требование включить как раз ракетную программу Ирана в эту ядерную сделку 2015 года. И она даже не упоминается теперь. Победа осталась на стороне Ирана. Это не нокаут, конечно, для США и Израиля, но это победа по очкам. Иран сохранил режим. Этот режим станет еще более жестким и непримиримым по отношению к Израилю и, в общем, тем же американцам. И Иран утвердил себя в качестве очень мощной региональной державы.
1: Впрочем, Израиль уже готов поспорить с последним тезисом. Премьер Нетаньяху по телефону заявил Трампу, что не намерен выводить войска из Ливана, хотя прекращение боевых действий на всех фронтах, включая ливанском, идет самым первым пунктом в соглашении между США и Ираном. Может ли это внести раскол в отношении Трампа и Израиля? Рассуждает израильский журналист Марк Котлярский.
4: Эта сделка не отвечает интересам Израиля. Резче всех и жестче всех высказал свою позицию известный своим рядом скандальных заявлений министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, который сказал, что Израилю давно пора выйти из тени, что Израиль вообще никогда не являлся и не является американским сателлитом и должен решать свои вопросы, касающиеся проблемы безопасности. В то же время в Израиле раздаются голоса о том, что Трамп прогнулся перед Ираном. Иран все-таки добился своего, благодаря своей в основном воинствующей риторике и, так сказать, активным действиям на разных фронтах. Есть те, кто оспаривает это мнение, считая, что Трамп поступил совершенно верно, решил заключить сделку. Главное, чтобы наступило перемирие, наступило спокойствие, а там уже дальше типа видно будет.
1: Это «дальше», по мнению политолога-международника и востоковеда Елены Супониной, вовсе не означает, что на Ближнем Востоке наступит мир, и предлагает относиться к озвученному соглашению между странами не как к сделке, а как к декларации о намерениях.
5: Это совсем не означает, что боевые действия прекратятся. Тем более, например, на израильско-ливанском направлении. Израильтяне уже четко сказали, что считают себя вправе продолжать боевые действия против ливанской партии. партии Хизбалла на союзной Ирану. Все последние недели Иран не только говорил, но даже действиями подтверждал ракетными обстрелами

0: Израиля и беспилотниками тоже, что будет защищать партию Хизбалла в том случае, если Израиль продолжит эскалировать, продолжит нагнетать обстановку. Поэтому громкая сделка, но насколько это успех, насколько это гарантия мира, здесь возникают большие сомнения.
1: А вот главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в соцсетях сравнил нынешнее соглашение США с Ираном с давней шуткой про «купи козу и продай козу». Сергей Гордеев, Бизнес FM.
2: Эльвира Набиуллина в эту пятницу примет участие в пресс-конференции по ставке, анонсировал Центробанк. Это будет первое появление главы ЦБ на публике после продолжительного больничного, отмечают СМИ. Она пропустила экономический форум в Петербурге и не появилась на конференции Национальной ассоциации участников фондового рынка. На прошлой неделе, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают здоровье Набиуллина и не рассматривают ее больничной как повод для теории заговора. Он пожелал главе ЦБ выздоровления, отметил, что обсуждение ее состояния в публичном поле не является правильным форматом, комментирует финансовый эксперт Михаил Ханов.
3: С глубочайшим уважением, как к профессионалу, отношусь и относился, и буду относиться к тому, что делает Эльвира Сахибзадовна вместе со своей командой в ЦБ, и неоднократно это обсуждал и с сотрудниками ЦБ, и с Алексеем Заботкиным, и тогда еще с Ольгой Скоробогатовой. Они приходили ко мне на подкаст, на интервью. Я очень расстроен тем фактом, что так много спекуляций, слухов вокруг этого события, потому что, ну, действительно, иногда болезни – это просто болезнь. Если же пытаться строить из этого какую-то конспирологию или теорию там каких-то дворцовых переворотов, здесь хотелось бы отметить, что это говорит лишь о слабости ЦБ как независимого института, и все манипуляции и разговоры вокруг передового события порождают столько слухов, теорий, дискуссий ненужных и спекуляций. Поэтому давайте дождемся заседания ЦБ, дождемся пресс-конференции. Я думаю, что действительно, вот еще раз повторюсь, что иногда болезнь – это действительно просто болезнь.
2: Михаил Ханов, финансовый эксперт. В ближайшей пресс-конференции по ключевой ставке, кроме Набиуллиной, будет участвовать и зампред Банка России Алексей Заботкин, сообщили в ЦБ. Многие эксперты считают, что регулятор, скорее всего, снова снизит ставку на половину процентного пункта, то есть до 14%, но интрига сохраняется. Аналитики не исключают как более осторожного шага на уровне 0,25%, так и вообще сохранение ставки.
4: Прямо сейчас.
2: Дональд Трамп утверждает, что суда возобновляют движение по Армузскому проливу. Такая молния сейчас появилась на лентах информагентств. Ну, будем ждать подробностей.
4: Бизнес FM в подкастах. Строго по делу.
5: Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM.
4: Комментарии Вовта.
5: Личный взгляд на главные события.
4: Бизнес говорит.
5: Чтобы кто надо услышал.
4: Бесценные знания.
5: Неочевидные, но удивительные факты.
4: Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
6: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин поручил проработать проект высокоскоростных железнодорожных магистралей от Москвы до Минска и от Москвы до Нижнего Новгорода с последующим продлением маршрута до Казани. Данный вопрос обсуждался во время встречи главы государства с министром транспорта Андреем Никитиным. По словам главы ведомства, Минтранс задействует Евразийский банк для проработки проекта ВСМ «Москва-Минск». Он также выразил надежду, что к 2028-2029 годам удастся определиться с финансовой моделью и начать реализацию обеих ВСМ. Минтранс в 2027 году введет электронные накладные на речном транспорте. В 2026 году они будут запущены в виде эксперимента, сообщил министр Андрей Никитин. Внедрение электронных накладных, в том числе на речном транспорте, поможет отслеживать грузы и таким образом решить вопрос баланса грузоперевозок различными способами. Куриные яйца, сливочное масло и мороженая рыба стали самыми подешевевшими социально значимыми продуктами в России в мае. Стоимость этих товаров за месяц снизилась на 13,5%, 6,6% и 4,5% соответственно. Об этом рассказал РИА Новости глава ассоциации компании «Амниакальной розничной торговли» Станислав Богданов. По его словам, по оценкам на конец мая за год минимальные цены на социально значимые продукты в крупных торговых сетях снизились на 11,3%. Миллиардеры энергоотрасли стран G7 ежедневно получают 300 миллионов долларов с начала конфликта в Иране. По данным благотворительной организации Oxfam, состояние 41 миллиардера из энергоотрасли группы 7 выросло на 23,5 миллиарда долларов. По прогнозам экспертов, прибыль 6 крупнейших нефтяных компаний мира вырастет на 80% по сравнению с довоенными оценками и достигнет в 2026 году 152 миллиардов долларов. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Прямо сейчас.
2: Ну, кое-какие подробности. Трамп заявляет, что суда начали двигаться через Ормузский пролив по Южному пути. Многие из них загружены нефтью, говорит американский президент. Ну, пока что смотрим, давайте, на реакцию рынка. На нефтяном рынке реакции-то особой нету. А Brent снижается, но менее чем на 5%, 83,17%.
4: Года в Москве.
2: Так, прямо сейчас столица плюс 17 градусов. После, конечно, 30-градусной жары странновато это смотрится. Дождь идет. По прогнозу он закончится ближе к 5 вечера, а потом снова пойдет. Синоптики предупреждают, что в отдельных районах сегодня и в ближайшие часы может выпасть половина месячной нормы осадков. А пока, по крайней мере, вот ситуация такая. К ночи температура опустится всего до плюс 12. Завтра обещают плюс 18 и по-прежнему дождь. Шестнадцать-18 в Москве. Оператор «Северного потока-2» требует через суд Евросоюза отменить запрет на российский газ. Точнее, швейцарская компания Nord Stream 2 AG требует отменить регламент о поэтапном отказе от импорта российского газа. Следует из официального журнала ЕС. Иск был подан еще 27 апреля против Европарламента и Совета Евросоюза. Nord Stream 2 AG, в частности, уверяет, что ЕС принял регламент на неверной правовой основе. И поэтому компания заявляет о нарушении принципа пропорциональности, права собственности, свободы ведения предпринимательской деятельности и принципа равного обращения. Интересно, что свой иск ЕС также подала Словакия. Она также утверждает, что регламент был принят на неверной правовой основе, а также нарушает принципы пропорциональности и европейской солидарности. У иск Словакии больше шансов, чем у оператора «Северного потока-2», говорит адвокат-партнер BGP Litigation Сергей Гландин.
7: О перспективах пока еще говорить рано. Сегодня выдержки из иска были опубликованы. Это значит, что начинается отчет 6-недельного срока для третьих лиц присоединиться к данному иску. По истечению вот этого срока в 6 недель начинается письменная стадия производства по делу. Совет Европейского Союза с высокой вероятностью, уже зная его паттерн, сначала закинет такой пробный шар с просьбой к суду признать данный иск неприемлемым для рассмотрения по существу. существу, но с высокой вероятностью, опять же, суд отклонит данное ходатайство, и дело через какое-то время, по моим подсчетам, это будет где-то через полгода, выйдет уже на слушание. Слушание тоже назначают через 3 месяца после окончания письменной процедуры, то есть на решение по существу данное дело «Северного потока-2» может выйти где-то через 1,5 года. Вот этот иск, вероятнее всего, будет отклонен по формальным основаниям, что данный регламент 261 о поэтапном отказе от российского газа не затрагивает права, законные интересы вот этого вот швейцарского юридического лица, поскольку оно швейцарское. Но вместе с тем, в этот же день, 15 июня, был опубликован еще один иск, точнее, выдержки из него. Это второй иск об аннулировании целиком и полностью данного регламента, поданный Словакией. И вот у Словакии, в отличие от Венгрии, уже не 4 довода, а всего лишь 2 довода, при этом один из них мощный, и он может послужить основанием для отмены регламента целиком. Это довод о неверном выборе правового основания для принятия оспариваемого регламента. Цели, которые преследуют эти оспариваемые регламенты, внешнее воздействие на Российскую Федерацию и никакой не энергетический рынок. Поэтому с их точки зрения вот этот регламент был принят на довольно шаткой основе. С моей точки зрения есть все шансы, что данный иск будет удовлетворен. Результируя, сегодня только начинается процедура, и закончится она где-то года через 1,5.
2: Сергей Гландин, BGP Litigation. Дело «Северного потока-2» зарегистрировано в общем суде ЕС. Дата рассмотрения пока не назначена. Называется «Проснулись в Вашингтоне». Джей Ди Венс, вице-президент США, сейчас заявляет: Иран не получит ни доллара от США в рамках мирной сделки, но Вашингтон готов пойти на смягчение санкций. При этом Дональд Трамп параллельно заявляет, что суда начали двигаться через Ормузский пролив. Многие из них загружены нефтью. Цены на нефть на эти вести пока никоим образом не реагируют. Будем следить дальше. Сейчас к другим темам. В Великобритании вводят запрет на соцсети для детей до 16. По словам британского премьера Кира Стармера, соцсети вызывают зависимость, облегчают травлю и негативно влияют на психическое здоровье детей. «Мы возвращаем детям их детство», подчеркнул Стармер. «Некоторые технологические компании хотят, чтобы мы думали, что соцсети неизменно являются частью почти естественного порядка вещей. Но мы должны противостоять этому чувству беспомощности». Под запрет попадут TikTok, Snapchat, YouTube, Reddit, Twitch, другие соцсети. Без ограничений останутся некоторые мессенджеры. Также власти рассматривают дополнительные меры защиты для пользователей младше 18. Введение ночных комендантских часов в интернете, ограничения на прямые трансляции и обязательные перерывы при листании ленты. А запрет будет аналогично введенному в Австралии в 2025 году. Вот что говорит глава группы компании Education Carfax Александр Никитич.
8: Как отец, я вижу эту проблему очень остро. У меня есть сын, которому на прошлой неделе исполнилось 13 лет, и я наблюдаю, как социальные сети на него влияют. Именно поэтому я испытываю определенное облегчение от того, что государство, наконец, готово вмешаться. В Британии среди родителей поддержка этих мер очень высокая. 3 месяца проводило британское правительство консультации публичные, более 116 тысяч получило отзывов, и более 90% родителей высказались за введение таких мер. Британский закон, который сейчас предлагают ввести, на самом деле был вдохновлен Австралией. В декабре прошлого года, полгода назад, впервые в мире ввели закон на запрет социальных сетей для детей и подростков. И уже есть некоторый опыт того, как это работает. Находятся обходные меры через VPN, через фальшивые аккаунты. В целом, родители в Австралии довольны и продолжают поддерживать этот закон. В Британии ожидается тоже. Что касается технической реализации в Британии, закон не слишком детально предполагаемо это прописывает, но учитывая опыт Австралии, основные меры будут возлагаться на большие технические компании, такие как YouTube, Snapchat, X, и ответственность будет лежать на них ограничить доступ детям и несовершеннолетним. Также будут вводить на стороне провайдеров, интернет-провайдеров, требования проверять возраст, ограничивать опасные функции. Эти детали пока не ясны, полная реализация запланирована до конца года. Также интересен политический контекст. Кир Стармер объявил об этом сегодня, за 3 дня до очень важных выборов в округе Мейкерфилд, где кандидат, который от его же партии, который, вероятно, выиграет эти выборы, будет претендовать на пост лидера партии лейбористов и премьер-министра. И Стармер пытается, это выглядит, как он в последний момент пытается какие-то популярные принять меры, чтобы удержаться у власти.
2: Александр Никитич из Лондона. Ответственность за соблюдение запрета соцсетей для детей до 16 планируют возложить на технологические компании. А в YouTube уже предупредили, что введение меры может подтолкнуть подростков к использованию менее безопасных интернет-площадок. Соответствующий закон, по словам премьера Стармера, намерены принять в 26-м году, а в силу вступит годом позднее.
4: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
9: Растущая конкуренция. Вот что сегодня определяет рынок премиальной недвижимости Москвы. Девелоперы, от которых зависит развитие сегмента, давно признали, новостройкам класса премиум больше недостаточно классического джентльменского набора. Теперь в проектах-лидерах каждая составляющая от местоположения до ландшафта двора – это привычная для застройщиков и покупателей часть плюс что-то еще. Как рассказывают в группе компаний ФСК, синергетический эффект от такого соединения удивителен. Он создает в доме особую атмосферу, открывает перед его жителями порой неожиданные возможности, заставляет по-другому взглянуть на словосочетание «премиальный уровень» и «современный комфорт». Два жилых квартала, которые сегодня активно строит ФСК, возводящийся Амбер-Сити на Беговой и Сидней-Сити на Шелепихинской набережной, в котором уже есть готовые корпуса. Оба представители обрастающего подробностями большого Сити, на который пристально смотрят покупатели и инвесторы. Оба, по сути, исправленная и дополненная версия своего знакового соседа – Москвы-Сити. Оба сочетают престиж и удобство, эстетику и функционал, органично вписываются в деловой кластер, но при этом куда человечнее небоскребов Сити. Моя коллега Кира Альтман называет такое соединение дыханием современного города.
10: Симпатичные спальные районы – это выдох. Там, где хорошо моим родителям, трудно будет мне в ежедневном смысле. Ну, сами понимаете, зрелым родителям по-настоящему комфортно там, где они живут много-много лет. Но кластер для жизни и дела – это ведь не только выдох, это еще и вдох, и драйв, и возможность жить в пространстве, которое отвечает архитектурным и инженерным решениям времени. И когда глазам хорошо, когда все, что нужно мне, под рукой, когда о многих вещах подумали, например, о том, как свет работает в парке, это вызывает только благодарность и, в моем случае, готовность в этом жить.
9: Впрочем, местоположение Амбер-Сити и Сидней-Сити от ФСК – это не только точка на карте. Продолжим.
4: Недвижимость на Бизнес-ФМ. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе и в разделе «Бизнес говорит» на сайте bfm.ru. Держите в курсе. Бизнес FM. Новости. Коротко.
6: 16:28 в Москве. В студии Евгения Симонова. Военный бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области во время планового учебно-тренировочного полета. Авария произошла при заходе на посадку. Экипаж катапультировался. Угроза жизни и здоровью летчиков отсутствует. Разрушений на земле нет. Самолет выполнял полет без боекомплекта. Об этом сообщила Минобороны. На месте работает комиссия ВКС. Евросоюз ввел новые санкции против России. В список включили более чем 80 физлиц, и организации под ограничение в том числе попали генпрокурор Александр Гуцан, адвокат и бывший детский омбудсмен Павел Астахов, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, а также президентский фонд культурных инициатив. РЖД временно приостановили продажу части билетов с юга России на сентябрь. Об этом РИА Новости рассказали в компании. Причина в ремонтных работах на инфраструктуре и корректировке графика движения. В РЖД заявили, что продажи откроются в ближайшее время после обновления расписания. Власти Тульской области рекомендовали ограничить развлекательные мероприятия в регионе с 15 по 17 июня после атаки беспилотников. Как сообщил губернатор Дмитрий Миляев, пострадавшим при ударе выплатят компенсации в связи с ранениями, утратой имущества. Семьям погибших окажут необходимую помощь. Напомню, в результате атаки ВСУ в регионе погибли 3 человека, еще трое, включая годовалого ребенка, пострадали. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
4: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 16.30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Топливный дауншифтинг в России продлили разрешение на выпуск вместо Евро-5 бензина класса Евро-3. Правда, временно и пока непонятно, надолго ли. Есть ли риск для автомобиля и выгода для НПЗ? Суть обвинений по делу брокерской компании Mind Money раскрыли в ФСБ, не указывая правды имен. В материалах упоминаются поддельные документы и ценные бумаги на 7 миллиардов рублей. Александр Сокуров написал открытое письмо Никите Михалкову с просьбой помочь кинематографистам, фильмам которых было отказано в выдаче прокатного удостоверения. Михалков ответил, что послание не по адресу и следует обращаться к властям. Эти и другие темы в нашем эфире. В России разрешили выпускать топливо классом пониже. Произошло это еще осенью, а в мае на фоне угрозы дефицита разрешение продлили, пишет Коммерсант со ссылкой на источники. Вместо Евро-5 НПЗ разрешено выпускать Евро-3, но временно. У топлива пониженного класса повышенное содержание серы, и оно больше загрязняет атмосферу. Внешние обстоятельства заставили к плохому топливу вернуться. Но это не значит, что такой бензин как-то навредит современным автомобилям. А вот произвести его можно гораздо больше, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда на энергобезопасности Игорь Юшков.
11: Нефтеперерабатывающие заводы могут больше произвести объемов экологического класса Евро-3, чем Евро-5. И в этом плане, конечно, это одна из мер, которая должна хоть немного убрать дефицит внутреннего рынка. И до этого мы видели другие меры. Запрет на экспорт бензина, обнуление импортной пошлины на бензин, договоренности с Белоруссией об увеличении поставок нефтепродуктов, сделанных из российской нефти, вот обратно на российский рынок. И вот еще одна мера, это как раз снижение требований к качеству топлива, что позволит нефтеперерабатывающим заводам увеличить объем производства бензина, который можно продавать на внутреннем рынке, потому что Евро-3 до этого нельзя было продавать. Раньше Евро-3 бывало производили и экспортировали в страны, где нет таких требований жестких, как в России. А сейчас же эти объемы опять будут производить и теперь поставлять на внутренний рынок. Для потребителя вряд ли это будет каким-то серьезным изменением в плане качества топлива, потому что все-таки автопарк в России не целиком состоит из новых автомобилей, которые очень требовательны к содержанию серы в топливе и так далее. Нет, основу автопарк составляют автомобили, которым, в общем-то, все равно Евро-5 и Евро-3 заливать на их техническое состояние, это не скажется. Тем более, эта мера воспринимается, по крайней мере, как временная, и вполне возможно, что она может быть синхронизирована с запретом или разрешением на экспорт бензина, то есть зимой тоже, когда потребление существенно снижается, у нас опять разрешили вот экспортировать бензин. И то же самое может быть и с экологическим классом, когда не нужно будет всячески наращивать объем производства, опять меру эту уберут. Но сейчас она, конечно, не решит всех проблем, потому что радикально это не позволит увеличить объем производства бензина, но, тем не менее, определенные дополнительные объемы бензина мы получим, и это уже хорошо.
2: Игорь Юшков, насколько продлено разрешение выпускать топливо классом Евро-3, не уточняется. Сейчас правительство ищет меры стабилизации рынка в условиях сокращения предложений. До 31 июля запрещен экспорт бензина для трейдеров, запрещен вывоз дизтоплива. До 30 ноября ограничен экспорт авиационного керосина. ФСБ рассказал о сути претензий по делу руководства брокерской компании Mind Money. Ее деятельность связана с замороженными активами российских и зарубежных инвесторов и их обменом. В ведомстве заявили, что вскрыли мошенническую схему приобретения акций российских компаний в обход контрсанкций на сумму в 7 миллиардов рублей.
4: Подробности в
12: ФСБ заявили, что службой, цитата, «пресечена противоправная деятельность руководителей кипрской брокерской компании Mind Money Limited и их сообщников». По версии следствия, мошенники незаконно получили права на акции публичных российских компаний, которые обращались до установления запрета на зарубежных фондовых рынках. Злоумышленники, цитата, «вступили в сговор с руководством ООО «Инвестиционная палата» и, используя поддельные документы, осуществили обмен замороженных американских депозитарных расписок на акции российских компаний», считают ФСБ. Сказано, что трое фигурантов дела находятся под стражей и еще двое под домашним арестом. Возбуждено дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
2: Конкретные имена фигурантов в заявлении не называются. Две недели назад СМИ писали, что обвинение по этой статье предъявлено руководителю Mind Money Юлии Хандушкой и главе инвестиционной палаты Алексею Сидушкину. Они арестованы. В чем суть претензий правоохранителей, объясняет частный инвестор, автор проекта «Финсоветник» Александр Иванов.
13: Когда произошли те самые задержания, было прямо совсем непонятно, почему и что происходит. Теперь появились комментарии, которые частично проливают свет на ситуацию. И речь идет про разблокировку активов для иностранных инвесторов, тех активов, которые у них в России были заморожены. Напомню, что в начале 2022 года, когда в западных странах были заморожены активы российского ЦБ и российских инвесторов, в России в рамках ответных мер были заморожены активы иностранных инвесторов. После этого были процессы по разблокировке как активов российских инвесторов, которые застряли за рубежом, так и активов иностранных инвесторов, которые оказались заморожены в России. Свежие новости говорят нам о том, что претензии у правоохранительных органов возникли по поводу разблокировки активов иностранных инвесторов, которые были заморожены в России. В рамках ответных мер предполагается, что даже если иностранный инвестор могут продать какие-то российские бумаги, они должны эти деньги получить только на счетах типа S, без возможности вывести эти деньги за рубеж, пока вот действуют вот эти вот взаимные заморозки и ограничения. Утверждается по новостям, что у правоохранительных органов возникли претензии по поводу того, что где-то что-то было не так с документами, и, например, это исключительно моя гипотеза, на основе той информации, которая поступила в СМИ, что, может быть, у кого-то из иностранных инвесторов, например, из США, недружественная страна по классификации Российской Федерации, какие-то активы были разморожены в России и выведены, хотя по текущему законодательству такое произойти не может. И, возможно, это происходило за счет каких-то подложных документов или документов, представленных так, что появилась гипотеза про мошенничество.
2: Александр Иванов, частный инвестор. Европейская Mind Money занималась помощью при разблокировке иностранных ценных бумаг и выплат по ним. В частности, помогала при получении лицензии у европейских регуляторов для разморозки активов россиян. Воронежский брокер инвестиционной палаты был назначен организатором обмена заблокированных иностранных ценных бумаг российских инвесторов на средства нерезидентов на счетах типа S. Брокер должен был проводить этот обмен под наблюдением ЦБ и российского Минфина. Переписка режиссеров. Александр Сокуров написал открытое письмо Никите Михалкову с просьбой помочь кинематографистам, фильмам которых было по разным причинам отказано в выдаче прокатного удостоверения. Словам Сокурова, письмо для Михалкова он передал еще в апреле во время Московского кинофестиваля через его организаторов, но ответа не было, поэтому режиссер в день своего 75-летия решил опубликовать текст письма. А в нем он привел список из 37 работ, не вышедших в прокат, в том числе картины «Солнце» самого Сокурова. Никита Михалков ответил Сокурову, что, цитирую, «произошла какая-то ошибка. Он называет меня одним из руководителей государства, коим я никогда не являлся, не являюсь и являться не буду». Потому мое предложение господину Сокурову – переадресовать это письмо кому-нибудь из тех, кто действительно государством руководит. Надеюсь, что его озабоченность услышит и ему ответит, пишет Михалков. О том, какие фильмы упоминает Сокуров и будут ли последствия у его обращения, рассуждает кинокритик Лариса Малюкова.
14: В списке, который Александр Николаевич Сокуров послал Михалкову, 37 фильмов, но он взял выборочно из большого списка, который составили блогеры, прежде всего комендант кинокрепости, там 66, а с сегодняшнего дня 67 фильмов, потому что мы добавили картину Григория Константинопольского «Возвращение Робинзона», которая тоже не вышла. Картины не выходили или были отозваны уже из прокатной сетки, с платформ стриминговых, уже после разрешения, по разным причинам. Прекрасная картина «Один маленький ночной секрет» Наташи Мещаниновой получил разрешение на несколько отдельных показов, но у него нет прокатного удостоверения, хотя это картина о домашнем насилии. Более того, там была сцена, которую потребовал изъять Минкульт, ее изъяли, и все равно она не получила разрешения. Или мы помним скандал с картины «Айта» Степана Бурнашова, в которой заподозрили то, чего в этой картине не было. Выдающееся произведение киноискусства «Сказка» Сакурова по сложным причинам тоже не вышло на экраны. Была отозвана или не дошла до экранов картина «Рыжий», то ли из-за режиссера Семена Серзина, то ли из-за поэзии самого Бориса Рыжего. Нам остается только гадать, потому что есть такой пункт, который позволяет Министерству культуры не выдавать или отзывать прокатку, не объясняя причины. Поэтому мы можем предполагать, например, еще прекрасные картины, которые мне удалось посмотреть. Документальная лента «Родители тут рядом», «Любовь Аркус», вторая часть диалоги «Антон тут рядом». О родителях, аутистов, мне кажется, чрезвычайно важная картина.
6: Какая-то реакция со стороны Минкульта, учитывая интонацию Михалкова и его ответ, последует, как думаете?
14: Я думаю, вряд ли, потому что интонация Никиты Сергеевича тоже такая, я бы сказала, интонация ирониста, что вот он не занимает никакой должности, пишите туда, кто этим ведает. Хотя он возглавляет гигантский союз кинематографистов, там больше 5000 членов, и, конечно, он приближен максимально к власти, кому как не ему поднимать этот вопрос.
2: Лариса Малюкова, кинокритик, перед Московским кинофестивалем сообщала, что Сакуров получил приглашение от Михалкова приехать для получения специального приза за вклад в мировой кинематограф. Однако на церемонии закрытия ни тот, ни другой не присутствовали, на приз вручен не был, а в пресс-службе фестиваля сказали, что его президент Михалков не подписывал документ о вручении награды. Позже Сакуров прокомментировал это словами: «Сначала решили, потом передумали». Зарубежные СМИ не спешат с выводами. Пресса анализирует соглашение Ирана и США и называет происходящее скорее началом сложного процесса, чем дипломатической победой.
15: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
16: Телеканал «Аль-Арабия» подмечает, что Трамп объявил о соглашении в свой день рождения, 14 июня. При этом Иран дождался полуночи по своему времени и только тогда подтвердил информацию. Таким образом, обе стороны постарались представить дату подписания в наиболее выгодном для себя свете. Но у Трампа, по мнению «The Telegraph», это не получилось. Газета напоминает, президент США порядка 40 раз заявлял, что Тегеран и Вашингтон близки к заключению соглашения. В результате его пост в соцсетях о том, что оно наконец достигнуто, большинство чиновников и экспертов поначалу просто проигнорировали. CNN признает, что снижение напряженности между Вашингтоном и Тегераном – позитивный шаг для мировой экономики и энергетических рынков. Но телеканал подчеркивает, пока главным результатом выглядит лишь перспектива нормализации судоходства через Ормузский пролив. Поэтому говорить о крупном внешнеполитическом успехе Белого дома пока рано. Похожую оценку дают Аль-Джазира и Süddeutsche Zeitung. По их мнению, соглашение пока фактически возвращает ситуацию к состоянию, которое существовало до конфликта. Главный вопрос остается открытым. Сможет ли новая договоренность реально ограничить иранскую ядерную программу? Одна из позиций соглашения гласит, что Тегеран никогда не будет обладать ядерным оружием. Тот же пункт существовал и в другом соглашении, заключенном экс-президентом США Бараком Обамой с Тегераном в 2015 году. Там говорилось о допуске экспертов МАГАТЭ для проверок, и организация годами подтверждала соблюдение соглашения Ираном. Потом, в 2018 году, Трамп в одностороннем порядке вывел США из соглашения и вновь ввел санкции. И вот после этого Иран и начал выходить за рамки соглашения. The Guardian отмечает, что вызывает скепсис и срок 60 дней. Ядерную сделку 2015 года готовили гораздо дольше, при участии десятков специалистов. Завершить столь сложный процесс за несколько недель будет как минимум крайне трудно. Да и в целом прийти к общему знаменателю, по мнению газеты Gulf News, тоже будет нелегко. Стороны говорят о разном. Вашингтон об ограничении ядерной программы Ирана, Тегеран прежде всего о снятии санкций и доступе к замороженным активам. Отдельное внимание СМИ уделяют реакции Израиля. Итальянское агентство ANSA пишет, что Трамп резко раскритиковал премьер-министра Беньямина Нетаньяху за атаку на Ливан, которая, по мнению Вашингтона, могла осложнить переговорный процесс. Израильские чиновники, по данным прессы, остались недовольны соглашением и считают, что США пошли на слишком большие уступки Тегерану. Блумберг также отмечает, что, несмотря на соглашение, грузоперевозчики пока не торопятся возвращаться в Ормузский пролив. Судовладельцы ждут подробностей соглашения и гарантий безопасности.
15: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Музейные ценности. Необычный художественный музей, носящий имя Барни Смита, находится в американском городе Колония, штат Техас. Увлечением всей жизни для водопроводчика Барни Смита стало создание настоящих произведений искусства на крышках унитазов. Среди его творений – стульчики с гербами и флагами, эмблемами спортивных команд, символикой американских штатов. Параллельно Барни пополнял свою коллекцию подлинными раритетами. Среди них – сиденье унитаза из частного самолета Аристотеля Анасиса или стульчак из дворца Саддама Хусейна, который Смиту прислал американский военнослужащий, участвовавший в захвате резиденции. Когда об увлечении Барни рассказали СМИ, он оказался завален предложениями о продаже коллекции. В 2017 году Смит пошел на это, но с условием, что его собрание сохранят как музей. Музейные ценности на Business FM. Компании и корпорации.
17: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
15: Арбитраж.
17: Генпрокуратура потребовала взыскать в доход России акции компании «Костромская верфь». Речь идет о признании недействительными более 20 сделок о купле-продаже более 45 миллионов акций предприятия, совершенных рядом лиц. Предварительное судебное заседание назначено на 20 июля. «Костромская верфь» – одно из старейших в России судостроительных предприятий, расположено в Костроме и специализируется на постройке, ремонте и модернизации речных судов.
15: Отчеты и планы.
17: Власти Казахстана заключили соглашение со стартапом Firebird AI о строительстве в стране инфраструктуры для искусственного интеллекта с использованием передовых чипов NVIDIA. Начало коммерческой эксплуатации дата-центра мощностью 125 мегаватт запланировано на 2027 год. В проект планируют вложить до 10 миллиардов долларов. BBC уволит сотни сотрудников новостной службы в целях экономии. Подразделением внутри вещательной корпорации предписано урезать траты на 10%. Как пишет Financial Times, это может в частности затронуть персонал отдельных радиостанций корпорации. BBC получает свое финансирование за счет лицензионного сбора, которым облагаются все домашние хозяйства в Британии. Стоимость лицензии для пользователей цветного телевизора составляет 180 фунтов или около 240 долларов в год. Новости компании и корпораций, держитесь курса.
2: 16:46 в Москве. Росавиация на 10 дней ограничила полеты в Иран, несмотря на соглашение между Ираном и США о прекращении огня. Российским авиакомпаниям запрещено входить в воздушное пространство Ирана с 11 часов вечера до 11 утра вплоть до 24 июня. В остальное время по согласованию после оценки рисков. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, добавили в Росавиации. Рекомендация об ограничении полетов в Иран появилась незадолго до объявления о соглашении между Вашингтоном и Тегераном. Но перестраховываются не только в Росавиации, но и в других международных авиаорганизациях, говорит главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.
18: Рекомендации Росавиации по Ирану полностью идут в русле американо-иракских взаимоотношений, которые, как и ожидалось на самом деле, никак не улучшаются, несмотря на многие заявления со стороны США, что вот-вот подпишут соглашение, наступит мир. Не только Росавиация, но и ИКАО, и другие страны разумно, превентивно вводят определенные ограничения для полетов гражданской авиации как в Иран непосредственно, так и через территорию Ирана и сопредельные страны. Понятное дело, что это все связано с вопросами безопасности, и, к сожалению, не всегда противоборствующие стороны заблаговременно предупреждают гражданские авиационные власти, что они будут готовы нанести какой-то удар или полетят ракеты, беспилотник или еще что-нибудь. Все, что может являться угрозой для инфраструктуры гражданской авиации и непосредственно воздушных судов, находящихся в небе. Сейчас, можно сказать, вот тот режим, который вводит Росавиация, это, по сути, регулирование в ручном режиме. Вероятность возобновления боевых действий в ночное время более высокое, поэтому в определенные часы запрещено выполнять рейсы в Тегеран и вообще находиться в воздушном пространстве Ирана. В остальные часы по спецразрешениям по ситуации.
2: Саров Росавиация сняла ограничения на полеты через воздушное пространство Ирана в конце апреля. Но на данный момент российские авиакомпании регулярные рейсы в страну не выполняют. МИД России предостерегли от поездок в страны Евросоюза. Директор консульского департамента ведомства Алексей Климов в интервью РИА Новости отметил, что россиян могут задерживать въезд за поддержку спецоперации, посещение Крыма или подозрение в нарушении санкционного режима. Также он предостерег россиян от транзитных поездок через страны Евросоюза. А серьезные риски, по словам чиновника, существуют при планировании поездки в страны-члены ЕС и другие иностранные государства, совершающие недружественные действия в отношении России в текущей геополитической ситуации. Вместе с тем, Ассоциация туроператоров посчитала, что за прошлый год почти 43 тысячи россиян столкнулись с отказом в получении шенгена. А заявок стало на 12% больше, чем год назад, а вот доля отказа в визе постепенно снижается. Как трактовать заявление МИДа и эти цифры, говорит вице-президент АТОР по вопросам международного туризма, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
19: Надо понимать, что страны разделяются на две категории. Для нас это страны, где действительно могут произойти ограничения прав и свобод граждан в связи с различными предлогами. И к ним, конечно, надо относить Евросоюз, где реально соблюдают все санкционные ограничения и местами доходят до маразма, изымают наличную валюту или всячески препятствуя перемещению в рамках даже шенгенской зоны. И тут МИД абсолютно не нагнетает, а просто констатирует факты. На самом деле не надо поддаваться иллюзиям о том, что количество виз, выданных, выросло. Это все игра цифрами. Поскольку с прошлого года выдача виз перешла на преимущественно однократный формат, а значит, не выросло количество поездок, а просто люди стали чаще обращаться. Количество поездок, на мой взгляд, скорее даже будет снижаться. Поэтому сама фон дер Ляйен манипулирует с теми цифрами, называя, что ой, количество виз россиянам растет. Так вы сами это создали ситуацию. Раньше один человек обращался раз в год. Сейчас, если 2-3 поездки, он обращается 3 раза в год. И количество, конечно, будет расти. Эта тенденция сохраняется. Второй факт, вторая категория стран, это страны, которые формально местами соблюдают санкции, но у нас с ними есть прямые перелеты. При этом они могут быть членами Альянса, там могут находиться американские базы. И туда не ездят только те наши граждане, кто, в принципе, за границу не ездит. Это там тот же Таиланд, это Арабские Эмираты, это Турция, член НАТО. Но там шансов, что с нашим гражданином что-то случится по запросу Соединенных Штатов Америки, вероятность настолько ничтожна и мала, что это должен быть какой-то реальный, серьезный прецедент. А во-вторых, люди, которые могут подвергнуться такого рода действиям недружественным, они, как правило, это знают лучше и, естественно, никуда не поедут. Учитывать геополитическую обстановку надо, но простому туристу не грозит абсолютно ничего.
2: Артур Мурадян. Из-за отказов в получении шенгенской визы в прошлом году россияне могли потерять до 4,5 миллионов евро на консульских сборах и сборах визовых центров. Хоккеисты Каролины Харрикейнс впервые за 20 лет выиграли Кубок Стэнли. В финальной серии Каролина победила Вегас Голден Найтс с общим счетом 4-2. В составе клуба обладателями главного трофея НХЛ стали и трое россиян. Подробнее наш спортивный обозреватель.
15: Спорт с Григорием Гуреевым.
20: Интриги в шестом матче финала плей-офф НХЛ не получилось. Вегас на своем льду перед родными болельщиками не смог забросить ни одной шайбы. Каролина выиграла со счетом 3-0 этот матч, а вместе с ним и всю серию. В последний раз подобного успеха ураганы добивались в 2006-м. Тогда в их составе играли россияне Антон Бабчук и Олег Твердовский. С тех пор для Каролины лучшим результатом был выход в финал Восточной конференции. Целых 4 раза. Но дальше общего для плей-офф полуфинала дело упорно не шло. Однако в этом сезоне все получилось. И сразу трое россиян выиграли заветный Стэнли Кап. Андрей Свечников, Александр Никишин и вратарь Петр Кочетков. Причем Свечников сохранял верность Каролине с 2018 года и упорно шел к своей цели, не меняя клуб. С момента переезда в Северную Америку в НХЛ он больше ни за одну команду не сыграл, а в общей сложности провел за Харрикейнс более 500 матчей. И накануне Андрей опроверг слухи об уходе из Каролины по окончании сезона, якобы из-за нехватки игрового времени. Для Никишина ситуация сложилась противоположным образом. Он выиграл Кубок Стэнли в свой первый же сезон в Национальной хоккейной лиге. Ну, а самый ценный игрок плей-офф НХЛ – это нападающий Каролины Джордан Стаал. 37-летний канадец забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи в 19 матчах. У «Вегаса» стоит отметить прекрасный сезон Павла Дорофеева. По итогам плей-офф россиянин стал вторым в списке снайперов 12 шайбами, уступив только одноклубнику Бретту Хаудену. Попал он в двадцатку лучших по этому показателю и в регулярке. У Дорофеева 37 голов. Григорий Гуреев, «Бизнес-ФМ».
2: На чемпионате мира по футболу между тем состоялись очередные матчи. Германия разгромила дебютантов турнира команду Кюрасао со счетом 7-1. Крупной победы добилась сборная Швеции над Тунисом 5-1. Нидерланды не смогли переиграть Японию. Здесь ничья 2-2. Сборная Кот-д'Ивуара с минимальным счетом одолела Эквадор.
15: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM. На портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 24 и 25 июня. Театр нации. Спектакль «Дон Кихот». По версии режиссера Антона Федорова, Дон Кихот не только отчаянный романтик, но и тиран. Его стремление вписать в рамки рыцарского романа свою жизнь и окружающую реальность встречает жестокое сопротивление. И если бы не Санчо, похождения Дон Кихота закончились бы совсем трагически. В ролях Тимофей Трибунцев и Семен Штейнберг. Подробнее на theaterofnations.ru. 18+. Валюты. Валюты. Евро был введен в наличное обращение в 2002 году, в безналичное – 3 годами ранее. К этому моменту евро заменил собой национальные валюты 27 стран, из них 20 – это государства Евросоюза. Предшественник евро – валютная единица ЭКЮ, которая просуществовала 20 лет и только в безналичном виде. Валюты на Business FM. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
0: Сказать, что на Петербургском экономическом форуме ключевой темой был искусственный интеллект, значит и преувеличить, и преуменьшить значение вопроса одновременно. Были у форума иные важные и серьезные темы, но время сейчас такое. В какой вопрос не углубись, если зайти достаточно далеко, упрешься в большую языковую модель, ее возможности, риски, влияние на экономику и политику. Сегодня о том, что было на поверхности, без углубления. Сбер представил платежный терминал «Нео» с искусственным интеллектом на борту. Интеллект адаптирует геометрию устройства под особенности каждого пользователя, помогает эффективно распознавать внешность, в том числе при плохом освещении. Все необходимые для этого вычисления происходят прямо на устройстве. Интересная ИИ-новинка – новый бизнес-ассистент Сбера. По сути, чат-банк. Его давно обсуждают в финтех-индустрии, но реализация институтом такого масштаба, насколько я знаю, первый случай. Задачи от платежей до подготовки документов решаются в режиме беседы с ассистентом. Принципиально иной способ управления бизнесом будет интересно попробовать. Т-банк рассказал о ассистенте Тая. По формальным признакам это уже агент. Задача Тая – помогать клиентам в решении повседневных задач, связанных с деньгами. Например, выбор и приобретение товаров. Тая не привязана к одному маркетплейсу и будет выбирать лучшее на всех площадках. Продвижение в глазах Таи. Новая задача для диджитал-маркетологов. Яндекс в лице директора по развитию технологий искусственного интеллекта выступил философски. И рассказал, что языковые модели, по сути, становятся новым интерфейсом поисковых систем. Разработать хороший поисковик гораздо сложнее, чем обучить еще одну модель. Понятно, у кого по версии Яндекса в этой гонке преимущество. Ключевой задачей названо внедрение уже существующих технологий, запасы которых хватит на 10 лет. Ну или до следующего форума точно.
15: Сумма технологий на Business FM. Наизусть. Зигмунд Фрейд. Главный психологический признак сна – не потребность в отдыхе, а потеря интереса к миру. Ведь наше отношение к миру, в который мы так неохотно пришли, несет с собой в том числе и невозможность выносить его непрерывно. Наизусть. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
6: 16:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Судоходство через Ормузский пролив возобновляется. Об этом в своей соцсети заявил президент США Дональд Трамп. По его утверждению, суда, многие из которых нагружены нефтью, начинают двигаться к выходу из Ормузского пролива. Они направляются по Южному шоссе, совершенно безопасному, надежному и чистому, отметил американский президент. Подтверждений своей информации он не привел. Суд увеличил штраф признанному в России иноагентом музыканту Моргенштерну за уклонение от исполнения обязанностей иноагента. Теперь взыскание ему составляет 8 миллионов 205 тысяч рублей. Об этом РЕН-ТВ сообщили в пресс-службе Мосгорсуда. Кроме того, суд запретил рэперу на 3 года заниматься деятельностью, связанной с размещением информации, администрированием сайтов и каналов в интернете. Оператор «Северного потока-2» спорит решение Евросоюза об отказе от российского газа. Компания Nord Stream подала соответствующий иск против Европарламента и Евросовета. Истец требует отменить решение, принятое в марте. В исковом заявлении компания указывает на 6 нарушений европейского законодательства, которые, по ее мнению, содержатся в оспариваемом документе. Скончалась звезда популярного турецкого сериала «Клюквенный щербет» JRTM. Трагедия произошла на следующий день после 35-летия актрисы. Она умерла у себя дома предварительно от сердечного приступа. Рядом на тот момент находилась мать актрисы. Прибывшие медики оказали РТМ необходимую помощь, но спасти ее не удалось. Началось расследование. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курс.
15: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 17 часов в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Массированный удар по предприятиям на Украине нанесли российские военные. Минобороны сообщила о поражении 16 заводов и цехов. В Киеве сгорелась церковь в составе Киево-Печерской лавры. Россия заявила, что пожар начался из-за попадания ракеты украинской ПВО. Вице-президент США Венс утверждает, что сделка с Ираном была подписана в электронном виде в воскресенье, не уточнив, кем именно подписана. А при этом Венс говорит, что сделку могут осложнить множество факторов, включая отказ Израиля выводить военных из Ливана. Эльвира Набиуллина примет участие в пятницу в пресс-конференции по итогам решения по ключевой ставке. Анонс сделал Центробанк. Я напомню, что глава Центробанка довольно долго находилась на больничном и даже пропустила Петербургский экономический форум. Все подробности в нашем эфире. Минобороны России сообщила о массированной атаке на предприятия Киева, Харькова и Днепропетровска. Ведомство назвало эту атаку ответом на ранние удары со стороны Украины по территории России. Этой ночью были поражены несколько заводов и цехов по производству беспилотников и боевых частей ракет «Фламинго». Всего атаковано 16 объектов оборонно-промышленного комплекса Украины. Среди них завод «Радар» и «Буревестник», «Укр-Армотех», «Киевский агрегатный завод». Также поражены аэродромы и здание ТЦК в Киеве. Отреагировала Минобороны и на обвинение украинской стороны в ударе по Киево-Печерской лавре. Киев заявлял о значительных разрушениях на территории монастыря и возникшем пожаре. По данным Минобороны, комплекс зданий Киево-Печерской лавры поражен ракетой американского ЗРК «Патриот». Одной из причин некорректной работы системы «Патриот» могла стать передача Западом ракет с истекшими сроками годности. Обращают на себя внимание проблемы украинской стороны. В противоракетной обороне, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
1: Министерство обороны, собственно, приводит достаточно впечатляющий список целей. Это киевский завод «Радар», цех по производству, подготовке, применению беспилотных аппаратов, организация под названием «Беспилотные технологии», завод «Маяк», киевский государственный завод «Буревестник». Здесь, наверное, только один вопрос возникает, как на 5-й год предприятия, которые однозначно относятся к военно-промышленному комплексу, и тем более известно, что они собирают дроны, ракетные системы, системы, что-то еще, как они, собственно, существуют в Киеве по месту своей постоянной обычной дислокации и не были куда-то перебазированы и поменяли свое местонахождение. Удар был массированный, 70 баллистических ракет, 611 дронов разных типов. При этом 34, как минимум, баллистических ракеты «Искандер-М». Одна пусковая установка запускает одновременно только две баллистические ракеты «Искандер». Получается, 17 пусковых установок привлекалось. Это практически целая бригада, даже с лишним. Зеленский уже успел заявить, что буквально накануне была получена партия ракет «Патриот», которыми ПВО и отработало по баллистическим ракетам. Из 34 ракет, которые летели по баллистическим траекториям, было сбито лишь 15. Это вроде бы немного, но для поражения баллистических современных ракет это очень неплохой показатель. Далее. Применялись баллистические ракеты «Циркон». По украинским данным было сбито некоторое их количество. Не все. Да, действительно, у киевского режима достаточно серьезные проблемы с противовоздушной обороной. Они без «Патриотов» не могут, в принципе, работать по баллистике. То, что они вот сейчас по баллистике как-то отработали, говорит о том, что, ну, вероятно, это какие-то последние остатки. Либо, действительно, если Зеленский не лукавит, свежая партия, полученная буквально на днях.
2: Дмитрий Корнев, военный эксперт. А в Киеве после ночной атаки 5 погибших и 34 раненых, 140 тысяч человек в Киеве остались без света. А крупные мировые СМИ, например, Bloomberg или CNN, на первых полосах размещают заметки о горящей Киево-Печерской лавре, подчеркивая, что комплекс находится в списках ЮНЕСКО, и что налет состоялся после удара, после разговора Трампа и Путина. Тема идет вторым номером. После публикации о мирном соглашении США и Ирана. Впрочем, реплику Минобороны о том, что лавру Ирана

0: частью уже пошли через пролив. А замминистра иностранных дел Ирана также заявляет, что текст меморандума о взаимопонимании был окончательно согласован. В соглашении, по данным иранского агентства Мехр, 14 пунктов. Какие из них вызывают больше всего вопросов и почему пока рано говорить о мире на Ближнем Востоке? Сергей Гордеев подробнее.
1: «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги». Эти слова классика как нельзя точно описывают соглашение между Вашингтоном и Тегераном. По данным иранской стороны, стороны согласовали 14 пунктов. Трамп в соцсетях озвучил лишь два – снятие морской блокады и возобновление работы Ормузского пролива. Но даже этот процесс вряд ли может быть решен быстро, отмечают эксперты. Тот факт, что Штаты якобы согласятся отменить санкции на продажу иранской нефти и заодно разблокируют 24 миллиарда долларов иранских средств – тоже выглядит слишком амбициозно, объясняет политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
2: Одним махом отменить все санкции против Ирана не получится, хотя по той причине, что часть этих санкций оформлены в виде соответствующих законов. Они требуют решения не только исполнительной власти, но и решения американского конгресса. Это процесс не быстрый. Можно предположить, что быстро восстановить движение по Ормузскому проливу не удастся в любом случае, даже технически потребуется очень значительные, по всей видимости, долговременные усилия по разминированию пролива. И это, конечно, тоже отложится окончательное выполнение заявленного соглашения. То есть здесь много вопросов, много неясностей.
1: Среди других явно протегеранских пунктов соглашения США обязуются не вмешиваться во внутренние дела Ирана и уважать суверенитет этой страны, а еще предоставление Соединенными Штатами и их союзниками 300 миллиардов долларов для восстановления Ирана. При этом ничего не сказано о поддержке Тегераном провоенных группировок в регионе, вроде той же Хизбаллы. Также ни слова и о том, что из Ирана будет вывезен весь обогащенный уран. Все это говорит о серьезных уступках со стороны США, а значит, победу в конфликте на данный момент себе вправе присвоить именно Тегеран, отмечает политолог Георгий Бофт.
3: Не тронута также оказалась ракетная программа Ирана, а если вспомнить, из-за чего Трамп во время своего первого срока разорвал ядерную сделку, заключенную при Обаме, то одним из основных пунктов было требование включить как раз ракетную программу Ирана в эту ядерную сделку 2015 года. И она даже не упоминается теперь. Победа осталась на стороне Ирана. Это не нокаут, конечно, для США и Израиля, но это победа по очкам. Иран сохранил режим. Этот режим станет еще более жестким и непримиримым по отношению к Израилю и, в общем, тем же американцам. И Иран утвердил себя в качестве очень мощной региональной державы.
1: Впрочем, Израиль уже готов поспорить с последним тезисом. Премьер Нетаньяху по телефону заявил Трампу, что не намерен выводить войска из Ливана, хотя прекращение боевых действий на всех фронтах, включая ливанском, идет самым первым пунктом в соглашении между США и Ираном. Может ли это внести раскол в отношении Трампа и Израиля, рассуждает израильский журналист Марк Котлярский.
4: Эта сделка не отвечает интересам Израиля. Резче всех и жестче всех высказал свою позицию известный своим рядом скандальных заявлений министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, который сказал, что Израилю давно пора выйти из тени, что Израиль вообще никогда не являлся и не является американским сателлитом и должен решать свои вопросы, касающиеся проблемы безопасности. В то же время в Израиле раздаются голоса о том, что Трамп прогнулся перед Ираном. Иран все-таки добился своего, благодаря своей в основном воинствующей риторике и, так сказать, активным действиям на разных фронтах. Есть те, кто оспаривает это мнение, считая, что Трамп поступил совершенно верно, решил заключить сделку. Главное, чтобы наступило перемирие, наступило спокойствие, а там уже дальше типа видно будет.
1: Это «дальше», по мнению политолога-международника и востоковеда Елены Супониной, вовсе не означает, что на Ближнем Востоке наступит мир, и предлагает относиться к озвученному соглашению между странами не как к сделке, а как к декларации о намерениях.
5: Это совсем не означает, что боевые действия прекратятся. Тем более, например, на израильско-ливанском направлении. Израильтяне уже четко сказали, что считают себя вправе продолжать боевые действия против ливанской партии. Партии Хизбалла, она союзная Ирану. Все последние недели Иран не только говорил, но даже действиями подтверждал ракетными обстрелами Израиля и беспилотниками тоже, что будет защищать партию Хизбалла в том случае, если Израиль продолжит эскалировать, продолжит нагнетать обстановку. Поэтому громкая сделка, но насколько это успех, насколько это гарантия мира, здесь возникают большие сомнения.
1: А вот

0: Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в соцсетях сравнил нынешнее соглашение США с Ираном с давней шуткой про «купи козу и продай козу». Сергей Гордеев, Бизнес FM.
1: Эльвира Набиуллина в эту пятницу примет участие в пресс-конференции поставки, анонсировал ЦБ. Это будет первое появление главы регулятора на публике после продолжительного больничного, отмечают СМИ. Набиуллина пропустила экономический форум в Петербурге, не появилась на конференции «Ноуфор» на прошлой неделе, отвечая на вопросы СМИ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что в Кремле не обсуждают здоровье Набиуллиной и не рассматривают ее больничный как повод для теории заговора. Он пожелал главе Центробанка выздоровления, отметил, что обсуждение ее состояния в публичном поле не является правильным форматом. Комментирует финансовый эксперт Михаил Ханов.
2: С глубочайшим уважением, как к профессионалу, отношусь и относился, и буду относиться к тому, что делает Эльвира Сахибзадовна вместе со своей командой в ЦБ, и неоднократно это обсуждал и с сотрудниками ЦБ, и с Алексеем Заботкиным, и тогда еще с Ольгой Скоробогатовой. Они приходили ко мне на подкаст, на интервью. Я очень расстроен тем фактом, что так много спекуляций, слухов вокруг этого события, потому что, ну, действительно, иногда болезни – это просто болезнь. Если же пытаться строить из этого какую-то конспирологию или теорию там каких-то дворцовых переворотов, здесь хотелось бы отметить, что это говорит лишь о слабости ЦБ как независимого института, и все манипуляции и разговоры вокруг передового события порождают столько слухов, теорий, дискуссий ненужных и спекуляций. Поэтому давайте дождемся заседания ЦБ, дождемся пресс-конференции. Я думаю, что действительно, вот еще раз повторюсь, что иногда болезнь – это действительно просто болезнь.
1: Михаил Ханов, финансовый эксперт. На ближайшей пресс-конференции по ставке, кроме Набиуллиной, будет участвовать ее зам Алексей Заботкин, сообщили в ЦБ. Многие эксперты считают, что регулятор, скорее всего, снова снизит ставку на 0,5%, то есть до 14%, но интрига сохраняется. Аналитики не исключают как более осторожного шага на уровне 0,25%, так и сохранения ставки.
3: Реклама. Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. Подробные условия на альфабанк.ру. АО «Альфа-банк». ОГРН 102-77-00-67-328. Город Москва.
4: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
5: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
6: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Калюпеде кестохери парадека кекартери. В буквальном переводе с греческого языка лучше держать 5 монет, чем ждать 10. То есть, если надо выбирать, то скромный, но уже существующий доход. Лучше, чем большой, но пока лишь гипотетический. В русском языке есть даже несколько аналогов. Ближняя копейка дороже дальнего рубля. Или лучше синица в руках, чем журавль в небе. Срочные переводы на Business FM.
7: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM Нижний Новгород». Новости коротко.
8: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Нижегородцам напомнили об изменении движения на Новом Борском мосту. С сегодняшнего дня стартовал ремонт дороги на переправе и подходов к ней. Работы в основном будут вестись ночью, но проезжую часть все равно сузят. Теперь две полосы будут работать на выезд из Нижнего Новгорода. Специалисты уберут временную желтую разметку и уберут знаки, обозначающие реверсивное движение. На Старом Борском мосту сохранится текущий режим. Две полосы будут работать на въезд в Нижний Новгород. В России разрешили выпускать бензин и дизель более низкого качества, чтобы избежать дефицита топлива. Правительство дало право некоторым нефтеперерабатывающим заводам перейти со стандарта Евро-5 на Евро-3. Главное отличие такого топлива в том, что оно содержит больше серы. Эксперты напоминают, что использование подобного топлива в современных автомобилях может привести к ускоренному износу катализатора, элементов выхлопной системы и других деталей двигателя. Центр стратегических разработок подключится к развитию бренда «Золотое кольцо» на территории Нижегородской области. Соглашение с региональным правительством подписано в рамках Международного туристического форума «Путешествуй». Стороны намерены реализовать проекты по информационно-медийному сопровождению и событийному продвижению маршрута, брендированию объектов туристской инфраструктуры, развитию въездного и внутреннего туризма на территориях «Золотого кольца», а также популяризации изделий народных художественных промыслов, неразрывно связанных с историей и культурой маршрута. Напомню, в «Золотое кольцо» вошли 10 городов и сел Нижегородской области: Арзамас, Богородск, Выкса, Большой Болдино, Городец, Дивеево, Пурих, Нижний Новгород, Павлово и Чкаловск. Нижегородские объекты культурного наследия завоевали несколько наград на Всероссийском фестивале «Архитектурное наследие 2026» в Ростове-на-Дону, рассказал губернатор Глеб Никитин. Так, Шуховская башня в Выксе получила золото и гран-при фестиваля. Корпус мукомольной мельницы торгового дома Емельян Башкиров в Сыновьями завоевал серебряный диплом в номинации «Реализация объекта промышленной архитектуры». Напомню, главному корпусу мельницы Башкирова в Нижнем Новгороде вернули исторический облик, а место адаптировали под современные нужды. В рамках проекта комплексного развития территории на Черниговской набережной восстановят 3 объекта ОКН. В бывшем общежитии комплекса мукомольной мельницы разместят апартаменты, коммерческие помещения, а мельница Дегтярева станет жилым домом. Кроме того, Нижегородская область стала бронзовым призером в номинации «Региональные программы сохранения наследия». Бесплатный круглогодичный беговой центр появится в Нижнем Новгороде. Проект реализуется совместно со Всероссийской федерацией легкой атлетики на территории Гребного канала в районе спортивно-развлекательного центра «Городром», сообщили в региональном Минспорта. Он предполагает создание инфраструктуры для тренировок любителей и профессионалов. Там будут женская и мужская раздевалки, душевые, камеры хранения, универсальный зал для тренировок и лекций, площадка для занятий с тренером. Рядом с центром предусмотрены беговые дорожки со специальным прорезиненным покрытием, воркаут-зоны и пространство для отдыха. Ожидается около 150 тысяч посещений центра в год, отметили в министерстве. 56% нижегородских компаний по итогам стажировок принимают на работу более половины своих стажеров. При этом каждый четвертый работодатель трудоустраивает только самых способных, сообщает сервис «Суперджоб». В Нижнем Новгороде каждая четвертая организация предлагает программы стажировок. Еще 36% компаний таких программ не имеют, но стажеров все равно берут на работу. Подавляющее большинство нижегородцев рассматривают стажировки преимущественно как способ получения практического опыта, а не возможность трудоустройства. Каждый десятый рассчитывает получить должность после стажировки. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
9: Погода. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде будет облачно и плюс 16, завтра утром малооблачно и также 16 градусов со знаком плюс, а днем синоптики обещают облачное с прояснениями небо, небольшую вероятность дождя и плюс 20 на термометре.
6: Валюта.
9: На 15 июня Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 61 копейка. Держитесь курса.
6: Компании и корпорации.
8: Нижегородские ученые разработали инновационные звукоизоляционные строительные метаматериалы. Таким образом, они решили проблему строительной акустики, эффективной изоляции шума без существенного утяжеления конструкций. Научный коллектив Нижегородского архитектурно-строительного университета разработал 2 новых типа конструкции. Первое – двуслойное легкое ограждение из гипсоволокнистых листов, один из которых имеет фрагментацию. Второе – многослойная легкая сэндвич-панель с монолитными торкетаблицовками из гипсовой смеси, также имеющими фрагментацию. Оба типа предназначены для использования в качестве звукоизолирующих перегородок между помещениями зданий. Эксперименты подтвердили, изменение параметров снижает резонансное прохождение звука и повышает звукоизоляцию. Эксперты отмечают, исследования вносят существенный вклад в достижение технологического суверенитета России в сфере передовых строительных технологий и материаловедения. Volkswagen планирует до конца года сократить 19 тысяч сотрудников. Сокращение – часть масштабных планов автомобильного концерна по снижению издержек. В последние годы компания сталкивается с проблемами из-за замедления спроса, сложностей с продажами электромобилей и усиления конкуренции со стороны китайских корпораций. Еще в 2024 году Volkswagen сообщали, что придется закрывать заводы и сокращать десятки тысяч сотрудников. Более 29 миллиардов рублей заработали нижегородские предприятия на продаже одежды и обуви, сообщает Нижегородстат. По его данным, в легкой сфере промышленности региона трудится более 8 тысяч специалистов, которые создают широкий ассортимент продукции от модной одежды до домашнего текстиля и уютных предметов интерьера. Сегодня в области работают более 450 организаций и 720 индивидуальных предпринимателей, представляющих легкую промышленность. По итогам отчетного периода объем отгруженной продукции составил 29,2 миллиарда рублей. По данным специалистов, отрасль сохраняет значимую роль в экономике области, обеспечивая рабочие места и стабильные производственные показатели. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
10: Спонсор программы ЗАО ТКЦ «ГАЗ АТО».
11: Спешите! Автомобили «Газель» и «Соболь» от 1 миллиона 690 тысяч рублей у официального дилера «Авторитейл Северный». Только до 30 июня не упустите шанс. Прямые скидки, гослизинг в «Авторитейл Северный». Ждем вас. Проспект Ленина, 88Б. Лизинг компании ООО «Элемент Лизинг».
12: Через век. Главные капиталы России. Алексей Иванович Путилов.
13: Витте называл его одним из самых влиятельных финансистов в банковских сферах не только в Петербурге, но и за границей. Алексей Иванович был внучатым племянником Николая Ивановича Путилова, гениального предпринимателя, создателя первых российских сталелитейных, прокатных и машиностроительных заводов. Путиловские заводы в Санкт-Петербурге – это были как раз заводы Николая Ивановича. Но он все свои капиталы вложил в строительство морского порта и морского канала в Санкт-Петербурге. И к моменту своей смерти в 1880-м уже фактически не владел построенными им же заводами. Все это шло банкам, которые давали кредиты на последний проект его жизни. На завещании Путилова, в котором он просил похоронить его не на кладбище, а на дамбе морского порта, Александр II наложил резолюцию. «Если бы он завещал похоронить себя в Петропавловском соборе, я и то согласился бы». Сын почетного мирового судьи Алексей Иванович Путилов не унаследовал никаких состояний. Образование он получил в первой Санкт-Петербургской гимназии. В 1889 году окончил юридический факультет Петербургского университета. Служил в Министерстве финансов помощником юрисконсульта, потом делопроизводителем общей канцелярии министра финансов. Тогда его и заметил Сергей Юльевич Витте. Спустя 4 года Путилов уже был директором общей канцелярии министерства. В октябре 1905-го, когда Витте стал председателем Совета министров, Путилов был назначен заместителем министра финансов и управляющим дворянским и крестьянским банками. Участвовал в подготовке Столыпинской аграрной реформы. Для расширения операций крестьянского банка предложил ввести принудительный выкуп части помещичьих земель, после чего из-за недовольства императора Николая II подал в отставку. С 1910 года Алексей Путилов – председатель правления Русско-Азиатского банка, который под его управлением стал крупнейшим в России. В 1917 году на пике роста Русско-Азиатский банк имел доли в 160 компаниях, работавших почти во всех отраслях, а капитал банка составлял около миллиарда рублей. После февральской революции Алексей Путилов вместе с Александром Вышнеградским создали Общество экономического возрождения России, в которое вошли представители ряда крупнейших банков и страховых обществ Петрограда. В ноябре 1917 года движимое и недвижимое имущество Путилова было конфисковано. Весной 18 года его жена с тремя детьми перешла границу по льду Финского залива и уехала в Париж. Алексей Иванович же сначала отправился в Китай, где на базе оставшихся отделений восстановил деятельность Русско-Азиатского банка. К 20-м годам прошлого века большая часть отделений банка действовала в Китае, но функции правления перешли к парижскому представительству, которым и руководил Путилов. Банк стал называться «Франко-Азиатским». Последним громким делом Алексея Путилова стала попытка договориться с советским правительством о создании эмиссионного синдиката. Идея не понравилась ни большевикам, ни эмигрантам. Путилов вышел из правления Франко-Азиатского банка, и через полгода тот был признан банкротом и ликвидирован. В 1937 году Путилов дал 3 интервью парижской русской газете «Последние новости» о своей роли в революционных событиях. Далее о нем ничего не известно, кроме даты смерти – 2 июня 1940 года.
12: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес-ФМ.
14: Вы слушаете «Бизнес FM Москва».
15: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
14: Реклама.
16: Предвкушение старта, рев мотора, запах бензина, двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа, драйв, эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион» – техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент. ООО «Элбин», Санкт-Петербург, ОГРН 117-784-728-3866.
17: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 750 тысяч рублей у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б. Не оферта.
18: «Агат». Покупай выгодно.
19: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
20: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На «Бизнес FM».
21: Из имевших когда-либо хождение региональных денег Российской империи, самыми западными были монеты, которые чеканились в середине 18 века специально для Восточной Пруссии. В ходе Семилетней войны эта территория была завоевана русскими войсками, и все население ее обязалось быть верным всесветлейшей императрице всех россиян Елизавете Петровне. Для нужд новой провинции и для вытеснения прежних денег в Москве и Кёнигсберге стали оперативно чеканить монеты, которые представляли собой забавный симбиоз русских и прусских денег. Такой дизайн призван был вызвать больше доверия к новой валюте у местного населения. На обороте монет достоинством в 3, 6 и 18 грошей был отчеканен прусский одноглавый орел, дата выпуска указания номинала и надпись по латыни «Монета Королевства Пруссии», а на лицевой стороне – портрет Елизаветы.
20: «Деньги к деньгам» на «Бизнес FM».
22: «Деньги». Первые банки появились в Месопотамии примерно за 2-3 тысячи лет до нашей эры. Их роль выполняли храмы и дворцы местных правителей, предоставлявшие услуги по безопасному хранению товаров.
20: История денег на Business FM.
23: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей.
20: Business FM. Новости. Коротко.
24: 17 часов 28 минут московское время. У микрофона Сердар Влекулеев. Здравствуйте. Помощник президента России, председатель морской коллегии Николай Патрушев в интервью российской газете заявил, что закрепленные магнитные мины на днищах судов, заходящих в российские порты, могут ставиться в европейских портах. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что судоходство через Ормузский пролив восстанавливается, идет в том числе перевозка нефти. В ночь на понедельник он объявил о прекращении американской морской блокады Ирана. Президент пояснил, что Тегеран не будет взимать пошлины за проход по проливу. Однако агентство Фарс со ссылкой на источник сообщило, что Тегеран будет только 60 дней разрешать бесплатный проход судов, затем иранская сторона будет получать финансовую выгоду для экономического развития, сказал источник. Председатель Центра избиркома России Элла Памфилова призвала россиян не роптать из-за перебоев с интернетом на выборах. Она отметила, что возможные перебои с интернетом и связью в регионах допустимы ради безопасности. По словам Памфиловой, комиссии уже умеют проводить дистанционное электронное голосование в таких условиях. На участках установят дополнительные точки Wi-Fi. В некоторых петербургских вузах количество победителей и призеров олимпиад среди абитуриентов на отдельных специальностях иногда превышает число бюджетных мест, признал председатель Совета ректоров вузов Петербурга и Ленинградской области, ректор Петербургского госуниверситета промышленных технологий и дизайна Алексей Демидов. Он призвал не драматизировать ситуацию, когда олимпиадники занимают все бюджетные места. Демидов отметил, что такая ситуация происходит, во-первых, не каждый год, во-вторых, речь обычно идет об одной специальности, и в-третьих, вузы традиционно находят решение. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Business FM.
0: Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В Москве 17.30, студия Алексей Панцелеев. Здравствуйте. В России продлили разрешение выпускать топливо классом ниже на фоне угроз дефицита, пишет Коммерсант. Вместо Евро-5 НПЗ разрешено выпускать Евро-3, но временно. Насколько это выгодно нефтеперерабатывающим заводам и как влияет на современные двигатели? Во Франции стартует трехдневный саммит «Большой семерки». В нем также примут участие Зеленский и представители еще ряда стран. Трамп уже вылетел во Францию. И двусторонняя встреча с украинским лидером у него пока не запланирована. Что будут обсуждать на саммите во Франции? Оператор «Северного потока-2» Nord Stream 2 АГ, требующий через суд Евросоюза отменить регламент о поэтапном отказе от импорта российского газа, утверждает, что ЕС принял регламент на неверной правовой основе. Похоже, иск Брюсселя подала также Словакия. В чем их разница и у кого больше шансов на положительный исход? Подробности на Business FM. В России разрешили выпускать топливо классом ниже. Произошло это еще осенью, а в мае на фоне угрозы дефицита разрешение продлили, пишет Коммерсант со ссылкой на источники. Вместо Евро-5 НПЗ разрешено выпускать Евро-3, но временно. У топлива пониженного класса повышенное содержание серы, и оно больше загрязняет атмосферу. Внешние обстоятельства заставили к плохому топливу вернуться, но это не значит, что такой бензин как-то навредит современным автомобилям, а вот произвести его можно гораздо больше, считает ведущий эксперт финансового университета и Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
2: Нефтеперерабатывающие заводы могут больше произвести объемов экологического класса Евро-3, чем Евро-5. И в этом плане, конечно, это одна из мер, которая должна хоть немного убрать дефицит с внутреннего рынка. И до этого мы видели другие меры. Запрет на экспорт бензина, обнуление импортной пошлины на бензин, договоренности с Белоруссией об увеличении поставок нефтепродуктов, сделанных из российской нефти, вот обратно на российский рынок. И вот еще одна мера, это как раз снижение требований к качеству топлива, что позволит нефтеперерабатывающим заводам увеличить объем производства бензина, который можно продавать на внутреннем рынке, потому что Евро-3 до этого нельзя было продавать. Раньше Евро-3 бывало производили и экспортировали в страны, где нет таких требований жестких, как в России. А сейчас же эти объемы опять будут производить и теперь поставлять на внутренний рынок. Для потребителя вряд ли это будет каким-то серьезным изменением в плане качества топлива, потому что все-таки автопарк в России не целиком состоит из новых автомобилей, которые очень требовательны к содержанию серы в топливе и так далее. Нет, основу автопарка составляют автомобили, которым, в общем-то, все равно Евро-5 и Евро-3 заливать на их техническое состояние, это не скажется. Тем более, эта мера воспринимается, по крайней мере, как временная, и вполне возможно, что она может быть синхронизирована с запретом или разрешением на экспорт бензина, то есть зимой тоже, когда потребление существенно снижается, у нас опять разрешили вот экспортировать бензин. И то же самое может быть и с экологическим классом, когда не нужно будет всячески наращивать объем производства, опять меру эту уберут. Но сейчас она, конечно, не решит всех проблем, потому что радикально это не позволит увеличить объем производства бензина, но, тем не менее, определенные дополнительные объемы бензина мы получим, и это уже хорошо.
1: Игорь Юшков, Фонд нацэнергобезопасности. Насколько продлено разрешение выпускать топливо классом Евро-3, не уточняет. Сейчас правительство ищет меры стабилизации рынка в условиях сокращения предложения. До 31 июля запрещен экспорт бензина. Для трейдеров запрещен вывоз дистоплива. До 30 ноября ограничен экспорт авиационного керосина. Во Франции стартует саммит «Большой семерки». Трехдневный 52-й по счету саммит пройдет в курортном городке Виан-Лебен. Помимо членов G7 в нем примут участие Индия, Бразилия, Южная Корея и Кения. Главы четырех стран Ближнего Востока, Египта, Эмиратов, Саудовской Аравии, Катара, а также Зеленский. Сообщает, что Трамп уже вылетел во Францию. Двусторонняя встреча с украинским лидером, как пишет СМИ, у него не запланирована, хотя не исключено, что они могут увидеться с ним на рабочей сессии с лидерами Большой Семерки. Мероприятие пройдет на фоне серьезного политического кризиса внутри альянса и растущих разногласий Европы и США. О главных вопросах, которые планируют обсудить на саммите во Франции, сообщает Рейтер.
3: Одной из основных тем саммита Большой Семерки станет намерение стран G7 продемонстрировать единство в поддержке Украины. Зеленский, который также примет участие в саммите, выступает за большую вовлеченность Европы в переговорном процессе из-за опасений, что США слишком сконцентрировались на Иране. Украинские лидеры, в свою очередь, хотят убедить Трампа, что позиции Киева укрепились, в то время как ЕС взял на себя основную финансовую, военную и политическую нагрузку по поддержке Украины. Также на саммите планируется выработать общий подход для будущих переговоров с Россией. Еще одной темой для обсуждения станет конфликт Ирана и США. Лидеры стран Большой Семерки намерены получить подробную информацию о соглашении. Хотя основной вопрос, интересующий государства G7, как быстро удастся восстановить судоходство в Ормузском проливе. Также речь пойдет о ядерной программе Ирана. Другим важным вопросом на повестке саммита обозначили международный экономический дисбаланс. Французская сторона проблему сформулировала так. Китай производит слишком много, США слишком много потребляют, а Европа слишком мало инвестирует. Что касается Китая, то на Западе растет обеспокоенность рекордным торговым профицитом КНР и тем, что Китай слишком быстро развивается и проникает в технологически сложные отрасли. Президент Франции Макрон рассчитывает, что Большая Семерка выработает совместный подход в отношениях с КНР. Поскольку Китай не участвует в переговорах, серьезных прорывов никто не ожидает. Но Франция полагает, что даже общее признание проблемы уже можно считать определенным успехом.
1: Накануне саммита Большой Семерки в Женеве прошли массовые протесты против проведения мероприятия, митингующие по некоторым оценкам более 20 тысяч человек с баннерами «Нет королям», «Нет на G7» выкрикивали лозунги в поддержку Кубы и Палестины. Некоторые начали кидать бутылки в полицейских и поджигать машины. Полиция применила слезоточивый газ. Власти Женевы сообщают об отсутствии пострадавших и минимальном ущербе. Оператор «Северного потока-2» требует через суд Евросоюза отменить запрет на российский газ. Точнее, швейцарская компания Nord Stream 2G требует отменить регламент о поэтапном отказе от импорта российского газа, следует из официального журнала ЕС. Иск был подан еще 27 апреля против Европарламента и Совета Евросоюза. Nord Stream 2G, в частности, уверяет, что ЕС принял регламент на неверной правовой основе, и поэтому компания заявляет о нарушении принципа пропорциональности, права собственности, свободы ведения предпринимательской деятельности и принципа равного обращения. Интересно, что свой иск ЕС подала также Словакия. Она также утверждает, что регламент был принят на неверной правовой основе, а также нарушает принципы пропорциональности и европейской солидарности. У иска словаков больше шансов, чем у оператора «Северного потока-2», считает адвокат партнера BGP Litigation Сергей Гландин.
4: О перспективах пока еще говорить рано. Сегодня выдержки из иска были опубликованы. Это значит, что начинается отсчет шестинедельного срока для третьих лиц присоединиться к данному иску. По истечению вот этого срока в 6 недель начинается письменная стадия производства по делу. Совет Европейского Союза с высокой вероятностью, уже зная его паттерн, сначала закинет такой пробный шар с просьбой к суду признать данный иск неприемлемым для рассмотрения по существу. Но с высокой вероятностью, опять же, суд отклонит данное ходатайство, и дело через какое-то время, по моим подсчетам, это будет где-то через полгода, выйдет уже на слушание. Слушание тоже назначают через 3 месяца после окончания письменной процедуры. То есть на решение по существу данное дело «Северного потока-2» может выйти где-то через 1.5 года. Вот этот иск, вероятнее всего, будет отклонен по формальным основаниям, что данный регламент 261-й ОПОЭТ этапном отказе от российского газа не затрагивает права, законные интересы вот этого вот швейцарского юридического лица, поскольку оно швейцарское. Но вместе с тем, в этот же день, 15 июня, был опубликован еще один иск, точнее выдержки из него. Это второй иск об аннулировании целиком и полностью данного регламента, поданный Словакией. И вот у Словакии, в отличие от Венгрии, уже не 4 довода, а всего лишь 2 довода, при этом один из них мощный, и он может послужить основанием для отмены регламента целиком. Это довод о неверном выборе правового основания для принятия оспариваемого регламента. Цели, которые преследуют эти оспариваемые регламенты, внешнее воздействие на Российскую Федерацию и никакой не энергетический рынок. Поэтому с их точки зрения вот этот регламент был принят на довольно шаткой основе. С моей точки зрения есть все шансы, что данный иск будет удовлетворен. Результируя, сегодня только начинается процедура. И закончится она где-то года через полтора.
1: Сергей Гландин, адвокат-партнер BGP Litigation, дело о Северного потока-2 зарегистрировано в общем суде Евросоюза, дата рассмотрения пока не назначена. ФСБ рассказала о сути претензий по делу руководства брокерской компании Mind Money. Ее деятельность связана с замороженными активами российских и зарубежных инвесторов и их обменом. В ведомстве заявили, что вскрыли мошенническую схему приобретения акций российской компании в обход контрсанкций на сумму в 7 миллиардов рублей.
5: Подробности. ФСБ заявили, что службой, цитата, «пресечена противоправная деятельность руководителей кипрской брокерской компании Mind Money Limited и их сообщников». По версии следствия, мошенники незаконно получили права на акции публичных российских компаний, которые обращались до установления запрета на зарубежных фондовых рынках. Злоумышленники, цитата, «вступили в сговор с руководством ООО «Инвестиционная палата» и, используя поддельные документы, осуществили обмен замороженных американских депозитарных расписок на акции российских компаний», считают ФСБ. Сказано, что трое фигурантов дела находятся под стражей, и еще двое под домашним арестом. Возбуждено дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
1: Конкретные имена фигурантов заявления не называются. Две недели назад СМИ писали, что обвинение по этой статье предъявлено руководителю Mind Money Юлии Хандошко и главе инвестиционной палаты Алексею Сидушкину. Они арестованы. В чем суть претензий правоохранителей, разъясняет частный инвестор, автор проекта «Финсоветник» Александр Иванов.
6: Когда произошли те самые задержания, было прямо совсем непонятно, почему и что происходит. Теперь появились комментарии, которые частично проливают свет на ситуацию. И речь идет про разблокировку активов для иностранных инвесторов, тех активов, которые у них в России были заморожены. Напомню, что в начале 2022 года, когда в западных странах были заморожены активы российского ЦБ и российских инвесторов, в России в рамках ответных мер были заморожены активы иностранных инвесторов. После этого были процессы по разблокировке как активов российских инвесторов, которые застряли за рубежом, так и активов иностранных инвесторов, которые оказались заморожены в России. Свежие новости говорят нам о том, что претензии у правоохранительных органов возникли по поводу разблокировки активов иностранных инвесторов, которые были заморожены в России. В рамках ответных мер предполагается, что даже если иностранный инвестор могут продать какие-то российские бумаги, они должны эти деньги получить только на счетах типа S, без возможности вывести эти деньги за рубеж. Пока вот действуют вот эти вот взаимные заморозки и ограничения. Утверждается по новостям, что у правоохранительных органов возникли претензии по поводу того, что где-то что-то было не так с документами. И, например, это исключительно моя гипотеза на основе той информации, которая поступила в СМИ, что, может быть, у кого-то из иностранных инвесторов, например, из США, недружественная страна по классификации Российской Федерации, какие-то активы были разморожены в России и выведены, хотя по текущему законодательству такое произойти не может. И, возможно, это происходило за счет каких-то подложных документов или документов, представленных так, что появилась гипотеза про мошенничество.
1: Александр Иванов, автор проекта «Финсоветник». Европейская Mind Money занималась помощью при разблокировке иностранных ценных бумаг и выплат по ним. В частности, помогала при получении лицензии европейских регуляторов для разморозки активов россиян. Воронежский брокер инвестиционной палаты был назначен организатором обмена заблокированных иностранных ценных бумаг российских инвесторов на средства нерезидентов на счетах типа S. Брокер должен был проводить этот обмен под наблюдением Центробанка и российского Минфина.
5: Реклама. Растущая конкуренция определяет рынок премиальной недвижимости Москвы. Одни девелоперы играют с ценой, другие совершенствуют продукт. Что делает жилой комплекс инвестиционно перспективным? Правда ли, что по-настоящему класс новостройки определяют детали? Группа компаний ФСК, ее премиальные проекты в Большом Сити и дыхание современного города в программе «Недвижимость» с Валерией Мозгановой. На этой неделе на Бизнес FM. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
7: Бизнес FM. Контекст. С 6 по 9 июля. Екатеринбург. Промышленная выставка «Иннопром». Это международная площадка для представителей промышленности, бизнеса и власти. В программе главная стратегическая сессия «Промышленный диалог Россия-Индонезия». Более 100 мероприятий по 15 тематическим трекам. Главные темы – цифровые технологии, роботизация производств, развитие транспортных систем и международное промышленное сотрудничество. Подробнее на expo.innoprom.com. 14+.
8: Однажды летом.
9: Согласно словарю Даля, пикник – это угощение складчиной или загородная пирушка. Трапеза компании на природе – явление древнее. Вероятнее всего, моду на него ввели англичане, которые пировали после удачной охоты. Само слово появилось в обиходе в конце 17 века и произошло от французских «пике», в переводе «накалывать», и «ник» – мелочь, незначительная вещица. Гастрономические предпочтения в каждой стране разные. Англичане едят на пикниках в основном разнообразные сэндвичи. Французы предпочитают сыр, ветчину, хрустящие булочки и вино. В дореволюционной России были приняты пикники со всевозможными пирогами. А современные россияне уже не одно десятилетие на природу выезжают не на пикник, а на шашлыки.
8: Однажды летом на Бизнес FM.
10: Компании и корпорации.
11: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
10: Арбитраж.
11: Генпрокуратура потребовала взыскать в доход России акции компании «Костромская верфь». Речь идет о признании недействительными более 20 сделок о купле-продаже более 45 миллионов акций предприятия, совершенных рядом лиц. Предварительное судебное заседание назначено на 20 июля. «Костромская верфь» – одно из старейших в России судостроительных предприятий, расположено в Костроме и специализируется на постройке, ремонте и модернизации речных судов.
10: Отчеты и планы.
11: Власти Казахстана заключили соглашение со стартапом Firebird AI о строительстве в стране инфраструктуры для искусственного интеллекта с использованием передовых чипов NVIDIA. Начало коммерческой эксплуатации дата-центра мощностью 125 мегаватт запланировано на 2027 год. Проект планируют вложить до 10 миллиардов долларов. BBC уволит сотни сотрудников новостной службы в целях экономии. Подразделением внутри вещательной корпорации предписано урезать траты на 10%. Как пишет Financial Times, это может в частности затронуть персонал отдельных радиостанций корпорации. BBC получает свое финансирование за счет лицензионного сбора, которым облагаются все домашние хозяйства в Британии. Стоимость лицензии для пользователей цветного телевизора составляет 180 фунтов или около 240 долларов в год. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: В 17:47 в Москве вы слушаете Бизнес FM. В МИДе России предостерегли от поездок в страны Евросоюза. Директор консульского департамента ведомства Алексей Климов в интервью РИА Новости отметил, что россиян могут задерживать за поддержку спецоперации, посещение Крыма или подозрение в нарушении санкционного режима. Он также предостерег россиян от транзитных поездок через страны ЕС. Серьезные риски, по словам чиновника, существуют при планировании поездки в страны-члены ЕС и другие иностранные государства, совершающие недружественные действия в отношении России в текущей геополитической ситуации. Вместе с тем, ассоциация туроператоров подсчитала, что за прошлый год почти 43 тысячи россиян столкнулись с отказом получения шенгенской визы. Заявок стало на 12% больше, чем год назад, а вот доля отказов в визе постепенно снижается. Как трактовать заявление МИДа и эти цифры, говорит вице-президент АТОР по вопросам международного туризма, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
25: Надо понимать, что страны разделяются на две категории. Для нас это страны, где действительно могут произойти ограничения прав и свобод граждан в связи с различными предлогами. И к ним, конечно, надо относить Евросоюз, где реально соблюдают все санкционные ограничения и местами доходят до маразма, изымают наличную валюту или всячески препятствуют перемещению в рамках даже шенгенской зоны. И тут МИД абсолютно не нагнетает, а просто констатирует факты. На самом деле не надо поддаваться иллюзиям. людям о том, что количество виз, выданных, выросло. Это все игра цифрами. Поскольку с прошлого года выдача виз перешла на преимущественно однократный формат, а значит, не выросло количество поездок, а просто люди стали чаще обращаться. Количество поездок, на мой взгляд, скорее даже будет снижаться. Поэтому сама фон дер Ляйен манипулирует теми цифрами, называя, что ой, количество виз россиянам растет. Так вы сами это создали ситуацию. Раньше один человек обращался раз в год, сейчас, если 2-3 поездки, он обращается 3 раза в год, и количество, конечно, будет расти. Эта тенденция сохраняется. Второй факт, вторая категория стран, это страны, которые формально местами соблюдают санкции, но у нас с ними есть прямые перелеты, при этом они могут быть членами альянса, там могут находиться американские базы, и туда не ездят только те наши граждане, кто, в принципе, за границу не ездит. Это там тот же Таиланд, это Арабские Эмираты, это Турция, член НАТО, но там шансов, что с нашим гражданином что-то случится по запросу Соединенных Штатов Америки, вероятность настолько ничтожна и мала, что это должен быть какой-то реальный, серьезный прецедент. А во-вторых, люди, которые могут подвергнуться такого рода действиям недружественным, они, как правило, это знают лучше и, естественно, никуда не поедут. Учитывать геополитическую обстановку надо, но простому туристу не грозит абсолютно ничего.
1: Артур Мурадян, гендиректор туроператора Space Travel, из-за отказа в получении шенгенской визы в прошлом году россияне могли потерять до 4,5 миллионов евро на консульских сборах и сборах визовых центров.
12: Капитал с Алексеем Завьяловым. Программу представляет ПАО «Сбербанк».
1: Добрый вечер, Алексей.
13: Добрый вечер.
1: Ну что ж, российский фондовый рынок прибавляет 0,9% по индексу Мосбиржи, несмотря на падение нефтяных котировок на более чем 5%. Ну, помогает некий геополитический позитив, ну и плюс ослабление рубля.
13: Ну, действительно, геополитика в последнее время влияет и на наш рынок, такая глобальная геополитика, и то, что США и Иран договорились завершить боевые действия на Ближнем Востоке, и главное, восстановить движение судов через Ормузский пролив, это, конечно, более главный момент для рынка нефти, вот это все привело к такому достаточно сильному, красивому росту на всех рынках акций в мире, за некоторым исключением, но прежде всего на Нью-Йорк смотрим, там 1.5%, даже больше 1.5% прибавляет индекс широкого рынка S&P 500 и почти 2.5% рост по индексу биржи NASDAQ, в расчет которого входит 100 крупнейших корпораций. Растут и биржи Европы, хотя не все. А вот что касается нашего рынка, то 2.500 оказался пока, во всяком случае, действительно сильным, крепким уровнем, и были попытки пробить его вниз на прошлой неделе. Как мы видим, пока попытки неудачные. Этот уровень устоял и в конце прошлой недели, и, как мы видим, отскочили от него в начале текущей недели 2536 пунктов индекс Московской биржи. Что касается рубля, то понятно, что давление цен на нефть оказывает определенное на российский рубль, хотя часть потерь рубль уже отыграл, и если рассматривать китайскую валюту, 10 рублей 66 копеек сейчас стоит юань на Московской бирже, подрастает примерно на 5 копеек, рос, ну, чуть-чуть посильнее. Ну, а, кстати, нету какой-то реакции негативной для рубля на международном валютном рынке. Доллар США, наоборот, здесь даже снизился, причем заметно торгуется доллар в районе 71 рубля 50 копеек, ну и по однодневному фьючерсному контракту не все так плохо для рубля, как на Московской бирже. В плане юаня, я имею в виду. А вот что касается доллара, чуть выше 72 рублей торгуется американская валюта. Ну, понятно, что цены на нефть падают, хотя немножко отскочили от минимальных значений, и смесь Brent пытается вернуться чуть выше 83 долларов за баррель. Здесь все понятно, договоренности между США и Ираном осталось подписать меморандум. Пока это меморандум о взаимопонимании. 19 июня в Швейцарии запланировано подписание этого документа. Ну и здесь вопрос у рынка все-таки есть. Подпишут, не подпишут. И многие называют пока вот это перемирие хрупким перемирием, как обычно. И, соответственно, не все верят в то, что какие-то окончательные точки в этом конфликте будут поставлены. Так что рынок, конечно, исключил из стоимости барреля вот эту военную премию. Не всю, как мы видим, но частично даже большую часть этой военной премии исключил из стоимости барреля или премии за геополитику. Но окончательно не спешит ее исключать. Все-таки слишком много разногласий между США, Ираном и Израилем, кстати. И, соответственно, в этой ситуации, ну, посмотрим, если полностью заработает Ормузский пролив, то да, это будет такой достаточно хороший сигнал для падения стоимости барреля. Ну, как мы вот видим, 30 дней на это все должно уйти. Ну, посмотрим, что будет уже через 30 дней в Персидском заливе в целом и в Ормузском проливе в частности.
14: Капитал на Бизнес FM. Сбербизнес снова доступен для iOS. Успейте скачать. Управляйте компанией, процессами и финансами. Зарплатный проект, бизнес-карты, эквайринг, подписание платежей по QR-коду и бизнес-помощник на базе GigaChat. Все это и многое другое в мобильном Сбербизнес. Установить приложение можно в офисах Сбера, либо скачать прямо сейчас, пока приложение доступно в App Store. Подробнее на сайте sberbank.ru/iphone. ПАО «Сбербанк Москва», улица Вавилова, 19. ОГРН 102-770-013-21-95. 6+.
15: Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Джак Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
16: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
17: Деньги. Банкноты Керенки считаются самыми маленькими в истории российской денежной системы. Они выпускались Временным правительством, а затем Госбанком Советской России с 1917 по 1919 год. Номинал купюр был небольшим – 20 и 40 рублей, а по виду они напоминали спичечные этикетки. На керенках не было водяных знаков и даже даты выпуска. В оборот банкноты попадали в виде больших листов, которые затем разрезали ножницами.
14: История денег на Business FM.
18: Между делом с Кирой Альтман.
19: Дело не в моноаромате, а дело в том, что после пандемии наши носы захотели вот чего. В гостях у бьюти-босса Натальи Черкасовой включаю микрофон и записываю.
26: После пандемии к нам пришли вот эти вот сильные, насыщенные, красивые, здорово придуманные ароматы. И мы от того, что сидели долго и мыли руки все время санитайзерами, да, мы прям хотели что-то такое вдыхать красивое, дайте нам вот это вот, потому что мы устали от плоского запаха. Очень много ароматов, еще 15 лет назад в год выходило, ну, 400-500 ароматов в мире, то сейчас это тысячи. Тысячи новых брендов, тысячи новых ароматов. И тренд придет такой – спокойствие. Может быть, это будет композиция, но она будет понятная, простая. И придет тренд на простые, натуральные, природные, спокойные запахи. Ну и как такой прикол, на Новый год я сделала набор свечек с ароматом огурца, с ароматом помидора и ароматом редиски. Но они так радовали всех, потому что ты открываешь свечку, а она пахнет не ванилькой. Ванилькой в Новый год понятно. Елкой в Новый год понятно. Корицей в Новый год понятно. А вот редиской непонятно. Но она свежая, и она тебя отправляет, ну, в какое-то, не знаю, лето, когда можно похрустеть редиской, вытащить ее из грядки. Вот.
27: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Солифлор. Кира Альтман, Business FM.
14: Между делом
0: на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: 17:58 московское время. У микрофона Сердар Уликулеев. Россия победила в международном арбитраже по правам прибрежного государства в Черном и Азовском морях и Керченском проливе, сообщили в МИДе. Суд в Гааге отказал Украине в каких-либо компенсациях и репарациях от России за использование природных ресурсов и акватории Крыма, заявили на Смоленской площади. Там также указали, что арбитраж отклонил абсурдные и циничные требования Киева о демонтаже Крымского моста. Суд отклонил все обвинения Украины о якобы нанесении России ущерба экологии в акватории Крыма. Власти Херсонской области организуют альтернативные маршруты для транспорта по региону из-за участившихся ударов по дорогам и мостам со стороны ВСУ, сообщил губернатор Владимир Сальдо. Губернатор добавил, что вдоль дорог также усилена работа ПВО и мобильных огневых групп для поражения украинских беспилотников. Курская АЭС выявила 4-й энергоблок в планово-профилактический ремонт с модернизацией, сообщает Управление коммуникации атомной станции. В целом намечено выполнить 9 видов модернизационных работ, включая обновление стоек и рабочих станций, входящих в состав комплексной системы контроля, управления и защиты, систем автоматического регулирования энергоблока и основного конденсата. На станции 4 энергоблок общей установленной мощностью 2 гигаватта за вычетом 1-го и 2-го блоков, находящихся в режиме без генерации. Рособорнадзор объявил предостережение 19 вузам, сообщается в официальном канале ведомства на платформе МАКС. Информация об объявленных предостережениях размещена и в едином реестре контрольных надзорных мероприятий. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В Москве 6 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Минобороны России сообщила о массированной атаке на предприятия Киева, Харькова и Днепропетровска, утверждая, что этой ночью были поражены несколько заводов и цехов по производству беспилотников и боевых частей ракет «Фламинго». Также Минобороны говорят, что комплекс зданий Киево-Печерской лавры пострадал в результате некорректной работы американского ЗРК «Патриот» с истекшим сроком годности. Люфтваффе готова хоть сегодня сразиться с Россией и нанести удары по Санкт-Петербургу, Калининграду, Кольскому полуострову и российскому флоту в Черном море. Об этом заявил глава ВВС Германии Хольгер Нойман в интервью «Телеграф», что стоит за такой бравадой. Нефть Brent упала более чем на 5%, ниже $83 за баррель впервые с 10 марта. Ведь на фоне подготовки меморандума о регулировании конфликта между США и Ираном и заявления Трампа о разблокировании Ормузского пролива. Так что содержится в этом меморандуме и будет ли он подписан? Подробности на Business FM. Минобороны России сообщила о массированной атаке на предприятия Киева, Харькова и Днепропетровска. Ведомство назвало эту атаку ответом на ранние удары со стороны Украины по территории России. Всего атаковано 16 объектов оборонно-промышленного комплекса Украины. Отреагировало Минобороны и на обвинение украинской страны в ударе по Киево и Печерской лавре. Киев заявлял о значительном разрушении на территории монастыря о возникшем пожаре. По данным Минобороны, комплекс зданий Киево и Печерской лавры поражен ракетой американского ЗРК «Патриот». Одной из причин некорректной работы системы «Патриот» могла стать передача Западом ракет с истекшими сроками годности, комментирует военный эксперт и редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
20: Министерство обороны, собственно, приводит достаточно впечатляющий список целей. Это киевский завод «Радар», цех по производству, подготовке, применению беспилотных аппаратов, организация под названием «Беспилотные технологии», завод «Маяк», киевский государственный завод «Буревестник». Здесь, наверное, только один вопрос возникает, как на пятый год предприятия, которые однозначно относятся к военно-промышленному комплексу, и тем более известно, что они собирают дроны, ракетные системы, системы, что-то еще, как они, собственно, существуют в Киеве по месту своей постоянной обычной дислокации и не были куда-то перебазированы и поменяли свое местонахождение. Удар был массированный, 70 баллистических ракет, 611 дронов разных типов. При этом 34, как минимум, баллистических ракеты «Искандер-М». Одна пусковая установка запускает одновременно только две баллистические ракеты «Искандер». Получается, 17 пусковых установок привлекалось. Это практически целая бригада, даже с лишним. Зеленский уже успел заявить, что буквально накануне была получена партия ракет «Патриот», которыми ПВО и отработало по баллистическим ракетам. Из 34 ракет, которые летели по баллистическим траекториям, было сбито лишь 15. Это вроде бы немного, но для поражения баллистических современных ракет это очень неплохой показатель. Далее. Применялись баллистические ракеты «Циркон». По украинским данным, было сбито некоторое их количество. Не все. Да, действительно, у киевского режима достаточно серьезные проблемы с противовоздушной обороной. Они без «Патриотов» не могут в принципе работать по баллистике. То, что они вот сейчас по баллистике как-то отработали, говорит о том, что, ну, вероятно, это какие-то последние остатки. Либо действительно, если Зеленский не лукавит, свежая партия, полученная буквально на днях.
1: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Крупные мировые СМИ, например, Bloomberg или CNN, на первых полосах размещают заметки о горящей Киево-Печерской лавре, подчеркивая, что комплекс находится под защитой ЮНАСКИ, что на лед стоялся после разговора Трампа и Путина. Тема идет вторым номером после публикации о мирном соглашении США и Ирана. Впрочем, реплику Минобороны о том, что в лавру, вероятно, попала просроченная ракета от ЗРК «Патриот», западные СМИ игнорируют. США и Иран пришли к соглашению. Во всяком случае, Дональд Трамп объявил о сделке с Тегераном и санкционировал открытие Ормузского пролива, а также снятие морской блокады. Президент Ирана Масуд Пезешкян, в свою очередь, подтвердил, что соглашение США будет подписано в пятницу, передает Мехар. По данным иранского агентства, соглашение 14 пунктов.

0: слишком амбициозно, объясняет политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
1: Одним махом отменить все санкции против Ирана не получится, хотя по той причине, что часть этих санкций оформлены в виде соответствующих законов. Они требуют решения не только исполнительной власти, но и решения американского конгресса. Это процесс не быстрый. Можно предположить, что быстро восстановить движение по Армузскому проливу не удастся в любом случае. Даже технически потребуются очень значительные и, по всей видимости, долговременные усилия по разминированию пролива. И это, конечно, тоже отложит окончательное выполнение заявленного соглашения. То есть здесь много вопросов, много неясностей.
0: Среди других явно протегеранских пунктов соглашения США обязуются не вмешиваться во внутренние дела Ирана и уважать суверенитет этой страны, а еще предоставление Соединенными Штатами и их союзниками $300 миллиардов для восстановления Ирана. При этом ничего не сказано о поддержке Тегераном провоенных группировок в регионе, вроде той же Хизбаллы. Также ни слова и о том, что из Ирана будет вывезен весь обогащенный уран. Все это говорит о серьезных уступках со стороны США, а значит, победу в конфликте на данный момент себе вправе присвоить именно Тегеран, отмечает политолог Георгий Бофт.
2: Не тронута также оказалась ракетная программа Ирана, а если вспомнить, из-за чего Трамп во время своего первого срока разорвал ядерную сделку, заключенную при Обаме, то одним из основных пунктов было требование включить как раз ракетную программу Ирана в эту ядерную сделку 2015 года. И она даже не упоминается теперь. Победа осталась на стороне Ирана. Это не нокаут, конечно, для США и Израиля, но это победа по очкам. Иран сохранил режим. Этот режим станет еще более жестким и непримиримым по отношению к Израилю и, в общем, тем же американцам. И Иран утвердил себя в качестве очень мощной региональной державы.
0: Впрочем, Израиль уже готов поспорить с последним тезисом. Премьер Нетаньяху по телефону заявил Трампу, что не намерен выводить войска из Ливана, хотя прекращение боевых действий на всех фронтах, включая ливанском, идет самым первым пунктом в соглашении между США и Ираном. Может ли это внести раскол в отношении Трампа и Израиля, рассуждает израильский журналист Марк Котлярский.
3: Эта сделка не отвечает интересам Израиля. Резче всех и жестче всех высказал свою позицию известный своими рядом скандальных заявлений министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, который сказал, что Израилю давно пора выйти из тени, что Израиль вообще никогда не являлся и не является американским сателлитом и должен решать свои вопросы, касающиеся проблемы безопасности. В то же время в Израиле раздаются голоса о том, что Трамп прогнулся перед Ираном. Иран все-таки добился своего, благодаря своей в основном воинствующей риторике и, так сказать, активным действиям на разных фронтах. Есть те, кто оспаривает это мнение, считая, что Трамп поступил совершенно верно, решил заключить сделку. Главное, чтобы наступило перемирие, наступило спокойствие, а там уже дальше типа видно будет.
0: Это «дальше», по мнению политолога-международника и востоковеда Елены Супониной, вовсе не означает, что на Ближнем Востоке наступит мир, и предлагает относиться к озвученному соглашению между странами не как к сделке, а как к декларации о намерениях.
4: Это совсем не означает, что боевые действия прекратятся. Тем более, например, на израильско-ливанском направлении. Израильтяне уже четко сказали, что считают себя вправе продолжать боевые действия против ливанской партии Хизбалла, она союзная Ирану. Все последние недели Иран не только говорил, но даже действиями подтверждал ракетными обстрелами Израиля и беспилотниками тоже, что будет защищать партию Хизбалла в том случае, если Израиль продолжит эскалировать, продолжит нагнетать обстановку. Поэтому громкая сделка, но насколько это успех, насколько это гарантия мира, здесь возникают большие сомнения.
0: А вот главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в соцсетях сравнил нынешнее соглашение США с Ираном с давней шуткой про «купи козу и продай козу». Сергей Гордеев, Бизнес FM.
5: Глава Люфтваффе заявил, что Германия готова хоть сегодня сразиться с Россией. Командующий немецкими военно-воздушными силами генерал-лейтенант Хольгер Нойман заявил в интервью британской «Телеграф», что если Россия нападет на страны НАТО, то Германия ответит авиаударами. Целями для таких ударов могут стать, по словам Ноймана, Калининград, Санкт-Петербург, Кольский полуостров, российский флот в Черном море. «Телеграф» отмечает, что эти заявления главы Люфтваффе одни из самых резких стороны немецких военачальников за последние годы. Комментирует профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПБ.

0: ГУ Станислав Ткаченко.
1: Что касается внутригерманской аудитории, то очевидно, что сейчас нынешняя правящая коалиция христианских демократов во главе с Мерцем находится в тяжелейшем кризисе отсутствия поддержки, и поэтому им нужно как-то демонстрировать свою эффективность, свою силу, если хотите. И поскольку борьба с Россией стала одним из краеугольных камней формирования коалиции, ее сохранения, такие заявления делаются, в общем, регулярно и в Адефулимасом, и Мерцем, и другими чиновниками. Поэтому это заявление особого удивления не вызывает, кроме одного. Вот исторически, особенно после Второй мировой войны, считалось, что военным лучше все-таки держать рот на замке. А военные, они исполняют политическую волю. А это заявление, в общем, несмотря на его детали, то, что Фолькер Нойман уточнил, что конкретно станет объектом атаки, это все-таки заявление сугубо политическое. Украину вооружили всеми возможными беспилотниками, которые только Европа может производить и передать Украине. Но, несмотря на это, все, что происходит, это ситуация, которая, ну, очевидно, оценивается европейскими экспертами как проигрышная для Украины. Поэтому вот такие заявления, это и призыв и собраться силами, еще сильнее сотрудничать внутри Европы против России. Мы знаем, как на немецкой земле родилась и Первая мировая война, и Вторая мировая война, и какие зверства совершали не только СС, но и Вермахт, и Люфтваффе тоже бомбили, в том числе мирные эшелоны. Поэтому этим ребятам лучше бы, конечно, помолчать, и то, что эти заявления делаются, это вот попытка изменить, как говорят, повестку, да, обсуждаемую, добавить какие-то технические детали, которые, по идее, должны вызвать ажиотаж или какое-то возбуждение у общественности, у политиков Европы.
0: Станислав Ткаченко, профессор СПБГУ. Глава Люфтваффе Нойман в интервью также предупредил, что российские военно-воздушные силы не стоит недооценивать. Кроме того, он отметил, что, цитата, «высокий уровень адаптивности в российских вооруженных силах в целом».
2: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xlantix ED. Гибридный внедорожник номер один от 5 865 тысяч рублей.
3: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
2: STO Xlantix ED ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
4: Exceed. Born for more.
2: Реклама. Не оферта.
5: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот.
6: Я суманукаю, но дзен фуньо. С японского языка эту фразу можно примерно перевести как «дешево купить, деньги погубить». Обычно так говорят о больших экономах, которые выбирают товары, ориентируясь исключительно на их дешевизну, зачастую теряя в качестве, а значит и в надежности. Русский аналог этого оборота «скупой» платит дважды.
5: Срочные переводы на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM Нижний Новгород». Новости коротко.
7: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Нижегородская область вошла в топ-15 регионов России по социально-экономическому развитию. В этом рейтинге регион занял 13-ю строчку, сообщает РИА Новости. Список составили на основе анализа данных из отчетов Росстата, Минфина, Федерального казначейства и Банка России. Оценка проводилась по четырем ключевым направлениям – масштаб и эффективность экономики, состояние бюджета и социальной сферы. Нижегородская область набрала чуть меньше 65 баллов. Лидерами рейтинга стали Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. Замкнули список такие республики, как Калмыкия, Ингушетия и Тыва. Согласован мастер-план комплексного развития территории на месте снесенного кинотеатра «Электрон», пишет «Гиперэнэн» со ссылкой на региональный Минград. Напомню, кинотеатр на проспекте Гагарина снесли 2 года назад, его закрыли из-за нерентабельности. При этом местные жители призвали сохранить кинотеатр как культурный центр притяжения Прёкского района. Ранее сообщалось, что осваивать площадку собирается группа компаний «Каскад». На месте «Электрона» планировалось возвести жилой многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения с кинозалами и подземной парковкой. Прилегающую территорию планируют благоустроить. Мини-кинотеатр в составе жилого комплекса должен стать напоминанием об «Электроне», который в свое время был очень популярен. Нижегородская область почти избавилась от деревень-двойников. У населенных пунктов с дублирующими названиями меняют вид, а некоторые поселения объединяют. Сейчас устранение двойных наименований находится в завершающей стадии, рассказали в законодательном собрании региона. Ликвидировать деревни-двойники осталось в 5 районах. Для них соответствующие законопроекты внесены в Заксобрание или находятся на стадии подготовки. Преобразование планируется в том числе в Воснесенском, Городецком, Кувернинском и Семеновском округах. По данным областного парламента, всего было выявлено 187 поселений с дублирующими названиями. Больше всего обнаружили в Городецком районе. Вместе с этим в регионе упраздняют населенные пункты, где никто не живет. Некоторые небольшие поселения присоединяют к более крупным, в том числе ради бесплатной дегазификации. Всего за последние 20 лет в Нижегородской области перестали существовать примерно 120 опустевших сел и деревень. В предстоящие выходные в Семенове пройдет международный фестиваль народных художественных промыслов «Золотая хохлома», который традиционно соберет мастеров из десятков регионов России и других стран. В этом году организаторы представят художественные промыслы не как музейный экспонат, а как живую традицию, которая продолжается в работе мастеров и художников. Как и в прежние годы, праздник будет проходить на нескольких городских улицах и площадях. Хедлайнерами станут группа «Майя Мишель» и диджей «Топчий». Также с 10 до 17.00 будет работать ярмарка народных промыслов и различные мастер-классы для детей взрослых. В 11.00 на площадку фестиваля приедет почетный гость. Игрок хоккейного клуба «Торпедо», уроженец Семенова Сергей Скворцов, который проведет автограф-сессию и совместный мастер-класс по росписи деревянных хоккейных шайб. Музей и фабрика «Хохламская роспись» снова предложат для посетителей экскурсии и выставки. Подробная программа опубликована на сайте фестиваля. Мероприятие без возрастных ограничений. В Нижнем Новгороде открыли новое отделение Центра военно-патриотического воспитания по обучению детей управления беспилотными летательными аппаратами. Оно появилось на территории парка Швейцарии, рассказал мэр Юрий Шалабаев. Ранее работу начали 3 филиала в Нижегородском, Приокском, Автозаводском районах. В центрах воспитывают и обучают будущих инженеров, операторов БПЛА, учат 3D-моделированию, ввели школу военного переводчика и журналиста, фехтование и кинологию, отметил глава города. Чаще всего нижегородцы задумываются о смене работы из-за низкого заработка, отсутствия карьерных перспектив и желания сменить сферу деятельности. Это показал опрос сервиса «Суперджоп». Мужчины чаще отмечают отсутствие карьерного роста и недовольство руководством. А женщины – желание уйти в другую сферу, удаленность работы от дома, плохие условия и сокращения. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
8: Спонсор программы ООО «М-Запад».
9: В «Экспокар» на Ларина 28Б все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L от 2 миллионов 159 тысяч рублей уже в продаже. В «Экспокар» на Ларина 28Б. Ждем вас в «Экспокар» на Ларина 28Б.
10: Самосчет приветственный выход действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска. Подробности в автосалоне «Экспокар».
11: Погода.
12: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде будет облачно и плюс 16, завтра утром малооблачно и также 16 градусов со знаком плюс, а днем синоптики обещают облачное с прояснениями неба, небольшую вероятность дождя и плюс 20 на термометре.
11: Валюта.
12: На 16 июня Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 72 рубля 45 копеек, евро 83 рубля 80 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 70 копеек. Держитесь курса.
5: Компании и корпорации.
7: Уголовное дело возбудили из-за планов по строительству логистического центра «Wildberries» в новинках. Расследование будут вести по статье о халатности, сообщили в соцсетях представители Следственного комитета России. На прошлой неделе жители новинок записали видеообращение к первым лицам государства с требованием отменить строительство крупного склада маркетплейса в непосредственной близости от школы и домов. Нижегородцы указывают на то, что раньше эта территория предназначалась для жилой застройки и размещения зеленой зоны, но вместо обустройства подъездных путей и социальных объектов земли перевели в промышленность категорию. Жители микрорайона Окский берег опасаются ухудшения экологической обстановки и считают, что появление логистического комплекса угрожает безопасности детей. После этого ситуации заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил провести проверку и потребовал доклад о ее результатах. Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства. Затем активистам сообщили, что по изложенным доводам возбуждено уголовное дело. Напомню, что логистический центр «Wildberries» планирует строить по договору о комплексном развитии. Это право инвестор выиграло на торгах, предложив за лот 127 миллионов рублей. В конце прошлого года началась подготовка к возведению логистического хаба, а недавно стало известно, что экспертиза одобрила проектную документацию. Комплекс будет состоять из одноэтажного складского помещения и трехэтажного административного здания. Однако жители Окского берега настойчиво требуют отменить строительство. Россельхознадзор выдал предписание собственнику земельного участка в Воротынском районе, производственному объединению ГАМИ, из-за захламления и зарастания 94 гектаров. На участке у населенного пункта Акишина обнаружена также свалка отходов переработанных яблок. Также 94 гектара заросли деревьями, кустарниками и сорняками. Еще 154 гектара были просто прокультивированы. Компании предписано до конца сентября разработать и согласовать проект мелиорации, ликвидировать свалку и ввести землю в сельхозоборот. Транснефть «Верхняя Волга» и бюджетные учреждения «Нижегородское Поволжье» подписали соглашение, направленное на повышение эффективности взаимодействия на особо охраняемых природных территориях. Организации разработали совместный порядок проведения плановых, диагностических и исследовательских работ на участках, прилегающих к национальному парку, а также учебно-тренировочных занятий на подводных переходах, расположенных в его границах. Соглашение также закрепляет процедуры совместного обследования территории и фиксации состояния растительного и почвенного покрова. Особое внимание уделено вопросам предупреждения и тушения лесных пожаров. Напомню, Нижегородское Поволжье является ведущим природоохранным учреждением Нижегородской области. Оно участвует в таких значимых для региона направлениях, как восстановление в области популяции лесного северного оленя, развитие регионального экологического туризма, изучение восстановления экосистем, мониторинг и сохранение редких видов. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнеса ФМ. Держитесь курса.
13: Вы слушаете «Бизнес FM Москва».
14: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
7: Суд вернул школьнице из Хабаровска результаты ЕГЭ, которых она лишилась после снятого ТикТок-ролика про шпаргалки. Почти год выпускница вместе с отцом оспаривала аннулирование экзамена по литературе и в итоге смогла вернуть баллы через суд. Подробнее Олеся Савоськина.
15: Все началось в прошлом году с ТикТок-ролика, в котором 11-классница показывала, как прятать шпаргалки в одежде и специальных карманах и незаметно доставать их во время экзамена.
16: Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, мне кажется, что я ничего не знаю. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, я уже сходила в церковь, поставила свечку. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, я ассоциирую себя с недорослем, который ничего не знает и не понимает в учебе. Завтра у меня ЕГЭ по литературе, и да, у меня будут полные трусы шпаргалок.
15: Видео быстро разлетелось по соцсетям, а затем дошло и до Рособорнадзора. Автора ролика вычислили. Видео посмотрела Государственная экзаменационная комиссия. И уже через 10 дней после экзамена школьницы аннулировали результаты ЕГЭ по литературе без права пересдачи в текущем году. Причем прямо на экзамене девушку ни на чем не поймали. Но Рособорнадзор настаивал. В ролике фигурировали реальные задания, а сама выпускница во время ЕГЭ трижды выходила из аудитории. Школьница и ее отец отвечали. Видео было постановочным и снималось уже после экзамена ради просмотров и подписчиков. Для ролика девушка даже специально переоделась в шорты с карманами вместо школьной формы, а сам ЕГЭ писала в другой одежде. В итоге спор вокруг ЕГЭ превратился в разбирательство о том, насколько ролик в соцсетях может вообще считаться доказательством списывания. Почему суд все-таки встал на сторону школьницы, объясняет руководитель консалтинговой группы Vivi Cube, общественный уполномоченный по информационным технологиям и цифровизации в Москве Вадим Ткаченко.
17: Когда человек снимает какой-то ролик, понятно, что он это делает не в классе, в котором сдавался экзамен ЕГЭ. Это другая обстановка, там, возможно, сидят актеры. Поэтому, естественно, вот это и был аргумент основной у суда, что не доказан факт именно наличия шпаргалки во время экзамена. То есть не был удален ученик, не было замечаний во время экзамена, а уже после того, как были начислены баллы, признали экзамен несостоявшимся. У ученика снимаются баллы только в том случае, если он нарушил условия проведения ЕГЭ. То есть у нас предусмотрена ответственность административная и уголовная за раскрытие информации, за нарушение правил проведения ЕГЭ или зачисление лишних баллов и так далее. В данном случае не было ни административной, ни уголовной ответственности. Возникала дисциплинарная, но так как она доказана не была, суд встал на сторону ученика и родителя и признал, что не было использования шпаргалок на самом экзамене. А то, что человек распространяет шпаргалки у себя в ТикТоке, ответственности за это не предусмотрено.
15: Похожий случай недавно произошел и в Кабардино-Балкарии. Там выпускник через суд тоже смог вернуть аннулированные баллы по физике. Комиссия заподозрила школьника в использовании шпаргалки, но суды всех инстанций не нашли доказательств списывания. Для школьницы из Хабаровска все в итоге закончилось хорошо. Она поступила в театральную мастерскую Егора Дружинина и переехала в Москву. Редакция «Бизнес FM» связалась с выпускницей, однако она отказалась комментировать ситуацию безвозмездно. Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, «Бизнес FM».
18: Реклама. Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
19: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 750 тысяч рублей у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б. Не оферта.
20: «Агат». Покупай выгодно.
21: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
22: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Sugar Daddy.
23: В переводе с английского «сладкий папочка». В 1923 году американская модель Дороти Кинг была найдена убитой в своей нью-йоркской квартире. Убийцу так и не нашли. Зато история получила широкую огласку. Газеты писали о Дороти и ее ухажере, 50-летнем мультимиллионере Джонни Кирсли Митчелле. В СМИ часто упоминалось прозвище, которым модель при жизни называла Митчелла – «сладкий папочка» или «шуга Дэри». Причем слово «шуга» в данном случае трактовалось как «обеспеченный», а Дэри намекала на не слишком юный возраст богача. С тех пор выражение стало популярным в народе, так по сей день называют спонсоров, а также немолодых, но состоятельных любовников.
22: Срочные переводы.
21: Бизнес FM. Новости. Коротко.
24: 18:28 московское время. У микрофона Сардар Авликулеев. Украинский дрон атаковал город Рыльск. В результате удара ранен местный житель. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Кинштейн. Суд в Краснодаре приговорил жителя Новороссийска к 18 годам строгого режима за оказание содействия представителям ВСУ в одном из мессенджеров, сообщает Объединенная пресс-служба судов края. По сообщению пресс-службы, осужденный проходил военную службу в Новороссийске, разместил в чате фотографии и сведения, которые представляют ценность для спецслужб Украины в деятельности, направленной против безопасности России. Суд признал мужчину виновным в государственной измене. Причиной падения в понедельник военного самолета Ту-22М3 в Иркутской области, по предварительным данным, мог стать отказ двигателей, сообщил в мессенджере губернатор региона Игорь Кобзев. Ранее он сообщал, что 4 члена экипажа самолета доставлены в больницу, они проходят обследование. По предварительной информации, состояние 3 членов экипажа легкой степени тяжести, одного средне-тяжелое. Их жизни ничего не угрожает. Летчиков нашли местные жители. Жертв разрушений на месте крушения нет. Ту-22М3 при заходе на посадку упал в Баханском районе недалеко от села Каменка. На месте падения самолета локализован пожар на площади 400 квадратных метров. Работают пожарные подразделения. Президент Ирана Масуд Пезешкиан подтвердил, что соглашение с Соединенными Штатами будет подписано в пятницу, 19 июня, сообщает в понедельник агентство Мехр. Президент Ирана отметил, что в условиях военных действий руководству страны удалось сохранить управление, цитата, «благодаря мерам и работе, которые провели губернаторы и главы районов». Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
22: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В Москве 18:30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В России продлили разрешение выпускать топливо классом ниже на фоне угроз дефицита. Пишет «Коммерсант», вместо Евро-5 НПЗ разрешено выпускать Евро-3, хоть и временно. Насколько это выгодно НПЗ и как влияет на современные двигатели? Оператор «Северного потока-2» Nord Stream 2G, требующий суд Евросоюза отменить регламент о поэтапном отказе от импорта российского газа, утверждает, что ЕС принял регламент на неверной правовой основе. Похоже, иск к Брюсселю подала также Словакия. В чем их разница? У кого больше шансов на положительный исход? И ФСБ рассказала о сути претензий по делу руководства брокерской компании Mind Money. Ее деятельность связана с замороженными активами российских и зарубежных инвесторов и их обменом. По версии ФСБ, они вскрыли мошенническую схему приобретения акций российских компаний в обход контрсанкций на сумму в 7 миллиардов рублей. Подробности на Business FM.
1: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.
0: В России разрешили выпускать топливо классом пониже. Произошло это еще осенью, а в мае на фоне угрозы дефицита разрешение продлили, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. Вместо Евро-5 НПЗ разрешено выпускать в Евро-3, но временно. У топлива пониженного класса повышенное содержание серы, оно больше загрязняет атмосферу. Внешние обстоятельства заставили к плохому топливу вернуться, но это не значит, что такой бензин навредит современным двигателям, а вот произвести его можно гораздо больше, считает ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
3: Нефтеперерабатывающие заводы могут больше произвести объемов экологического класса Евро-3, чем Евро-5. И в этом плане, конечно, это одна из мер, которая должна хоть немного убрать дефицит внутреннего рынка. И до этого мы видели другие меры. Запрет на экспорт бензина, обнуление импортной пошлины на бензин, договоренности с Белоруссией об увеличении поставок нефтепродуктов, сделанных из российской нефти, вот обратно на российский рынок. И вот еще одна мера, это как раз снижение требований к качеству топлива, что позволит нефтеперерабатывающим заводам увеличить объем производства бензина, который можно продавать на внутреннем рынке, потому что Евро-3 до этого нельзя было продавать. Раньше Евро-3 бывало производили и экспортировали в страны, где нет таких требований жестких, как в России. А сейчас же эти объемы опять будут производить и теперь поставлять на внутренний рынок. Для потребителя вряд ли это будет каким-то серьезным изменением в плане качества топлива, потому что все-таки автопарк в России не целиком состоит из новых автомобилей, которые очень требовательны к содержанию серы в топливе и так далее. Нет, основу автопарк составляют автомобили, которым, в общем-то, все равно. Евро-5 и Евро-3 заливать на их техническое состояние, это не скажется. Тем более, эта мера воспринимается, по крайней мере, как временная. И вполне возможно, что она может быть синхронизирована с запретом или разрешением на экспорт бензина. То есть зимой тоже, когда потребление существенно снижается, у нас опять разрешили вот экспортировать бензин. И то же самое может быть и с экологическим классом. Когда не нужно будет всячески наращивать объем производства, опять меру эту уберут. Но сейчас она, конечно, не решит всех проблем, потому что радикально это не позволит увеличить объем производства бензина, но, тем не менее, определенные дополнительные объемы бензина мы получим, и это уже хорошо.
0: Игорь Юшков, фонд нацэнергобезопасности. Насколько продлено разрешение выпускать топливо классом Евро-3, не уточняется. Сейчас правительство ищет меры стабилизации рынка. В условиях сокращения предложения до 31 июля запрещен экспорт бензина, для трейдеров запрещен вывоз дистоплива, до 30 ноября ограничен экспорт авиационного керосина. Тем временем, биржевая стоимость летнего дистоплива на торгах побила рекорд сентября 2023 года, превысив 77 тысяч рублей за тонну и увеличившись сразу на 6%, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Предыдущий рекорд составлял 75 тысяч за тонну. Комментирует главный редактор журнала «Нефть и капитал» Владимир Бобылев.
4: Что касается роста цен на дизель, у нас сейчас растет практически вся линейка нефтепродуктов на бирже, что связано прежде всего с внеплановыми ремонтами НПЗ. Участники биржевых торгов видят, что достаточно трудно закупить необходимые объемы топлива по приемлемой цене. Они начинают закупаться впрок, что, соответственно, приводит к росту цен на него. Вице-премьер Александр Новак уже говорил о том, что правительство рассматривает возможность запрета экспорта дизеля в том случае, если это будет необходимо. Что называется, эта мера на кончиках пальцев. И я думаю, что если цена будет расти дальше, вслед за ней, естественно, кинутся в рост цены в розницу, то правительство, скорее всего, примет такое решение. Дизель – это коммерческий транспорт, дальнобойщики, карьерная техника, плюс сельхозпроизводители. Сейчас у них достаточно напряженное время, поскольку лето – самый сезон, и спрос на дизель весной и летом всегда повышается. Сельхозпроизводители пытаются закупиться впрок, что повышает спрос, в том числе на этот вид топлива, и ведет к росту цены. В рознице мы тоже увидим рост, поскольку топливо, которое закупается сейчас на бирже, оно окажется в рознице на АЗС примерно где-то через месяц.
0: Владимир Бобылев, главред журнала «Нефтекапитал». Топочный мазут подорожал на петербургской бирже на 1% до 28 тысяч рублей за тонну. Цена сжиженных углеводородных газов выросла на 2% до 27,5 тысяч рублей за тонну. ФСБ рассказала о сути претензий по делу руководства брокерской компании «Mind Money». Ее деятельность связана с замороженными активами российских и зарубежных инвесторов и их обменом. Ведомства заявили, что вскрыли мошенническую схему приобретения акций российских компаний в обход контрсанкций на сумму в 7 миллиардов рублей.
6: Подробности.
8: ФСБ заявили, что службой, цитата, «пресечена противоправная деятельность руководителей кипрской брокерской компании Mind Money Limited и их сообщников». По версии следствия, мошенники незаконно получили права на акции публичных российских компаний, которые обращались до установления запрета на зарубежных фондовых рынках. Злоумышленники, цитата, «вступили в сговор с руководством ООО «Инвестиционная палата» и, используя поддельные документы, осуществили обмен замороженных американских депозитарных расписок на акции российских компаний», компании, считают ФСБ. Сказано, что трое фигурантов дела находятся под стражей, еще двое под домашним арестом. Возбуждено дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
0: Конкретные имена фигурантов в заявлении не называются. Две недели назад СМИ писали, что обвинение по этой статье предъявлено руководителю Mind Money Юлии Хандошко и главе инвестиционной палаты Алексею Сидушкину. Они арестованы. В чем суть претензий правоохранителей, разъясняет частный инвестор, автор проекта «Финсоветник» Александр Иванов.
9: Когда произошли те самые задержания, было прямо совсем непонятно, почему и что происходит. Теперь появились комментарии, которые частично проливают свет на ситуацию. И речь идет про разблокировку активов для иностранных инвесторов, тех активов, которые у них в России были заморожены. Напомню, что в начале 2022 года, когда в западных странах были заморожены активы российского ЦБ и российских инвесторов, в России в рамках ответных мер были заморожены активы иностранных инвесторов. После этого были процессы по разблокировке как активов российских инвесторов, которые застряли за рубежом, так и активов иностранных инвесторов, которые оказались заморожены в России. Свежие новости говорят нам о том, что претензии у правоохранительных органов возникли по поводу разблокировки активов иностранных инвесторов, которые были заморожены в России. В рамках ответных мер предполагается, что даже если иностранные инвесторы могут продать какие-то российские бумаги, они должны эти деньги получить только на счетах типа S, без возможности вывести эти деньги за рубеж. Пока вот действуют вот эти вот взаимные заморозки и ограничения. Утверждается по новостям, что у правоохранительных органов возникли претензии по поводу того, что где-то что-то было не так с документами. И, например, это исключительно моя гипотеза на основе той информации, которая поступила в СМИ, что, может быть, у кого-то из иностранных инвесторов, например, из США, недружественная страна по классификации Российской Федерации, какие-то активы были разморожены в России и выведены, хотя по текущему законодательству такое произойти не может. И, возможно, это происходило за счет каких-то подложных документов или документов, представленных так, что появилась гипотеза про мошенничество.
0: Александр Иванов, автор проекта «Финсоветник». Европейская Mind Money занималась помощью при разблокировке иностранных ценных бумаг и выплат по ним. В частности, помогала при получении лицензии у европейских регуляторов для разморозки активов россиян. Воронежский брокер «Инвестиционная палата» был назначен организатором обмена заблокированных иностранных ценных бумаг российских инвесторов на средства нерезидентов на счетах ТПС. Брокер должен был проводить этот обмен под наблюдением ЦБ и российского Минфина. Переписка режиссеров. Александр Сокуров написал открытое письмо Никите Михалкову с просьбой помочь кинематографистам, фильмам которых было по разным причинам отказано в выдаче прокатного удостоверения. В словам Сокурова, письмо для Михалкова он передал еще в апреле во время Московского кинофестиваля через его организаторов. Но ответ не было, поэтому режиссер в день своего 75-летия решил опубликовать текст письма. В нем он привел список из 37 работ, не вышедших в прокат, в том числе это картина «Солнце» самого Сокурова. Никита Михалков ответил Сокурову, что, цитирую, «произошла какая-то ошибка. Он называет меня одним из руководителей государства, коим я никогда не являлся, не являюсь и являться не буду, потому мое предложение господину Сокурову переадресовать это письмо кому-нибудь из тех, кто действительно государством руководит, надеясь, что его озабоченность услышит и ему ответит», пишет Михалков. О том, какие фильмы упоминает Сокуров и будут ли последствия его обращения, рассуждает кинокритик Лариса Малюкова.
5: В списке, который Александр Николаевич Сокуров послал Михалкову, 37 фильмов, но он их взял выборочно из большого списка, который составили блогеры, прежде всего комендант кинокрепости, там 66, а с сегодняшнего дня 67 фильмов, потому что мы добавили картину Григория Константинопольского «Возвращение Робинзона», которая тоже не вышла. Картины не выходили или были отозваны уже из прокатной сетки, с платформ стриминговых, уже после разрешения. По разным причинам прекрасная картина «Один маленький ночной секрет» Наташи Мещаниновой получил разрешение на несколько отдельных показов, но у него нет прокатного удостоверения, хотя это картина о домашнем насилии. Более того, там была сцена, которую потребовал изъять Минкульт, ее изъяли, и все равно она не получила разрешения. Или мы помним скандал с картиной «Айта» Степана Бурнашова, в которой заподозрили то, чего в этой картине не было. Выдающееся произведение кино искусство «Сказка» Сокурова по сложным причинам тоже не вышла на экраны. Была отозвана или не дошла до экрана картина «Рыжий». То ли из-за режиссера Семена Серзина, то ли из-за поэзии самого Бориса Рыжего. Нам остается только гадать, потому что есть такой пункт, который позволяет Министерству культуры не выдавать или отзывать прокатку, не объясняя причины. Поэтому мы можем предполагать, например, еще прекрасные картины, которые мне удалось посмотреть. Документальная лента «Родители тут рядом», «Любовь Аркус», вторая часть диалоги «Антон тут рядом». О родителях, аутистов, мне кажется, чрезвычайно важная картина.
6: Какая-то реакция со стороны Минкульта, учитывая интонацию Михалкова и его ответ, последует, как думаете?
5: Я думаю, вряд ли, потому что интонация Никиты Сергеевича тоже такая, я бы сказала, интонация ирониста, что вот он не занимает никакой должности, пишите туда, кто этим ведает. Хотя он возглавляет гигантский союз кинематографистов, там больше 5000 членов. И, конечно, он приближен максимально к власти. Кому, как не ему, поднимать этот вопрос.
0: Лариса Малюкова, кинокритика. Перед Московским кинофестивалем сообщалось, что Сокуров получил приглашение от Михалкова приехать для получения специального приза за вклад в мировой кинематограф. Однако на церемонии закрытия ни тот, ни другой не присутствовали, приз вручен не был, а в пресс-службе фестиваля сказали, что его президент Михалков не подписывал документы о вручении награды. Позже Сокуров прокомментировал это словами: «Сначала решили, потом передумали».
22: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
21: Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий, мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер «Джак Нижегородец» на Ларина 28Б. Реклама не оферта.
22: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Имя нарицательное. Истории привычных названий на Business FM. Впервые аспирин, не зная об этом, упомянул еще Гиппократ, который открыл жаропонижающие свойства ивовой коры. В 1828 году профессор химии Мюнхенского университета Йоган Бюхнер
10: выделил из ивовой коры активную субстанцию. Почти через 70 лет другой немецкий химик Феликс Хоффман, сотрудник фирмы Bayer, продолжил исследование своего предшественника и нашел метод получения ацетилсалициловой кислоты в форме, пригодной для медицинского применения. Аспирин сделал компанию Bayer одним из мировых лидеров фармацевтического рынка. Препарат был популярен в царской России. Слово «аспирин» было передано Германии после Первой мировой войны странам-победительницам по условиям Версальского договора в счет репараций. Россия не участвовала в подписании этого договора и прав на репарации не получила. Поэтому в СССР препарат официально назывался ацетилсалициловая кислота. Но в народе его по-прежнему называли аспирином.
11: Имя нарицательное на Business FM.
12: Компании и корпорации.
13: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
14: Арбитраж.
13: Генпрокуратура потребовала взыскать в доход России акции компании «Костромская верфь». Речь идет о признании недействительными более 20 сделок о купле-продаже более 45 миллионов акций предприятия, совершенных рядом лиц. Предварительное судебное заседание назначено на 20 июля. «Костромская верфь» – одно из старейших в России судостроительных предприятий, расположено в Костроме и специализируется на постройке, ремонте и модернизации речных судов.
14: Отчеты и планы.
13: Власти Казахстана заключили соглашение со стартапом Firebird AI о строительстве в стране инфраструктуры для искусственного интеллекта с использованием передовых чипов NVIDIA. Начало коммерческой эксплуатации дата-центра мощностью 125 мегаватт запланировано на 2027 год. В проект планируют вложить до 10 миллиардов долларов. BBC уволит сотни сотрудников новостной службы в целях экономии. Подразделением внутри вещательной корпорации предписано урезать траты на 10%. Как пишет Financial Times, это может в частности затронуть персонал отдельных радиостанций корпорации. BBC получает свое финансирование за счет лицензионного сбора, которым облагаются все домашние хозяйства в Британии. Стоимость лицензии для пользователей цветного телевизора составляет 180 фунтов или около 240 долларов в год. Новости компании. И корпораций, держитесь курса.
0: В 18:48 в Москве вы слушаете Business FM. Оператор Северного потока 2 требует через суд Евросоюза отменить запрет на российский газ. Точнее, швейцарская компания Nord Stream 2 AG требует отменить регламент о поэтапном отказе от импорта российского газа, следует из официального журнала ЕС. Иск был подан еще 27 апреля против Европарламента и Совета Евросоюза. Nord Stream 2 AG, в частности, уверяет, что ЕС принял регламент на неверной правовой основе, и поэтому компания заявляет о нарушении принципа пропорциональности, права собственности, свободы ведения предпринимательской деятельности и принципа равного обращения. Интересно, что свой иск ЕС подала также Словакия. Она также утверждает, что регламент был принят на неверной правовой основе, а также нарушает принципы пропорциональности и европейской солидарности. У иска словаков больше шансов, чем у оператора «Северного потока-2», говорит адвокат партнера BGP Litigation Сергей Гландин.
25: О перспективах пока еще говорить рано. Сегодня выдержки из иска были опубликованы. Это значит, что начинается отчет шестинедельного срока для третьих лиц присоединиться к данному иску. По истечению вот этого срока в 6 недель начинается письменная стадия производства по делу. Совет Европейского Союза с высокой вероятностью, уже зная его паттерн, сначала закинет такой пробный шар с просьбой к суду признать данный иск неприемлемым для рассмотрения по существу. Но с высокой вероятностью, опять же, суд отклонит данное ходатайство, и дело через какое-то время, по моим подсчетам, это будет где-то через полгода, выйдет уже на слушание. Слушание тоже назначают через 3 месяца после окончания письменной процедуры. То есть на решение по существу данное дело «Северного потока-2» может выйти где-то через 1.5 года. Вот этот иск, вероятнее всего, будет отклонен по формальным основаниям, что данный регламент 261-й о поэтапном внезапном отказе от российского газа не затрагивает права, законные интересы вот этого вот швейцарского юридического лица, поскольку оно швейцарское. Но вместе с тем, в этот же день, 15 июня, был опубликован еще один иск, точнее, выдержки из него. Это второй иск об аннулировании целиком и полностью данного регламента, поданный Словакией. И вот у Словакии, в отличие от Венгрии, уже не 4 довода, а всего лишь 2 довода. При этом один из них мощный, и он может послужить основанием для отмены регламента целиком. Это довод о неверном выборе правового основания для принятия оспариваемого регламента. Цели, которые преследуют эти оспариваемые регламенты, внешнее воздействие на Российскую Федерацию и никакой не энергетический рынок. Поэтому с их точки зрения вот этот регламент был принят на довольно шаткой основе. С моей точки зрения есть все шансы, что данный иск будет удовлетворен. Результируя, сегодня только начинается процедура и закончится она где-то года через полтора.
0: Сергей Гландин, адвокат партнера BGP Litigation. Дело «Северного потока-2» зарегистрировано в общем суде ЕС. Дата рассмотрения пока не назначена.
22: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
0: Добрый вечер, Алексей.
7: Добрый вечер.
0: Ну что ж, подрос российский фондовый рынок. Более процента прибавил индекс Мосбиржи. Все это несмотря на падение нефтяных котировок. Но превышает общий геополитический более позитивный, скажем так, фон. Ну и плюс еще то, что рубль несколько ослаб.
7: Ну, кстати, не так уж и сильно падали сегодня нефтяные бумаги. Не все даже падали на фоне обвала нефти. Но обвал-то так с натяжкой, можно сказать, все-таки привыкли мы, наверное, к движениям там по 5% на рынке нефти за последние несколько месяцев. Так что падение заметное, скажем так, было на рынке. Но вот снизились акции Роснефти в основном из наиболее ликвидных бумаг. И...
0: Я бы даже сказал, что минимум года Роснефть сегодня обновила.
7: Ну, Роснефть, да, так падает, в общем-то, уже достаточно давно. Но если брать процентное соотношение, то вот акции Татнефть сегодня почти 4% потеряли. Но в целом рынок вырос, и были яркие растущие истории. Но на фоне того, что США и Иран договорились завершить боевые действия на Ближнем Востоке, вот стали резко расти цены на драгоценные металлы. Ну, прежде всего, на палладий там рост около 6,5%. На золото цены выросли более чем на 3%. И все это привело к спросу, хорошему спросу на акции производителей цветных металлов. Вот они сегодня в лидерах роста этой акции. Полюса там почти 4,5%. Бумаги Норильского никеля тоже почти 4,5% роста. В целом все неплохо. И даже банковский сектор сегодня смотрелся хорошо. Ну, в частности, бумаги ВТБ тоже выросли почти на 4,5. Таким образом, удержали мы 2500, устоял уровень 2500, остается пока крепким, ну, пока вот из всех уровней, которые пытались пробивать, мы видим, что 2500 устоял. И были попытки на прошлой неделе пробить его, но отскочили, уже хороший признак, и важно было то, что все-таки прошлую неделю закрывали мы чуть выше этого ключевого значения. Ну и внешние факторы, внешний контур тоже сегодня, если исключить нефть, всего, то вот позитивный, да, растут акции в Нью-Йорке, причем заметно. 2% почти рост индекса широкого рынка S&P 500, почти 3% индекс биржи NASDAQ, в расчет которого входят 100 крупнейших корпораций. Ну, опять же, здесь рынок реагирует на договоренности США и Ирана, но, во всяком случае, здесь надо дождаться еще подписания хотя бы меморандума о взаимопонимании. 15 июня в Швейцарии должны стороны подписать этот меморандум, но потом посмотрим, как говорится, и будет ли полное возобновление судоходства через Ормузский пролив, вроде это на повестке дня, но с одной оговоркой, что в течение 30 дней вот будет вот это открытие Ормузского пролива. Так что рынок нефти, он хотя и снизился, но пока, в общем и целом, не спешит полностью исключать премию за геополитику из стоимости барреля.
22: Капитал на бизнес FM. Реклама. В
15: Время российских технологий пришло. Предлагаем комплексное решение для бизнеса любого масштаба. Новиком. Банк технологического развития. Банк госкорпорации Ростех. А у АКБ Новиком Банк. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Валюты. Доллар США был введен в обращение в 1792 году после подписания Декларации независимости и заменил собой собственные валюты разных штатов. Название это – староанглийский вариант произношения слова «талер». Сегодня доллар – одна из основных резервных валют мира. Также во многих странах является разрешенной к использованию параллельной валютой. Валюты на Business FM.
16: Кстати, от Москвы до Санкт-Петербурга в 107,4 раза дальше, чем от Ниццы до Монте-Карло. Радио больших городов в большой стране. Легко запомнить. Санкт-Петербург 107,4. Москва 87,5. Бизнес FM.
15: Другим наука. С Сергеем Корзуном.
17: Дилемма ресторана родилась в голове физика Ричарда Фейнмана. Однажды они с другом обсуждали, стоит ли брать уже знакомое блюдо, которое понравилось в предыдущий раз, или лучше попробовать что-то новое. Математическое решение задачки Фейнман набросал в блокноте своим неразборчивым почерком, и на время об этом все забыли. В 2026-м писатель и когнитивист Брайан Кристиан с коллегами вернулись к теме. Они переформулировали задачу выбора блюд как задачу выбора самого ресторана, что не меняет математической сути. И подтвердили правоту Фейнмана, расшифровав его записи. Формула работает в том случае, когда известно общее количество трапез, а качество ресторанов ранжировано равномерно от нуля до единицы. В начале поездки стоит держать высокий порог и пробовать новое. Ближе к концу порог снижается, и есть смысл довольствоваться лучшим рестораном из уже найденных, чтобы максимизировать удовольствие от еды. Для сравнения, исследователи опросили более 2500 человек и поняли, что здравый смысл и без формулы обычно приводят к почти оптимальному выбору. Дилемма, похожая на ресторанную, возникает при поиске квартиры, выборе продуктов, найме сотрудников и даже при планировании карьеры и дополнительного образования. Но все это только в тех случаях, когда к предыдущему варианту можно вернуться. Если нельзя, то это другая история, и о ней в другой раз. А при выборе конкретного ресторана иногда важнее оказываются меню, рекомендации друзей, рейтинг заведения, место расположения и очередь на входе. И потом, кто что ищет? Необычный гастрономический опыт, доступный уровень счета или гарантия неиспорченного вечера. Выбор всегда за вами.
15: Другим наука на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
18: 18 часов 58 минут московское время. У микрофона Сардар Авликулиев. Три механизатора погибли из-за удара украинского дрона по полю в Брянской области, где проводились сельскохозяйственные работы, сообщил в РИО губернатора Егор Ковальчук. В аэропорту Геленджика введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, указывает Росавиация. Россиянин стал жертвой стрельбы на парковке в городе Бяло-Подляска в Польше в 40 километрах от польско-белорусской границы. Об этом сообщила полиция Люблинского воеводства Польши. Отмечается, что личность и мотивы стрелявшего не установлены. Силовики продолжают операцию по его задержанию. Крупнейший банк Португалии, Caixa Geral de Depósitos, предупредил некоторых клиентов из России, что их счета принудительно закроют 14 августа. Российские клиенты начали получать предупреждения от банка с 9 июня, сообщает РБК. При этом деньги со счета можно получить только в отделении банка. Суд арестовал основателя крупной крабодобывающей компании «Антенн» Ивана Михнова, сообщает РИА Новости. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Группа компании «Антенн» ежегодно добывает около 20 тысяч тонн рыбы. Филиалы группы компаний есть во Владивостоке и в Мурманске.
1: Власти России уделяют особое внимание доставке горюче-смазочных материалов в Крым, воссоединенные и приграничные регионы, а логистические трудности отрабатываются в оперативном порядке. Об этом сообщило Министерство энергетики России. Минэнерго также отметили, что реализуемые меры направлены на бесперебойное снабжение агропромышленного комплекса горюче-смазочными материалами. Аграрии в полном объеме обеспечены топливом для проведения сезонных полевых работ, указали в министерстве. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
22: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В Москве 7 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Минобороны России сообщила о массированной атаке на предприятия Киева, Харькова и Днепропетровска. Утверждает, что этой ночью были поражены несколько заводов и цехов по производству беспилотников и боевых частей ракет «Фламинго». Также Минобороны говорят, что комплекс зданий Киево-Печерской лавры пострадал в результате некорректной работы американского ЗРК «Патриот» с истекшим сроком годности. Люфтваффе готова хоть сегодня сразиться с Россией и нанести удары по Санкт-Петербургу, Калининграду, Кольскому полуострову и российскому флоту в Черном море. Об этом заявил глава ВС Германии Хальгер Нойман в интервью «Телеграф», что стоит за этой бравадой. Нефть Brent упала более чем на 5%, ниже $83 за баррель. Все это на фоне подготовки меморандума об урегулировании конфликта между США и Ираном и заявлений Трампа о разблокировании Ормузского пролива. В Тегеране говорят, что документ предусматривает прекращение войны Израиля в Ливане и компенсации Ирану в $300 миллиардов. Так что в меморандуме и будет ли он подписан, подробности на Business FM. Минобороны России сообщила о массированной атаке на предприятия Киева, Харькова и Днепропетровска. Ведомство назвало эту атаку ответом на ранние удары со стороны Украины по территории России. Всего атаковано 16 объектов оборонно-промышленного комплекса Украины. Отреагировало Минобороны и на обвинение украинской страны в ударе по Киеву и Печерской лавре. Киев заявлял о значительном разрушении на территории монастыря, возникшем пожаре. По данным Минобороны, комплекс зданий Киева и Печерской лавры поражен ракетой американского ЗРК «Патриот». Одной из причин некорректной работы системы «Патриот» могла стать передача Западом ракет с истекшими сроками годности. Комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
2: Министерство обороны, собственно, приводит достаточно впечатляющий список целей. Это киевский завод «Радар», цех по производству, подготовке, применению беспилотных аппаратов, организация под названием «Беспилотные технологии», завод «Маяк», киевский государственный завод «Буревестник». Здесь, наверное, только один вопрос возникает, как на пятый год предприятия, которые однозначно относятся к военно-промышленному комплексу, и тем более известно, что они собирают дроны, ракетные системы, темы, что-то еще, как они, собственно, существуют в Киеве по месту своей постоянной обычной дислокации и не были куда-то перебазированы и поменяли свое местонахождение. Удар был массированный, 70 баллистических ракет, 611 дронов разных типов. При этом 34, как минимум, баллистических ракеты «Искандер-М». Одна пусковая установка запускает одновременно только две баллистические ракеты «Искандер». Получается 17 пусковых установок привлекалось. Это практически целая бригада, даже с лишним. Зеленский уже успел заявить, что буквально накануне была получена партия ракет «Патриот», которыми ПВО и отработало по баллистическим ракетам. Из 34 ракет, которые летели по баллистическим траекториям, было сбито лишь 15. Это вроде бы немного, но для поражения баллистических современных ракет это очень неплохой показатель. Далее. Применялись баллистические ракеты «Циркон». По украинским данным было сбито некоторое их количество, не все. Да, действительно, у киевского режима достаточно серьезные проблемы с противовоздушной обороной. Они без патриотов не могут, в принципе, работать по баллистике. То, что они вот сейчас по баллистике как-то отработали, говорит о том, что, ну, вероятно, это какие-то последние остатки. Либо действительно, если Зеленский не лукавит, свежая партия, полученная буквально на днях.
0: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новая оборона и заказ». Крупные мировые СМИ, например, Bloomberg или CNN, на первых полосах размещают заметки о горящей Киево-Печерской лавре, подчеркивая, что комплекс находится под защитой ЮНАСК, что на лед стоялся после разговора Трампа и Путина. Тема идет вторым номером после публикации о мирном соглашении США и Ирана. Впрочем, реплику Минобороны о том, что в лавру, вероятно, попала просроченная ракета от ЗРК «Патриот», западные СМИ игнорируют. США и Иран пришли к соглашению. Во всяком случае, Дональд Трамп объявил о сделке с Тегераном и санкционировал открытие Ормузского пролива, а также снятие морской блокады. Президент Ирана Масуд Пезешкян, в свою очередь, подтвердил, что соглашение США будет подписано в пятницу, передает Мехар. По данным иранского агентства, соглашение 14 пунктов. Какие из них вызывают больше всего вопросов и почему пока рано говорить о мире на Ближнем Востоке, Сергей Гордеев продолжит.
3: «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги». Эти слова классика как нельзя точно описывают соглашение между Вашингтоном и Тегераном. По данным иранской стороны, стороны согласовали 14 пунктов. Трамп в соцсетях озвучил лишь два – снятие морской блокады и возобновление работы Ормузского пролива. Но даже этот процесс вряд ли может быть решен быстро, отмечают эксперты. Тот факт, что Штаты якобы согласятся отменить санкции на продажу иранской нефти и заодно разблокируют 24 миллиарда долларов иранских средств – тоже выглядит слишком амбициозно, объясняет политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
4: Одним махом отменить все санкции против Ирана не получится, хотя по той причине, что часть этих санкций оформлены в виде соответствующих законов. Они требуют решения не только исполнительной власти, но и решения американского конгресса. Это процесс не быстрый. Можно предположить, что быстро восстановить движение по Ормузскому проливу не удастся в любом случае. Даже технически потребуется очень значительные и, по всей видимости, долговременные усилия по разминированию пролива. И это, конечно, тоже отложит окончательное выполнение заявленного соглашения.

0: не тронута, как оказалось, ракетная программа Ирана. А если вспомнить, из-за чего Трамп во время своего первого срока разорвал ядерную сделку, заключенную при Обаме, то одним из основных пунктов было требование включить как раз ракетную программу Ирана в эту ядерную сделку 2015 года. И она даже не упоминается теперь. Победа осталась на стороне Ирана. Это не нокаут, конечно, для США и Израиля, но это победа по очкам. Иран сохранил режим. Этот режим станет еще более жестким и непримиримым по отношению к Израилю и, в общем, тем же американцам. И Иран утвердил себя в качестве очень мощной региональной державы.
1: Впрочем, Израиль уже готов поспорить с последним тезисом. Премьер Нетаньяху по телефону заявил Трампу, что не намерен выводить войска из Ливана, хотя прекращение боевых действий на всех фронтах, включая ливанском, идет самым первым пунктом соглашения между США и Ираном. Может ли это внести раскол в отношении Трампа и Израиля, рассуждает израильский журналист Марк Котлярский.
2: Эта сделка не отвечает интересам Израиля. Резче всех и жестче всех высказал свою позицию известный своими рядом скандальных заявлений министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, который сказал, что Израилю давно пора выйти из тени, что Израиль вообще никогда не являлся и не является американским сателлитом и должен решать свои вопросы, касающиеся проблемы безопасности. В то же время в Израиле раздаются голоса о том, что Трамп прогнулся перед Ираном. Иран все-таки добился своего, благодаря своей в основном воинствующей риторике и, так сказать, активным действиям на разных фронтах. Есть те, кто оспаривает это мнение, считая, что Трамп поступил совершенно верно, решил заключить сделку. Главное, чтобы наступило перемирие, наступило спокойствие, а там уже дальше типа видно будет.
1: Это дальше, по мнению политолога-международника и востоковеда Елены Супониной, вовсе не означает, что на Ближнем Востоке наступит мир и предлагает относиться к озвученному соглашению между странами не как к сделке, а как к декларации о намерениях.
3: Это совсем не означает, что боевые действия прекратятся. Тем более, например, на израильско-ливанском направлении. Израильтяне уже четко сказали, что считают себя вправе продолжать боевые действия против ливанской партии Хизбалла, она союзная Ирану. Все последние недели Иран не только говорил, но даже действиями подтверждал ракетными обстрелами Израиля и беспилотниками тоже, что будет защищать партию Хизбалла в том случае, если Израиль продолжит эскалировать, продолжит нагнетать обстановку. Поэтому громкая сделка, но насколько это успех, насколько это гарантия мира, здесь возникают большие сомнения.
1: А вот главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в соцсетях сравнил нынешнее соглашение США с Ираном с давней шуткой про «купи козу и продай козу». Сергей Гордеев, Бизнес FM.
4: Глава Люфтваффе заявил, что Германия готова хоть сегодня сразиться с Россией. Командующий немецкими военно-воздушными силами генерал-лейтенант Хольгер Нойман заявил в интервью британской «Телеграф», что если Россия нападет на страны НАТО, то Германия ответит авиаударами. Целями для таких ударов могут стать, по словам Ноймана, Калининград, Санкт-Петербург, Кольский полуостров и российский флот в Черном море. «Телеграф» отмечает, что эти заявления главы Люфтваффе одни из самых резких стороны немецких военачальников за последние годы. Комментирует профессор кафедры европейских исследований факультет международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко.
5: Что касается внутригерманской аудитории, то очевидно, что сейчас нынешняя правящая коалиция христианских демократов во главе с Мерцем находится в тяжелейшем кризисе отсутствия поддержки, и поэтому им нужно как-то демонстрировать свою эффективность, свою силу, если хотите. И поскольку борьба с Россией стала одним из краеугольных камней формирования коалиции, ее сохранения, такие заявления делаются, в общем, регулярно и в Адефуле, и с Мерцем, и другими членами. Поэтому это заявление особого удивления не вызывает, кроме одного. Вот исторически, особенно после Второй мировой войны, считалось, что военным лучше все-таки держать рот на замке, а военные, они исполняют политическую волю. Это заявление, в общем, несмотря на его детали, то, что Фолькер Нойман уточнил, что конкретно станет объектом атаки, это все-таки заявление сугубо политическое. Украину вооружили всеми возможными беспилотниками, которые только Европа может производить и передать Украине. Но, несмотря на это, все, что происходит, это ситуация, которая, ну, очевидно, оценивается европейскими экспертами как проигрышная для Украины. Поэтому такие заявления, это и призыв и собраться силами, еще сильнее сотрудничать внутри.

0: Европы против России. Мы знаем, как на немецкой земле родилась и Первая мировая война, и Вторая мировая война, и какие зверства совершали не только СС, но и Вермахт, и Люфтваффе тоже бомбили, в том числе мирные эшелоны. Поэтому этим ребятам лучше бы, конечно, помолчать. И то, что эти заявления делаются, это вот попытка изменить, как говорят, повестку, да, обсуждаемую, добавить какие-то технические детали, которые, по идее, должны вызвать ажиотаж или какое-то возбуждение у общественности, у политиков Европы.
1: Станислав Ткаченко, профессор СПБГУ. Глава Люфтваффе Нойман в интервью также предупредил, что российские военно-воздушные силы не стоит недооценивать. Кроме того, он отметил, что, цитата, высокий уровень адаптивности в российских вооруженных силах в целом.
2: Реклама. Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. Подробные условия на alfabank.ru. АО «Альфа-банк». ОГРН 102-77-00-67-328. Город Москва.
3: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
4: Судьба, наследство. Истории удивительных завещаний.
5: В 1926 году в Канаде скончался видный бизнесмен Чарли Миллер, который обожал розыгрыши. Свою долю в фирме-тотализаторе он завещал священникам, боровшимся против азартных игр, а акции пивной компании передал обществу трезвости. Оставшиеся активы холостяк-балагур Миллер завещал той жительнице родного Торонто, которая спустя 10 лет после его смерти родит наибольшее количество детей. За это время наступила Великая депрессия, и простые канадки увидели в конкурсе, который объявил Миллер, чуть ли не единственный способ выбраться из нищеты. Спустя 10 лет победу одержали сразу 4 женщины, которые родили по 9 детей. Каждая из них получила около 2 миллионов по сегодня курсу.
4: Судьба, наследство на Бизнес FM.
3: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Бизнес FM Нижний Новгород. Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
6: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Полиция расследует уголовное дело об особо крупном мошенничестве по заявлению жителя Семенова, который собирался купить автомобиль и лишился 2,5 миллионов рублей. По данным МВД, потерпевший искал машину с доставкой в интернете, присмотрел подходящий вариант на одном из сайтов, изучил информацию о продавце, прочитал отзывы, а затем связался с представителем агентства, который занимается подбором и доставкой машин. Его убедили сразу оплатить автомобиль, который должны были доставить из-за границы. Потерпевший перевел всю сумму, после этого представители агентства перестали выходить на связь, а потерпевший обратился в полицию. В России предложили ввести пониженные налоговые ставки для многодетных, самозанятых и индивидуальных предпринимателей. Обращение уже направили в правительство, пишет ТАСС. Меры должны коснуться семей, где есть трое и больше несовершеннолетних детей. Для самозанятых налог предлагают снизить в 2 раза, до 2% при работе с гражданами и до 3% при работе с компаниями и ИП. Для индивидуальных предпринимателей также предлагают вдвое уменьшить налоговую нагрузку по всем режимам. 5 июля в Нижегородском аэропорту снова запускают прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Минск. Аэрофлот будет отправлять рейсы в столицу Беларуси на воздушном судне Airbus A320. С 5 июля по 30 августа полеты будут проводиться 3 раза в неделю, по вторникам, пятницам и воскресеньям. Время в пути составит около 2 часов. Контрольно-счетная палата Нижегородской области проверила государственную жилищную инспекцию за прошлый год и выявила неэффективные расходы на сумму, превышающую 800 тысяч рублей, сообщили в палате. Среди нарушений – несоблюдение требований к оформлению контрактов, срок действия одного договора аренды установлен ранее, дата его заключения на 11 дней, неверно прописан размер неустоек, также выявлены случаи просрочки подписания актов и оплаты услуг. Материалы проверки направили в прокуратуру, Федеральную антимонопольную службу и региональное министерство финансов. Физкультурно-оздоровительный комплекс в Подновье могут построить до конца первого квартала 2029 года. На это время Нижегородской области передали полномочия по распоряжению участкам на берегу Волги, пишет Гиперонен. Реализовать проект планируется после определения источников финансирования. Также проектирование и строительство ФОКа нужно включить в специальную госпрограмму. Напомню, регион получил полномочия распоряжаться участком в почти 2,5 гектара и расположенными на нем недостроями. Ранее этой территорией управляла госкомпания «Дом.РФ». Решение о передаче приняла федеральное правительство комиссии по ходатайству губернатора Глеба Никитина. В усадьбе Рукавишниковых открылась выставка «Семейные ценности», которая рассказывает о судьбе известных нижегородских фабрикантов начала 20 века купеческой династии Кузнецовых. На выставке представлены фамильные драгоценности купца Филитера Кузнецова, обнаруженные во время проведения реставрационных работ в бывшем особняке семьи на улице Малой Покровской, где в настоящее время располагается военно-медицинская служба Управления ФСБ России по Нижегородской области, а также коллекция картин его брата, художника-импрессиониста Константина Кузнецова. Среди найденного клада 25 ювелирных изделий, преимущественно женских, выполненные из золота и украшенные драгоценными камнями высочайшего класса. Есть работы известных ювелирных фирм Российской империи. Выставка «Семейные ценности» вошла в состав общей экспозиции усадьбы Рукавишниковых и продлится до конца года. Мероприятие для лиц старше 6 лет. Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» объявил дату первого домашнего матча предстоящего сезона КХЛ. О встрече рассказали в пресс-службе клуба. Игра на площадке автозаводцев пройдет 14 сентября. В этот день «Торпедо» встретится с казанским «Акбарсом». В целом регулярный чемпионат начнется для команды с выездной серии. Нижегородский клуб сыграет со «Спартаком», минским «Динамо», ЦСКА и тольяттинской «Ладой». Эти матчи состоятся 5, 7, 9 и 11 сентября соответственно. О развитии событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
7: Погода.
8: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде будет облачно и плюс 16, завтра утром малооблачно и также 16 градусов со знаком плюс, а днем синоптики обещают облачное с прояснениями неба, небольшую вероятность дождя и плюс 20 на термометре.
7: Валюта.
8: На 16 июня Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 72 рубля 45 копеек, евро 83 рубля 80 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 70 копеек. Держитесь курса.
7: Компании и корпорации.
6: Уголовное дело возбудили из-за планов по строительству логистического центра «Wildberries» в Новинках. Расследование будут вести по статье о халатности, сообщили в соцсетях представители Следственного комитета России. На прошлой неделе жители Новинок записали видеообращение к первым лицам государства с требованием отменить строительство крупного склада маркетплейса в непосредственной близости от школы и домов. Нижегородцы указывают на то, что раньше эта территория предназначалась для жилой застройки и размещения зеленой зоны, но вместо обустройства подъездных путей и социальных объектов земли перевели в промышленность категорию. Жители микрорайона Окский берег опасаются ухудшения экологической обстановки и считают, что появление логистического комплекса угрожает безопасности детей. После этого ситуации заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил провести проверку и потребовал доклад о ее результатах. Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства. Затем активистам сообщили, что по изложенным доводам возбуждено уголовное дело. Напомню, что логистический центр «Wildberries» планирует строить по договору о комплексном развитии. Это право инвестор выиграл на торгах, предложив за лот 127 миллионов рублей. В конце прошлого года началась подготовка к возведению логистического хаба, а недавно стало известно, что экспертиза одобрила проектную документацию. Комплекс будет состоять из одноэтажного складского помещения и трехэтажного административного здания. Однако жители Окского берега настойчиво требуют отменить строительство. Россельхознадзор выдал предписание собственнику земельного участка в Воротынском районе, производственному объединению «Гамми», из-за захламления и зарастания 94 гектаров. На участке у населенного пункта Акишина обнаружена также свалка отходов переработанных яблок. Также 94 гектара заросли деревьями, кустарниками и сорняками. Еще 154 гектара были просто прокультивированы. Компании предписано до конца сентября разработать и согласовать проект мелиорации, ликвидировать свалку и ввести землю в сельхозоборот. Транснефть «Верхняя Волга» и бюджетные учреждения Нижегородское Поволжье подписали соглашение, направленное на повышение эффективности взаимодействия на особо охраняемых природных территориях. Организации разработали совместный порядок проведения плановых, диагностических и исследовательских работ на участках, прилегающих к национальному парку, а также учебно-тренировочных занятий на подводных переходах, расположенных в его границах. Соглашение также закрепляет процедуры совместного обследования территории и фиксации состояния растительного и почвенного покрова. Особое внимание уделено вопросам предупреждения и тушения лесных пожаров. Напомню, Нижегородское Поволжье является ведущим природоохранным учреждением Нижегородской области. Оно участвует в таких значимых для региона направлениях, как восстановление в области популяции лесного северного оленя, развитие регионального экологического туризма, изучение восстановления экосистем, мониторинг и сохранение редких видов. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
9: Спонсор программы ЗАО ТКЦ «ГАЗ АТО».
10: Спешите! Автомобили «Газель» и «Соболь» от 1 миллиона 690 тысяч рублей у официального дилера «Авторитейл Северный». Только до 30 июня не упустите шанс. Прямые скидки, гослизинг в «Авторитейл Северный». Ждем вас. Проспект Ленина, 88Б. Лизинг-компания ООО «Элемент Лизинг».
11: Проверено практикой.
6: Чарльз Дахик, автор нескольких бестселлеров, выделяет 8 правил эффективности. По его мнению, наши стимулы, мотивы, приложенные усилия и выбор способа действия – вот что отличает просто занятость от продуктивной деятельности. Мотивация. Согласно Дахигу, мотивация является навыком. Ей можно обучиться и развить со временем. А сама мотивация начинается с контроля. Исследования показали, что для того, чтобы мотивировать себя, нам необходимо чувствовать, что мы контролируем свою жизнь и собственные действия. Психологическая безопасность и команда. Любая группа имеет свои собственные правила и условия. По мере того, как члены команды узнают друг друга, притираются, они вырабатывают собственные планы по продвижению вперед. Фокус внимания. Сосредотачиваясь на чем-то важном и не теряя контроль, мы делаем осознанный выбор, а не просто реагируем. Постановка целей. Сосредоточенность на цели мотивирует человека быть дисциплинированным и следовать по пути, несмотря на все препятствия и трудности. Управление другими. Создание комфортной и безопасной среды для сотрудников формирует более сплоченный коллектив и повышает успешность компании. Принятие решений. Ежедневно мы сталкиваемся с разными сложными ситуациями. Чарльз Дахик советует тренировать вероятностное мышление, представляя разнообразные пути развития событий, анализировать действия, размышлять над потенциальными помехами, факторами успеха, изучать статистику, опираясь на собственный опыт и так далее. Инновации. В стремлении создать что-то новое, люди соединяют, сплетают уже существующие идеи из разнообразных сфер деятельности, стараются смотреть на старые вещи свежим взглядом со стороны. Обработка данных. Неспособность использовать данные называется информационной слепотой. Что с ней делать? Заставьте себя действовать. Ищите варианты, как запоминать больше и легче усваивать информацию. Это правило Чарльза Дахига, которое он описал в своей книге «8 принципов эффективности. Умнее, быстрее и лучше». Ну а что подойдет именно вам, пробуйте на практике. Как говорил Наполеон Хилл, мастерство приходит только с практикой и не может появиться лишь в ходе чтения инструкций.
11: Проверено практикой на Business FM.
7: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
11: Реклама.
12: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ED. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
13: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
12: STO Exlantix ED ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
14: Exceed. Born for more.
12: Реклама, не оферта.
7: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
15: Имя нарицательное. Истории привычных названий на Business FM. По одной из легенд, во время Второй мировой войны на британских базах пилоты в ожидании боевых вылетов развлекались гонками на самодельных машинках, собранных из подручных материалов. В ход шли легкие трубы для авиационных шасси, двигатели от стартеров и аварийных генераторов. А взлетные полосы легко превращались в гоночный трек. Это развлечение пережило войну. В 1956 году на автогонках в Помоне в Калифорнии бывший пилот, механик Арт Инглс, представил простейшую гоночную машину без кузова. Он назвал ее «карт», то есть «тележка». Через год была основана «Go Kart Company». А еще через 3 года только в Великобритании насчитывалось более 100 фирм, которые занимались производством картов и комплектующих.
16: Компания GoKart дала название не только новому классу гоночных машин. Картинг до сих пор и развлечение для любого возраста, и серьезный спорт.
15: Имя нарицательное на Business FM. Слова, проверенные делом.
17: Приходит время, когда вы должны начать делать то, что вы хотите. Устройтесь на работу, которую вы любите. Вы будете выскакивать из постели по утрам. Я думаю, что вы не в своем уме, если останетесь на работе, которая вам не нравится, потому что думаете, это будет хорошо смотреться в вашем резюме. Разве это не похоже на то, как оставлять секс на старость?
18: Уоррен Баффет – крупнейший в мире инвестор и крупнейший благотворитель в истории человечества.
15: Слова, проверенные делом. На Business FM.
19: Пока звучит этот текст, мир произведет 700 губных помад.
20: Успеть за 10 секунд на Business FM.
21: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: претензии по делу руководства брокерской компании Mind Money. В ведомстве заявили, что вскрыли мошенническую схему приобретения акций российских компаний в обход контрсанкций на сумму в 7 миллиардов рублей. Ранее были арестованы глава Mind Money Хандошко и глава инвестиционной палаты Сидушкин. Подробности на Business FM. В России разрешили выпускать топливо классом пониже. Произошло это еще осенью, а в мае на фоне угрозы дефицита разрешение продлили, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. Вместо Евро-5 НПЗ разрешено выпускать Евро-3, но временно. У топлива пониженного класса повышенное содержание серы, оно больше загрязняет атмосферу. Внешние обстоятельства заставили к плохому топливу вернуться. Произвести его можно гораздо больше, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда нации энергобезопасности Игорь Юшков.
1: Нефтеперерабатывающие заводы могут больше произвести объемов экологического класса Евро-3, чем Евро-5. И в этом плане, конечно, это одна из мер, которая должна хоть немного убрать дефицит внутреннего рынка. И до этого мы видели другие меры. Запрет на экспорт бензина, обнуление импортной пошлины на бензин, договоренности с Белоруссией об увеличении поставок нефтепродуктов, сделанных из российской нефти, вот обратно на российский рынок. И вот еще одна мера, это как раз снижение требований к качеству топлива, что позволит нефтеперерабатывающим заводам увеличить объем производства бензина, который можно продавать на внутреннем рынке, потому что Евро-3 до этого нельзя было продавать. Раньше Евро-3 бывало производили и экспортировали в страны, где нет таких требований жестких, как в России. А сейчас же эти объемы опять будут производить и теперь поставлять на внутренний рынок. Для потребителя вряд ли это будет каким-то серьезным изменением в плане качества топлива, потому что все-таки автопарк в России не целиком состоит из новых автомобилей, которые очень требовательны к содержанию серы в топливе и так далее. Нет, основу автопарк составляют автомобили, которым, в общем-то, все равно. Евро-5 и Евро-3 заливать на их техническое состояние, это не скажется. Тем более, эта мера воспринимается, по крайней мере, как временная. И вполне возможно, что она может быть синхронизирована с запретом или разрешением на экспорт бензина. То есть зимой тоже, когда потребление существенно снижается, у нас опять разрешили вот экспортировать бензин. И то же самое может быть и с экологическим классом. Когда не нужно будет всячески наращивать объем производства, опять меру эту уберут. Но сейчас она, конечно, не решит всех проблем, потому что радикально это не позволит увеличить объем производства бензина, но, тем не менее, определенные дополнительные объемы бензина мы получим, и это уже хорошо.
0: Игорь Юшков, фонд нацэнергобезопасности. Насколько продлено разрешение выпускать топливо классом Евро-3, не уточняется. Сейчас правительство ищет меры стабилизации рынка в условиях сокращения предложения. До 31 июля запрещен экспорт бензина, для трейдеров запрещен вывоз дизтоплива, до 30 ноября ограничен экспорт авиационного керосина. Тем временем биржевая стоимость летнего дизтоплива на торгах побила рекорд сентября 2023 года, превысив 77 тысяч рублей за тонну и увеличившись сразу на 6%, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарной сырьевой биржи. Предыдущий рекорд составлял 75 тысяч за тонну. Комментирует главный редактор журнала «Нефть и капитал» Владимир Бобылев.
2: Что касается роста цен на дизель, у нас сейчас растет практически вся линейка нефтепродуктов на бирже, что связано прежде всего с внеплановыми ремонтами НПЗ. Участники биржевых торгов видят, что достаточно трудно закупить необходимые объемы топлива по приемлемой цене. Они начинают закупаться впрок, что, соответственно, приводит к росту цен на него. Вице-премьер Александр Новак уже говорил о том, что правительство рассматривает возможность запрета экспорта дизеля в том случае, если это будет необходимо. Что называется, эта мера на кончиках пальцев, и я думаю, что если цена будет расти дальше, вслед за ней, естественно, кинутся в рост цены в розницу, то правительство, скорее всего, примет такое решение. Дизель — это коммерческий транспорт, дальнобойщики, карьерная техника, плюс сельхозпроизводители. Сейчас у них достаточно напряженное время, поскольку лето — самый сезон, и спрос на дизель весной и летом всегда повышается. Сельхозпроизводители пытаются закупиться впрок, что повышает спрос, в том числе на этот вид топлива, и ведет к росту цены. В рознице мы тоже увидим рост, поскольку топливо, которое закупается сейчас на бирже, оно окажется в рознице на АЗС примерно где-то через месяц.
0: Владимир Бобылев, главред журнала «Нефть и капитал». Топочный мазут подорожал на петербургской бирже на 1% до 28 тысяч рублей. А за тонну цена сжиженных углеводородных газов выросла на 2% до 27,5 тысяч рублей за тонну. Трамп прибыл во Францию, где утверждает, что и Путин, и Зеленский открыты к перспективе урегулирования конфликта. В вечернюю сессию российский фондовый рынок ускорил рост. Подробности последуют. Сейчас ФСБ рассказала о сути претензий по делу брокеров. Речь идет об арестованных 1 июня руководителе брокерской компании Mind Money Юлии Хандошко и главе инвестиционной палаты Алексея Сидушкина. Служба заявила, что вскрыла мошенническую схему вокруг обмена замороженных активов российских и зарубежных инвесторов. Причина – противоправная деятельность руководителей кипрской брокерской компании Mind Money Limited и их сообщников, отметили в ФСБ. По ее данным, фигуранты приобрели акции российской компании в обход контрсанкций на сумму 7 миллиардов рублей. Права на акции, которые обращались до установления запрета на зарубежных фондовых рынках, они получили незаконно. Злоумышленники, указывают в ФСБ, вступили в сговор с руководством ООО «Инвестиционная палата», используя поддельные документы, осуществили обмен замороженных американских депозитарных расписок на акции российских компаний. Возбуждено дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Объяснение ФСБ не отвечает на все вопросы в этом деле, считает инвестбанкир, основатель медиасистемы «Биткоган» Евгений Коган.
3: Немножко загадочное все это объяснение, мне не совсем оно понятно, поскольку если ребята реально купили эти ценные бумаги, то в чем состав преступлений? Может быть, в том, что они смогли купить те бумаги, которые было запрещено покупать? Это возможно, здесь мне нечего добавить, потому что даже вот эта прибыль или это обороты, это наши с вами догадки.
4: Потому что из заявления не следует четкого указания, что это было.
3: Да, а тогда возникает вопрос, а правда, в чем состав преступления? Там, правда, говорится о том, что они что-то подделали.
4: Да, упоминается некая подделка документов, но без подробностей.
3: Пока вот это заявление не очень четкое, потому что не совсем понятно конкретно, что ребятам предъявляется. Подделка ли документов, или то, что они приобрели и расконвертировали ценные бумаги. Так что история мутная.
4: Правильно ли мы понимаем, что все вот эти действия, которые компании совершали, могли совершиться только в случае одобрения ЦБ и Минфина? То есть все это строго контролируется в свою очередь?
3: Я думаю, что да. То есть мне кажется, что все это так или иначе было под контролем контролирующих органов. Здесь же без этого просто невозможно такие вещи сделать. Так что история достаточно странная, и в ней не совсем понятен ущерб, кто проигравшая сторона, кто потерпел убытки. Странная история, которая мне непонятна.
0: Евгений Коган, основатель медиасистемы «Биткоган». Европейская компания Mind Money занималась помощью при разблокировке иностранных ценных бумаг и выплат по ним. В том числе помогала при получении лицензии европейских регуляторов для разморозки активов россиян. Воронежский брокер инвестиционной палаты был назначен организатором обмена заблокированных иностранных ценных бумаг российских инвесторов на средства нерезидентов на счетах ТПС. Обмен замороженных активов инвестиционная палата проводила под наблюдением ЦБ и Минфина. Иностранные инвесторы использовали средства, накопленные в России на счетах ТПС, для выкупа у российских инвесторов заблокированных зарубежных ценных бумаг, которые были заморожены по каналам Евроклир и Клирстрим. В инвестиционной палате подчеркивали, что результаты и сроки обмена заблокированными активами оценивать сложно, ссылаясь на множество внешних факторов. О том, какие возможные варианты действий подследственных ведет за формулировками ФСБ, кому причинен ущерб 7 миллиардов и о чем идет речь, о полученной выгоде или общей сумме сделок, мы поговорили с управляющим партнером Goldsblatt Partners, профессором ВШЭ Андреем Goldsblatt. С ним беседовала моя коллега Елена Мурчукова.
5: Они вообще занимались обменом в рамках указа 844 президента, который очень четко и жестко регламентирует процедуру обмена. Под контролем Центробанка активы должны продаваться на торгах не более 100 тысяч рублей одному резиденту. Поэтому сложно себе представить, каким образом могли здесь совершить мошенничество. Может быть, они каких-то инвесторов, которые подавали заявки на существенные суммы, пообещали, например, что они обменяют все их акции на акции иностранных компаний и продадут их, соответственно, на торгах и полученную выручку передадут инвестору. А поскольку они не могли законодательно это сделать, то, очевидно, они это сделали в обход требований указа и таким образом получили определенную выгоду. И, наверное, не поделились с этим инвестором, который, наверное, подал заявление в Следственный комитет о совершении мошенничества в отношении его. Хотя в пресс-релизе говорится о том, что пострадали российские компании, акции которых были похищены. Но я себе плохо представляю, как могут пострадать российские компании, если акции похищены были у инвесторов российских, а не у этих компаний. У компаний акции, они в реестре зарегистрированы. Как их можно похитить просто так? Это невозможно, поэтому пока, к сожалению, разъяснения ФСБ не проливают свет все-таки, в чем выражалось мошенничество.
4: Минфин и ЦБ в этом ничего не заподозрили, а ФСБ говорит, тут мошенничество. Как это так?
5: Действительно, проводятся торги и обмен под надзором ЦБ и Минфина в соответствии с указом 844. Возможно, есть пробелы в этом надзоре и контроле, как это могло пройти мимо ЦБ и Минфин, насколько я понимаю, тоже не понимает, что произошло. По крайней мере, Минфин заявляет, что данная ситуация не улучшает инвестиционный климат.
4: Кто является в этой ситуации потерпевшим?
5: В первую очередь, это, наверное, резиденты, российские инвесторы, которые инвестировали в иностранные бумаги. Я не совсем понимаю, как можно у российских компаний было похитить акции, поэтому не вижу в качестве потерпевших. Российская Федерация как государство, но я думаю, что мошенничество в отношении бумаг государственных компаний так или иначе говорит об ущербе Российской Федерации.
4: Вот эти 7 миллиардов, имеется в виду, что те, кто под следствием, нажили 7 миллиардов мошенническим путем? Или что операции по обмену и для своих клиентов они провели на 7 миллиардов? Или там сделали на 7 миллиардов.
5: Как видно из текста, и насколько вам представить, 7 миллиардов это то, что вернули резидентам инвесторам, что составляет 1/3 от поданных заявок.
4: То есть они обменяли бумаг, да, или там активов на 7 миллиардов.
5: Да, возможно, часть присвоили, или каким-то образом кому-то недоплатили, или кому-то переплатили. Ну, много вопросов очень.
4: Если подследственные не нажили каких-то больших процентов, влияет ли это, вот объем их личное вознаграждение, на потенциальное наказание?
5: Поскольку они брокеры, один и второй, они, естественно, зарабатывают на брокерском вознаграждении. Я не думаю, что сумма брокерского вознаграждения могла стать причиной возбуждения уголовного дела, поскольку она согласована, она оговорена. Если кто-то посчитал, что она слишком большая, и за это надо привлекать к уголовной ответственности по статье мошенничества, но это вообще абсурд. Скорее всего, речь идет о неких обманутых, либо недопонятых инвесторах.
0: Андрей Гольцблат, управляющий партнер Гольцблат Партнерс. Сейчас трое фигурантов дела брокеров находятся под стражей, еще двое под домашним арестом. Конкретные имена фигурантов не называются.
6: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. 24 и 25 июня. Театр наций. Спектакль «Дон Кихот». По версии режиссера Антона Федорова, Дон Кихот не только отчаянный романтик, но и тиран. Его стремление вписать в рамки рыцарского романа свою жизнь и окружающую реальность встречает жестокое сопротивление. И если бы не Санчо, похождения Дон Кихота закончились бы совсем трагически. В ролях Тимофей Трибунцев и Семен Штейнберг. Подробнее на theaterofnations.ru. 18+. Знай меру. Кать – главная мера веса сыпучих товаров в древнерусском государстве. Иначе называлась оков и представляла собой большую бочку, окованную по верхнему срезу железным обручем, чтобы не было соблазна обрезать ее с целью мошенничества. В разное время Кать могла содержать от 65 до 200 килограммов. Делилась на половники, то есть половинки, четверти и осьмины. «Знай меру» на Business FM. Однажды летом. Согласно словарю Даля, пикник – это угощение складчиной или загородная пирушка. Трапеза компании на природе – явление древнее. Вероятнее всего, моду на него ввели англичане, которые пировали после удачной охоты. Само слово появилось в обиходе в конце 17 века и произошло от французских «пике», в переводе «накалывать», и «ник» – мелочь, незначительная вещица. Гастрономические предпочтения в каждой стране разные. Англичане едят на пикниках в основном разнообразные сэндвичи. Французы предпочитают сыр, ветчину, хрустящие булочки и вино. В дореволюционной России были приняты пикники со всевозможными пирогами. А современные россияне уже не одно десятилетие на природу выезжают не на пикник, а на шашлыки. Однажды летом на Business FM. Business FM в подкастах. Строго по делу.
7: Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM.
6: Комментарии Буфта.
7: Личный взгляд на главные события.
6: Бизнес говорит.
7: Чтобы кто надо услышал.
6: Бесценные знания.
7: Неочевидные, но удивительные факты.
6: Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Компании и корпорации.
8: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
6: Отчеты и планы.
8: Аэрофлот вводит дополнительные рейсы в Турцию из 7 российских городов. Так из Москвы увеличится количество полетов в Бодрум, Даламан и Анталию. А из Челябинска, Перми, Казани, Екатеринбурга, Самары, Минеральных Вод только в Анталию. Дополнительные рейсы вводятся в период с конца июня по середину октября. Суммарно по всем направлениям Аэрофлот выставит более 105 тысяч дополнительных кресел. Провайдер облачных ИИ решений Cloud.ru разместит дебютный выпуск облигаций объемом 10 миллиардов рублей. Как сообщают ведомости, выпуск будет с фиксированной ставкой купона и сроком обращения 2 года. Выплаты купона будут осуществляться каждые 30 дней. Сбор книги заявок ожидается 30 июня. Cloud.ru намерена провести презентацию для инвесторов на Мосбирже 19 июня. Крупнейший банк Португалии Кайша Жераль Диди Пизитош предупредил часть клиентов россиян о принудительном закрытии счетов с 14 августа и попросил вернуть карты, пишет РБК со ссылкой на источники. В основном уведомления о скором закрытии счетов получили россияне без ВНЖ или те, кто не обновил в банке информацию о своем статусе. Однако в некоторых случаях получателями таких сообщений стали россияне с ВНЖ в Португалии. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: К 19:47 в Москве вы слушаете Бизнес FM. Оператор Северного потока 2 требует через суд Евросоюза отменить запрет на российский газ. Точнее, швейцарская компания Nord Stream 2 AG требует отменить регламент о поэтапном отказе от импорта российского газа, следует из официального журнала ЕС. Иск был подан еще 27 апреля против Европарламента и Совета Евросоюза. Nord Stream 2 AG, в частности, уверяет, что ЕС принял регламент на неверной правовой основе, и поэтому компания заявляет о нарушении принципа пропорциональности, права собственности, свободы ведения предпринимательской деятельности и принципа равного обращения. Интересно, что свой иск ЕС подала также Словакия. Она также утверждает, что регламент был принят на неверной правовой основе, а также нарушает принципы пропорциональности европейской солидарности. У иска словаков больше шансов, чем у оператора Северного потока-2, говорит адвокат-партнер BGP Litigation Сергей Гландин.
9: О перспективах пока еще говорить рано. Сегодня выдержки из иска были опубликованы. Это значит, что начинается отсчет шестинедельного срока для третьих лиц присоединиться к данному иску. По истечению вот этого срока в 6 недель начинается письменная стадия производства по делу. Совет Европейского Союза с высокой вероятностью, уже зная его паттерн, сначала закинет такой пробный шар с просьбой к суду признать данный иск неприемлемым для рассмотрения по существу. Но с высокой вероятностью, опять же, суд отклонит данное ходатайство, и дело через какое-то время, по моим подсчетам, это будет где-то через полгода, выйдет уже на слушание. Слушание тоже назначают через 3 месяца после окончания письменной процедуры. То есть на решение по существу данное дело Северного потока-2 может выйти где-то через 1.5 года. Вот этот иск, вероятнее всего, будет отклонен по формальным основаниям, что данный регламент 261-й о поэтапном отказе от российского газа не затрагивает права, законные интересы вот этого вот швейцарского юридического лица, поскольку оно швейцарское. Но вместе с тем, в этот же день, 15 июня, был опубликован еще один иск, точнее выдержки из него. Это второй иск об аннулировании целиком и полностью данного регламента, поданный Словакией. И вот у Словакии, в отличие от Венгрии, уже не 4 довода, а всего лишь 2 довода. При этом один из них мощный, и он может послужить быть основанием для отмены регламента целиком. Это довод о неверном выборе правового основания для принятия оспариваемого регламента. Цели, которые преследуют эти оспариваемые регламенты, внешнее воздействие на Российскую Федерацию и никакой не энергетический рынок. Поэтому с их точки зрения вот этот регламент был принят на довольно шаткой основе. С моей точки зрения есть все шансы, что данный иск будет удовлетворен. Результируя, сегодня только начинается процедура и закончится она где-то года через полтора.
0: Сергей Гландин, партнер BGP Litigation. Дело «Северного потока-2» зарегистрировано в общем суде ЕС. Дата рассмотрения пока не назначена.
6: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
0: Добрый вечер, Алексей.
10: Добрый вечер.
0: Ну что ж, Дональд Трамп занялся своим любимым делом. Он снова пампит рынки, на сей раз российский. Вот он заявил, что после разрешения конфликта с Ираном США сфокусируется на Украине, и США смогут довести конфликт на Украине до завершения, заявил Трамп, прибыв во Францию.
10: Ну, хорошо бы так и произошло, но, как мы видим, у Трампа
0: уже не настолько сильно верят.
10: Не все получается, на самом деле. А можно сказать, ничего не получается в последнее время. Также, кстати, Трамп заявил, что Ормузский пролив уже частично открыт, а в пятницу откроется полностью. Ну, до этого, я напомню, Трамп много говорил о соглашении между США и Ираном. Ну, во всяком случае, на словах пока это соглашение существует. Видимо, появится на бумаге, и 19 июня вроде как в Швейцарии должен быть подписан меморандум о взаимопонимании между США и Ираном. Ну, цены на нефть, естественно, упали на всем этом. По-другому не могло случиться. Падение было заметным, около 5%. В принципе, такие потери на рынке нефти, они и сохраняются. И в районе $83 торгуется баррель смеси Brent. И, конечно, рынок не стал полностью пока исключать так называемую премию за геополитику. Нет уверенности в том, что вот эти договоренности это надолго, как минимум. Но посмотрим. Вот участники торгов говорят о том, что дождемся начала 19 июня, будут ли действительно подписаны вот эти документы, будет ли подписан меморандум. А вот потом уже не исключено, что пониже цены на нефть мы увидим. Хотя, с другой стороны, мы видели много прогнозов и предположений относительно того, что не сразу нефть хлынет на рынок. И для восстановления нефтедобычи, для восстановления поставок нефти с Ближнего Востока все-таки пройдет довольно много времени. Ну, вот конец текущего года, это в лучшем случае, говорили аналитики. Посмотрим, на самом деле. Но пока вот такая вот достаточно бурная реакция, хотя к такому движению мы привыкли, в принципе, за последние месяцы. Ну и, конечно, вот эта ситуация между США и Ираном сказывается на рынке драгоценных металлов. Сегодня подорожали они заметно, прежде всего, палладий. Но если уже переходить на российский рынок акций, как раз в лидерах роста среди наиболее ликвидных бумаг оказались производители цветных металлов. Это акции Полюса, которые уже вечером, кстати, дорожают почти на 5%. И акции, ну, норильского никеля, который более 5% прибавляет. Ну и в целом рынок хорошо растет. Единственное, снижались некоторые сегодня нефтяные бумаги, но это и понятно на фоне падения нефти. Ну и рубль немножко просел к китайскому юаню. 5 копеек прибавила китайская валюта по итогам торговой сессии понедельника. Закрытие 10 рублей 65 копеек.
6: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 26 июня, Москва. Ежегодная летняя бизнес-конференция at Index City. Тема этого года – «Звездный путь. Рекламный Voyager». Мероприятие соберет более 200 спикеров, среди которых топ-менеджеры крупных российских брендов и платформ. Участников ждут дискуссии о трендах и аналитике в рекламе, маркетинговые кейсы, а также нетворкинг с лидерами рекламного бизнеса. Подробнее на atindex.city. 18+.
7: Валюты.
11: Современный российский рубль был введен в обращение в 1991 году. А впервые он был упомянут в берестяной грамоте 13 века. Считается, что название произошло от глагола «рубить», поскольку рубль, как платежное средство, стал наследником серебряных осколков, на которые было принято рубить слитки драгметалла для оплаты разных товаров.
6: Валюты на Бизнес FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
12: Работодатели с каждым годом публикуют все меньше и меньше вакансий. Вы наверняка заметили. В этом году примерно на 20% реже, чем в 2025. И, к сожалению, этот тренд будет усиливаться по разным причинам. Давайте их обсудим подробнее. В июне этого года в Госдуме впервые прозвучало предложение ввести штрафы за указание завышенных зарплат в вакансиях. Причем размеры штрафов нешуточные – до 500 тысяч рублей. Также обсуждается возможность обязать работодателей раскрывать в вакансиях структуру оплаты труда, то есть указывать оклад, премии и даже надбавки. Более 60% соискателей сталкивались с расхождением заявленной реальной зарплаты. Так высказался зампред комитета по бюджету и налогам. Если такая инициатива пройдет, то каждый HR окажется перед дилеммой – публиковать или не публиковать вакансии. И уже прямо сейчас многие выбирают тихий найм. Что это такое? Дело в том, что многие вакансии публикуются только чтобы изучить рынок соискателей и понять их зарплатные ожидания. То есть проблема не в том, что работодатели завышают зарплатные вилки в публикациях. Нет, скорее они вовсе не указывают никакие вилки, но оценивают отклики, проводят собеседования и часто выбирают внутреннего кандидата. Или вообще никого не нанимают, а перераспределяют обязанности внутри отдела. На снижение количества вакансий влияет и автоматизация, и экономическая нестабильность, и рост процентных ставок. И при этом есть огромное количество вакансий, которые никогда нигде не опубликуют. Это топовые позиции в основном, и их отдают в работу хедхантерам, например, мне. Без всяких публикаций хедхантер или консультант Executive Search, правильнее сказать, способен оперативно закрыть самую сложную вакансию. Ведь он, как навигатор на рынке талантов, и про зарплатные ожидания кандидатов расскажет, и полную конфиденциальность поиска обеспечит.
6: Карьера на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: 19 часов 58 минут московское время. У микрофона Сердар Уликулеев. Три механизатора погибли из-за удара украинского дрона по полю в Брянской области, где проводились сельскохозяйственные работы, сообщил в РИО губернатор области Егор Ковальчук. На всей территории Крымского района Краснодарского края введен режим чрезвычайной ситуации из-за подтоплений после прорыва дамбы на реке Кубань в районе хутора Западного, сообщает районная администрация в своем Макс-канале. Вице-президент США Джей Ди Венс в интервью CBS выразил мнение, что американским военным не придется участвовать в ликвидации запасов урана, обогащенного Ираном. В то же время в разговоре с телеканалом он не стал отрицать возможности того, что военная сила США понадобится, чтобы гарантировать соблюдение Ираном договоренности о судьбе иранских ядерных материалов. По его словам, речь на переговорах пойдет о том, что как США будут взаимодействовать с Ираном и МАГАТЭ для уничтожения ядерных материалов. Он добавил, что в ходе диалога станет понятнее, будут ли Штаты лишь наблюдателем в процессе, или же им придется сыграть более активную роль. Контрольная нагрузка на российские бизнес и бюджетные учреждения находится на исторически низком уровне, а качество контроля при этом выросло, сообщили в аппарате вице-премьера, руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко. В правительстве рассмотрен сводный доклад о государственном контроле, надзоре и муниципальном контроле по итогам 2025 года. Согласно докладу, число проверок, за исключением тех, которые проводятся в соответствии с налоговым кодексом, снизилось в 5,5 раз по сравнению с 2019
13: 2019 годом. При этом доля дистанционных проверок выросла на 20%, говорится в сообщении. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В Москве 8 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. 20,5. Евросоюз ввел новые санкции против России. В черный список попали более 80 физических и юридических лиц. Это судоходные компании, журналисты и генпрокурор Александр Гуцан. Эти меры дополнения к предыдущим рестрикциям, так как 21-й пакет до конца еще не согласован. Минобороны России сообщила о массированной атаке на предприятия Киева, Харькова и Днепропетровска. Утверждает, что этой ночью были поражены несколько заводов и цехов по производству беспилотников и боевых частей ракет «Фламинго». Также там говорят, что комплекс зданий Киево-Печерской лавры пострадал в результате некорректной работы американского ЗРК «Патриот» с истекшим сроком годности. И Люфтваффе готова хоть сегодня сразиться с Россией и нанести удары по Санкт-Петербургу, Калининграду, Кольскому полуострову и российскому флоту в Черном море. Об этом заявил глава ВВС Германии Хольгер Нойман в интервью «Телеграф». Что стоит за этой бравадой? Подробности на Бизнес FM. Евросоюз ввел новые санкции против России. В черный список попали судоходные компании, журналисты и генпрокурор Александр Гуцан. А всего в санкционный список вошли более 80 физических и юридических лиц, среди них судоходные структуры «Лукойла» и «Газпромнефти». Эти санкции – дополнение к основным европейским мерам, так как 21-й пакет пока еще до сих пор не согласован. Валерий Убадоев продолжит.
14: Новые европейские санкции в СМИ назвали «мини-пакетом». Так его назвал журнал «Политико» еще в начале июня, когда появились первые утечки. Сложно сказать, что этот пакет маленький, в санкционные списки включили более 80 физ и юрлиц, но каких-то особенностей в нем нет. Всем лицам, в отношении которых ввели санкции, уже традиционно запрещен въезд в Евросоюз, их активы в странах блока должны будут заблокировать, а также европейским организациям запрещены любые контакты с подсанкционными юрлицами. Например, под новые ограничения попали «Лукойл Западная Сибирь» и «Газпромнефть Шиппинг». Это судоходные структуры российских нефтегазовых компаний. Принадлежащие им суда, цитата, «практикуют нерегулярные и сопряженные с высоким риском перевозки», утверждают в ЕС. То есть, переводя с евробюрократического, они перевозят российскую нефть. Помимо судоходных компаний из России, в санкционный список вошли также Global Ship Solutions LLC из Азербайджана и ряд организаций из Либерии, Турции и других стран. Все упомянутые компании также связаны с экспортом российской нефти. Причем эти санкции – это дополнение к 21-му пакету, который еще даже не согласован. К чему такая спешка? Рассуждает профессор финансового университета Константин Симонов.
15: Мне кажется, ответ один. Это связано, конечно, с наметившимся соглашением между Соединенными Штатами и Ираном. Потому что раньше европейцы исходили из того, что Трамп Россию спасает. Вот он начал войну в заливе, из-за этого цена на нефть выросла. Значит, сейчас экономически додавить Россию не получится. А сейчас нарратив другой. Трамп сейчас откроет Ормузский пролив, на рынке появится новая нефть, цена неизбежно упадет. Там отдельный вопрос, насколько Ормузский пролив будет скорее открыт, чем закрыт, и как быстро будет падать цена нефти. Это на самом деле сложные вопросы. Их европейские чиновники не задают. И вот нельзя ждать, пока 21-й пакет будет досогласован. Надо сейчас в эту санкционную топку каких-то дровишек новых вбросить.
14: Также в черный список попали генпрокурор Александр Гуцан, адвокат и бывший омбудсмен Павел Астахов, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, а также ряд журналистов и блогеров, в том числе сотрудничающих с Russia Today. Кроме того, ограничения коснутся головной компании российского разработчика систем распознавания лиц NTech Lab. Европейские чиновники считают, что эта система предназначена, цитата, «для слежки и задержания независимых журналистов». На этом фоне возникает вопрос, насколько европейские санкции вообще могут навредить российским IT-компаниям. Если компания полноценно зарегистрирована и ведет свою деятельность в России, то ограничения ей, по сути, не помешают, а остальных отловить крайне трудно, говорит эксперт по информационной безопасности, гендиректор Fishman Алексей Горелкин.
16: Практически все опустировались, то есть, предположим, завели либо дочернюю компанию, куда передали часть прав, либо вообще сразу были были организованы как будто бы компании не из России. При этом все разработчики в России сидят. То есть фактически все в России и зарплату получают в России. И даже деньги в итоге потом попадают в Россию. Но для большинства компаний внешних и для европейцев в том числе, все по закону, она будет иметь либо европейскую прописку, ну, либо это очень часто делается какая-нибудь дубайская. Сейчас мы видим также, начали делать узбекские организации, ну и Казахстан.
14: Широко обсуждаемый в СМИ запрет на въезд в страны Евросоюза участникам СВО еще не введен. Предполагается, что он, с уточненными формулировками, войдет в 21-й пакет санкций, наряду с первыми ограничениями против российской рыбной промышленности. Валерий Убадоев, Елена Марчукова, Бизнес FM.
0: Минобороны России сообщила о массированной атаке на предприятия Киева, Харькова и Днепропетровска. Ведомство назвало эту атаку ответом на предыдущие удары со стороны Украины по территории России. Всего атаковано 16 объектов оборонно-промышленного комплекса Украины. Отреагировала Минобороны и на обвинение украинской стороны в ударе по Киеву и Печерской лавре. Киев заявляла о значительных разрушениях на территории монастыря и возникшем пожаре. По данным Минобороны, комплекс зданий Киева и Печерской лавры поражен ракетой американского ЗРК «Патриот». Одной из причин некорректной работы системы «Патриот» могла стать передача Западом ракет с истекшим сроком годности. Комментирует военный эксперт и редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
17: Министерство обороны, собственно, приводит достаточно впечатляющий список целей. Это киевский завод «Радар», цех по производству, подготовке, применению беспилотных аппаратов, организация под названием «Беспилотные технологии», завод «Маяк», киевский государственный завод «Буревестник». Здесь, наверное, только один вопрос возникает, как на пятый год предприятия, которые однозначно относятся к военно-промышленному комплексу, и тем более известно, что они собирают дроны, ракетные системы, темы, что-то еще, как они, собственно, существуют в Киеве по месту своей постоянной обычной дислокации и не были куда-то перебазированы и поменяли

0: это вроде бы немного, но для поражения баллистических современных ракет это очень неплохой показатель. Далее, применялись баллистические ракеты «Циркон». По украинским данным, было сбито некоторое их количество, не все. Да, действительно, у киевского режима достаточно серьезные проблемы с противовоздушной обороной. Они без патриотов не могут, в принципе, работать по баллистике. То, что они вот сейчас по баллистике как-то отработали, говорит о том, что, ну, вероятно, это какие-то последние остатки. Либо, действительно, если Зеленский не лукавит, свежая партия, полученная буквально на днях.
1: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Крупные мировые СМИ, например, Bloomberg или CNN, на первых полосах размещают заметки о горящей Киево-Печерской лавре, подчеркивая, что комплекс находится под защитой ЮНЕСКО, что налет состоялся после разговора Трампа и Путина. Тема идет вторым номером после публикации о мирном соглашении США и Ирана. Впрочем, реплику Минобороны о том, что в лавру, вероятно, попала просроченная ракета от ЗРК «Патриот», западные СМИ игнорируют. Глава Люфтваффе заявил, что Германия готова хоть сегодня сразиться с Россией. Командующий немецкими военно-воздушными силами генерал-лейтенант Хольгер Нойман заявил в интервью британской «Телеграф», что если Россия нападет на страны НАТО, то Германия ответит авиаударами. Целями для таких ударов могут стать, по словам Ноймана, Калининград, Санкт-Петербург, Кольский полуостров и российский флот в Черном море. А «The Telegraph» отмечает, что эти заявления главы Люфтваффе одни из самых резких стороны немецких военачальников за последние годы. Комментирует профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПБГУ Станислав Ткаченко.
2: Что касается внутригерманской аудитории, то очевидно, что сейчас нынешняя правящая коалиция христианских демократов во главе с Мерцем находится в тяжелейшем кризисе отсутствия поддержки, и поэтому им нужно как-то демонстрировать свою эффективность, свою силу, если хотите. И поскольку борьба с Россией стала одним из краеугольных камней формирования коалиции, ее сохранения, такие заявления делаются, в общем, регулярно, и Вадефулем, и самим Мерцем, и другими чиновниками. Поэтому это заявление особого удивления не вызывает, кроме одного. Вот исторически, особенно после Второй мировой войны, считалось, что военным лучше все-таки держать рот на замке. А военные, они исполняют политическую волю. А это заявление, в общем, несмотря на его детали, то, что Фолькер Нойман уточнил, что конкретно станет объектом атаки, это все-таки заявление сугубо политическое. Украину вооружили всеми возможными беспилотниками, которые только Европа может производить и передать Украине. Но несмотря на это, все, что происходит, это ситуация, которая, ну, очевидно, оценивается европейскими экспертами как проигрышная для Украины. Поэтому такие заявления, это и призыв и собраться силами, еще сильнее сотрудничать внутри Европы против России. И мы знаем, как на немецкой земле родилась и Первая мировая война, и Вторая мировая война, какие зверства совершали не только СС, но и Вермахт, и Люфтваффе тоже бомбили, в том числе мирные эшелоны. Поэтому этим ребятам лучше бы, конечно, помолчать, и то, что эти заявления делаются, это вот попытка изменить, как говорят, повестку, да, обсуждаемую, добавить какие-то технические детали, которые, по идее, должны вызвать ажиотаж или какое-то возбуждение у общественности, у политиков Европы.
1: Станислав Ткаченко, профессор СПБГУ. Глава Люфтваффе Нойман в интервью также предупредил, что российские военно-воздушные силы не стоит недооценивать. Кроме того, он отметил, что, цитата, «высокий уровень адаптивности в российских вооруженных силах в целом».
3: «Все золото мира». Самую известную попытку добыть золото из морской воды предпринял немецкий химик Фриц Габбер в 20-е годы прошлого века. Он исходил из сложившихся представлений о том, что в одной тонне морской воды содержится более 1 миллиграмма желтого металла. То есть во всем мировом океане около 8 миллиардов тонн. По расчетам, такая концентрация с учетом огромной сложности извлечения драгметалла могла дать проекту 20-процентную прибыль. Однако анализы воды, проведенные в разных точках мирового океана, показали, что реальное содержание золота в 1000 раз меньше. Современные исследователи предполагают, что океаны содержат в себе всего около 15 тысяч тонн золота. Для сравнения, сегодня в год во всем мире добывают около 3,5 тысяч тонн желтого металла. Все золото мира на Бизнес FM. Реклама. Вечная прибыль.

0: премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». Подробные условия на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк». ОГРН 102-77-00-67-328. Город Москва.
1: Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер «Джак Нижегородец» на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
2: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
3: Деньги. Первым городом США, выпустившим собственные деньги, стал Итака в штате Нью-Йорк. Еще в 1991 году местный житель Пол Гловер выдумал местную валюту – итакские часы. Один такой час обменивался на $10. Странное название объясняется просто. Это напоминание о том, что время и труд не бесплатны. Сегодня в обращении находится уже 10 тысяч итакских часов. Этот пример даже для США не единственный. Подобные деньги есть в Мэдисоне, Корвалесе и Траверс-Сити.
4: История денег на Business FM.
5: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
6: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
7: У микрофона Сардар Влекулиев. Президент России Владимир Путин обсудил на встрече с главой Минтранса Андреем Никитиным основные транспортные проекты. Глава государства затронул тему развития сети ВСМ. Он уточнил, что неоднократно обсуждал с Александром Лукашенко возможность создания магистрали Москва-Минск. Президент Белоруссии поддерживает, так что здесь никаких административных трудностей не будет, подчеркнул Путин. Никитин отметил, что проект этой магистрали наряду с маршрутом Москва-Нижний Новгород-Казань в приоритете с точки зрения реализации. Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса России в январе-апреле составило 20 миллиардов 100 миллионов долларов, что на 4,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, когда она равнялась 21 миллиарду. Оценку платежного баланса опубликовал Банк России на своем сайте. Как отмечается в комментарии Центробанка, снижение этого показателя обусловлено в основном ростом дефицита баланса услуг. Уровень ключевой ставки может составить к концу лета 13% годовых, а на ближайшем заседании 19 июня Совет директоров Банка России может понизить ее на 0,5% пункта до 14%. Такой прогноз дал ТАСС глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Казахстан частично снял ограничения, введенные весной этого года, на ввоз мяса и другой животноводческой продукции из России, сообщили агентству «Интерфакс Казахстан» в Минсельхозе Республики. Сохраняются ограничения на ввоз животноводческой продукции из 21 региона. Ограничение на ввоз из этих регионов будет действовать до улучшения эпизоотической ситуации, отметили в Минсельхозе Казахстана. Новости на Business FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Погода в Москве.
9: В Москве сейчас плюс 15 градусов, и в большинстве районов Москвы идет дождь, который по предыдущим прогнозам должен был уже прекратиться, но, как видим, он идет и пока не прекращается. Ночью плюс 12, завтра днем до плюс 18 градусов, облачно с прояснениями. Похожая погода будет и в среду, и в четверг. Двадцать 17 в Москве. Вы слушаете Business FM. Эльвира Набиуллина в пятницу примет участие в пресс-конференции поставки. Это анонсировал Центробанк. Это будет первое появление главы ЦБ на публике после продолжительного больничного, отмечают СМИ. Она пропустила экономический форум в Петербурге и не появилась на конференции Национальной ассоциации участников фондового рынка, где к ней накопилось много вопросов. На прошлой неделе, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждает здоровье Набиуллиной и не рассматривает ее больничный как повод для теории заговора. Он пожелал главе ЦБ выздоровления и отметил, что обсуждение ее состояния в публичном поле не является правильным форматом, комментирует финансовый эксперт Михаил Ханов.
8: С глубочайшим уважением, как к профессионалу, отношусь и относился, и буду относиться к тому, что делает Эльвира Сахибзадовна вместе со своей командой в ЦБ, и неоднократно это обсуждал и с сотрудниками ЦБ, и с Алексеем Заботкиным, и тогда еще с Ольгой Скоробогатовой. Они приходили ко мне на подкаст, на интервью. Я очень расстроен тем фактом, что так много спекуляций, слухов вокруг этого события, потому что, ну, действительно, иногда болезни — это просто болезнь. Если же пытаться строить из этого какую-то конспирологию или теорию там каких-то дворцовых переворотов, здесь хотелось бы отметить, что это говорит лишь о слабости ЦБ как независимого института, и все манипуляции и разговоры вокруг рядового события порождают столько слухов, теорий, дискуссий ненужных и спекуляций. Поэтому давайте дождемся заседания ЦБ, дождемся пресс-конференции. Я думаю, что действительно, вот еще раз повторюсь, что иногда болезнь — это действительно просто болезнь.
9: Михаил Ханов, финансовый эксперт. В ближайшие пресс-конференции по ключевой ставке, кроме Набиуллиной, будет участвовать зампред Банка России Алексей Заботкин, сообщили в ЦБ. Некоторые участники ПМФ политику Центробанка называли капканом Заботкина, в который Россия попала по ошибке регулятора. Сейчас многие эксперты считают, что Центробанк, скорее всего, снова снизит ставку на 0.5 процентного пункта, то есть до 14%. На совещании с членами Кабмина 10 июня президент Путин отметил, что планомерное замедление инфляции в России позволяет рассчитывать на снижение ключевой ставки. Но интрига сохраняется. Аналитики не исключают как более осторожного шага на уровне в 25 пунктов, так и сохранение нынешней ставки. По мнению Заботкина, говорить о переохлаждении российской экономики неуместно. По версии Заботкина, сейчас она находится не ниже, а выше своего потенциального уровня. Беседка на пляже за 35 тысяч рублей в день и люкс за 319. Самые высокие туристические ценники в Сочи контрастируют с другими реалиями. В местных пабликах выкладывают видео, что туристы, наоборот, экономят, предпочитая не тратиться на пляжный инвентарь, и вместо ужина в кафе выбирают готовую еду в супермаркете. При этом в середине июня на сочинских пляжах ажиотаж пока нет. Об особенностях отдыха на курорте в этом году подробнее Наталья Шашина.
10: Арендовать на один день красивую беседку, шестиместное бунгало на модном пляже Монтера в Сириусе обойдется в 35 тысяч рублей в день. Шезлонг стоит от 6 тысяч. Правда, это цены для тех, кто сам не живет в одном из самых дорогих отелей курорта, где этим летом стоимость номера люкс на двоих доходит до 319 тысяч рублей за ночь. И на некоторые даты, судя по сайту Монтера Суприм, такие номера уже проданы. На других пляжах побережья цены кажутся более демократичными. На центральном пляже Сочи аренда шезлонга обойдется в плюс-минус 1000 рублей. В Адлере за лежак просят от 600 рублей. Приводит цены портал Турдом. Впрочем, по сочинским пабликам гуляет видео, озаглавленное «Наглядный пример, как обеднели сочинские туристы», снятое на одном из пляжей. Шезлонги стоят пустые, а отдыхающие расположились у воды на полотенцах. А в общепите тренд неожиданно задают сети фастфуда и супермаркеты, делятся наблюдениями сочинский журналист Олег Смиричинский.
11: Цены начинают задавать не какие-то семейные рестораны, не какие-то фешенебельные истории, связанные с Монтера Суприм, лучшие рестораны в России. Нет, тон основной ценовой начинают задавать сетевики. Если это самая нижняя граница, это максимально большое количество открытых сетей питания, вкусные точки, KFC и вот все, что с этим связано. Вы в жизни не поверите, но очень большое давление на рынок именно с таким быстрым питанием оказали сети Пятерочка, Магнит, вот все, что связано с едой на вынос, никогда бы в жизни не подумал, что вот эти сети будут составлять реальную конкуренцию кафешкам и ресторанам не на первой линии моря, но, по крайней мере, на второй линии.
10: При этом пока, говорит Смирячинский, старт сезона успешным не назвать, аншлага на пляжах нет. Но и настоящее южное лето в Сочи пришло совсем недавно, отмечает генеральный директор турфирмы «Дельфин», вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. Вот что он говорит о разбросе цен на отели.
12: Мы можем разместить туриста и за 1000 рублей в сутки, и за 25-30 тысяч в сутки в пятизвездочном отеле лакшери уровня. Мы ожидаем, что Сочи в этом году примет около 8 миллионов туристов. Да, мы еще видим последние несколько месяцев некоторое торможение спроса, связываем его с одной стороны с не очень хорошей погодой. Май был достаточно прохладный, и сейчас вода еще не разогрелась до комфортных 23-25 градусов. Ждем потепления, наверное, нестабильная работа аэропорта несколько тормозит турпоток. С другой стороны, те туристы, которые приехали, а их сотни тысяч, и сезон начался, отмечают, что очень комфортно отдыхать, когда людей не очень много, свободные набережные, рестораны. Вот я думаю, что когда появится теплая погода, турпоток восстановится до привычных значений.
10: Транспортная доступность – главная проблема, которая волнует местных, говорят сочинские журналисты. Раньше многие туристы ездили из Москвы в Сочи просто на выходные, но сейчас уже есть риск, что поездка затянется. Вопросы возникают и у тех, кто едет на машине из-за топлива. Самым надежным вариантом выглядит поезд, и места раскупают быстро. Однако с неожиданной проблемой столкнулись те, кто решил отдохнуть на юге в конце лета и вернуться в сентябре. РЖД временно приостановила продажу части билетов из Анапы, Адлера, Новороссийска в Москву, Петербург и несколько других городов после 8 сентября. Причина – ремонтные работы на инфраструктуре и корректировка графика движения. Москвичка Кристина пыталась купить билет из Адлера на 10 сентября и пока не понимает, сможет ли это сделать.
13: Билетов нету. Я, например, в третий день в 8 утра мониторю билеты на сайте из приложений. РЖД сегодня тоже написала, что ждите продажу билетов, и сегодня подтвердили, что проводится ремонт путей. И это на каком участке ремонт путей производится, непонятно. Как и что мониторить, тоже непонятно.
10: Бизнес-ФМ отправил в РЖД запрос с просьбой пояснить, когда появятся билеты. Туристы боятся пропустить момент. Даже записаться в лист ожидания пока не получается. Наталья Шашина, Алексей Шевцов, Марина Лимаева, Бизнес-ФМ.
9: РЖД в комментарии Бизнес-ФМ сообщили, что корректировки коснутся расписаний и маршрутов поездов дальнего следования отправлением с 8 сентября. Среди них некоторые поезда, отправляющиеся от станции Курорт в Черноморского побережья и Кавминвод, ждать, что в ближайшее время продажи билетов будут возобновлены, а пока пассажирам рекомендовали включить уведомления в приложение РЖД, чтобы оперативно получать информацию.
14: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Буфта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
15: Растущая конкуренция. Вот что сегодня определяет рынок премиальной недвижимости Москвы. Девелоперы, от которых зависит развитие сегмента, давно признали, новостройкам класса премиум больше недостаточно классического джентльменского набора. Теперь в проектах-лидерах каждая составляющая от местоположения до ландшафта двора – это привычная для застройщиков и покупателей часть плюс что-то еще. Как рассказывают в группе компаний ФСК, синергетический эффект от такого соединения удивителен. Он создает в доме особую атмосферу, открывает перед его жителями порой неожиданные возможности, заставляет по-другому взглянуть на словосочетание «премиальный уровень» и «современный комфорт». Два жилых квартала, которые сегодня активно строит ФСК, возводящийся Амбер-Сити на Беговой и Сидней-Сити на Шелепихинской набережной, в котором уже есть готовые корпуса. Оба представители обрастающего подробностями большого сити, на который пристально смотрят покупатели и инвесторы. Оба, по сути, исправленная и дополненная версия своего знакового соседа – Москвы-Сити. Оба сочетают престиж и удобство, эстетику и функционал, органично вписываются в деловой кластер, но при этом куда человечнее небоскребов Сити. Моя коллега Кира Альтман называет такое соединение дыханием современного города.
16: Симпатичные спальные районы – это выдох. Там, где хорошо моим родителям, трудно будет мне в ежедневном смысле. Ну, сами понимаете, зрелым родителям по-настоящему комфортно там, где они живут много-много лет. Но кластер для жизни и дела – это ведь не только выдох, это еще и вдох, и драйв, и возможность жить в пространстве, которое отвечает архитектурным и инженерным решениям времени. И когда глазам хорошо, когда все, что нужно мне, под рукой, когда о многих вещах подумали, например, о том, как свет работает в парке, это вызывает только благодарность и, в моем случае, готовность в этом жить.
15: Впрочем, местоположение Амбер-Сити и Сидней-Сити от ФСК – это не только точка на карте. Продолжим.
17: Недвижимость на Бизнес-ФМ. Бизнес-ФМ. Новости. Коротко.
7: 20:28 московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. Мирный житель пострадал из-за атаки украинского дрона в селе Борисовка Белгородской области, сообщает оперативный штаб. Россия победила в международном арбитраже по правам прибрежного государства в Черном и Азовском морях и Керченском проливе, сообщили в МИДе. Суд Гааги отказал Украине в каких-либо компенсациях и репарациях от России за использование природных ресурсов и акватории Крыма, заявили на Смоленской площади. Там также указали, что арбитраж отклонил абсурдные и циничные требования Киева о демонтаже Крымского моста. Суд отклонил все обвинения Украины о якобы нанесении России ущерба экологии в акватории Крыма. Приказ Министерства обороны России, расширяющий список медицинских противопоказаний для военной службы по контракту, вступил в силу. В частности, обновленный перечень включает несколько категорий психических патологий. Ведомство подчеркивает, что детализация списка необходима для исключения лиц с психическими нарушениями из рядов вооруженных сил. Соглашение между США и Ираном не требует вывода войск Израиля из Ливана, сообщает в понедельник CNN со ссылкой на источник. По словам собеседника телеканала, если Иран не сможет контролировать Хезболлу, и если они атакуют израильские позиции или города, Израиль будет иметь право на самооборону и ответный удар. Армения с 17 по 25 июня проведет на своей территории ежегодные совместные военные учения с Соединенными Штатами «Игл Пэтна». Как сообщила пресс-служба Минобороны Армении, в этом году к учениям также присоединятся военные из Франции и Греции. Новости на Бизнес-ФМ. Каждые 15 минут. Держитесь курсом.
17: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Москве 2030, студия Алексей Панцулеев. Здравствуйте. Биржевая стоимость летнего дизтоплива обновила исторический максимум. В понедельник она подскочила сразу на 6% до 77 тысяч рублей за тонну. На фоне угроз дефицита топлива НПЗ продлили разрешение выпускать бензин классом ниже вместо Евро-5, Евро-3. Насколько это выгодно НПЗ и как влияет на современные двигатели? ФСБ вскрыла мошенническую схему приобретения акций российских компаний в обход контрсанкций на 7 миллиардов рублей путем подделки документов. Так служба объяснила суть своих претензий к руководству брокерских компаний Mind Money и инвестиционной палат. По делу уже арестованы 5 человек. Если это мошенничество, то почему их сделки одобрили Центробанк и Минфин? И оператор «Северного потока-2» Nord Stream 2 требует через суд Евросоюза отменить регламент о поэтапном отказе от импорта российского газа, утверждает, что ЕС принял регламент на неверной правовой основе. Похожий иск к Брюсселе подала также Словакия. В чем их разница и у кого больше шансов на положительный исход? Подробности на Бизнес-ФМ.
9: В России разрешили выпускать топливо классом пониже. Произошло это еще осенью, а в мае на фоне угроз дефицита разрешения продлили, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. Вместо Евро-5 НПЗ разрешено выпускать Евро-3, но временно у топлива пониженного класса повышенное содержание серы, и оно больше загрязняет атмосферу. Внешние обстоятельства заставили к плохому топливу вернуться. Произвести его можно гораздо больше, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
18: Нефтеперерабатывающие заводы могут больше произвести объемов экологического класса Евро-3, чем Евро-5. И в этом плане, конечно, это одна из мер, которая должна хоть немного убрать дефицит внутреннего рынка. И до этого мы видели другие меры. Запрет на экспорт бензина, обнуление импортной пошлины на бензин, договоренность с Белоруссией об увеличении поставок нефтепродуктов, сделанных из российской нефти, вот обратно на российский рынок. И вот еще одна мера, это как раз снижение требований к качеству топлива, что позволит нефтеперерабатывающим заводам увеличить объем производства бензина, который можно продавать на внутреннем рынке, потому что Евро-3 до этого нельзя было продавать. Раньше Евро-3 бывало производили и экспортировали в страны, где нет таких требований жестких, как в России. А сейчас же эти объемы опять будут производить и теперь поставлять на внутренний рынок. Для потребителя вряд ли это будет каким-то серьезным изменением в плане качества топлива, потому что все-таки автопарк в России не целиком состоит из новых автомобилей, которые очень требовательны к содержанию серы в топливе и так далее. Нет, основу автопарка составляют автомобили, которым, в общем-то, все равно. Евро-5 и Евро-3 заливать на их техническое состояние, это не скажется. Тем более, эта мера воспринимается, по крайней мере, как временная, и вполне возможно, что она может быть синхронизирована с запретом или разрешением на экспорт бензина, то есть зимой тоже, когда потребление существенно снижается, у нас опять разрешили вот экспортировать бензин. И то же самое может быть и с экологическим классом, когда не нужно будет всячески наращивать объем производства, опять меру эту уберут. Но сейчас она, конечно, не решит всех проблем, потому что радикально это не позволит увеличить объем производства бензина, но, тем не менее, определенные дополнительные объемы бензина мы получим, и это уже хорошо.
9: Игорь Юшков, фонд Нацэнергобезопасности. Насколько продлено разрешение выпускать топливо классом Евро-3, не уточняется. Сейчас правительство ищет меры стабилизации рынка в условиях сокращения предложения. До 31 июля запрещен экспорт бензина. Для трейдеров запрещен вывоз дистоплива. До 30 ноября ограничен экспорт авиационного керосина. Тем временем биржевая стоимость летнего дистоплива на торгах побила рекорд сентября 2023 года, превысив 77 тысяч рублей за тонну, увеличившись сразу на 6%. Это следует из данных сам Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. Предыдущий рекорд составлял 75 тысяч за тонну. Комментирует главный редактор журнала «Нефть и капитал» Владимир Бобылев.
19: Что касается роста цен на дизель, у нас сейчас растет практически вся линейка нефтепродуктов на бирже, что связано прежде всего с внеплановыми ремонтами НПЗ. Участники биржевых торгов видят, что достаточно трудно закупить необходимые объемы топлива по приемлемой цене. Они начинают закупаться впрок, что, соответственно, приводит к росту цен на него. Вице-премьер Александр Новак уже говорил о том, что правительство рассматривает возможность запрета экспорта дизеля в том случае, если это будет необходимо. Что называется, это мера на кончик пальцев, и я думаю, что если цена будет расти дальше, вслед за ней, естественно, кинутся в рост цены в розницу, то правительство, скорее всего, примет такое решение. Дизель – это коммерческий транспорт, дальнобойщики, карьерная техника, плюс сельхозпроизводители. Сейчас у них достаточно напряженное время, поскольку лето – самый сезон, и спрос на дизель весной и летом всегда повышается. Сельхозпроизводители пытаются закупиться впрок, что повышает спрос, в том числе на этот вид топлива, и ведет к росту цены. В рознице мы тоже увидим рост, поскольку топливо, которое закупается сейчас на бирже, оно окажется в рознице на АЗС примерно где-то через месяц.
9: Владимир Бобылев, главред журнала «Нефть и капитал». Топочный мазут подорожал на петербургской бирже на 1% до 28 тысяч рублей за тонну. Цена сжиженных углеводородных газов выросла на 2% до 27,5 тысяч рублей за тонну. США намерены сконцентрироваться на урегулировании на Украине, поскольку завершили выработку мирного меморандума с Ираном. Об этом заявил президент Трамп после встречи с президентом Франции Макроном. Подробности на Business FM. А сейчас ФСБ рассказала о сути претензий по делу брокеров. Речь идет об арестованных 1 июня руководителе брокерской компании MindMoney Юлии Хандошко и главе инвестиционной палаты Алексея Сидушкина. Служба заявила, что вскрыла мошенническую схему вокруг обмена замороженных активов российских и зарубежных инвесторов. Причина – противоправная деятельность руководителей кипрской брокерской компании MindMoney Limited и их сообщников, отметили в ФСБ. По ее данным, фигуранты приобрели акции российских компаний в обход контрсанкций на сумму в 7 миллиардов рублей. Права на акции, которые обращались до установления запрета на зарубежных фондовых рынках, они получили незаконно. Злоумышленники, указывают в ФСБ, вступили в сговор с руководством ООО «Инвестиционная палата», используя поддельные документы, осуществили обмен замороженных американских депозитарных расписок на акции российских компаний. Возбуждено дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Пояснения ФСБ не отвечают на все вопросы в этом деле, считает инвестбанкир, основатель медиасистемы «Биткоган» Евгений Коган.
20: Немножко загадочное все это объяснение, мне не совсем оно понятно, поскольку если ребята реально купили эти ценные бумаги, то в чем состав преступлений? Может быть, в том, что они смогли купить те бумаги, которые было запрещено покупать? Это возможно, здесь мне нечего добавить, потому что даже вот эта прибыль или это оборот, это наши с вами догадки.
21: Потому что из заявлений не следует четкого указания, что это было.
20: Да, а тогда возникает вопрос, а правда, в чем состав преступления? Там, правда, говорится о том, что они что-то подделали.
21: Да, упоминается некая подделка документов, но без подробностей.
20: Пока вот это заявление не очень четкое, потому что не совсем понятно конкретно, что ребятам предъявляется. Подделка ли документов, или то, что они приобрели и расконвертировали ценные бумаги. Так что история мутная.
21: Правильно ли мы понимаем, что все вот эти действия, которые компании совершали, могли совершиться только в случае одобрения ЦБ и Минфина? То есть все это строго контролируется в свою очередь?
20: Я думаю, что да. То есть мне кажется, что все это так или иначе было под контролем контролирующих органов. Здесь же без этого просто невозможно такие вещи сделать. Так что история достаточно странная, и в ней не совсем понятен ущерб, кто проигравшая сторона, кто потерпел убытки. Странная история, которая мне непонятна.
9: Евгений Коган, основатель медиасистемы «Биткоган». Европейская компания MindMoney занималась помощью при разблокировке иностранных ценных бумаг и выплат по ним, а в том числе помогала при получении лицензии европейских регуляторов для разморозки активов россиян. Воронежский брокер инвестиционная палата была назначена организатором обмена заблокированных иностранных ценных бумаг российских инвесторов на средства нерезидентов на счетах ТПС. Обмен замороженных активов инвестиционная палата проводила под наблюдением ЦБ и Минфина. Иностранные инвесторы использовали средства, накопленные в России на счетах ТПС для выкупа у российских инвесторов заблокированных зарубежных ценных бумаг, которые были заморожены по каналам Евроклир и Клеострим. В инвестиционной палате подчеркивали, что результаты и сроки обмена заблокированными активами оценивать сложно, ссылаясь на множество внешних факторов. О том, какие возможные варианты действий последственных видятся за формулировками ФСБ, кому причинен ущерб в 7 миллиардов и о чем идет речь, о полученной выгоде или общей сумме сделок, мы поговорили с управляющим партнером Goldsblatt Partners, профессором ВШ Андреем Гольцблоттом. С ним беседовала моя коллега Елена Марчукова.
22: Они вообще занимались обменом в рамках указа 844 президента, который очень четко и жестко регламентирует процедуру обмена. Под контролем Центробанка акции должны продаваться на торгах не более 100 тысяч рублей одному резиденту. Поэтому сложно себе представить, каким образом могли здесь совершить мошенничество. Может быть, они каких-то инвесторов, которые подавали заявки на существенные суммы, пообещали, например, что они обменяют все их акции на акции иностранных компаний и продадут их, соответственно, на торгах и полученную выручку передадут инвестору. А поскольку они не могли законодательно это сделать, то, очевидно, они это сделали в обход требований указа и таким образом получили определенную выгоду. И, наверное, не поделились с этим инвестором, который, наверное, подал заявление в Следственный комитет о совершении мошенничества в отношении его. Хотя в пресс-релизе говорится о том, что пострадали российские компании, акции которых были похищены. Но я себе плохо представляю, как могут пострадать российские компании, если акции похищены были у инвесторов российских, а не у этих компаний. У компаний акции, они в реестре зарегистрированы. Как их можно похитить просто так? Это невозможно, поэтому пока, к сожалению, разъяснения ФСБ не проливают свет все-таки, в чем выражалось мошенничество.
21: Минфин и ЦБ в этом ничего не заподозрили, а ФСБ говорит, тут мошенничество. Как это так?
22: Действительно, проводятся торги обмен под надзором ЦБ и Минфина в соответствии с указом 844. Возможно, есть пробелы в этом надзоре и контроле, как это могло пройти мимо ЦБ и Минфин, насколько я понимаю, тоже не понимает, что произошло. По крайней мере, Минфин заявляет, что данная ситуация не улучшает инвестиционный климат.
21: Кто является в этой ситуации потерпевшим?
22: В первую очередь, это, наверное, резиденты, российские инвесторы, которые инвестировали в иностранные бумаги. Я не совсем понимаю, как можно у российских компаний было похитить акции, поэтому не вижу в качестве потерпевших. Российская Федерация как государство, но я думаю, что мошенничество в отношении бумаг государственных компаний так или иначе говорит об ущербе Российской Федерации.
21: Вот эти 7 миллиардов, имеется в виду, что те, кто под следствием, нажили 7 миллиардов мошенническим путем? Или что операции по обмену и для своих клиентов они провели на 7 миллиардов? Или там сделок на 7 миллиардов?
22: Как видно из текста, и насколько я могу представить, 7 миллиардов — это то, что вернули резидентам-инвесторам, что составляет 1/3 от поданных заявок.
21: То есть они обменяли бумаг, да, или там активов на 7 миллиардов?
22: Да. Возможно, часть присвоили или каким-то образом кому-то недоплатили или кому-то переплатили. Ну, много вопросов очень.
21: Если подследственные не нажили каких-то больших процентов, влияет ли это, вот объем их личное вознаграждение, на потенциальное наказание?
22: Поскольку они брокеры, один и второй, они, естественно, зарабатывают на брокерском вознаграждении. Я не думаю, что сумма брокерского вознаграждения могла стать причиной возбуждения уголовного дела, поскольку она согласована, она оговорена. Если кто-то посчитал, что она слишком большая, и за это надо привлекать к уголовной ответственности по статье мошенничества, но это вообще абсурд. Скорее всего, речь идет о неких обманутых, либо недопонятых инвесторах.
0: Андрей Гольцблат, партнер Гольцблат Партнерс. Сейчас трое фигурантов дела брокеров находятся под стражей, еще двое под домашним арестом. Конкретные имена фигурантов не называются.
1: Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
2: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
23: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь.
24: Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году.
23: Говорящие фамилии на Business FM.
24: Пока звучит этот текст, в мире купят 80 компьютеров.
23: Успеть за 10 секунд на Business FM. Компании и корпорации.
25: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
24: Отчеты и планы.
25: Аэрофлот вводит дополнительные рейсы в Турцию из 7 российских городов. Так, из Москвы увеличится количество полетов в Бодрум, Даламан и Анталию. А из Челябинска, Перми, Казани, Екатеринбурга, Самары, Минеральных Вод только в Анталию. Дополнительные рейсы вводятся в период с конца июня по середину октября. Суммарно по всем направлениям Аэрофлот выставит более 105 тысяч дополнительных кресел. Провайдер облачных ИИ решений Cloud.ru разместит дебютный выпуск облигаций объемом 10 миллиардов рублей. Как сообщают ведомости, выпуск будет с фиксированной ставкой купона и сроком обращения 2 года. Выплаты купона будут осуществляться каждые 30 дней. Сбор книги заявок ожидается 30 июня. Cloud.ru намерена провести презентацию для инвесторов на Мосбирже 19 июня. Крупнейший банк Португалии Кайша Жераль Диди Пизитош предупредил часть клиентов россиян о принудительном закрытии счетов с 14 августа и попросил вернуть карты, пишет РБК со ссылкой на источники. В основном уведомления о скором закрытии счетов получили россияне без ВНЖ или те, кто не обновил в банке информацию о своем статусе. Однако в некоторых случаях получателями таких сообщений стали россияне с ВНЖ в Португалии. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
0: В 20:47 в Москве вы слушаете «Бизнес FM». Переписка режиссеров. Александр Сокуров написал открытое письмо Никите Михалкову с просьбой помочь кинематографистам, фильмам которых было по разным причинам отказано в выдаче прокатного удостоверения. Слава Сокурова, письмо для Михалкова он передал еще в апреле во время Московского кинофестиваля через его организаторов. Но ответ не было, поэтому режиссер в день своего 75-летия решил опубликовать текст письма. В нем он привел список из 37 работ, не вышедших в прокат, в том числе картина «Солнце» самого Сокурова. Никита Михалков ответил Сокурову, что, цитирую, «произошла какая-то ошибка, он называет меня одним из руководителей государства, коим я никогда не являлся, не являюсь и являться не буду. А потому мое предложение господину Сокурову переадресовать это письмо кому-нибудь из тех, кто действительно государством руководит, надеюсь, что его озабоченность услышит и ему ответит», пишет Михалков. О том, какие фильмы упоминает Сокуров и будут ли последствия его обращения, рассуждает кинокритик Лариса Малюкова.
4: В списке, который Александр Николаевич Сокуров послал Михалкову, 37 фильмов, но он взял выборочно из большого списка, который составили блогеры, прежде всего комендант кинокрепости, там 66, а сегодняшнего дня 67 фильмов, потому что мы добавили картину Григория Константинопольского «Возвращение Робинзона», которая тоже не вышла. Картины не выходили или были отозваны уже из прокатной сетки, с платформ стриминговых, уже после разрешения. По разным причинам прекрасная картина «Один маленький ночной секрет» Наташи Мещаниновой получил разрешение на несколько отдельных показов, но у него нет прокатного удостоверения, хотя это картина о домашнем насилии. Более того, там была сцена, которую потребовал изъять Минкульт, ее изъяли, и все равно она не получила разрешения. Или мы помним скандал с картины «Айта» Степана Бурнашова, в которой заподозрили то, чего в этой картине не было. Выдающееся произведение на искусство сказка Сокурова по сложным причинам тоже не вышла на экраны. Была отозвана или не дошла до экранов картина «Рыжий», то ли из-за режиссера Семена Серзина, то ли из-за поэзии самого Бориса Рыжего. Нам остается только гадать, потому что есть такой пункт, который позволяет Министерству культуры не выдавать или отзывать прокатку, не объясняя причины. Поэтому мы можем предполагать, например, еще прекрасные картины, которые мне удалось посмотреть. Документальная лента «Родители тут рядом», «Любовь Аркус», вторая часть диалогии «Антон тут рядом». О родителях, аутистов, мне кажется, чрезвычайно важная картина.
5: Какая-то реакция со стороны Минкульта, учитывая интонацию Михалкова и его ответ, последует, как думаете?
4: Я думаю, вряд ли, потому что интонация Никиты Сергеевича тоже такая, я бы сказала, интонация ирониста, что вот он не занимает никакой должности, пишите туда, кто этим ведает. Хотя он возглавляет гигантский союз кинематографистов, там больше 5000 членов. И, конечно, он приближен максимально к власти. Кому, как не ему, поднимать этот вопрос.
0: Лариса Малюкова, кинокритик, перед Московским кинофестивалем сообщала, что Сокуров получил приглашение от Михалкова приехать для получения специального приза за вклад в мировой кинематограф. Однако на церемонии закрытия ни тот, ни другой не присутствовали, приз вручен не был, а в пресс-службе фестиваля сказали, что его президент Михалков не подписывал документы о вручении награды. Позже Сокуров прокомментировал это словами: «Сначала решили, потом передумали».
6: «Капитал» с Алексеем Завьяловым. Добрый вечер. Ростом завершилась основная торговая сессия на Московской бирже. Проценты 0,1 прибавил индекс и закрылся на уровне 2542 пункта. И вечером рынку удалось развить успех в плане покупок, в плане роста. И уже в вечерние часы более 1,5% прибавляет индекс Московской биржи, который отвечает за все торговые сессии. Ну, не исключено, что рынок отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа, который сказал, что после решения проблем с Ираном нужно заняться украинским кризисом. Так что ждем, что дальше будет в плане развития этой ситуации. Но рынок пока, видимо, доволен. Так что 2500, железобетонный уровень, снова устоял. Учитывая, что на прошлой неделе два раза пытались вниз его пробить, как в прошлые годы, когда подходили к этому уровню. Но все-таки пока, во всяком случае, отскочили. Даже поводы для отскока появились в плане заявлений президента США. При этом рубль сегодня немного снизился. И потери, во всяком случае, китайскому юаню составили 5 копеек. Китайская валюта на закрытии 10 рублей 65 копеек. А вот доллар США неоднозначно сегодня движется. Во всяком случае, на международном валютном рынке немного снизился к рублю. Ну и в целом, кстати, сегодня доллар США снизился. Если рассматривать индекс доллара по отношению к 6 основным валютам, то торгуется он чуть выше 99,5 пунктов. А вот что касается рубля, то доллар опустился чуть ниже 72 рублей. Хотя по однодневному фьючерсному контракту на пару доллар-рубль, доллар торгуется чуть выше 72 рублей. Но в целом все вокруг 72. Ну, здесь, конечно, на рубль оказывало влияние ситуация на рынке нефти. Там серьезный провал, но не сказать, что обвал, потому что видели мы движение и посильнее за последние месяцы. Но не без поводов, конечно, нефть упала. Если рассматривать вечер понедельника, то в районе 83 долларов торгуется баррель смеси Brent, потери около 5%. Ну, здесь понятна причина падения. США и Иран договорились завершить боевые действия на Ближнем Востоке и восстановить движение судов через Армузский пролив. При этом представители двух стран должны подписать меморандум о взаимопонимании 19 июня в Швейцарии. Но вот уже в понедельник вечером, естественно, по московскому времени, появились сообщения от издания Axios. Оно пишет, что президент США Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Венс, спикер парламента Ирана Мохаммад Галибаф подписали в электронном формате меморандум о начале урегулирования кризиса. Ну вот интересное сообщение. В общем-то, можно считать, что в электронном виде уже это подписано. Так что не исключено, что 19-го будет подписано и в бумажном, скажем так, виде. Понятно, что рынок нефти на все это реагирует, и понятно, что реакция однозначная. Ну, еще важный момент. Трамп заявил, что Армузский пролив уже частично открыт, а в пятницу откроется полностью.
8: Капитал на Бизнес ФМ. Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix EDE. Гибридный внедорожник номер один от 5 865 тысяч рублей.
10: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
8: STO Exlantix EDE ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
11: Exceed. Born for more.
8: Реклама. Не оферта.
24: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
12: Деньги.
13: В 2009 году Банк Англии уничтожил 12 миллиардов 700 миллионов фунтов стерлингов. Ликвидации подлежали ветхие купюры и деньги, изъятые у преступников. Место проведения этой операции не раскрывается. Часть банкнот попросту сжигается, а остальное идет на приготовление компоста, который затем продается фермерам. Общий вес уничтоженных в Англии в 2009 году банкнот составил 882 тонны.
12: История денег на Business FM.
3: FM.
7: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
14: Сказать, что на Петербургском экономическом форуме ключевой темой был искусственный интеллект, значит и преувеличить, и преуменьшить значение вопроса одновременно. Были у форума иные важные и серьезные темы, но время сейчас такое. В какой вопрос не углубись, если зайти достаточно далеко, упрешься в большую языковую модель, ее возможности, риски, влияние на экономику и политику. Сегодня о том, что было на поверхности, без углубления. Сбер представил платежный терминал «Нео» с искусственным интеллектом на борту. Интеллект адаптирует геометрию устройства под особенности каждого пользователя, помогает эффективно распознавать внешность, в том числе при плохом освещении. Все необходимые для этого вычисления происходят прямо на устройстве. Интересная ИИ-новинка – новый бизнес-ассистент Сбера. По сути, чат-банк. Его давно обсуждают в финтех-индустрии, но реализация институтом такого масштаба, насколько я знаю, первый случай. Задачи от платежей до подготовки документов решаются в режиме беседы с ассистентом. Принципиально иной способ управления бизнесом будет интересно попробовать. Т-банк рассказал о ассистенте Тая. По формальным признакам это уже агент. Задача Тая – помогать клиентам в решении повседневных задач, связанных с деньгами. Например, выбор и приобретение товаров. Тая не привязана к одному маркетплейсу и будет выбирать лучшее на всех площадках. Продвижение в глазах Таи. Новая задача для диджитал-маркетологов. Яндекс в лице директора по развитию технологий искусственного интеллекта выступил философски. И рассказал, что языковые модели, по сути, становятся новым интерфейсом поисковых систем. Разработать хороший поисковик гораздо сложнее, чем обучить еще одну модель. Понятно, у кого по версии Яндекса в этой гонке преимущество. Ключевой задачей названо внедрение уже существующих технологий, запаса которых хватит на 10 лет. Ну или до следующего форума точно.
7: Сумма технологий на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
15: 20:58 московское время. У микрофона Сердар Авликулий. В аэропорту Сочи введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, указывает Росавиация. Силы ПВО за 12 часов с 8 до 20 понедельника уничтожили 74 украинских беспилотника над 8 регионами Азовским и Черным морями, сообщает Минобороны России. Завершен ремонт 9 из 42 жилых домов, поврежденных в Чебоксарах в результате ракетной атаки 10 июня, сообщил глава города Станислав Трофимов. Глава Чувашии Олег Николаев ранее сообщал, что ранним утром 10 июня Чебоксары подверглись ракетной атаке. Пострадали 3 человека, были повреждены жилые дома, административные и социальные объекты. Соединенные Штаты сфокусируются на Украине после разрешения конфликта с Ираном, сказал президент США Дональд Трамп. Он также назвал хорошим свой новый телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, заявив, что российский президент открыт для мира на Украине. «Возможно, у нас что-то получится сделать», — так глава Белого дома прокомментировал перспективы урегулирования украинского конфликта. Причиной падения в понедельник стратегического бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области, по предварительным данным, мог стать отказ двигателей, сообщил в мессенджере МАКС губернатор региона Игорь Кобзев. Ранее он сообщал, что 4 члена экипажа самолета доставлены в больницу, они проходят обследование. По предварительной информации, состояние 3 членов экипажа легкой степени тяжести, 1 средне-тяжелое. Их жизни ничего не угрожает. Летчиков нашли местные жители. Жертв и разрушений на месте крушения нет. Ту-22М3 при заходе на посадку упал в Баханском районе недалеко от села Каменка. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В Москве 9 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. США намерены сконцентрироваться на урегулировании на Украине, поскольку согласовали мирный меморандум с Ираном. Об этом заявил Трамп после встречи с Макроном. По мнению Трампа, США смогут довести конфликт на Украине до завершения. С Ираном мы хорошо поладили. Армузский пролив уже частично открыт, утверждает президент США. Так ли это?
9: 20-й с половиной полупакет. Евросоюз ввел новые санкции против России. В черные списки попали более 80 физ и юрлиц. Это судоходные компании. Генпрокурор Александр Гуцан, митрополит Крымский Тихон, журналисты и блогеры. Такие меры дополнения к предыдущим рестрикциям, так как 21-й пакет еще не согласован. И что происходит с пропавшими товарами российских селлеров на маркетплейсах? В редакцию обратился предприниматель, торгующий женским бельем на Wildberries. По словам бизнесмена, его пропавший товар теперь продает китайский конкурент. Может ли такое быть? Подробности на Business FM. США и Иран подписали меморандум. Ормузский пролив будет открыт в пятницу, заявил Дональд Трамп. Комментируя достижение соглашения, президент США сказал, цитата, «С Ираном мы хорошо поладили». Текст уже подписанного сторонами меморандума будет опубликован после того, как состоится официальная церемония подписания соглашения Швейцарии. Она запланирована на пятницу. По данным Reuters, CNN и Axios, формальный меморандум уже подписан, но в электронном формате. Ранее иранское агентство Мехр сообщало, что Вашингтон, среди прочего, обязался не вмешиваться во внутренние дела Тегерана, разморозит около 24 миллиардов долларов иранских средств и даже постепенно снимет санкции, согласно проекту мирного соглашения. Детали по данным агентства будут обсуждаться в течение 60 дней. Однако Дональд Трамп заявил, что США пойдут на все это только если Иран выполнит свои обязательства, о чем конкретно идет речь, Трамп не уточнил. Но заявил, что Ормузский пролив уже частично открыт, а полностью он откроется, по словам американского президента, в пятницу. При этом, как пишет Рейтер, разминирование пролива может занять от 40 до 50 дней. Комментирует аналитик Центра средиземноморских исследований НИО ВШЭ Александр Наджаров.
3: Если верить утечкам, безусловно, это поражение США, причем достаточно прозрачно. Текст предполагает о том, что стороны договариваются о иранской ядерной программе, а статус Ормузского пролива остается измененным. Иран продолжает в том месте с Оманом регулировать транзит коммерческих судов через него. Фактически, ни одна из целей, которые США стремились достичь, когда они начали эту войну, не достигнута. Более того, ситуация для них хуже, чем она была. Плюс и речь идет и о не только прекращении огня в Ормузском проливе, но и прекращении огня в Ливане и выводе израильских войск из Ливана, что тоже, на самом деле, большая победа для Ирана. В этом отношении, конечно же, если мы верим этим утечкам, если мы верим словам пакистанцев, то в том виде, в котором выглядит сейчас этот меморандум, это даже не соглашение, это, конечно, поражение американцев. Причем достаточно позорное.
16: Некоторые аналитики и эксперты СМИ считают, что это соглашение просто передышка перед новыми боевыми действиями.
3: В каком-то смысле можно и так сказать, что если переговоры опять сорвутся и боевые действия возобновятся, надо понимать, что у американцев попросту заканчиваются или, можно сказать, уже закончились средства военного давления на Иран, за исключением применения ядерного оружия. Поэтому все, что могли они сделать с точки зрения конвенционального оружия, они сделали. И они эту войну конвенционально проиграли.
9: Александр Наджаров, аналитик Центра средиземноморских исследований НИО ВШЭ. Дональд Трамп также заявил, что поскольку война с Ираном завершена, теперь США сфокусируется на украинском конфликте. По словам американского президента, Владимир Путин и Зеленский открыт к миру. Свои недавно состоявшиеся телефонные разговоры с лидерами Трамп назвал очень хорошими. Между тем, состояние энергетических миллиардеров из стран Большой Семерки увеличилось на 23,5 миллиарда долларов. С начала конфликта вокруг Ирана, говорится в докладе международной организации Oxfam. Автор отмечает, что совокупная прибыль шести крупнейших нефтяных компаний по итогам 2026 года может достичь 152 миллиардов долларов, что на 68 миллиардов больше довоенных прогнозов. Oxfam также прогнозирует рост прибыли крупнейших производителей удобрений на 23%. Евросоюз ввел новые санкции против России. В черный список попали судоходные компании, журналисты и генпрокурор Александр Гуцан. Всего в санкционный список вошли более 80 физических и юридических лиц, среди них судоходные структуры «Лукойла» и «Газпромнефти». Эти санкции – дополнение к основным европейским мерам, так как 21-й пакет пока до сих пор не согласован. Валерий Бадуев продолжит.
17: Новые европейские санкции в СМИ назвали «мини-пакетом». Так его назвал журнал «Политико» еще в начале июня, когда появились первые утечки. Сложно сказать, что этот пакет маленький, в санкционные списки включили более 80 физ и юрлиц, но каких-то особенностей в нем нет. Всем лицам, в отношении которых ввели санкции, уже традиционно запрещен въезд в Евросоюз, их активы в странах блока должны будут заблокировать, а также европейским организациям запрещены любые контакты с подсанкционными юрлицами. Например, под новые ограничения попали «Лукойл Западная Сибирь» и «Газпромнефть Шиппинг». Это судоходные структуры российских нефтегазовых компаний. Принадлежащие им суда, цитата, «практикуют нерегулярные и сопряженные с высоким риском перевозки», утверждают в ЕС. То есть, переводя с евробюрократического, они перевозят российскую нефть. Помимо судоходных компаний из России, в санкционный список вошли также Global Ship Solutions LLC из Азербайджана и ряд организаций из Либерии, Турции и других стран. Все упомянутые компании также связаны с экспортом российской нефти. Причем эти санкции – это дополнение к 21-му пакету, который еще даже не согласован. К чему такая спешка? Рассуждает профессор финансового университета Константин Симонов.
18: Мне кажется, ответ один. Это связано, конечно, с наметившимся соглашением между Соединенными Штатами и Ираном. Потому что раньше европейцы исходили из того, что Трамп Россию спасает. Вот он начал войну в заливе, из-за этого цена на нефть выросла. Значит, сейчас экономически додавить Россию не получится. А сейчас нарратив другой. Трамп сейчас откроет Ормузский пролив, на рынке появится новая нефть, цена неизбежно упадет. Там отдельный вопрос, насколько Ормузский пролив будет скорее открыт, чем закрытый, как быстро будет падать цена нефти. Это на самом деле сложные вопросы. Их европейские чиновники не задают. И вот нельзя ждать, пока 21-й пакет будет досогласован. Надо сейчас в эту санкционную топку какие-то

0: Ведь крайне трудно, говорит эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
1: Практически все офусцировались. То есть, предположим, завели либо дочернюю компанию, куда передали часть прав, либо вообще сразу были организованы, как будто бы компания не из России. При этом все разработчики в России сидят. То есть, фактически все в России и зарплату получают в России. И даже деньги в итоге потом попадают в Россию. Но для большинства компаний внешних и для европейцев в том числе, все по закону, она будет иметь либо европейскую прописку, ну, либо это очень часто делается какая-нибудь дубайская. Сейчас мы видим также, начали делать узбекские организации, ну и Казахстан.
0: Широко обсуждаемый в СМИ запрет на въезд в страны Евросоюза участникам СВО еще не введен. Предполагается, что он с уточненными формулировками войдет в 21-й пакет санкций, наряду с первыми ограничениями против российской рыбной промышленности. Валерий Убадоев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
2: Что происходит с пропавшими товарами российских селлеров на маркетплейсах? В редакцию обратился предприниматель, торгующий женским бельем на Wildberries. По словам бизнесмена, его пропавший товар теперь продает китайский конкурент. Михаил Сафонов с подробностями.
3: «Бизнес говорит».
4: Подмосковный бизнесмен Александр Барздыка, продающий на Wildberries женское нижнее белье, заметил, что в последнее время у него участились пропажи товаров. Такое бывает у всех селлеров. Это обычные издержки. И судьба этих пропаж, как правило, неизвестна. Но Александр рассказывает, что он их нашел. У китайского конкурента на том же маркетплейсе. На карточках фотографии модели в бюстгальтере, идентичные тем, что и на карточках бизнесмена. К слову, чтобы их создать, нужно заключить договор с агентством, заплатить за фотографии и модели в том белье, которое продает селлер. Ну а дальше бизнесмен сделал контрольную закупку у китайского продавца и, получив товар, нашел на нем бирку с указанием своих же реквизитов.
5: Китайский продавец, я посмотрел, что это китайский продавец, и доставка 3 дня. Я решил заказать этот товар. Через 3 дня пришел товар на ПВЗ, обнаружил, что на этикетке, на бирке, на бумажной, указано наше ИП. То есть получается, что товары в каком-то моменте либо их воруют, либо они как-то перетекают. То есть если какая-то претензия, то есть будут обращаться куда? Обращаться непосредственно к нам, потому что там наше ИП.
4: В подтверждении своих слов бизнесмен прислал фотографии товаров, на которых стоит бирка с номером его ИП. То, что белье доставили за 3 дня, значимая деталь. Доставка из Китая обычно занимает несколько недель. Значит, вероятно, товар пришел с нашего склада. Мы отправили обращение предпринимателя маркетплейсу. Комментарий представителя объединенной компании Wildberries Rus Дмитрия Борщевского.
6: Наши специалисты уже разбираются с данным случаем и в ближайшее время с партнером свяжутся для выяснения всех деталей. Регистрируясь на площадке, каждый продавец гарантирует соблюдение установленных публичной оферты правил и законодательства Российской Федерации, в том числе право на публикуемую им информацию в отношении товара.
4: Вероятно, в данном случае совпали 2 обстоятельства. Белье по пути куда-то исчезло. И есть его официальная карточка, которую можно скопировать. Перепродажа пропавшего товара, что могло произойти со слов бизнесмена, случай все-таки исключительный. Другие опрошенные селлеры с таким не встречались. Ну а кража фотографий и других данных – обыденность. На карточках стоит защита от копирования. Но обойти это не так уж сложно. Лично я, например, без особого труда скопировал фотографию товара бизнесмена. С этим можно бороться, обращаясь в маркетплейс, который заблокирует поддельные карточки. Но на их месте тут же появляются десятки других. Пример работы с Озоном приводит продавец одежды Светлана Лапшина.
7: Это только через блокировки. То есть мы вручную пишем в техподдержку, что товарный знак принадлежит нам, фотографии принадлежат нам, нужно еще показать, где они у нас хранятся, что действительно это наши фотографии, наши модели и все остальное. Только после этого через некоторое время реагирует Озон, но тут же может по 50-60 карточек появляться на следующий день от другого ИП, такие же китайцы.
4: И возвращаясь к истории бизнесмена Александра Барздыка. Пропавшее белье больших размеров, которое, как он подозревает, перепродает с российского склада китайский селлер, стоит в 5 раз дороже, чем у него. Наверное, согласно известному иезуитскому принципу. Кто-нибудь докупит. Михаил Сафонов, Андрей Гаврилов и Анна Моргунова. Бизнес ФМ.
8: Бизнес ФМ в подкастах.
3: «Строго по делу».
8: Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на «Бизнес-ФМ».
3: Комментарии Буфта.
8: Личный взгляд на главные события.

0: бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания, неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Business FM прямо сейчас на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
1: У микрофона Сардар Авликулиев. Белорусско-российский товарооборот за последнюю пятилетку вырос более чем в 1,8 раза до впечатляющих 55 миллиардов долларов. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков по итогам встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в понедельник в Минске. Российские предприниматели научились эффективно работать как на внутреннем, так и на внешнем рынках, принимая оптимальные решения в непростых условиях, в которых далеко не каждый западный бизнесмен смог бы успешно начать и развивать свое дело, заявил РИА Новости глава торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин. Он добавил, что экономика России сохраняет потенциал для ускорения роста. Объем поставок азербайджанского газа в Германию под долгосрочным контрактом немецких компаний с госнефтекомпанией Азербайджана оценивается примерно в 2 миллиарда кубометров в год. Об этом сообщил в беседе с журналистами посол Германии в Баку Ральф Харлеман. Посол отметил, что поставки осуществляются через механизм своп-сделок внутри европейского энергетического рынка, прежде всего с Италией, поскольку прямого трубопроводного соединения между Азербайджаном и Германией нет. Индия в мае этого года импортировала золото на 3 миллиарда 420 миллионов долларов, говорится в материалах Министерства торговли и промышленности этой страны. Это на 34% больше, чем в мае прошлого года, хотя на 39% меньше, чем в апреле нынешнего. В общей сложности за первые 5 месяцев года Индия импортировала золото на 31 миллиард 620 миллионов долларов, что в 2,1 раза больше уровня аналогичного периода прошлого года. Индия является одним из крупнейших потребителей золота в мире, практически не производя его сама. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
2: В Москве вы слушаете Business FM. Глава Люфтваффе заявил, что Германия готова хоть сегодня сразиться с Россией. Командующий немецкими военно-воздушными силами генерал-лейтенант Хольгер Нойман заявил в интервью британской «Телеграф», что если Россия нападет на страны НАТО, то Германия ответит авиаударами. Целями для таких ударов могут стать, по словам Ноймана, Калининград, Санкт-Петербург, Кольский полуостров и российский флот Черное море. «Телеграф» отмечает, что эти заявления главы Люфтваффе одни из самых резких со стороны немецких военачальников за последние годы. Комментирует профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко.
3: Что касается внутригерманской аудитории, то очевидно, что сейчас нынешняя правящая коалиция христианских демократов во главе с Мерцем находится в тяжелейшем кризисе отсутствия поддержки, и поэтому им нужно как-то демонстрировать свою эффективность, свою силу, если хотите. И поскольку борьба с Россией стала одним из краеугольных камней формирования коалиции, ее сохранения, такие заявления делаются, в общем, регулярно, и Вадефулемесом, и Мерцем, и другими членами. Поэтому это заявление особого удивления не вызывает, кроме одного. Вот исторически, особенно после Второй мировой войны, считалось, что военным лучше все-таки держать рот на замке. А военные, они исполняют политическую волю. А это заявление, в общем, несмотря на его детали, то, что Хольгер Нойман уточнил, что конкретно станет объектом атаки, это все-таки заявление сугубо политическое. Украину вооружили всеми возможными беспилотниками, которые только Европа может производить и передать Украине. Но несмотря на это, все, что происходит, это ситуация, которая, ну, очевидно, оценивается европейскими экспертами как проигрышная для Украины. Поэтому вот такие заявления, это и призыв и собраться силами, еще сильнее сотрудничать внутри Европы против России. Мы знаем, как на немецкой земле родилась и Первая мировая война, и Вторая мировая война, и какие зверства совершали не только СС, но и Вермахт, и Люфтваффе тоже бомбили, в том числе мирные эшелоны. Поэтому этим ребятам лучше бы, конечно, помолчать, и то, что эти заявления делаются, это вот попытка изменить, как говорят, повестку, да, обсуждаемую, добавить какие-то технические детали, которые, по идее, должны вызвать ажиотаж или какое-то возбуждение у общественности, у политиков Европы.
2: Станислав Ткаченко, профессор СПБГУ. Глава Люфтваффе Нойман в интервью также предупредил, что российские военно-воздушные силы не стоит недооценивать. Кроме того, он отметил, цитата, «высокий уровень адаптивности в российских вооруженных силах в целом». Беседка на пляже за 35 тысяч рублей в день и люкс за 319. Самые высокие туристические ценники в Сочи контрастируют с другими реалиями. В местных пабликах выкладывается видео, что туристы, наоборот, экономят, предпочитая не тратиться на пляжный инвентарь, и вместо ужина в кафе выбирают готовую еду в супермаркете. При этом в середине июня на сочинских пляжах ажиотаж пока нет. Об особенностях отдыха на курорте в этом году подробнее Наталья Шашина.
4: Арендовать на один день красивую беседку, шестиместное бунгало на модном пляже Монтера в Сириусе обойдется в 35 тысяч рублей в день. Шезлонг стоит от 6 тысяч. Правда, это цены для тех, кто сам не живет в одном из самых дорогих отелей курорта, где этим летом стоимость номера люкс на двоих доходит до 319 тысяч рублей за ночь. И на некоторые даты, судя по сайту Монтера Суприм, такие номера уже проданы. На других пляжах побережья цены кажутся более демократичными. На центральном пляже Сочи аренда шезлонга обойдется в плюс-минус 1000 рублей. В Адлере за лежак просят от 600 рублей. Приводит цены портал Турдом. Впрочем, по сочинским пабликам гуляет видео, озаглавленное «Наглядный пример, как обеднели сочинские туристы», снятое на одном из пляжей. Шезлонги стоят пустые, а отдыхающие расположились у воды на полотенцах. А в общепите тренд неожиданно задают сети фастфуда и супермаркеты, делятся наблюдениями сочинский журналист Олег Смиричинский.
5: Цены начинают задавать не какие-то семейные рестораны, не какие-то фешенебельные истории, связанные с Монтера Суприм, лучшие рестораны в России. Нет, тон основной ценовой начинают задавать сетевики. Если это самая нижняя граница, это максимально большое количество открытых сетей питания, вкусные точки, KFC и вот все, что с этим связано. Вы в жизни не поверите, но очень большое давление на рынок именно с таким быстрым питанием оказали сети Пятерочка, Магнит, вот все, что связано с едой на вынос. Никогда бы в жизни не подумал, что вот эти сети будут составлять реальную конкуренцию кафешкам и ресторанам не на первой линии моря, но, по крайней мере, на второй линии.
4: При этом пока, говорит Смиричинский, старт сезона успешным не назвать, аншлага на пляжах нет. Но и настоящее южное лето в Сочи пришло совсем недавно, отмечает генеральный директор турфирмы «Дельфин», вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. Вот что он говорит о разбросе цен на отели.
6: Мы можем разместить туриста и за 1000 рублей в сутки, и за 25-30 тысяч в сутки в пятизвездочном отеле лакшери уровня. Мы ожидаем, что Сочи в этом году примет около 8 миллионов туристов. Да, мы еще видим последние несколько месяцев некоторое торможение спроса, и связываем его, с одной стороны, с не очень хорошей погодой. Май был достаточно прохладный, и сейчас вода еще не разогрелась до комфортных 23-25 градусов. Ждем потепления, наверное, нестабильная работа аэропорта несколько тормозит турпоток. С другой стороны, те туристы, которые приехали, а их сотни тысяч, и сезон начался, отмечают, что очень комфортно отдыхать, когда людей не очень много, свободные набережные, рестораны. Вот я думаю, что когда появится теплая погода, турпоток восстановится до привычных значений.
4: Транспортная доступность – главная проблема, которая волнует местных, говорят сочинские журналисты. Раньше многие туристы ездили из Москвы в Сочи просто на выходные, но сейчас уже есть риск, что поездка затянется. Вопросы возникают и у тех, кто едет на машине из-за топлива. Самым надежным вариантом выглядит поезд, и места раскупают быстро. Однако с неожиданной проблемой стал столкнулись те, кто решил отдохнуть на юге в конце лета и вернуться в сентябре. РЖД временно приостановила продажу части билетов из Анапы, Адлера, Новороссийска в Москву, Петербург и несколько других городов после 8 сентября. Причина – ремонтные работы на инфраструктуре и корректировка графика движения. Москвичка Кристина пыталась купить билет из Адлера на 10 сентября и пока не понимает, сможет ли это сделать.
7: Билетов нету. Я, например, третий день в 8 утра мониторю билеты на сайте из приложений. РЖД сегодня тоже написала, что ждите продажу билетов, и сегодня подтвердили, что проводится ремонт путей. И это на каком участке ремонт путей производится, непонятно. Как и что мониторить, тоже непонятно.
4: Бизнес-ФМ отправил в РЖД запрос с просьбой пояснить, когда появятся билеты. Туристы боятся пропустить момент. Даже записаться в лист ожидания пока не получается. Наталья Шашина, Алексей Шевцов, Марина Лимаева, Бизнес-ФМ.
2: РЖД в комментарии Бизнес-ФМ сообщили, что корректировки коснутся расписания и маршрутов поездов дальнего следования, отправлением с 8 сентября. Среди них некоторые поезда, отправляющиеся от станции курортов Черноморского побережья и Кавминвод, ожидают, что в ближайшее время продажи билетов будут возобновлены. А пока пассажирам рекомендовали включить уведомления в приложение РЖД, чтобы оперативно получать информацию. Штраф почти на миллион в подарок. Россиянка прилетела из отпуска в Турции с сумкой Биркин, которую она не задекларировала. Таможня изъяла дорогой аксессуар и выписала девушке штраф на 861 тысячу рублей. Есть ли у туристки шанс доказать, что она не знала о правилах провоза таких сумок? Об этом Иван Медведев.
8: Девушку остановили в аэропорту Жуковский в момент прохождения зеленого коридора. В ручной клади у нее нашли сумку Hermé Birkin Black Togo Palladium Hardware в фирменной упаковке. Эксперты оценили аксессуар в 3 миллиона рублей. Но девушка сказала, что не знала, сколько стоит сумка, что это просто подарок от знакомого, и сумма на чеке была зачеркнута. И если все так, получается, что знакомый подарил ей штраф почти в 1 000 000 рублей. То, что женщина не знала, сколько стоит сумка и что ее нужно было декларировать, это ее проблема, говорят эксперты. Перед тем, как ввести в Россию что-то дорогое, даже если это подарок и сумма на чеке зачеркнута, туристу нужно прицениться самому, продолжает руководитель онлайн-маркетплейса ArtDom Select Владимир Евладов.
9: Идешь в интернет, вбиваешь бренд, модель, либо смотришь по картинкам в каталоге данного производителя и примерно определяешь стоимость. Плюс, если это старая модель, например, ресейл, то идешь, соответственно, на ресейл-платформы крупные, и там смотришь, сколько данная вещь стоит на вторичном рынке. Работники таможни в спорных ситуациях, когда они точно не могут определить, пользуются точно таким же способом.
8: В данном случае ничего из этого сделано не было, но незнание закона здесь точно не освобождает от ответственности, напоминает адвокат, советник BGP Legitation, руководитель практики таможенного права и международной торговли Александр Кирильченко.
10: Если пассажир летит самолетом и приезжает из-за границы в Россию, то без уплаты таможенных пошлин он может везти товаров до 10 тысяч евро. И в этом случае какой порядок действий для обычных граждан? Идти на красный коридор, заполнить пассажирскую таможенную декларацию, и на этом будет исполнена обязанность по таможенному декларированию вот этих дорогостоящих вещей. И в этом случае никакого административного штрафа платить не придется, как вот в этой ситуации. Но нужно будет заплатить таможенные пошлины. Они составляют 30% от стоимости этих вещей в части превышения 10 тысяч евро. То есть берется стоимость вещи, вычитается из нее 10 тысяч евро, а с оставшейся суммы берется 30%.
8: Если бы девушка задекларировала сумку, ей пришлось бы заплатить 600 с лишним тысяч рублей пошлины. Но сумка осталась бы при ней. А по факту теперь ей надо отдать те же 600 с лишним тысяч и еще 861 тысячу в виде штрафа, который придется заплатить в любом случае, а сумку могут еще и конфисковать. Остается надеяться, что у того, кто подарил девушке сумку за 3 миллиона, есть еще 1,5, чтобы подарок не превратился в наказание. Когда бирка важнее Биркин. Иван Медведев, Елена Морчакова, Бизнес ФМ.
0: Все золото мира. «Рука Веры» – это золотой самородок, найденный в 1980 году с помощью металлоискателя в австралийском штате Виктория. Его вес составил около 27 килограммов, а покупателем более чем за 1 миллион долларов стала американская сеть казино Golden Nugget, что и переводится как «золотой самородок». «Рука Веры» действительно с определенного ракурса напоминает кисть человеческой руки. Самородок выставлен для обозрения в отделении казино в Лас-Вегасе. Все золото мира на Бизнес FM. О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Держите в курсе. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 21:28 московское время. У микрофона Сердар Влекулиев. Три механизатора погибли из-за удара украинского дрона по полю в Брянской области, где проводились сельхозработы, сообщил в РИО губернатор области Егор Ковальчук. Россия победила в международном арбитраже по правам прибрежного государства в Черном и Азовском морях и Керченском проливе, сообщили в МИДе. Суд Гааги отказал Украине в каких-либо компенсациях и репарациях от России за использование природных ресурсов и акватории Крыма, заявили на Смоленской площади. Там также указали, что арбитраж отклонил абсурдные и циничные требования Киева о демонтаже Крымского моста. Суд отклонил все обвинения Украины о якобы нанесении России ущерба экологии в акватории Крыма. Приказ Минобороны России, расширяющий список медицинских противопоказаний для военной службы по контракту, вступил в силу. В частности, обновленный перечень включает несколько категорий психических патологий. В ведомстве подчеркивают, что детализация списка необходима для исключения лиц с психическими нарушениями из рядов вооруженных сил. Соглашение между США и Ираном не требует вывода войск Израиля из Ливана, сообщает в понедельник CNN со ссылкой на источник. По словам собеседника телеканала, если Иран не сможет контролировать Хезболлу, и если они атакуют израильские позиции или города, Израиль будет иметь право на самооборону и ответный удар. На чемпионате мира по футболу первая сенсация. Сборная Испании, которая является одним из фаворитов турнира, не смогла обыграть дебютанта мировых чемпионатов, команду Кабо-Верде. Встреча закончилась в ничью со счетом 0-0. Испанцы являются действующими чемпионами Европы. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 21:30, студия Алексей Пантелеев, здравствуйте. ФСБ вскрыла мошенническую схему приобретения акций российских компаний в обход контрсанкций на 7 миллиардов рублей путем подделки документов. Так служба объяснила суть своей претензии к руководству брокерской компании Mind Money и инвестиционной палаты. По делу уже арестованы 5 человек. Если это мошенничество, то почему их сделки одобрили Центробанк и Минфин? Биржевая стоимость летнего дизтоплива обновила исторический максимум. В понедельник она подскочила сразу на 6%, до 77 тысяч рублей за тонну. На фоне угрозы дефицита топлива НПЗ продлили разрешение выпускать бензин классом ниже, вместо евро 5, евро 3. Насколько это выгодно НПЗ и как влияет на современные двигатели? Испания, Кабо-Верде 0-0. На чемпионате мира сборная Испании сыграла в ничью с футболистами с островного мини-государства. За африканцев выступал полузащитник Краснодара Кевин Ленини. Что пошло не так у действующих победителей Евро и чем так сильны дебютанты чемпионата мира по футболу? Подробности на Бизнес FM. ФСБ рассказала о сути претензий по делу брокеров. Речь идет об арестованных 1 июня руководителях брокерской компании MindMoney Юлии Хандошко и главе инвестиционной палаты Алексея Сидушкине. Служба заявила, что вскрыла мошенническую схему вокруг обмена замороженных активов российских и зарубежных инвесторов. Причина – противоправная деятельность руководителей кипрской брокерской компании MindMoney Limited и их сообщников, отметили в ФСБ. По ее данным, фигуранты приобрели акции российских компаний в обход контрсанкций на сумму в 7 миллиардов рублей. Права на акции, которые обращались до установления запрета на зарубежных фондовых рынках, они получили незаконно. Злоумышленники, указывают в ФСБ, вступили в сговор с руководством ООО «Инвестиционная палата», используя поддельные документы, осуществили обмен замороженных американских депозитарных расписок на акции российских компаний. Возбуждено дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Пояснения ФСБ не отвечают на все вопросы в этом деле, считает инвестбанкир, основатель медиасистемы «Биткоган» Евгений Коган.
11: Немножко загадочное все это объяснение, мне не совсем оно понятно, поскольку если ребята реально купили эти ценные бумаги, то в чем состав преступлений? Может быть, в том, что они смогли купить те бумаги, которые было запрещено покупать? Это возможно, здесь мне нечего добавить, потому что даже вот эта прибыль или это оборот, это наши с вами догадки.
12: Потому что из заявлений не следует четкого указания, что это было.
11: Да, а тогда возникает вопрос, а правда, в чем состав преступления? Там, правда, говорится о том, что они что-то подделали.
12: Да, упоминается некая подделка документов, но без подробностей.
11: Пока вот это заявление не очень четкое, потому что не совсем понятно конкретно, что ребятам предъявляется. Подделка ли документов, или то, что они приобрели и расконвертировали ценные бумаги. Так что история мутная.
12: Правильно ли мы понимаем, что все вот эти действия, которые компании совершали, могли совершиться только в случае одобрения ЦБ и Минфина? То есть все это строго контролируется в свою очередь?
11: Я думаю, что да. То есть мне кажется, что все это так или иначе было под контролем контролирующих органов. Здесь же без этого просто невозможно такие вещи сделать. Так что история достаточно странная, и в ней не совсем понятен ущерб, кто проигравшая сторона, кто потерпел убытки. Странная история, которая мне непонятна.
2: Евгений Коган, основатель медиасистемы «Биткоган». Европейская компания MindMoney занималась с помощью при разблокировке иностранных ценных бумаг и выплат по ним, в том числе помогала при получении лицензии у европейских регуляторов для разморозки активов россиян. Воронежский брокер «Инвестиционная палата» был назначен организатором обмена заблокированных иностранных ценных бумаг российских инвесторов на средства нерезидентов на счетах ТПС. Обмен замороженных активов «Инвестиционная палата» проводила под наблюдением Центробанка и Минфина. Иностранные инвесторы использовали средства, накопленные в России на счетах ТПС, для выкупа у российских инвесторов заблокированных зарубежных ценных бумаг, которые были заморожены по каналам Евроклир и Клирстрим. В инвестиционной палате подчеркивали, что результаты и сроки обмена заблокированными активами оценивать сложно, ссылаясь на множество внешних факторов. О том, какие возможные варианты действий подследственных видятся за формулировками ФСБ, кому причинен ущерб 7 миллиардов и о чем идет речь, о полученной выгоде или общей сумме сделок, мы поговорили с управляющим партнером Гольцблат Партнерс, профессором Бушия Андреем Гольцблатом. С ним беседовала моя коллега Елена Марчукова.
13: Они вообще занимались обменом в рамках указа 844 президента, который очень четко и жестко регламентирует процедуру обмена, под контролем Центробанка. Акции должны продаваться на торгах не более 100 тысяч рублей одному резиденту. Поэтому сложно себе представить, каким образом могли здесь совершить мошенничество. Может быть, они каких-то инвесторов, которые подавали заявки на существенные суммы, пообещали, например, что они обменяют все их акции на акции иностранных компаний и продадут их, соответственно, на торгах и полученную выручку передадут инвестору. А поскольку они не могли законодательно это сделать, то, очевидно, они это сделали в обход требований указа и таким образом получили определенную выгоду. И, наверное, не поделились с этим инвестором, который, наверное, подал заявление Следственного комитета о совершении мошенничества в отношении его. Хотя в пресс-релизе говорится о том, что пострадали российские компании, акции которых были похищены. Но я себе плохо представляю, как могут пострадать российские компании, если акции похищены были у инвесторов российских, а не у этих компаний. У компаний акции, они в реестре зарегистрированы. Как их можно похитить просто так? Это невозможно, поэтому пока, к сожалению, разъяснения ФСБ не проливают свет все-таки, в чем выражалось мошенничество.
12: Минфин и ЦБ в этом ничего не заподозрили, а ФСБ говорит, тут мошенничество. Как это так?
13: Действительно, проводятся торги обмен под надзором ЦБ и Минфина в соответствии с указом 844. Возможно, есть пробелы в этом надзоре и контроле, как это могло пройти мимо ЦБ и Минфин, насколько я понимаю, тоже не понимает, что произошло. По крайней мере, Минфин заявляет, что данная ситуация не улучшает инвестиционный климат.
12: Кто является в этой ситуации потерпевшим?
13: В первую очередь, это, наверное, резиденты, российские инвесторы, которые инвестировали в иностранные бумаги. Я не совсем понимаю, как можно у российских компаний было похитить акции, поэтому не вижу их в качестве потерпевших. Российская Федерация как государство, но я думаю, что мошенничество в отношении бумаг государственных компаний так или иначе говорит об ущербе Российской Федерации.
12: Вот эти 7 миллиардов, имеется в виду, что те, кто под следствием, нажили 7 миллиардов мошенническим путем? Или что операции по обмену и для своих клиентов они провели на 7 миллиардов? Или там сделали на 7 миллиардов.
13: Как видно из текста, и насколько вам представить, 7 миллиардов это то, что вернули резидентам-инвесторам, что составляет 1/3 от поданных заявок.
12: То есть они обменяли бумаг, да, или там активов на 7 миллиардов.
13: Да, возможно, часть присвоили, или каким-то образом кому-то недоплатили, или кому-то переплатили. Ну, много вопросов очень.
12: Если подследственные не нажили каких-то больших процентов, влияет ли это, вот объем их личное вознаграждение, на потенциальное наказание?
13: Поскольку они брокеры, один и второй, они, естественно, зарабатывают на брокерском вознаграждении. Я не думаю, что сумма брокерского вознаграждения могла стать причиной возбуждения уголовного дела, поскольку она согласована, она оговорена. Если кто-то посчитал, что она слишком большая, и за это надо привлекать к уголовной ответственности по статье мошенничества, но это вообще абсурд. Скорее всего, речь идет о неких обманутых, либо недопонятых инвесторах.
2: Андрей Гойсблат, управляющий партнер Гойсблат Партнерс. Сейчас трое фигурантов дела брокеров находятся под стражей, еще двое под домашним арестом. Конкретные имена фигурантов не называются. В Британии детям до 16 лет запретят доступ в соцсети. Об этом сообщил премьер-министр страны Кир Стармер. Принятие такого закона планируется до конца этого года. Технические детали пока не ясны, однако известно, что ограничения коснутся наиболее популярных цифровых платформ YouTube, Snapchat, X и прочих. Подробнее Ольга Кашинская.
14: Современным детям трудно расти в мире, где технологии вторгаются в каждую сферу жизни, следует из обращения Кира Стармера. В опубликованном в соцсети X-ролике британский премьер практически прямым текстом бросает вызов крупным технологическим компаниям, которые угрожают счастью и безопасности детей. И анонсированный запрет соцсетей, по словам политика, это попытка вернуть детство современному поколению. С июля прошлого года в Британии действует требование верификации возраста для доступа к платформам с пользовательским контентом. Но эту верификацию дети обходят, что называется, с закрытыми глазами. Делится руководитель консалтингового агентства по недвижимости «Лонград», житель Лондона Дмитрий Закиров.
15: Проверки настолько несовершенные, что ради прикола, чтобы просто посмеяться, дети логинятся и идентифицируются как взрослые, используя фотографию самого Кира Стамера, а также различных водительских удостоверений, которые они в интернете легко находят. Вообще самый простой способ – это VPN. Просто подключается, и все эти запреты очень быстро обходят. Также и с грядущим законом примерно такая же история. Обходить его, конечно, будут. YouTube планируют забанить в этом законе. А мой сын, например, использовал YouTube как для своего образования, так и для своего самообразования, для повторения уроков. Получается, что те дети, которые уже попользовались социальными платформами, для них это будет достаточно большой шок и удар, и, скорее всего, конечно, они найдут обходные пути.
14: За основу в Британии взяли австралийский опыт. Полгода назад там впервые в мире законодательно запретили детям сидеть в соцсетях. Но статистика показывает, что привычными цифровыми платформами продолжают пользоваться примерно 2/3 юных австралийцев. Запрет на соцсети для детей, анонсированный Стармером, выглядит довольно популистски, отмечает житель Великобритании, глава группы компании Education Carfax Александр Никитич.
16: Как отец, я вижу эту проблему очень остро. У меня есть сын, которому на прошлой неделе исполнилось 13 лет, и я наблюдаю, как социальные сети на него влияют. Именно поэтому я испытываю определенное облегчение от того, что государство наконец готово вмешаться. В Британии среди родителей поддержка этих мер очень высокая. 3 месяца проводило британское правительство консультации публичные, и более 90% родителей высказались за введение запрета на социальные сети. Кир Стармер объявил об этом за 3 дня до очень важных выборов в округе Мейкерфилд, где кандидат от его же партии, который, вероятно, выиграет эти выборы, будет претендовать на пост лидера партии лейбористов и премьер-министра. И Стармер, это выглядит, как он в последний момент пытается какие-то популярные принять меры, чтобы удержаться у власти.
14: Впрочем, о запрете доступа в соцсети для детей задумывается все больше стран. Принятие такой инициативы планируется в Дании. Аналогичные ограничения рассматриваются в Греции, Испании и Словении. Во Франции подобный закон ждет утверждения в Сенате. Россия тоже рано или поздно придет к подобному сценарию, считает вице-президент АКАР, гендиректор компании AI Influence Алексей Парфун.
17: Тенденция по всему миру очевидна, запрос в обществе есть. Поэтому я думаю, что в будущем нас ждет возрастная верификация через госуслуги и, соответственно, определенный ценз на вход в социальные медиа. Другой вопрос, что молодежь начнет уходить в незапрещенные какие-нибудь соцсети, будет запрещать их, и эта музыка будет вечной. К тому моменту, когда дети, которым мы это запрещаем, выйдут на рынок труда, ленты социальных сетей, скорее всего, будут создаваться AI-агентами и генеративными интерфейсами. И конкурентное преимущество будет для тех, кто умеет работать с AI-инструментами и критически читать информацию. И страны, которые отдадут детство алгоритму без оговорок, получат поколение с более низким порогом внимания.
14: Для детей старше 16, но младше 18 лет, в Британии также хотят ввести ряд сетевых ограничений. Например, на бесконечный скроллинг ленты и ведение прямых трансляций. Также для несовершеннолетних планируется реализовать цифровой комендантский час. И такие точечные меры – самое правильное и эффективное решение, говорят опрошенные бизнес-ФМ-эксперты. Поскольку при полном запрете есть всего два варианта развития событий. Либо ребенок научится обманывать алгоритмы, либо перейдет на менее законопослушные и более опасные платформы. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, бизнес-ФМ.
0: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xlantix ED. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
18: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
0: STO Xlantix ED ждет вас в STO центре Нижегородец на Надежды Сусловой 28.
19: Exceed. Born for more.
0: Реклама, не оферта.
20: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
21: Деньги.
22: В России в банкоматах с функцией приема денег используются специальные кассеты. Полученные купюры хранятся в них до тех пор, пока не попадут в службу инкассации банка. Между тем, уже более 10 лет существуют банкоматы с функцией Cash Recycling, которая может получить деньги от одного клиента и тут же выдать их другому клиенту банка. Таким образом, деньги как бы циркулируют внутри банкомата, что сокращает затраты на службу инкассации в 5 раз.
21: История денег на Business FM. Компании и корпорации.
23: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
21: Отчеты и планы.
23: Аэрофлот вводит дополнительные рейсы в Турцию из 7 российских городов. Так из Москвы увеличится количество полетов в Бодрум, Даламан и Анталию. А из Челябинска, Перми, Казани, Екатеринбурга, Самары, Минеральных Вод только в Анталию. Дополнительные рейсы вводятся в период с конца июня по середину октября. Суммарно по всем направлениям Аэрофлот выставит более 105 тысяч дополнительных кресел. Провайдер облачных и решений Cloud.ru разместит дебютный выпуск облигаций объемом 10 миллиардов рублей. Как сообщают ведомости, выпуск будет с фиксированной ставкой купона и сроком обращения 2 года. Выплаты купона будут осуществляться каждые 30 дней. Сбор книги заявок ожидается 30 июня. Cloud.ru намерена провести презентацию для инвесторов на Мосбирже 19 июня. Крупнейший банк Португалии Кайша Ажераль Диди Пизетош предупредил часть клиентов-россиян о принудительном закрытии счетов с 14 августа и попросил вернуть карты, пишет РБК со ссылкой на источники. В основном уведомления о скором закрытии счетов получили россияне без ВНЖ или те, кто не обновил в банке информацию о своем статусе. Однако в некоторых случаях получателями таких сообщений стали россияне с ВНЖ в Португалии. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
2: Двадцать 41:46 в Москве. Вы слушаете Business FM. В России разрешили выпускать топливо классом пониже. Произошло это еще осенью, а в мае на фоне угроз дефицита разрешение продлили, пишет Коммерсант со ссылкой на источники. Вместо Евро-5 НПЗА разрешено выпускать Евро-3, но временно у топлива пониженного класса повышенное содержание серы, оно больше загрязняет атмосферу. Внешние обстоятельства заставили к плохому топливу вернуться, произвести его можно гораздо больше, говорит ведущий эксперт финансового университета и Фонда нации энергобезопасности Игорь Юшков.
3: Нефтеперерабатывающие заводы могут больше произвести объемов экологического класса Евро-3, чем Евро-5. И в этом плане, конечно, это одна из мер, которая должна хоть немного убрать дефицит с внутреннего рынка. И до этого мы видели другие меры. Запрет на экспорт бензина, обнуление импортной пошлины на бензин, договоренности с Белоруссией об увеличении поставок нефтепродуктов, сделанных из российской нефти, вот обратно на российский рынок. И вот еще одна мера, это как раз снижение требований к качеству топлива, что позволит нефтеперерабатывающим заводам увеличить объем производства бензина, который можно продавать на внутреннем рынке, потому что Евро-3 до этого нельзя было продавать. Раньше Евро-3 бывало производили и экспортировали в страны, где нет таких требований жестких, как в России. А сейчас же эти объемы опять будут производить и теперь поставлять на внутренний рынок. Для потребителя вряд ли это будет каким-то серьезным изменением в плане качества топлива, потому что все-таки автопарк в России не целиком состоит из новых автомобилей, которые очень требовательны к содержанию серы в топливе и так далее. Нет, основу автопарка составляют автомобили, которым, в общем-то, все равно Евро-5 и Евро-3 заливать на их техническое состояние, это не скажется. Тем более, эта мера воспринимается, по крайней мере, как временная, и вполне возможно, что она может быть синхронизирована с запретом или разрешением на экспорт бензина, то есть зимой тоже, когда потребление существенно снижается, у нас опять разрешили вот экспортировать бензин. И то же самое может быть и с экологическим классом, когда не нужно будет всячески наращивать объем производства, опять меру эту уберут. Но сейчас она, конечно, не решит всех проблем, потому что радикально это не позволит увеличить объем производства бензина, но, тем не менее, определенные дополнительные объемы бензина мы получим, и это уже хорошо.
2: Игорь Юшков, Фонд нации энергобезопасности. Насколько продлено разрешение выпускать топливо классом Евро-3, не уточняется. Сейчас правительство ищет меры стабилизации рынка в условиях сокращения предложения. До 31 июля запрещен экспорт бензина. Для трейдеров запрещен вывоз дистоплива. До 30 ноября ограничен экспорт авиационного керосина. Тем временем биржевая стоимость летнего дистоплива на торгах побила рекорд с сентября 2023 года, превысив 77 тысяч рублей за тонну, увеличившись сразу на 6%, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. Предыдущий рекорд составлял 75 тысяч за тонну. Комментирует главный редактор журнала «Нефть и капитал» Владимир Бобылев.
5: Что касается роста цен на дизель, у нас сейчас растет практически вся линейка нефтепродуктов на бирже, что связано прежде всего с внеплановыми ремонтами НПЗ. Участники биржевых торгов видят, что достаточно трудно закупить необходимые объемы топлива по приемлемой цене. Они начинают закупаться впрок, что, соответственно, приводит к росту цен на него. Вице-премьер Александр Новак уже говорил о том, что правительство рассматривает возможность запрета экспорта дизеля в том случае, если это будет необходимо. Что называется, это мера на кончик пальцев, и я думаю, что если цена будет расти дальше, вслед за ней, естественно, кинутся в рост цены в розницу, то правительство, скорее всего, примет такое решение. Дизель – это коммерческий транспорт, дальнобойщики, карьерная техника, плюс сельхозпроизводители. Сейчас у них достаточно напряженное время, поскольку лето – самый сезон, и спрос на дизель весной и летом всегда повышается. Сельхозпроизводители пытаются закупиться впрок, что повышает спрос, в том числе на этот вид топлива, и ведет к росту цены. В рознице мы тоже увидим рост, поскольку топливо, которое закупается сейчас на бирже, оно окажется в рознице на АЗС примерно где-то через месяц.
2: Владимир Бобылев, главный редактор журнала «Нефть и капитал». Топочный мазут подорожал на петербургской бирже на 1% до 28 тысяч рублей за тонну. Цена сжиженных углеводородных газов выросла на 2% до 27,5 тысяч рублей за тонну.
6: О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Держите в курсе. Капитал.
4: с Алексеем Завьяловым.
7: Добрый вечер. Ростом завершилась основная торговая сессия на московской бирже. Проценты 0,1 прибавил индекс и закрылся на уровне 2542 пункта. И вечером рынку удалось развить успех в плане покупок, в плане роста. И уже в вечерние часы более 1,5% прибавляет индекс московской биржи, который отвечает за все торговые сессии. Ну, не исключительно, что рынок отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа, который сказал, что после решения проблем с Ираном нужно заняться украинским кризисом. Так что ждем, что дальше будет в плане развития этой ситуации. Но рынок пока, видимо, доволен. Так что 2500, железобетонный уровень, снова устоял, учитывая, что на прошлой неделе два раза пытались вниз его пробить, как в прошлые годы, когда подходили к этому уровню, но все-таки пока, во всяком случае, отскочили, и даже поводы для отскока появились в плане заявлений президента США. При этом рубль сегодня немного снизился, и потери, во всяком случае, китайскому юаню составили 5 копеек, китайская валюта на закрытии 10 рублей 65 копеек, а вот доллар США неоднозначно сегодня движется. Во всяком случае, на международном валютном рынке немного снизился к рублю. Ну и в целом, кстати, сегодня доллар США снизился. Если рассматривать индекс доллара по отношению к 6 основным валютам, то торгуется он чуть выше 99,5 пунктов. А вот что касается рубля, то доллар опустился чуть ниже 72 рублей. Хотя по однодневному фьючерсному контракту на пару доллар-рубль, доллар торгуется чуть выше 72 рублей. Но в целом все вокруг 72. Ну, здесь, конечно, на рубль оказывало влияние ситуация на рынке нефти. Там серьезный провал. Ну, не сказать, что обвал, потому что видели мы движение и посильнее за последние месяцы. Но не без поводов, конечно, нефть упала. Если рассматривать вечер понедельника, то в районе 83 долларов торгуется баррель смеси Brent, потери около 5%. Ну, здесь понятна причина падения. США и Иран договорились завершить боевые действия на Ближнем Востоке и восстановить движение судов через Армузский пролив. При этом представители двух стран должны подписать меморандум о взаимопонимании 19 июня в Швейцарии. Но вот уже в понедельник вечером, естественно, по московскому времени, появились сообщения от издания Axios. Оно пишет, что президент США Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Венс, спикер парламента Ирана Мохаммад Галибаф подписали в электронном формате меморандум о начале урегулирования кризиса. Ну вот интересное сообщение. В общем-то, можно считать, что в электронном виде уже это подписано. Так что не исключено, что 19-го будет подписано и в бумажном, скажем так, виде. Понятно, что рынок нефти на все это реагирует, и понятно, что реакция однозначная. Ну, еще важный момент. Трамп заявил, что Армузский пролив уже частично открыт, а в пятницу откроется полностью.
4: Капитал на Бизнес FM. Между делом с Кирой Альтман.
9: Дело не в моноаромате, а дело в том, что после пандемии наши носы захотели вот чего. В гостях у бьюти-босса Натальи Черкасовой включаю микрофон и записываю.
10: После пандемии к нам пришли вот эти вот сильные, насыщенные, красивые, здорово придуманные ароматы. И мы от того, что сидели долго и мыли руки все время санитайзерами, да, мы прям хотели что-то такое вдыхать красивое. Дайте нам вот это вот, потому что мы устали от плоского запаха. Очень много ароматов. Еще 15 лет назад в год выходило 400-500 ароматов в мире. То сейчас это тысячи. Тысячи новых брендов, тысячи новых ароматов. И тренд придет такой – спокойствие. Может быть, это будет композиция, но она будет понятная, простая, И придет тренд на простые, натуральные, природные, спокойные запахи. Ну и как такой прикол, на Новый год я сделала набор свечек с ароматом огурца, с ароматом помидора и ароматом редиски. Но они так радовали всех, потому что ты открываешь свечку, а она пахнет не ванилькой. Ванилькой в Новый год понятно. Елкой в Новый год понятно. Корицей в Новый год понятно. А вот редиской непонятно. Но она свежая, и она тебя отправляет, ну, в какое-то, не знаю, лето, когда можно похрустеть редиской, вытащить ее из грядки. Вот.
1: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Солифлор. Кира Альтман, Бизнес FM.
21: Между делом на Бизнес FM.
8: Все золото мира.
11: Первое российское месторождение золота, пригодное для промышленной разработки, было найдено на Урале, близ Екатеринбурга, в 1745 году старообрядцем Ерофеем Марковым. На самом деле он занимался добычей горного хрусталя и продавал его на гранильную фабрику. Но в очередных раскопках обнаружил в образцах руды вкрапления, похожие на золото. Частная добыча золота была в России под запретом, и Марков, как и положено, сообщил о своей находке властям. Через два года в том месте заложили шахту Березовскую, которая впоследствии стала одной из крупнейших на Урале. По сохранившимся воспоминаниям, Ерофей Марков дослужился до штейгера, то есть горного мастера, и проработал на Березовской шахте до 70 лет, после чего вышел в отставку, имея вполне достойную пенсию.
21: Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
12: У микрофона Сардар Уликулеев. Причиной падения в понедельник сверхзвукового бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области, по предварительным данным, мог стать отказ двигателей, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. Ранее он сообщал, что 4 члена экипажа самолета доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает. Жертв разрушений на месте крушения нет. «Белоруссия не представляет никакой опасности для Украины», заявил президент республики Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Аль-Арабия». По мнению президента Белоруссии, тему раскрутили СМИ, а Владимир Зеленский им подыграл. По мнению Лукашенко, Зеленского подталкивает к этому Запад. Помощник президента России, председатель морской коллегии Николай Патрушев, заявил, что закрепленные магнитные мины на днищах судов, заходящих в российские порты, могут ставиться в портах Европы. «Мы эти мины обнаруживаем, обезвреживаем, но сам факт налицо», — сказал Патрушев в интервью российской газете, опубликованном в понедельник. Президент США Дональд Трамп отпраздновал 80-летие, устроив турнир UFC на лужайке Белого дома. Тысячи болельщиков собрались вокруг конструкции высотой около 30 метров со встроенным октагоном, чтобы посмотреть на серию боев по смешанным единоборствам. Зрелище также стало частью празднования 250-летия Соединенных Штатов. В Белом доме заявили, что UFC полностью покрыло расходы на мероприятие, потратив на организацию турнира около $60 миллионов. Турнир также вызвал критику, пишут ведомости, в судебном иске, которым организация Public Integrity Projects пыталась отменить мероприятие, события назвали, цитата, «вулканом коррупции». Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. США сконцентрируются на Украине, поскольку уже подписали мирный меморандум с Ираном. Об этом заявил Трамп после встречи с Макроном. По мнению Трампа, США смогут довести конфликт на Украине до завершения. С Ираном мы хорошо поладили, а Ормузский пролив уже частично открыт, утверждает президент США. Так ли это? 20,5 полупакет. Евросоюз ввел новые санкции против России. В черный список попали более 80 физ и юрлиц. Это судоходные компании, генпрокурор Александр Гуцан, митрополит Крымский Тихон, журналисты и блогеры. Такие меры – дополнение к предыдущим рестрикциям, так как 21-й пакет еще не согласован. Испания, Кабо-Верде 0-0. На чемпионате мира сборная Испании сыграла в ничью с футболистами с островного мини-государства. За африканцев выступал полузащитник Краснодара Кевин Ленини. Что пошло не так у действующих победителей Евро и чем оказались сильны дебютанты чемпионата мира? Подробности на Business FM. США и Иран подписали меморандум. Ормузский пролив будет открыт в пятницу, заявил Дональд Трамп и отметил, цитата, «С Ираном мы хорошо поладили». Текст уже подписанного сторонами меморандума будет опубликован после того, как состоится официальная церемония подписания соглашения в Швейцарии. Она запланирована на пятницу, 19 июня. По данным Reuters, CNN и Axios, формальный меморандум уже подписан, но в электронном формате. Ранее иранское агентство Мехр сообщало, что Вашингтон, среди прочего, обязался не вмешиваться во внутренние дела Тегерана, разморозить около 24 миллиардов долларов иранских средств и даже постепенно снимать санкции. Детали соглашения, по данным агентства, будут обсуждаться в течение 60 дней. Однако Трамп заявил, что США пойдут на все это, только если Иран выполнит свои обязательства, какие конкретно не уточнил. Но заявил, что Ормузский пролив уже частично открыт. При этом Рейтер пишет, что разминирование пролива может занять от 40 до 50 дней. Комментирует аналитик Центра средиземноморских исследований НИОВШИ Александр Наджаров.
13: Если верить утечкам, безусловно, это поражение США, причем достаточно прозрачно. Текст предполагает о том, что стороны договариваются о иранской ядерной программе, а статус Ормузского пролива остается измененным. Иран продолжает вместе с Оманом регулировать транзит коммерческих судов через него. Фактически, ни одна из целей, которые США стремились достичь, когда они начали эту войну, не достигнута. Более того, ситуация для них хуже, чем она была. Плюс и речь идет и о не только прекращении огня в Ормузском проливе, но и прекращении огня в Ливане и выводе израильских войск из Ливана, что тоже, на самом деле, большая победа для Ирана. В этом отношении, конечно же, если мы верим этим утечкам, если мы верим словам пакистанцев, то в том виде, в котором выглядит сейчас этот меморандум, это даже не соглашение, это, конечно, поражение американцев. Причем достаточно позорное.
15: Некоторые аналитики и эксперты СМИ считают, что это соглашение просто передышка перед новыми боевыми действиями.
13: В каком-то смысле можно и так сказать, что если переговоры опять сорвутся и боевые действия возобновятся, надо понимать, что у американцев попросту заканчиваются или, можно сказать, уже закончились средства военного давления на Иран, за исключением применения ядерного оружия. Поэтому все, что могли они сделать с точки зрения конвенционального оружия, они сделали. И они эту войну конвенционально проиграли.
2: Александр Наджаров, аналитик Центра средиземноморских исследований НИОВШИ. Дональд Трамп также заявил, что поскольку война с Ираном завершена, теперь США сфокусируются на украинском конфликте. По словам американского президента, Владимир Путин и Зеленский открыты к миру. Свои недавно состоявшиеся телефонные разговоры с лидерами Трамп назвал очень хорошими. Большая семерка на открывшемся саммите обсудит также урегулирование конфликтов между США и Ираном и между Россией и Украиной. Подробнее об этом Георгий Бов через полчаса на Business FM. Евросоюз ввел новые санкции против России. В черный список попали судоходные компании, журналисты, блогеры, генпрокурор Александр Гуцан и митрополит Тихон. Всего в санкционный список вошли более 80 физических и юридических лиц, среди них судоходные структуры «Лукойла» и «Газпромнефти». Эти санкции – дополнение к основным европейским мерам, так как 21-й пакет пока до сих пор не согласован. Валерий Убадоев продолжит.
16: Новые европейские санкции в СМИ назвали «мини-пакетом». Так его назвал журнал «Политико» еще в начале июня, когда появились первые утечки. Сложно сказать, что этот пакет маленький, в санкционные списки включили более 80 физ и юрлиц, но каких-то особенностей в нем нет. Всем лицам, в отношении которых ввели санкции, уже традиционно запрещен въезд в Евросоюз, их активы в странах блока должны будут заблокировать, а также европейским организациям запрещены любые контакты с подсанкционными юрлицами. Например, под новые ограничения попали «Лукойл Западная Сибирь» и «Газпромнефть Шиппинг». Это судоходные структуры российских нефтегазовых компаний. Принадлежащие им суда, цитата, «практикуют нерегулярные и сопряженные с высоким риском перевозки», утверждают в ЕС. То есть, переводя с евробюрократического, они перевозят российскую нефть. Помимо судоходных компаний из России, в санкционный список вошли также Global Ship Solutions LLC из Азербайджана и ряд организаций из Либерии, Турции и других стран. Все упомянутые компании также связаны с экспортом российской нефти. Причем эти санкции – это дополнение к 21-му пакету, который еще даже не согласован. К чему такая спешка? Рассуждает профессор финансового университета Константин Симонов.
14: Мне кажется, ответ один. Это связано, конечно, с наметившимся соглашением между Соединенными Штатами и Ираном. Потому что раньше европейцы исходили из того, что Трамп Россию спасает. Вот он начал войну в Заливе, из-за этого цена на нефть выросла. Значит, сейчас экономически додавить Россию не получится. А сейчас нарратив другой. Трамп сейчас откроет Армузский пролив, на рынке появится новая нефть, цена неизбежно упадет. Там отдельный вопрос, насколько Армузский пролив будет скорее открыт, чем закрыт, и как быстро будет падать цена нефть. Это на самом деле сложные вопросы. Их европейские чиновники не задают. И вот нельзя ждать, пока 21-й пакет будет досогласован. Надо сейчас в эту санкционную топку каких-то дровишек новых вбросить.
16: Также в черный список попали генпрокурор Александр Гуцан, адвокат и бывший омбудсмен Павел Астахов, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, а также ряд журналистов и блогеров, в том числе сотрудничающих с Russia Today. Кроме того, ограничения коснутся головной компании российского разработчика систем распознавания лиц NTechLab. Европейские чиновники считают, что эта система предназначена, цитата, «для слежки и задержания независимых журналистов». На этом фоне возникает вопрос, насколько европейские санкции вообще могут навредить российским IT-компаниям. Если компания полноценно зарегистрирована и ведет свою деятельность в России, то ограничения ей, по сути, не помешают, а остальных отловить крайне трудно, говорит эксперт по информационной безопасности, гендиректор Fishman Алексей Горелкин.
17: Практически все офусцировались, то есть, предположим, завели либо дочернюю компанию, куда передали часть прав, либо вообще сразу были организованы как будто бы компания не из России. При этом все разработчики в России сидят, то есть фактически все в России и зарплату получают в России. И даже деньги в итоге потом попадают в Россию. Но для большинства компаний внешних и для европейцев в том числе, все по закону, она будет иметь либо европейскую прописку, ну, либо это очень часто делается какая-нибудь дубайская. Сейчас мы видим также, начали делать узбекские организации, ну и Казахстан.
16: Широко обсуждаемый в СМИ запрет на въезд в страны Евросоюза участникам СВО еще не введен. Предполагается, что он, с уточненными формулировками, войдет в 21-й пакет санкций, наряду с первыми ограничениями против российской рыбной промышленности. Валерий Убадоев, Елена Марчукова, Бизнес FM.

0: Игроков можно смотреть и восхищаться ими вечно. Но стоит против них выйти хорошо организованной в обороне и плотно применяющей прессинг команде, и сразу все сложно. Беда испанцев в том, что им не нужно просто забить, им всегда нужно забивать красиво. А когда они осознают, что надо забить уже хоть как-то, времени до конца матча практически не остается. Главное – уметь признавать поражение, а не обвинять соперника в антифутболе, чем порой грешат эти, безусловно, техничные ребята. Что-то похожее и случилось в матче с Кабо-Верде. Африканцы так долго ждали этой поездки на Мундиаль и приняли единственное правильное решение – действовать вторым номером. Хорошо играла защита, не последнюю роль в общем деле сыграл опорник Краснодара Кевин Ленини и, конечно же, заставил говорить о себе 40-летний голкипер Вазиньо. Каламбур пусть и не самый оригинальный, но Вазиньо ни разу не привез. Ну, а у испанцев растранжирились десяток моментов на двоих Микель Ойарсабаль и Ферран Торрес. Последний умудрился в первом тайме не попасть даже в пустые ворота. Предпочел перекладину. Обращала на себя внимание, что испанцы мало били издалека, хотя есть кому. Во второй половине встречи вышел даже Ламин Ямаль, который только-только восстановился после травмы. Его выход придал атакам остроты, но времени уже было слишком мало. 0-0. Из 27 испанских ударов по воротам только 7 попали в створ, а в сетку ни одного. Они могли и вовсе пропустить на контратаках, но Испании повезло. Так что у Луиса де ла Фуэнте много пищи для размышлений.
1: Это был Григорий Гуреев. Тем временем стало известно, что ФИФА планирует допустить юношескую сборную России на новый турнир для игроков не старше 15 лет. Об этом сообщило издание The Athletic. Позже информация РИА Новости подтвердила генсек Российского футбольного союза Максим Митрофанов. Турнир должен пройти в США в сентябре. Глава Люфтваффе заявил, что Германия готова хоть сегодня сразиться с Россией. Командующий немецкими военно-воздушными силами генерал-лейтенант Хольгер Нойман заявил в интервью британской «Телеграф», что если Россия нападет на страны НАТО, то Германия ответит авиаударами. Целями для таких ударов могут стать, по словам Ноймана, Калининград, Санкт-Петербург, Кольский полуостров и российский флот в Черном море. «Телеграф» отмечает, что эти заявления главы Люфтваффе одни из самых резких со стороны немецких военачальников за последние годы. Комментирует профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко.
2: Что касается внутригерманской аудитории, то очевидно, что сейчас нынешняя правящая коалиция христианских демократов во главе с Мерцем находится в тяжелейшем кризисе отсутствия поддержки, и поэтому им нужно как-то демонстрировать свою эффективность, свою силу, если хотите. И поскольку борьба с Россией стала одним из краеугольных камней формирования коалиции, ее сохранения, такие заявления делаются, в общем, регулярно, и Вады Фулимасом, и Мерцем, и другими чиновниками. Поэтому это заявление особого удивления не вызывает, кроме одного. Вот исторически, особенно после Второй мировой войны, считалось, что военным лучше все-таки держать рот на замке. А военные, они исполняют политическую волю. А это заявление, в общем, несмотря на его детали, то, что Хольгер Нойман уточнил, что конкретно станет объектом атаки, это все-таки заявление сугубо политическое. Украину вооружили всеми возможными беспилотниками, которые только Европа может производить и передать Украине. Но, несмотря на это, все, что происходит, это ситуация, которая, ну, очевидно, оценивается европейскими экспертами как проигрышная для Украины. Поэтому такие заявления, это и призыв и собраться силами, еще сильнее сотрудничать внутри Европы против России. И мы знаем, как на немецкой земле родилась и Первая мировая война, и Вторая мировая война, и какие зверства совершали не только СС, но и Вермахт, и Люфтваффе тоже бомбили, в том числе мирные эшелоны. Поэтому этим ребятам лучше бы, конечно, помолчать, и то, что эти заявления делаются, это вот попытка изменить, как говорят, повестку, да, обсуждаемую, добавить какие-то технические детали, которые, по идее, должны вызвать ажиотаж или какое-то возбуждение у общественности, у политиков Европы.
1: Станислав Ткаченко, профессор СПбГУ. Глава Люфтваффе Нойман в интервью также предупредил, что российские военно-воздушные силы не стоит недооценивать. Кроме того, он отметил, цитата, «высокий уровень адаптивности в российских вооруженных силах в целом».
3: Бизнес FM в подкастах. Строго по делу.
4: Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM.
3: Комментарии Вовта.
4: Личный взгляд на главные события.
3: Бизнес говорит.
4: Чтобы кто надо услышал.
3: Бесценные знания.
4: Неочевидные, но удивительные

0: факты.
1: Все подкасты Business FM прямо сейчас на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
2: У микрофона Сердар Влекулиев. Белорусско-российский товарооборот за последнюю пятилетку вырос более чем в 1,8 раза до впечатляющих 55 миллиардов долларов. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков по итогам встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в понедельник в Минске. Российские предприниматели научились эффективно работать как на внутреннем, так и на внешнем рынках, принимая оптимальные решения в непростых условиях, в которых далеко не каждый западный бизнесмен смог бы успешно начать и развивать свое дело, заявил РИА Новости глава торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин. Он добавил, что экономика России сохраняет потенциал для ускорения роста. Объем поставок азербайджанского газа в Германию под долгосрочным контрактом немецких компаний с госнефтекомпанией Азербайджана оценивается примерно в 2 миллиарда кубометров в год. Об этом сообщил в беседе с журналистами посол Германии в Баку Ральф Харлеман. Посол отметил, что поставки осуществляются через механизм своп-сделок внутри европейского энергетического рынка, прежде всего с Италией, поскольку прямого трубопроводного соединения между Азербайджаном и Германией нет. Индия в мае этого года импортировала золото на 3 миллиарда 420 миллионов долларов, говорится в материалах Министерства торговли и промышленности этой страны. Это на 34% больше, чем в мае прошлого года, хотя на 39% меньше, чем в апреле нынешнего. В общей сложности за первые 5 месяцев года Индия импортировала золото на 31 миллиард 620 миллионов долларов, что в 2,1 раза больше уровня аналогичного периода прошлого года. Индия является одним из крупнейших потребителей золота в мире, практически не производя его сама. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Беседка на пляже за 35 тысяч рублей в день, а люкс за 319. Самые высокие туристические ценники в Сочи контрастируют с другими реалиями. В местных пабликах выкладывают видео, что туристы, наоборот, экономят, предпочитая не тратиться на пляжный инвентарь и вместо ужина в кафе выбирают готовую еду в супермаркете. При этом в середине июня на сочинских пляжах ажиотаж пока нет. Об особенностях отдыха на курорте в этом году подробнее Наталья Шашина.
4: Арендовать на один день красивую беседку, шестиместное бунгало на модном пляже Монтера в Сириусе обойдется в 35 тысяч рублей в день. Шезлонг стоит от 6 тысяч. Правда, это цены для тех, кто сам не живет в одном из самых дорогих отелей курорта, где этим летом стоимость номера люкс на двоих доходит до 319 тысяч рублей за ночь. И на некоторые даты, судя по сайту Монтера Суприм, такие номера уже проданы. На других пляжах побережья цены кажутся более демократичными. На центральном пляже Сочи аренда шезлонга обойдется в плюс-минус 1000 рублей. В Адлере за лежак просят от 600 рублей. Приводит цены портал Турдом. Впрочем, по сочинским пабликам гуляет видео, озаглавленное «Наглядный пример, как обеднели сочинские туристы», снятое на одном из пляжей. Шезлонги стоят пустые, а отдыхающие расположились у воды на полотенцах. А в общепите тренд неожиданно задают сети фастфуда и супермаркеты, делится наблюдениями сочинский журналист Олег Смеричинский.
5: Цены начинают задавать не какие-то семейные рестораны, не какие-то фешенебельные истории, связанные с Монтера Суприм, лучшие рестораны в России. Нет, тон основной ценовой начинают задавать сетевики. Если это самая нижняя граница, это максимально большое количество открытых сетей питания, вкусные точки KFC и вот все, что с этим связано. Вы в жизни не поверите, но очень большое давление на рынок именно с таким быстрым питанием оказали сети Пятерочка, Магнит, вот все, что связано с едой на вынос, никогда бы в жизни не подумал, что вот эти сети будут составлять реальную конкуренцию кафешкам и ресторанам не на первой линии моря, но, по крайней мере, на второй линии.
4: При этом пока, говорит Смирячинский, старт сезона успешным не назвать, аншлага на пляжах нет. Но и настоящее южное лето в Сочи пришло совсем недавно, отмечает генеральный директор турфирмы «Дельфин», вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. Вот что он говорит о разбросе цен на отели.
0: Мы можем разместить туриста и за 1000 рублей в сутки, и за 25-30 тысяч в сутки в пятизвездочном отеле лакшери уровня. Мы ожидаем, что Сочи в этом году примет около 8 миллионов туристов. Да, мы еще видим в последние несколько месяцев некоторое торможение спроса, и связываем его, с одной стороны, с не очень хорошей погодой. Май был достаточно прохладный, и сейчас вода еще не разогрелась до комфортных 23-25 градусов. Ждем потепления. Наверное, нестабильная работа аэропорта несколько тормозит турпоток. С другой стороны, те туристы, которые приехали, а их сотни тысяч, и сезон начался, отмечают, что очень комфортно отдыхать, когда людей не очень много, свободные набережные, рестораны. Вот я думаю, что когда появится теплая погода, турпоток восстановится до привычных значений.
4: Транспортная доступность – главная проблема, которая волнует местных, говорят сочинские журналисты. Раньше многие туристы ездили из Москвы в Сочи просто на выходные, но сейчас уже есть риск, что поездка затянется. Вопросы возникают и у тех, кто едет на машине из-за топлива. Самым надежным вариантом выглядит поезд, и места раскупают быстро. Однако с неожиданной проблемой столкнулись те, кто решил отдохнуть на юге в конце лета и вернуться в сентябре. РЖД временно приостановила продажу части билетов из Анапы, Адлера, Новороссийска в Москву, Петербург и несколько других городов после 8 сентября. Причина – ремонтные работы на инфраструктуре и корректировка графика движения. Москвичка Кристина пыталась купить билет из Адлера на 10 сентября и пока не понимает, сможет ли это сделать.
6: Билетов нету. Я, например, третий день в 8 утра мониторю билеты на сайте из приложений. РЖД сегодня тоже написала, что ждите продажу билетов, и сегодня подтвердили, что проводится ремонт путей. При этом на каком участке ремонт путей производится, непонятно. Как и что мониторить, тоже непонятно.
4: Бизнес-ФМ отправил в РЖД запрос с просьбой пояснить, когда появятся билеты. Туристы боятся пропустить момент. Даже записаться в лист ожидания пока не получается. Наталья Шашина, Алексей Шевцов, Марина Лимаева, Бизнес-ФМ.
3: РЖД в комментарии Бизнес-ФМ сообщили, что корректировки коснутся расписания маршрутов поездов дальнего следования отправлением с 8 сентября. Среди них некоторые поезда, отправляющиеся от станции курортов Черноморского побережья и Кавминвод. Ожидается, что в ближайшее время продажи билетов будут возобновлены, а пока пассажирам рекомендовали включить уведомления в приложение РЖД, чтобы оперативно получать информацию. Ежи-охотники. В сети появляется объявление о продаже специальных ежей для дачи, утверждает, что они помогают бороться с нежелательной живностью на участке. Но верить таким объявлениям не стоит, продолжит Ольга Кашинская.
7: На Авито предложение о продаже ежей для дачи находится в ценовом диапазоне от 4,5 до 8 тысяч рублей. Утверждается, что после того, как выпустить ежа на участок, он избавит территорию от змей, слизняков, слепней, кротов и грызунов. Вероятно, количество таких предложений вызвано новостями об увеличении числа вредителей на дачных участках. Недавно, например, Бизнес-ФМ рассказывала о нетипично большом количестве ежей в Подмосковье. Но покупка ежа для борьбы с вредителями выглядит, мягко говоря, нецелесообразно, считает владелица питомника «Империя лапок» Маргарита Пронина.
8: Вопросом ко мне не обращались. Единственное, что слышала, что некоторые дачники заводили себе ежиков, говорили, что запах ежей отпугивает тех же самых мышей. Инстинкты у них все равно есть определенные. Того же самого слизняка съесть или мышку, это запросто. Тут очень такая история неоднозначна в этом вопросе. Чтобы именно покупать и выпускать или покупать для таких целей, ну, как минимум он не вернется. То есть это покупка в никуда. Ты его купишь, выпустишь, конечно, он не будет в родной дом возвращаться. Он глаза выпущет и побежит, и все. Конечно, отлично. Если бизнес, видимо, в связи с последними новостями, что у нас очень увеличилось количество всяких насекомых, кому-то в голову пришла гениальная идея ловить обычных диких лесных и продавать их по такой цене. Мне кажется, что это просто ненужная покупка, тем более продавать обычного дикого ежа за 4,5 тысячи, мне кажется, это уже неадекватно. Ты не знаешь, могут ли быть они чем-то заражены или нет, потому что ежи очень хорошо умеют кусаться, в случае, если это дикий особь, поэтому не очень безопасно.
7: Если говорить о традиционном рынке ежей, то речь, как правило, идет об африканских ежиках. Это декоративные животные и заводят их как домашних питомцев. Цены на них начинаются от 10 тысяч рублей. К дикой природе они в случае чего приспособятся. Но в объявлениях о продаже ежей для дачи имеются в виду обычные выловленные в лесу. И гарантия избавления участка от вредителей с их помощью граничит с обманом, говорит управляющий питомника экзотических животных и птиц «Зооазис» Олег Потапкин.
9: Тут настолько это все индивидуально. Это действительно работает, но далеко не у всех и не всегда.
10: А если у меня где-то рядом живет ежик, может быть, проще дикого приручить, или это тоже не очень?
9: Если он у вас живет, значит, у вас это должно уже работать. Если он у вас живет и это не работает, значит, он не справляется со своей работой, или там его недостаточно, слишком много там всяких этих ползучих. Гарантий дать нельзя, что вы ежика заведете, или двух, или трех, у вас на участке пропадут все ползучие гады.
7: Гарантировать можно другое. Выпущенный на волю еж станет переносчиком клещей, блох и глистов. А в некоторых случаях и бешенства. Продолжает научный руководитель Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН, академик РАН Вячеслав Рожнов.
11: Выпускать на волю их ни в коем случае не следует. На дачных участках хватает своих ежей, а если туда выпускать тех ежей, которых кто-то хочет выпустить для борьбы со змеями, то они несут беспорядочную деятельность в популяцию тех ежей, которые на месте живут. Что может закончиться, вообще говоря, подрывом популяции ежей, которые естественным образом живут на дачах. Так что лучше этим не заниматься.
7: Так что здесь придется выбирать одно из двух. Либо ежик становится полноценным питомцем, клещей он не принесет, но и борьбы с вредителями от него не стоит требовать, либо охраняет участок, но в статусе дикого животного, которое в любой момент может с участка уйти. Например, бороться с соседскими змеями и мышами. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, Бизнес FM.
3: Правительство ищет меры стабилизации рынка топлива в условиях сокращения предложения. До 31 июля запрещен экспорт бензина, для трейдеров запрещен вывоз дизтоплива, до 30 ноября ограничен экспорт авиационного керосина. Тем временем биржевая стоимость летнего дизтоплива на торгах побила рекорд сентября 2023 года, превысив 77 тысяч рублей за тонну. Увеличившись сразу на 6%, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарной сырьевой биржи. Предыдущий рекорд составлял 75 тысяч за тонну. Комментирует главный редактор журнала «Нефть и капитал» Владимир Бобылев.
12: Что касается роста цен на дизель, у нас сейчас растет практически вся линейка нефтепродуктов на бирже, что связано прежде всего с внеплановыми ремонтами НПЗ. Участники биржевых торгов видят, что достаточно трудно закупить необходимые объемы топлива по приемлемой цене. Они начинают закупаться впрок, что, соответственно, приводит к росту цен на него. Вице-премьер Александр Новак уже говорил о том, что правительство рассматривает возможность запрета экспорта дизеля в том случае, если это будет необходимо. Что называется, это мера на кончик пальцев, и я думаю, что если цена будет расти дальше, вслед за ней, естественно, кинутся в рост цены в розницу, то правительство, скорее всего, примет такое решение. Дизель – это коммерческий транспорт, дальнобойщики, карьерная техника, плюс сельхозпроизводители. Сейчас у них достаточно напряженное время, поскольку лето – самый сезон, и спрос на дизель весной и летом всегда повышается. Сельхозпроизводители пытаются закупиться впрок, что повышает спрос, в том числе на этот вид топлива, и ведет к росту цены. В рознице мы тоже увидим рост, поскольку топливо, которое закупается сейчас на бирже, оно окажется в рознице на АЗС примерно где-то через месяц.
3: Владимир Бобылев, главный редактор журнала «Нефть и капитал». Топочный мазут подорожал на петербургской бирже на 1% до 28 тысяч рублей за тонну. Цена жиженных углеводородных газов выросла на 2% до 27,5 тысяч рублей за тонну.
1: Все золото мира. Золотое руно – это золотая шкура крылатого барана из древнегреческой мифологии. Вполне вероятно, что легенда о золотом руне родилась из фантазий древнейших золотодобытчиков. В далеком прошлом именно овечью шкуру погружали в золотоносный ручей, чтобы на ней оседали крупинки желтого металла, вымытые из россыпей. Орден Золотого Руна – одна из древнейших европейских наград, учрежденная еще в 1430 году. Она до сих пор актуальна в Австрии и Испании. В 2011 году испанский король Хуан Карлос вручил орден Золотого Руна тогдашнему президенту Франции Николя Саркози. Сама награда – это выполненное из золота изображение, похищенное аргонавтами шкуры на массивной цепи из 28 звеньев. Все золото мира на Business FM. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
2: У микрофона Сардар Валикулеев. Украина была почти уничтожена весной 22 года. На Россию уговорили отвести войска от Киева, уверяя, что Киев пойдет на мир. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. По его словам, Москву обманули. В очередной раз, наверное, я знаю, эти силы обманули. Это был Ватикан и, что удивительно, еврейское лобби израильтяне. Они от имени Владимира Зеленского заявляли: «Все, идем на мир, соглашаемся», но и другие, сказал Лукашенко в интервью телеканалу «Аль-Арабия». Россия победила в международном арбитраже по правам прибрежного государства в Черном и Азовском морях и Керченском проливе, сообщили в МИДе. Суд в Гааге отказал Украине в каких-либо компенсациях и репарациях от России за использование природных ресурсов и акватории Крыма, заявили на Смоленской площади. Там также указали, что арбитраж отклонил абсурдные циничные требования Киева о демонтаже Крымского моста. Суд отклонил все обвинения Украины о якобы нанесении России ущерба экологии в акватории Крыма. На всей территории Крымского района Краснодарского края введен режим чрезвычайной ситуации из-за подтоплений после прорыва дамбы на реке Кубань в районе хутора Западного, сообщает районная администрация в своем Макс-канале. Объем нефти в стратегическом нефтяном резерве Соединенных Штатов сократился до самого низкого уровня с 1983 года на фоне продолжающегося использования запасов для смягчения последствий конфликта с Ираном. Об этом сообщает CNN. По данным федеральной статистики, за прошлую неделю американские власти высвободили еще 8 900 000 баррелей нефти из резерва. Объем запасов снизился до 340 300 000 баррелей, ниже предыдущего минимума, зафиксированного в июле 23 года. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Панчулеев. Здравствуйте. Трамп вновь берется за Украину. После мирного меморандума с Ираном США намерены сконцентрироваться на урегулировании на Украине, заявил Трамп во Франции. Там он намерен обсудить вопрос с партнерами по Большой Семерке. Туда же едет и Зеленский. Витает ли там дух Анкориджа? Комментарий Георгия Буфта. ФСБ вскрыла мошенническую схему приобретения акций российских компаний в обход контрсанкций на 7 миллиардов рублей путем подделки документов. Так служба объяснила суть своих претензий к руководству брокерских компаний Mind Money и Инвестиционная палата. По делу уже арестованы 5 человек. Если это мошенничество, то почему их сделки одобрили Центробанк и Минфин? В Британии лицам до 16 лет запретят доступ в соцсети, заявил премьер Стармер. Пока известно, что ограничения коснутся наиболее популярных платформ YouTube, Snapchat, X и прочих. Их же обяжут и следить за возрастным цензом. По словам Стармера, он вернет детям детство. В этом ли дело и как к этому относится в самой Британии? Подробности на Business FM. Дух Анкориджа будет витать над Женевским озером. В курортном городке Виан-Ле-Бен во Франции открылся саммит Большой Семерки. Будут обсуждать начало урегулирования конфликта между США и Ираном, а также отсутствие подвижек в ситуации между Россией и Украиной. США намерены сконцентрировать внимание на урегулировании на Украине, заявил Трамп и подтвердил план обсудить этот вопрос с партнерами по Большой Семерке. В день 80-летнего юбилея Трампа состоялись телефонные разговоры президента США с Путиным и Зеленским. Сможет ли саммит принести что-то новое по Украине? Комментарий политолога Георгия Буфта, автора телеграм-канала «Буфт знает».
13: Разговор Путина с Трампом продолжался 55 минут и касался в том числе возможного визита в Москву посланников Трампа, Уиткофа и Кушнера. Помощник президента Юрий Ушаков отметил, что Трамп выразил готовность повлиять на европейских союзников и Киев, предположительно в направлении реализации формулы Анкориджа, а вывод его СУ из Донбасса. Анонсирование визита Уиткофа и Кушнера, хотя время по-прежнему не назначено, а повестка непонятна, на фоне тупика в переговорах, по крайней мере, может выполнить одну полезную функцию – удержать Трампа от новых резких действий в отношении Москвы или решения возобновить полномасштабные поставки оружия Киеву. Хотя после прекращения огня с Ираном приостановка нефтяных санкций против России может быть уже не продлена. Украинская сторона при этом продвигает собственную повестку, пытаясь убедить Трампа, что обстановка на фронте не благоприятствует российским условиям, а европейцы готовы взять на себя основную нагрузку по военной поддержке Киева. Так что для саммита «семерки» уже обозначилась центральная тема. Чей нарратив о сути переговоров победит в голове американского президента? Трампу в Эвиане, видимо, придется играть от обороны, оправдывать сомнительные итоги войны с Ираном, выслушивать претензии Европы по части тарифов и разрушения единства НАТО, а также ее же претензии на роль главного арбитра по Украине. Когда такой нарцисс, как Трамп, чувствует себя в осаде, он, как правило, не делает уступок по всем фронтам. Скорее всего, иранская победа станет его аргументом против дальнейших уступок по Украине. Смотрите, мол, я уже добился результата там, где вы не верили. Тем не менее, европейцы вновь попытаются убедить Трампа в том, что американские предложения по урегулированию были слишком выгодны Москве, а заодно сигнализировать о готовности Европы к диалогу с Россией только на основе ужесточения санкций и наращивания военной поддержки Киева. Сам Зеленский присоединится к лидерам «семерки» утром 16 июня на спецсессии по Украине. Перспективы двусторонней встречи с Трампом не вполне понятны. Белый дом намекал, что Трамп не планирует отдельной встречи с Зеленским, хотя возможность кулуарного контакта не исключалась. Европейские члены «Большой семерки», прибыв в Эвиан с более-менее скоординированной позицией, хотят уже на уровне «семерки» согласовать единый подход к переговорам с Путиным. Переформулировав саму проблему, вместо схемы «Украина должна идти на уступки, чтобы остановить войну», продавить другую. Россия слабеет, поэтому Трамп может получить сделку на лучших условиях, если не будет торопиться с формулой «Анкориджа». При этом сами европейцы продолжают усиливать санкционное давление, что делает невозможной компромиссную сделку с Москвой. Если в мае на встрече министров финансов G7 Вашингтон заблокировал ужесточение потолка цен на российскую нефть, то теперь европейцы дают понять, что готовы действовать и без американского участия, сохранив нынешний потолок в размере чуть более $44 за баррель, не повышая его согласно ранее согласованной формуле корреляции с выросшими мировыми ценами. Москва же поспешила обозначить накануне саммита свою жесткую позицию по отношению к Европе. По словам Сергея Лаврова, Россия слышит от европейцев лишь рассуждения о возможных вариантах возобновления диалога, который в Москве, очевидно, пока считают вообще бессмысленным. Символично, что в день открытия саммита Россия нанесла один из наиболее масштабных ударов по Украине, направив 70 ракет разных типов и более 600 беспилотников. Основным направлением стал Киев. Среди пострадавших объектов, в том числе кровля Успенского собора Киево-Печерской лавры и соседнего музея Мистецкий арсенал. Зеленский заявил, что Россия била дронами по лавре намеренно. Минобороны России сообщила, что Успенский собор был поврежден упавшей ракетой системы ПВО «Патриот». Украинский президент непременно использует удар по лавре, который входит в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО, как повод просить у «семерки» увеличить поставки средств ПВО. Наиболее вероятный сценарий исхода саммита – декларация единства при содержательном расхождении. G7 может принять коммюнике с подтверждением поддержки Украины и общими формулировками о необходимости справедливого и прочного мира. По ценовому потолку на российскую нефть европейцы, скорее всего, зафиксируют его низкий уровень уже в рамках комплексного 21-го пакета, который примут позже летом и независимо от американской позиции. Вашингтон, скорее всего, в этом случае воздержится от блокировки чужих решений. Хотя до конца нельзя исключать и сценарий публичного разлада, особенно если Трамп повторит свои тезисы о необходимости вывода ВСУ из Донбасса. Саммит в этом случае закончится без содержательного коммюнике по Украине, что будет интерпретировано как косвенная победа Москвы.
3: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». В Британии детям до 16 лет запретят доступ в соцсети. Об этом сообщил премьер-министр страны Кир Стармер. Принятие такого закона планируется до конца этого года. Технические детали пока не ясны, однако известно, что ограничения коснутся наиболее популярных цифровых платформ YouTube, Snapchat, X и прочих. Подробнее Ольга Кашинская.
7: Современным детям трудно расти в мире, где технологии вторгаются в каждую сферу жизни, следует из обращения Кира Стармера. В опубликованном в соцсети X ролике британский премьер практически прямым текстом бросает вызов крупным технологическим компаниям, которые угрожают счастью и безопасности детей. И анонсированный запрет соцсетей, по словам политика, это попытка вернуть детство современному поколению. С июля прошлого года в Британии действует требование верификации возраста для доступа к платформам с пользовательским контентом. Но эту верификацию дети обходят, что называется, с закрытыми глазами. Делится руководитель консалтингового агентства по недвижимости «Лонград», житель Лондона Дмитрий Закиров.
14: Проверки настолько несовершенные, что ради прикола, чтобы просто посмеяться, дети логинятся и идентифицируются как взрослые, используя фотографию самого Кира Стамера, а также различных водительских удостоверений, которые они в интернете легко находят. Вообще, самый простой способ – это VPN. Просто подключается, и все эти запреты очень быстро обходят. Также и с грядущим законом примерно такая же история. Обходить его, конечно, будут. YouTube планирует забанить в этом законе. А мой сын, например, использовал YouTube как для своего образования, так и для своего самообразования, для повторения уроков. Получается, что те дети, которые уже попользовались социальными платформами, для них это будет достаточно большой шок и удар, и, скорее всего, конечно, они найдут обходные пути.
7: За основу в Британии взяли австралийский опыт. Полгода назад там впервые в мире законодательно запретили детям сидеть в соцсетях. Но статистика показывает, что привычными цифровыми платформами продолжают пользоваться примерно 2/3 юных австралийцев. Запрет на соцсети для детей, анонсированный Стармером, выглядит довольно популистски, отмечает житель Великобритании, глава группы компании Education Carfax Александр Никитич.
15: Как отец, я вижу эту проблему очень остро. У меня есть сын, которому на прошлой неделе исполнилось 13 лет, и я наблюдаю, как социальные сети на него влияют. Именно поэтому я испытываю определенное облегчение от того, что государство, наконец, готово вмешаться. В Британии среди родителей поддержка этих мер очень высокая. 3 месяца проводило британское правительство консультации публичные, и более 90% родителей высказались за введение запрета на социальные сети. Кир Стамер объявил об этом за 3 дня до очень важных выборов в округе Мейкерфилд, где кандидат от его же партии, который, вероятно, выиграет эти выборы, будет претендовать на пост лидера партии лейбористов и премьер-министра. И Стармер, это выглядит, как он в последний момент пытается какие-то популярные принять меры, чтобы удержаться у власти.
7: Впрочем, о запрете доступа в соцсети для детей задумывается все больше стран. Принятие такой инициативы планируется в Дании. Аналогичные ограничения рассматриваются в Греции, Испании и Словении. Во Франции подобный закон ждет утверждения в Сенате. Россия тоже рано или поздно придет к подобному сценарию, считает вице-президент АКАР, гендиректор компании AI Influence Алексей Парфун.
16: Тенденция по всему миру очевидна, запрос в обществе есть. Поэтому я думаю, что в будущем нас ждет возрастная верификация через госуслуги и, соответственно, определенный ценз на вход в социальные медиа. Другой вопрос, что молодежь начнет уходить в незапрещенные какие-нибудь соцсети, будет запрещать их, и эта музыка будет вечной. К тому моменту, когда дети, которым мы это запрещаем, выйдут на рынок труда, ленты социальных сетей, скорее всего, будут создаваться AI-агентами, генеративными интерфейсами. И конкурентное преимущество будет для тех, кто умеет работать с AI-инструментами и критически читать информацию. И страны, которые дадут детство алгоритмам без отговорок, получат поколение с более низким порогом внимания.
7: Для детей старше 16, но младше 18 лет, в Британии также хотят ввести ряд сетевых ограничений. Например, на бесконечный скроллинг ленты и ведение прямых трансляций. Также для несовершеннолетних планируется реализовать цифровой комендантский час. И такие точечные меры – самое правильное и эффективное решение, говорят опрошенные бизнес-ФМ-эксперты. Поскольку при полном запрете есть всего 2 варианта развития событий. Либо ребенок научится обманывать алгоритмы, либо перейдет на менее законопослушные и более опасные платформы. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Бизнес-ФМ.
3: Штраф почти на 1 000 000 в подарок. Россиянка прилетела из отпуска в Турции с сумкой Биркин, которую она не задекларировала. Таможня изъяла дорогой аксессуар и выписала девушке штраф в 861 тысячу рублей. Есть ли у туристки шанс доказать, что она не знала о правилах провоза таких сумок, об этом Иван Медведев.
17: Девушку остановили в аэропорту Жуковский в момент прохождения зеленого коридора. В ручной клади у нее нашли сумку Hermès Birkin Black Togo Palladium Hardware в фирменной упаковке. Эксперты оценили аксессуар в 3 миллиона рублей. Но девушка сказала, что не знала, сколько стоит сумка, что это просто подарок от знакомого, и сумма на чеке была зачеркнута. И если все так, получается, что знакомый подарил ей штраф почти в 1 000 000 рублей. То, что женщина не знала, сколько стоит сумка и что ее нужно было декларировать, игнорировать – это ее проблема, говорят эксперты. Перед тем, как ввести в Россию что-то дорогое, даже если это подарок и сумма на чеке зачеркнута, туристу нужно прицениться самому, продолжает руководитель онлайн-маркетплейса ArtDom Select Владимир Евладов.
18: Идешь в интернет, вбиваешь бренд, модель, либо смотришь по картинкам в каталоге данного производителя и примерно определяешь стоимость. Плюс, если это старая модель, например, ресейл, то идешь, соответственно, на ресейл-платформы крупные, и там смотришь, сколько данная вещь стоит на вторичном рынке. Работники таможни в спорных ситуациях, когда они точно не могут определить, пользуются точно таким же способом.
17: В данном случае ничего из этого сделано не было, но незнание закона здесь точно не освобождает от ответственности, напоминает адвокат, советник BGP Legitation, руководитель практики таможенного права и международной торговли Александр Кирильченко.
19: Если пассажир летит самолетом и приезжает из-за границы в Россию, то без уплаты таможенных пошлин он может везти товаров до 10 тысяч евро. И в этом случае какой порядок действий для обычных граждан? Идти на красный коридор, заполнить пассажирскую таможенную декларацию, и на этом будет исполнена обязанность по таможенному декларированию вот этих дорогостоящих вещей. И в этом случае никакого административного штрафа платить не придется, как вот в этой ситуации. Но нужно будет заплатить таможенные пошлины. Они составляют 30% от стоимости этих вещей в части превышения 10 тысяч евро. То есть берется стоимость вещи, вычитается из нее 10 тысяч евро, а с оставшейся суммы берется 30%.
17: Если бы девушка задекларировала сумку, ей пришлось бы заплатить 600 с лишним тысяч рублей пошлины. Но сумка осталась бы при ней. А по факту теперь ей надо отдать те же 600 с лишним тысяч и еще 861 тысячу в виде штрафа, который придется заплатить в любом случае, а сумку могут еще и конфисковать. Остается надеяться, что у того, кто подарил девушке сумку за 3 миллиона, есть еще полтора, чтобы подарок не превратился в наказание. Когда бирка важнее Биркин. Иван Медведев, Елена Морчукова, Бизнес FM.
1: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД-банк. Генеральная лицензия номер 1966.
20: Телефон рекламной службы Бизнес FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
1: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Lame duck.
21: В переводе с английского «хромая утка». Сегодня это выражение особенно популярно в американских СМИ, как пренебрежительный синоним непопулярного политика, которого уже точно не переизберут на новый срок. А в середине 18 века в Лондоне хромой уткой называли обанкротившегося игрока на бирже, который, подобно подстреленной птице, уже не сможет угнаться за своей стаей.
1: Срочные переводы на Business FM. Компании и корпорации.
22: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
22: Российский магазин приложений «Рустор» предоставил разработчикам возможность самостоятельно выбирать страны и регионы, в которых их приложения и игры будут доступны пользователям. Новая настройка появилась в консоли для разработчиков, сообщили ТАСС в пресс-службе площадки. Доступ можно открыть сразу в нескольких странах или выбрать отдельные рынки. В перечень доступных для публикации регионов, помимо России и СНГ, вошли государства Африки, Азии, Европы, Северной и Южной Америки, Океании. Японская компания Terra Drone заявила о приобретении украинских производителей дронов Amazing Drones и Vinilab и преобразовании их в свои дочерние предприятия. Цена сделок не уточняется. Как отмечает Terra Drone, эти приобретения направлены на ускорение ее глобальной экспансии. Между тем, в конце марта она уже инвестировала в украинские Amazing Drones, в связи с чем послу Японии в Москве был заявлен протест. В апреле японская компания также заявила, что провела инвестицию в украинскую Vinilab.
1: IPO.
22: SpaceX Илона Маска привлекла еще 10 700 000 000 долларов в результате исполнения андеррайтерами опциона до размещения после IPO. Общий размер привлеченных средств достиг почти 86 миллиардов долларов, передает CNBC. Ранее в ходе IPO компания привлекла 75 миллиардов при общей оценке в 1 770 000 000 долларов. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. ФСБ рассказала о сути претензий по делу брокеров. Речь идет об арестованных 1 июня руководителе брокерской компании Mind Money Юлии Хандошко и главе инвестиционной палаты Алексея Сидушкина. Служба заявила, что вскрыла мошенническую схему вокруг обмена замороженных активов российских и зарубежных инвесторов. По данным ФСБ, фигуранты приобрели акции российских компаний в обход контрсанкций на 7 миллиардов рублей. Права на бумаги, которые обращались до запрета на зарубежных фондовых рынках, они получили незаконно. Арестованные вступили в сговор с руководством ООО «Инвестиционная палата», используя поддельный документ, осуществили обмен замороженных американских депозитарных расписок на акции российских компаний, отметили в ФСБ. Возбуждено дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Сейчас трое фигурантов дела брокеров находятся под стражей, еще двое под домашним арестом, имена не называются. О том, какие варианты действий подследственных видятся за формулировками ФСБ, кому причинен ущерб на 7 миллиардов, идет ли речь о получении выгоды или об общей сумме сделок, мы спросили у управляющего партнера Goldblatt Partners, профессора ВШЭ Андрея Goldblatt. С ним беседовала моя коллега Елена Марчукова.
0: Они вообще занимались обменом в рамках указа 844 президента, который очень четко и жестко регламентирует процедуру обмена. Под контролем Центробанка акции должны продаваться на торгах не более 100 тысяч рублей одному резиденту. Поэтому сложно себе представить, каким образом могли здесь совершить мошенничество. Может быть, они каких-то инвесторов, которые подавали заявки на существенные суммы, пообещали, например, что они обменяют все их акции на акции иностранных компаний и продадут их, соответственно, на торгах и полученную выручку передадут инвестору. А поскольку они не могли законодательно это сделать, то, очевидно, они это сделали в обход требований указа и таким образом получили определенную выгоду. И, наверное, они не поделились с этим инвестором, и который, наверное, подал заявление в Следственный комитет о совершении мошенничества в отношении его. Хотя в пресс-релизе говорится о том, что пострадали российские компании, акции которых были похищены. Но я себе плохо представляю, как могут пострадать российские компании, если акции похищены были у инвесторов российских, а не у этих компаний. У компаний акции, они в реестре зарегистрированы. Как их можно похитить просто так? Это невозможно, поэтому пока, к сожалению, разъяснения ФСБ не проливают свет все-таки, в чем выражалось мошенничество.
5: Минфин и ЦБ в этом ничего не заподозрили, а ФСБ говорит, тут мошенничество. Как это так?
0: Действительно, проводятся торги обмен под надзором ЦБ и Минфина в соответствии с указом 844. Возможно, есть пробелы в этом надзоре и контроле, как это могло пройти мимо ЦБ и Минфин, насколько я понимаю, тоже не понимает, что произошло. По крайней мере, Минфин заявляет, что данная ситуация не улучшает инвестиционный климат.
5: Кто является в этой ситуации потерпевшим?
0: В первую очередь, это, наверное, резиденты, российские инвесторы, которые инвестировали по иностранные бумаги. Я не совсем понимаю, как можно у российских компаний было похитить акции, поэтому не вижу их в качестве потерпевших. Российская Федерация как государство, но я думаю, что мошенничество в отношении бумаг государственных компаний так или иначе говорит об ущербе Российской Федерации.
5: Вот эти 7 миллиардов, имеется в виду, что те, кто под следствием нажили 7 миллиардов мошенническим путем? Или что операции по обмену и для своих клиентов они провели на 7 миллиардов? Или там сделали на 7 миллиардов.
0: Как видно из текста, и насколько вам представить, 7 миллиардов это то, что вернули резидентам инвесторам, что составляет 1/3 от поданных заявок.
5: То есть они обменяли бумаг, да, или там активов на 7 миллиардов.
0: Да, возможно, часть присвоили, или каким-то образом кому-то недоплатили, или кому-то переплатили. Ну, много вопросов очень.
5: Если подследственные не нажили каких-то больших процентов, влияет ли это, вот объем их личное вознаграждение, на потенциальное наказание?
0: Поскольку они брокеры, один и второй, они, естественно, зарабатывают на брокерском вознаграждении. Я не думаю, что сумма брокерского вознаграждения могла стать причиной возбуждения уголовного дела, поскольку она согласована, она оговорена. Если кто-то посчитал, что она слишком большая, и за это надо привлекать к уголовной ответственности по статье мошенничества, но это вообще абсурд. Скорее всего, речь идет о неких обманутых, либо недопонятых инвесторах.
3: Андрей Гольцблат, управляющий партнер Гольцблат Партнерс. Европейская компания Mind Money занималась помощью в разблокировке иностранных ценных бумаг и выплат по ним, в том числе помогала при получении лицензии европейских регуляторов для разморозки активов россиян. Воронежский брокер Инвестиционная палата был назначен организатором обмена заблокированных иностранных ценных бумаг российских инвесторов на средства нерезидентов на счетах ТПС. Обмен замороженных активов Инвестиционная палата проводила под наблюдением Центробанка и Минфина. Иностранные инвесторы использовали средства, накопленные в России на счетах ТПС для выкупа у россиян заблокированных зарубежных ценных бумаг, которые были заморожены по каналам Евроклиры Клиастрим. В Инвестиционной палате подчеркивали, что результаты и сроки обмена оценивать сложно из-за множества внешних факторов. Российский рынок акций вырос в преддверии заседания Центробанка, на котором, как ожидается, ключевая ставка вновь будет снижена. Нефть при этом дешевеет на фоне признаков скорого регулирования конфликта между США и Ираном, но поддержали рынок заявления Трампа, что он вновь намерен сконцентрироваться на мирном регулировании на Украине. Биржевые итоги дня подводит обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
4: Российский рынок акций вырос по итогам понедельника, причем индекс Московской биржи за основную торговую сессию прибавил 1%, закрытие 2542 пункта, и вечером уже усилился рост на российском рынке акций. Президент США Дональд Трамп заявил, что после решения проблем с Ираном нужно заняться украинским кризисом, ну и в частности сказал о том, что мы намерены сконцентрироваться на другом, посмотреть, можно ли решить этот вопрос. Так что уровень 2500 устоял. Еще в четверг это было заметно, когда закрывали неделю выше значения 2500 пунктов. Ну и сегодня рынок развил успех. Так что 2500 пытались пробить на прошлой неделе, два раза даже пытались, но отскочили. Крепкий пока уровень на самом деле, и он не раз уже доказывал свою крепость, и на самом деле за последние два года точно не раз к нему подходили и пытались пробить, но потом отскакивали. Рубль немножко снизился, потерял 5 копеек китайской валюте, юань на закрытии 10 рублей 65 копеек. С долларом США неоднозначно в том плане, что по однодневному фьючерсному контракту доллар вечером в понедельник торговался чуть выше 72 рублей, а вот если брать международный валютный рынок, то чуть ниже 72 рублей, но в целом пока 72 рубля. Так что рубль реагировал, конечно, прежде всего на падение мировых цен на нефть, но, как мы видим, не особо сильно проявлялась эта реакция. Что касается нефти, вечер понедельник, смесь Brent 83,5 доллара. Это минимальное значение начала марта. Ну, здесь, конечно, целый ряд факторов сказался, и по-другому не могло быть на рынке нефти. С учетом того, что США и Иран договорились завершить боевые действия на ближнем Востоке и восстановить движение судов через Ормузский пролив, и представители двух стран подпишут меморандум о взаимопонимании 19 июня в Швейцарии. Хотя уже вечером, по московскому времени, естественно, стало известно, что президент США Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Венц и спикер парламента Ирана Мохаммад Галибаф уже подписали в электронном формате меморандум о начале урегулирования кризиса. Во всяком случае, об этом сообщило агентство Axios. Ну и Трамп, в свою очередь, заявил, что Ормузский пролив уже частично открыт, а в пятницу откроется полностью.
3: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
20: Другим наука с Сергеем Корзуном.
6: Дилемма ресторана родилась в голове физика Ричарда Фейнмана. Однажды они с другом обсуждали, стоит ли брать уже знакомое блюдо, которое понравилось в предыдущий раз, или лучше попробовать что-то новое. Математическое решение задачки Фейнман набросал в блокноте своим неразборчивым почерком, и на время об этом все забыли. В 2026-м писатель и когнитивист Брайан Кристиан с коллегами вернулись к теме. Они переформулировали задачу выбора блюд как задачу выбора самого ресторана, что не меняет математической сути. И подтвердили правоту Фейнмана, расшифровав его записи. Формула работает в том случае, когда известно общее количество трапез, а качество ресторанов ранжировано равномерно от 0 до 1. В начале поездки стоит держать высокий порог и пробовать новое. Ближе к концу порог снижается, и есть смысл довольствоваться лучшим рестораном из уже найденных, чтобы максимизировать удовольствие от еды. Для сравнения, исследователи опросили более 2500 человек и поняли, что здравый смысл и без формулы обычно приводят к почти оптимальному выбору. Дилемма, похожая на ресторанную, возникает при поиске квартиры, выборе продуктов, найме сотрудников и даже при планировании карьеры и дополнительного образования. Но все это только в тех случаях, когда к предыдущему варианту можно вернуться. Если нельзя, то это другая история, и о ней в другой раз. А при выборе конкретного ресторана иногда важнее оказываются меню, рекомендации друзей, рейтинг заведения, место расположения и очередь на входе. И потом, кто что ищет. Необычный гастрономический опыт, доступный уровень счета или гарантия неиспорченного вечера. Выбор всегда за вами.
20: Другим наука на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: У микрофона Сардар Авликулеев. Причиной падения в понедельник сверхзвукового бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области, по предварительным данным, мог стать отказ двигателей, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. Ранее он сообщал, что 4 члена экипажа самолета доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает. Жертв разрушений на месте крушения нет. «Белоруссия не представляет никакой опасности для Украины», заявил президент республики Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Аля Рабия». По мнению президента Белоруссии, тему раскрутили СМИ, а Владимир Зеленский им подыграл. По мнению Лукашенко, Зеленского подталкивает к этому Запад. Помощник президента России, председатель морской коллегии Николай Патрушев, заявил, что закрепленные магнитные мины на днищах судов, заходящих в российские порты, могут ставиться в портах Европы. «Мы эти мины обнаруживаем, обезвреживаем, но сам факт налицо», — сказал Патрушев в интервью российской газете, опубликованном в понедельник. Президент США Дональд Трамп отпраздновал 80-летие, устроив турнир UFC на лужайке Белого дома. Тысячи болельщиков собрались вокруг конструкции высотой около 30 метров со встроенным октагоном, чтобы посмотреть на серию боев по смешанным единоборствам. Зрелище также стало частью празднования 250-летия Соединенных Штатов. В Белом доме заявили, что UFC полностью покрыло расходы на мероприятие, потратив на организацию турнира около 60 миллионов долларов. Турнир также вызвал критику, пишут ведомости, в судебном иске, которым организация Public Integrity Projects пыталась отменить мероприятие. События назвали, цитата, «вулканом коррупции». Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. США сконцентрируются на Украине, поскольку уже подписали мирный меморандум с Ираном. Об этом заявил Трамп после встречи с Макроном. По мнению Трампа, США смогут довести конфликт на Украине до завершения. С Ираном мы хорошо поладили, а Ормузский пролив уже частично открыт, утверждает президент США. Так ли это? 20,5 полупакет. Евросоюз ввел новые санкции против России. В черный список попали более 80 физ и юрлиц. Это судоходные компании, генпрокурор Александр Гуцан, митрополит Крымский Тихон, журналисты и блогеры. Такие меры – дополнение к предыдущим рестрикциям, так как 21-й пакет еще не согласован. Испания, Кабо-Верде 0-0. На чемпионате мира сборная Испании сыграла в ничью с футболистами с островного мини-государства. За африканцев выступал полузащитник Краснодара Кевин Ленини. Что пошло не так у действующих победителей Евро и чем оказались сильны дебютанты чемпионата мира? Подробности на Business FM. США и Иран подписали меморандум. Ормузский пролив будет открыт в пятницу, заявил Дональд Трамп. И отметил, цитата, «С Ираном мы хорошо поладили». Текст уже подписанного сторонами меморандума будет опубликован после того, как состоится официальная церемония подписания соглашения в Швейцарии. Она запланирована на пятницу, 19 июня. По данным Reuters, CNN и Axios, формально меморандум уже подписан, но в электронном формате. Ранее иранское агентство Мехр сообщало, что Вашингтон, среди прочего, обязался не вмешиваться во внутренние дела Тегерана, разморозить около 24 миллиардов долларов иранских средств и даже постепенно снимать санкции. Детали соглашения, по данным агентства, будут обсуждаться в течение 60 дней. Однако Трамп заявил, что США пойдут на все это, только если Иран выполнит свои обязательства, какие конкретно не уточнил. Но заявил, что Ормузский пролив уже частично открыт. При этом Рейтер пишет, что разминирование пролива может занять от 40 до 50 дней. Комментирует аналитик Центра средиземноморских исследований НИО ВШЭ Александр Наджаров.
8: Если верить утечкам, безусловно, это поражение США, причем достаточно прозрачно. Текст предполагает о том, что стороны договариваются о иранской ядерной программе, а статус Ормузского пролива остается измененным. Иран продолжает вместе с Оманом регулировать транзит коммерческих судов через него. Фактически, ни одна из целей, которые США стремились достичь, когда они начали эту войну, не достигнута. Более того, ситуация для них хуже, чем она была. Плюс и речь идет и о не только прекращении огня в Ормузском проливе, но и прекращении огня в Ливане и выводе израильских войск из Ливана, что тоже, на самом деле, большая победа для Ирана. В этом отношении, конечно же, если мы верим этим утечкам, если мы верим словам пакистанцев, то в том виде, в котором выглядит сейчас этот меморандум, это даже не соглашение, это, конечно, поражение американцев. Причем достаточно позорное.
9: Некоторые аналитики и эксперты СМИ считают, что это соглашение просто передышка перед новыми боевыми действиями.
8: В каком-то смысле можно и так сказать, что если переговоры опять сорвутся и боевые действия возобновятся, надо понимать, что у американцев попросту заканчиваются или, можно сказать, уже закончились средства военного давления на Иран, за исключением применения ядерного оружия. Поэтому все, что могли они сделать с точки зрения конвенционального оружия, они сделали. И они эту войну конвенционально проиграли.
3: Александр Наджаров, аналитик Центра средиземноморских исследований НИО ВШЭ. Дональд Трамп также заявил, что поскольку война с Ираном завершена, теперь США сфокусируются на украинском конфликте. По словам американского президента, Владимир Путин и Зеленский открыты к миру. Свои недавно состоявшиеся телефонные разговоры с лидерами Трамп назвал очень хорошими. Большая семерка на открывшемся саммите обсудит также урегулирование конфликтов между США и Ираном и между Россией и Украиной. Подробнее об этом Георгий Бо. Через полчаса на Бизнес FM. Евросоюз ввел новые санкции против России. В черный список попали судоходные компании, журналисты, блогеры, генпрокурор Александр Гуцан и митрополит Тихон. Всего в санкционный список вошли более 80 физических и юридических лиц, среди них судоходные структуры «Лукойла» и «Газпромнефти». Эти санкции – дополнение к основным европейским мерам, так как 21-й пакет пока до сих пор не согласован. Валерий Убадоев продолжит.
10: Новые европейские санкции в СМИ назвали «мини-пакетом». Так его назвал журнал «Политико» еще в начале июня, когда появились первые утечки. Сложно сказать, что этот пакет маленький, в санкционные списки включили более 80 физ и юрлиц, но каких-то особенностей в нем нет. Всем лицам, в отношении которых ввели санкции, уже традиционно запрещен въезд в Евросоюз, их активы в странах блока должны будут заблокировать, а также европейским организациям запрещены любые контакты с подсанкционными юрлицами. Например, под новые ограничения попали «Лукойл Западная Сибирь» и «Газпромнефть Шиппинг». Это судоходные структуры российских нефтегазовых компаний. Принадлежащие им суда, цитата, практикуют нерегулярные и сопряженные с высоким риском перевозки, утверждают в ЕС. То есть, переводя с евробюрократического, они перевозят российскую нефть. Помимо судоходных компаний из России, в санкционный список вошли также Global Ship Solutions LLC из Азербайджана и ряд организаций из Либерии, Турции и других стран. Все упомянутые компании также связаны с экспортом российской нефти. Причем эти санкции – это дополнение к 21-му пакету, который еще даже не согласован. К чему такая спешка? Рассуждает профессор финансового университета Константин Симонов.
23: Мне кажется,
11: ответ один. Это связано, конечно, с наметившимся соглашением между Соединенными Штатами и Ираном. Потому что раньше европейцы исходили из того, что Трамп Россию спасает. Вот он начал войну в заливе, из-за этого цена на нефть выросла. Значит, сейчас экономически додавить Россию не получится. А сейчас нарратив другой. Трамп сейчас откроет Ормузский пролив, на рынке появится новая нефть, цена неизбежно упадет. Там отдельный вопрос, насколько Ормузский пролив будет скорее открыт, чем закрытый, как быстро будет падать цена нефть. Это на самом деле сложные вопросы. Их европейские чиновники не задают. И вот нельзя ждать, пока 21-й пакет будет досогласован. Надо сейчас в эту санкционную топку каких-то дровишек новых вбросить.
10: Также в черный список попали генпрокурор Александр Гуцан, адвокат и бывший омбудсмен Павел Астахов, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, а также ряд журналистов и блогеров, в том числе сотрудничающих с Russia Today. Кроме того, ограничения коснутся головной компании российского разработчика систем распознавания лиц NTechLab. Европейские чиновники считают, что эта система предназначена, цитата, «для слежки и задержания независимых журналистов». На этом фоне возникает вопрос, насколько европейские санкции вообще могут навредить российским IT-компаниям. Если компания полноценно зарегистрирована и ведет свою деятельность в России, то ограничения ей, по сути, не помешают, а остальных отловить крайне трудно, говорит эксперт по информационной безопасности, гендиректор Fishman Алексей Горелкин.
12: Практически все офусцировались, то есть, предположим, завели либо дочернюю компанию, куда передали часть прав, либо вообще сразу были организованы, как будто бы компания не из России. При этом все разработчики в России сидят, то есть фактически все в России и зарплату получают в России. И даже деньги в итоге потом попадают в Россию. Но для большинства компаний внешних и для европейцев в том числе, все по закону, она будет иметь либо европейскую прописку, ну, либо это очень часто делается какая-нибудь дубайская. Сейчас мы видим также, начали делать узбекские организации, ну и Казахстан.
10: Широко обсуждаемый в СМИ запрет на въезд в страны Евросоюза участникам СВО еще не введен. Предполагается, что он, с уточненными формулировками, войдет в 21-й пакет санкций, наряду с первыми ограничениями против российской рыбной промышленности. Валерий Убадоев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
3: На чемпионате мира по футболу первая сенсация. Сборная Испании, которая является одним из фаворитов,

0: все сложно. Беда испанцев в том, что им не нужно просто забить, им всегда нужно забивать красиво. А когда они осознают, что надо забить уже хоть как-то, времени до конца матча практически не остается. Главное – уметь признавать поражение, а не обвинять соперника в антифутболе, чем порой грешат эти, безусловно, техничные ребята. Что-то похожее и случилось в матче с Кабо-Верде. Африканцы так долго ждали этой поездки на Мундиаль и приняли единственное правильное решение – действовать вторым номером. Хорошо играла защита, не последнюю роль в общем деле сыграл опорник Краснодара Кевин Ленини и, конечно же, заставил говорить о себе 40-летний голкипер Вазиньо. Каламбур пусть и не самый оригинальный, но Вазиньо ни разу не привез. Ну, а у испанцев растранжирились десяток моментов на двоих Микель Ойарсабаль и Ферран Торрес. Последний умудрился в первом тайме не попасть даже в пустые ворота. Предпочел перекладину. Обращало на себя внимание, что испанцы мало били издалека, хотя есть кому. Во второй половине встречи вышел даже Ламин Ямаль, который только-только восстановился после травмы. Его выход придал атакам остроты, но времени уже было слишком мало. 0-0. Из 27 испанских ударов по воротам только 7 попали в створ, а в сетку ни одного. Они могли и вовсе пропустить на контратаках, но Испании повезло. Так что у Луиса де ла Фуэнте много пищи для размышлений.
1: Это был Григорий Гуреев. Тем временем стало известно, что ФИФА планирует допустить юношескую сборную России на новый турнир для игроков не старше 15 лет. Об этом сообщило издание The Athletic. Позже информация РИА Новости подтвердила генсек Российского футбольного союза Максим Митрофанов. Турнир должен пройти в США в сентябре. Глава Люфтваффе заявил, что Германия готова хоть сегодня сразиться с Россией. Командующий немецкими военно-воздушными силами генерал-лейтенант Хольгер Нойман заявил в интервью британской «Телеграф», что если Россия нападет на страны НАТО, то Германия ответит авиаударами. Целями для таких ударов могут стать, по словам Ноймана, Калининград, Санкт-Петербург, Кольский полуостров и российский флот в Черном море. «Телеграф» отмечает, что эти заявления главы Люфтваффе одни из самых резких со стороны немецких военачальников за последние годы. Комментирует профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко.
2: Что касается внутригерманской аудитории, то очевидно, что сейчас нынешняя правящая коалиция христианских демократов во главе с Мерцем находится в тяжелейшем кризисе отсутствия поддержки, и поэтому им нужно как-то демонстрировать свою эффективность, свою силу, если хотите. И поскольку борьба с Россией стала одним из краеугольных камней формирования коалиции, ее сохранения, такие заявления делаются, в общем, регулярно и в Адефулемесом, и Мерцем, и другими чиновниками. Поэтому это заявление особого удивления не вызывает, кроме одного. Вот исторически, особенно после Второй мировой войны, считалось, что военным лучше все-таки держать рот на замке. А военные, они исполняют политическую волю. А это заявление, в общем, несмотря на его детали, то, что Хольгер Нойман уточнил, что конкретно станет объектом атаки, это все-таки заявление сугубо политическое. Украину вооружили всеми возможными беспилотниками, которые только Европа может производить и передать Украине. Но, несмотря на это, все, что происходит, это ситуация, которая, ну, очевидно, оценивается европейскими экспертами как проигрышная для Украины. Поэтому такие заявления – это и призыв и собраться силами, еще сильнее сотрудничать внутри Европы против России. Мы знаем, как на немецкой земле родилась и Первая мировая война, и Вторая мировая война, и какие зверства совершали не только СС, но и Вермахт, и Люфтваффе тоже бомбили, в том числе мирные эшелоны. Поэтому этим ребятам лучше бы, конечно, помолчать, и то, что эти заявления делаются, это вот попытка изменить, как говорят, повестку, да, обсуждаемую, добавить какие-то технические детали, которые, по идее, должны вызвать ажиотаж или какое-то возбуждение у общественности, у политиков Европы.
1: Станислав Ткаченко, профессор СПбГУ. Глава Люфтваффе Нойман в интервью также предупредил, что российские военно-воздушные силы не стоит недооценивать. Кроме того, он отметил, цитата, «высокий уровень адаптивности в российских вооруженных силах в целом».
3: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире «Радио не на словах, а на деле». Новости.

0: Экономики.
1: У микрофона Сардар Влекулиев. Белорусско-российский товарооборот за последнюю пятилетку вырос более чем в 1,8 раза до впечатляющих 55 миллиардов долларов. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков по итогам встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в понедельник в Минске. Российские предприниматели научились эффективно работать как на внутреннем, так и на внешнем рынках, принимая оптимальные решения в непростых условиях, в которых далеко не каждый западный бизнесмен смог бы успешно начать и развивать свое дело, заявил РИА Новости глава торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин. Он добавил, что экономика России сохраняет потенциал для ускорения роста. Объем поставок азербайджанского газа в Германию под долгосрочным контрактом немецких компаний с госнефтекомпанией Азербайджана оценивается примерно в 2 миллиарда кубометров в год. Об этом сообщил в беседе с журналистами посол Германии в Баку Ральф Харлеман. Посол отметил, что поставки осуществляются через механизм своп-сделок внутри европейского энергетического рынка, прежде всего с Италией, поскольку прямого трубопроводного соединения между Азербайджаном и Германией нет. Индия в мае этого года импортировала золото на 3 миллиарда 420 миллионов долларов, говорится в материалах Министерства торговли и промышленности этой страны. Это на 34% больше, чем в мае прошлого года, хотя на 39% меньше, чем в апреле нынешнего. В общей сложности за первые 5 месяцев года Индия импортировала золото на 31 миллиард 620 миллионов долларов, что в 2,1 раза больше уровня аналогичного периода прошлого года. Индия является одним из крупнейших потребителей золота в мире, практически не производя его сама. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Беседка на пляже за 35 тысяч рублей в день, а люкс за 319. Самые высокие туристические ценники в Сочи контрастируют с другими реалиями. В местных пабликах выкладывают видео, что туристы, наоборот, экономят, предпочитая не тратиться на пляжный инвентарь и вместо ужина в кафе выбирают готовую еду в супермаркете. При этом в середине июня на сочинских пляжах ажиотаж пока нет. Об особенностях отдыха на курорте в этом году подробнее Наталья Шашина.
3: Арендовать на один день красивую беседку, шестиместное бунгало на модном пляже Монтера в Сириусе обойдется в 35 тысяч рублей в день. Шезлонг стоит от 6 тысяч. Правда, это цены для тех, кто сам не живет в одном из самых дорогих отелей курорта, где этим летом стоимость номера люкс на двоих доходит до 319 тысяч рублей за ночь. И на некоторые даты, судя по сайту Монтера Суприм, такие номера уже проданы. На других пляжах побережья цены кажутся более демократичными. На центральном пляже Сочи аренда шезлонга обойдется в плюс-минус 1000 рублей. В Адлере за лежак просят от 600 рублей. Приводит цены портал Турдом. Впрочем, по сочинским пабликам гуляет видео, озаглавленное «Наглядный пример, как обеднели сочинские туристы», снятое на одном из пляжей. Шезлонги стоят пустые, а отдыхающие расположились у воды на полотенцах. А в общепите тренд неожиданно задают сети фастфуда и супермаркеты, делится наблюдениями сочинский журналист Олег Смеричинский.
4: Цены начинают давать не какие-то семейные рестораны, не какие-то фешенебельные истории, связанные с Монтера Суприм, лучшие рестораны в России. Нет, тон основной ценовой начинают задавать сетевики. Если это самая нижняя граница, это максимально большое количество открытых сетей питания, вкусные точки, KFC и вот все, что с этим связано. Вы в жизни не поверите, но очень большое давление на рынок именно с таким быстрым питанием оказали сети Пятерочка, Магнит, вот все, что связано с едой на вынос, никогда когда бы в жизни не подумал, что вот эти сети будут составлять реальную конкуренцию кафешкам и ресторанам не на первой линии моря, но, по крайней мере, на второй линии.
3: При этом пока, говорит Смеричинский, старт сезона успешным не назвать, аншлага на пляжах нет. Но и настоящее южное лето в Сочи пришло совсем недавно, отмечает генеральный директор турфирмы «Дельфин», вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. Вот что он говорит о разбросе цен на отели.
5: Мы можем разместить туриста и за 1000 рублей в сутки, и за 25-30 тысяч в сутки.
0: сутки в пятизвездочном отеле лакшери уровня. Мы ожидаем, что Сочи в этом году примет около 8 миллионов туристов. Да, мы еще видим в последние несколько месяцев некоторое торможение спроса, связанное его с одной стороны с не очень хорошей погодой. Май был достаточно прохладный, и сейчас вода еще не разогрелась до комфортных 23-25 градусов. Ждем потепления. Наверное, нестабильная работа аэропорта несколько тормозит турпоток. С другой стороны, те туристы, которые приехали, а их сотни тысяч, и сезон начался, отмечают, что очень комфортно отдыхать, когда людей не очень много, свободные набережные, рестораны. Вот я думаю, что когда появится теплая погода, турпоток восстановится до привычных значений.
3: Транспортная доступность – главная проблема, которая волнует местных, говорят сочинские журналисты. Раньше многие туристы ездили из Москвы в Сочи просто на выходные, но сейчас уже есть риск, что поездка затянется. Вопросы возникают и у тех, кто едет на машине из-за топлива. Самым надежным вариантом выглядит поезд, и места раскупают быстро. Однако с неожиданной проблемой столкнулись те, кто решил отдохнуть на юге в конце лета и вернуться в сентябре. РЖД временно приостановила продажу части билетов из Анапы, Адлера, Новороссийска в Москву, Петербург и несколько других городов после 8 сентября. Причина – ремонтные работы на инфраструктуре и корректировка графика движения. Москвичка Кристина пыталась купить билет из Адлера на 10 сентября и пока не понимает, сможет ли это сделать.
5: Билетов нету. Я, например, третий день в 8 утра мониторю билеты на сайте из приложений. РЖД сегодня тоже написала, что ждите продажу билетов, и сегодня подтвердили, что проводится ремонт путей. При этом на каком участке ремонт путей производится, непонятно. Как и что мониторить, тоже непонятно.
3: Бизнес-ФМ отправил в РЖД запрос с просьбой пояснить, когда появятся билеты. Туристы боятся пропустить момент. Даже записаться в лист ожидания пока не получается. Наталья Шашина, Алексей Шевцов, Марина Лимаева, Бизнес-ФМ.
2: РЖД в комментарии Бизнес-ФМ сообщили, что корректировки коснутся расписания маршрутов поездов дальнего следования отправлением с 8 сентября. Среди них некоторые поезда, отправляющиеся от станции курортов Черноморского побережья и Кавминвод. Ожидается, что в ближайшее время продажи билетов будут возобновлены, а пока пассажирам рекомендовали включить уведомления в приложении РЖД, чтобы оперативно получать информацию. Ежи-охотники. В сети появляется объявление о продаже специальных ежей для дачи, утверждает, что они помогают бороться с нежелательной живностью на участке. Но верить таким объявлениям не стоит, продолжит Ольга Кашинская.
6: На Авито предложение о продаже ежей для дачи находится в ценовом диапазоне от 4,5 до 8 тысяч рублей. Утверждается, что после того, как выпустить ежа на участок, он избавит территорию от змей, слизняков, слепней, кротов и грызунов. Вероятно, количество таких предложений вызвано новостями об увеличении числа вредителей на дачных участках. Недавно например, Бизнес-ФМ рассказывала о нетипично большом количестве ежей в Подмосковье. Но покупка ежа для борьбы с вредителями выглядит, мягко говоря, нецелесообразно, считает владелица питомника «Империя лапок» Маргарита Пронина.
7: Таким вопросом ко мне не обращались. Единственное, что слышала, что некоторые дачники заводили себе ежиков, говорили, что запах ежей отпугивает тех же самых мышей. Инстинкт у них все равно есть определенный. Того же самого слизняка съесть или мышку, это запросто. Тут очень такая история неоднозначна в этом вопросе. Чтобы именно покупать и выпускать или покупать для таких целей, но как минимум он не вернется. То есть это покупка в никуда. Ты его купишь, выпустишь, конечно, он не будет в родной дом возвращаться. Он глаза выпущит и побежит, и все. Конечно, это нечестный бизнес, видимо, в связи с последними новостями, что у нас очень увеличилось количество всяких насекомых, кому-то в голову пришла гениальная идея ловить обычных диких лесных и продавать их по такой цене. Мне кажется, что это просто ненужная покупка, тем более продавать обычного дикого ежа за 4,5 тысячи, мне кажется, это уже неадекватно. Не знаешь, могут быть они чем-то заражены или нет, потому что ежи очень хорошо умеют кусаться, в случае, если это дикие особи, поэтому не очень безопасно.
6: Если говорить о традиционном рынке ежей, то речь, как правило, идет об африканских ежиках. Это декоративные животные и заводят их как домашних питомцев. Цены на них начинаются от 10 тысяч рублей. К дикой природе они в случае чего приспособятся. Но в объявлениях о продаже ежей для дачи имеются в виду обычные, выловленные в лесу. И гарантия избавления участка от вредителей с их помощью граничит с обманом, говорит управляющий питомника экзотических животных и птиц «Зооазис» Олег Потапкин.
8: Тут настолько это все индивидуально. Это действительно работает, но далеко не у всех и не всегда.
9: А если у меня где-то рядом живет ежик, может быть, проще дикого приручить, или это тоже не очень?
8: Если он у вас живет, значит, у вас это должно уже работать. Если он у вас живет, и это не работает, значит, он не справляется со своей работой, или там его недостаточно слишком много, там, всяких этих ползучих. Гарантий дать нельзя, что вы ежика заведете, или двух, или трех у вас на участке пропадут все ползучие. случае ябы.
6: Гарантировать можно другое. Выпущенный на волю еж станет переносчиком клещей, блох и глистов. В некоторых случаях и бешенства. Продолжает научный руководитель Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН, академик РАН Вячеслав Рожнов.
10: Выпускать на волю ни в коем случае не следует. На дачных участках хватает своих ежей, а если туда выпускать тех ежей, которых кто-то хочет выпустить для борьбы со змеями, то они несут беспорядочную деятельность, популяцию тех ежей, которые на месте живут. Что может закончиться, вообще говоря, подрывом популяции ежей, которые естественным образом живут на дачах. Так что лучше этим не заниматься.
6: Так что здесь придется выбирать одно из двух. Либо ежик становится полноценным питомцем, клещей он не принесет, но и борьбы с вредителями от него не стоит требовать, либо охраняет участок, но в статусе дикого животного, которое в любой момент может с участка уйти. Например, бороться с соседскими змеями и мышами. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Правительство ищет меры стабилизации рынка топлива в условиях сокращения предложения. До 31 июля запрещен экспорт бензина. Для трейдеров запрещен вывоз дистоплива. До 30 ноября ограничен экспорт авиационного керосина. Тем временем биржевая стоимость летнего дистоплива на торгах побила рекорд сентября 2023 года, превысив 77 тысяч рублей за тонну. Увеличившись сразу на 6%, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарной сырьевой биржи. Предыдущий рекорд составлял 75 тысяч за тонну. Комментирует главный редактор журнала «Нефть и капитал» Владимир Бобылев.
11: Что касается роста цен на дизель, у нас сейчас растет практически вся линейка нефтепродуктов на бирже, что связано прежде всего с внеплановыми ремонтами НПЗ. Участники биржевых торгов видят, что достаточно трудно закупить необходимые объемы топлива по приемлемой цене. Они начинают закупаться впрок, что, соответственно, приводит к росту цен на него. Вице-премьер Александр Новак уже говорил о том, что правительство рассматривает возможность запрета экспорта дизеля в том случае, если это будет необходимо. Что называется, это мера на кончик как пальцев, и я думаю, что если цена будет расти дальше, вслед за ней, естественно, кинутся в рост цены в розницу, то правительство, скорее всего, примет такое решение. Дизель – это коммерческий транспорт, дальнобойщики, карьерная техника, плюс сельхозпроизводители. Сейчас у них достаточно напряженное время, поскольку лето – самый сезон, и спрос на дизель весной и летом всегда повышается. Сельхозпроизводители пытаются закупиться впрок, что повышает спрос, в том числе на этот вид топлива, и ведет к росту цены. В рознице мы тоже увидим рост, поскольку топливо, которое закупается сейчас на бирже, оно окажется в рознице на АЗС примерно где-то через месяц.
2: Владимир Бобылев, главный редактор журнала «Нефть и капитал». Топочный мазут подорожал на петербургской бирже на 1% до 28 тысяч рублей за тонну. Цена сжиженных углеводородных газов выросла на 2% до 27,5 тысяч рублей за тонну.
12: «Бизнес ФМ» в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес ФМ. Комментарии Вовда. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит. Чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес ФМ прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
1: У микрофона Сардар Авликулеев. Украина была почти уничтожена весной 22 года. На Россию уговорили отвести войска от Киева, уверяя, что Киев пойдет на мир. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. По его словам, Москву обманули. В очередной раз, наверное, я знаю, эти силы обманули. Это был Ватикан и, что удивительно, еврейское лобби израильтяне. Они от имени Владимира Зеленского заявляли: «Все, идем на мир, соглашаемся», но и другие, сказал Лукашенко в интервью телеканалу «Аль-Арабия». Россия победила в международном арбитраже по правам прибрежного государства в Черном и Азовском морях и Керченском проливе, сообщили в МИДе. Суд в Гааге отказал Украине в каких-либо компенсациях и репарациях от России за использование природных ресурсов и акватории Крыма, заявили на Смоленской площади. Там также указали, что арбитраж отклонил абсурдные и циничные требования Киева о демонтаже Крымского моста. Суд отклонил все обвинения Украины о якобы нанесении России ущерба экологии в акватории Крыма. На всей территории Крымского района Краснодарского края введен режим чрезвычайной ситуации из-за подтоплений после прорыва дамбы на реке Кубань в районе хутора Западного, сообщает районная администрация в своем Макс-канале. Объем нефти в стратегическом нефтяном резерве Соединенных Штатов сократился до самого низкого уровня с 1983 года на фоне продолжающегося использования запасов для смягчения последствий конфликта с Ираном. Об этом сообщает CNN. По данным федеральной статистики, за прошлую неделю американские власти высвободили еще 8 900 000 баррелей нефти из резерва. Объем запасов снизился до 340 300 000 баррелей, ниже предыдущего минимума, зафиксированного в июле 2023 года. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
12: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Панчулеев. Здравствуйте. Трамп вновь берется за Украину. После мирного меморандума с Ираном США намерены сконцентрироваться на урегулировании на Украине, заявил Трамп во Франции. Там он намерен обсудить вопрос с партнерами по Большой Семерке. Туда же едет и Зеленский. Витает ли там дух Анкориджа? Комментарий Георгия Буфта. ФСБ вскрыла мошенническую схему приобретения акций российских компаний в обход контрсанкций на 7 миллиардов рублей путем подделки документов. Так служба объяснила суть своей претензии к руководству брокерских компаний Mind Money и Инвестиционная палата. По делу уже арестованы 5 человек. Если это мошенничество, то почему их сделки одобрили Центробанк и Минфин? В Британии лицам до 16 лет запретят доступ в соцсети, заявил премьер Стармер. Пока известно, что ограничения коснутся наиболее популярных платформ YouTube, Snapchat, X и прочих. Их же обяжут и следить за возрастным цензом. По словам Стармера, он вернет детям детство. В этом ли дело и как к этому относятся в самой Британии? Подробности на Business FM. Дух Анкориджа будет витать над Женевским озером. В курортном городке Виан-Ле-Бен во Франции открылся саммит Большой Семерки. Будут обсуждать начало урегулирования конфликта между США и Ираном, а также отсутствие подвижек ситуации между Россией и Украиной. США намерены сконцентрировать внимание на урегулировании на Украине, заявил Трамп и подтвердил план обсудить этот вопрос с партнерами по Большой Семерке. В день 80-летнего юбилея Трампа состоялись телефонные разговоры президента США с Путиным и Зеленским. Сможет ли саммит принести что-то новое по Украине? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
13: Разговор Путина с Трампом продолжался 55 минут и касался в том числе возможного визита в Москву посланников Трампа, Уиткофа и Кушнера. Помощник президента Юрий Ушаков отметил, что Трамп выразил готовность повлиять на европейских союзников и Киев, предположительно в направлении реализации формулы Анкориджа о выводе ВСУ из Донбасса. Анонсирование визита Уиткофа и Кушнера, хотя время по-прежнему не назначено, а повестка непонятна, на фоне тупика в переговорах, по крайней мере, может выполнить одну полезную функцию – удержать Трампа от новых резких действий в отношении Москвы или решения возобновить полномасштабные поставки оружия Киеву. Хотя после прекращения огня с Ираном приостановка нефтяных санкций против России может быть уже не продлена. Украинская сторона при этом продвигает собственную повестку, пытаясь убедить Трампа, что обстановка на фронте не благоприятствует российским условиям, а европейцы готовы взять на себя основную нагрузку по военной поддержке Киева. Так что для саммита «семерки» уже обозначилась центральная тема. Чей нарратив о сути переговоров победит в голове американского президента? Трампу в Эвиане, видимо, придется играть от обороны, оправдывать сомнительные итоги войны с Ираном, выслушивать претензии Европы по части тарифов и разрушения единства НАТО, а также ее же претензии на роль главного арбитра по Украине. Когда такой нарцисс, как Трамп, чувствует себя в осаде, он, как правило, не делает уступок по всем фронтам. Скорее всего, иранская победа станет его аргументом против дальнейших уступок по Украине. Смотрите, мол, я уже добился результата там, где вы не верили. Тем не менее, европейцы вновь попытаются убедить Трампа в том, что американские предложения по урегулированию были слишком выгодны Москве, а заодно сигнализировать о готовности Европы к диалогу с Россией только на основе ужесточения санкций и наращивания военной поддержки Киева. Сам Зеленский присоединится к лидерам «семерки» утром 16 июня на спецсессии по Украине. Перспективы двусторонней встречи с Трампом не вполне понятны. Белый дом намекал, что Трамп не планирует отдельной встречи с Зеленским, хотя возможность кулуарного контакта не исключалась. Европейские члены «Большой семерки», прибыв в Эвиан с более-менее скоординированной позицией, хотят уже на уровне «семерки» согласовать единый подход к переговорам с Путиным. Переформулировав саму проблему, вместо схемы «Украина должна идти на уступки, чтобы остановить войну», продавить другую. Россия слабеет, поэтому Трамп может получить сделку на лучших условиях, если не будет торопиться с формулой «Анкориджа». При этом сами европейцы продолжают усиливать санкционное давление, что делает невозможной компромиссную сделку с Москвой. Если в мае на встрече министров финансов G7 Вашингтон заблокировал ужесточение потолка цен на российскую нефть, то теперь европейцы дают понять, что готовы действовать и без американского участия, сохранив нынешний потолок в размере чуть более $44 за баррель, не повышая его согласно ранее согласованной формуле корреляции с выросшими мировыми ценами. Москва же поспешила обозначить накануне саммита свою жесткую позицию по отношению к Европе. По словам Сергея Лаврова, Россия слышит от европейцев лишь рассуждения о возможных вариантах возобновления диалога, который в Москве, очевидно, пока считают вообще бессмысленным. Символично, что в день открытия саммита Россия нанесла один из наиболее масштабных ударов по Украине, направив 70 ракет разных типов и более 600 беспилотников. Основным направлением стал Киев. Среди пострадавших объектов, в том числе кровля Успенского собора Киево-Печерской лавры и соседнего музея Мистецкий арсенал. Зеленский заявил, что Россия била дронами по лавре намеренно. Минобороны России сообщила, что Успенский собор был поврежден упавшей ракетой системы ПВО «Патриот». Украинский президент непременно использует удар по лавре, который входит в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО, как повод просить у «семерки» увеличить поставки средств ПВО. Наиболее вероятный сценарий исхода саммита – декларация единства при содержательном расхождении. G7 может принять коммюнике с подтверждением поддержки Украины и общими формулировками о необходимости справедливого и прочного мира. По ценовому потолку на российскую нефть европейцы, скорее всего, зафиксируют его низкий уровень уже в рамках комплексного 21-го пакета, который примут позже летом и независимо от американской позиции. Вашингтон, скорее всего, в этом случае воздержится от блокировки чужих решений. Хотя до конца нельзя исключать и сценарий публичного разлада, особенно если Трамп повторит свои тезисы о необходимости вывода ВСУ из Донбасса. Саммит в этом случае закончится без содержательного коммюнике по Украине, что будет интерпретировано как косвенная победа Москвы.
2: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». В Британии детям до 16 лет запретят доступ в соцсети. Об этом сообщил премьер-министр страны Кир Стармер. Принятие такого закона планируется до конца этого года. Технические детали пока не ясны, однако известно, что ограничения коснутся наиболее популярных цифровых платформ YouTube, Snapchat, X и прочих. Подробнее Ольга Кашинская.
6: Современным детям трудно расти в мире, где технологии вторгаются в каждую сферу жизни, следует из обращения Кира Стармера. В опубликованном в соцсети X-ролике британский премьер практически прямым текстом бросает вызов крупным технологическим компаниям, которые угрожают счастью и безопасности детей. И анонсированный запрет соцсетей, по словам политика, это попытка вернуть детство современному поколению. С июля прошлого года в Британии действует требование верификации возраста для доступа к платформам с пользовательским контентом. Но эту верификацию дети обходят, что называется, с закрытыми глазами. Делится руководитель консалтингового агентства по недвижимости «Лонград», житель Лондона Дмитрий Закиров.
14: Проверки настолько несовершенные, что ради прикола, чтобы просто посмеяться, дети логинятся и идентифицируются как взрослые, используя фотографию самого Кира Стармера, а также различных водительских удостоверений, которые они в интернете легко находят. Вообще самый простой способ – это VPN. Просто подключается, и все эти запреты очень быстро обходят. Также и с грядущим законом примерно такая же история. Обходить его, конечно, будут. YouTube планируют забанить в этом законе. А мой сын, например, использовал YouTube как для своего образования, так и для своего самообразования, для повторения уроков. Получается, что те дети, которые уже попользовались социальными платформами, для них это будет достаточно большой шок и удар, и, скорее всего, конечно, они найдут обходные пути.
6: За основу в Британии взяли австралийский опыт. Полгода назад там впервые в мире законодательно запретили детям сидеть в соцсетях. Но статистика показывает, что привычными цифровыми платформами продолжают пользоваться примерно 2/3 юных австралийцев. Запрет на соцсети для детей, анонсированный Стармером, выглядит довольно популистски, отмечает житель Великобритании, глава группы компании Education Carfax Александр Никитич.
15: Как отец, я вижу эту проблему очень остро. У меня есть сын, которому на прошлой неделе исполнилось 13 лет, и я наблюдаю, как социальные сети на него влияют. Именно поэтому я испытываю определенное облегчение от того, что государство, наконец, готово вмешаться. В Британии среди родителей поддержка этих мер очень высокая. 3 месяца проводило британское правительство консультации публичные, и более 90% родителей высказались за введение запрета на социальные сети. Кир Стармер объявил об этом за 3 дня до очень важных выборов в округе Мейкерфилд, где кандидат от его же партии, который, вероятно, выиграет эти выборы, будет претендовать на пост лидера партии лейбористов и премьер-министра. И Стармер, это выглядит, как он в последний момент пытается какие-то популярные принять меры, чтобы удержаться у власти.
6: Впрочем, о запрете доступа в соцсети для детей задумывается все больше стран. Принятие такой инициативы планируется в Дании. Аналогичные ограничения рассматриваются в Греции, Испании и Словении. Во Франции подобный закон ждет утверждения в Сенате. Россия тоже рано или поздно придет к подобному сценарию, считает вице-президент АКАР, гендиректор компании AI Influence Алексей Парфун.
16: Тенденция по всему миру очевидна, запрос в обществе есть. Поэтому я думаю, что в будущем нас ждет возрастная верификация через госуслуги и, соответственно, определенный ценз на вход в социальные медиа. Другой вопрос, что молодежь начнет уходить в незапрещенные какие-нибудь соцсети, будет запрещать их, и эта музыка будет вечной. К тому моменту, когда дети, которым мы это запрещаем, выйдут на рынок труда, ленты социальных сетей, скорее всего, будут создаваться AI-агентами и генеративными интерфейсами. И конкурентное преимущество будет для тех, кто умеет работать с AI-инструментами и критически читать информацию. Страны, которые дадут детство алгоритму без оговорок, получат поколение с более низким порогом внимания.
6: Для детей старше 16, но младше 18 лет, в Британии также хотят ввести ряд сетевых ограничений. Например, на бесконечный скроллинг ленты и ведение прямых трансляций. Также для несовершеннолетних планируется реализовать цифровой комендантский час. И такие точечные меры – самое правильное и эффективное решение, говорят опрошенные бизнес-ФМ-эксперты. Поскольку при полном запрете есть всего 2 варианта развития событий. Либо ребенок научится обманывать алгоритмы, либо перейдет на менее законопослушные и более опасные платформы. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Бизнес-ФМ.
2: Штраф почти на 1 000 000 в подарок. Россиянка прилетела из отпуска в Турции с сумкой Биркин, которую она не задекларировала. Таможня изъяла дорогой аксессуар и выписала девушке штраф 861 тысячу рублей. Есть ли у туристки шанс доказать, что она не знала о правилах провоза таких сумок, об этом Иван Медведев.
17: Девушку остановили в аэропорту Жуковский в момент прохождения зеленого коридора. В ручной клади у нее нашли сумку Hermé Birkin Black Togo Palladium Hardware в фирменной упаковке. Эксперты оценили аксессуар в 3 миллиона рублей. Но девушка сказала, что не знала, сколько стоит сумка, что это просто подарок от знакомого, и сумма на чеке была зачеркнута. И если все так, получается, что знакомый подарил ей штраф почти в 1 000 000 рублей. То, что женщина не знала, сколько стоит сумка и что ее нужно было декларировать, контролировать – это ее проблема, говорят эксперты. Перед тем, как ввести в Россию что-то дорогое, даже если это подарок и сумма на чеке зачеркнута, туристу нужно прицениться самому, продолжает руководитель онлайн-маркетплейса ArtDom Select Владимир Евладов.
18: Идешь в интернет, вбиваешь бренд, модель, либо смотришь по картинкам в каталоге данного производителя и примерно определяешь стоимость. Плюс, если это старая модель, например, ресейл, то идешь, соответственно, на ресейл-платформы крупные, и там смотришь, сколько данная вещь стоит на вторичном рынке. Работники таможни в спорных ситуациях, когда они точно не могут определить, пользуются точно таким же способом.
17: В данном случае ничего из этого сделано не было, но незнание закона здесь точно не освобождает от ответственности, напоминает адвокат, советник BGP Litigation, руководитель практики таможенного права и международной торговли Александр Кирильченко.
19: Если пассажир летит самолетом и приезжает из-за границы в Россию, то без уплаты таможенных пошлин он может везти товаров до 10 тысяч евро. И в этом случае какой порядок действий для обычных граждан? Идти на красный коридор, заполнить пассажирскую таможенную декларацию, и на этом будет исполнена обязанность по таможенному декларированию вот этих дорогостоящих вещей. И в этом случае никакого административного штрафа платить не придется, как вот в этой ситуации. Но нужно будет заплатить таможенные пошлины. Они составляют 30% от стоимости этих вещей в части превышения 10 тысяч евро. То есть берется стоимость вещи, вычитается из нее 10 тысяч евро, а с оставшейся суммы берется 30%.
17: Если бы девушка задекларировала сумку, ей пришлось бы заплатить 600 с лишним тысяч рублей пошлины. Но сумка осталась бы при ней. А по факту теперь ей надо отдать те же 600 с лишним тысяч и еще 861 тысячу в виде штрафа, который придется заплатить в любом случае. А сумку могут еще и конфисковать. Остается надеяться, что у того, кто подарил девушке сумку за 3 миллиона, есть еще полтора, чтобы подарок не превратился в наказание. Когда бирка важнее Биркин. Иван Медведев, Елена Морчукова, Бизнес FM.
12: Вначале был бизнес. Как появлялись города?
20: Гурьевск, Кемеровская область, 20 тысяч жителей. В 1816 году на реке Малый Бачат начал работать сереброплавильный завод, вокруг которого и вырос город. Через 10 лет предприятие перепрофилировалось на выплавку чугуна. Сегодня это Гурьевский металлургический завод.
12: Как появлялись города на Бизнес FM. Компании и корпорации.
21: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
12: Отчеты и планы.
21: Российский магазин приложений «Рустор» предоставил разработчикам возможность самостоятельно выбирать страны и регионы, в которых их приложения и игры будут доступны пользователям. Новая настройка появилась в консоли для разработчиков, сообщили ТАСС в пресс-службе площадки. Доступ можно открыть сразу в нескольких странах или выбрать отдельные рынки. В перечень доступных для публикации регионов, помимо России и СНГ, вошли государства Африки, Азии, Европы, Северной и Южной Америки, Океании. Японская компания Terra Drone заявила о приобретении украинских производителей дронов Amazing Drones и Vinilab и преобразовании их в свои дочерние предприятия. Цена сделок не уточняется. Как отмечает Terra Drone, эти приобретения направлены на ускорение ее глобальной экспансии. Между тем, в конце марта она уже инвестировала в украинские Amazing Drones, в связи с чем послу Японии в Москве был заявлен протест. В апреле японская компания также заявила, что провела инвестицию в украинскую Vinilab.
12: IPO.
21: SpaceX Илона Маска привлекла еще 10 миллиардов 700 миллионов долларов в результате исполнения андеррайтерами опциона до размещения после IPO. Общий размер привлеченных средств достиг почти 86 миллиардов долларов, передает CNBC. Ранее в ходе IPO компания привлекла 75 миллиардов при общей оценке в 1 триллион 770 миллиардов долларов. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. ФСБ рассказала о сути претензий по делу брокеров. Речь идет об арестованных 1 июня руководителе брокерской компании Mind Money Юлии Хандошко и главе инвестиционной палаты Алексея Сидушкина. Служба заявила, что вскрыла мошенническую схему вокруг обмена замороженных активов российских и зарубежных инвесторов. По данным ФСБ, фигуранты приобрели акции российских компаний в обход контрсанкций на 7 миллиардов рублей. Права на бумаги, которые обращались до запрета на зарубежных фондовых рынках, они получили незаконно. Арестованные вступили в сговор с руководством ООО «Инвестиционная палата», используя поддельный документ, осуществили обмен замороженных американских депозитарных расписок на акции российских компаний, отметили в ФСБ. Возбуждено дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Сейчас трое фигурантов дела брокеров находятся под стражей, еще двое под домашним арестом, имена не называются. О том, какие варианты действия подследственных видятся за формулировками ФСБ, кому причинен ущерб на 7 миллиардов, идет ли речь о получении выгоды или об общей сумме сделок, мы спросили у управляющего партнера Goldblatt Partners, профессора ВШЭ Андрея Гольцблата. С ним беседовала моя коллега Елена Марчукова.
0: Они вообще занимались обменом в рамках указа 844 президента, который очень четко и жестко регламентирует процедуру обмена. Под контролем Центробанка акции должны продаваться на торгах не более 100 тысяч рублей одному резиденту. Поэтому сложно себе представить, каким образом могли здесь совершить мошенничество. Может быть, они каких-то инвесторов, которые подавали заявки на существенные суммы, пообещали, например, что они обменяют все их акции на акции иностранных компаний и продадут их, соответственно, на торгах и полученную выручку передадут инвестору. А поскольку они не могли законодательно это сделать, то, очевидно, они это сделали в обход требований указа и таким образом получили определенную выгоду. И, наверное, не поделились с этим инвестором, который, наверное, подал заявление Следственного комитета о совершении мошенничества в отношении его. Хотя в пресс-релизе говорится о том, что пострадали российские компании, акции которых были похищены. Но я себе плохо представляю, как могут пострадать российские компании, если акции похищены были у инвесторов российских, а не у этих компаний. У компаний акции, они в реестре зарегистрированы. Как их можно похитить просто так? Это невозможно, поэтому пока, к сожалению, разъяснения ФСБ не проливают свет все-таки, в чем выражалось мошенничество.
4: Минфин и ЦБ в этом ничего не заподозрили, а ФСБ говорит, тут мошенничество. Как это так?
0: Действительно, проводятся торги обмен под надзором ЦБ и Минфина в соответствии с указом 844. Возможно, есть пробелы в этом надзоре и контроле, как это могло пройти мимо ЦБ и Минфин, насколько я понимаю, тоже не понимает, что произошло. По крайней мере, Минфин заявляет, что данная ситуация не улучшает инвестиционный климат.
4: Кто является в этой ситуации потерпевшим?
0: В первую очередь, это, наверное, резиденты, российские инвесторы, которые инвестировали в иностранные бумаги. Я не совсем понимаю, как можно у российских компаний было похитить акции, поэтому не вижу в качестве потерпевших. Российская Федерация как государство, но я думаю, что мошенничество в отношении бумаг государственной компании так или иначе говорит об ущербе Российской Федерации.
4: Вот эти 7 миллиардов, имеется в виду, что те, кто под следствием нажили 7 миллиардов мошенническим путем? Или что операции по обмену и для своих клиентов они провели на 7 миллиардов? Или там сделок на 7 миллиардов?
0: Как видно из текста, и насколько вам представить, 7 миллиардов это то, что вернули резидентам инвесторам, что составляет 1/3 от поданных заявок.
4: То есть они обменяли бумаг, да, или там активов на 7 миллиардов?
0: Да. Возможно, часть присвоили, или каким-то образом кому-то недоплатили, или кому-то переплатили. Ну, много вопросов очень.
4: Если подследственные не нажили каких-то больших процентов, влияет ли это, вот объем их личное вознаграждение, на потенциальное наказание?
0: Поскольку они брокеры, один и второй, они, естественно, зарабатывают на брокерском вознаграждении. Я не думаю, что сумма брокерского вознаграждения могла стать причиной возбуждения уголовного дела, поскольку она согласована, она оговорена. Если кто-то посчитал, что она слишком большая, и за это надо привлекать к уголовной ответственности по статье мошенничества, но это вообще абсурд. Скорее всего, речь идет о неких обманутых, либо недопонятых инвесторах.
2: Андрей Гольцблат, управляющий партнер Goldblatt Partners. Европейская компания Mind Money занималась помощью в разблокировке иностранных ценных бумаг и выплат по ним, в том числе помогала при получении лицензии европейских регуляторов для разморозки активов россиян. Воронежский брокер «Инвестиционная палата» был назначен организатором обмена заблокированных иностранных ценных бумаг российских инвесторов на средства нерезидентов на счетах ТПС. Обмен замороженных активов «Инвестиционная палата» проводила под наблюдением Центробанка – Минфина. Иностранные инвесторы использовали средства, накопленные в России на счетах ТПС для выкупа у россиян заблокированных зарубежных ценных бумаг, которые были заморожены по каналу Евроклиры Клиастрим. В Инвестиционной палате подчеркивали, что результаты и сроки обмена оценивать сложно из-за множества внешних факторов. Российский рынок акций вырос в преддверии заседания Центробанка, на котором, как ожидается, ключевая ставка вновь будет снижена. Нефть при этом дешевеет на фоне признаков скорого урегулирования конфликта между США и Ираном, но поддержали рынок заявления Трампа, что он вновь намерен сконцентрироваться на мирном регулировании на Украине. Биржевые итоги дня подводит обозреватель бизнес-ФМ Алексей Завьялов.
3: Российский рынок акций вырос по итогам понедельника, причем индекс Московской биржи за основную торговую сессию прибавил 0,1%, закрытие 2542 пункта, и вечером уже усилился рост на российском рынке акций. Президент США Дональд Трамп заявил, что после решения проблем с Ираном нужно заняться украинским кризисом, ну и в частности сказал о том, что мы намерены сконцентрироваться на другом, посмотреть, можно ли решить этот вопрос. Так что уровень 2500 устоял. Еще в четверг это было заметно, когда закрывали неделю выше значения 2500 пунктов. Ну и сегодня рынок развил успех. Так что 2500 пытались пробить на прошлой неделе, два раза даже пытались, но отскочили. Крепкий пока уровень на самом деле, и он не раз уже доказывал свою крепость, и на самом деле за последние 2 года точно не раз к нему подходили и пытались пробить, но потом отскакивали. Рубль немножко снизился, потерял 5 копеек в китайской валюте, юань на закрытии 10 рублей 65 копеек. С долларом США неоднозначно в том плане, что по однодневному фьючерсному контракту доллар вечером в понедельник торговался чуть выше 72 рублей, а вот если брать международный валютный рынок, то чуть ниже 72 рублей, но в целом пока 72 рубля. Так что рубль реагировал, конечно, прежде всего на падение мировых цен на нефть, но, как мы видим, не особо сильно проявлялась эта реакция. Что касается нефти, вечер понедельник, смесь Brent 83,5 доллара. Это минимальное значение начала марта. Ну, здесь, конечно, целый ряд факторов сказался, и по-другому, ну, не могло быть на рынке нефти. С учетом того, что США и Иран договорились завершить боевые действия на ближнем Востоке и восстановить движение судов через Ормузский пролив, и представители двух стран подпишут меморандум о взаимопонимании 19 июня в Швейцарии. Хотя уже вечером, по московскому времени, естественно, стало известно, что президент США Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Венц и спикер парламента Ирана Мохаммад Галибаф уже подписали в электронном формате меморандум о начале урегулирования кризиса. Во всяком случае, об этом сообщило агентство Axios. Ну и Трамп, в свою очередь, заявил, что Ормузский пролив уже частично открыт, а в пятницу откроется полностью.
2: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
20: Карьера с Ольгой Дементьевой.
5: Работодатели с каждым годом публикуют все меньше и меньше вакансий. Вы наверняка заметили. В этом году примерно на 20% реже, чем в 2025. И, к сожалению, этот тренд будет усиливаться по разным причинам. Давайте их обсудим подробнее. В июне этого года в Госдуме впервые прозвучало предложение ввести штрафы за указание завышенных зарплат в вакансиях. Причем размеры штрафов нешуточные – до 500 тысяч рублей. Также обсуждается возможность обязать работодателей раскрывать в вакансиях структуру оплаты труда, то есть указывать оклад, премии и даже надбавки. Более 60% соискателей сталкивались с расхождением заявленной реальной зарплаты, так высказался зампред комитета по бюджету и налогам. Если такая инициатива пройдет, то каждый HR окажется перед дилеммой – публиковать или не публиковать вакансии. И уже прямо сейчас многие выбирают тихий найм. Что это такое? Дело в том, что многие вакансии публикуются только чтобы изучить рынок соискателей и понять их зарплатные ожидания. То есть проблема не в том, что работодатели завышают зарплатные вилки в публикациях. Нет, скорее они вовсе не указывают никакие вилки, но оценивают отклики, проводят собеседования и часто выбирают внутреннего кандидата. Или вообще никого не нанимают, а перераспределяют обязанности внутри внутри отдела. На снижение количества вакансий влияет и автоматизация, и экономическая нестабильность, и рост процентных ставок. И при этом есть огромное количество вакансий, которые никогда, нигде не опубликуют. Это топовые позиции в основном, и их отдают в работу хедхантерам, например, мне. Без всяких публикаций хедхантер или консультант Executive Search, правильнее сказать, способен оперативно закрыть самую сложную вакансию. Ведь он, как навигатор на рынке талантов, и про зарплатные ожидания кандидатов расскажет, и полную конфиденциальность поиска обеспечит.
20: Карьера на Business FM. Business FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Business FM. Комментарии Буфта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Business FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Business FM. Новости. Коротко.
1: У микрофона Сардар Уликулеев. Причины падения в понедельник сверхзвукового бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области, по предварительным данным, мог стать отказ двигателей, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. Ранее он сообщал, что 4 члена экипажа самолета доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает. Жертв разрушений на месте крушения нет. «Белоруссия не представляет никакой опасности для Украины», заявил президент республики Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Аль-Арабия». По мнению президента Белоруссии, тему раскрутили СМИ, а Владимир Зеленский им подыграл. По мнению Лукашенко, Зеленского подталкивает к этому Запад. Помощник президента России, председатель морской коллегии Николай Патрушев, заявил, что закрепленные магнитные мины на днищах судов, заходящих в российские порты, могут ставиться в портах Европы. «Мы эти мины обнаруживаем, обезвреживаем, но сам факт налицо», — сказал Патрушев в интервью российской газете, опубликованном в понедельник. Президент США Дональд Трамп отпраздновал 80-летие, устроив турнир UFC на лужайке Белого дома. Тысячи болельщиков собрались вокруг конструкции высотой около 30 метров со встроенным октагоном, чтобы посмотреть на серию боев по смешанным единоборствам. Зрелище также стало частью празднования 250-летия Соединенных Штатов. В Белом доме заявили, что UFC полностью покрыло расходы на мероприятие, потратив на организацию турнира около $60 миллионов. Турнир также вызвал критику, пишут ведомости, в судебном иске, которым организация Public Integrity Projects пыталась отменить мероприятие, события назвали, цитата, «вулканом коррупции». Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. США сконцентрируются на Украине, поскольку уже подписали мирный меморандум с Ираном. Об этом заявил Трамп после встречи с Макроном. По мнению Трампа, США смогут довести конфликт на Украине до завершения. С Ираном мы хорошо поладили, а Ормузский пролив уже частично открыт, утверждает президент США. Так ли это? 20,5 полупакет. Евросоюз ввел новые санкции против России. В черный список попали более 80 физ и юрлиц. Это судоходные компании, генпрокурор Александр Гуцан, митрополит Крымский Тихон, журналисты и блогеры. Такие меры – дополнение к предыдущим рестрикциям, так как 21-й пакет еще не согласован. Испания, Кабо-Верде, 0-0. На чемпионате мира сборная Испании сыграла в ничью с футболистами со островного мини-государства. За африканцев выступал полузащитник Краснодара Кевин Линини. Что пошло не так у действующих победителей Евро и чем оказались сильны дебютанты чемпионата мира? Подробности на Business FM.
1: В
2: США и Иран подписали меморандум, Ормузский пролив будет открыт в пятницу, заявил Дональд Трамп и отметил, цитата, «С Ираном мы хорошо поладили». Текст уже подписанного сторонами меморандума будет опубликован после того, как состоится официальная церемония подписания соглашения в Швейцарии. Она запланирована на пятницу, 19 июня. По данным Reuters, CNN и Axios, формально меморандум уже подписан, но в электронном формате. Ранее иранское агентство Мехр сообщало, что Вашингтон, среди прочего, обязался не вмешиваться во внутренние дела Тегерана, разморозить около 24 миллиардов долларов иранских средств и даже постепенно снимать санкции. Детали соглашения, по данным агентства, будут обсуждаться в течение 60 дней. Однако Трамп заявил, что США пойдут на все это, только если Иран выполнит свои обязательства, какие конкретно не уточнил. Но заявил, что Ормузский пролив уже частично открыт. При этом Рейтер пишет, что разминирование пролива может занять от 40 до 50 дней. Комментирует аналитик Центра средиземноморских исследований НИО ВШЭ Александр Наджаров.
7: Если верить утечкам, безусловно, это поражение США, причем достаточно прозрачно. Текст предполагает о том, что стороны договорились договариваться о иранской ядерной программе, а статус Ормузского пролива остается измененным. Иран продолжает в том месте с Оманом регулировать транзит коммерческих судов через него. Фактически, ни одна из целей, которые США стремились достичь, когда они начали эту войну, не достигнута. Более того, ситуация для них хуже, чем она была. Плюс и речь идет и о не только прекращении огня в Ормузском проливе, но и прекращении огня в Ливане и выводе израильских войск из Ливана, что тоже, на самом деле, большая победа для Ирана. В этом отношении, конечно же, если мы верим этим утечкам, если мы верим словам пакистанцев, то в том виде, в котором выглядит сейчас этот меморандум, это даже не соглашение, это, конечно, поражение американцев. Причем достаточно позорное.
9: Некоторые аналитики и эксперты СМИ считают, что это соглашение просто передышка перед новыми боевыми действиями.
7: В каком-то смысле можно и так сказать, что если переговоры опять сорвутся и боевые действия возобновятся, надо понимать, что у американцев попросту заканчиваются или, можно сказать, уже закончились средства военного давления на Иран, за исключением применения ядерного оружия. Поэтому все, что могли они сделать с точки зрения конвенционального оружия, они сделали. И они эту войну конвенционально проиграли.
2: Александр Наджаров, аналитик Центра средиземноморских исследований НИО ВШЭ. Дональд Трамп также заявил, что поскольку война с Ираном завершена, теперь США сфокусируются на украинском конфликте. По словам американского президента, Владимир Путин и Зеленский открыты к миру. Свои недавно состоявшиеся телефонные разговоры с лидерами Трамп назвал очень хорошими. Большая семерка на открывшемся саммите обсудит также урегулирование конфликтов между США и Ираном и между Россией и Украиной. Подробнее об этом Георгий Бов через полчаса на Бизнес FM. Евросоюз ввел новые санкции против России. В черный список попали судоходные компании, журналисты, блогеры, генпрокурор Александр Гуцан и митрополит Тихон. Всего в санкционный список вошли более 80 физических и юридических лиц, среди них судоходные структуры «Лукойла» и «Газпромнефти». Эти санкции – дополнение к основным европейским мерам, так как 21-й пакет пока до сих пор не согласован. Валерий Убадоев продолжит.
22: Новые европейские санкции в СМИ назвали «мини-пакетом». Так его назвал журнал «Политико» еще в начале июня, когда появились первые утечки. Сложно сказать, что этот пакет маленький, в санкционные списки включили более 80 физ и юрлиц, но каких-то особенностей в нем нет. Всем лицам, в отношении которых ввели санкции, уже традиционно запрещен въезд в Евросоюз, их активы в странах блока должны будут заблокировать, а также европейским организациям запрещены любые контакты с подсанкционными юрлицами. Например, под новые ограничения попали «Лукойл Западная Сибирь» и «Газпромнефть Шиппинг». Это судоходные структуры российских нефтегазовых компаний. Принадлежащие им суда, цитата, практикуют нерегулярные и сопряженные с высоким риском перевозки, утверждают в ЕС. То есть, переводя с евробюрократического, они перевозят российскую нефть. Помимо судоходных компаний из России, в санкционный список вошли также Global Ship Solutions LLC из Азербайджана и ряд организаций из Либерии, Турции и других стран. Все упомянутые компании также связаны с экспортом российской нефти. Причем эти санкции – это дополнение к 21-му пакету, который еще даже не согласован. К чему такая спешка? Рассуждает профессор финансового университета Константин Симонов.
23: Мне кажется, от
8: Ответ один. Это связано, конечно, с наметившимся соглашением между Соединенными Штатами и Ираном. Потому что раньше европейцы исходили из того, что Трамп Россию спасает. Вот он начал войну в заливе, из-за этого цена на нефть выросла. Значит, сейчас экономически додавить Россию не получится. А сейчас нарратив другой. Трамп сейчас откроет Ормузский пролив, на рынке появится новая нефть, цена неизбежно упадет. Там отдельный вопрос, насколько Ормузский пролив будет скорее открыт, чем закрыт, и как быстро будет падать цена нефти. Это на самом деле сложные вопросы. Их европейские чиновники не задают. И вот нельзя ждать, пока 21-й пакет будет досогласован. Надо сейчас в эту санкционную топку каких-то дровишек новых вбросить.
22: Также в черный список попали генпрокурор Александр Гуцан, адвокат и бывший омбудсмен Павел Астахов, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, а также ряд журналистов и блогеров, в том числе сотрудничающих с Russia Today. Кроме того, ограничения коснутся головной компании российского разработчика систем распознавания лиц NTechLab. Европейские чиновники считают, что эта система предназначена, цитата, «для слежки и задержания независимых журналистов». На этом фоне возникает вопрос, насколько европейские санкции вообще могут навредить российским IT-компаниям. Если компания полноценно зарегистрирована и ведет свою деятельность в России, то ограничения ей, по сути, не помешают, а остальных отловить крайне трудно, говорит эксперт по информационной безопасности, гендиректор Fishman Алексей Горелкин.
10: Практически все офусцировались, то есть, предположим, завели либо дочернюю компанию, куда передали часть прав, либо вообще сразу были организованы, как будто бы компания не из России. При этом все разработчики в России сидят, то есть фактически все в России и зарплату получают в России. И даже деньги в итоге потом попадают в Россию. Но для большинства компаний внешних и для европейцев в том числе, все по закону, она будет иметь либо европейскую прописку, ну, либо это очень часто делается какая-нибудь дубайская. Сейчас мы видим также, начали делать узбекские организации, ну и Казахстан.
22: Широко обсуждаемый в СМИ запрет на въезд в страны Евросоюза участникам СВО еще не введен. Предполагается, что он, с уточненными формулировками, войдет в 21-й пакет санкций, наряду с первыми ограничениями против российской рыбной промышленности. Валерий Убадоев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
2: На чемпионате мира по футболу первая сенсация. Сборная Испании, которая является одним из фаворитов, не смогла обыграть дебютанта турнира команду Кабо-Верде. Встреча закончилась в ничью со счетом 0-0. Тему продолжит спортивный обозреватель Бизнес ФМ.
20: Футбол с Григорием Гуреевым.
11: Правильно говорят, что лучшее – это враг хорошего. Испанцы в очередной раз подтвердили, что им нужно побеждать в первую очередь самого главного соперника – самих себя. Красная фурия, безусловно, играет в красивый, зрелищный футбол. Они плетут кружева, на комбинации игроков можно смотреть и восхищаться ими вечно. Но стоит против них выйти хорошо организованной в обороне и плотно применяющей прессинг команде, и сразу все сложно. Беда испанцев в том, что им не нужно просто забить, им всегда нужно забивать красиво. А когда они осознают, что надо забить уже хоть как-то, времени до конца матча практически не остается.

0: издалека, хотя есть кому. Во второй половине встречи вышел даже Ламин Ямаль, который только-только восстановился после травмы. Его выход придал атакам остроты, но времени уже было слишком мало. 0-0. Из 27 испанских ударов по воротам только 7 попали в створ, а в сетку ни одного. Они могли и вовсе пропустить на контратаках, но Испании повезло. Так что у Луиса де ла Фуэнте много пищи для размышлений.
1: Это был Григорий Гуреев. Тем временем стало известно, что ФИФА планирует допустить юношескую сборную России на новый турнир для игроков не старше 15 лет. Об этом сообщило издание The Athletic. Позже информация РИА Новости подтвердила генсек Российского футбольного союза Максим Митрофанов. Турнир должен пройти в США в сентябре. Глава Люфтваффе заявил, что Германия готова хоть сегодня сразиться с Россией. Командующий немецкими военно-воздушными силами генерал-лейтенант Хольгер Нойман заявил в интервью британской «Телеграф», что если Россия нападет на страны НАТО, то Германия ответит авиаударами. Целями для таких ударов могут стать, по словам Ноймана, Калининград, Санкт-Петербург, Кольский полуостров и российский флот в Черном море. «Телеграф» отмечает, что эти заявления главы Люфтваффе одни из самых резких со стороны немецких военачальников за последние годы. Комментирует профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко.
2: Что касается внутригерманской аудитории, то очевидно, что сейчас нынешняя правящая коалиция христианских демократов во главе с Мерцем находится в тяжелейшем кризисе отсутствия поддержки, и поэтому им нужно как-то демонстрировать свою эффективность, свою силу, если хотите. И поскольку борьба с Россией стала одним из краеугольных камней формирования коалиции, ее сохранения, такие заявления делаются, в общем, регулярно, и в Адефулем, и с Мерцем, и с другими чиновниками. Поэтому это заявление особого удивления не вызывает, кроме одного. Вот исторически, особенно после Второй мировой войны, считалось, что военным лучше все-таки держать рот на замке. А военные, они исполняют политическую волю. А это заявление, в общем, несмотря на его детали, то, что Хольгер Нойман уточнил, что конкретно станет объектом атаки, это все-таки заявление сугубо политическое. Украину вооружили всеми возможными беспилотниками, которые только Европа может производить и передать Украине. Но, несмотря на это, все, что происходит, это ситуация, которая, очевидно, оценивается европейскими экспертами как проигрышная для Украины. Поэтому такие заявления – это и призыв и собраться силами, еще сильнее сотрудничать внутри Европы против России. И мы знаем, как на немецкой земле родилась и Первая мировая война, и Вторая мировая война, и какие зверства совершали не только СС, но и Вермахт, и Люфтваффе тоже бомбили, в том числе мирные эшелоны. Поэтому этим ребятам лучше бы, конечно, помолчать, и то, что эти заявления делаются, это вот попытка изменить, как говорят, повестку, да, обсуждаемую, добавить какие-то технические детали, которые, по идее, должны вызвать ажиотаж или какое-то возбуждение у общественности, у политиков Европы.
1: Станислав Ткаченко, профессор СПбГУ. Глава Люфтваффе Нойман в интервью также предупредил, что российские военно-воздушные силы не стоит недооценивать. Кроме того, он отметил, цитата, «высокий уровень адаптивности в российских вооруженных силах в целом».
3: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: У микрофона Сардар Влекулиев. Белорусско-российский товарооборот за последнюю пятилетку вырос более чем в 1,8 раза до впечатляющих 55 миллиардов долларов. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков по итогам встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в понедельник в Минске. Российские предприниматели научились эффективно работать как на внутреннем, так и на внешнем рынках, принимая оптимальные решения в непростых условиях, в которых далеко не каждый западный бизнесмен смог бы успешно начать и развивать свое дело, заявил РИА Новости глава торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин. Он добавил, что экономика России сохраняет потенциал для ускорения роста. Объем поставок азербайджанского газа в Германию по долгосрочным контрактам немецких компаний

0: Госнефтекомпания Азербайджана оценивается примерно в 2 миллиарда кубометров в год. Об этом сообщил в беседе с журналистами посол Германии в Баку Ральф Харлеман. Посол отметил, что поставки осуществляются через механизм своп-сделок внутри европейского энергетического рынка, прежде всего с Италией, поскольку прямого трубопроводного соединения между Азербайджаном и Германией нет. Индия в мае этого года импортировала золото на 3 миллиарда 420 миллионов долларов, говорится в материалах Министерства торговли и промышленности этой страны. Это на 34% больше, чем в мае прошлого года, хотя на 39% меньше, чем в апреле нынешнего. В общей сложности за первые 5 месяцев года Индия импортировала золото на 31 миллиард 620 миллионов долларов, что в 2,1 раза больше уровня аналогичного периода прошлого года. Индия является одним из крупнейших потребителей золота в мире, практически не производя его сама. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Беседка на пляже за 35 тысяч рублей в день, а люкс за 319. Самые высокие туристические ценники в Сочи контрастируют с другими реалиями. В местных пабликах выкладывают видео, что туристы, наоборот, экономят, предпочитая не тратиться на пляжный инвентарь и вместо ужина в кафе выбирают готовую еду в супермаркете. При этом в середине июня на сочинских пляжах ажиотаж пока нет. Об особенностях отдыха на курорте в этом году подробнее Наталья Шашина.
2: Арендовать на один день красивую беседку, шестиместное бунгало на модном пляже Монтера в Сириусе обойдется в 35 тысяч рублей в день. Шезлонг стоит от 6 тысяч. Правда, это цены для тех, кто сам не живет в одном из самых дорогих отелей курорта, где этим летом стоимость номера люкс на двоих доходит до 319 тысяч рублей за ночь. И на некоторые даты, судя по сайту Монтера Суприм, такие номера уже проданы. На других пляжах побережья цены кажутся более демократичными. На центральном пляже Сочи аренда шезлонга обойдется в плюс-минус 1000 рублей. В Адлере за лежак просят от 600 рублей. Приводит цены портал Турдом. Впрочем, по сочинским пабликам гуляет видео, озаглавленное «Наглядный пример, как обеднели сочинские туристы», снятое на одном из пляжей. Шезлонги стоят пустые, а отдыхающие расположились у воды на полотенцах. А в общепите тренд неожиданно задают сети фастфуда и супермаркеты, делятся наблюдениями сочинский журналист Олег Смирячинский.
3: Цены начинают задавать не какие-то семейные рестораны, не какие-то фешенебельные истории, связанные с Монтера Суприм, лучшие рестораны в России. Нет, тон основной ценовой начинают задавать сетевики. Если это самая нижняя граница, это максимально большое количество открытых сетей питания, вкусные точки, KFC и вот все, что с этим связано. Вы в жизни не поверите, но очень большое давление на рынок именно с таким быстрым питанием оказали сети Пятерочка, Магнит, вот все, что связано с едой на вынос, никогда когда бы в жизни не подумал, что вот эти сети будут составлять реальную конкуренцию кафешкам и ресторанам не на первой линии моря, но, по крайней мере, на второй линии.
2: При этом пока, говорит Смирячинский, старт сезона успешным не назвать, аншлага на пляжах нет. Но и настоящее южное лето в Сочи пришло совсем недавно, отмечает генеральный директор турфирмы «Дельфин», вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. Вот что он говорит о разбросе цен на отели.
4: Мы можем разместить туриста и за 1000 рублей в сутки, и за 25-30 тысяч в сутки в пятизвездочном отеле лакшери уровня. Мы ожидаем, что Сочи в этом году примет около 8 миллионов туристов. Да, мы еще видим последние несколько месяцев некоторое торможение спроса, связываем его с одной стороны с не очень хорошей погодой. Май был достаточно прохладный, и сейчас вода еще не разогрелась до комфортных 23-25 градусов. Ждем потепления, наверное, нестабильная работа аэропорта несколько тормозит турпоток. С другой стороны, те туристы, которые приехали, а их сотни тысяч, и сезон начался, отмечают, что очень комфортно отдыхать, когда людей не очень много, свободные набережные, рестораны. Вот я думаю, что когда появится теплая погода, турпоток восстановится до привычных значений.
2: Транспортная доступность – главная проблема, которая волнует местных, говорят сочинские журналисты. Раньше многие туристы ездили из Москвы в Сочи просто на выходные, но сейчас уже есть риск, что поездка затянется. Вопросы возникают и у тех, кто едет на машине из-за топлива. Самым надежным вариантом выглядит поезд, и места раскупают быстро. Однако с неожиданной проблемой стал столкнулись те, кто решил отдохнуть на юге в конце лета и вернуться в сентябре. РЖД временно приостановила продажу части билетов из Анапы, Адлера, Новороссийска в Москву, Петербург и несколько других городов после 8 сентября. Причина – ремонтные работы на инфраструктуре и корректировка графика движения. Москвичка Кристина пыталась купить билет из Адлера на 10 сентября и пока не понимает, сможет ли это сделать.
5: Билетов нету. Я, например, третий день в 8 утра мониторю билеты на сайте из приложений. РЖД сегодня тоже написала, что ждите продажу билетов, и сегодня подтвердили, что проводится ремонт путей. И это на каком участке ремонт путей производится, непонятно. Как и что мониторить, тоже непонятно.
2: Бизнес-ФМ отправил в РЖД запрос с просьбой пояснить, когда появятся билеты. Туристы боятся пропустить момент. Даже записаться в лист ожидания пока не получается. Наталья Шашина, Алексей Шевцов, Марина Лимаева, Бизнес-ФМ.
1: РЖД в комментарии Бизнес-ФМ сообщили, что корректировки коснутся расписания маршрутов поездов дальнего следования отправлением с 8 сентября. Среди них некоторые поезда, отправляющиеся от станции курортов Черноморского побережья и Кавминвод. Ожидается, что в ближайшее время продажи билетов будут возобновлены, а пока пассажирам рекомендовали включить уведомления в приложение РЖД, чтобы оперативно получать информацию. Ежи-охотники. В сети появляется объявление о продаже специальных ежей для дачи, утверждает, что они помогают бороться с нежелательной живностью на участке. Но верить таким объявлениям не стоит, продолжит Ольга Кашинская.
6: На Авито предложение о продаже ежей для дачи находится в ценовом диапазоне от 4,5 до 8 тысяч рублей. Утверждается, что после того, как выпустить ежа на участок, он избавит территорию от змей, слизняков, слепней, кротов и грызунов. Вероятно, количество таких предложений вызвано новостями об увеличении числа вредителей на дачных участках. Недавно, например, Бизнес-ФМ рассказывала о нетипично большом количестве ежей в Подмосковье. Но покупка ежа для борьбы с вредителями выглядит, мягко говоря, нецелесообразно, считает владелица питомника «Империя лапок» Маргарита Пронина.
7: С таким вопросом ко мне не обращались. Единственное, что слышала, что некоторые дачники заводили себе ежиков, говорили, что запах ежей отпугивает тех же самых мышей. Инстинкт у них все равно есть определенный. Того же самого слизняка съесть или мышку, это запросто. Тут очень такая история неоднозначна в этом вопросе. Чтобы именно покупать и выпускать или покупать для таких целей, то как минимум он не вернется. То есть это покупка в никуда. Ты его купишь, выпустишь, конечно, он не будет в родной дом возвращаться. Он глаза выпущит и побежит, и все. Конечно, это нечестный бизнес, видимо, в связи с последними новостями, что у нас очень увеличилось количество всяких насекомых. Кому-то в голову пришла гениальная идея ловить обычных диких лесных и продавать их по такой цене. Мне кажется, что это просто ненужная покупка, тем более продавать обычного дикого ежа за 4,5 тысячи, мне кажется, это уже неадекватно. Не знаешь, могут ли быть они чем-то заражены или нет, потому что ежи очень хорошо умеют кусаться, в случае, если это дикие особи, поэтому не очень безопасны.
6: Если говорить о традиционном рынке ежей, то речь, как правило, идет об африканских ежиках. Это декоративные животные и заводят их как домашних питомцев. Цены на них начинаются от 10 тысяч рублей. К дикой природе они в случае чего приспособятся. Но в объявлениях о продаже ежей для дачи имеются в виду обычные, выловленные в лесу. И гарантия избавления участка от вредителей с их помощью граничит с обманом, говорит управляющий питомника экзотических животных и птиц «Зоо-Оазис» Олег Потапкин.
8: Тут настолько это все индивидуально. Это действительно работает, но далеко не у всех.
9: А если у меня где-то рядом живет ежик, может быть, проще дикого приручить, или это тоже не очень?
8: Если он у вас живет, значит, у вас это должно уже работать. Если он у вас живет, и это не работает, значит, он не справляется со своей работой, или там его недостаточно, слишком много там всяких этих ползучих. Гарантий дать нельзя, что вы ежика заведете, или двух, или трех, у вас на участке пропадут все ползучие гады.
6: Гарантировать можно другое. Выпущенный на волю еж станет переносчиком клещей, блох и глистов. А в некоторых случаях и бешенство. Продолжает научный руководитель Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН, академик РАН Вячеслав Рожнов.
10: Выпускать на волю ни в коем случае не следует. На дачных участках хватает своих ежей, а если туда выпускать тех ежей, которых кто-то хочет выпустить для борьбы со змеями, то они несут беспорядочную деятельность в популяцию тех ежей, которые на месте живут. Что может закончиться, вообще говоря, подрывом популяции ежей, которые естественным образом живут на дачах. Так что лучше этим не заниматься.
6: Так что здесь придется выбирать одно из двух. Либо ежик становится полноценным питомцем, клещей он не принесет, но и борьбы с вредителями от него не стоит требовать, либо охраняет участок, но в статусе дикого животного, которое в любой момент может с участка уйти. Например, бороться с соседскими змеями и мышами. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, Бизнес-ФМ.
1: Правительство ищет меры стабилизации рынка топлива в условиях сокращения предложения. До 31 июля запрещен экспорт бензина. Для трейдеров запрещен вывоз дистоплива. До 30 ноября ограничен экспорт авиационного керосина. Тем временем биржевая стоимость летнего дистоплива на торгах побила рекорд сентября 2023 года, превысив 77 тысяч рублей за тонну. Увеличившись сразу на 6%, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарной сырьевой биржи, предыдущий рекорд составлял 75 тысяч за тонну. Комментирует главный редактор журнала «Нефть и капитал» Владимир Бобылев.
11: Что касается роста цен на дизель, у нас сейчас растет практически вся линейка нефтепродуктов на бирже, что связано прежде всего с внеплановыми ремонтами НПЗ. Участники биржевых торгов видят, что достаточно трудно закупить необходимые объемы топлива по приемлемой цене. Они начинают закупаться впрок, что, соответственно, приводит к росту цен на него. Вице-премьер Александр Новак уже говорил о том, что правительство рассматривает возможность запрета экспорта дизеля в том случае, если это будет необходимо. Что называется, это мера на кончик пальцев, и я думаю, что если цена будет расти дальше, вслед за ней, естественно, кинутся в рост цены в розницу, то правительство, скорее всего, примет такое решение. Дизель – это коммерческий транспорт, дальнобойщики, карьерная техника, плюс сельхозпроизводители. Сейчас у них достаточно напряженное время, поскольку лето – самый сезон, и спрос на дизель весной и летом всегда повышается. Сельхозпроизводители пытаются закупиться впрок, что повышает спрос, в том числе на этот вид топлива, и ведет к росту цены. В рознице мы тоже увидим рост, поскольку топливо, которое закупается сейчас на бирже, оно окажется в рознице на АЗС примерно где-то через месяц.
1: Владимир Бобылев, главный редактор журнала «Нефть и капитал». Топочный мазут подорожал на петербургской бирже на 1% до 28 тысяч рублей за тонну. Цена жиженных углеводородных газов выросла на 2% до 27,5 тысяч рублей за тонну.
12: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
13: Технологии штурмуют горизонт в направлениях, которые можно вообразить, но еще нельзя предсказать. Папа Лев XIV. Энциклика «Магнифика Хуманитас» – первый официальный документ католической церкви о искусственном интеллекте. Энциклика не запрет и не технологическая экспертиза. Это реакция институции, за которой 1,5 миллиарда католиков по всему миру, на то, что, по мнению папы, происходит слишком быстро развитие технологий. По слову понтифика, технологии не добро и не зло. Они принимают характер. Характер тех, кто их создает, финансирует и использует. Главным драйвером развития искусственного интеллекта стали транснациональные корпорации. Во многих сферах они начинают подменять государство, а значит, должны нести такую же ответственность, быть прозрачными, гуманными, работать на общее благо. Частная собственность, так написано в энциклике, вещь важная, но относительная и от ответственности не освобождает. Алгоритмы рекомендаций, воронки продаж, умная реклама – все это превращает человека и его внимание в товар. Энциклика говорит о новых формах рабства без кандалов, но с той же логикой подчинения и контроля. Отдельная тема – автономное оружие. Машина, которая сама решает, кого убить. Папа называет это спиралью уничтожения и требует строжайших этических ограничений для использования искусственного интеллекта в военных целях. Параллель с ядерным оружием прямая, тогда церковь добивалась разоружения долгие десятилетия. Одно из ключевых положений документа – принцип субсидиарности. Человек и семья, как базовая ячейка, является целью, а не средством, активным участником и выгодоприобретателем прогресса. В качестве метафоры документ приводит ремонт стен Иерусалима, когда каждый внес вклад и каждый получил толику выгоды от общей безопасности. Идея видится рабочей. Пусть эта программа станет еще одним камнем в эту полезную для всех стену.
12: Сумма технологий на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: У микрофона Сардар Валикулеев. Украина была почти уничтожена весной 22 года, но Россию уговорили отвести войска от Киева, уверяя, что Киев пойдет на мир. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. По его словам, Москву обманули. В очередной раз, наверное, я знаю, эти силы обманули. Это был Ватикан и, что удивительно, еврейское лобби израильтяне. Они от имени Владимира Зеленского заявляли: «Все, идем на мир, соглашаемся», но и другие сказал Лукашенко в интервью телеканалу «Аль-Арабия». Россия победила в международном арбитраже по правам прибрежного государства в Черном и Азовском морях и Керченском проливе, сообщили в МИДе. Суд в Гааге отказал Украине в каких-либо компенсациях и репарациях от России за использование природных ресурсов и акватории Крыма, заявили на Смоленской площади. Там также указали, что арбитраж отклонил абсурдные циничные требования Киева о демонтаже Крымского моста. Суд отклонил все обвинения Украины о якобы нанесении России ущерба экологии в акватории Крыма. На всей территории Крымского района Краснодарского края введен режим чрезвычайной ситуации из-за подтоплений после прорыва дамбы на реке Кубань в районе хутора Западного, сообщает районная администрация в своем Макс-канале. Объем нефти в стратегическом нефтяном резерве Соединенных Штатов сократился до самого низкого уровня с 1983 года на фоне продолжающегося использования запасов для смягчения последствий конфликта с Ираном. Об этом сообщает CNN. По данным федеральной статистики, за прошлую неделю американские власти высвободили еще 8 900 000 баррелей нефти из резерва. Объем запасов снизился до 340 миллионов 300 тысяч баррелей, ниже предыдущего минимума, зафиксированного в июле 2023 года. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
12: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Панчулеев. Здравствуйте. Трамп вновь берется за Украину. После мирного меморандума с Ираном США намерены сконцентрироваться на урегулировании на Украине, заявил Трамп во Франции. Там он намерен обсудить вопрос с партнерами по Большой Семерке. Туда же едет и Зеленский. Витает ли там дух анкориджа? Комментарий Георгия Бофта. ФСБ вскрыла мошенническую схему приобретения акций российских компаний в обход контрсанкций на 7 миллиардов рублей путем подделки документов. Так служба объяснила суть своей претензии к руководству брокерских компаний Mind Money и Инвестиционная палата. По делу уже арестованы 5 человек. Если это мошенничество, то почему их сделки одобрили Центробанк и Минфин? В Британии лицам до 16 лет запретят доступ в соцсети, заявил премьер Стармер. Пока известно, что ограничения коснутся наиболее популярных платформ YouTube, Snapchat, X и прочих. Их же обяжут и следить за возрастным цензом. По словам Стармера, он вернет детям детство. В этом ли дело и как к этому относится в самой Британии? Подробности на Business FM. Дух анкориджа будет витать над Женевским озером. В курортном городке Виан-Ле-Бен во Франции открылся саммит Большой Семерки. Будут обсуждать начало урегулирования конфликта между США и Ираном, а также отсутствие подвижек в ситуации между Россией и Украиной. США намерены сконцентрировать внимание на урегулировании на Украине, заявил Трамп и подтвердил план обсудить этот вопрос с партнерами по Большой Семерке. В день 80-летнего юбилея Трампа состоялись телефонные разговоры президента США с Путиным и Зеленским. Сможет ли саммит принести что-то новое по Украине? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
14: Разговор Путина с Трампом продолжался 55 минут и касался в том числе возможного визита в Москву посланников Трампа, Уиткофа и Кушнера. Помощник президента Юрий Ушаков отметил, что Трамп выразил готовность повлиять на европейских союзников и Киев, предположительно в направлении реализации формулы Анкориджа о выводе ВСУ из Донбасса. Анонсирование визита Уиткофа и Кушнера, хотя время по-прежнему не назначено, а повестка непонятна, на фоне тупика в переговорах, по крайней мере, может выполнить одну полезную функцию – удержать Трампа от новых резких действий в отношении Москвы или решения возобновить полномасштабные поставки оружия Киеву. Хотя после прекращения огня с Ираном приостановка нефтяных санкций против России может быть уже не продлена. Украинская сторона при этом продвигает собственную повестку, пытаясь убедить Трампа, что обстановка на фронте не благоприятствует российским условиям, а европейцы готовы взять на себя основную нагрузку по военной поддержке Киева. Так что для саммита «семерки» уже обозначилась центральная тема. Чей нарратив о сути переговоров победит в голове американского президента? Трампу в Эвиане, видимо, придется играть от обороны, оправдывать сомнительные итоги войны с Ираном, выслушивать претензии Европы по части тарифов и разрушения единства НАТО, а также ее же претензии на роль главного арбитра по Украине. Когда такой нарцисс, как Трамп, чувствует себя в осаде, он, как правило, не делает уступок по всем фронтам. Скорее всего, иранская украинская победа станет его аргументом против дальнейших уступок в Украине. Смотрите, мол, я уже добился результата там, где вы не верили. Тем не менее, европейцы вновь попытаются убедить Трампа в том, что американские предложения по урегулированию были слишком выгодны Москве, а заодно сигнализировать о готовности Европы к диалогу с Россией только на основе ужесточения санкций и наращивания военной поддержки Киева. Сам Зеленский присоединится к лидерам «семерки» утром 16 июня на спецсессии по Украине. Перспективы двусторонней встречи с Трампом не вполне понятны. Белый дом намекал, что Трамп не планирует отдельной встречи с Зеленским, хотя возможность кулуарного контакта не исключалась. Европейские члены «Большой семерки», прибыв в Эвиан с более-менее скоординированной позицией, хотят уже на уровне «семерки» согласовать единый подход к переговорам с Путиным. Переформулировав саму проблему, вместо схемы «Украина должна идти на уступки, чтобы остановить войну», продавить другую. Россия слабеет, поэтому Трамп может получить сделку на лучших условиях, если не будет торопиться с формулой «Анкориджа». При этом сами европейцы продолжают усиливать санкционное давление, что делает невозможной компромиссную сделку с Москвой. Если в мае на встрече министров финансов G7 Вашингтон заблокировал ужесточение потолка цен на российскую нефть, то теперь европейцы дают понять, что готовы действовать и без американского участия, сохранив нынешний потолок в размере чуть более $44 за баррель, не повышая его согласно ранее согласованной формуле корреляции с выросшими мировыми ценами. Москва же поспешила обозначить накануне саммита свою жесткую позицию по отношению к Европе. По словам Сергея Лаврова, Россия слышит от европейцев лишь рассуждения о возможных вариантах возобновления диалога, который в Москве, очевидно, пока считают вообще бессмысленным. Символично, что в день открытия саммита Россия нанесла один из наиболее масштабных ударов по Украине, направив 70 ракет разных типов и более 600 беспилотников. Основным направлением стал Киев. Среди пострадавших объектов, в том числе кровля Успенского собора Киево-Печерской лавры и соседнего музея Мистецкий арсенал. Зеленский заявил, что Россия била дронами по лавре намеренно. Минобороны России сообщила, что Успенский собор был поврежден упавшей ракетой системы ПВО «Патриот». Украинский президент непременно использует удар по лавре, который входит в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО, как повод просить у «семерки» увеличить поставки средств ПВО. Наиболее вероятный сценарий исхода саммита – декларация единства при содержательном расхождении. G7 может принять коммюнике с подтверждением поддержки Украины и общими формулировками о необходимости справедливого и прочного мира. По ценовому потолку на российскую нефть европейцы, скорее всего, зафиксируют его низкий уровень уже в рамках комплексного 21-го пакета, который примут позже летом и независимо от американской позиции. Вашингтон, скорее всего, в этом случае воздержится от блокировки чужих решений. Хотя до конца нельзя исключать и сценарий публичного разлада, особенно если Трамп повторит свои тезисы о необходимости вывода ВСУ из Донбасса. Саммит в этом случае закончится без содержательного коммюнике по Украине, что будет интерпретировано как косвенная победа Москвы.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». В Британии детям до 16 лет запретят доступ в соцсети. Об этом сообщил премьер-министр страны Кир Стармер. Принятие такого закона планируется до конца этого года. Технические детали пока не ясны, однако известно, что ограничения коснутся наиболее популярных цифровых платформ YouTube, Snapchat, X и прочих. Подробнее Ольга Кашинская.
15: Современным детям трудно расти в мире, где технологии вторгаются в каждую сферу жизни, следует из обращения Кира Стармера. В опубликованном в соцсети X-ролике британский премьер практически прямым текстом бросает вызов крупным технологическим компаниям, которые угрожают счастью и безопасности детей. И анонсированный запрет соцсетей, по словам политика, это попытка вернуть детство современному поколению. С июля прошлого года в Британии действует требование верификации возраста для доступа к платформам с пользовательским контентом. Но эту верификацию дети обходят, что называется, с закрытыми глазами. Делится руководитель консалтингового агентства по недвижимости «Лонград», житель Лондона Дмитрий Закиров.
16: Проверки настолько несовершенные, что ради прикола, чтобы просто посмеяться, дети логинятся и идентифицируются как взрослые, используя фотографию самого Кира Стамера, а также различных водительских удостоверений, которые они в интернете легко находят. Вообще самый простой способ – это VPN. Просто подключается, и все эти запреты очень быстро обходят. Также и с грядущим законом примерно такая же история. Обходить его, конечно, будут. YouTube планируют забанить в этом законе. А Мосин, например, использовал YouTube как для своего образования, так и для своего самообразования, для повторения уроков. Получается, что те дети, которые уже попользовались социальными платформами, для них это будет достаточно большой шок и удар, и, скорее всего, конечно, они найдут обходные пути.
6: За основу в Британии взяли австралийский опыт. Полгода назад там впервые в мире законодательно запретили детям сидеть в соцсетях. Но статистика показывает, что привычными цифровыми платформами продолжают пользоваться примерно 2/3 юных австралийцев. Запрет на соцсети для детей, анонсированный Стармером, выглядит довольно популистски, отмечает житель Великобритании, глава группы компании Education Carfax Александр Никитич.
17: Как отец, я вижу эту проблему очень остро. У меня есть сын, которому на прошлой неделе исполнилось 13 лет, и я наблюдаю, как социальные сети на него влияют. Именно поэтому я испытываю определенное облегчение от того, что государство наконец готово вмешаться. В Британии среди родителей поддержка этих мер очень высокая. 3 месяца проводило британское правительство консультации публичные, и более 90% родителей высказались за введение запрета на социальные сети. Кир Стармер объявил об этом за 3 дня до очень важных выборов в округе Мейкерфилд, где кандидат от его же партии, который, вероятно, выиграет эти выборы, будет претендовать на пост лидера партии лейбористов и премьер-министра. И Стармер, это выглядит, как он в последний момент пытается какие-то популярные принять меры, чтобы удержаться у власти.
6: Впрочем, о запрете доступа в соцсети для детей задумывается все больше стран. Принятие такой инициативы планируется в Дании. Аналогичные ограничения рассматриваются в Греции, Испании и Словении. Во Франции подобный закон ждет утверждения в Сенате. Россия тоже рано или поздно придет к подобному сценарию, считает вице-президент АКАР, гендиректор компании AI Influence Алексей Парфун.
18: Тенденция по всему миру очевидна, запрос в обществе есть. Поэтому я думаю, что в будущем нас ждет возрастная верификация через госуслуги и, соответственно, определенный ценз на вход в социальные медиа. Другой вопрос, что молодежь начнет уходить в незапрещенные какие-нибудь соцсети, будет запрещать их, и эта музыка будет вечной. К тому моменту, когда дети, которым мы это запрещаем, выйдут на рынок труда, ленты социальных сетей, скорее всего, будут создаваться AI-агентами и генеративными интерфейсами. И конкурентное преимущество будет для тех, кто умеет работать с AI-инструментами и критически читать информацию. И страны, которые дадут детство алгоритму без отговорок, получат поколение с более низким порогом внимания.
6: Для детей старше 16, но младше 18 лет, в Британии также хотят ввести ряд сетевых ограничений. Например, на бесконечный скроллинг ленты и ведение прямых трансляций. Также для несовершеннолетних планируется реализовать цифровой комендантский час. И такие точечные меры – самое правильное и эффективное решение, говорят опрошенные бизнес-ФМ-эксперты. Поскольку при полном запрете есть всего 2 варианта развития событий. Либо ребенок научится обманывать алгоритмы, либо перейдет на менее законопослушные и более опасные платформы. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Бизнес-ФМ.
1: Штраф почти на 1 000 000 в подарок. Россиянка прилетела из отпуска в Турции с сумкой Биркин, которую она не задекларировала. Таможня изъяла дорогой аксессуар и выписала девушке штраф 861 тысячу рублей. Есть ли у туристки шанс доказать, что она не знала о правилах провоза таких сумок, об этом Иван Медведев.
19: Девушку остановили в аэропорту Жуковский в момент прохождения зеленого коридора. В ручной клади у нее нашли сумку Hermé Birkin Black Toga Palladium Hardware в фирменной упаковке. Эксперты оценили аксессуар в 3 миллиона рублей. Но девушка сказала, что не знала, сколько стоит сумка, что это просто подарок от знакомого, и сумма на чеке была зачеркнута. И если все так, получается, что знакомый подарил ей штраф почти в 1 000 000 рублей. То, что женщина не знала, сколько стоит сумка и что ее нужно было декларировать, это ее проблема, говорят эксперты. Перед тем, как ввести в Россию что-то дорогое, даже если это подарок и сумма на чеке зачеркнута, туристу нужно прицениться самому, продолжает руководитель онлайн-маркетплейса ArtDom Select Владимир Евладов.
20: Идешь в интернет, вбиваешь бренд, модель, либо смотришь по картинкам в каталоге данного производителя и примерно определяешь стоимость. Плюс, если это старая модель, например, ресейл, то идешь, соответственно, на ресейл-платформы крупные, и там смотришь, сколько данная вещь стоит на вторичном рынке. Работники таможни в спорных ситуациях, когда они точно не могут определить, пользуются точно таким же способом.
19: В данном случае ничего из этого сделано не было, но незнание закона здесь точно не освобождает от ответственности, напоминает адвокат, советник BGP Legitation, руководитель практики таможенного права и международной торговли Александр Кирильченко.
21: Если пассажир летит самолетом и
3: приезжает из-за границы в Россию, то без уплаты таможенных пошлин он может везти товаров до 10 тысяч евро. И в этом случае какой порядок действий для обычных граждан? Идти на красный коридор, заполнить пассажирскую таможенную декларацию, и на этом будет исполнена обязанность по таможенному декларированию вот этих дорогостоящих вещей. И в этом случае никакого административного штрафа платить не придется, как вот в этой ситуации. Но нужно будет заплатить таможенные пошлины. Они составляют 30% от стоимости этих вещей в части превышения 10 тысяч евро. То есть берется стоимость вещи, вычитается из нее 10 тысяч евро, а с оставшейся суммы берется 30%.
19: Если бы девушка задекларировала сумку, ей пришлось бы заплатить 600 с лишним тысяч рублей пошлины. Но сумка осталась бы при ней. А по факту теперь ей надо отдать те же 600 с лишним тысяч и еще 861 тысячу в виде штрафа, который придется заплатить в любом случае. А сумку могут еще и конфисковать. Остается надеяться, что у того, кто подарил девушке сумку за 3 миллиона, есть еще полтора, чтобы подарок не превратился в наказание. Когда бирка важнее Биркин. Иван Медведев, Елена Морчукова, Бизнес FM.
12: Вначале был бизнес. Как появлялись города? Ижевск, 640 тысяч жителей. К середине 18 века существовавшие тогда железоделательные заводы уже не справлялись с переработкой всех разведанных залежей руды. И императрица Елизавета Петровна разрешила графу Петру Шувалову построить новые частные заводы и поселки при них на берегу реки Иж. Как появлялись города на Бизнес FM. Компании и корпорации.
21: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
12: Отчеты и планы.
21: Российский магазин приложений «Рустор» предоставил разработчикам возможность самостоятельно выбирать страны и регионы, в которых их приложения и игры будут доступны пользователям. Новая настройка появилась в консоли для разработчиков, сообщили ТАСС в пресс-службе площадки. Доступ можно открыть сразу в нескольких странах или выбрать отдельные рынки. В перечень доступных для публикации регионов, помимо России и СНГ, вошли государства Африки, Азии, Европы, Северной и Южной Америки, Океании. Японская компания Terra Drone заявила о приобретении украинских производителей дронов Amazing Drones и Vini Lab и преобразовании их в свои дочерние предприятия. Цена сделок не уточняется. Как отмечает Terra Drone, эти приобретения направлены на ускорение ее глобальной экспансии. Между тем, в конце марта она уже инвестировала в украинские Amazing Drones, в связи с чем послу Японии в Москве был заявлен протест. В апреле японская компания также заявила, что провела инвестицию в украинскую Vini Lab.
12: IPO.
21: SpaceX Илона Маска привлекла еще 10 миллиардов 700 миллионов долларов в результате исполнения андеррайтерами опциона до размещения после IPO. Общий размер привлеченных средств достиг почти 86 миллиардов долларов, передает CNBC. Ранее в ходе IPO компания привлекла 75 миллиардов при общей оценке в 1 триллион 770 миллиардов долларов. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. ФСБ рассказала о сути претензий по делу брокеров. Речь идет об арестованных 1 июня руководителе брокерской компании «Mind Money» Юлии Хандошко и главе инвестиционной палаты Алексея Сидушкина. Служба заявила, что вскрыла мошенническую схему вокруг обмена замороженных активов российских и зарубежных инвесторов. По данным ФСБ, фигуранты приобрели акции российских компаний в обход контрсанкций на 7 миллиардов рублей. Права на бумаги, которые обращались до запрета на зарубежных фондовых рынках, они получили незаконно. Арестованные вступили в сговор с руководством ООО «Инвестиционной палаты», используя поддельный документ, осуществили обмен замороженных американских депозитарных расписок на акции российских компаний, отметили в ФСБ. Возбуждено дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Сейчас трое фигурантов дела брокеров находятся под стражей, еще двое под домашним арестом, имена не называются. О том, какие варианты действия подследственных видятся за формулировками ФСБ, кому причинен ущерб на 7 миллиардов, идет ли речь о получении выгоды или об общей сумме сделок, мы спросили у управляющего партнера Goldsblatt Partners, профессора ВШЭ Андрея Гольцблата. С ним беседовала моя коллега Елена Марчукова.
4: Они вообще занимались обменом в рамках указа 844 президента, который очень четко и жестко регламентирует процедуру обмена под контролем Центробанка. Акции должны продаваться на торгах не более 100 тысяч рублей одному резиденту. Поэтому сложно себе представить, каким образом могли здесь совершить мошенничество. Может быть, они каких-то инвесторов, которые подавали заявки на существенные суммы, пообещали, например, что они обменяют все их акции на акции иностранных компаний и продадут их, соответственно, на торгах и полученную выручку передадут инвестору. А поскольку они не могли законодательно это сделать, то, очевидно, они это сделали в обход требований указа и таким образом получили определенную выгоду. И, наверное, не поделились с этим инвестором, который, наверное, подал заявление в Следственный комитет о совершении мошенничества в отношении его. Хотя в пресс-релизе говорится о том, что пострадали российские компании, акции которых были похищены. Но я себе плохо представляю, как могут пострадать российские компании, если акции похищены были у инвесторов российских, а не у этих компаний. У компаний акции, они в реестре зарегистрированы. Как их можно похитить просто так? Это невозможно, поэтому пока, к сожалению, разъяснения ФСБ не проливают свет все-таки, в чем выражалось мошенничество.
5: Минфин и ЦБ в этом ничего не заподозрили, а ФСБ говорит, тут мошенничество. Как это так?
4: Действительно, проводятся торги обмен под надзором ЦБ и Минфина в соответствии с указом 844. Возможно, есть пробелы в этом надзоре и контроле, как это могло пройти мимо ЦБ и Минфин, насколько я понимаю, тоже не понимает, что произошло. По крайней мере, Минфин заявляет, что данная ситуация не улучшает инвестиционный климат.
5: Кто является в этой ситуации потерпевшим?
4: В первую очередь, это, наверное, резиденты, российские инвесторы, которые инвестировали в иностранные бумаги. Я не совсем понимаю, как можно у российских компаний было похитить акции, поэтому не вижу в качестве потерпевших Российской Федерации как государство, но я думаю, что мошенничество в отношении бумаг государственных компаний так или иначе говорит об ущербе Российской Федерации.
5: Вот эти 7 миллиардов, имеется в виду, что те, кто под следствием, нажили 7 миллиардов мошенническим путем? Или что операции по обмену и для своих клиентов они провели на 7 миллиардов? Или там сделали на 7 миллиардов.
4: Как видно из текста, и насколько вам представить, 7 миллиардов это то, что вернули резидентам-инвесторам, что составляет 1/3 от поданных заявок.
5: То есть они обменяли бумаг, да, или там активов на 7 миллиардов.
4: Да. Возможно, часть присвоили, или каким-то образом кому-то недоплатили, или кому-то переплатили. Ну, много вопросов очень.
5: Если подследственные не нажили каких-то больших процентов, влияет ли это, вот объем их личное вознаграждение, на потенциальное наказание?
4: Поскольку они брокеры, один и второй, они, естественно, зарабатывают на брокерском вознаграждении. Я не думаю, что сумма брокерского вознаграждения могла стать причиной возбуждения уголовного дела, поскольку она согласована, она оговорена. Если кто-то посчитал, что она слишком большая, и за это надо привлекать к уголовной ответственности по статье мошенничества, но это вообще абсурд. Скорее всего, речь идет о неких обманутых, либо недопонятых инвесторах.
1: Андрей Гольцблат, управляющий партнер Гольцблат Партнерс. Европейская компания Mind Money занималась помощью в разблокировке иностранных ценных бумаг и выплат по ним, в том числе помогала при получении лицензии европейских регуляторов для разморозки активов россиян. Воронежский брокер Инвестиционная палата был назначен организатором обмена заблокированных иностранных ценных бумаг российских инвесторов на средства нерезидентов на счетах ТПС. Обмен замороженных активов Инвестиционная палата проводила под наблюдением Центробанка и Минфина. Иностранные инвесторы использовали средства, накопленные в России на счетах ТПС для выкупа у россиян заблокированных зарубежных ценных бумаг, которые были заморожены по каналам Евроклиры Клиастрим. В Инвестиционной палате подчеркивали, что результаты и сроки обмена оценивать сложно из-за множества внешних факторов. Российский рынок акций вырос в преддверии заседания Центробанка, на котором, как ожидается, ключевая ставка вновь будет снижена. Нефть при этом дешевеет на фоне признаков скорого урегулирования конфликта между США и Ираном, но поддержали рынок заявления Трампа, что он вновь намерен сконцентрироваться на мирном регулировании на Украине. Биржевые итоги дня подводит обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
2: Российский рынок акций вырос по итогам понедельника, причем индекс Московской биржи за основную торговую сессию прибавил 0,1%, закрытие 2542 пункта, и вечером уже усилился рост на российском рынке акций. Президент США Дональд Трамп заявил, что после решения проблем с Ираном нужно заняться украинским кризисом, ну и в частности сказал о том, что мы намерены сконцентрироваться на другом, посмотреть, можно ли решить этот вопрос. Так что уровень 2500 устоял. Еще в четверг это было заметно, когда закрывали неделю выше значения 2500 пунктов. Ну и сегодня рынок развил успех. Так что 2500 пытались пробить на прошлой неделе, два раза даже пытались, но отскочили. Крепкий пока уровень на самом деле. И он не раз уже доказывал свою крепость. И на самом деле за последние 2 года точно не раз к нему подходили и пытались пробить, но потом отскакивали. Рубль немножко снизился, потерял 5 копеек китайской валюте, юань на закрытии 10 рублей 65 копеек. С долларом США неоднозначно, в том плане, что по однодневному фьючерсному контракту доллар вечером в понедельник торговался чуть выше 72 рублей, а вот если брать международный валютный рынок, то чуть ниже 72 рублей, но в целом пока 72 рубля. Так что рубль реагировал, конечно, прежде всего на падение мировых цен на нефть, но, как мы видим, не особо сильно проявлялась эта реакция. Что касается нефти, вечер понедельник, смесь Brent 83,5 доллара. Это минимальное значение начала марта. Ну, здесь, конечно, целый ряд факторов сказался, и по-другому, ну, не могло быть на рынке нефти. С учетом того, что США и Иран договорились завершить боевые действия на ближнем Востоке и восстановить движение судов через Ормузский пролив, и представители двух стран подпишут меморандум о взаимопонимании 19 июня в Швейцарии. Хотя уже вечером, по московскому времени, естественно, стало известно, что президент США Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Венц и спикер парламента Ирана Мохаммад Галибаф уже подписали в электронном формате меморандум о начале урегулирования кризиса. Во всяком случае, об этом сообщило агентство Axios. Ну и Трамп, в свою очередь, заявил, что Ормузский пролив уже частично открыт, а в пятницу откроется полностью.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
12: Между делом с Кирой Альтман.
7: Как рождается аромат? Спрашиваю я Наталью Черкасову, основателя парфюмерного проекта Frames for Moscow, создателя бренда Soliflor. Вот идешь, идешь, щелк в голове, и формула готова. Немного внутренней кухни, происхождения духов.
22: Я свои ароматы для свечей, для диффузоров выбираю у больших парфюмерных домов. Парфюмерный дом – это предприятие, где делают ароматические композиции. Да, и к ним приходят бренды и говорят: «Покажите-ка нам, что вы там, что ваши парфюмеры сделали». А их спрашивают: «А что вам нужно?» «Нам нужно что-нибудь свежее, или нам нужно что-то с липой, или нам нужно там акватическое». И тогда этот парфюмерный дом из своей библиотеки достает, там, не знаю, 15 вариантов чего-то с липой. Бренд пробует, говорит: «Вот мне бы вот сюда бы еще бы, вот, не знаю, добавить бы мускуса для, чтобы было ого». И парфюмерный дом вот эту вот формулу добавляет туда мускус. И получается уникальная композиция для этого бренда. Знаете, парфюмерия – это прям большая страна, в которой есть огромное количество вот этих вот нот, как называют парфюмеры. Мне, честно говоря, не нравится, когда парфюмеры называют нос. Да. На самом деле это не так, это раз. А во-вторых, когда человека называют нос, сразу кажется, какой-то ужасный человек с огромным носом, который все время нюхает, и нос у него раздувается, раздувается, и в конце концов он понимает, что нужно в бутылочку налить. Нет. Парфюмеры – люди очень опытные, и они собирают свой аромат в голове.
7: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Soliflor. Кира Альтман, Business FM.
12: Между делом на Business FM. Business FM. Новости коротко.
0: У микрофона Сердар Влекулиев. Причиной падения в понедельник сверхзвукового бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области, по предварительным данным, мог стать отказ двигателей, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. Ранее он сообщал, что 4 члена экипажа самолета доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает. Жертв разрушений на месте крушения нет. Белоруссия не представляет никакой опасности для Украины, заявил президент республики Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Аля Рабия». По мнению президента Белоруссии, тему раскрутили СМИ, а Владимир Зеленский им подыграл. По мнению Лукашенко, Зеленского подталкивает к этому Запад. Помощник президента России, председатель морской коллегии Николай Патрушев, заявил, что закрепленные магнитные мины на днищах судов, заходящих в российские порты, могут ставиться в портах Европы. «Мы эти мины обнаруживаем, обезвреживаем, но сам факт налицо», — сказал Патрушев в интервью российской газете, опубликованном в понедельник. Президент США Дональд Трамп отпраздновал 80-летие, устроив турнир UFC на лужайке Белого дома. Тысячи болельщиков собрались вокруг конструкции высотой около 30 метров со встроенным октагоном, чтобы посмотреть на серию боев по смешанным единоборствам. Зрелище также стало частью празднования 250-летия Соединенных Штатов. В Белом доме заявили, что UFC полностью покрыла расходы на мероприятие, потратив на организацию турнира около 60 миллионов долларов. Турнир также вызвал критику, пишут ведомости, в судебном иске, которым организация Public Integrity Projects пыталась отменить мероприятие, события назвали, цитата, «вулканом коррупции». Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
12: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. США сконцентрируются на Украине, поскольку уже подписали мирный меморандум с Ираном. Об этом заявил Трамп после встречи с Макроном. По мнению Трампа, США смогут довести конфликт на Украине до завершения. С Ираном мы хорошо поладили, а Армузский пролив уже частично открыт, утверждает президент США. Так ли это? 20,5 полупакет. Евросоюз ввел новые санкции против России. В черный список попали более 80 физ и юрлиц. Это судоходные компании, генпрокурор Александр Гуцан, митрополит Крымский Тихон, журналисты и блогеры. Такие меры – дополнение к предыдущим рестрикциям, так как 21 пакет еще не согласован. Испания, Кабо-Верде 0-0. На чемпионате мира сборная Испании сыграла в ничью с футболистами с островного мини-государства. За африканцев выступал полузащитник Краснодара Кевин Линини. Что пошло не так у действующих победителей Евро и чем оказались сильны дебютанты чемпионата мира? Подробности на Business FM. США и Иран подписали меморандум. Армузский пролив будет открыт в пятницу, заявил Дональд Трамп и отметил, цитата, «С Ираном мы хорошо поладили». Текст уже подписанного сторонами меморандума будет опубликован после того, как состоится официальная церемония подписания соглашения в Швейцарии. Она запланирована на пятницу, 19 июня. По данным Reuters, CNN и Axios, формальный меморандум уже подписан, но в электронном формате. Ранее иранское агентство Мехр сообщало, что Вашингтон, среди прочего, обязался не вмешиваться во внутренние дела Тегерана, разморозить около 24 миллиардов долларов иранских средств и даже постепенно снимать санкции. Детали соглашения, по данным агентства, будут обсуждаться в течение 60 дней. Однако Трамп заявил, что США пойдут на все это, только если Иран выполнит свои обязательства, какие конкретно не уточнил. Но заявил, что Армузский пролив уже частично открыт. При этом Рейтер пишет, что разминирование пролива может занять от 40 до 50 дней. Комментирует аналитик Центра средиземноморских исследований НИОВШИ Александр Наджаров.
8: Если верить утечкам, безусловно, это поражение США, причем достаточно прозрачно. Текст предполагает о том, что стороны договариваются о иранской ядерной программе, а статус Армузского пролива остается измененным. Иран продолжает вместе с Оманом регулировать транзит коммерческих судов через него. Фактически, ни одна из целей, которые США стремились достичь, когда они начали эту войну, не достигнута. Более того, ситуация для них хуже, чем она была. Плюс и
9: речь идет и о не только прекращении огня в Армузском проливе, но и прекращении огня в Ливане и выводе израильских войск из Ливана, что тоже на самом деле большая победа для Ирана. В этом отношении, конечно же, если мы верим этим утечкам, если мы верим словам пакистанцев, то в том виде, в котором выглядит сейчас этот меморандум, это даже не соглашение, это, конечно, поражение американцев. Причем достаточно позорное.
10: Некоторые аналитики и эксперты СМИ считают, что это соглашение просто передышка перед новыми боевыми действиями.
9: В каком-то смысле можно и так сказать, что если переговоры опять сорвутся и боевые действия возобновятся, надо понимать, что у американцев попросту заканчиваются или, можно сказать, уже закончились средства военного давления на Иран, за исключением применения ядерного оружия. Поэтому все, что могли они сделать с точки зрения конвенционального оружия, они сделали. И они эту войну конвенционально проиграли.
1: Александр Наджаров, аналитик Центра средиземноморских исследований НИОУШЕ. Дональд Трамп также заявил, что поскольку война с Ираном завершена, теперь США сфокусируются на украинском конфликте. По словам американского президента, Владимир Путин и Зеленский открыты к миру. Свои недавно состоявшиеся телефонные разговоры с лидерами Трамп назвал очень хорошими. Большая семерка на открывшемся саммите обсудит также урегулирование конфликтов между США и Ираном и между Россией и Украиной. Подробнее об этом Георгий Бов через полчаса на Бизнес FM. Евросоюз ввел новые санкции против России. В черный список попали судоходные компании, журналисты, блогеры, генпрокурор Александр Гуцан и митрополит Тихон. Всего в санкционный список вошли более 80 физических и юридических лиц, среди них судоходные структуры «Лукойла» и «Газпромнефти». Эти санкции – дополнение к основным европейским мерам, так как 21-й пакет пока до сих пор не согласован. Валерий Убадоев продолжит.
11: Новые европейские санкции в СМИ назвали «мини-пакетом». Так его назвал журнал «Политико» еще в начале июня, когда появились первые утечки. Сложно сказать, что этот пакет маленький, в санкционные списки включили более 80 физ и юрлиц, но каких-то особенностей в нем нет. Всем лицам, в отношении которых ввели санкции, уже традиционно запрещен въезд в Евросоюз, их активы в странах блока должны будут заблокировать, а также европейским организациям запрещены любые контакты с подсанкционными юрлицами. Например, под новые ограничения попали «Лукойл Западная Сибирь» и «Газпромнефть Шиппинг». Это судоходные структуры российских нефтегазовых компаний. Принадлежащие им суда, цитата, практикуют нерегулярные и сопряженные с высоким риском перевозки, утверждают в ЕС. То есть, переводя с евробюрократического, они перевозят российскую нефть. Помимо судоходных компаний из России, в санкционный список вошли также Global Ship Solutions LLC из Азербайджана и ряд организаций из Либерии, Турции и других стран. Все упомянутые компании также связаны с экспортом российской нефти. Причем эти санкции – это дополнение к 21-му пакету, который еще даже не согласован. К чему такая спешка? Рассуждает профессор финансового университета Константин Симонов.
23: Мне кажется, ответ один. Это связано, конечно, с наметившимся соглашением между Соединенными Штатами и Ираном. Потому что раньше европейцы исходили из того, что Трамп Россию спасает. Вот он начал войну в заливе, из-за этого цена на нефть выросла. Значит, сейчас экономически додавить Россию не получится. А сейчас нарратив другой. Трамп сейчас откроет Армузский пролив, на рынке появится новая нефть, цена неизбежно упадет. Там отдельный вопрос. Насколько Армузский пролив будет скорее открыт, чем закрыт? Как быстро будет падать цена на нефть? Это на самом деле сложные вопросы. Их европейские чиновники не задают. И вот нельзя ждать, пока 21-й пакет будет досогласован. Надо сейчас в эту санкционную топку каких-то дровишек новых вбросить.
11: Также в черный список попали генпрокурор Александр Гуцан, адвокат и бывший омбудсмен Павел Астахов, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, а также ряд журналистов и блогеров, в том числе сотрудничающих с Russia Today. Кроме того, ограничения коснутся головной компании российского разработчика систем распознавания лиц NTech Lab. Европейские чиновники считают, что эта система предназначена, цитата, «для слежки и задержания независимых журналистов». На этом фоне возникает вопрос, насколько европейские санкции вообще могут навредить российским IT-компаниям. Если компания полноценно зарегистрирована и ведет свою деятельность в России, то ограничения ей, по сути, не помешают, а остальных отловить крайне трудно, говорит эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
24: Практически все опустировались, то есть, предположим, завели либо дочернюю компанию, когда передали часть прав, либо вообще сразу были организованы как будто бы компания не из России. При этом все разработчики в России сидят. То есть фактически все в России и зарплату получают в России. И даже деньги в итоге потом попадают в Россию. Но для большинства компаний внешних и для европейцев, том числе, все по закону, она будет иметь либо европейскую прописку, ну, либо это очень часто делается какая-нибудь дубайская. Сейчас мы видим также, начали делать узбекские организации, ну и Казахстан.
11: Широко обсуждаемый в СМИ запрет на въезд в страны Евросоюза участникам СВО еще не введен. Предполагается, что он с уточненными формулировками войдет в 21-й пакет санкций, наряду с первыми ограничениями против российской рыбной промышленности. Валерий Убадоев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
1: На чемпионате мира по футболу первая сенсация. Сборная Испании, которая является одним из фаворитов, не смогла обыграть дебютанта турнира команду Кабо-Верде. Встреча закончилась в ничью со счетом 0-0. Тему продолжит спортивный обозреватель Бизнес ФМ.
12: Футбол с Григорием Гуреевым.
13: Правильно говорят, что лучшее – это враг хорошего. Испанцы в очередной раз подтвердили, что им нужно побеждать в первую очередь самого главного соперника – самих себя. Красная фурия, безусловно, играет в красивый, зрелищный футбол. Они плетут кружева, на комбинации игроков можно смотреть и восхищаться ими вечно. Но стоит против них выйти хорошо организованной в обороне и плотно применяющей прессинг команде, и сразу все сложно. Беда испанцев в том, что им не нужно просто забить, им всегда нужно забивать красиво. А когда они осознают, что надо забить уже хоть как-то, времени до конца матча практически не остается. Главное – уметь признавать поражение, а не обвинять соперника в антифутболе, чем порой грешат эти, безусловно, техничные ребята. Что-то похожее и случилось в матче с Кабо-Верде. Африканцы так долго ждали этой поездки на Мундиаль и приняли единственное правильное решение – действовать вторым номером. Хорошо играла защита, не последнюю роль в общем деле сыграл опорник Краснодара Кевин Ленини и, конечно же, заставил говорить о себе 40-летний голкипер Вазиньо. Каламбур, пусть и не самый оригинальный, но Вазинья ни разу не привез. Ну, а у испанцев растранжирились десяток моментов на двоих Микель Ойарсабаль и Ферран Торрес. Последний умудрился в первом тайме не попасть даже в пустые ворота. Предпочел перекладину. Обращало на себя внимание, что испанцы мало били издалека, хотя есть кому. Во второй половине встречи вышел даже Ламин Ямаль, который только-только восстановился после травмы. Его выход придал атакам остроты, но времени уже было слишком мало. 0-0. Из 27 испанских ударов по воротам только 7 попали в створ, а в сетку ни одного. Они могли и

0: Ударными силами генерал-лейтенант Хольгер Нойман заявил в интервью британской «Телеграф», что если Россия нападет на страны НАТО, то Германия ответит авиаударами. Целями для таких ударов могут стать, по словам Ноймана, Калининград, Санкт-Петербург, Кольский полуостров и российский флот в Черном море. «Телеграф» отмечает, что эти заявления главы Люфтваффе одни из самых резких со стороны немецких военачальников за последние годы. Комментирует профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко.
1: Что касается внутригерманской аудитории, то очевидно, что сейчас нынешняя правящая коалиция христианских демократов во главе с Мерцем находится в тяжелейшем кризисе отсутствия поддержки, и поэтому им нужно как-то демонстрировать свою эффективность, свою силу, если хотите. И поскольку борьба с Россией стала одним из краеугольных камней формирования коалиции, ее сохранения, такие заявления делаются, в общем, регулярно, и Вадефулем, и самим Мерцем, и другими чиновниками. Поэтому это заявление особого удивления не вызывает, кроме одного. Вот исторически, особенно после Второй мировой войны, считалось, что военным лучше все-таки держать рот на замке. А военные, они исполняют политическую волю. А это заявление, в общем, несмотря на его детали, то, что Хольгер Нойман уточнил, что конкретно станет объектом атаки, это все-таки заявление сугубо политическое. Украину вооружили всеми возможными беспилотниками, которые только Европа может производить и передать Украине. Но, несмотря на это, все, что происходит, это ситуация, которая, ну, очевидно, оценивается европейскими экспертами как проигрышная для Украины. Поэтому такие заявления – это и призыв и собраться силами, еще сильнее сотрудничать внутри Европы против России. Мы знаем, как на немецкой земле родилась и Первая мировая война, и Вторая мировая война, какие зверства совершали не только СС, но и Вермахт, и Люфтваффе тоже бомбили, в том числе мирные эшелоны. Поэтому этим ребятам лучше бы, конечно, помолчать, и то, что эти заявления делаются, это вот попытка изменить, как говорят, повестку, да, обсуждаемую, добавить какие-то технические детали, которые, по идее, должны вызвать ажиотаж или какое-то возбуждение у общественности, у политиков Европы.
0: Станислав Ткаченко, профессор СПбГУ. Глава Люфтваффе Нойман в интервью также предупредил, что российские военно-воздушные силы не стоит недооценивать. Кроме того, он отметил, цитата, «высокий уровень адаптивности в российских вооруженных силах в целом».
2: Культ наличности. Лица на банкнотах. Трансформатор высоких частот, генератор переменного тока, радиоуправляемые машины, а по некоторым данным и первые рентгеновские снимки – все это заслуги сербского ученого Николы Теслы. За свою жизнь изобретатель получил более 500 патентов. Личность повелителя молний стала причиной множества слухов. Он избегал общества, ни разу не был женат, страдал фобиями и мог предсказывать будущее. Теслу называли чудаком, гением и человеком, опередившим время. Портрет великого изобретателя размещен на банкноте в 100 сербских динаров.
3: Культ наличности на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: У микрофона Сардар Авликулиев. Белорусско-российский товарооборот за последнюю пятилетку вырос более чем в 1,8 раза до впечатляющих 55 миллиардов долларов. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков по итогам встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в понедельник в Минске. Российские предприниматели научились эффективно работать как на внутреннем, так и на внешнем рынках, принимая оптимальные решения в непростых условиях, в которых далеко не каждый западный бизнесмен смог бы успешно начать и развивать свое дело, заявил РИА Новости глава торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин. Он добавил, что экономика России сохраняет потенциал для ускорения роста. Объем поставок азербайджанского газа в Германию под долгосрочным контрактом немецких компаний с госнефтекомпанией Азербайджана оценивается примерно в 2 миллиарда кубометров в год. Об этом сообщил в беседе с журналистами посол Германии в Баку Ральф Харлеман. Посол отметил, что поставки осуществляются через механизм своп-сделок внутри европейского энергетического рынка, прежде всего с Италией, поскольку прямого трубопроводного соединения между Азербайджаном и Германией нет. Индия в мае этого года импортировала золото на 3 миллиарда 420 миллионов долларов, говорится в материалах Министерства торговли и промышленности этой страны. Это на 34% больше, чем в мае прошлого года, хотя на 39% меньше, чем в апреле нынешнего.

0: В общей сложности за первые 5 месяцев года Индия импортировала золото на 31 миллиард 620 миллионов долларов, что в 2,1 раза больше уровня аналогичного периода прошлого года. Индия является одним из крупнейших потребителей золота в мире, практически не производя его сама. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Беседка на пряже за 35 тысяч рублей в день, а люкс за 319. Самые высокие туристические ценники в Сочи контрастируют с другими реалиями. В местных пабликах выкладывают видео, что туристы, наоборот, экономят, предпочитая не тратиться на пляжный инвентарь, и вместо ужина в кафе выбирают готовую еду в супермаркете. При этом в середине июня на сочинских пляжах ажиотаж пока нет. Об особенностях отдыха на курорте в этом году подробнее Наталья Шашина.
2: Арендовать на один день красивую беседку, шестиместное бунгало на модном пляже Монтера в Сириусе обойдется в 35 тысяч рублей в день. Шезлонг стоит от 6 тысяч. Правда, это цены для тех, кто сам не живет в одном из самых дорогих отелей курорта, где этим летом стоимость номера люкс на двоих доходит до 319 тысяч рублей за ночь. И на некоторые даты, судя по сайту Монтера Суприм, такие номера уже проданы. На других пляжах побережья цены кажутся более демократичными. На центральном пляже Сочи аренда шезлонга обойдется в плюс-минус 1000 рублей. В Адлере за лежак просят от 600 рублей. Приводит цены портал Турдом. Впрочем, по сочинским пабликам гуляет видео, озаглавленное «Наглядный пример, как обеднели сочинские туристы», снятое на одном из пляжей. Шезлонги стоят пустые, а отдыхающие расположились у воды на полотенцах. А в общепите тренд неожиданно задают сети фастфуда и супермаркеты, делится наблюдениями сочинский журналист Олег Смиричинский.
3: Цены начинают задавать не какие-то семейные рестораны, не какие-то фешенебельные истории, связанные с Монтера Суприм, лучшие рестораны в России. Нет, тон основной ценовой начинают задавать сетевики. Если это самая нижняя граница, это максимально большое количество открытых сетей питания, вкусные точки, KFC и вот все, что с этим связано. Вы в жизни не поверите, но очень большое давление на рынок именно с таким быстрым питанием оказали сети Пятерочка, Магнит, вот все, что связано с едой на вынос, никогда бы в жизни не подумал, что вот эти сети будут составлять реальную конкуренцию кафешкам и ресторанам не на первой линии моря, но, по крайней мере, на второй линии.
2: При этом пока, говорит Смиричинский, старт сезона успешным не назвать, аншлага на пляжах нет. Но и настоящее южное лето в Сочи пришло совсем недавно, отмечает генеральный директор турфирмы «Дельфин», вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. Вот что он говорит о разбросе цен на отели.
4: Мы можем разместить туриста и за 1000 рублей в сутки, и за 25-30 тысяч в сутки в пятизвездочном отеле лакшери уровня. Мы ожидаем, что Сочи в этом году примет около 8 миллионов туристов. Да, мы еще видим в последние несколько месяцев некоторое торможение спроса, связываем его с одной стороны с не очень хорошей погодой. Май был достаточно прохладный, и сейчас вода еще не разогрелась до комфортных 23-25 градусов. Ждем потепления. Наверное, нестабильная работа аэропорта несколько тормозит турпоток. С другой стороны, те туристы, которые приехали, а их сотни тысяч, и сезон начался, отмечают, что очень комфортно отдыхать, когда людей не очень много, свободные набережные, рестораны. Вот я думаю, что когда появится теплая погода, турпоток восстановится до привычных значений.
2: Транспортная доступность – главная проблема, которая волнует местных, говорят сочинские журналисты. Раньше многие туристы ездили из Москвы в Сочи просто на выходные, но сейчас уже есть риск, что поездка затянется. Вопросы возникают и у тех, кто едет на машине из-за топлива. Самым надежным вариантом выглядит поезд, и места раскупают быстро. Однако с неожиданной проблемой столкнулись те, кто решил отдохнуть на юге в конце лета и вернуться в сентябре. РЖД временно приостановила продажу части билетов из Анапы, Адлера, Новороссийска в Москву, Петербург и несколько других городов после 8 сентября. Причина – ремонтные работы на инфраструктуре и корректировка графика движения. Москвичка Кристина пыталась купить билет из Адлера на 10 сентября и пока не понимает, сможет ли это сделать.
5: Билетов нету. Я, например, третий день в 8 утра мониторю билеты на сайте из приложений. РЖД сегодня тоже написала, что ждите продажу билетов, и сегодня подтвердили, что проводится ремонт путей. При этом на каком участке ремонт путей производится, непонятно. Как и что мониторить, тоже непонятно.
2: Business FM отправил в РЖД запрос с просьбой пояснить, когда появятся билеты. Туристы боятся пропустить момент. Даже записаться в лист ожидания пока не получается. Наталья Шашина, Алексей Шевцов, Марина Лимаева, Business FM.
1: РЖД в комментарии Business FM сообщили, что корректировки коснутся расписания маршрутов поездов дальнего следования отправлением с 8 сентября. Среди них некоторые поезда, отправляющиеся от станции курортов Черноморского побережья и Кавминвод. Ожидается, что в ближайшее время продажи билетов будут возобновлены, а пока пассажирам рекомендовали включить уведомления в приложении РЖД, чтобы оперативно получать информацию. Ежи-охотники. В сети появляется объявление о продаже специальных ежей для дачи, утверждает, что они помогают бороться с нежелательной живностью на участке. Но верить таким объявлениям не стоит, продолжит Ольга Кашинская.
6: На Авито предложение о продаже ежей для дачи находится в ценовом диапазоне от 4,5 до 8 тысяч рублей. Утверждается, что после того, как выпустить ежа на участок, он избавит территорию от змей, слизняков, слепней, кротов и грызунов. Вероятно, количество таких предложений вызвано новостями об увеличении числа вредителей на дачных участках. Недавно, например, Business FM рассказывала о нетипично большом количестве ежей в Подмосковье. Но покупка ежа для борьбы с вредителями выглядит, мягко говоря, нецелесообразно, считает владелица питомника «Империя лапок» Маргарита Пронина.
7: Таким вопросом ко мне не обращались. Единственное, что слышала, что некоторые дачники заводили себе ежиков, говорили, что запах ежей отпугивает тех же самых мышей. Инстинкты у них все равно есть определенные. Того же самого слизняка съесть или мышку, это запросто. Тут очень такая история неоднозначна в этом вопросе. Чтобы именно покупать и выпускать или покупать для таких целей, ну, как минимум, он не вернется. То есть это покупка в никуда. Ты его купишь, выпустишь, конечно, он не будет в родной дом возвращаться. Он глаза выпущит и побежит, и все. Конечно, это нечестный бизнес, видимо, в связи с последними новостями, что у нас очень увеличилось количество всяких насекомых. Кому-то в голову пришла гениальная идея ловить обычных диких лесных и продавать их по такой цене. Мне кажется, что это просто ненужная покупка, тем более продавать обычного дикого ежа за 4,5 тысячи, мне кажется, это уже неадекватно. Ты не знаешь, могут ли быть они чем-то заражены или нет, потому что ежи очень хорошо умеют кусаться, в случае, если это дикие особи, поэтому не очень безопасны.
6: Если говорить о традиционном рынке ежей, то речь, как правило, идет об африканских ежиках. Это декоративные животные и заводят их как домашних питомцев. Цены на них начинаются от 10 тысяч рублей. К дикой природе они в случае чего приспособятся. Но в объявлениях о продаже ежей для дачи имеются в виду обычные, выловленные в лесу. И гарантия избавления участка от вредителей с их помощью граничит с обманом, говорит управляющий питомника экзотических животных и птиц «Зоо Оазис» Олег Потапкин.
8: Тут настолько это все индивидуально. Это действительно работает, но далеко не у всех.
9: А если у меня где-то рядом живет ежик, может быть, проще дикого приручить, или это тоже не очень?
8: Если он у вас живет, значит, у вас это должно уже работать. Если он у вас живет и это не работает, значит, он не справляется со своей работой, или там его недостаточно, слишком много там всяких этих ползучих. Гарантий дать нельзя, что вы ежика заведете, или двух, или трех, у вас на участке пропадут все ползучие яды.
6: Гарантировать можно другое. Выпущенный на волю еж станет переносчиком клещей, блох и глистов. А в некоторых случаях и бешенства. Продолжает научный руководитель Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН, академик РАН Вячеслав Рожнов.
10: Выпускать на волю их ни в коем случае не следует. На дачных участках хватает своих ежей, а если туда выпускать тех ежей, которых кто-то хочет выпустить для борьбы со змеями, то они несут беспорядочную деятельность в популяцию тех ежей, которые на месте живут. Что может закончиться, вообще говоря, подрывом популяции ежей, которые естественным образом живут на дачах. Так что лучше этим не заниматься.
6: Так что здесь придется выбирать одно из двух. Либо ежик становится полноценным питомцем, клещей он не принесет, но и борьбы с вредителями от него не стоит требовать, либо охраняет участок, но в статусе дикого животного, которое в любой момент может с участка уйти. Например, бороться с соседскими змеями и мышами. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, Business FM.
1: Правительство ищет меры стабилизации рынка топлива в условиях сокращения предложения. До 31 июля запрещен экспорт бензина, для трейдеров запрещен вывоз дизтоплива, до 30 ноября ограничен экспорт авиационного керосина. Тем временем биржевая стоимость летнего дизтоплива на торгах побила рекорд сентября 2023 года, превысив 77 тысяч рублей за тонну. Увеличившись сразу на 6%, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарной сырьевой биржи, предыдущий рекорд составлял 75 тысяч за тонну. Комментирует главный редактор журнала «Нефть и капитал» Владимир Бобылев.
11: что касается роста цен на дизель, у нас сейчас растет практически вся линейка нефтепродуктов на бирже, что связано прежде всего с внеплановыми ремонтами НПЗ. Участники биржевых торгов видят, что достаточно трудно закупить необходимые объемы топлива по приемлемой цене. Они начинают закупаться впрок, что, соответственно, приводит к росту цен на него. Вице-премьер Александр Новак уже говорил о том, что правительство рассматривает возможность запрета экспорта дизеля в том случае, если это будет необходимо. Что называется, это мера на кончиках пальцев. И я думаю, что если цена будет расти дальше, вслед за ней, естественно, кинутся в рост цены в розницу, то правительство, скорее всего, примет такое решение. Дизель – это коммерческий транспорт, дальнобойщики, карьерная техника, плюс сельхозпроизводители. Сейчас у них достаточно напряженное время, поскольку лето – самый сезон, и спрос на дизель весной и летом всегда повышается. Сельхозпроизводители пытаются закупиться впрок, что повышает спрос, в том числе на этот вид топлива, и ведет к росту цены. В рознице мы тоже увидим рост, поскольку топливо, которое закупается сейчас на бирже, оно окажется в рознице на АЗС примерно где-то через месяц.
1: Владимир Бобылев, главный редактор журнала «Нефтекапитал». Топочный мазут подорожал на петербургской бирже на 1% до 28 тысяч рублей за тонну. Цена жирных углеводородных газов выросла на 2% до 27,5 тысяч рублей за тонну.
12: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
0: У микрофона Сардар Авликулеев. Украина была почти уничтожена весной 22 года, но Россию уговорили отвести войска от Киева, уверяя, что Киев пойдет на мир. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. По его словам, Москву обманули. В очередной раз, наверное, я знаю, эти силы обманули. Это был Ватикан и, что удивительно, еврейское лобби израильтяне. Они от имени Владимира Зеленского заявляли: «Все, идем на мир, соглашаемся», но и другие сказали. Лукашенко в интервью телеканалу «Аль-Арабия». Россия победила в международном арбитраже по правам прибрежного государства в Черном и Азовском морях и Керченском проливе, сообщили в МИДе. Суд в Гааге отказал Украине в каких-либо компенсациях и репарациях от России за использование природных ресурсов и акватории Крыма, заявили на Смоленской площади. Там также указали, что арбитраж отклонил абсурдные циничные требования Киева о демонтаже Крымского моста. Суд отклонил все обвинения Украины о якобы нанесении России ущерба экологии в акватории Крыма. На всей территории Крымского района Краснодарского края введен режим чрезвычайной ситуации из-за подтоплений после прорыва дамбы на реке Кубань в районе хутора Западного, сообщает районная администрация в своем Макс-канале. Объем нефти в стратегическом нефтяном резерве Соединенных Штатов сократился до самого низкого уровня с 1983 года на фоне продолжающегося использования запасов для смягчения последствий конфликта с Ираном. Об этом сообщает CNN. По данным федеральной статистики, за прошлую неделю американские власти высвободили еще 8 900 000 баррелей нефти из резерва. Объем запасов снизился до 340 миллионов 300 тысяч баррелей, ниже предыдущего минимума, зафиксированного в июле 23 года. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
12: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Трамп вновь берется за Украину. После мирного меморандума с Ираном США намерены сконцентрироваться на урегулировании на Украине, заявил Трамп во Франции. Там он намерен обсудить вопрос с партнерами по Большой Семерке. Туда же едет и Зеленский. Витает ли там дух анкориджа? Комментарий Георгия Бофта. ФСБ вскрыла мошенническую схему приобретения акций российских компаний в обход контрсанкций на 7 миллиардов рублей путем подделки документов. Так служба объяснила суть своих претензий к руководству брокерских компаний Mind Money и Инвестиционная палата. По делу уже арестованы 5 человек. Если это мошенничество, то почему их сделки одобрили Центробанк и Минфин? В Британии лицам до 16 лет запретят доступ в соцсети, заявил премьер Стармер. Пока известно, что ограничения коснутся наиболее популярных платформ YouTube, Snapchat, X и прочих. Их же обяжут и следить за возрастным цензом. По словам Стармера, он вернет детям детство. В этом ли дело и как к этому относится в самой Британии? Подробности на Business FM. Дух анкориджа будет витать над Женевским озером. В курортном городке Виан-Ле-Бен во Франции открылся саммит Большой Семерки. Будут обсуждать начало урегулирования конфликта между США и Ираном, а также отсутствие подвижек ситуации между Россией и Украиной. США намерены сконцентрировать внимание на урегулировании на Украине, заявил Трамп и подтвердил план обсудить этот вопрос с партнерами по Большой Семерке. В день 80-летнего юбилея Трампа состоялись телефонные разговоры президента США с Путиным и Зеленским. Сможет ли саммит принести что-то новое по Украине? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
13: Разговор Путина с Трампом продолжался 55 минут и касался в том числе возможного визита в Москву посланников Трампа, Уиткофа и Кушнера. Помощник президента Юрий Ушаков отметил, что Трамп выразил готовность повлиять на европейских союзников и Киев, предположительно в направлении реализации формулы Анкориджа о выводе ВСУ из Донбасса. Анонсирование визита Уиткофа и Кушнера, хотя время по-прежнему не назначено, а повестка непонятна, на фоне тупика в переговорах, по крайней мере, может выполнить одну полезную функцию – удержать Трампа от новых резких действий в отношении Москвы или решения возобновить полномасштабные поставки оружия Киеву. Хотя после прекращения огня с Ираном приостановка нефтяных санкций против России может быть уже не продлена. Украинская сторона при этом продвигает собственную повестку, пытаясь убедить Трампа, что обстановка на фронте не благоприятствует российским условиям, а европейцы готовы взять на себя основную нагрузку по военной поддержке Киева. Так что для саммита «семерки» уже обозначилась центральная тема. Чей нарратив о сути переговоров победит в голове американского президента? Трампу в Ивиане, видимо, придется играть от обороны, оправдывать сомнительные итоги войны с Ираном, выслушивать претензии Европы по части тарифов и разрушения единства НАТО, а также ее же претензии на роль главного арбитра по Украине. Когда такой нарцисс, как Трамп, чувствует себя в осаде, он, как правило, не делает уступок по всем фронтам. Скорее всего, иранская победа станет его аргументом против дальнейших уступок по Украине. Смотрите, мол, я уже добился результата там, где вы не верили. Тем не менее, европейцы вновь попытаются убедить Трампа в том, что американские предложения по урегулированию были слишком выгодны Москве, а заодно сигнализировать о готовности Европы к диалогу с Россией только на основе ужесточения санкций и наращивания военной поддержки Киева. Сам Зеленский присоединится к лидерам «семерки» утром 16 июня на спецсессии по Украине. Перспективы двусторонней встречи с Трампом не вполне понятны. Белый дом намекал, что Трамп не планирует отдельной встречи с Зеленским, хотя возможность кулуарного контакта не исключалась. Европейские члены «Большой семерки», прибыв в Ивиан с более-менее скоординированной позицией, хотят уже на уровне «семерки» согласовать единый подход к переговорам с Путиным. Переформулировав саму проблему, вместо схемы «Украина должна идти на уступки, чтобы остановить войну», продавить другую. Россия слабеет, поэтому Трамп может получить сделку на лучших условиях, если не будет торопиться с формулой Анкориджа. При этом сами европейцы продолжают усиливать санкционное давление, что делает невозможной компромиссную сделку с Москвой. Если в мае на встрече министров финансов G7 Вашингтон заблокировал ужесточение потолка цен на российскую нефть, то теперь европейцы дают понять, что готовы действовать и без американского участия, сохранив нынешний потолок в размере чуть более $44 за баррель, не повышая его согласно ранее согласованной формуле корреляции с выросшими мировыми ценами. Москва же поспешила обозначить накануне саммита свою жесткую позицию по отношению к Европе. По словам Сергея Лаврова, Россия слышит от европейцев лишь рассуждения о возможных вариантах возобновления диалога, который в Москве, очевидно, пока считают вообще бессмысленным. Символично, что в день открытия саммита Россия нанесла один из наиболее масштабных ударов по Украине, направив 70 ракет разных типов и более 600 беспилотников. Основным направлением стал Киев. Среди пострадавших объектов, в том числе кровля Успенского собора Киево-Печерской лавры и соседнего музея Мистецкий арсенал. Зеленский заявил, что Россия била дронами по лавре намеренно. Минобороны России сообщила, что Успенский собор был поврежден упавшей ракетой системы ПВО «Патриот». Украинский президент непременно использует удар по лавре, который входит в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО, как повод просить у «семерки» увеличить поставки средств ПВО. Наиболее вероятный сценарий исхода саммита – декларация единства при содержательном расхождении. G7 может принять коммюнике с подтверждением поддержки Украины и общими формулировками о необходимости справедливого и прочного мира. По ценовому потолку на российскую нефть европейцы, скорее всего, зафиксируют его низкий уровень уже в рамках комплексного 21-го пакета, который примут позже летом и независимо от американской позиции. Вашингтон, скорее всего, в этом случае воздержится от блокировки чужих решений. Хотя до конца нельзя исключать и сценарий публичного разлада, особенно если Трамп повторит свои тезисы о необходимости вывода ВСУ из Донбасса. Саммит в этом случае закончится без содержательного коммюнике по Украине, что будет интерпретировано как косвенная победа Москвы.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». В Британии детям до 16 лет запретят доступ в соцсети. Об этом сообщил премьер-министр страны Кир Стармер. Принятие такого закона планируется до конца этого года. Технические детали пока им не ясны, однако известно, что ограничения коснутся наиболее популярных цифровых платформ YouTube, Snapchat, X и прочих. Подробнее Ольга Кашинская.
6: Современным детям трудно расти в мире, где технологии вторгаются в каждую сферу жизни, следует из обращения Кира Стармера. В опубликованном в соцсети X ролике британский премьер практически прямым текстом бросает вызов крупным технологическим компаниям, которые угрожают счастью и безопасности детей. И анонсированный запрет соцсетей, по словам политика, это попытка вернуть детство современному поколению. С июля прошлого года в Британии действует требование верификации возраста для доступа к платформам с пользовательским контентом. Но эту верификацию дети обходят, что называется, с закрытыми глазами. Делится руководитель консалтингового агентства по недвижимости «Лонград», житель Лондона Дмитрий Закиров.
14: Проверки настолько несовершенные, что ради прикола, чтобы просто посмеяться, дети логинятся и идентифицируются как взрослые, используя фотографию самого Кира Стармера, а также различных водительских удостоверений, которые они в интернете легко находят. Вообще самый простой способ – это VPN. Просто подключается, и все эти запреты очень быстро обходят. Также и с грядущим законом примерно такая же история. Обходить его, конечно, будут. YouTube планируют забанить в этом законе. А мой сын, например, использовал YouTube как для своего образования, так и своего самообразования для повторения уроков. Получается, что те дети, которые уже попользовались социальными платформами, для них это будет достаточно большой шок и удар, и, скорее всего, конечно, они найдут обходные пути.
6: За основу в Британии взяли австралийский опыт. Полгода назад там впервые в мире законодательно запретили детям сидеть в соцсетях. Но статистика показывает, что привычными цифровыми платформами продолжают пользоваться примерно 2/3 юных австралийцев. Запрет на соцсети для детей, анонсированный Стармером, выглядит довольно популистски, отмечает житель Великобритании, глава группы компании Education Carfax Александр Никитич.
15: Как отец, я вижу эту проблему очень остро. У меня есть сын, которому на прошлой неделе исполнилось 13 лет, и я наблюдаю, как социальные сети на него влияют. Именно поэтому я испытываю определенное облегчение от того, что государство наконец готово вмешаться. В Британии среди родителей поддержка этих мер очень высокая. 3 месяца проводило британское правительство консультации публичные, и более 90% родителей высказались за введение запрета на социальные сети. Кир Стармер объявил об этом за 3 дня до очень важных выборов в округе Мейкерфилд, где кандидат от его же партии, который, вероятно, выиграет эти выборы, будет претендовать на пост лидера партии лейбористов и премьер-министра. И Стармер, это выглядит, как он в последний момент пытается какие-то популярные принять меры, чтобы удержаться у власти.
6: Впрочем, о запрете доступа в соцсети для детей задумывается все больше стран. Принятие такой инициативы планируется в Дании. Аналогичные ограничения рассматриваются в Греции, Испании и Словении. Во Франции подобный закон ждет утверждения в Сенате. Россия тоже рано или поздно придет к подобному сценарию, считает вице-президент АКАР, гендиректор компании AI Influence Алексей Парфун.
16: Тенденция по всему миру очевидна, запрос в обществе есть, поэтому я думаю, что в будущем нас ждет возрастная верификация через госуслуги и, соответственно, определенный ценз на вход в социальные медиа. Другой вопрос, что молодежь начнет уходить в незапрещенные какие-нибудь соцсети, будет запрещать их, и эта музыка будет вечной. К тому моменту, когда дети, которым мы это запрещаем, выйдут на рынок труда, ленты социальных сетей, скорее всего, будут создаваться AI-агентами, генеративными интерфейсами. И конкурентное преимущество будет для тех, кто умеет работать с AI-инструментами и критически читать информацию. Страны, которые дадут детство алгоритмам без оговорок, получат поколение с более низким порогом внимания.
6: Для детей старше 16, но младше 18 лет, в Британии также хотят ввести ряд сетевых ограничений. Например, на бесконечный скроллинг ленты и ведение прямых трансляций. Также для несовершеннолетних планируется реализовать цифровой комендантский час. И такие точечные меры – самое правильное и эффективное решение, говорят опрошенные бизнес-ФМ-эксперты. Поскольку при полном запрете есть всего два варианта развития событий. Либо ребенок научится обманывать алгоритмы, либо перейдет на менее законопослушные и более опасные платформы. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Бизнес-ФМ.
17: Штраф почти на миллион в подарок. Россиянка прилетела из отпуска в Турции с сумкой Биркин, которую она не задекларировала. Таможня изъяла дорогой аксессуар и выписала девушке штраф 861 тысячу рублей. Есть ли у туристки шанс доказать, что она не знала о правилах провоза таких сумок, об этом Иван Медведев.
18: Девушку остановили в аэропорту Жуковский в момент прохождения зеленого коридора. В ручной клади у нее нашли сумку Hermès Birkin Black Togo Palladium Hardware в фирменной упаковке. Эксперты оценили аксессуар в 3 миллиона рублей. Но девушка сказала, что не знала, сколько стоит сумка, что это просто подарок от знакомого, и сумма на чеке была зачеркнута. И если все так, получается, что знакомый подарил ей штраф почти в миллион рублей. То, что женщина не знала, сколько стоит сумка и что ее нужно было декларировать, это ее проблема, говорят эксперты. Перед тем, как ввести в Россию что-то дорогое, даже если это подарок и сумма на чеке зачеркнута, туристу нужно прицениться самому, продолжает руководитель онлайн-маркетплейса ArtDom Select Владимир Евладов.
19: Идешь в интернет, вбиваешь бренд, модель, либо смотришь по картинкам в каталоге данного производителя и примерно определяешь стоимость. Плюс, если это старая модель, например, ресейл, то идешь, соответственно, на ресейл-платформа крупная, и там смотришь, сколько данная вещь стоит на вторичном рынке. Работники таможни в спорных ситуациях, когда они точно не могут определить, пользуются точно таким же способом.
18: В данном случае ничего из этого сделано не было, но незнание закона здесь точно не освобождает от ответственности, напоминает адвокат, советник BGP Legitation, руководитель практики таможенного права и международной торговли Александр Кирильченко.
20: Если пассажир летит самолетом и приезжает из-за границы в Россию, то без уплаты таможенных пошлин он может везти товаров до 10 тысяч евро. И в этом случае какой порядок действий для обычных граждан? Идти на красный коридор, заполнить пассажирскую таможенную декларацию, и на этом будет исполнена обязанность по таможенному декларированию вот этих дорогостоящих вещей. И в этом случае никакого административного штрафа платить не придется, как вот в этой ситуации. Но нужно будет заплатить таможенные пошлины. Они составляют 30% от стоимости этих вещей в части превышения 10 тысяч евро. То есть берется стоимость вещи, вычитается из нее 10 тысяч евро, а с оставшейся суммы берется 30%.
18: Если бы девушка задекларировала сумку, ей пришлось бы заплатить 600 с лишним тысяч рублей пошлины. Но сумка осталась бы при ней. А по факту теперь ей надо отдать те же 600 с лишним тысяч и еще 861 тысячу в виде штрафа, который придется заплатить в любом случае. А сумку могут еще и конфисковать. Остается надеяться, что у того, кто подарил девушке сумку за 3 миллиона, есть еще полтора, чтобы подарок не превратился в наказание. Когда бирка важнее Биркин. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
12: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. В Древней Руси государственную казну было принято пополнять с помощью процедуры так называемого полюдия. Князья с дружинами периодически объезжали подвластные земли и собирали с населения дань. Золота в обращении тогда практически не было, серебра ходило немного, и основной формой расчета служили меха – соболи, беличи, бобровые, кунии. Но большую часть все же брали продуктовым набором – скотом и зерном. Мед и воск в то время ценились высоко, и потому нередко также служили оплатой дани. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Компании и корпорации.
3: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
12: Отчеты и планы.
3: Российский магазин приложений «Рустор» предоставил разработчикам возможность самостоятельно выбирать страны и регионы, в которых их приложения и игры будут доступны пользователям. Новая настройка появилась в консоли для разработчиков, сообщили ТАСС в пресс-службе площадки. Доступ можно открыть сразу в нескольких странах или выбрать отдельные рынки. В перечень доступных для публикации регионов, помимо России и СНГ, вошли государства Африки, Азии, Европы, Северной и Южной Америки, Океании. Японская компания Terra Drone заявила о приобретении украинских производителей дронов Amazing Drones и Vinilab и преобразовании их в свои дочерние предприятия. Цена сделок не уточняется. Как отмечает Terra Drone, эти приобретения направлены на ускорение ее глобальной экспансии. Между тем, в конце марта она уже инвестировала в украинские Amazing Drones, в связи с чем послу Японии в Москве был заявлен протест. В апреле японская компания также заявила, что провела инвестицию в украинскую Vinilab.
12: IPO.
3: SpaceX Илона Маска привлекла еще 10 миллиардов 700 миллионов долларов в результате исполнения андеррайтерами опциона до размещения после IPO. Общий размер привлеченных средств достиг почти 86 миллиардов долларов, передает CNBC. Ранее в ходе IPO компания привлекла 75 миллиардов при общей оценке в 1 триллион 770 миллиардов долларов. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
17: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. ФСБ рассказала о сути претензий по делу брокеров. Речь идет об арестованных 1 июня руководителе брокерской компании «Mind Money» Юлии Хандошко и главе инвестиционной палаты Алексея Сидушкина. Служба заявила, что вскрыла мошенническую схему вокруг обмена замороженных активов российских и зарубежных инвесторов. По данным ФСБ, фигуранты приобрели акции российских компаний в обход контрсанкций на 7 миллиардов рублей. Права на бумаги, которые обращались до запрета на зарубежных фондовых рынках, они получили незаконно. Арестованные вступили в сговор с руководством ООО «Инвестиционная палата», используя поддельный документ, осуществили обмен замороженных американских депозитарных расписок на акции российских компаний, отметили в ФСБ. Возбуждено дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Сейчас трое фигурантов дела брокеров находятся под стражей, еще двое под домашним арестом, имена не называются. О том, какие варианты действия подследственных видятся за формулировками ФСБ, кому причинен ущерб на 7 миллиардов, идет ли речь о получении выгоды или об общей сумме сделок, мы спросили у управляющего партнера Goldblatt Partners, профессора ВШЭ Андрея Goldblatt. С ним беседовала моя коллега Елена Марчукова.
21: Они вообще занимались обменом в рамках указа 844 президента, который очень четко и жестко регламентирует процедуру обмена. Под контролем Центробанка акции должны продаваться на торгах не более 100 тысяч рублей одному резиденту. Поэтому сложно себе представить, каким образом могли здесь совершить мошенничество. Может быть, они каких-то инвесторов, которые подавали заявки на существенные суммы, пообещали, например, что они обменяют все их акции на акции иностранных компаний и продадут их, соответственно, на торгах и полученную выручку передадут инвестору. А поскольку они не могли законодательно это сделать, то, очевидно, они это сделали в обход требований указа и таким образом получили определенную выгоду. И, наверное, не поделились с этим инвестором, который, наверное, подал заявление в Следственный комитет о совершении мошенничества в отношении его. Хотя в пресс-релизе говорится о том, что пострадали российские компании, акции которых были похищены. Но я себе плохо представляю, как могут пострадать пострадать российские компании, если акции похищены были у инвесторов российских, а не у этих компаний. У компаний акции, они в реестре зарегистрированы. Как их можно похитить просто так? Это невозможно, поэтому пока, к сожалению, разъяснения ФСБ не проливают свет все-таки, в чем выражалось мошенничество.
4: Минфин и ЦБ в этом ничего не заподозрили, а ФСБ говорит, тут мошенничество. Как это так?
21: Действительно, проводятся торги, обмен под надзором ЦБ и Минфина в соответствии с указом 844. Возможно, есть пробелы в этом надзоре и контроле, как это могло пройти мимо ЦБ, и Минфин, насколько я понимаю, тоже не понимает, что произошло. По крайней мере, Минфин заявляет, что данная ситуация не улучшает инвестиционный климат.
4: Кто является в этой ситуации потерпевшим?
21: В первую очередь, это, наверное, резиденты, российские инвесторы, которые инвестировали в иностранные бумаги. Я не совсем понимаю, как можно у российских компаний было похитить акции, поэтому не вижу в качестве потерпевших. Российская Федерация как государство, но я думаю, что мошенничество в отношении бумаг государственных компаний так или иначе говорит об ущербе Российской Федерации.
4: Вот эти 7 миллиардов, имеется в виду, что те, кто под следствием, нажили 7 миллиардов мошенническим путем? Или что операции по обмену и для своих клиентов они провели на 7 миллиардов? Или там сделок на 7 миллиардов?
21: Как видно из текста, и насколько вам представить, 7 миллиардов — это то, что вернули резидентам-инвесторам, что составляет 1/3 от поданных заявок.
4: То есть они обменяли бумаг, да, или там активов на 7 миллиардов?
21: Да. Возможно, часть присвоили, или каким-то образом кому-то недоплатили, или кому-то переплатили. Ну, много вопросов очень.
4: Если подследственные не нажили каких-то больших процентов, влияет ли это, вот объем их личное вознаграждение, на потенциальное наказание?
21: Поскольку они брокеры, один и второй, они, естественно, зарабатывают на брокерском вознаграждении. Я не думаю, что сумма брокерского вознаграждения могла стать причиной возбуждения уголовного дела, поскольку она согласована, она оговорена. Если кто-то посчитал, что она слишком большая, и за это надо привлекать к уголовной ответственности по статье мошенничества, но это вообще абсурд. Скорее всего, речь идет о неких обманутых либо недопонятых инвесторах.
17: Андрей Гольцблат, управляющий партнер Гольцблат Партнерс. Европейская компания Mind Money занималась помощью в разблокировке иностранных ценных бумаг и выплат по ним, в том числе помогала при получении лицензии европейских регуляторов для разморозки активов россиян. Воронежский брокер Инвестиционная палата был назначен организатором обмена заблокированных иностранных ценных бумаг российских инвесторов на средства нерезидентов на счетах ТПС. Обмен замороженных активов Инвестиционная палата проводила под наблюдением Центробанка и Минфина. Иностранные инвесторы использовали средства, накопленные в России на счетах ТПС, для выкупа у россиян заблокированных зарубежных ценных бумаг, которые были заморожены по каналам Евроклиры Клиастрим. В Инвестиционной палате подчеркивали, что результаты и сроки обмена оценивать сложно из-за множества внешних факторов. Российский рынок акций вырос в преддверии заседания Центробанка, на котором, как ожидается, ключевая ставка вновь будет снижена. Нефть при этом дешевеет на фоне признаков скорого регулирования конфликта между США и Ираном, но поддержали рынок заявления Трампа, что он вновь намерен сконцентрироваться на мирном регулировании на Украине. Биржевые итоги дня подводит обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
5: Российский рынок акций вырос по итогам понедельника, причем индекс Московской биржи за основную торговую сессию прибавил 0,1%, закрытие 2542 пункта, и вечером уже усилился рост на российском рынке акций. Президент США Дональд Трамп заявил, что после решения проблем с Ираном нужно заняться украинским кризисом, ну и в частности сказал о том, что мы намерены сконцентрироваться на другом, посмотреть, можно ли решить этот вопрос. Так что уровень 2500 устоял. Еще в четверг это было заметно, когда закрывали неделю выше значения 2500 пунктов. Ну и сегодня рынок развил успех. Так что 2500 пытались пробить на прошлой неделе, два раза даже пытались, но отскочили. Крепкий пока уровень на самом деле. И он не раз уже доказывал свою крепость. И на самом деле за последние два года точно не раз к нему подходили и пытались пробить, но потом отскакивали. Рубль немножко снизился, потерял 5 копеек китайской валюте, юань на закрытии 10 рублей 65 копеек. С долларом США неоднозначно в том плане, что по однодневному фьючерсному контракту доллар вечером в понедельник торговался чуть выше 72 рублей, а вот если брать международный валютный рынок, то чуть ниже 72 рублей, но в целом пока 72 рубля. Так что рубль реагировал, конечно, прежде всего на падение мировых цен на нефть, но, как мы видим, не особо сильно проявлялась эта реакция. Что касается нефти, вечер понедельник, смесь Brent 83,5 доллара. Это минимальное значение начала марта. Ну, здесь, конечно, целый ряд факторов сказался, и по-другому, ну, не могло быть на рынке нефти. С учетом того, что США и Иран договорились завершить боевые действия на Ближнем Востоке и восстановить движение судов через Армузский пролив, и представители двух стран подпишут меморандум о взаимопонимании 19 июня в Швейцарии. Хотя уже вечером, по московскому времени, естественно, стало известно, что президент США Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Венс и спикер парламента Ирана Мохаммад Галибаф уже подписали в электронном формате меморандум о начале урегулирования кризиса. Во всяком случае, об этом сообщило агентство Axios. Ну и Трамп, в свою очередь, заявил, что Армузский пролив уже частично открыт, а в пятницу откроется полностью.
17: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
12: Карьера с Ольгой Дементьевой.
2: Для карьерного роста очень важно иметь ролевую модель, человека, на которого хочется равняться, особенно в начале пути. И пока одни жалуются на сложный рынок труда, другие внимательно следят за инициативами, которые помогают строить карьеру и находить вдохновение. Давайте обсудим такие примеры для женской карьеры. Сегодня крупные добывающие промышленные компании объединяются не только для того, чтобы преодолеть кадровый дефицит, но и чтобы сократить гендерный дисбаланс в отрасли, сделать инженерные и технические профессии более привлекательными для молодежи. В этом году впервые был представлен рейтинг 25 вдохновляющих женщин. Это совместный проект Forbes Woman и Ассоциации женщины в современной индустрии, который отмечает достижения женщин в традиционно сложных и исторически мужских сферах, от науки до промышленного производства. Важно, чтобы как можно больше девушек знали о карьерных возможностях. Так говорит Дарья Кричкова, вице-президент по кадровой политике одной из крупнейших российских горно-металлургических компаний.
7: Кадровый голод огромен. Женщина-профессионал – это кадровый резерв, который эту проблему способен решить. Главный миф – это то, что завод или фабрика – это непосильный физический труд и больше ничего. Современное производство выглядит иначе. Девушка часто не идет в техническую сферу не потому, что боится сложности или не знает физику, потому что просто не видят себя в этой профессии. Нет среды, которая поддерживает в выборе такого пути. Рейтинг топ-25 талантливых женщин современной индустрии, которым мы подсветили реальные примеры девушек, которые построили карьеру и достигли высот. Тот самый вдохновляющий пример, о котором я говорю.
2: Сегодня меняется отношение к ограничениям в профессиях. Если раньше перечень работ, недоступных для женщин, насчитывал около 500 позиций, то сейчас он значительно сокращен. Эксперты уверены, будущее за подходом, где главным критерием становятся не гендерные ограничения, а реальные условия труда, безопасность и здоровье сотрудника.
12: Карьера на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
0: У микрофона Сардар Уликулеев. Причины падения в понедельник сверхзвукового бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области, по предварительным данным, мог стать отказ двигателей, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. Ранее он сообщал, что 4 члена экипажа самолета доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает. Жертв разрушений на месте крушения нет. «Белоруссия не представляет никакой опасности для Украины», заявил президент республики Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Аль-Арабия». По мнению президента Белоруссии, тему раскрутили СМИ, а Владимир Зеленский им подыграл. По мнению Лукашенко, Зеленского подталкивает к этому Запад. По Помощник президента России, председатель морской коллегии Николай Патрушев заявил, что закрепленные магнитные мины на днищах судов, заходящих в российские порты, могут ставиться в портах Европы. «Мы эти мины обнаруживаем, обезвреживаем, но сам факт налицо», сказал Патрушев в интервью российской газете, опубликованном в понедельник. Президент США Дональд Трамп отпраздновал 80-летие, устроив турнир UFC на лужайке Белого дома. Тысячи болельщиков собрались вокруг конструкции высотой около 30 метров со встроенным октагоном, чтобы посмотреть на серию боев по смешанным единоборствам. Зрелище также стало частью празднования 250-летия Соединенных Штатов. В Белом доме заявили, что UFC полностью покрыло расходы на мероприятие, потратив на организацию турнира около $60 миллионов. Турнир также вызвал критику, пишут ведомости, в судебном иске, которым организация Public Integrity Projects пыталась отменить мероприятие, события назвали, цитата, «вулканом коррупции». Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
12: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. США сконцентрируются на Украине, поскольку уже подписали мирный меморандум с Ираном. Об этом заявил Трамп после встречи с Макроном. По мнению Трампа, США смогут довести конфликт на Украине до завершения. С Ираном мы хорошо поладили, а Армузский пролив уже частично открыт, утверждает президент США. Так ли это? 20,5 полупакет. Евросоюз ввел новые санкции против России. В черный список попали более 80 физ и юрлиц. Это судоходные компании, генпрокурор Александр Гуцан, митрополит Крымский Тихон, журналисты и блогеры. Такие меры – дополнение к предыдущим рестрикциям, так как 21-й пакет еще не согласован. Испания, Кабо-Верде 0-0. На чемпионате мира сборная Испании сыграла в ничью с футболистами с островного мини-государства. За африканцев выступал полузащитник Краснодара Кевин Ленини. Что пошло не так у действующих победителей Евро и чем оказались сильны дебютанты чемпионата мира? Подробности на Business FM. США и Иран подписали меморандум. Армузский пролив будет открыт в пятницу, заявил Дональд Трамп. И отметил, цитата, «С Ираном мы хорошо поладили». Текст уже подписанного сторонами меморандума будет опубликован после того, как состоится официальная церемония подписания соглашения в Швейцарии. Она запланирована на пятницу, 19 июня. По данным Reuters, CNN и Axios, формальный меморандум уже подписан, но в электронном формате. Ранее иранское агентство Мехр сообщало, что Вашингтон, среди прочего, обязался не вмешиваться во внутренние дела Тегерана, разморозить около 24 миллиардов долларов иранских средств и даже постепенно снимать санкции. Детали соглашения, по данным агентства, будут обсуждаться в течение 60 дней. Однако Трамп заявил, что США пойдут на все, только если Иран выполнит свои обязательства, какие конкретно не уточнил. Но заявил, что Армузский пролив уже частично открыт. При этом Рейтер пишет, что разминирование пролива может занять от 40 до 50 дней. Комментирует аналитик Центра средиземноморских исследований НИО ВШЭ Александр Наджаров.
8: Если верить утечкам, безусловно, это поражение США, причем достаточно прозрачно. Текст предполагает о том, что стороны договариваются о иранской ядерной программе, а статус Армузского пролива остается измененным. Иран продолжает вместе с Оманом регулировать транзит коммерческих судов через него. Фактически, ни одна из целей, которые США стремились достичь, когда они начали эту войну, не достигнута. Более того, ситуация для них хуже, чем она была. Плюс и речь идет и о не только прекращении огня в Армузском проливе, но и прекращении огня в Ливане и выводе израильских войск из Ливана, что тоже, на самом деле, большая победа для Ирана. В этом отношении, конечно же, если мы верим этим утечкам, если мы верим словам пакистанцев, то в том виде, в котором выглядит сейчас этот меморандум, это даже не соглашение, это, конечно, поражение американцев. Причем достаточно позорное.
9: Некоторые аналитики и эксперты СМИ считают, что это соглашение просто передышка перед новыми боевыми действиями.
8: В каком-то смысле можно и так сказать, что если переговоры опять сорвутся и боевые действия возобновятся, надо понимать, что у американцев попросту заканчиваются, или, можно сказать, уже закончились средства военного давления на Иран, за исключением применения ядерного оружия. Поэтому все, что могли они сделать с точки зрения конвенционального оружия, они сделали. И они эту войну конвенционально проиграли.
17: Александр Наджаров, аналитик Центра средиземноморских исследований НИОУШЕ. Дональд Трамп также заявил, что поскольку война с Ираном завершена, теперь США сфокусируются на украинском конфликте. По словам американского президента, Владимир Путин и Зеленский открыты к миру. Свои недавно состоявшиеся телефонные разговоры с лидерами Трамп назвал очень хорошими. Большая семерка на открывшемся саммите обсудит также урегулирование конфликтов между США и Ираном и между Россией и Украиной. Подробнее об этом Георгий Бов через полчаса на Бизнес FM. Евросоюз ввел новые санкции против России. В черный список попали судоходные компании, журналисты, блогеры, генпрокурор Александр Гуцан и митрополит Тихон. Всего в санкционный список вошли более 80 физических и юридических лиц, среди них судоходные структуры «Лукойла» и «Газпромнефти». Эти санкции – дополнение к основным европейским мерам, так как 21-й пакет пока до сих пор не согласован. Валерий Убадоев продолжит.
10: Новые европейские санкции в СМИ назвали «мини-пакетом». Так его назвал журнал «Политико» еще в начале июня, когда появились первые утечки. Сложно сказать, что этот пакет маленький, в санкционные списки включили более 80 физ и юрлиц, но каких-то особенностей в нем нет. Всем лицам, в отношении которых ввели санкции, уже традиционно запрещен въезд в Евросоюз, их активы в странах блока должны будут заблокировать, а также европейским организациям запрещены любые контакты с подсанкционными юрлицами. Например, под новые ограничения попали «Лукойл Западная Сибирь» и «Газпромнефть Шиппинг». Это судоходные структуры российских нефтегазовых компаний. Принадлежащие им суда, цитата, практикуют нерегулярные и сопряженные с высоким риском перевозки, утверждают в ЕС. То есть, переводя с евробюрократического, они перевозят российскую нефть. Помимо судоходных компаний из России, в санкционный список вошли также Global Ship Solutions LLC из Азербайджана и ряд организаций из Либерии, Турции и других стран. Все упомянутые компании также связаны с экспортом российской нефти. Причем эти санкции – это дополнение к 21-му пакету, который еще даже не согласован. К чему такая спешка, рассуждает профессор финансового университета Константин Симонов.
11: Мне кажется, ответ один. Это связано, конечно, с наметившимся соглашением между Соединенными Штатами и Ираном. Потому что раньше европейцы исходили из того, что Трамп Россию спасает. Вот он начал войну в заливе, из-за этого цена на нефть выросла. Значит, сейчас экономически додавить Россию не получится. А сейчас нарратив другой. Трамп сейчас откроет Ормузский пролив, на рынке появится новая нефть, цена неизбежно упадет. Там отдельный вопрос, насколько Ормузский пролив будет скорее открыт, чем закрытый. Как быстро будет падать цена нефть. Это на самом деле сложные вопросы. Их европейские чиновники не задают. И вот нельзя ждать, пока 21-й пакет будет досогласован. Надо сейчас в эту санкционную топку каких-то дровишек новых вбросить.
10: Также в черный список попали генпрокурор Александр Гуцан, адвокат и бывший омбудсмен Павел Астахов, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, а также ряд журналистов и блогеров, в том числе сотрудничающих с Russia Today. Кроме того, ограничения коснутся головной компании российского разработчика систем распознавания лиц NTechLab. Европейские чиновники считают, что эта система предназначена, цитата, «для слежки и задержания независимых журналистов». На этом фоне возникает вопрос, насколько европейские санкции вообще могут навредить российским IT-компаниям. Если компания полноценно зарегистрирована и ведет свою деятельность в России, то ограничения ей, по сути, не помешают, а остальных отловить крайне трудно, говорит эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
22: Практически все офусцировались, то есть, предположим, завели либо дочернюю компанию, когда передали часть прав, либо вообще сразу были организованы, как будто бы компания не из России. При этом все разработчики в России сидят. То есть фактически все в России и зарплату получают в России. И даже деньги в итоге потом попадают в Россию. Но для большинства компаний внешних и для европейцев в том числе, все по закону, она будет иметь либо европейскую прописку, ну, либо это очень часто делается какая-нибудь дубайская. Сейчас мы видим также, начали делать узбекские организации, ну и Казахстан.
10: Широко обсуждаемый в СМИ запрет на въезд в страны Евросоюза участникам СВО еще не введен. Предполагается, что он с уточненными формулировками войдет в 21-й пакет санкций наряду с первыми ограничениями против российской рыбной промышленности. Валерий Убадоев, Елена Мрачукова, Бизнес FM.
17: На чемпионате мира по футболу первая сенсация. Сборная Испании, которая является одним из фаворитов, не смогла обыграть дебютанта турнира команду Кабо-Верде. Встреча закончилась в ничью со счетом 0-0. Тему продолжит спортивный обозреватель Бизнес FM.
23: Футбол с Григорием Гуреевым.
13: Правильно говорят, что лучшее – это враг хорошего. Испанцы в очередной раз подтвердили, что им нужно побеждать в первую очередь самого главного соперника – самих себя. Красная фурия, безусловно, играет в красивый, зрелищный футбол. Они плетут кружева, на комбинации игроков можно смотреть и восхищаться ими вечно. Но стоит против них выйти хорошо организованной в обороне и плотно применяющей прессинг команде, и сразу все сложно. Беда испанцев в том, что им не нужно просто забить, им всегда нужно забивать красиво. А когда они осознают, что надо забить уже хоть как-то, времени до конца матча практически не остается. Главное – уметь признавать поражение, а не обвинять соперника в антифутболе, чем порой грешат эти, безусловно, техничные ребята. Что-то похожее и случилось в матче с Кабо-Верде. Африканцы так долго ждали этой поездки на Мундиаль и приняли единственное правильное решение – действовать вторым номером. Хорошо играла защита, не последнюю роль в общем деле сыграл опорник Краснодара Кевин Ленини и, конечно же, заставил говорить о себе 40-летний голкипер Вазиньо. Каламбур, пусть и не самый оригинальный, но Вазиньо ни разу не привез. Ну, а у испанцев растранжирились десяток моментов на двоих Микель Айарсабаль и Ферран Торрес. Последний умудрился в первом тайме не попасть даже в пустые ворота. Предпочел перекладину. Обращало на себя внимание, что испанцы мало били издалека, хотя есть кому. Во второй половине встречи вышел даже Ламин Ямаль, который только-только восстановился после травмы. Его выход придал атакам остроты, но времени уже было слишком мало. 0-0. Из 27 испанских ударов по воротам только 7 попали в створ, а в сетку ни одного. Они могли и вовсе пропустить на контратаках, но Испании повезло. Так что у Луиса де ла Фуэнте много пищи для размышлений.
17: Это был Григорий Гуреев. Тем временем стало известно, что ФИФА планирует допустить юношескую сборную России на новый турнир для игроков не старше 15 лет. Об этом сообщило издание The Athletic. Позже информация РИА Новости подтвердила генсек Российского футбольного союза Максим Митрофанов. Турнир должен пройти в США в сентябре. Глава Люфтваффе заявил, что Германия готова хоть сегодня сразиться с Россией. Командующий немецкими военно-воздушными силами генерал-лейтенант Хольгер Нойман заявил в интервью британской «Телеграф», что если Россия нападет на страны НАТО, то Германия ответит авиаударами. Целями для таких ударов могут стать, по словам Ноймана,

0: Поскольку борьба с Россией стала одним из краеугольных камней формирования коалиции, ее сохранения, такие заявления делаются, в общем, регулярно, и ВАДы, Фулимасом, и Мерсом, и другими чиновниками, поэтому это заявление особого удивления не вызывает, кроме одного. Вот исторически, особенно после Второй мировой войны, считалось, что военным лучше все-таки держать рот на замке, а военные, они исполняют политическую волю. А это заявление, в общем, несмотря на его детали, то, что Фолькер Нойман уточнил, что конкретно станет объектом атаки, это все-таки заявление сугубо политическое. Украину вооружили всеми возможными беспилотниками, которые только Европа может производить и передать Украине, но несмотря на это, все, что происходит, это ситуация, которая, ну, очевидно, оценивается европейскими экспертами как проигрышная для Украины. Поэтому такие заявления, это и призыв и собраться силами, еще сильнее сотрудничать внутри Европы против России. Мы знаем, как на немецкой земле родилась и Первая мировая война, и Вторая мировая война, и какие зверства совершали не только СС, но и Вермахт, и Люфтваффе тоже бомбили, в том числе мирные эшелоны. Поэтому этим ребятам лучше бы, конечно, помолчать, и то, что эти заявления делаются, это вот попытка изменить, как говорят, повестку, да, обсуждаемую, добавить какие-то технические детали, которые, по идее, должны вызвать ажиотаж или какое-то возбуждение у общественности, у политиков Европы.
1: Станислав Ткаченко, профессор СПБГУ, глава Люфтваффе Нойман, в интервью также предупредил, что российские военно-воздушные силы не стоит недооценивать. Кроме того, он отметил, цитата, «высокий уровень адаптивности в российских вооруженных силах в целом».
2: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На «Бизнес-ФМ». В начале 20 века в ныне узбекистанских Хорезме и Хиве выпускались местные деньги шелковки. На ленту из натурального шелка шириной около 10 сантиметров вручную наносились надписи и изображения, говорившие о номинале этой специально вытканной банкноты. Шелковки пользовались большой популярностью. И когда в 1923 году было объявлено о замене местной валюты на советские бумажные деньги, меняли их неохотно. Еще в 60-е годы прошлого века в некоторых домах Хивы можно было увидеть лоскутные одеяла, сшитые из тех самых шелковых денег. Деньги к деньгам. На «Бизнес-ФМ». В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
3: У микрофона Сардар Авликулеев. Белорусско-российский товарооборот за последнюю пятилетку вырос более чем в 1,8 раза до впечатляющих 55 миллиардов долларов. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков по итогам встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в понедельник в Минске. Российские предприниматели научились эффективно работать как на внутреннем, так и на внешнем рынках, принимая оптимальные решения в непростых условиях, в которых далеко не каждый западный бизнесмен смог бы успешно начать и развивать свое дело, заявил РИА Новости глава торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин. Он добавил, что экономика России сохраняет потенциал для ускорения роста. Объем поставок азербайджанского газа в Германию под долгосрочным контрактом немецких компаний с госнефтекомпанией Азербайджана оценивается примерно в 2 миллиарда кубометров в год. Об этом сообщил в беседе с журналистами посол Германии в Баку Ральф Харлеман. Посол отметил, что поставки осуществляются через механизм своп-сделок внутри европейского энергетического рынка, прежде всего с Италией, поскольку прямого трубопроводного соединения между Азербайджаном и Германией нет. Индия в мае этого года импортировала золото на 3 миллиарда 420 миллионов долларов, говорится в материалах Министерства торговли и промышленности этой страны. Это на 34% больше, чем в мае прошлого года, хотя на 39% меньше, чем в апреле нынешнего. В общей сложности за первые 5 месяцев года Индия импортировала золото на 31 миллиард 620 миллионов долларов, что в 2,1 раза больше уровня аналогичного периода прошлого года. Индия является одним из крупнейших потребителей золота в мире, практически не производя его сама. Новости на «Бизнес-ФМ» каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Беседка на пляже за 35 тысяч рублей в день, а

0: за 319. Самые высокие туристические ценники в Сочи контрастируют с другими реалиями. В местных пабликах выкладывают видео, что туристы, наоборот, экономят, предпочитая не тратиться на пляжный инвентарь и вместо ужина в кафе выбирают готовую еду в супермаркете. При этом в середине июня на сочинских пляжах ажиотаж пока нет. Об особенностях отдыха на курорте в этом году подробнее Наталья Шашина.
1: Арендовать на один день красивую беседку, шестиместное бунгало на модном пляже Монтера в Сириусе обойдется в 35 тысяч рублей в день. Шезлонг стоит от 6 тысяч. Правда, это цены для тех, кто сам не живет в одном из самых дорогих отелей курорта, где этим летом стоимость номера люкс на двоих доходит до 319 тысяч рублей за ночь. И на некоторые даты, судя по сайту Монтера Суприм, такие номера уже проданы. На других пляжах побережья цены кажутся более демократичными. На центральном пляже Сочи аренда шезлонга обойдется в плюс-минус 1000 рублей. В Адлере за лежак просят от 600 рублей. Приводит цены портал Турдом. Впрочем, по сочинским пабликам гуляет видео, озаглавленное «Наглядный пример, как обеднели сочинские туристы», снятое на одном из пляжей. Шезлонги стоят пустые, а отдыхающие расположились у воды на полотенцах. А в общепите тренд неожиданно задают сети фастфуда и супермаркеты, делится наблюдениями сочинский журналист Олег Смиричинский.
2: Цены начинают задавать не какие-то семейные рестораны, не какие-то фешенебельные истории, связанные с Монтера Суприм, лучшие рестораны в России. Нет, тон основной ценовой начинают задавать сетевики. Если это самая нижняя граница, это максимально большое количество открытых сетей питания, вкусные точки, KFC и вот все, что с этим связано. Вы в жизни не поверите, но очень большое давление на рынок именно с таким быстрым питанием оказали сети Пятерочка, Магнит, вот все, что связано с едой на вынос. Никогда бы в жизни не подумал, что вот эти сети будут составлять реальную конкуренцию кафешкам и ресторанам не на первой линии моря, но, по крайней мере, на второй линии.
1: При этом пока, говорит Смиричинский, старт сезона успешным не назвать, аншлага на пляжах нет. Но и настоящее южное лето в Сочи пришло совсем недавно, отмечает генеральный директор турфирмы «Дельфин», вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. Вот что он говорит о разбросе цен на отели.
3: Мы можем разместить туриста и за 1000 рублей в сутки, и за 25-30 тысяч в сутки в пятизвездочном отеле лакшери уровня. Мы ожидаем, что Сочи в этом году примет около 8 миллионов туристов. Да, мы еще видим последние несколько месяцев некоторое торможение спроса, и связываем его, с одной стороны, с не очень хорошей погодой. Май был достаточно прохладный, и сейчас вода еще не разогрелась до комфортных 23-25 градусов. Ждем потепления, наверное, нестабильная работа аэропорта несколько тормозит турпоток. С другой стороны, те туристы, которые приехали, а их сотни тысяч, и сезон начался, отмечают, что очень комфортно отдыхать, когда людей не очень много, свободные набережные, рестораны. Вот я думаю, что когда появится теплая погода, турпоток восстановится до привычных значений.
1: Транспортная доступность – главная проблема, которая волнует местных, говорят сочинские журналисты. Раньше многие туристы ездили из Москвы в Сочи просто на выходные, но сейчас уже есть риск, что поездка затянется. Вопросы возникают и у тех, кто едет на машине из-за топлива. Самым надежным вариантом выглядит поезд, и места раскупают быстро. Однако с неожиданной проблемой столкнулись те, кто решил отдохнуть на юге в конце лета и вернуться в сентябре. РЖД временно приостановила продажу части билетов из Анапы, Адлера, Новороссийска в Москву, Петербург и несколько других городов после 8 сентября. Причина – ремонтные работы на инфраструктуре и корректировка графика движения. Москвичка Кристина пыталась купить билет из Адлера на 10 сентября и пока не понимает, сможет ли это сделать.
4: Билетов нету. Я, например, третий день в 8 утра мониторю билеты на сайте из приложений. РЖД сегодня тоже написала, что ждите продажу билетов, и сегодня подтвердили, что проводится ремонт путей. При этом на каком участке ремонт путей производится, непонятно. Как и что мониторить, тоже непонятно.
1: Бизнес-ФМ отправил в РЖД запрос с просьбой пояснить, когда появятся билеты. Туристы боятся пропустить момент. Даже записаться в лист ожидания пока не получается. Наталья Шашина, Алексей Шевцов, Марина Лимаева, Бизнес-ФМ.
0: РЖД в комментарии Бизнес-ФМ сообщили, что корректировки коснутся расписания маршрутов поездов дальнего следования отправлением с 8 сентября. Среди них некоторые поезда, отправляющиеся от станции курортов Черноморского побережья и Кавминвод. Ожидается, что в ближайшее время продажи билетов будут возобновлены, а пока пассажирам рекомендовали включить уведомления в приложение РЖД, чтобы оперативно получать информацию. Ежи-охотники. сети появляется объявление о продаже специальных ежей для дачи, утверждает, что они помогают бороться с нежелательной живностью на участке. Но верить таким объявлениям не стоит, продолжит Ольга Кашинская.
5: На Авито предложение о продаже ежей для дачи находится в ценовом диапазоне от 4,5 до 8 тысяч рублей. Утверждается, что после того, как выпустить ежа на участок, он избавит территорию от змей, слизняков, слепней, кротов и грызунов. Вероятно, количество таких предложений вызвано новостями об увеличении числа вредителей на дачных участках. Недавно, например, Бизнес-ФМ рассказывала о нетипично большом количестве ужей в Подмосковье. Но покупка ежа для борьбы с вредителями выглядит, мягко говоря, нецелесообразно, считает владелица питомника «Империя лапок» Маргарита Пронина.
6: С таким вопросом ко мне не обращались. Я единственное, что слышала, что некоторые дачники заводили себе ежиков, говорили, что запах ежей отпугивает тех же самых мышей. Инстинкты у них все равно есть определенные. Того же самого слизняка съесть или мышку, это запросто. Тут очень такая история неоднозначна в этом вопросе. Чтобы именно покупать и выпускать или покупать для таких целей, ну, как минимум, он не вернется. То есть это покупка в никуда. Ты его купишь, выпустишь, конечно, он не будет в родной дом возвращаться. Он глаза выпущит и побежит, и все. Конечно, нечестный бизнес, видимо, в связи с последними новостями, что у нас очень увеличилось количество всяких насекомых, кому-то в голову пришла гениальная идея ловить обычных диких лесных и продавать их по такой цене. Мне кажется, что это просто ненужная покупка, тем более продавать обычного дикого ежа за 4,5 тысячи, мне кажется, это уже неадекватно. Ты не знаешь, могут ли быть они чем-то заражены или нет, потому что ежи очень хорошо умеют кусаться, в случае, если это дикие особи, поэтому не очень безопасны.
5: Если говорить о традиционном рынке ежей, то речь, как правило, идет об африканских ежиках. Это декоративные животные и заводят их как домашних питомцев. Цены на них начинаются от 10 тысяч рублей. К дикой природе они в случае чего приспособятся. Но в объявлениях о продаже ежей для дачи имеются в виду обычные, выловленные в лесу. И гарантия избавления участка от вредителей с их помощью граничит с обманом, говорит управляющий питомника экзотических животных и птиц «Зооазис» Олег Потапкин.
7: Тут настолько это все индивидуально. Это действительно работает, но далеко не у всех, не всегда.
8: А если у меня где-то рядом живет ежик, может быть, проще дикого приручить, или это тоже не очень?
7: Если он у вас живет, значит, у вас это должно уже работать. Если он у вас живет и это не работает, значит, он не справляется со своей работой, или там его недостаточно, слишком много там всяких этих ползучих. Гарантий дать нельзя, что вы ежика заведете, или двух, или трех у вас на участке пропадут все ползучие гады.
5: Гарантировать можно другое. Выпущенный на волю еж станет переносчиком клещей, блох и глистов. А в некоторых случаях и бешенства. Продолжает научный руководитель Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН, академик РАН Вячеслав Рожнов.
9: Выпускать на волю их ни в коем случае не следует. На дачных участках хватает своих ежей, а если туда выпускать тех ежей, которых кто-то хочет выпустить для борьбы со змеями, то они несут беспорядочную деятельность в популяцию тех ежей, которые на месте живут. Что может закончиться, вообще говоря, подрывом популяции ежей, которые естественным образом живут на дачах. Так что лучше этим не заниматься.
5: Так что здесь придется выбирать одно из двух. Либо ежик становится полноценным питомцем, клещей он не принесет, но и борьбы с вредителями от него не стоит требовать, либо охраняет участок, но в статусе дикого животного, которое в любой момент может с участка уйти. Например, бороться с соседскими змеями и мышами. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, Бизнес-ФМ.
0: Правительство ищет меры стабилизации рынка топлива в условиях сокращения предложения. До 31 июля запрещен экспорт бензина, для трейдеров запрещен вывоз дизтоплива, до 30 ноября ограничен экспорт авиационного керосина. Тем временем биржевая стоимость летнего дизтоплива на торгах побила рекорд сентября 2023 года, превысив 77 тысяч рублей за тонну. Увеличившись сразу на 6%, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарной сырьевой биржи, предыдущий рекорд составлял 75 тысяч за тонну. Комментирует главный редактор журнала «Нефть и капитал» Владимир Бобылев.
10: Что касается роста цен на дизель, у нас сейчас растет практически вся линейка нефтепродуктов на бирже, что связано прежде всего с внеплановыми ремонтами НПЗ. Участники биржевых торгов видят, что достаточно трудно закупить необходимые объемы топлива по приемлемой цене. Они начинают закупаться впрок, что, соответственно, приводит к росту цен на него. Вице-премьер Александр Новак уже говорил о том, что правительство рассматривает возможность запрета экспорта дизеля в том случае, если это будет необходимо. Что называется, эта мера на кончиках отрезок пальцев, и я думаю, что если цена будет расти дальше, и вслед за ней, естественно, кинутся в рост цены в розницу, то правительство, скорее всего, примет такое решение. Дизель – это коммерческий транспорт, дальнобойщики, карьерная техника, плюс сельхозпроизводители. Сейчас у них достаточно напряженное время, поскольку лето – самый сезон, и спрос на дизель весной и летом всегда повышается. Сельхозпроизводители пытаются закупиться впрок, что повышает спрос, в том числе на этот вид топлива, и ведет к росту цены. В рознице мы тоже увидим рост, поскольку топливо, которое закупается сейчас на бирже, оно окажется в рознице на АЗС примерно где-то через месяц.
0: Владимир Бобылев, главный редактор журнала «Нефтекапитал». Топочный мазут подорожал на петербургской бирже на 1% до 28 тысяч рублей за тонну. Цена жиженных углеводородных газов выросла на 2% до 27,5 тысяч рублей за тонну.
11: «Между делом» с Кирой Альтман.
12: Как рождается аромат? Спрашиваю я Наталью Черкасову, основателя парфюмерного проекта «Frames for Moscow», создателя бренда «Солифлор». Вот идешь, идешь, щелк в голове, и формула готова. Немного внутренней кухни, происхождения духов.
13: Я свои ароматы для свечей, для диффузоров выбираю у больших парфюмерных домов. Парфюмерный дом – это предприятие, где делают ароматические композиции. Да, и к ним приходят бренды и говорят: «Покажите-ка нам, что вы там, что ваши парфюмеры сделали». А их спрашивают: «А что вам нужно?» «Нам нужно что-нибудь свежее, или нам нужно что-то с липой, или нам нужно там акватическое». И тогда этот парфюмерный дом из своей библиотеки достает там, не знаю, 15 вариантов чего-то с липой. Бренд пробует, говорит: «Вот мне бы вот сюда бы еще бы, вот, не знаю, добавить бы мускуса для, чтобы было ого». И парфюмерный дом вот эту вот формулу добавляет туда мускус, и получается уникальная композиция для этого бренда. Знаете, парфюмерия – это прям большая страна, в которой есть огромное количество вот этих вот нот, как называют парфюмеры. Мне, честно говоря, не нравится, когда парфюмеры называют нос. Да. На самом деле это не так, это раз. А во-вторых, когда человека называют нос, сразу кажется, какой-то ужасный человек с огромным носом, который все время нюхает, и нос у него раздувается, раздувается. И в конце концов он понимает, что нужно в бутылочку налить. Нет. Парфюмеры – люди очень опытные, и они собирают свой аромат в голове.
12: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта «Frames for Moscow», создатель бренда «Солифлор». Кира Альтман, Business FM.
11: «Между делом» на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
14: У микрофона Сердар Влекулеев. Украина была почти уничтожена весной 22 года, но Россию уговорили отвести войска от Киева, уверяя, что Киев пойдет на мир. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. По его словам, Москву обманули. В очередной раз, наверное, я знаю, эти силы обманули. Это был Ватикан и, что удивительно, еврейское лобби израильтяне. Они от имени Владимира Зеленского заявляли: «Все, идем на мир, соглашаемся», но и другие сказал Лукашенко в интервью телеканалу «Аль-Арабия». Россия победила в международном арбитраже по правам прибрежного государства в Черном и Азовском морях и Керченском проливе, сообщили в МИДе. Суд в Гааге отказал Украине в каких-либо компенсациях и репарациях от России за использование природных ресурсов и акватории Крыма, заявили на Смоленской площади. Там также указали, что арбитраж отклонил абсурдные циничные требования Киева о демонтаже Крымского моста. Суд отклонил все обвинения Украины о якобы нанесении России ущерба экологии в акватории Крыма. На всей территории Крымского района Краснодарского края введен режим чрезвычайной ситуации из-за подтоплений после прорыва дамбы на реке Кубань в районе хутора Западного, сообщает районная администрация в своем Макс-канале. Объем нефти в стратегическом нефтяном резерве Соединенных Штатов сократился до самого низкого уровня с 1983 года на фоне продолжающегося использования запасов для смягчения последствий конфликта с Ираном. Об этом сообщает CNN. По данным федеральной статистики, за прошлую неделю американские власти высвободили еще 8 миллионов 900 тысяч баррелей нефти из резерва. Объем запасов снизился до 340 миллионов 300 тысяч баррелей, ниже предыдущего предыдущего минимума, зафиксированного в июле 2023 года. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Трамп вновь берется за Украину. После мирного меморандума с Ираном США намерены сконцентрироваться на урегулировании на Украине, заявил Трамп во Франции. Там он намерен обсудить вопрос с партнерами по Большой Семерке. Туда же едет и Зеленский. Витает ли там дух анкориджа? Комментарий Георгия Бофта. ФСБ вскрыла мошенническую схему приобретения акций российских компаний под контрсанкции на 7 миллиардов рублей путем подделки документов. Так служба объяснила суть своих претензий к руководству брокерских компаний Mind Money и Инвестиционная палата. По делу уже арестованы 5 человек. Если это мошенничество, то почему их сделки одобрили Центробанк и Минфин? В Британии лицам до 16 лет запретят доступ в соцсети, заявил премьер Стармер. Пока известно, что ограничения коснутся наиболее популярных платформ YouTube, Snapchat, X и прочих. Их же обяжут и следить за возрастным цензом. По словам Стармера, он вернет детям детство. В этом ли дело и как к этому относятся в самой Британии? Подробности на Business FM. Дух анкориджа будет витать над Женевским озером. В курортном городке Виан-Ле-Бен во Франции открылся саммит Большой Семерки. Будут обсуждать начало урегулирования конфликта между США и Ираном, а также отсутствие подвижек ситуации между Россией и Украиной. США намерены сконцентрировать внимание на урегулировании на Украине, заявил Трамп и подтвердил план обсудить этот вопрос с партнерами по Большой Семерке. В день 80-летнего юбилея Трампа состоялись телефонные разговоры президента США с Путиным и Зеленским. Сможет ли саммит принести что-то новое по Украине? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
15: Разговор Путина с Трампом продолжался 55 минут и касался в том числе возможного визита в Москву посланников Трампа, Уиткофа и Кушнера. Помощник президента Юрий Ушаков отметил, что Трамп выразил готовность повлиять на европейских союзников и Киев, предположительно в направлении реализации формулы Анкориджа о выводе ВСУ из Донбасса. Анонсирование визита Уиткофа и Кушнера, хотя время по-прежнему не назначено, а повестка непонятна, на фоне тупика в переговорах, по крайней мере, может выполнить одну полезную функцию – удержать Трампа от новых резких действий в отношении Москвы или решения возобновить полномасштабные поставки оружия Киеву. Хотя после прекращения огня с Ираном приостановка нефтяных санкций против России может быть уже не продлена. Украинская сторона при этом продвигает собственную повестку, пытаясь убедить Трампа, что обстановка на фронте не благоприятствует российским условиям, а европейцы готовы взять на себя основную нагрузку по военной поддержке Киева. Так что для саммита «семерки» уже обозначилась центральная тема. Чей нарратив о сути переговоров победит в голове американского президента? Трампу в Ивиане, видимо, придется играть от обороны, оправдывать сомнительные итоги войны с Ираном, выслушивать претензии Европы по части тарифов и разрушения единства НАТО, а также ее же претензии на роль главного арбитра по Украине. Когда такой нарцисс, как Трамп, чувствует себя в осаде, он, как правило, не делает уступок по всем фронтам. Скорее всего, иранская победа станет его аргументом против дальнейших уступок по Украине. Смотрите, мол, я уже добился результата там, где вы не верили. Тем не менее, европейцы вновь попытаются убедить Трампа в том, что американские предложения по урегулированию были слишком выгодны Москве, а заодно сигнализировать о готовности Европы к диалогу с Россией только на основе ужесточения санкций и наращивания военной поддержки Киева. Сам Зеленский присоединится к лидерам «семерки» утром 16 июня на спецсессии по Украине. Перспективы двусторонней встречи с Трампом не вполне понятны. Белый дом намекал, что Трамп не планирует отдельной встречи с Зеленским, хотя возможность кулуарного контакта не исключалась. Европейские члены Большой Семерки, прибыв в Ивиан с более-менее скоординированной позицией, хотят уже на уровне «семерки» согласовать единый подход к переговорам с Путиным. Переформулировав саму проблему, вместо схемы «Украина должна идти на уступки, чтобы остановить войну», продавить другую. Россия слабеет, поэтому Трамп может получить сделку на лучших условиях, если не будет торопиться с формулой Анкориджа. При этом сами европейцы продолжают усиливать санкционное давление, что делает невозможной компромиссную сделку с Москвой. Если в мае на встрече министров финансов G7 Вашингтон заблокировал ужесточение потолка цен на российскую нефть, то теперь европейцы дают понять, что готовы действовать и без американского участия, сохранив нынешний потолок в размере чуть более $44 за баррель, не повышая его согласно ранее согласованной формуле корреляции с выросшими мировыми ценами. Москва же поспешила обозначить накануне саммита свою жесткую позицию по отношению к Европе. По словам Сергея Лаврова, Россия слышит от европейцев лишь рассуждения о возможных вариантах возобновления диалога, который в Москве, очевидно, пока считают вообще бессмысленным. Символично, что в день открытия саммита Россия нанесла один из наиболее масштабных ударов по Украине, направив 70 ракет разных типов и более 600 беспилотников. Основным направлением стал Киев. Среди пострадавших объектов, в том числе кровля Успенского собора Киево-Печерской лавры и соседнего музея Мистецкий арсенал. Зеленский заявил, что Россия била дронами по лавре намеренно. Минобороны России сообщила, что Успенский собор был поврежден упавшей ракетой системы ПВО «Патриот». Украинский президент непременно использует удар по лавре, который входит в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО, как повод просить у «семерки» увеличить поставки средств ПВО. Наиболее вероятный сценарий исхода саммита – декларация единства при содержательном расхождении. G7 может принять коммюнике с подтверждением поддержки Украины и общими формулировками о необходимости справедливого и прочного мира. По ценовому потолку на российскую нефть европейцы, скорее всего, зафиксируют его низкий уровень уже в рамках комплексного 21-го пакета, который примут позже летом и независимо от американской позиции. Вашингтон, скорее всего, в этом случае воздержится от блокировки чужих решений. Хотя до конца нельзя исключать и сценарий публичного разлада, особенно если Трамп повторит свои тезисы о необходимости вывода ВСУ из Донбасса. Саммит в этом случае закончится без содержательного коммюнике по Украине, что будет интерпретировано как косвенная победа Москвы.
0: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». В Британии детям до 16 лет запретят доступ в соцсети. Об этом сообщил премьер-министр страны Кир Стармер. Принятие такого закона планируется до конца этого года. Технические детали пока им не ясны, однако известно, что ограничения коснутся наиболее популярных цифровых платформ YouTube, Snapchat, X и прочих. Подробнее Ольга Кашинская.
16: Современным детям трудно расти в мире, где технологии вторгаются в каждую сферу жизни, следует из обращения Кира Стармера. В опубликованном в соцсети X ролике британский премьер практически прямым текстом бросает вызов крупным технологическим компаниям, которые угрожают счастью и безопасности детей. И анонсированный запрет соцсетей, по словам политика, это попытка вернуть детство современному поколению. С июля прошлого года в Британии действует требование верификации возраста для доступа к платформам с пользовательским контентом. Но эту верификацию дети обходят, что называется, с закрытыми глазами. Делится руководитель консалтингового агентства по недвижимости «Лонград», житель Лондона Дмитрий Закиров.
17: Проверки настолько несовершенные, что ради прикола, чтобы просто посмеяться, дети логинятся и идентифицируются как взрослые, используя фотографию самого Кира Стармера, а также различных водительских удостоверений, которые они в интернете легко находят. Вообще самый простой способ – это VPN. Просто подключается, и все эти запреты очень быстро обходят. Также и с грядущим законом примерно такая же история. Обходить его, конечно, будут. YouTube планируют забанить в этом законе. А мой сын, например, использовал YouTube как для своего образования, так и для своего самообразования, для повторения уроков. Получается, что те дети, которые уже попользовались социальными платформами, для них это будет достаточно большой шок и удар, и, скорее всего, конечно, они найдут обходные пути.
16: За основу в Британии взяли австралийский опыт. Полгода назад там впервые в мире законодательно запретили детям сидеть в соцсетях. Но статистика показывает, что привычными цифровыми платформами продолжают пользоваться примерно 2/3 юных австралийцев. Запрет на соцсети для детей, анонсированный Стармером, выглядит довольно популистски, отмечает житель Великобритании, глава группы компании Education Carfax Александр Никитич.
18: Как отец, я вижу эту проблему очень остро. У меня есть сын, которому на прошлой неделе исполнилось 13 лет, и я наблюдаю, как социальные сети на него влияют. Именно поэтому я испытываю определенное облегчение от того, что государство, наконец, готово вмешаться. В Британии среди родителей поддержка этих мер очень высокая. 3 месяца проводило британское правительство консультации публичные, и более 90% родителей высказались за введение запрета на социальные сети. Кир Стармер объявил об этом за 3 дня до очень важных выборов в округе Мейкерфилд, где кандидат от его же партии, который, вероятно, выиграет эти выборы, будет претендовать на пост лидера партии лейбористов и премьер-министра. И Стармер, это выглядит, как он в последний момент пытается какие-то популярные принять меры, чтобы удержаться у власти.
16: Впрочем, о запрете доступа в соцсети для детей задумывается все больше стран. Принятие такой инициативы планируется в Дании. Аналогичные ограничения рассматриваются в Греции, Испании и Словении. Во Франции подобный закон ждет утверждения в Сенате. Россия тоже рано или поздно придет к подобному сценарию, считает вице-президент АКАР, гендиректор компании AI Influence Алексей Парфун.
19: Тенденция по всему миру очевидна, запрос в обществе есть. Поэтому я думаю, что в будущем нас ждет возрастная верификация через госуслуги и, соответственно, определенный ценз на вход в социальные медиа. Другой вопрос, что молодежь начнет уходить в незапрещенные какие-нибудь соцсети, будет запрещать их, и эта музыка будет вечной. К тому моменту, когда дети, которым мы это запрещаем, выйдут на рынок труда, ленты социальных сетей, скорее всего, будут создаваться AI-агентами и генеративными интерфейсами. И конкурентное преимущество будет для тех, кто умеет работать с AI-инструментами и критически читать информацию. И страны, которые дадут детство алгоритму без оговорок, получат поколение с более низким порогом внимания.
16: Для детей старше 16, но младше 18 лет, в Британии также хотят ввести ряд сетевых ограничений. Например, на бесконечный скроллинг ленты и ведение прямых трансляций. Также для несовершеннолетних планируется реализовать цифровой комендантский час. И такие точечные меры – самое правильное и эффективное решение, говорят опрошенные бизнес-ФМ-эксперты. Поскольку при полном запрете есть всего два варианта развития событий. Либо ребенок научится обманывать алгоритмы, либо перейдет на менее законопослушные и более опасные платформы. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Бизнес-ФМ.
0: Штраф почти на миллион в подарок. Россиянка прилетела из отпуска в Турции с сумкой Биркин, которую она не задекларировала. Таможня изъяла дорогой аксессуар и выписала девушке штраф 861 тысячу рублей. Есть ли у туристки шанс доказать, что она не знала о правилах провоза таких сумок, об этом Иван Медведев.
20: Девушку остановили в аэропорту Жуковский в момент прохождения зеленого коридора. В ручной клади у нее нашли сумку Hermès Birkin Black Togo Palladium Hardware в фирменной упаковке. Эксперты оценили аксессуар в 3 миллиона рублей. Но девушка сказала, что не знала, сколько стоит сумка, что это просто подарок от знакомого, и сумма на чеке была зачеркнута. И если все так, получается, что знакомый подарил ей штраф почти в 1 000 000 рублей. То, что женщина не знала, сколько стоит сумка и что ее нужно было декларировать, это ее проблема, говорят эксперты. Перед тем, как ввести в Россию что-то дорогое, даже если это подарок и сумма на чеке зачеркнута, туристу нужно прицениться самому, продолжает руководитель онлайн-маркетплейса ArtDom Select Владимир Евладов.
21: Идешь в интернет, вбиваешь бренд, модель, либо смотришь по картинкам в каталоге данного производителя и примерно определяешь стоимость. Плюс, если это старая модель, например, ресейл, то идешь, соответственно, на ресейл платформа крупная, и там смотришь, сколько данная вещь стоит на вторичном рынке. Работники таможни в спорных ситуациях, когда они точно не могут определить, пользуются точно таким же способом.
20: В данном случае ничего из этого сделано не было, но незнание закона здесь точно не освобождает от ответственности, напоминает адвокат, советник BGP Legitation, руководитель практики таможенного права и международной торговли Александр Кирильченко.
22: Если пассажир летит самолетом и приезжает из-за границы в Россию, то без уплаты таможенных пошлин он может везти товаров до 10 тысяч евро. И в этом случае какой порядок действий для обычных граждан? Идти на красный коридор, заполнить пассажирскую таможенную декларацию, и на этом будет исполнена обязанность по таможенному декларированию вот этих дорогостоящих вещей. И в этом случае никакого административного штрафа платить не придется, как вот в этой ситуации. Но нужно будет заплатить таможенные пошлины. Они составляют 30% от стоимости этих вещей в части превышения 10 тысяч евро. То есть берется стоимость вещи, вычитается из нее 10 тысяч евро, а с оставшейся суммы берется 30%.
20: Если бы девушка задекларировала сумку, ей пришлось бы заплатить 600 с лишним тысяч рублей пошлины. Но сумка осталась бы при ней. А по факту теперь ей надо отдать те же 600 с лишним тысяч и еще 861 тысячу в виде штрафа, который придется заплатить в любом случае. А сумку могут еще и конфисковать. Остается надеяться, что у того, кто подарил девушке сумку за 3 миллиона, есть еще 1,5, чтобы подарок не превратился в наказание. Когда бирка важнее Биркин. Иван Медведев, Елена Морчакова, Бизнес ФМ.
11: Культ наличности. Лица на банкнотах.
2: Мохандаса Ганди прозвали Махатмой, то есть Великой Душой, когда он возглавил борьбу за независимость Индии от британского господства. Он проповедовал принципы так называемой сатьяграхи, иными словами, отвергал любые формы насилия и был сторонником мирных, но кардинальных перемен. Не в последнюю очередь, благодаря ему, в 1947 году Индия обрела независимость, став при этом первой демократической страной в Азии. В 2007 году ООН учредила Международный день ненасилия, который отмечается 2 октября, в день рождения Махатмы Ганди, а его портрет размещен на банкнотах индийских рупий всех номиналов.
11: Культ на личности. На Бизнес FM. Компании и корпорации.
3: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
11: Отчеты и планы.
3: Российский магазин приложений «Рустор» предоставил разработчикам возможность самостоятельно выбирать страны и регионы, в которых их приложения и игры будут доступны пользователям. Новая настройка появилась в консоли для разработчиков, сообщили ТАСС в пресс-службе площадки. Доступ можно открыть сразу в нескольких странах или выбрать отдельные рынки. В перечень доступных для публикации регионов, помимо России и СНГ, вошли государства Африки, Азии, Европы, Северной и Южной Америки, Океании. Японская компания Terra Drone заявила о приобретении украинских производителей дронов Amazing Drones и Vinilab и преобразовании их в свои дочерние предприятия. Цена сделок не уточняется. Как отмечает Terra Drone, эти приобретения направлены на ускорение ее глобальной экспансии. Между тем, в конце марта она уже инвестировала в украинские Amazing Drones, в связи с чем послу Японии в Москве был заявлен протест. В апреле японская компания также заявила, что провела инвестицию в украинскую Vinilab.
11: IPO.
3: SpaceX Илона Маска привлекла еще 10 миллиардов 700 миллионов долларов в результате исполнения андеррайтерами опциона до размещения после IPO. Общий размер привлеченных средств достиг почти 86 миллиардов долларов, передает CNBC. Ранее в ходе IPO компания привлекла 75 миллиардов при общей оценке в 1 триллион 770 миллиардов долларов. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. ФСБ рассказала о сути претензий по делу брокеров. Речь идет об арестованных 1 июня руководителе брокерской компании «Mind Money» Юлии Хандошко и главе инвестиционной палаты Алексея Сидушкина. Служба заявила, что вскрыла мошенническую схему вокруг обмена замороженных активов российских и зарубежных инвесторов. По данным ФСБ, фигуранты приобрели акции российских компаний в обход контрсанкций на 7 миллиардов рублей. Права на бумаги, которые обращались до запрета на зарубежных фондовых рынках, они получили незаконно. Арестованные вступили в сговор с руководством ООО «Инвестиционная палата», используя поддельные документы, осуществили обмен замороженных американских депозитарных расписок на акции российских компаний, отметили в ФСБ. Возбуждено дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Сейчас трое фигурантов дела брокеров находятся под стражей, еще двое под домашним арестом, имена не называются. О том, какие варианты действия подследственных видятся за формулировками ФСБ, кому причинен ущерб на 7 миллиардов, идет ли речь о получении выгоды или об общей сумме сделок, мы спросили у управляющего партнера Goldblatt Partners, профессора ВШЭ Андрея Гольцблата. С ним беседовала моя коллега Елена Марчукова.
4: Они вообще занимались обменом в рамках указа 844 президента, который очень четко и жестко регламентирует процедуру обмена, под контролем Центробанка. Акции должны продаваться на торгах не более 100 тысяч рублей одному резиденту. Поэтому сложно себе представить, каким образом могли здесь совершить мошенничество. Может быть, они каких-то инвесторов, которые подавали заявки на существенные суммы, пообещали, например, что они обменяют все их акции на акции иностранных компаний и продадут их, соответственно, на торгах и полученную выручку передадут инвестору. А поскольку они не могли законодательно это сделать, то, очевидно, они это сделали в обход требований указа и таким образом получили определенную выгоду. И, наверное, не поделились с этим инвестором, который, наверное, подал заявление в Следственный комитет о совершении мошенничества в отношении его. Хотя в пресс-релизе говорится о том, что пострадали российские компании, акции которых были похищены. Но я себе плохо представляю, как могут пострадать страдать российские компании, если акции похищены были у инвесторов российских, а не у этих компаний. У компаний акции, они в реестре зарегистрированы. Как их можно похитить просто так? Это невозможно, поэтому пока, к сожалению, разъяснения ФСБ не проливают свет все-таки, в чем выражалось мошенничество.
1: Минфин и ЦБ в этом ничего не заподозрили, а ФСБ говорит, тут мошенничество. Как это так?
4: Действительно, проводятся торги, обмен под надзором ЦБ и Минфина в соответствии с указом 844. Возможно, есть пробелы в этом надзоре и контроле, как это могло пройти мимо ЦБ и Минфин, насколько я понимаю, тоже не понимает, что произошло. По крайней мере, Минфин заявляет, что данная ситуация не улучшает инвестиционный климат.
1: Кто является в этой ситуации потерпевшим?
4: В первую очередь, это, наверное, резиденты, российские инвесторы, которые инвестировали в иностранные бумаги. Я не совсем понимаю, как можно у российских компаний было похитить акции, поэтому не вижу их в качестве потерпевших. Российская Федерация как государство, но я думаю, что мошенничество в отношении бумаг государственных компаний так или иначе говорит об ущербе Российской Федерации.
1: Вот эти 7 миллиардов, имеется в виду, что те, кто под следствием, нажили 7 миллиардов мошенническим путем? Или что операции по обмену и для своих клиентов они провели на 7 миллиардов? Или там сделали на 7 миллиардов.
4: Как видно из текста, и насколько вам представить, 7 миллиардов это то, что вернули резидентам инвесторам, что составляет 1/3 от поданных заявок.
1: То есть они обменяли бумаг, да, или там активов на 7 миллиардов.
4: Да. Возможно, часть присвоили, или каким-то образом кому-то недоплатили, или кому-то переплатили. Ну, много вопросов очень.
1: Если подследственные не нажили каких-то больших процентов, влияет ли это, вот объем их личное вознаграждение, на потенциальное наказание?
4: Поскольку они брокеры, один и второй, они, естественно, зарабатывают на брокерском вознаграждении. Я не думаю, что сумма брокерского вознаграждения могла стать причиной возбуждения уголовного дела, поскольку она согласована, она оговорена. Если кто-то посчитал, что она слишком большая, и за это надо привлекать к уголовной ответственности по статье мошенничества, но это вообще абсурд. Скорее всего, речь идет о неких обманутых, либо недопонятых инвесторах.
0: Андрей Гольцблат, управляющий партнер Гольцблат Партнерс. Европейская компания Mind Money занималась помощью в разблокировке иностранных ценных бумаг и выплат по ним, в том числе помогала при получении лицензии европейских регуляторов для разморозки активов россиян. Воронежский брокер Инвестиционная палата был назначен организатором обмена заблокированных иностранных ценных бумаг российских инвесторов на средства нерезидентов на счетах ТПС. Обмен замороженных активов Инвестиционная палата проводила под наблюдением Центробанка и Минфина. Иностранные инвесторы использовали средства, накопленные в России на счетах ТПС для выкупа у россиян заблокированных зарубежных ценных бумаг, которые были заморожены по каналу Евроклиры Клиастрим. В Инвестиционной палате подчеркивали, что результаты и сроки обмена оценивать сложно из-за множества внешних факторов. Российский рынок акций вырос в преддверии заседания Центробанка, на котором, как ожидается, ключевая ставка вновь будет снижена. Нефть при этом дешевеет на фоне признаков скорого урегулирования конфликта между США и Ираном, но поддержали рынок заявления Трампа, что он вновь намерен сконцентрироваться на мирном регулировании на Украине. Биржевые итоги дня подводит обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
6: Российский рынок акций вырос по итогам понедельника, причем индекс Московской биржи за основную торговую сессию прибавил 1%, закрытие 2542 пункта, и вечером уже усилился рост на российском рынке акций. Президент США Дональд Трамп заявил, что после решения проблем с Ираном нужно заняться украинским кризисом, ну и в частности сказал о том, что мы намерены сконцентрироваться на другом, посмотреть, можно ли решить этот вопрос. Так что уровень 2500 устоял. Еще в четверг это было заметно, когда закрывали неделю выше значения 2500 пунктов. Ну и сегодня рынок развил успех. Так что 2500 пытались пробить на прошлой неделе, два раза даже пытались, но отскочили. Крепкий пока уровень на самом деле, и он не раз уже доказывал свою крепость, и на самом деле за последние два года точно не раз к нему подходили и пытались пробить, но потом отскакивали. Рубль немножко снизился, потерял 5 копеек китайской валюте, юань на закрытии 10 рублей 65 копеек. С долларом США неоднозначно в том плане, что по однодневному фьючерсному контракту доллар вечером в понедельник торговался чуть выше 72 рублей, а вот если брать международный валютный рынок, то чуть ниже 72 рублей, но в целом пока 72 рубля. Так что рубль реагировал, конечно, прежде всего на падение мировых цен на нефть, но, как мы видим, не особо сильно проявлялась эта реакция. Что касается нефти, вечер понедельник, смесь Brent 83,5 доллара. Это минимальное значение начала марта. Ну, здесь, конечно, целый ряд факторов сказался, и по-другому, ну, не могло быть на рынке нефти. С учетом того, что США и Иран договорились завершить боевые действия на Ближнем Востоке и восстановить движение судов через Ормузский пролив, и представители двух стран подпишут меморандум о взаимопонимании 19 июня в Швейцарии. Хотя уже вечером, по московскому времени, естественно, стало известно, что президент США Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Венц и спикер парламента Ирана Мохаммад Галибаф уже подписали в электронном формате меморандум о начале урегулирования кризиса. Во всяком случае, об этом сообщило агентство Axios. Ну и Трамп, в свою очередь, заявил, что Ормузский пролив уже частично открыт, а в пятницу откроется полностью.
0: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
11: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
7: Технологии штурмуют горизонт в направлениях, которые можно вообразить, но еще нельзя предсказать. Папа Лев XIV. Энциклика «Магнифика Хуманитас». Первый официальный документ католической церкви о искусственном интеллекте. Энциклика не запрет и не технологическая экспертиза. Это реакция институции, за которой 1,5 миллиарда католиков по всему миру, на то, что, по мнению папы, происходит слишком быстро развитие технологий. По слову понтифика, технологии не добро и не зло. Они принимают характер тех, кто их создает, финансирует и использует. Главным драйвером развития искусственного интеллекта стали транснациональные корпорации. Во многих сферах они начинают подменять государство, а значит, должны нести такую же ответственность, быть прозрачными, гуманными, работать на общее благо. Частная собственность, так написано в энциклике, вещь важная, но относительная и от ответственности не освобождает. Алгоритмы рекомендаций, воронки продаж, умная реклама – все это превращает человека и его внимание в товар. Энциклика говорит о новых формах рабства без кандалов, но с той же логикой подчинения и контроля. Отдельная тема – автономное оружие. Машина, которая сама решает, кого убить. Папа называет это спиралью уничтожения и требует строжайших этических ограничений для использования искусственного интеллекта в военных целях. Параллель с ядерным оружием прямая, тогда церковь добивалась разоружения долгие десятилетия. Одно из ключевых положений документа – принцип субсидиарности. Человек и семья, как базовая ячейка, является целью, а не средством, активным участником и выгодоприобретателем прогресса. В качестве метафоры документ приводит ремонт стен Иерусалима, когда каждый внес вклад и каждый получил толику выгоды от общей безопасности. Идея видится рабочей. Пусть эта программа станет еще одним камнем в эту полезную для всех стену.
11: Сумма технологий на Business FM. Вначале был бизнес.
8: Как появлялись города?
9: Соликамск, Пермский край, 90 тысяч жителей. Соль на берегах реки Усолки стали добывать ручным способом еще в середине 15 века. За столетие промысел стал настолько прибыльным и популярным, что в 1573 году поселению соледобытчиков и соливаров был дарован статус города.
8: Как появлялись города? На Business FM.
11: Бизнес FM. Новости. Коротко.
23: У микрофона Сардар Уликулеев. Причиной падения в понедельник сверхзвукового бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области, по предварительным данным, мог стать отказ двигателей, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. Ранее он сообщал, что 4 члена экипажа самолета доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает. Жертв разрушений на месте крушения нет. «Белоруссия не представляет никакой опасности для Украины», заявил президент республики Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Аль Арабия». По мнению президента Белоруссии, тему раскрутили СМИ, а Владимир Зеленский им подыграл. По мнению Лукашенко, Зеленского подталкивает к этому Запад. Помощник президента России, председатель морской коллегии Николай Патрушев заявил, что закрепленные магнитные мины на днищах судов, заходящих в российские порты, могут ставиться в портах Европы. «Мы эти мины обнаруживаем, обезвреживаем, но сам факт налицо», — сказал Патрушев в интервью российской газете, опубликованном в понедельник. Президент США Дональд Трамп отпраздновал 80-летие, устроив турнир UFC на лужайке Белого дома. Тысячи болельщиков собрались вокруг конструкции высотой около 30 метров со встроенным октагоном, чтобы посмотреть на серию боев по смешанным единоборствам. Зрелище также стало частью празднования 250-летия Соединенных Штатов. В Белом доме заявили, что UFC полностью покрыло расходы на мероприятие, потратив на организацию турнира около 60 миллионов долларов. Турнир также вызвал критику, пишут ведомости. В судебном иске, которым организация Public Integrity Projects пыталась отменить мероприятие, события назвали, цитата, «вулканом коррупции». Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. США сконцентрируются на Украине, поскольку уже подписали мирный меморандум с Ираном. Об этом заявил Трамп после встречи с Макроном. По мнению Трампа, США смогут довести конфликт на Украине до завершения. С Ираном